0: формировать большой блок союзников, партнеров, единомышленников в других странах. Это в том числе и страны коллективного Запада, в том числе и страны-члены НАТО. Почему? Потому что мы идем туда открытыми и предлагаем сотрудничество. И в этом наша сила, что никогда не держим камня за пазухой, а всегда рассказываем о своих планах, рассказываем о своих научных достижениях, готовы ими делиться при одном единственном условии, что к нам относятся как к равным партнерам, и сотрудничество действительно является взаимовыгодным. Наше время подходит к концу. Я понимаю, что мы ограничены временем большого федерального марафона. В заключение давайте подслушаем, что думает на эту тему президент Российской Федерации.
1: Вот на протяжении столетий с Россией происходили разные события, драматические события. Но абсолютным феноменом является то, что во времена смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит и общей российской государственности, когда образовалось ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков, а значит защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории. То же самое было и в более позднее время, во время нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии. Но они тоже были объединены. Но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить. Нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. И вот такое единство, оно является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разные этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу брат. И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед. Год единства народов России объявляю открытым.
0: Дорогие друзья, товарищи, конечно же, в рамках отведенных 60 минут я не смог в полной мере вам историческую лекцию прочитать или подробно остановиться на том или ином аспекте. Это лишь мазками крупными, в крупную клетку, экскурс в нашу историю с двумя целями. Первое – вас заинтересовать и предложить вам изучить более подробно все то, о чем я говорил. И события 1612 года, и 1812, Великой Отечественной войны, и становление советской промышленности вообще атомной в частности. Все это есть в исторических материалах, все это есть в художественной литературе, все это есть в кинематографе. Ну и вторая цель, это главный вывод, созвучный с лозунгом нашего года единства народа России с грядущим днем народного единства, понимать, что будущее нашей страны, ее сила, уровень жизни вас, ваших семей, ваших будущих детей, он зависит в первую очередь от вас, от силы вашего характера и от силы вашего единства. Никакие там начальники в Москве, они тоже важные, от них тоже много чего зависит, но не смогут сделать жизнь лучше, если вы сами не будете двигаться в этом направлении. Поэтому вы – это люди, которые сделают нашу страну еще сильнее, еще прекраснее. Помните об этом, цените это. Рано или поздно вы придете на наше место. Или в госкорпорацию «Росатом», или в правительство Нижегородской области, или еще куда-нибудь, или просто на завод. Это так жизнь устроена. Тут нет ничего обидного. Ваше поколение придет на смену нашему. Но при одном условии. Вы должны быть лучше нас. Вы должны быть более образованными, более профессиональными, вы должны больше любить свою родину, должны быть более едиными. В противном случае не будет развития, в противном случае не будет эволюции, а мы этого допустить с вами не можем. Поэтому учитесь, обретайте знания, получайте практические навыки и не забывайте, что будущее нашей страны зависит в первую очередь от вас. Спасибо вам большое за внимание.
2: Благодарим вас, Алексей Евгеньевич. Спасибо большое. Мы знаем ваш плотный график, но хотелось бы все-таки хотя бы несколько вопросов успеть задать. Пожалуйста, поднимайте руки, к вам подойдут наши волонтеры.
0: Хорошо, хорошо, конечно.
2: Дадут микрофон. Давайте, пожалуйста, вот в центре.
3: Добрый день, Алексей Евгеньевич. Меня зовут Суханова Анастасия. Я являюсь участницей молодежного проекта «Лидеры Нижегородской области Купно». Во-первых, я хочу вас искренне поблагодарить за такую замечательную, интересную лекцию. Последний раз я вас слушала в июне 2025 года в Купно, и это было действительно запоминающееся. Вы для нас действительно являетесь, для всей молодежи нашего региона, примером подражания и наставником. И особенно приятно, что у нас в регионе существует такое пространство, как Академия «Маяк», которая позволяет раскрывать свой потенциал, находить себя, находить работу мечты. Мы очень часто сотрудничаем с «Маяком», проводим совместные проекты, мероприятия и считаем, что это является кузницей развития кадров в регионе. И очень приятно, что сюда приезжают ученые со всей страны. Но сейчас у нас есть запрос не только на науку, но и на ценностные ориентиры. Поэтому, Алексей Евгеньевич, как вам идея проводить такие встречи на регулярной основе и, например, создать на базе Академии «Маяк» такое пространство, где мы могли бы собрать дискуссионный клуб и объединить всех лидеров нашего региона для того, чтобы могли здесь обсуждать какие-то вечные вопросы, ценности вместе с вами. И со своей стороны мы готовы рассмотреть такие форматы, предложить вам варианты взаимодействия. Вот как вам такая идея?
0: Я поддерживаю это от всей души. Так скажу, здесь... Есть у меня большая личная выгода. Чем больше у меня будет официальных поводов приехать в Нижний Новгород, тем более счастливым буду я. Поэтому уже спасибо вам за такую возможность еще дополнительные командировки в Нижний организовать. А по сути, конечно, это очень интересно. Вот ведь, продолжая вот мои последние слова о том, что вам, собственно, страной-то управлять, вашему поколению и страну развивать, ведь очень важно, чтобы вы слышали и понимали, что мы делаем. Что и почему делаем мы, а мы, делая это, понимали, как вы к этому относитесь. И вот тут, конечно, одними лекциями не обойдешься. Здесь нужно обязательно движение в обоих направлениях, обязательно обмен мнениями. Я от души и всячески буду поддерживать вашу идею. Думаю, что руководство госкорпорации, нашей академии все это организует. Договорились? Договорились, все, обещаю вам.
2: Спасибо. Давайте еще один вопрос. Вот здесь в центре молодой человек руку тянул, я помню.
4: Алексей Евгеньевич, большое вам спасибо за лекцию. На самом деле, меня она все время, ну, очень сильно завораживает. Даже вот начинаю запинаться, когда говорю. И хотелось бы вернуться к теме лекции немножко и хотелось задать такой вопрос. А вот сейчас победа может быть достигнута только профессиональными действиями, то есть со стороны ученых, военных и так далее? Или все же нужно единство и армии, и народа в целом?
0: Это обязательно нужно, садитесь, пожалуйста, обязательно нужно единство. И здесь, конечно, есть технологический аспект, потому что там, на линии фронта, нужно оружие, нужны боеприпасы, нужны решения, связанные с средствами радиоэлектронной борьбы, нужна хорошая медицинская помощь. И опять же, кто сказал, что места нету песням на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. И жизнь людей, понимаете, там за линией фронта, она зависит от тыла. Причем в самом широком смысле этого слова, и проводя аналогии там, с Великой Отечественной войной, действительно, армия, тыл и образование, русский учитель, вот те, кто сложил историю победы 45-го года. Здесь обязательно должно быть преемственность и наш героизм наших ребят на фронте, и безусловное выполнение государственного оборонного заказа, и нравственное, духовное единение всей страны. Без этого не победить.
2: Благодарим вас. Давайте продолжим. Вот в центре, молодой человек.
5: Возвращаясь к лекции, вот у меня сформировался такой вопрос. Вот мы обсудили, значит, объединение народа с целью борьбы с врагом. Это смутное время, это Отечественная война, это Великая Отечественная война, это ядерная угроза. Подскажите, пожалуйста, есть ли примеры единства с исключительно созидательными целями?
0: Хороший вопрос. Я очень надеюсь, что таких примеров созидательного единства гораздо больше. Ну, например, не совсем, правда, созидательное, тоже противостояние определенное, но единство нашего народа, например, во время пандемии, когда мы выполняли определенные задачи, нам медики помогали делать все, чтобы не остановить работу атомных электростанций, чтобы поддержать наши города, чтобы реализовать зарубежные проекты. Это была общая борьба, ну такая мирная борьба, где опять произошло единение всего народа, и могу сказать, что наши проекты, где задействованы десятки тысяч людей и в России, и за рубежом, причем в той же Бангладеш, или в Боливии, ни на один день не останавливались, не были закрыты, как говорится, под пандемическую вывеску. Ну и очень много примеров в истории нашей страны общей консолидации над решением в чистом виде задач развития. Давайте начнем с Нижнего Новгорода, Горького 30-х годов. Здесь был ключевой такой центр индустриализации нашей страны. Был создан Горьковский автомобильный завод, Горьковский авиационный завод, машиностроительный завод. Целый ряд местных предприятий был глубоко модернизирован. И еще раз хочу подчеркнуть, что если бы не было заложено вот эта индустриализация, проведенная действительно на уровне всего государства, мобилизации всего народа в 30-х годах в нашей стране, в Советском Союзе, в том числе здесь, в Горьком, в Горьковской области, не было бы победы 45-го года. Или она была бы гораздо позже и более, еще более мучительной. Уже в относительно недавних временах, которые хорошо я помню, ну, например, БАМ, Байкал-Амурская магистраль, всесоюзная стройка, всесоюзная комсомольская, а значит, молодежная стройка, когда ребята, вот я помню, они чуть постарше меня были, ехали на 2, на 3, на 4 года, потому что жизненно важно было связать нашу огромную страну единой транспортной нитью. Примерно такая же сейчас мобилизация, объединение проходит на пути использования Северного морского пути и превращения его в арктический транспортный коридор. И частный бизнес, и наука, и международные организации, и жители арктических территорий, все мы сейчас объединяемся для того, чтобы сделать русскую Арктику, российскую Арктику и точкой развития страны, и привлекательным таким международным транспортным коридором. И вам там есть чем заняться, потому что это, очень, на мой взгляд, и вдохновляющая, и романтическая часть нашей жизни, часть нашей повестки дня. И Арктика будет продолжать манить людей еще многие-многие десятилетия. Поэтому нам главное видеть цели. Конечно, в своем большинстве они у нас мирные, и возникают военные цели только тогда, когда нам навязывают эту повестку противостояния с оружием в руках, но большинство примеров, они все-таки абсолютно мирные. Спасибо вам за вопрос, он очень важный.
2: Алексей Евгеньевич, благодарим вас. И давайте финальный вопрос, знаю ваш плотный график, еще один.
0: Да.
2: Вот в том секторе, пожалуйста, девушка.
6: Алексей Евгеньевич, добрый день. Василия Валерия, НИИС имени Юлия Евгеньевича Седокова. В лекции вы затронули тему объединения, помощи и поддержки друг друга. И сейчас большое количество людей объединены, конечно, в помощи нашим военным. Считаете ли вы, что волонтеров, которые помогают нашим военным, можно считать мирным ополчением?
0: Спасибо землякам во всем смысле этого слова. Я вырос в полутора километре от забора НИИСа и школу там закончил. Папа у меня всю жизнь в НИИСе проработал. Так что всем землякам привет, поклон. Смотрите, у нас очень широкое волонтерское движение, посвященное СВО. То, что вы видите и знаете, это сбор средств, это сбор вещей, это изготовление каких-то простых, ну, что называется, на уровне гаражей и частных маленьких предприятий, и маскировочных средств защиты, и каких-то приспособлений для современной техники. Это одна часть волонтерства. Другая часть волонтерства – это работа с теми ребятами, которые возвращаются со СВО. Кто-то из них ранен, требует физической поддержки. И не просто, как говорится, превозмочь вот это ранение, но и вернуться в жизнь, вернуться в строй. Кто-то духовно требует поддержки, и с ними тоже нужно работать. И «Саров для своих» – это один из проектов здесь, на территории Нижегородской области, куда мы привлекаем ветеранов СВО, участников СВО, конечно же, со всей нашей страны. Есть еще одно волонтерское движение. Это движение наших «Росатомовских» производственников, ребят, специалистов ПСР, производственной системы «Росатома», которые умеют оптимизировать в разы производственные и управленческие процессы. Вот они давно уже там за ленточкой, помогают и ремонтировать технику, и сокращать кратно время снабжения теми или иными материальными ресурсами, и помогает оптимизировать логистические потоки, доставку людей, продовольствия непосредственно на территории действующих частей. Они все работают под теми же ударами, обстрелами. Никто из них ничего себе не требует, никаких специальных там званий, должностей. Они просто от всей души помогают как можно скорее одержать победу. Вот кто бы это ни был из волонтеров, те, кто работает в своих городах над производственными задачами, те, кто работает с членами СВО, с участниками СВО и до, и во время, и после их пребывания на линии фронта. Те, кто помогают обеспечить ресурсами, материальными ресурсами непосредственно в наши воинские части, все они приближают победу. Все они действуют для того, чтобы этот день пришел как можно скорее. Конечно, их можно в чистом виде считать гражданским ополчением. Это такое ополчение, когда от каждого из них зависит, насколько быстро придет победа. Да, все непросто складывается. Мы следим с вами, видим, наше военное командование действует с максимальным сбережением сил, с максимальным сбережением людей, но цели СВО, безусловно, будут выполнены. И я уверен, что мы будем чествовать вот в эти победные дни не только тех, кто вернется с фронта, но и тех, кто ковал эту победу в тылу. Спасибо вам большое за глубокие вопросы.
2: Благодарим вас, Алексей Евгеньевич, да, за интересную лекцию, за исторический экскурс и за то, что нашли время, ответили на вопросы.
0: Ну, еще раз спасибо тоже всем слушателям. Еще раз обращаясь к московской площадке, конечно, благодарю за возможность все это сказать здесь, на Нижегородской земле. Это важно для нас, это важно для меня. Ну и давайте действительно решим, что, может быть, в том числе и под эгидой общества знания здесь, в Нижнем, на Нижневолжской набережной, у нас будет работать не только образовательный институт госкорпорации «Росатома», но и такой нижегородский дискуссионный клуб, который поможет нам как можно более глубоко и понимать друг друга, и как можно быстрее двигаться вперед совместно. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. Благодарим.
0: До свидания.
2: Ваши аплодисменты, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.
7: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
8: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Итак, вчера состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об итогах этого разговора мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи публицист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Анатолий Александрович, как вы считаете, каковы все-таки итоги вчерашних переговоров между президентами?
9: Ну, я считаю, что итоги в целом хороши для обоих президентов, не в том смысле, что приняты какие-то конкретные решения, а в том смысле, что наш президент в очередной раз объяснил американскому причины наших действий, и тот, судя по всему, понял в этих причинах, если не все, то очень много. Но причины действий американского президента нашему, наверное, и так понятны. Так что, пользуя этот разговор, несомненно, принес обоим, хотя и в разных смыслах.
8: Как вы считаете, вот после состоявшегося переговора Трамп сделал заявление о том, что Украина войну проиграла. В данном случае это оговорка, он имел в виду Иран, когда говорил, или все-таки речь действительно здесь шла об нашем соседнем государстве?
9: Нет, думаю, речь действительно шла именно о террористической организации Украины. Но государства там уже давным-давно нет. Трамп уже давно говорил, что Украина проиграла войну, и не раз удивлялся, почему она все еще тратит жизни своих жителей и деньги всего мира на заведомо безнадежное дело. Так что, думаю, сейчас он ничего нового не сказал, а только повторил тот вывод, к которому пришел уже давным-давно. И я с ним согласен. Но, строго говоря, я уверен, что Украина проиграла все 22 февраля 2014 года, когда на месте государства стали строить террористическую организацию под нацистскими лозунгами. Это неизбежно приводит рано или поздно к поражению, но в данном случае это поражение уже признано всеми, кто умеет хоть как-то думать. Кстати, замечу, что Трамп, вопреки тому впечатлению, какое очень старательно создает, человек вполне здравомыслящий и имеющий четкий стратегический план. Другое дело, что из создаваемых ему противниками этого плана препятствий он вынужден двигаться, как корабль против ветра, зигзагами. Вот. Но во всяком случае, я думаю, что это заявление Трампа примут к сведению очень многие.
8: Анатолий Александрович, как вы считаете, после этого разговора стоит ли ожидать каких-либо изменений в политике США по отношению к Украине?
9: На мой взгляд, эта политика уже в значительной степени поменялась. Поменялась, опять же, в тех пределах, каких это Трампу в данный момент доступно. То есть он уже принял стратегическое решение о том, что Соединенные Государства Америки больше не тратят своих денег на Украину. Ну а если Европейский Союз хочет тратить свои деньги, ну так Трамп этому все равно помешать не может. Значит, он на этих европейских деньгах заработает.
8: Анатолий Александрович, судя по заявлениям, речь также шла, вернее, обсуждали ситуацию в Персидском заливе. Как вы считаете, с учетом этого обстоятельства, какую роль в урегулировании ситуации играет сейчас наша страна?
9: Ну, Наша страна традиционно играет роль посредника в переговорах, ведь Иран уже заявил, что договариваться с Соединенные государства, извините, Иран уже заявил, что договариваться с Соединенными государствами Америки напрямую не будет до тех пор, пока они не уйдут из залива и не возместят весь причиненный ими ущерб. Понятно, что Трамп, конечно, уйти из залива хочет, но это будет воспринято в самих Соединенных Государствах как полный позор и обернется для него неисчислимыми катастрофическими последствиями. Поэтому он не может выполнить это требование, даже если сам очень хочет. И, соответственно, ему нужны посредники, способные придумать какую-то более-менее взаимоприемлемую формулу. И я надеюсь, что... Извините. Я надеюсь, что Российская Федерация сможет такую взаимоприемлемую формулу придумать. Хотя, конечно, совершенно не представляю себе, что в этой формуле должно быть. Я все-таки не дипломат, и такие тонкости, мягко говоря, не очень понимаю.
8: Еще один момент, который хотелось бы обсудить. Наш президент объявил в ходе телефонного разговора готовность объявить перемирие на Украине во время Дня Победы. Как вы считаете, насколько вот в данном случае Киев готов пойти на это, учитывая отношение нынешнего режима к этому празднику?
9: Ну, для террористической организации «Украина», так же, кстати, как и для большей части нынешнего европейского руководства, это, конечно, день не победы, а поражения. Именно тогдашние нацисты в этот день проиграли, и, естественно, нынешних нацистов это крайне не радует, но они поставлены перед выбором. Либо как-то поучаствовать в перемирии и таким образом признать статус Дня Победы, либо нарушить перемирие, и тогда в глазах вменяемой части мира оказаться в очередной раз открытыми преступниками. Кстати, насчет вменяемой части мира. Такой небольшой чисто арифметический подсчет. Страны в той или иной мере нам противостоящие составляют сейчас менее половины валового внутреннего продукта мира, при том, что это показатель очень легко поддающийся накручиванию. Его изобретатель, русский, а потом американский экономист Семен Кузнец, специально предостерегал, что можно пользоваться этим показателем для сравнения состояния одной страны в разное время, но не дай Боже пытаться сравнивать по этому показателю разные страны между собой. Так вот, они составляют менее половины хорошенько ими же накрученного валового внутреннего продукта мира, менее четверти реального материального производства мира, а это показатель, который худо-бедно поддается измерению и проверке. И, наконец, они составляют менее 1/8 населения мира. Ну, а все остальные в той или иной мере, тем или иным способом нас поддерживают. Вот, это одна из причин, по которым исход процесса ликвидации террористической организации «Украина» предсказуем.
8: Анатолий Александрович, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале «Ньюсфронт».
9: Спасибо. До свидания.
8: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, что сегодня мы с вами обсудили вчерашние телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом о том, что обсуждалось, какие темы поднимались в ходе переговоров. Мы поговорили с нашим гостем. У нас на прямой связи был публицист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман.
10: Всем привет, вы на канале Tactic Media, и сегодня у нас в гостях Сергей Махов. Сергей, приветствую.
11: Приветствую, Михаил, здравствуйте, друзья.
10: Сергей, ну что, американская революция и борьба за независимость США.
11: Да, абсолютно верно, и сегодня у нас в войну вступает новый игрок.
10: Так-так.
11: Как ни странно. Я в прошлой лекции обещал, что мы южный фланг рассмотрим, угу. Да? Вот я решил его отложить все-таки на следующую лекцию, потому что есть, скажем так, одно дело, которое надо рассмотреть, и которое, на мой взгляд, необходимо для более полного понимания течения всей вот этой войны, особенно с 1780 года. Мы же как раз примерно на нем остановились, 79-й, где-то 80-й, мы в этом промежутке остановились временном. Почему у меня были сомнения, записывать эту лекцию или нет? Потому что во многом она перекликается с лекцией по Балтике «Вооруженный нейтралитет». Но мы сейчас, может быть, какие-то вещи перескажем, те, которые вы слышали в Балтике, но очень мало. А основной упор все-таки сделаем именно на вооруженный нейтралитет и Голландию.
10: Голландцы.
11: Да, потому что это критически важно.
10: Несомненно.
11: И давай вот просто напомним тем, кто, может быть, Балтику уже давным-давно смотрел. Или просто не смотрел, да, или просто забыл, в чем там дело. 11 марта 1779 года Россия сообщила правительствам Англии и Франции, значит, что она посылает эскадру своих линейных кораблей и фрегатов, которые будет приказано должным образом защищать торговлю и судоходство, удаляя от нашей береговой полосы любое каперское судно, которое там появится, без исключения, невзирая на его национальную принадлежность. То есть, это 11 марта 1779 года, никакого вооруженного нейтралитета еще нет. Просто, значит, американский капер появился у мыса Нордкап. На тот момент российских торговых судов всего, вот, ну, чтобы было понятно, да, всего российских торговых судов на 1775 год было ровно 45 штук, которые вели внешнюю торговлю. То есть, понятное дело, что Россия была кровно заинтересована в том, чтобы в наши, в том числе и Архангельские порты, и в Санкт-Петербург, и так далее, ходили чужие торговые суда. Да? А раз там появляются каперы у наших берегов, у мыса Нордкап, допустим, у Зундов, то торговать-то как бы становится очень сложно и накладно. То есть множество людей просто откажутся, допустим, с Россией идти торговать, да? Множество просто там могут попасть под атаки этих каперов. Поэтому Россия для этого выслала в Северное море свою эскадру.
10: Понятно.
11: Вот. Ну а дальше вот произошло то, что вызвало в свет появление декларации о вооруженном нейтралитете. Как раз в конце 1779 года купцы в Архангельске загрузили нейтральное голландское судно «Конкордия» большим грузом пшеницы, и пшеница эта была предназначена для нейтральных портов в Средиземном море. То есть вообще никакого отношения к воюющим сторонам не имеет. Тем не менее, испанский военный крейсер где-то в районе мыса Трафальгар это судно задержал, привел его в Кадис. И испанские власти решили, что русская пшеница предназначалась для англичан, и поэтому конфисковали и груз, и судно.
10: Молодцы.
11: В начале 1780 года испанские корсары снова захватили русское купеческое судно, на этот раз судно «Святой Николай», которое спешно продали на призовом суде в Кадисе, обосновав это также, поставки для англичан. Эти два происшествия, просто вывели из себя русский двор. И в январе 1780 года Россия, сообщила об этих принципах вооруженного нейтралитета. Вкратце напомню эти принципы, да? Декларация о вооруженном нейтралитете звучит так. Первое. Нейтральные суда могут свободно посещать порты воюющих держав. Второе. Собственность воюющих держав на нейтральных судах, за исключением военной контрабанды, пропускается неприкосновенной. Третье. Военной контрабандой признаются только те предметы, которые перечислены в 10 и 11 статье договора России с Британией 1766 года. То бишь оружие, боеприпасы и так далее. Чтобы не цитировать еще и тот договор.
10: No.
11: Четвертое. Под определение блокируемого порта попадает лишь тот порт, вход в который фактически затруднен какой-нибудь блокирующей эскадрой либо военно-морскими силами. То есть нельзя просто сказать, я блокирую Глазго, да? Нет. Там должно быть что-то. Если там ничего нет, ваша блокада, извините, бумажная, да, и ничего она не значит. И пятое, эти же принципы должны служить правилом в определении законности захваченных призов. То есть если порт, допустим, не блокировали, значит, он открыт, и там захватили нейтральное судно, будьте добры, освободите, компенсируйте и так далее. В сентябре-октябре 1780 года декларация о вооруженном нейтралитете стала предметом специального рассмотрения Континентального конгресса США. Понятное дело. США еще неправильно, колонии. На заседании 26 сентября 1780 года Роберт Ливингстон внес предложение признать, что содержащиеся в русской декларации правила полезны, разумны и справедливы. Американцы на тот момент топили за свободные моря, свободную торговлю. То есть это то, что в свое время сформулировал философский Гуго Гроций, голландец в 17 веке. Как и другие члены Конгресса, Ливингстон считал, что декларация России заслуживает самого неотложного внимания для рождающейся республики. Еще раз, американцы поддерживали эту декларацию не потому, что она была антианглийской. Они просто хотели распространения ее принципов и на свою часть света, и вообще на все части света, да, что давало бы хоть какое-то прикрытие от действий английских крейсеров. Потому что, как ты понимаешь, декларация и русские эскадры, выдвинутые в Северное море, в Балтийское море, даже в Средиземное море, они для англичан не значили фактически ничего. Они где войну вели? У берегов Америки, в Вест-Индии. И там они резвились вовсю. А если распространить действие вооруженного нейтралитета и туда, здесь у англичан появятся очень и очень большие проблемы. Наш ученый Болховитинов, в книге «Россия открывает Америку» отмечает, в соответствии с рекомендациями комитета, созданного для рассмотрения этого вопроса 5 октября 1780 года, Континентальный конгресс принял специальное постановление, полностью одобряющее декларацию Екатерины II, как основанную на принципах справедливости, беспристрастности и умеренности. Постановление предусматривало подготовку соответствующих инструкций для военных судов США, а также уполномачивало американских представителей за границей присоединиться к провозглашенным Россией принципам. 27 ноября 1780 года Континентальный конгресс утвердил инструкцию для капитанов и штурманов военных кораблей США, подготовленную Советом Адмиралтейств и основанную на принципах декларации вооруженного нейтралитета. Опять-таки, вспоминаем Балтику. В очень скором времени к декларации вооруженного нейтралитета присоединились Швеция и Дания, да? Но опять-таки, Англию это не трогало никак. Где сосредоточена датская, шведская, русская торговля? Относительно Балтики, это Балтика и Северное море. Баренцево еще море. Все, больше нет там. У них там торговые интересы-то на Средиземном море уже такие очень маленькие, да, опосредованные. Настоящий же гром грянул в декабре 1780 года, когда под декларацией о вооруженном нейтралитете подписалась Голландия. Мы немного расскажем о Голландии времен войны за независимость.
10: Да, интересно.
11: Штат Гальтером Соединенных провинций на тот момент был Вильгельм V Оранский, но настоящим ее правителем был герцог Брауншвейгский Людвиг Эрнст Брауншвейг Вольфенбюттель, который с 1751 года стал капитан-генералом Голландии, а с 1766 года главой Королевского совета. Краткая характеристика. В Голландии Брауншвейгского не любили, поэтому к нему прилепилось две клички. Первая – это Балки Дюк, толстый герцог. А второй – либо Фат Луи.

0: проводили в Англию, а голландских граждан вернули в Голландию с требованием жестоко их осудить. Однако в конце 1779 года голландский суд вынес оправдательный приговор.
1: Понятно.
0: Лондон, естественно, был разъярен. Осенью 1780 года посол Великобритании в Голландии Йорк потребовал наказания причастных переговорам с колонистами голландцев. Голландского посла Ван Вальдерена вызвали в парламент Англии, где потребовали от него безоговорочного удовлетворения всех британских требований, включая сюда безоговорочное согласие на досмотр всех голландских судов на предмет контрабанды, безоговорочную выдачу Англии голландских граждан, ведущих переговоры с мятежниками, а также выставление в море 14 кораблей и 40 тысяч пехоты на суше, в сторону Англии, понятное дело, согласно договору аж 1678 года, заключенного между Карлом II и Оранским, Вильгельмом III. Напрасно голландский посол просил дать ему время связаться там со Штатгальтером, с Гаагой и так далее. Ему, значит, в лицо прям лорд Дерби сказал, то, что время бездействия и обтекаемых фраз закончилось. Либо вы с нами, либо вы против нас.
1: Вообще обалдеть. Ну, так нельзя, конечно.
0: Понятно, что в этой ситуации Голландия начала искать точку опоры.
1: Угу.
0: Англия была настроена непримиримо. Присоединяться к французам и испанцам не хотелось в принципе, поэтому на рассмотрение приняли третий вариант, вот как раз Лига вооруженного нейтралитета. Вот. И подумали они как, смотри, вот у России на тот момент на Балтике порядка 40 кораблей, у Швеции и Дании по 25, то бишь всего 90 получается. У голландцев еще 13. То есть, если соединить все силы, получается довольно-таки внушительная такая цифра в 103 линейных корабля, которая может, по идее, защитить Голландию от всяких посягательств. Как Англии, так и Франции с Испанией. Ну, типа, оставьте нас, мы нейтральны, мы как бы живем, как мы хотим, да?
1: Делать, что хотите.
0: Как там?
1: Нас не трогайте.
0: Клич всех, как скажем-то, да, товарищей с нетрадиционной ориентацией. My life, my rules, да, то есть вот.
1: Мы это не одобряем. У нас это все запрещено. И вообще все это запретили уже даже в Америке, короче.
0: Но самое смешное, что вот главную роль в переговорах с Голландией, ну, Россией и Голландией имеется в виду, играл русский посол в Гааге Дмитрий Алексеевич Голицын. Он тайно агитировал голландцев подписать декларацию. Почему? Он считал, ну вот смотрите, вооруженный нейтралитет на данный момент, это действительно какая-то непонятная такая сила, да? Ну, да, ну Россия, ну Швеция, ну как бы вот Дания. Ну, то есть это какие-то периферийные страны и так далее. А вот стоит туда вступить Голландии, сразу авторитет-то вот повысится, да, ну, скажем, да, там одно дело, допустим, тот же самый БРИКС без Индии, да, а другое дело БРИКС с Индией уже. Вот
1: есть разница, да.
0: Вот, и так далее. И, естественно, он голландцев постоянно агитировал, типа, вступайте, ребята, и так, в том числе, да, давал обещания, которые русский двор не собирался ни в коем образом выполнять, извините. Опять-таки, цитируем Болховитного, находясь в Гааге, Голицын систематически поддерживал контакты с американскими агентами, сначала с Шарлем Дюма, затем с Джоном Адамсом, переписывался с Франклином, даже позже получил выговор из Санкт-Петербурга за пересылку портрета Джорджа Вашингтона, который Екатерина распорядилась вернуть обратно. Мол, ты что творишь-то вообще? Мы тут как бы...
1: Поручик Голицын, а может вернемся, ему писали.
0: В мае 1782 года ему было также дано строгое предписание воздерживаться от официального признания Адамса как американского посланника. Вот в отличие от своих многих коллег-дипломатов, Голицын был человек, скажем так, вот эпохи, ну, не возрождения уже, а просвещения, да, то есть он придерживался самостоятельных взглядов по ряду вопросов, сам систематически подавал советы в Санкт-Петербург как Екатерине, так и Никите Ивановичу Панину, так и Астерману, ну, Астерману не времен Анны Иоанновны, понятное дело, а родственнику ему, да, собственно, поэтому Голицын во многом в Голландии вел собственную политику и продавливал свои решения, в том числе и в диалоге с Екатериной, ну, в переписке. И все-таки, было ли присоединение Голландии к вооруженному нейтралитету выгодно России? Вот, ответ, вот мы прямо можем прочитать в письме Голицына Панину.
1: Так.
0: По моему мнению, самая главная выгода, которую можно извлечь из этого, состояла в том, чтобы вступить в качестве посредников между воюющими державами. Они не смогут отказаться от

0: этого посредничества императрица принудит их к миру и продиктует свои условия так, как она это сделала на Тешинском конгрессе. То бишь, мы сначала их втолкнем в войну, а потом скажем, а вот мы тут такие все в белом, мы такие красавцы, давайте мы вас замирим. Да?
1: Слушайте нас.
0: И политический капитал себе как бы вот...
1: Неплохо.
0: Заработаем. То есть, по мнению Голицына, получая в подписанты Лиги Голландию, Россия повышала свой международный статус и создавала независимый союз, в котором главенствующую роль играла она, да? При этом еще становясь посредником между Англией, Францией, Испанией, ну и США, понятное дело. Понимали ли при этом в Петербурге, что сталкивают лбами Голландию и Великобританию? Естественно, понимали. Это вопросов нет. Ну,
1: ради этого все писалось.
0: Фактически, да. Но самое страшное для голландцев произошло тогда, когда об этих переговорах узнали в Англии. В общем, когда в Лондоне узнали о стремлении Голландии вступить в Лигу вооруженного нейтралитета, там испытали состояние, близкое к шоку. На тот момент примерно 30% всех торговых перевозок по морю совершались голландскими судами. Флот Соединенных Провинций, хоть и небольшой, располагался всего в 30 километрах от Дувра.
1: Ну, да.
0: Вступление Голландии в Лигу делало ее из маленького между собойчика северных держав вот этих в реально влиятельную, превращало в реально влиятельную мировую какую-то силу. Что касается Екатерины, она, естественно, сполна потом отомстила британскому дипломату Гаррису, да, за его фразу о нулитете. Помнишь, она говорила там не вооруженный нейтралитет, он говорил, а там вооруженный нулитет. Ну, вот она спросила там типа, да, какой же вред вам причиняет ваш вооруженный нейтралитет, или лучше сказать вооруженный нулитет, да? Ну, никакого фактически. Смысл тут даже не в этом, а то, что 20 декабря 1780 года, то есть еще не дожидаясь вступления Голландии в Лигу вооруженного нейтралитета, Англия объявила войну Голландии. Объявила, по сути, за то, что та готовилась вступить в Лигу вооруженного нейтралитета. Как писал Мартинс, остроумный английский дипломат не заметил, что, называя свой грандиозный план пустяками или ничтожеством, Екатерина II и успокаивала его, и смеялась над ним. То есть, по сути, Екатерина столкнула между собой лбами дополнительно еще и Голландию с Англией. К декабрю 1780 года, как раз вот когда была объявлена война, голландцы сумели оснастить и подготовить 20 линейных кораблей. Сила, конечно, невелика, однако у британцев в родных водах и их не было. Все их эскадры были раскиданы по свету. Часть у Иссана, часть в Индии, часть в Вест-Индии, часть в Средиземном море, у побережья Африки, естественно, в Карибском море и так далее, но в Новом Свете. Уже в первый месяц войны англичане открыли неограниченную охоту на торговые голландские суда. Результат: захвачено прямо за первые два месяца 200 голландских кораблей с грузом на 15 миллионов флоринов. Это привело, естественно, к резкому сокращению голландской торговли. Голландцы, рассчитывая на помощь России, Дании и Швеции, ратифицировали декларацию 4 января 1781 года, однако северные страны никакой помощи Голландии не оказали, ограничившись лишь моральной поддержкой. Мол,
1: денег нет, но вы
0: держитесь. Да, вы держитесь там. Мы за вас.
1: Да.
0: Творческих вам, как говорится,
1: да,
0: успехов.
1: Да. Хорошего настроения.
0: Англичане же срочно занялись реорганизацией флота канала. На конец 1780 года эскадра в Спитхеде и Норе состояла всего из 15 линейных кораблей. К весне она увеличилась до 22, к лету до 27. Вопрос, вот было 15, стало 27, откуда 12 взяли? Естественно, с других театров. То есть с Атлантики, с блокады французских портов, вернули из Вест- или Ост-Индии, понятное дело, не лучшим образом. Все это дело повлияло. Голландцы же раз за разом посылали в Россию просьбы о помощи, но Екатерина, словно кокетничая, не давала прямого ответа и постоянно предлагала посредничество в мирных переговорах между Лондоном и Гаагой. В свою очередь англичане, зная о постоянных сношениях Голландии и России, с опаской озирались на соединенные русско-шведско-датские эскадры. Ну, то есть, считая их какой-то вот такой, знаешь, непонятной силой, которая в любой момент может на них обрушиться.
1: Угу.
0: В общем, такая обезьяна с гранатой, не знаешь от них чего ждать. Собственно говоря, именно присоединение Голландии к вооруженному нейтралитету стало камешком, обрушившим лавину. Мы уже говорили, да, в навигацию 1780 года, значит, 200 голландских торговых кораблей были захвачены. если взять, например, статистику по зундам, 1780 год, через зунды прошло 2000 голландских кораблей, 1781 – 11 голландских кораблей. Ну, тут вот возникает вопрос. Хорошо, голландцы вот фактически исключились из балтийской торговли, да? Стало ли меньше товаров из Балтики поступать в Англию, Францию и Голландию?
1: Нет, конечно.
0: Естественно.
1: Немцы возили, небось, какие-нибудь.
0: Голландские корабли заместили как англичане, так и нейтралы, естественно. В основном датчане, гамбургшцы, шведы, альденбуржцы и так далее. Дошло даже до того, что свою посредническую торговлю между странами Балтики, оцени, начало развивать аж королевство обеих Сицилий. Да? То есть, где королевство обеих Сицилий, где Балтика? Ну, тем не менее.
1: Обеих Сицилиях.
0: Как говорится, профит, он вещь такая.
1: Денежки?
0: Уже в январе-феврале 1781 года англичане решили атаковать голландские колонии. 27 января начальник Вест-Индской эскадры, уже известный нам адмирал Джордж Родни, тот самый, да, получил приказ.
1: Любимец просто вообще.
0: Да. Он сейчас еще больше твоим любимцем станет, поверь.
1: Лучший человек вообще.
0: Да, получил приказ об атаке Синт-Эстатиуса, да, голландского острова Вест-Индии, главной перевалочной базы для торговли между европейскими странами и американскими колонистами. В приказе, помимо всего прочего, говорилось, пометуя о многих враждебных действиях Соединенных Провинций, равно как и их подданных, приказываем вам в качестве компенсации и морального удовлетворения атаковать и захватить голландские владения в Вест-Индии, которые, по мнению командующих сухопутными силами, могут быть захвачены быстро и с несомненным успехом. Первыми объектами нападения предлагаем острова Синт-Эстатиус и Синт-Мартин, поскольку, как предполагается, ни один из них не способен оказать сколь-нибудь серьезного сопротивления. На тот момент флот Родни находился у Барбадоса, понятное дело, главная база в Вест-Индии. Родни сразу же взял курс на остров Сент-Люсия, это вот рядом с Мартиникой который. Там он оставил небольшой дозор под командованием адмирала Худа, для наблюдения за французами на Мартинике, понятное дело, погрузил на корабли десант из 3000 солдат под командованием Джона Вогана. Это генерал Джон Воган, понятное дело. 30 января 1781 года эскадра Родни в составе 15 линейных кораблей и 5 фрегатов взяла курс на Синт-Эстатиус. 3 февраля англичане находились у входа в гавань порта Оранж на Синт-Эстатиусе. Голландцы располагали всего 10 8-фунтовыми пушками и гарнизоном в 60 человек под командованием губернатора де Граафа. Войска англичан были десантированы вблизи города, а Родни отправил ультиматум сдаться в течение часа. Понятно, что против такой силы де Грааф не имел никаких шансов, поэтому после второго залпа англичан над стенами города взвился белый флаг. Англичане захватили в гавани 50 американских торговых кораблей. Родни хвастливо писал, основной груз этих кораблей – паруса, порох, ядра, пушки, корабельные материалы, предназначенные для колонии, ибо без них действия американских каперов не представляются возможными. Первым делом англичане засели за изучение документов на всех вот этих призовых кораблях, согласно которым выходило, что с мятежниками торгуют не только французы, голландцы и испанцы, а также датчане, шведы. И даже некоторые английские фирмы. Так и да.
1: Извините, так получилось. Это другое, кстати.
0: На следующий день без сопротивления сдались и близлежащие голландские острова. Это Сент-Мартин и Саба. Недалеко от них, у острова Самбрера, произошла первая, ну и последняя в этом регионе стычка. Чуть раньше с Синт-Эстатиуса вышел довольно-таки большой такой торговый конвой из 50 транспортов, который эскортировал голландский фрегат Вест-Индской торговой компании 32-пушечный «Марс». Mm. Когда английские крейсера нагнали его, тот для проформы попробовал сопротивляться, дав два залпа по англичанам, но, однако, после ответных залпов сразу поднял белый флаг. Голландцы потеряли 8 человек убитыми, в их числе адмирал голландской Вест-Индской компании Уильям Круль.
1: Mm. Неудачненько.
0: Всего в Синт-Эстатиусе и около него Родни и Воган захватили ценности на 3 миллиона фунтов. А вот дальше, да... А дальше рассказ из серии «Имел Бобби хобби, он деньги любил». То есть, вот если посмотреть с точки зрения военной логики. Родни, захватив Синт-Эстатиус и Синт-Мартин, должен был что сделать? Оставить на этих островах небольшой гарнизон и далее либо быстрее вернуться к Мартинике, поскольку там основные французские морские силы, да, либо вот идти вообще к Новому Свету туда, соединиться с англичанами Грейвса, Абертнота, чтобы как бы там уже организовать какой-то кулак, ну, допустим, там блокировать побережье штатов. Кроме того, Роднию было известно, что вообще-то к Мартинике, где вот стояла эскадра де Гешена, уже французы выслали подкрепление, целую эскадру адмирала де Грасса. Он покинул побережье Франции в марте 1781 года. Вместо этого Родний обложился книгами и начал подсчет и дележ награбленного. Сначала определили стоимость всех захваченных 130 судов. Родний их оценил в 500 тысяч фунтов. Потом перешли к скрупулезному подсчету товаров и ценностей в казне, складах, магазинах и так далее. Не забыли и крепостные пушки, а также ценности типа картин, комплектов обмундирования, зерновых припасов. Родний начал долгую и нудную переписку с адмиралтейством, отсылая простыни типа, вот, ну, название я читаю, письмо от достопочтенного лорда Родния по поводу призовых денег Синтестатиуса, план их быстрой и окончательной дележки. Прелесть же вообще.
1: Ему надо было расплатиться со своими, так сказать, кредиторами.
0: А пока на острове, значит, началась очередная череда ограблений. Так, 13 февраля 1781 года Родний провозгласил днем расплаты евреев, с которых он выжил выкупа примерно на 500 000 фунтов.
1: Что это такое?
0: Не успокоившись на этом, да, не успокоившись на этом, он приказал морпехам раскопать еврейские кладбища, объясняя это тем, что евреи часто хоронят своих мертвецов с ценностями. Значит, общая сумма захваченного оценивалась Родним, как мы уже говорили, в 3 миллиона фунтов. Согласно крейсерскому и конвойному акту 1747 года, адмиралу выделялась 1/8 часть от всех призовых. Ну, то есть 375 тысяч фунтов.
1: Нормас.
0: Родний, известный на флоте своей скаридностью и хапужеством, попросил адмиралтейство увеличить долю до 3/8. Объяснял он это как? Смотрите, говорит, я одновременно был и адмиралом, и капитаном корабля. Значит, капитан 2/8, адмирал 1/8, всего 3/8. Чего вы прямо это как бы жметесь-то, понимаешь ли? То есть, моя доля должна быть 1 125 тысяч фунтов, а не 325 какие-то вшивые тысяч фунтов. Вот. В адмиралтействе удивились такой неприкрытой наглости и сообщили, что адмирал Джордж Родний вообще-то должен быть в курсе. Он читал эти статьи. То, что, значит, вот его доля как начальника экспедиции 1/8, но... Поскольку у вас было два начальника экспедиции, то бишь это ты, адмирал Родний, и сухопутный генерал Джон Воган, делится это все пополам. 1/16 сумма, то бесть 150 тысяч фунтов и не вякай. Не надо тут, вот понимаешь, разводить вот эти вещи. Роднию, естественно, этого показалось мало. И удостоверившись, что в списках коммерсантов, торговавших с США через голландский Синтестатиус, были британские купцы с островов Синт-Китс и Статия, он послал к ним своего представителя. С какой целью? Значит, он предложил купцам выбор. Либо они переведут щедрые суммы на его счет, либо они войдут в список предателей народа, да, enemy of the state, понимаешь ли, который сейчас враги формируется народа. Роднием как раз лично. И, ну, в общем, последствия могут представить сами. Шантажом Родний набрал порядка еще 300 тысяч фунтов.
1: Молодец.
0: У тех, кто отказался платить, морпехи забрали все их приходные книги и документы, а сам Сент-Китс Родний назвал островом воров, предателей и хапуг. Наверное, от самого предателя и хапуги слышу, да? Стремясь поскорее обратить захваченные товары в звонкую монету, Родний начал их беспрецедентную распродажу по сниженным ценам, то бишь магазины все по 50 шиллингов.
1: Черная пятница.
0: Да, фактически. Наконец началась погрузка захваченного на транспорты и корабли, она продлилась до середины апреля, то бишь остров захвачен в феврале, до середины апреля.
1: Надо все подсчитать.
0: Для перевозки награбленного Родний задействовал 34 захваченных американских судна, а также отделил от своей эскадры для сопровождения 74-пушечный «Ревенж» и 62-пушечный вот этот захваченный голландский «Марс». Почему 62-пушечный? Да, потому что вот возникает когнитивный диссонанс, был 32 же. Голландский «Марс» – это судно Ост-Индской компании. Соответственно, нижний дек под товары. То есть, вот пока он там находился, за 2 месяца перевозили. Его перестроили, да, на нижний дек пушки поставили. А также присоединив туда 2 32-пушечных фрегата под началом адмирала Хотэма. В письме жене Родний прямо писал: Если мой конвой из захваченных кораблей благополучно дойдет до Англии, то я буду безмерно счастлив, поскольку призовых хватит на то, чтобы оплатить все мои долги, да и смогу хоть что-то оставить дорогим детишкам. Прекрасный же человек.
1: Он лучший просто вообще.
0: Однако, несмотря на все предосторожности, этот конвой был потерян. Французы, узнав о выходе каравана, перехватили его 2 мая 1781 года у островов Силли. И перехватил его уже известный нам Ламот Пике, естественно же. Он атаковал конвой с 6 линкорами, 1 110-пушечный, 2 74-пушечных, 3 64-пушечных. Захватил 22 торговых судна из 34-х. Ход им, имея всего 2 корабля и 2 фрегата, заметил французов слишком поздно, дал сигнал конвою рассеяться и сам как бы смазал пятки салом. Он не стал биться за деньги родни. Французы захватили ценностей на 8 миллионов ливров, 320 тысяч фунтов стерлингов, не считая стоимости захваченных судов. Всего же этот захват оценивается в 500 000 фунтов. Самое смешное, британское адмиралтейство заранее знало о выходе эскадры Ламот-Пике из Бреста, поэтому к Хотэму заранее послали авиза из Ирландии с инструкциями идти в Англию вокруг Шотландии. Но этот кораблик не смог встретиться с конвоем, он, значит, бороздил просторы Атлантики, когда как бы Хотэма уже, сказать так, оприходовали на эту сумму. Сам же родный покинул Синт-Эстатиус только 6 мая 1781 года, в то время как 28 апреля, то бишь за несколько дней до, к Мартинике подошла эскадра де Грасса, соединилась с Гишеном. Де Грасс с 20 линкорами и 3 фрегатами отогнал от Мартиники блокирующие корабли Худа, 17 линейных кораблей, и соединил свои силы с заблокированными кораблями Форт-Рояль, и теперь у него было 24 линейных корабля, тогда как уродные и Худа 20 кораблей. Прекрасный человек. В этот момент Родний не нашел ничего лучше, как сказать, поеду-ка я в Англию.
1: Надо домой возвращаться.
0: Да. Причин было несколько. Во-первых, у него вылезла паховая грыжа, и ему надо было подлечиться. Во-вторых, часть депутатов парламента были возмущены его грабежом Синт-Эстатиуса, особенно Синт-Китса английского. Вот, и призвала его к ответу. Было инициировано даже несколько судебных исков о неправомерных захватах. С собой Родний перед уходом забрал 2 корабля, и теперь у Худа осталось всего 19 линкоров против 24 у де Грасса. Прекрасный человек.
1: Ну, что делать?
0: А 2 корабля он мог взять, потому что по статусу он, значит, контр-адмирал и начальник станции. Как контр-адмирал один линейный корабль, как начальник станции второй. Вот, ну, негоже идти вот на каком-нибудь фрегате, смеетесь, что ли, или шлюпе. Помимо Синт-Эстатиуса и Синт-Мартена были захвачены голландские колонии Демарара, Бербичи и Эссекиба. Это вот ныне британская Гайана. Вот. Ну и голландская Гвинея, естественно, в Африке. В Бенгалии англичане захватили Негопотан. Вот Суринам и Кюрасао голландцы сумели спасти. Туда успели, значит, послать помощь, плюс помогли французы и испанцы. Поэтому их удалось удержать. Вообще о морской войне в Вест- и Ост-Индиях в 1780-1781 годах мы подробно расскажем, наверное, туда чуть подальше в следующих частях. Пока же мы вернемся в Европу, где произошло еще одно знаковое сражение. Это так называемая, значит, 4-я англо-голландская война. Да? Ну, мы знаем, только есть 3 англо-голландских войны. Но вот голландцы считают, что была 4-я. Вот 4-я это как раз в составе войны за независимость. Итак. 31 мая 1781 года адмирал Гайд Паркер с 7 кораблями, 4 фрегатами и 1 кутером вышел к Категату, где 28 июля к нему присоединились 50 торговых судов, следующие из Балтики. В свою очередь, 10 июля голландский контр-адмирал Зутман получил приказ от амстердамского адмиралтейства прикрыть большой конвой из 71 торгового судна, который идет уже на Балтику. Ну, а 5 июля, значит, в море вышел коммодор Ван Кингсберген, который с русской службы как раз во время войны уехал в Голландию воевать за свою родину, чтобы произвести рекогностировку у Текселя и Доггербанки. 31 июля на рейде Текселя соединились, значит, все голландские корабли. Это 7 линейных кораблей, 5 фрегатов, 1 кутер и голландские торговые суда. 1 августа голландцы начали движение. Вечером 4 августа в районе Доггербанки флешбеки, да, известные идут. Места. Было замечено 2 или 3 непонятных паруса, подающих какие-то странные сигналы. Это оказались высланные Паркером вперед британские крейсера, которые приняли сначала корабли Зутмана за свои, британские, идущие на прикрытие. Вот. В свою очередь, со стороны голландцев в рекогностировку пошел Ван Кингсберген на кутере «Аякс» и обнаружил большой торговый конвой, более 200 судов, по оценке Кингсбергена, идущий под прикрытием 10 британских кораблей. Реально, мы помним, было 50 торговых судов под прикрытием 7 кораблей и 4 фрегатов. В свою очередь, дозоры Паркера также заметили голландцев и тоже преувеличили их численность. Ну, стандартное дело, да. Паркер с боевыми кораблями решил отставить конвой и атаковать противника, которые, как он думал, сейчас вот будут атаковать его конвой. Зутман, в свою очередь, решил ровно наоборот. Он решил, что, значит, вот англичане идут атаковать его конвой, поэтому, значит, свои торговые суда отослал на 10 кабельтов на подветренную сторону и выстроил линию. Таким образом, в 7 утра 5 августа оба противника увидели друг друга в утренней дымке, в боевом строю, и оба противника считали, что, значит, их вот товарищ идет произвести нападение на конвой соответствующий. Да? Голландцы на английский, англичане на голландский. Гайд Паркер выбрал, значит, бой от нападения, естественно. Ну, британец все-таки.
1: Да.
0: Голландцы выбрали бой от обороны. Гайд Паркер пошел на сближение с голландской эскадрой, которая, выстроившись в линию, причем очень плотную, не открывала огня, пока англичане не сблизились на 100 ярдов. Далее начались очень частые, очень точные залпы. К 8:00 флагман Зутмана адмирал Дерюитер открыл огонь по 74-пушечнику «Фортютит» британскому, тоже флагману, значит, Гайд Паркера. Начался жаркий бой, который продолжался 3 часа 40 минут. Голландцы играли от обороны и смогли нанести англичанам существенные повреждения. Кстати, вот по поводу боя у Доггербанки очень часто говорят, что Гайд Паркер хотел как раз реализовать вот эту тактику Нельсона, ну, то бишь прорыв в двух местах голландской линии, но голландцы стояли столь плотно, что пока он до них дошел, он уже не в состоянии был ничего прорвать.
1: Стреляли хорошо, судя по всему.
0: Да. Оба конвоя к этому времени, английский с Балтики и голландский на Балтику, счастливо избежали боя и удалились. Да. Поэтому сражение было прервано и закончилось где-то в 14:00. Паркер отошел к устью Темзы, голландцы отошли к Текселю. Англичане потеряли 108 человек убитыми, 399 ранеными. Голландцы 140 человек убитыми, 400 ранеными. Ну, примерно равные потери. Голландский конвой счастливо достиг Зундов. Там был встречен шведскими кораблями и счастливо сопровожден в Балтийские порты. Голландия на самом деле после этого боя ликовала. Первый серьезный бой на море с англичанами после англо-голландских войн, то есть после 1776 года, где-то вот так, да? И моряки показали, что умеют воевать не хуже британцев. И моряки-адмиралы требовали вывести, значит, отремонтированный флот в море и дать генеральный бой. У Голландии 20 кораблей, у англичан на лето 1781 года в домашних водах, в Нароусис, да, 16 кораблей. Однако штатгальтер Вильгельм V и герцог Брауншвейгский запретили выходить в море. Момент был упущен, ибо к августу англичане довели численность до 22 кораблей, а к концу августа, начало сентября, до 27.
1: Ну, как ты говорил уже.
0: Да. Подведем краткий итог. К 1781 году положение Англии еще более ухудшилось. Теперь с ней воевали не только Франция, Испания, американские колонии, но и Голландия.
1: Так они сами войну объявили.
0: Помимо них существовала еще довольно сильная лига вооруженного нейтралитета, которую тоже нельзя было списывать со счетов, на нее постоянно приходилось оглядываться, что они там замышляют, что они хотят. Это заставило англичан раскидать свои силы по всему миру. И получилось, что ни в одной из точек они не имели решающего превосходства. Вот, например, распределение английских линкоров по театрам военных действий в апреле 1781 года. Всего 94 корабля, да? Угу. Из них в Ла-Манше 34. Видишь, сколько много они оставили на голландцев. Хотя у голландцев флота, ну, 20 кораблей. В Северном море 3. В Вест-Индии 27, возвращаются в Англию 7, в Северной Америке 9, в Индии 5, идут в Индию еще 5, еще 4 линкора задействованы для сопровождения конвоев. То есть нигде,
1: просто
0: нет, да, нигде нет решающего преимущества. В мае-июне 1781 года Австрия и Россия обратились к воюющим сторонам по вопросу посредничества. Мол, давайте как бы мир заключать, мы там договоримся, мы вам поможем, да. Кстати, редкоземы есть у вас?
1: Что у вас есть вообще? Рассказывайте.
0: Однако лорд Сторман сказал на тот момент, что британская нация сражается за свои самые насущные интересы и свое политическое существование, поэтому она не подпишет позорный мир, даже если французы владеют Тауэром. Именно на этот момент приходит самая безумная идея британского правительства – это попросить у России в аренду весь Балтийский флот, 40 кораблей. Угу. Мы уже об этом рассказывали. Да. Который должен был перейти на Средиземное море и покрыть себя славой. За это предлагали остров Минорку. Французы и испанцы, узнав об этом, предложили Пуэрто-Рико и еще какой-то остров Вест-Индии. Значит, ну, Екатерина ответила просто, извините, мы туда просто не доплывем.
1: Да.
0: Средиземное море – наш предел. При этом, пока все-таки шли вот эти переговоры, вернее, князь Потемкин, увлекающийся человек,
1: да,
0: он, значит, разработал планы русификации Минорки. Знаешь, вот я наших, значит, политиков 18 века очень люблю, но толерантностью там и не пахло. То есть, предлагалось оттуда выселить вообще всех, хоть в Африку, хоть в Испанию, все равно куда, куда-нибудь, да? А завести, знаешь, кого? Греков и албанцев, потому что они единоверцы. Ну, то бишь, заселить вот этим товарищам. Ну, тем не менее, это все осталось на уровне таких
1: прожектов,
0: да. Понятное дело, что Россия в конечном итоге не согласилась ни на английские предложения, ни на французские и испанские предложения. Ну, а последний разговор Екатерины и британского посла Гарриса был воспроизведен, значит, в мемуарах самого посла. У нее было сильное желание помочь нам, но она не хочет погружать свою империю в новые войны. У нее очень высокое мнение о нашей силе и нашем боевом духе, и она не сомневалась, что мы превосходим и французов, и испанцев. Рассуждая о восстании в Америке, ее величество посетовало, что мы не смогли остановить бунт в самом начале, и намекнуло, что, может быть, стоит остановить войну и дать колонистам то, что они просят, ну, то бишь, независимость. Я спросил ее, а если бы эти земли принадлежали бы ей, и если бы иностранная держава предложила бы ей мир на подобных же условиях, согласилась бы она? Екатерина с горячностью ответила: нет. Я бы предпочла сложить голову, чем подписать подобный мир. Но я не вы.
1: Да.
0: На этом мы закончим, и дальше нас ждет новый свет. Пора возвращаться туда.
1: Да, но было интересно. Что там происходит? Было интересно. Особенно этот бой англичан с голландцами. Ну, слушай, я не ожидал, что голландцы так выступят очень круто.
0: Они молодцы, очень, да.
1: Интересно.
0: Провели абсолютно такой бой от обороны. И вот заметь, опять-таки, да, это вот показатель того, как бы мог сложиться Трафальгар, угу, если бы люди просто держали линии.
1: Да.
0: Если бы не начали стрелять там с 500 ярдов, а тоже дождались, вот мы со 100 и,
1: угу, значит... Нервы крепкие у парней были, прямо скажем.
0: Да, молодцы.
1: Ну и наш...
0: Родни.
1: Надо немного денег там туда-сюда, долги отдам и детишкам оставлю.
0: Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил.
1: Хороший человек.
0: Хороший был мальчик.
1: Да. Друзья, спасибо огромное. Думаю, всем понравилось. До свидания, до новых встреч.
0: Спасибо, друзья.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Наша сегодняшняя встреча, как и ваше глобальное мероприятие, проходит под знаком года единства народов России. Часто спрашивают, я не скрою, а почему нужно было объявлять год единства народов России? Это что, только сейчас вспомнили? Ну, иногда иностранные журналисты спрашивают, иногда представители общественности. А что, не было единства или не будет единства? Что, только один год единства? Да нет, конечно. Речь идет о том, что таким образом привлекается внимание к тем основополагающим темам, которые действительно являются судьбоносными, краеугольными для нашей страны. И не только для нашей страны, учитывая, что у нас страна-цивилизация, 1/5 суши, с такой историей, с такой культурой, соответственно, эта тема актуальна и для всего международного сообщества. Но еще один, мне кажется, ответ на этот вопрос, который вам могут задавать, и вы можете этот ответ тоже использовать. Мы говорим о традиционных ценностях, и будем говорить сегодня еще о них. Так вот, единство, единство народов, различие в многообразии, синергия культур – это, безусловно, традиционная ценность. И таким образом в нашей стране, а соответственно и во всем мире, звучат темы, представляющие такой интерес, имеющие такое значение. Западные политологи, журналисты, хотя я не могу назвать их журналистами, потому что как только речь идет о некой заряженности, тем более заряженности по очернению, то, конечно, это все-таки не журналисты, а лжежурналисты. Пытаются представить Россию, и делают они это много лет, и даже не десятилетий много, а столетий, как, я цитирую их, империю скрепленную, это буквально из их же статей, публикаций, даже книг, скрепленную силой. Это не заблуждение даже, нет, а намеренно сконструированная мифологема. Сегодняшним языком молодежным мы бы сказали фейк. Для людей постарше, для людей, и в данном случае нет разделения по возрастным группам, для тех, кто будет изучать эту тему глубже, все-таки я предлагаю использовать термин мифологема. Она нужна была для того, чтобы попытаться представить Россию в абсолютно черных красках. Мы же с вами знаем правду не только из учебников, а мы ее знаем из нашей собственной жизни. Наша страна на протяжении веков строилась как сложный, но гармоничный организм, где десятки, даже сотни народов не просто уживаются, нет, не то слово, не то выражение, они создают единую культуру. Это и есть синергия. Я хочу рассказать о том, как этот самый наш внутренний, кто-то скажет опыт, а кто-то скажет наша история, построение гражданского мира, основанного на родственном отношении друг к другу, на уважении к культуре, языку, вере, обычаям, превратился, по сути, в нашу дипломатию доверия. Я хочу рассказать о том, почему для многих стран мира именно Россия. Признают они это или не признают? Оспаривают или соглашаются? Но стало тем по-настоящему честным брокером, гарантом согласия, опять же, наверное, лучший термин для этого, который способен примирять конфликтующие стороны, содействовать построению взаимоотношений на равных, без ущерба для самобытности какой-либо из сторон. Наша страна, к которой обращаются те, кто был обманут другими, выдающими себя за исключительных или всесильных, обращаются к нашей стране те, кто во многом потерял надежду на действительно честное посредничество, потому что, опять же, был обманут на каком-то этапе. Обращаются к нам не просто так, а потому что видят наш опыт, честное профессиональное отношение. Я хочу об этом, обо всем рассказать с опорой на цитаты наших выдающихся деятелей. Вот посмотрите, Федор Михайлович Достоевский сформулировал эту нашу особенность, эту нашу философию с пронзительной точностью. В своем знаменитом очерке о Пушкине, а прочитан этот текст был 8 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности, он сказал, да, еще раз подчеркну, слова Достоевского, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только стать братом всех людей. Все человеком, если хотите. Подумайте, какая сила этих слов и как точно они характеризуют то, о чем мы говорим и на этом форуме, и чему посвящен этот год. Разве задача была сформулирована и страной, и народом, или высказано Достоевским в том ключе, что русский – это значит супер, сверх, самый лучший, находящийся где-то на недосягаемой высоте человек? Нет. Разве здесь говорится об исключительности? Нет. Разве здесь говорится о каких-то генетических особенностях, которые делают русского человека, ну и дальше – можно этот синонимический ряд продолжать? Нет, конечно. Здесь говорится о том, что русский человек, как видит это Достоевский, а все-таки, мне кажется, ему можно верить, брат всех людей. Представляете? Мне кажется, действительно, фантастически точно было описано наше состояние, наша философия. Обратите внимание еще раз на эту мысль. Может быть, запишите ее, может быть, поразмышляете, может быть, напишите эссе, а может быть, статью, а может быть, посвятите этому реферат, коль скоро вы студенты, а может быть, даже дипломную работу. Быть русским, как говорит Достоевский, это не про этническую исключительность, это не исключительность по праву крови, ДНК, не знаю, форме черепа и так далее, и так далее. Это про культурную, или лучше сказать, духовную способность взглянуть на другого человека, представителя, например, иной традиции, иной культуры, и отнестись к этой культуре с тем же уважением, что и собственной. Мне кажется, потрясающе интересная тема для ваших будущих рассуждений. И в этом плане таким всечеловеком, еще раз обратите внимание уже на это слово, все человеком, не лучшим человеком, не исключительным человеком, и самое главное, не сверхчеловеком, а все человеком. Конечно же, является представитель любой страны, любого народа, который выстраивает свои отношения с соседями на равноправной, взаимоуважительной основе. Именно такой подход является признаком человека высокой духовной культуры. Можно еще одну цитату привести тоже в подтверждение этой же мысли. Николай Александрович Бердяев, который писал: «Непрерывный хаос самоутверждения народов порождает войны, и человечество все время стремилось к преодолению этого хаоса, мечтало о всемирном единении». Давайте разберем эту цитату. Непрерывный хаос самоутверждения народов порождает войны. Посмотрите, вот буквально недавно пару лет назад стратегия в Вашингтоне, политологи, общественные деятели начали подбрасывать, формулировать, развивать идею о том, что только американская нация является исключительной нацией. Только их страна и их народ знают, как, что, где и так далее. Вот оно. Попытка самоутверждения народов, находящаяся в непрерывном хаосе. К чему приводит, как говорил Бердяев? К тому, что это порождает войны. Смотрите, что творится на Ближнем Востоке. Деятели разные, но вот это бацилла того, что народ, или лучше сказать за народ, постоянно принимается решение в определенных, в некоторых, в ряде стран о том, что только они исключительные, только им позволено, и что вообще они сверхлюди, ведет к бесконечным конфликтам и войнам. Смотрите на ситуацию на Украине. С чего начиналось? Много у этого исторических предпосылок, подоплек и так далее. Но вот еще недавно, 10-15, ну, чуть больше, наверное, лет назад, с каким упоением они распространяли книгу бывшего президента Украины Кучмы, которая так и называлась «Украина, не Россия». И посвящена она была, как и в названии говорится, не самобытности Украины как народа, не особенностям ее культуры или истории, а это действительно великая, богатая, интересная и история, и культура. Нет, а все на антитезе. Показать в сравнении, что не хуже, а лучше, ну и так далее, и так далее. Опять же, вспомним, что говорил Бердяев. Непрерывный хаос самоутверждения народа. Россия развивалась как антипод колониальным империям. Что такое колониальные империи? Ну, лучший пример – британская колониальная империя, французская колониальная империя. Те империи, которые завоевывали и подчиняли другие народы, по сути, с одной простой целью – освоить территории, забрать ресурсы, использовать людей той или иной страны для обслуживания собственных интересов. Так Россия никогда по этому пути не шла и это в качестве цели себе не ставила. Судьба коренного населения в заморских владениях тех самых колониальных империй, опять же, британской, французской, была зачастую весьма трагична. Россия же предлагала модель совместного развития, в которой каждый народ сохраняет свой национальный лик и входит в большую семью и исповедует равноправие и взаимное уважение. Единство, как часто употребляется это слово, в том числе вот тем самым западным меньшинством, которые пытаются бесконечно очернить нас, противопоставить себя нам, ну и так далее. Говорят о солидарности, о неком собственном общем духе и так далее. А по сути это не единство, это ложное единство. Ну уж простите меня за этот пример, знаете, есть белый гриб, а есть ложный белый. Очень похож, только от ложного белого можно, отравившись, умереть. Вот здесь то же самое единство, ложное у них единство. Почему? А потому что построено оно на подавлении, на попытках переделать других под себя. А это неминуемо ведет к катастрофе. Россия же училась строить единство на взаимном уважении. Да, это долгий путь, он непростой. Но, как показывает опыт, верный. Именно такой подход, такая неотягченная колониальным прошлым биография многонациональной страны обеспечивает моральный авторитет нашей дипломатии. Не раз спасая саму Европу от самоуничтожения, наша страна, ее народ, ну и в данном случае говорю о дипломатии тоже, всегда выступали с позицией справедливости, необходимости поиска баланса интересов, обеспечения многосторонности. Никогда не подходили с позиции неких правил, написанных непонятно кем или какими-то элитарными, элитными меньшинствами и исключительно в интересах этих самых меньшинств. Принцип нашей дипломатии как раз, и опять же вернемся к первой цитате, «всечеловечен». Мы еще поговорим с вами на эту тему. И это отличает нашу дипломатию. Посмотрите, как формулировал задачи, например, британской монархии в XIX веке лорд Пальмерстон. Цитата достаточно известная, но мне кажется, она здесь удивительно подходит. Он был в разное время и министром иностранных дел, и премьер-министром Британии. Так вот, он заявлял: у нас, ну то есть у Британии, нет вечных друзей, у нас нет неизменных врагов. Наши интересы и только вечны и неизменны. Причем самое интересное, посмотрите, не интересы народа, не интересы людей, а наши. Какие наши? Конечно, вот эти самые имперские, колониальные. Вы знаете, хочу, завершая свое вступительное слово, сказать о том, что отмечаемый нами год единства народов России – это, конечно, не просто и не только серия интересных мероприятий, ну и, конечно, это не какой-то марафон фольклорных фестивалей. Это напоминание миру о нашей уникальной модели развития. Поскольку сегодня, как и всегда, истинное единство в масштабах регионов мира или планетарных – это не механическое слияние, а признание суверенного права на существование разных, равноправных цивилизационных моделей, не конкурирующих за мировое господство, а сообща работающих в интересах всей глобальной семьи с опорой на общей для всего человечества традиционные ценности. Так вот, о традиционных ценностях, как я и обещала. Это часть концепции российской внешней политики. Рассказывать, отстаивать, делиться нашим видением сохранения традиционных ценностей. И посмотрите, мы никогда не говорим, что они только наши, или исключительно наши, или только мы имеем на них право. Мы каждый раз подчеркиваем, что речь идет об общецивилизационных ценностях. Вот еще одно вам доказательство, один пример нашего отношения к истинному единству. Я закончу двумя цитатами, определенная всем тем же Федором Михайловичем Достоевским. Всемирная отзывчивость, как он говорил, русской души, ее способность к примирению взглядов тоже из него. Это не высокопарные слова, это действительно наша идентичность. И во внешнем периметре, в международных делах мы исповедуем такой же подход. Россия хранит внутри себя мир десятков сотен народов. Она остается тем самым гарантом, конечно, глобального баланса сил, а значит, мира и безопасности. К нашему голосу прислушиваются. И эта дипломатия доверия, она, конечно, непобедима, потому что она честна. Ну и одна из моих любимых цитат. Думаю, мы все ее с вами знаем с детства, но думаю, что также ее уместно повторить и сегодня, завершая вот это самое вступительное слово. Ярослав Мудрый, XI век. Кстати, в 2005 году был причислен Русской Православной Церкви к лику святых. Помните, что он сказал? «Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим». Я считаю, что величайшая фраза, которая пережила века и тысячелетия, и прекрасный девиз для нас, для всех. Готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть.
2: Спасибо большое. Конечно, большое количество вопросов у нас в аудитории. Давайте начнем. Прошу. Так, где наши модераторы? Вижу вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мария Владимировна, вы можете, пожалуйста, рассказать, как вы видите развитие детской дипломатии?
1: Я вижу ее, это развитие очень перспективным, у нее огромное будущее. Почему? Во-первых, это здорово для саморазвития. Всегда у ребят есть какая-то мечта. Конечно, не обязательно заниматься всем сразу с детства международными отношениями, не обязательно быть в международной повестке. Проблема в том, что она иногда порой и не спрашивая, нравится она или нет, приходит к нам в дом. Почему? Потому что меняется международная обстановка, начинаются конфликты, тем более мы сейчас переживаем такой исторический момент, ведем специальную военную операцию, отражаем то, что западное меньшинство называет желанием или попыткой нанести нам, как они сформулировали, стратегическое поражение. Тут хочешь не хочешь, но все равно будешь в этой самой международной повестке. Но помимо всего прочего, есть ребята, их немало. Я не могу сказать, что сама не была таким ребенком, кому международная повестка интересна с детства. Поэтому это прекрасный повод для саморазвития. Читать художественную литературу, потому что, не знаю, те же самые французские классики, Александр Дюма и его «Три мушкетера», я думаю, что читали многие. Да? Вот. И мы, кстати говоря, любим французскую классику и никогда не собирались и не собираемся ее отменять. И ведь это произведение, хотя вроде приключение, и такое драматическое, там тебе и про любовь, там и про сражение. Но если вы вспомните, это более чем про международные отношения и про дипломатию, про отношения между монаршими особами, про дипломатические интриги, про героев, которые спасали ситуацию вроде бы уже безнадежную. Поэтому много можно найти различных способов интересоваться международной повесткой в детстве и находить ответы на эти вопросы как в художественной литературе, безусловно, в кино, в фильмах, так и, конечно, в профессиональной литературе, ну и, безусловно, в специализированных программах, например, Евгения Попова и Ольги Скобеевой, которые буквально каждый день, всю неделю нам рассказывают.
2: Спасибо, Мария Владимировна.
1: Доступным языком, очень интересно, с конкретными фактами и с видеоподтверждением о том, что происходит. Второй момент. Существуют специализированные детские учреждения, и это не только школы, и не только кружки, и не только предуниверсариумы, которые дают возможность ребятам узнавать об этой самой международной повестке, но вот буквально в процессе игры. О чем я говорю? В первую очередь, это, конечно, наш знаменитый Артек, наш знаменитый Орленок и большое количество разных детских, мы по-разному называем детский лагерь, раньше его называли пионерский лагерь, оздоровительный лагерь образовательный, где встречаются ребята как из нашей страны, так и из рубежа. Я хочу сказать, что моя мама в старших классах школы в те годы была отобрана, тогда это было достаточно, знаете, непросто попасть в Артек, и поехала туда. И свое представление о целом ряде стран она формировала, общаясь с ребятами, которые приехали из-за рубежа. Ну и, конечно, те связи и контакты, которые там завязываются, все образовательные программы, которые там есть, дают колоссальный толчок для развития вашего интереса к международной повестке. Школы есть, я хочу сказать, немного похвалиться, ну совсем чуть-чуть, могу же. Вот, например, вместе с дипломатической академией мы сформировали на одной из площадок московских школ, например, классы дипломатического кадетства, когда, в общем-то, основополагающие принципы кадетства связаны в том числе с профессией дипломата. Это не единственный был эксперимент такого рода. Есть и еще различные площадки, где дипломатическое кадетство развивается. Но вот еще один конкретный пример. Поэтому будущее огромное, база колоссальная. Вперед, дерзайте. Но главное, читайте много разного хорошего. И это очень важно, будете ли вы дипломатом, международником или изберете потом какую-то другую специальность.
3: Большое спасибо, Мария Владимировна.
2: Вам. Спасибо большое. И учите языки. Мария Владимировна, кстати, идеально говорит, кроме английского, естественно, еще и на китайском. Знали ли вы? Прошу, друзья, следующий вопрос.
4: Здравствуйте, меня зовут Вичинов Семен.
2: Где вы?
4: Я здесь.
1: Вот, вижу.
2: Видим.
1: Да.
4: Меня зовут Вичинов Семен, я ученик юридического факультета Российской таможенной академии. Хотел бы задать вам вопрос. Мария Владимировна, вот мы понимаем то, что во многом межэтническое согласие строится на воспитании. Поэтому какой совет вы бы могли дать молодым дипломатам, чтобы сохранять уважение к чужим традициям, не теряя при этом своей национальной идентичности?
1: Вы знаете, у вас столько компонентов в одном вопросе, и про воспитание, и про образование, и дипломатия, и традиция, и этника, культура, история и так далее. Давайте я попробую кратко ответить на все эти важнейшие компоненты. Основа воспитания у каждого, не то что народа, в каждой семье свои традиции, свои образовательные предпочтения и критерии. Многое зависит от школы, очень многое также зависит от среды. Вы спросили меня, я скажу о том, что я считаю важнейшим компонентом образования и воспитания. Даже лучше сказать воспитания. Уважение к старшим. Безусловно. Для меня это важнейшая традиция нашей семьи. То самое уважение, без которого я не знаю, как можно воспитать хорошего человека, надежного товарища, преданного друга. Да и профессионал так себе будет. Представляете, придет молодой человек на работу, старшее поколение, старшие товарищи будут ему чего-то ему рассказывать, чему-то учить, а он, не испытывая вот этого самого уважения, будет ли слушать? Вряд ли. Будет ли прислушиваться? Поэтому, на мой взгляд, уважение к старшим. Не просто слепое почитание, а именно уважительное отношение к опыту, знаниям. И главное, к той любви

0: к их любви к вам, к их заботе о вас. Это для меня краеугольный камень любого воспитательного процесса. Отсюда и уважение, и любовь к окружающему миру, к своей стране. Можно ли, вот я всегда задаю вопрос, можно ли любить страну и народ по-настоящему, если ты не любишь своих родителей, если ты не любишь бабушку и дедушку, если ты их не уважаешь? Я не уверена. Наверное, проще говорить о том, что любишь весь мир, когда не любишь людей, которые вкладывают в себя всю душу. Наверное, такое может быть, но это все только на словах. Проверка временем в данном случае показывает, что все это действительно пустое. Поэтому уважение к старшим, любовь к старшим поколениям своей семьи. Теперь по поводу образования, да, вы спрашивали. Ну, безусловно, знание истории. И в данном случае, учитывая контекст нашей с вами беседы, знание истории не только столповые вехи истории нашей страны, нашего народа. Начинайте эти процессы вести параллельно. Учите историю страны, но, безусловно, учите историю вашего населенного пункта, вашего города. Это может быть село, это может быть, не знаю, это может быть регион. Узнайте, вот просто возьмите это в качестве домашнего задания. Узнайте, на какой улице живете. Не потому, что вы не знаете, конечно, вы знаете. Адрес записан у вас где-нибудь, либо в тетрадке, либо уже в паспорте. Знаете, как возвращаться домой? Все это вы прекрасно знаете. Узнайте историю, название вашей улицы, вашего города, центральной площади, остановки и так далее. Очень часто, замахиваясь на что-то великое, мы не знаем не просто банального, а того, что нас окружает, в чем мы родились. Поэтому образование в данном случае важнейший компонент знания истории своей страны, своего народа, своего города, своей семьи, своего рода. Вот я бы сказала об этих двух важнейших вещах. Это не значит, что остальное не важно, но вы спросили мое мнение, что для меня является принципиально важным. Вот в данном случае эти две составляющие.
1: Спасибо большое, спасибо, друзья. Прошу следующий вопрос. Справа.
2: Добрый день, меня зовут Диана Кашкова, я являюсь студенткой Президентской академии факультета журналистики, и у меня к вам вопрос следующего характера. Чему, на ваш взгляд, важнее научить ребенка? Быть благодарным или же быть успешным? Дать ему точку, опору и вот тот самый старт?
0: Однозначно, безальтернативно. Если выбирать из первого и второго, первое – быть благодарным. Вы не сможете стать успешным, если вы не будете благодарным. Если вы будете ориентироваться только на свой успех, не замечая тех усилий, которые вас вкладывают ваши родители, ваши учителя-преподаватели, ваши тренеры, ваши друзья, вы никогда не станете успешным, но вы обязательно станете эгоистом. В своем успехе нужно видеть вклад тех, кто помогал, кто в трудный момент вам протягивал руку помощи, кто не оставлял вас в одиночестве, тогда, когда вы были готовы уже все бросить, от всего отказаться, потому что трудно, сложно, потому что испытания. Без благодарности не может быть успеха. Я вам хочу сказать, и радости настоящей тоже быть не может. Радость только для себя разве имеет значение? У нас есть прекрасное выражение, и, кстати говоря, оно есть во многих других языках. Поделиться радостью. Поделиться радостью, это в первую очередь означает быть благодарным тем, кто помог тебе достичь успеха. Поэтому благодарность на первом месте.
2: Я полностью с вами согласна. Благодарю.
1: Спасибо вам большое за такой вопрос.
0: Вот, можно такой один из вопросов дать этому?
1: Прошу,
0: всем,
1: модераторы наши, подойдите, пожалуйста. Первый ряд, зеленый, полосатый, красивый банковский пиджак.
3: Мария Владимировна, здравствуйте.
0: Евгений, меня... вы завидуете, я смотрю.
1: Завидую, имею право.
3: Мария Владимировна, здравствуйте. Меня зовут Захаров Платон Андреевич. Я учусь в 11-м медиаклассе в школе Марина Роща имени Василия Федоровича Орлова. У меня такой вопрос. С какими трудностями Россия сейчас сталкивается на международной арене? Как МИД помогает решать эти проблемы и как он защищает русских людей за границей от дискриминации?
0: Но все-таки мы с вами, Евгений, не дорабатываем, если люди не знают о тех трудностях, с которыми мы столкнулись.

0: сталкиваемся на международной арене, но я вам сейчас расскажу.
1: Сколько у нас есть времени на этот ответ?
0: Пару лет, наверное, хватит. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте кратко. Первое, изменение системы, не то чтобы даже международных отношений, а глобальная турбулентность и действительно перенастройка миропорядка. Это больше, чем международные отношения. Это в целом философия, отношения стран друг с другом, основа, на которой они выстраивают свои отношения. Все это находится в состоянии перекройки, изменений исторических, где-то естественных, где-то ускоряемых, где-то наоборот сдерживаемых. Мир переходит в другое свое качество. Впервые ли в жизни? Конечно, нет. Как это происходило? По-разному. Когда-то это было связано с мировыми войнами, когда-то было связано с экономическими потрясениями. В разные исторические эпохи по-разному это складывается. Вот сейчас это та самая пора. Это вызов. Это вызов для всех. Наша страна видит мир, который грядет, и он уже наступает. И где-то этот миропорядок реализуется буквально на наших глазах в качестве системы полицентричности международных отношений, мировых дел, то есть многополярности, когда не будет, да и, собственно, и сейчас его нет, одного центра принятия решения, когда не будет одной страны или какой-то одной империи, которая будет самой главной, все остальные будут ей подчиняться, потому что она будет считать себя исключительной, когда не будет системы неких договоренностей, когда мир делит на части некие группы стран, таким образом забирая или обкрадывая страны в их праве на суверенное независимое развитие. Мы полагаем и делаем это на научной основе, что мир будет полицентричным, будут формироваться различные центры силы. Это не значит центры военной силы, силы аккумулятивной, экономической, финансовой, культурной, цивилизационной, связанной и с ресурсной базой, и с наличием трудовых ресурсов, и с историческим потенциалом развития, и с, кстати говоря, ценностной повесткой. Но так думаем мы, так думает мировое большинство, но при этом есть так называемое мировое меньшинство, которое полагает, что оно должно сохранить тот мир, о котором мы сегодня с вами говорили в начале. Мир, основанный на неких их правилах, которым должны все подчиняться, даже не имея возможности прочитать свод этих правил. Мир, основанный на системе колониального подчинения метрополии и колонии. Помните, как говорил один из западных идеологов, прекрасный сад – это они, он же золотой миллиард – это тоже они, и дикие джунгли, по его словам, ну и то остаточное, на самом деле, это большинство, которое должно все это для них обслуживать. Мы с этим не согласны. Отсюда столкновение философий, взглядов, в том числе и интересов. Вот он, глобальный вызов. Если говорить о его конкретных проявлениях, это и санкционные, а лучше сказать, экономические торговые войны, которые сейчас ведутся в мире, нам объявлены сейчас уже более 30 тысяч санкций. Разве это санкции? Это незаконные санкции, но это настоящая торговая экономическая война. Но не только нам, и Китай. И Китаю брошена эта перчатка, и другим странам, которые хотят развиваться, используя свои ресурсы, выстраивать мир, не исходя из того, что кто-то палкой загоняет кого-то в какие-то блоки, союзы и так далее, а развиваться свободно. Вот одно из проявлений – конфликты, провокации, использование вот таких прокси, гибридных способов ведения войн, вмешательство во внутренние дела, распространение ложной идеологии. Ну, например, простите меня, вот это вот, как попроще-то сказать, мультигендерность, когда 150-300 гендеров предоставляется человеку, из которого человек должен что-то выбрать, непонятно что и почему, мальчики, не мальчики, девочки, не девочки и так далее, и так далее. Вот это конкретное проявление того глобального процесса, о котором я сказала в начале.
1: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Мария, к сожалению, наше время
0: Ну давайте отсюда еще, да.
1: Пожалуйста, один вопрос еще, выбирайте. Ух ты.
2: Здравствуйте, меня зовут Гизатуллина Виктория, я ученица
0: 7
2: класса.
0: А теперь, Евгений, завидую я.
2: Крамской средней школы. И также я являюсь членом молодежного крыла Ассамблеи народов России Орловской области. Хотела бы задать вам вопрос. Что бы вы посоветовали современным ребятам, которые хотят работать в международной сфере?
0: Ну, мы немножко на эту тему говорили, и вот наш коллега, я бы сказала, издалека этого зала тоже задавал аналогичный вопрос. Я посоветую осваивать знания, знать свою историю, читать литературу классическую, как российскую, так и зарубежную. Я посоветую знать историю своей семьи, знать и уважать своих родителей, предков, знать историю вашего города, вашего региона, знать, почему так называется ваша школа и в чью честь, знать наших выдающихся деятелей, знать о вкладе России, нашей страны, до этого Советского Союза, Российской империи, во всемирную науку, культуру, знать, что мы никогда не были агрессорами, что мы никогда, наша страна и наш народ, не развязывали мировых войн, что мы никогда не были той страной, тем народом, который поддерживал, уж тем более участвовал в работорговле, что мы никогда не были той самой агрессивной некой империей, которая бы завоевывала, подчиняла, уничтожала людей, что мы всегда приходили на помощь в трудные минуты, тогда, когда, может, и нам было непросто, но нас просили или мы понимали, что нужно оказать помощь. Вот я бы сказала так. Знать о том, кто вы, кто ваши предки с точки зрения культурной этноидентичности. Знать не для того, чтобы козырять это и говорить о том, что вот видишь, какой я, а чтобы знать, откуда мы пришли, знать традиции, знать обычаи, знать культуру тех, кто является вашими предками. Вот я бы это вам посоветовал. Почему это так важно для того, чтобы быть международником или, в принципе, как вы говорите, заниматься международной проблематикой, может быть, дипломатом, а может быть, как вот наш коллега, юристом-международником, а может быть журналистом-международником. Потому что, когда ты общаешься с коллегами из других стран, ты должен знать, какую страну ты представляешь, будь то официальное качество или личное. И как стыдно бывает видеть, как на банальные простые вопросы порой, что уж скрывать, не могут ответить. Нужно знать о нашей стране.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Мария принесла...
0: Или та, для кого этот вопрос действительно является жизненно важным. Вот есть
1: ничего
0: такой человек,
1: себе.
0: Жизненно важный. Вот не задашь вопрос, ну там...
1: Переходим на новые высоты.
0: Вот первая девушка была вот там. Вот не вы, а за вами. Да, вы были первой.
3: Меня зовут Березовская Ксения, я являюсь ученицей 9 класса средней школы-интерната Министерства иностранных дел Российской Федерации. И я бы хотела задать
0: вопрос... Мы не договаривались, я не знала. Это не по блату.
3: Честно. Если у вас личные правила, которые вы используете для переговоров с другими странами, которые вот вы считаете, что точно подействуют?
0: Я сказала, жизненно важный вопрос, без которого вы не можете отсюда уйти. Ну хорошо,
3: мне
0: раз, такой вопрос прозвучал, я не могу не ответить. Взаимное уважение – это первое. Тогда, когда ты открыт к диалогу, тогда, когда ты выступаешь не с позиции силы, доминирования или всезнайства, а когда ты знаешь, что ты хочешь, какая твоя задача, и когда ты понимаешь, что перед тобой сидит человек, которому тоже поставили определенные задачи. Но есть и второе важное составляющее этого подхода. Как только я понимаю, если такое происходит, что при мне начинают оскорблять мою страну, даже если речь идет о переговорах за закрытыми дверями, когда начинают мне в лицо, в присутствии коллег или просто один на один, нести околесицу или просто врать о моем народе, о нашей стране, я даю отпор. Я пытаюсь сделать это всегда дипломатично. используя для этого не столько идиоматические выражения, сколько цитаты. Но я считаю недопустимым не отвечать тогда, когда при тебе оскорбляют твою страну. Для меня это действительно принцип.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное.
4: Сергей Лавров. После выступлений спикеров вопросы не предусмотрены. Казахстан Республикасының сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевқа сөз беріледі. Слово предоставляется министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Көшербаеву.
5: Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел выразить еще раз благодарность Сергею Викторовичу Лаврову за то, что он принял приглашение посетить Республику Казахстан с официальным визитом. Сегодня мы провели содержательные и конструктивные переговоры, в ходе которых еще раз подтвердили высокий уровень казахстанско-российских отношений, развивающихся в русле всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Наши страны связывают прочные узы традиции дружбы, добрососедства, тесные торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Ключевое значение для поступательного развития казахстанско-российских взаимоотношений имеет доверительный диалог между лидерами наших государств. В этом контексте особо отмечу государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию в ноябре прошлого года, который задал ориентиры для дальнейшей совместной работы. Предстоящий государственный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан мы рассматриваем как важнейший этап двустороннего взаимодействия в текущем году. Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень. Россия неизменно является одним из ведущих наших торговых партнеров. Как я уже подчеркивал, по итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил 27 миллиардов долларов. Реализуется значительный пул совместных проектов, что подтверждает высокий уровень экономической взаимосвязанности наших стран. В ходе нынешних переговоров мы еще раз подробно рассмотрели перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям, включая энергетику, транспорт, логистику, промышленность, цифровизацию, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтверждена была готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках ключевых международных и региональных организаций. По итогам встречи мы с Сергеем Викторовичем Лавровым подписали план мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2027-2028 годы. Убежден, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Благодарю за внимание.
4: Рахмет. Келесі сөз кезегі Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавровқа беріледі. Слово предоставляется министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову.
6: Большое спасибо. Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы поблагодарить казахстанских друзей за традиционно теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию работы. Мы с Ермеком Бедолбаевичем провели обстоятельные переговоры, которые прошли, как всегда, в дружеском, доверительном ключе и были очень полезными. Отметили, что на нынешнем историческом этапе Российскую Федерацию и Республику Казахстан связывают узы всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Российско-казахстанский диалог на всех уровнях характеризуется открытостью обеих сторон, их равноправием, обоюдной нацеленностью на поиск баланса интересов во всех обсуждаемых областях. Сегодня мы предметно рассмотрели состояние и перспективы нашего многопланового взаимовыгодного сотрудничества, большое внимание уделили выполнению договоренностей, которые достигаются лидерами наших стран, включая договоренности по итогам государственного визита президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Российскую Федерацию в ноябре прошлого года. Обсудили график предстоящих контактов на высшем, высоком, других уровнях, ну и основное внимание при этом уделили, конечно же, предстоящему государственному визиту президента Российской Федерации в Республику Казахстан. Мы приветствовали динамичное развитие торгово-экономических, научно-технических, культурно-гуманитарных, межрегиональных связей. Особо отметили весомый вклад межправительственной комиссии по сотрудничеству во главе с вице-премьерами в продвижении всего комплекса вопросов практической кооперации. Россия занимает второе место среди основных торговых партнеров Казахстан, причем доля несырьевого компонента в нашем товарообороте превышает 80%, что говорит о высоком качестве структуры двусторонних обменов. Одновременно Россия уверенно удерживает первенство по объему иностранных капиталовложений в казахстанскую экономику. Здесь зарегистрировано порядка 19 тысяч компаний с участием российского капитала, а общий объем инвестиций оценивается в десятки миллиардов. Флагманским совместным проектом на ближайшие годы призвано стать возведение по российскому дизайну первой в Казахстане атомной электростанции, что, по сути, будет означать создание в республике целой новой отрасли национальной экономики. Приветствовали расширение обоюдовыгодного сотрудничества в области высшего и среднего образования. Как вы знаете, в Омске в прошлом году начал функционировать филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Первый набор уже состоялся. В свою очередь, в Казахстане работают 8 отделений российских вузов, включая, что мне лично особенно приятно, и МГИМО, который пользуется широкой поддержкой казахстанского руководства. На повестке дня нашего диалога находится вопрос строительства 6 совместных школ, 3 на территории России и 3 в Казахстане. Поблагодарили казахстанских друзей за их вклад в создании международной организации по русскому языку. Напомню, что эта инициатива исходила от президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. И 1 апреля нынешнего года в Сочи в образовательном центре «Сириус» начал работу секретариат этой весьма перспективной организации, направленной на сохранение позиции русского языка и укрепление общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства. Мы позитивно оценили взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, едины в том, что его укреплению призван способствовать только что подписанный в вашем присутствии план межмидовского сотрудничества на период 27-28 годов. Наши страны продолжают работать над обеспечением оптимального уровня дипломатического и консульского присутствия друг друга на территории обеих стран. Сегодня мы отметили, что в стадию завершения вступил процесс открытия Генерального консульства России в Прикаспийском Актау. По-товарищески, по-союзнически обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Высоко оценили взаимодействие в рамках интеграционных механизмов и Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС. По общему мнению, оно остается важным фактором обеспечения безопасности и стабильных условий для устойчивого развития на всем евразийском пространстве. И в этом контексте мы заинтересованы в том, чтобы силу набирала и инициатива Казахстана в рамках совещания по мерам доверия и взаимодействия в Азии. Учитывая, что в нынешнем году Казахстан принял эстафету председательства в органах Евразийского экономического союза, пожелали партнерам успехов на этом направлении. И, пользуясь случаем, в очередной раз призываем наших казахстанских друзей более активно включаться в работу по реализации инициатив президента Путина, направленных на формирование большого евразийского партнерства и архитектуры равной неделимой безопасности. Отмечу, что помимо упомянутых мной интеграционных структур, мы отводим важное место в этом процессе и совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии. Отдельное внимание уделили обзору ходу реализации плана совместных действий на 2025-2027 годы, который был принят на 2-м саммите Центральной Азии России в Душанбе, и дали положительную оценку результатам состоявшейся 17 апреля в Москве 9-й встречи министров иностранных дел в формате Центральной Азии плюс Россия. Еще одно актуальное направление совместной работы – это Каспий. Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье. Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества. И, конечно же, недопустимым был и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенный 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели. который обслуживает торговые и логистические интересы всех пяти прикаспийских государств. Мы высказались в пользу скорейшего преодоления кризиса в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом на путях достижения политических договоренностей между всеми вовлеченными сторонами. Говоря о Ближнем Востоке, конечно, считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане, и особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода в отношении создания палестинского государства. Мы затрагивали ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы признательны казахстанским партнерам за понимание ситуации, взвешенный подход к оценке того, что там происходит. И знаем, что эти оценки, в том числе на уровне президента Казахстана, регулярно излагаются на различных международных мероприятиях. Главное, что без устранения первопричины украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно. Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий. Вчера в телефонном разговоре с президентом Трампом президент Путин подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь. Мне кажется, мы можем взаимное удовлетворение выразить по поводу результатов сегодняшнего разговора. Будем поддерживать самые тесные контакты и впредь. Спасибо за внимание.
4: Уважаемые коллеги, на этом наше мероприятие завершено. Благодарим за внимание.
7: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
8: В эфире программа «Акцент дня». В студии Роман Овсянников. Здравствуйте. Иран против США. Кто на самом деле берет верх в этом противостоянии? Об этом говорим с преподавателем экономического факультета РУДН, политологом Фархадом Ибрагимовым. Фархад, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый день.
8: США больше не могут диктовать свою волю другим странам. Об этом заявляют иранские военные. По-вашему, какие конкретные события последних дней могут это подтвердить?
9: Но я думаю, что события последних нескольких недель могут подтвердить тезис о том, что в целом американцы не могут ничего сделать с Ираном. В принципе, как всем уже, я думаю, очевидно, абсолютно и понятно, что они рассчитывали на один исход, причем в кратчайшие сроки получили совершенно другой результат. И что бы там ни говорил Дональд Трамп, то было того, что Иран уничтожен и больше его не существует, все-таки очевидно, что он ничего не смог сделать с Тегераном. И, в принципе, он еще надеется на то, что Иран как-то объявит о своей дипломатической капитуляции, но это абсурд, Иран на это никогда не пойдет, они готовы биться до конца. То есть он не ожидал встретить такое сопротивление. Ведь на протяжении всего января месяца, если вы помните, или февраля месяца этого года, а до этого американская и израильская пропаганда в течение последних нескольких лет, значит, активно формировали такой информационный шум для мировой общественности, для России, для Китая, для Европы, для всего мира о том, что вот якобы Иран это неустойчивая страна, что режим там абсолютно неустойчивый, он рассыпется как карточный домик в два счета, есть достаточно только пару раз ударить. Но мы на самом деле здесь в России и многих других странах эксперты говорили о том, что в целом этот тезис не выдерживает никакой критики. Он, значит, собственно говоря, является не иначе, как пустой пропагандой, потому что иранская система, она построена по совсем совершенно другим критериям, нежели как Израиль и Америка пытаются это все представить. Но, тем не менее, американцы и израильтяне решили, что все же настал некий уникальный исторический шанс, что вот можно разобраться так с Ираном, будет в два счета. И вот 28 февраля сходу же, значит, первым ногом убили верховного лидера страны Али Хамини, и как раз в надежде на то, что их тезис о том, что все это как карточный домик рассыпется, все это и так получится. Не получилось. А все поняли, что на самом деле, и я неоднократно в вашей передаче об этом говорил, о том, что власть в Иране не концентрируется вокруг одного человека. Иран – это совершенно другая страна, совершенно другой цивилизация. традиционной культурой. Причем неважно, будет это, значит, Исламская республика или какой-либо другой вид власти в Иране, даже монархический. Там традиционно всегда власть держалась на основе нескольких столпов. Это был последний монарх Ирана, он немножко забылся. А я напомню, что просто Иран 3,5 тысячи лет цивилизации, они формировали совершенно по-другому свое государственное устройство. И как бы в целом Иран всегда исходил из того, что систему нужно сконцентрировать на основе нескольких, скажем так, ремней безопасности, которые позволят стране устоять даже в самых острых, ну, скажем так, временных промежутках. И в принципе это сейчас мы с вами наблюдаем. Когда есть несколько центров силы, тот же самый корпус стражи исламской революции, это армия, отдельные друг друга структуры, они не подчиняются. То же самое институт верховного лидера, понятное дело, что он ведет координацию. Но тем не менее, есть и совет аятолл, экспертов, есть правительство Ирана, есть парламент. Они с друг другом, конечно же, находятся сейчас в тесной координации. Элита демонстрирует свою монолитность. Американцы явно тоже этого не ожидали. Думали, что найдется некто, кто готов будет пойти на какие-то сепаратные переговоры. И этого не получилось. Слушай, обратите внимание, все, что американцы не пытаются сделать за последние полвека, ничего не получается. Ну, а понятно, что силы Америки и Ирана несопоставимы, да, и никто никаких здесь иллюзий не питает. Другое дело, что американцы пытаются нахрапом взять всю эту, значит, историю, обернуть ее таким образом, чтобы в целом Иран рассыпался, и ничего не получается. Вот как раз, собственно говоря, иранские власти, когда говорят о том, что, в принципе, американцы ничего не смогли получить и, по сути, проигрывают, они как раз это имеют в виду, что все, что американцы не пытаются сделать, все у них просто-напросто проваливается.
8: Можно ли говорить о том, что иранские власти связывают ослабление влияния США, в том числе со своей стойкостью? Вы об этом уже упомянули, но насколько этот фактор действительно определяющий?
9: Но на самом деле иранцы работают более искусно, даже чем многие предполагали, что так им будет на самом деле на практике. Потому что они говорят в Тегеране буквально следующее, что мало воевать одними беспилотниками и ракетами. То есть мы воюем на поле боя не только с помощью пушек, но еще и в геополитическом смысле этого слова. Что имеется в виду в данном случае? Вот вся эта ситуация вокруг Армузского пролива, повышение цен на нефть, стремительный ростом дедолларизации на Ближнем Востоке и переход на юани, да, в расчетах международных. То, что, значит, некоторые арабские страны начали задумываться над тем, что нужны ли эти американские базы в регионе, которые играют роль, которые вроде как должны были играть роль ЧОПа, условно говоря, да? Заложение таких мыслей в голову – это уже удар под дых американской геополитики, когда ты уже сомневаешься в престиже Америки. И я еще не говорю про механизмы, которые Иран еще не задействовал. Предположим, Баб-эль-Мандебский пролив, который могут с легкостью перекрыть йеменские хуситы, которые являются дружественными собратьями Ирана. Значит, а я напомню, что Баб-эль-Мандебский пролив – это вход в Красное море, в Суэцкий канал. То есть, если его заблокировать, иначе говоря, вся западная экономика рухнет в два счета, потому что мировая торговля проходит именно по этому коридору пути. То есть, я не говорю уже про то, что иранцы в целом очень активно подготовили свою наземную, подготовились к наземной операции даже в том числе. То есть, Трамп остается только повышать ставки. И при этом, повышая ставки, надеясь на то, что он выйдет сухим из воды. Но это, скажем так, не совсем соответствует действительности. Поэтому в данном случае иранцы работают по нескольким направлениям. Работают тем, что, во-первых, отвечают, ударяя по американским базам. На самом деле мы с вами становимся свидетелями уникальной исторической, скажем так, картины, когда впервые с 1945 года, с момента окончания Второй мировой войны, мы видим, что на наших глазах горят американские базы, и ничего с этим американские солдаты сделать не могут. И арабы говорят, ну, если вы себя защитить не можете, нас вы можете защитить? Ну, понятное дело, это нас для всех на самом деле, что когда американцы размещали там свои базы, они не об арабах думали. Они думали о том, чтобы обеспечить свою гегемонию. То есть все эти сказки про то, что пришли американцы для того, чтобы защитить арабское население, это мы эти сказки оставим для более наивной аудитории. Объективно, что американцы просто-напросто хотели показать Ирану, России, Китаю и другим странам, что вот мы можем позволить себе это сделать, потому что мы самые великие, самые прекрасные. Трамп каждый буквально день об этом говорит, что самая великая нация и так далее. Попахивает нечто, знаете, таким не очень приятным. В 30-е годы, в 40-е годы тоже один был в Европе человек, который каждый день себя назвал самым великим, самым прекрасным. В результате мы знаем с вами, чем все это закончилось в мае 45-го.
8: В Иране уверены, что США в итоге откажутся от своих требований на переговорах. Что, по-вашему, может пойти, что может, вернее, заставить Вашингтон пойти на уступки?
9: Ну, на самом деле, Иран ведет себя достаточно конструктивно. То есть, он ведет себя последовательно, он идет на переговоры только с одной простой целью. Для того, чтобы прекратить бойню, потому что в Иране сидят более ответственные политики, люди, прекрасно отдающие себя еще в том, что нужно как-то заканчивать всю эту историю. Но вечно воевать не получится. Понятно, что иранцы в мир с Америкой не верят. Давайте сразу я, скажем так, остановлюсь на этом моменте, потому что если еще несколько месяцев назад, предположим, еще где-то весной прошлого года, и в Тегеране думали, что Трамп — это договороспособный политик, и в целом при нем можно будет заключить какой-то долгосрочный мир, то когда уже случилась ситуация в июне 25 года, когда Трамп нарушил все договоренности, потом в феврале 26 года, когда опять было в очередной раз что-то сделано, иранцы поняли, что ни о каком мире ни с Трампом, ни вообще с Америкой в целом речи быть не может. Долгосрочное перемирие вполне возможно. Значит, почему невозможно? Очень просто, потому что до тех пор, пока в Тегеране находится власть Исламской Республики, американцы всегда будут какие-то военные кампании в отношении Ирана открывать. Причем неважно, будет это Трамп, или это будет какой-то другой республиканский президент, или даже демократическая администрация. В Америке не хотят воспринимать Иран на равных. Они считают, что Иран должен быть бесплатным сырьевым придатком американской гегемонии, аморфным государством, который просто должен находиться в тех рамках, в которых он есть сегодня, и ни на что не претендовать. Тегеран такая роль не устраивает. Поэтому в данном случае, конечно же, иранцы дают себе отчет о том, что нужно, конечно же, пойти на какой-то компромисс, который бы подразумевал бы, ну, скажем так, формирование долгосрочного перемирия, но отказ от ядерной программы, об этом и речи быть не может, потому что Трамп мечтает, чтобы в целом, скажем так, иранцы перевезли свой обогащенный уран в Америку, это невозможно. Они предложили заморозить этот самый обогащенный уран, программу по обогащению урана на 5 лет, а американцы говорят про 20 лет, значит, то есть пошел торг уже какой-то определенный. Но иранцы говорят, чтобы Америка признала господство Тегерана над Ормузским проливом. То есть это повышение геополитических ставок Ирана моментально. И, значит, нивелирование американских позиций в регионе. Готовы ли пойти на это американцы? Я сомневаюсь. Во-вторых, это вопрос, связанный со снятием всех санкций, первичных и вторичных. Но снятие санкций с Ирана означает обогащение Ирана в считанные секунды. Экономика восстановится за несколько, я думаю, может быть, даже месяцев, и таким образом иранцы очень смогут быстро укрепиться. Нужно это для Трампу, тоже сомневаюсь. Ну и, конечно же, вопрос, связанный с осью сопротивления, то есть, чтобы больше Израиль хотя бы на какое-то время перестал третировать Хезболлу и прочих других. Но, опять же, на все эти условия, все они очень являются спорными, Америка на них идти не собирается, а Иран отказываться от своих принципов тоже не хочет.
8: Иран подчеркивает свою способность защищаться без внешней помощи. Как по-вашему, за счет каких факторов, несмотря на санкции и давление, Иран сохраняет суверенитет?
9: Иран сохраняет свой суверенитет только по одной простой причине. Они привыкли всегда рассчитывать только на самих себя. Они всегда отсылаются к обычной человеческой простой жизни. Когда у человека есть какие-то сложности в жизни, он, как правило, должен все-таки надеяться на самого себя, потому что могут его, конечно, похлопать по плечу, обнять, написать хорошие слова, но в конце концов человек сам сталкивается с своими проблемами, сам их должен решать. То же самое и в международной политике. Никто ни на кого не должен обижаться, у каждого есть свои интересы. Когда некоторые там либеральная пропаганда говорит про то, что, а вот, допустим, у Иран, где же твои там БРИКС и ШОС и так далее, и Россия, и Китай. Ну, во-первых, это немножко, значит, глупенько так, значит, все упрощать. Во-первых, и Россия, и Китай поддержку оказывают, дипломатическую, как минимум, и это очень большое значение имеет, это раз. Во-вторых, если бы уж Иран совсем был в одиночестве, он бы не смог бы выстоять бы и ни дня. Он не в одиночестве, но свои проблемы решает самостоятельно. Это, на самом деле, очень грамотное решение, как Россия решает свои проблемы самостоятельно в вопросе специальной операции, в вопросе геополитики. То же самое и здесь. Как бы иранцы понимают прекрасно, что нужно исходить из того, что нужно как раз-таки восстанавливать свой военный потенциал. Они же на самом деле не так же с бухты-барахты решили, значит, отвечать американцам на их агрессию. Они долгое время строили подземные города, соответствующие бункеры, разрабатывали баллистические программы, беспилотники с 2011 года разрабатывали очень активно, для того, чтобы в рано или поздно как раз-таки отвечать на те действия, которые мы сегодня сами наблюдаем. Поэтому в данном случае иранцы, как раз таки исходя из этой логики, они и могут позволить себе, значит, вести себя с Америкой на равных. Вот, во-первых, то, что они не деморализованы. То есть мы видим с вами практически, что дух и иранского населения, и иранских элит, он демонстрирует свою стойкость. Это очень, на самом деле, показательный фактор, который помогает иранцам быть вдохновленными на новую борьбу с Америкой и с Израилем, тем более. Поэтому вот эти факторы совокупности позволяют Ирану все еще вести эту войну. И, понимаете, в отличие от Америки, иранцы, они же никогда не находились в зоне комфорта. Как они говорят постоянно, нас достаточно ломтик хлеба и, значит, щепотку соли в день. Даст нам это Аллах, ну и слава Богу. А, значит, американцы так не привыкли жить. То есть иранцы, условно говоря, живут в условиях довольно непростых уже почти что полвека из-за санкций и так далее. И в целом их ничем не удивишь. Ни двойными блокадами. Потом территория огромная. Давайте откроем. 1 648 000 квадратных километров. 90 миллионов населения. Огромное количество стран, с которыми они граничат. У них есть выхода из тупиковой ситуации. Вот американцы говорят, мы заблокировали Ормузский пролив, двойную блокаду устроили. Ну и что? А, значит, через Пакистан или через сейчас Турцию, теми или иными схемами они все равно проводят, значит, торговлю, так или иначе. И это не секрет Полишинеля, что называется. Поэтому, как бы, это народ, который найдет лазейку в любом случае. И американцы их хотят победить, но флаг вам в руки.
8: Иран и Россия заявляют о сотрудничестве на высшем уровне. С таким
9: Да.
8: заявлением выступил Аббас Аракчи, это глава МИДа Ирана, который недавно приезжал в Москву. Какие результаты подтверждают это партнерство? И как вы думаете, это может реально поменять баланс сил на Ближнем Востоке?
9: Он уже меняет. По большому счету, фактор России является одним из, скажем так, состоятельных, одним из наиболее значимых в регионе Ближнего Востока. Ведь на самом деле Россия заняла уникальную позицию. Во-первых, Россия называла вещи своими именами, то есть сразу же осудила агрессию США, ничем не спровоцированную против Ирана. То есть здесь нет какого-то нейтралитета в контексте этого вопроса, потому что для нас, конечно же, наши отношения с Ираном являются значимыми. Отношения с Америкой. Мы видим с вами, что да, действительно, администрация Трампа пыталась что-то сделать и еще пытается. И я обращаю внимание, на самом деле, на риторику Трампа. Постоянно отсылается к российскому фактору. Он как будто бы, знаете, чуть ли не умоляет Москву, чтобы та, признала, в свою очередь, необходимость действий Трампа. Но как бы Россия исходит немножко из других положений. Конечно, Россия, на мой взгляд, она ценит то, что Трамп, в отличие от Байдена, пытается себя более конструктивно в вопросе российско-американских отношений. Я хочу тут подчеркнуть, все-таки не буду смешивать все в одну кучу. Но с точки зрения того, что происходит на Ближнем Востоке, России это явно не нравится. С другой стороны, Россия выстроила со всеми странами ближнего, всеми игроками очень, скажем так, взвешенные и, скажем, прагматичные отношения. И с Израилем тем же самым, и с Египтом, и с Турцией, и с Пакистаном, и со всеми монархиями залива. То есть российская позиция, она намного устойчивее и значительно серьезнее, чем позиция Америки. Америка таким похвастаться не может. Поэтому, конечно же, российско-иранская кооперация, она является очень значимый и серьезный на Ближнем Востоке. Весь Ближневосточный регион обращает внимание на то, как, конечно же, Россия себя проявляет в этом вопросе. Недаром президент Эмиратов, глава Катара, король Бахрейна, наследный принц Саудовской Аравии звонили президенту России и информировали его о ситуации на Ближнем Востоке. Это как раз говорит о том, что, во-первых, наша страна никакой изоляции речи быть не может, это глупости западной пропаганды. и что Россия действительно не на словах, а на деле является ее реально стратегическим партнером. Я напомню для наших зрителей просто, что в прошлом году, 17 января, в Кремле, значит, президент России Владимир Владимирович Путин и президент Ирана Падишкьян подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое прежде всего, конечно же, касается расширения наших торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных отношений, но в то же самое время там прописан фактор еще и военно-технического сотрудничества. Иными словами, если Россия посчитает нужным отправлять свое вооружение в Иран или сотрудничать с Ираном, как так или иначе, то никто в мире, ни одна сила, не сможет Москве указывать, нужно ли это делать ей или нет. Россия сама считает, надо ей это пойти на этот шаг или нет.
8: Спасибо, Фархад. С нами на связи был преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

0: Итак, начнем с обмена нашего археолога Бутягина, которого обменяли, вернули на родину, и уже Федеральная служба безопасности раскрыла подробности этого обмена. И вот здесь сразу несколько вопросов, хочется узнать ваше мнение. Такая длинная история, которая долго-долго тянулась и которая вызывает ряд вопросов. Во-первых, возникает ощущение, что изначально и задержание, и все то, что происходило затем в Бутягином, оно как будто было направлено на то, чтобы потом его обменять. То есть вот для этого вся эта история и затевалась. И второй вопрос сразу задам. Ну и, конечно, какие-то уроки хочется извлечь вообще из этой истории, связанные с задержанием, с судом и так далее, вот с этим всем.
1: Сан Саныч, я не думаю, что его брали непосредственно для того, чтобы обменять представителей шестого интернационала беззубых политических конокрадов Санду. Нет, ну, конечно, в истории спецслужб бывали хитроумные комбинации, но вытаскивать таким образом молдавских шпионов – это уже какой-то совсем... трэш начинается. Я думаю, что они рассчитывали на то, что Россия никак не прореагирует. Потому что, как правило, у нас же начинается эта долгая канитель, которой эта публика привыкла пользоваться. А здесь наши очень оперативно и очень качественно сработали, не бросили своего, пусть он там и страдал, конечно, политическим инфантилизмом в какой-то совершенно запредельной степени, но тем не менее. А вот дальше начинаются действительно сложные с этой точки зрения вопросы, потому что очевидно совершенно, что его планировали использовать как такого очень яркого очередного узника лукьяновского СИЗО, и потом долгое и нудное разбирательство в Шевченковском районном суде города Киева, а это как раз то блаженное место, где всех судят. Вот. Там и нас с Тимофеем Сергейцевым судили, сейчас судят Маргариту Симонян с Владимиром Вячеславовичем Мединским, там же судят Медведчука, Азарова, и еще, и чтобы нам всем скучно не было, там Беня Коломойский. То есть там
0: вот
1: все,
0: так даже.
1: Там абсолютно все там специально подготовленные судьи, самая отпетая хазлиная мразь просто, вот на которой пробы негде ставить, исключительный совершенно контингент. И это должно было стать очередным таким процессом, а-ля как это происходило с покойным уже, к сожалению, ныне Кириллом Вышинским. Вот, но не получилось. На Украине по этому поводу, кстати, они еще не проронили ни слова на потужном марафоне. Ну, я думаю, что они сейчас просто пытаются понять, как бы эту новость вот так упаковать, потому что морально-то они уже совершенно точно были настроены на то, что вот у нас великая и могучая перемога. Ну, ладно, с этими убогими понятно. Дальше возникает вопрос, что делать нам. Потому что Бутягин – это же вовсе не один отдельно взятый Паганель российский. Таких же у нас, как кроликов в садке.
0: Меня другая ассоциация родилась. Если позволите, помните фильм «Дежавю» замечательный, конца советских времен, где был профессор наш, энтомолог, которого перепутали.
1: Он бабочек изучал.
0: Его в итоге застрелили. Да, вот такая же какая-то наивность у него, у этого героя была прям... фантастическое. Вот это, когда он умирал, он там «вай», сказал он, даже, ну, в смысле, «вай», почему, за что. Вот меня вот это немножко удивляет во всей этой истории.
1: Сан Саныч, я вот могу вам честно сказать, что я перестал этим всем людям удивляться еще в году, наверное, 18-м. Когда я там в сотый раз услышал, что, ну, это вы, понятно, вы там путинские пропагандисты, вы там деятели политики, общественные, а мы-то ученые, и на нас это все не распространяется. Вот, все попытки этим людям объяснить, что в пивной и в банях все равны, то есть с точки зрения брюссельской бюрократии абсолютно без разницы, чем ты занимаешься, потому что если как бы есть возможность тебя уработать, то они это, безусловно, сделают. Она ни разу не привела к успеху. И даже уже после начала СВО я многократно слышал от деятелей российской науки вот эти все разговоры. Нет, ну понятно, да, ситуация сложная, но мы-то все в лабораториях, в приборах, архивах, исследованиях. И я вас уверяю, что даже казус Бутягина, вот этого профессора-энтомолога из фильма «Дежавю», ровно никоим образом не отрезвит этих людей, потому что они будут искренне полагать, что ну просто Бутягин лузер, попал в негармоничный день, что-то там поляки, наверное, огорчились от чего-то. Значительная часть людей, в принципе, не понимает, насколько поменялась сейчас вот с этой точки зрения ситуация. И вот как показывает, опять же, практика, сколько бы ты ни говорил об этом, ничего их не берет. Вот они искренне убеждены, что к ним все вот это вообще ровным счетом никак не относится. Ну, я думаю, вы сами видели, да, многократные стоны о том, что вон там, когда были сложности с мобильным интернетом, что какие-то люди не могли на Патриках оплатить ресторан, да, потому что наличности не было. И вот как они там писали в своих уютных бложиках, что вы там что, охренели что ли совсем все? Вот, понимаете, это таким же бесполезно объяснять.
0: Да.
1: Ну, как бы они живут в другом абсолютно измерении. Здесь еще особенно плохой случай, потому что ученый часто это человек зажженный и блаженный, который вне как бы вот этого.
0: Если бы только ученые, потому что меня пугает, ну, например, мой любимый спорт. А что мешает, например, условного, я условного сейчас подчеркиваю, Александра Головина, футболиста. Я именно про Европу сейчас говорю, про тех, кто в Европе находится. Не дай бог, там до Овечкина дойдут или до... Ну, там вряд ли все-таки НХЛ отдельная история. Но ведь могут же теоретически под каким-нибудь любым предлогом. И потом обменивая его, и потом опять скандал и так далее. Там какой-нибудь Сафонов или еще кто-то. Или нет, или я драматизирую.
1: Нет, ну, я думаю, что Сафонов пока все ловит.
0: Вот, может, словить что-нибудь не то, да.
1: Ну, сегодня, да, в матче с Баварией.
0: Вот, например, да.
1: Ну, я думаю, что Сафонову пока это не грозит, но, в принципе, опасность, конечно, есть. Безусловно, есть застрахованный с этой точки зрения лидер Washington Capitals. Ну, потому что вряд ли. А вот все остальные в любой момент могут стать такими элитными заложниками. Ну, а что? Лес рубят, щепки летят. Ну, по сравнению со всем тем, что вот вообще творится в мире, почему бы им не взять заложников? Они взрывают северные потоки, да, грозят уничтожением древней цивилизации. Все же сходит с рук. Ну, по сравнению со всем с этим, взятие заложника – это вообще как бы дело плевое. Ну, я думаю, вы видели эти замечательные кадры, как журналист BBC ведет репортаж, как он наводит беспилотник на Россию.
0: Да, конечно.
1: Ну, то есть вот эти все хартии, традиции войны – нет, мы не слышали. Так что бы и кого-нибудь не взять? Ну, наших же там тоже не очень много, насколько я понимаю. Там, по большому счету, во Франции только. Сафонов,
0: ну, есть же
1: Головин.
0: Еще теннисисты, есть же еще кто угодно. То есть любой может стать Джимом Хокинсом таким вот, да, потому что он там находится среди этих самых пиратов.
1: Нет, Джимом Хокинсом, Сан Саныч, они стать не смогут, потому что Джим Хокинс завалил Израиля Хэнса, а эти промахнутся по пустым воротам.
0: Это да. Но, Армен Сумбатович, а может ли, вообще не ставит ли это, в принципе, под сомнение концепцию той самой мягкой силы, о которой вот много говорилось, что мы все равно будем влиять, что мы должны туда ездить, что мы должны там что-то кому-то показывать, там, искусство, культуру и все такое прочее. Выясняется, что, опять же, может быть, я сейчас, вот это враг не дремлет, может быть, я в этом смысле преувеличиваю, не знаю, прав я или нет.
1: Да я вообще не очень понимаю, что сейчас подразумевается под концепцией мягкой силы. Я, собственно, не понимал это 15 лет назад. Сегодня мне проще не стало. Ну ладно, тогда хотя бы 15 лет назад Вот как раз в этом здании, где, значит, вы сейчас сидите. Вот мы долго спорили с коллегой по общественной палате Максим Сергеевичем Григорьевым об усилиях нашей мягкой силы, ну, в частности, на постсоветском пространстве. И я говорил, слушай, ну, это все, конечно, хорошо, но какая она может быть в Прибалтике? Какая она может быть при Саакашвили? Какая она может быть в Молдове и так далее, и так далее. Там ты, если попытаешься это каким-то образом заходить

0: иноагентную плесень. А мы-то чем занимались? Вот наша мягкая сила была в чем? Вот все эти годы. Довоенные. Хорошо, не берем там даже уже возвращение Крыма в родную гавань. Потому что это как бы уже точка невозврата. А вот до этого она в чем была?
1: Ну ведь, как, концерты вот, всякие. Там, не знаю, что, выставки.
0: И что это давало, эти концерты? Вот классический пример, да? Вот знаменитое русское кладбище во Франции.
1: Сен-Женевьев-де-Буа, которое, да, в Париже, вы
0: да.
1: имеете в виду, да.
0: Сен-Женевьев-де-Буа. Значит, там в середине нулевых годов закончилась плата за очень многие могилы русские. И встал вопрос о том, чтобы либо надо это оплачивать, либо, значит, они все это демонтируют, и мы теряем великий русский некрополь. Ну, до меня это донесли непосредственно потомки первой волны, живущие во Франции. Я, конечно, ударил в набат. Но представители мягкой силы мне сказали, что они могут там сделать вечер памяти. Я говорю, памяти чего? Вот этих могил ушедших, что ли?
1: Да-да.
0: Ну, в результате, значит, я дошел до администрации президента, у меня были написаны все бумаги по этому поводу, и, соответственно, потом приехал туда с визитом Владимир Владимирович, и правительство России внесло деньги. Теперь вопрос, а участие мягкой силы России было в чем здесь? Хотя, по идее, да, эта мягкая сила должна была контролировать вот это пространство, да, с вот этим великим некрополем, вот этими могилами и так далее, и так далее. Но мягкая сила даже это оказалась не способна сделать.
1: Да,
0: и таких
1: там
0: примеров
1: ведь
0: на самом деле очень много. Почему? Потому что вот эта модель, она перешла по большому счету к нам из Советского Союза, где мы вот сокрушили нацизм, запустили человека в космос. Чуть-чуть нам не хватило канадцев на лапсердак порвать в 1972 году. Но еще много чего мы, в общем, сделали. И, конечно, это огромная популярность красного проекта, согласно которому все хотят пройти и посмотреть. Но сейчас-то такого нету. Вот сейчас такого нету. А работать по прежней схеме – это очень странно. Наши деятели культур-мультур – и деятели науки – это не мягкая сила совершенно. Наши спортсмены – это наши ожидания, наши проблемы. Они тоже под это не подходят никак. А придумать концептуально новое невозможно, потому что кто у нас зачастую занимался, вот это были проводниками мягкой силы, я, по-моему, вам не рассказывал. Значит, в этом же самом здании в 2013 году Россия на пороге отмечания столетие Первой мировой войны, и государство придумывает огроменный проект с участием там Федеральной службы безопасности, архивов, Минкульта и, значит, и навещание всего. А ты навещание, значит, курировал это дело. Я еще Россотрудничество как конечный бенефициар. Значит, именно с ними возникли самые большие сложности. То есть, если как бы с Минкультом быстро, я приехал к Владимиру Ростиславовичу в кабинете, мы минут за 15 все вопросы решили. Дальше я уперся в Россотрудничество, потому что для начала, приехав туда, меня встретила барышня пост бальзаковского возраста, которая начала сразу с классики, что ей это все вот надо как рыбке зонтик. И вообще она не собирается этим заниматься, потому что у нее классовая обида на Мединского, который ее уволил из Минкульта за бездарность.
1: А, даже так.
0: Ну, там то есть, понимаете, личное... вот, когда ты вот с этого стартуешь, ну, очевидно, что, да, что наша мягкая сила будет, ну, несколько пробуксовывать.
1: То есть, как ваша мягкая сила и ее мягкая сила – это разные мягкие силы. Да, я согласен.
0: Так нет.
1: Да.
0: Эта история получила продолжение, после которого, извините, пожалуйста, но из песни слов не выкинешь, Армен Сумбатыч в зарубежных гастролях напился, как маленький слоник. Был это, значит, в Армении. Я приехал туда, и меня свели встречи с нашим послом, все хорошо. И кто-то из наших, значит,

0: значит, посольский, говорит: Сумбатыч, а хочешь получить самые острые ощущения в жизни? Ну, я думаю, на футбол, что ли, они меня собирают сводить, чтобы я опять кота и кабавян увидел, и мне стало
1: плохо. На Раздан там или куда, да? В Ереване были?
0: Меня отвели в Россотрудничество. Значит, это было помещение, которое завешено было всеми героико-патриотическими плакатами, а-ля там «Родина, мать зовет», «Ты записался добровольно», вот это все. И, значит, в этой комнате стояла стеклянная витрина, закрытая на ключ, посреди которой Сумбатыч с ужасом обнаружил тот самый DVD-диск вот со всеми этими материалами, посвященными Первой мировой войне, что творческий коллектив с таким трудом, значит, сумел сработать, потея и пребывая просто в удрученном состоянии. Сан Саныч, этот диск был запечатанный.
1: А, даже
0: когда я спросил...
1: Никто и не собирался, да.
0: Когда я спросил, друзья мои, а скажите, а почему он запечатанный? Ну, вообще, вот по канонам жанра, да, это DVD, пак, вот это, вы бы его хотя бы развернули, там карта, там солдатики наши изображены. Сумбатыч лично надвинул фотографии в архиве. Мне сказали, а из Москвы не было указания это распечатывать? Он же приехал один. Ну, вот сразу после этого я вышел, пересек, значит, площадь, и приземлился в заведении, где просто, поскольку я же не владею языком, я показывал, сколько мне надо.
1: Даже
0: это
1: понятно,
0: была
1: чего.
0: Мягкая сила, по большому счету.
1: Да. Ну, что тут добавить к этому, кроме того, что получается, что любая сила, в том числе и мягкая, у нас, к сожалению, она пока сверху не позвонят, да, получается, без команды бродим сами по себе, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий.
0: Да потому что этим надо заниматься, Сан Саныч.
1: Да.
0: Беда-то состоит в том, что отношение зачастую к этому пространству, вот постсоветскому, да, и частично еще к Восточной Европе, заключается в идиотской модели генерала Макашова, что эта территория еще 200 лет будет Советским Союзом, да, и нефига что-то делать. Если надо, мы там позвоним, там условно в Молдове Дадон, в Киеве Симоненко, в Армении тоже какого-нибудь пропойцу найдем и вопросы порешаем. А когда вот эта схема не работает, то мы находимся, как вот эти два колобка следователя. Следствие вошло в тупик. Плана «Б» у нас никакого нету. Если бы у нас бы, да, вот с точки зрения мягкой силы, был бы вот так называемый офис Овечкина, который гарантированно приносил бы прибыль какую-то, да?
1: Так это не мягкая сила.
0: Которым можно было пользоваться. Но у нас такого нету.
1: Кстати...
0: А все попытки сыграть на хапок, на цыганский, они оборачивались крахом. Это как было с библиотекой Пикуля в Риге, например. И далее, далее, далее, далее. Ну, это, к сожалению, это беда такая.
1: Я вот не знаю, вы вспомнили про кладбище французское, да, Сен-Женевьев-де-Буа. Там же похоронено такое количество великих русских людей, что вот бы их, казалось бы, вот было бы... Сейчас, конечно, никто не даст, а вот бы их вернуть на историческую
0: родину.
1: Так
0: они были не против как раз, французы.
1: Да, там же и Тарковский, и Бунин, кого там только нет. Там, да, и Нуриев, и, не знаю...
0: Там и генералы русские,
1: Юденич, по-моему. Да.
0: Нет, не Юденич в Ницце.
1: А, Юденич в Ницце на русском кладбище, да. Ну, то есть, ну, тоже там, все равно во Франции, да.
0: Нет, были мысли о том, что давайте еще кого-нибудь привезем. До пары к Деникину, Ильину и Капелю. Вот, но тогда почему-то родилась идея, а давайте оставим все во Франции, пусть этот ансамбль будет, мы оплатили, все хорошо, давайте Врангеля заберем из Сербии. И наше дурачье начало крутиться вокруг этой идеи, пока не получило отлуп от сына Врангеля, который сказал нет, категорическое нет. Ну, в силу хотя бы того обстоятельства, что известна вражда между Врангелем и Деникиным, и ему при мысли о том, что они будут рядом лежать, даже и в Донском монастыре ему было не очень хорошо. И на этом, собственно, все и закончилось. Потому что потом наступил 2008 год. Мы были заняты Саакашвили, и это все, это же тоже были не усилия мягкие, правда?
1: Конечно, конечно.
0: Ну вот, и собственно, и все. А дальше у нас начала череда бед и огорчений. Ну, собственно, ну не могло быть никогда иначе. Потому что постсоветское пространство это всегда было по остаточному признаку. Всегда оно относилось к этому. Это как вот в годы Советского Союза посол в Монголии. То есть вот хуже только отправили тебя на сельское хозяйство.
1: Но это ну, точно вот, куда-то вот подальше.
0: Ну вот ну, по и сути своей, с этой ну, да. точки зрения ничего не поменялось, к сожалению. Потому что если у нас всякий раз, когда встает этот вопрос, обязательно выйдет какой-нибудь удивительный депутат Думы и скажет, да хорошите вы, мужики, ну что мы... Ну сейчас мы позвоним, сейчас мы сделаем межпарламентское какое-нибудь собрание. Комиссию, сейчас вопросы все да. порешаем. Ну при этом, правда, ничего не происходило ни разу. Но, тем не менее, эта же идея, она вот никуда не девается. Она же даже и сейчас звучит.
1: Ну, к сожалению,
0: но это
1: да.
0: же, это же фантастика, но она до сих пор продолжает существовать. Какая же может быть мягкая сила?
1: Продолжая наш разговор, перейдем. Вот у меня было два варианта. Либо Зеленского с Будановым начать обсуждать сначала, там интересно. Либо Трампа и короля Великобритании, который приехал с визитом в США. И вот тут надо же было такому случиться, что я сегодня, когда осматривал достопримечательности этого дня, какие они были, что было в этот день, я обнаружил, что Карл III явился в США ровно в тот день, когда родился Джеймс Монро, человек, который провозгласил одноименную доктрину, которая, собственно, провозглашает в том числе полную независимость от европейских, ну, собственно, как это сказать, колоний от Европы, да, и в первую очередь США от Великобритании. Это ж надо было, чтобы такое совпадение случилось. Мне кажется, Дональд Трамп здесь это не случайно сделал, похлопав потом еще и короля по плечу после этого. Вообще в этом, ну, такой вот анекдот. Политически.
0: Сан Саныч, ну, во-первых, я готов поспорить на стаканчик кефира, что этот деградант Карл III вообще никогда в жизни не слышал ни про Монро, ни про его доктрину.
1: Про Мэрилин Монро, ну, может быть, слышал.
0: Ну, если только картинку видел в Daily Mirror, когда еще был дитя. А что касается поведения Трампа, знаете, мне это напомнило, как министр двора при Николае II, граф Фредерик, будучи уже почтенным стариком и почти нашим российско-имперским Байденом по части как бы нахождения в прострации. Так вот, он однажды на приеме подошел к Николаю II и сказал, как хорошо, что ты тоже здесь.
1: Ну да. Анекдотов на эту тему много, и про товарища Крупского, и так далее, и так далее. Это оно самое, да.
0: Ну, но... поэтому они что, они все в отличной форме.
1: Главное, а что он приехал-то, что... на ваш взгляд? Зачем король Великобритании поехал к президенту США? Вообще в этом просто метрополия отправилась в колонию. Как это вообще? Зачем это?
0: Сан Саныч, можно я...
1: Конечно, нужно, Армен Сумбадж, нужно.
0: Из всех возможных комментариев я могу здесь ограничиться исключительно великим Николаем Васильевичем Гоголем, фрагментом из «Мертвых душ» и конкретно гениальнейшим монологом Ноздрева, который вот показывал на Чичикова и говорил, ну вот кто я ему? Он приехал, черт знает откуда, я тоже здесь живу.
1: Ну да. Да, я согласен. Я понял. Намек понятен и очевиден, но с этой точки зрения, ну, скажем так, все-таки хотелось бы считать, что Европа предпринимает какие-то усилия для того, чтобы сохранить, ну, хотя бы подобие суверенитета, я не знаю, перед Трампом. То есть Трамп выиграл эту войну, по сути дела, в политическом смысле, с Европой.
0: Сан Саныч, ну это же невозможно, в принципе. Ну как может сохранить честь и достоинство ветеран портовой проституции в Гамбурге? Каким образом? О каком суверенитете вообще идет речь? Когда на протяжении последних 30 лет это двое из ларца одинаковых с лица. Что новый хозяин хочет? Все. Ни одной своей мысли. Ведь если вот ретроспективно сейчас промотать вот эти все заявления, то они же все сводились исключительно к тому, что это проводники, либо же полупроводники евроатлантической интеграции. Все. Кто там говорил о каком суверенитете? И в какой стране? В Германии, где американские военные базы? Ну, да. В Великобритании? Во Франции? Вот с этими со всеми удивительными последними президентами? Какая там может быть суверенность даже сейчас, когда, казалось бы, события в проливе ставят вопрос о вашей, так сказать, экономической самостоятельности, даже в этом случае они не готовы признать очевидное. Это удивительнейший абсолютно момент. Вот так крысы идут за дудкой.
1: Армен Субатович, ну тогда не могу не спросить. Ну, ваша любимая Германия, да, которую вы часто и не в суе, а упоминаете. Ну, если не канцлер-акт, ну что-то же было. Ну, потому что настолько... Вот, я не очень люблю конспирологию в этом смысле, но настолько Германия вот и выглядит этой крысой за дудочкой, которая идет. И во времена Меркель, когда ее прослушивали, она молчала. И во времена Мерца... Ну, может, он и не называется канцлер-акт, а называется как-то по-другому. Ну, уж очень это все выглядит постыдно как-то со стороны Европы.
0: Ну, это же уже совершенно не та Германия, которая представляется нам при произнесении этого слова. У нас же это все базируется на великом. Мы же будем кого вспоминать? Гейне, Гёте, да. Шиллера, Ремарка.
1: Бетховена.
0: Бетховена, Томаса Мана, Фихтвангера, пусть я его не люблю, но тем не менее. А где там вот что от этого осталось? Ну, помимо музейных достопримечательностей, которые еще не успели опаскудить профессиональные муниципальные депутаты из Алеппо, там что осталось? Это совершенно другое формирование. И поэтому, когда я читаю на днях вот эти причитания Писториуса, который мне все больше начинает напоминать одного президента бывшего московского футбольного клуба «Спартак», который Романцева изгнал, вот да, это да. Вот все. Да, вот он что будет делать? Самую сильную армию мира. Опять, да? То есть то, что не смог сделать фюрер, то, что не смогли сделать все вот эти люди, а они совсем не последние были в вопросах строительства армии. И сейчас, к нашему счастью, у Германии нету ни одного, даже намеком вообще походящего на тех исполинах. Я не имею в виду, да, партийную вот эту вот часть нацистской элиты, а я имею в виду именно профессиональных военных. Потому что если бы у немцев бы сейчас был бы человек уровня Пауля Хаусера, у нас было бы гораздо больше сложностей. Слава богу, таких нет. И эта система такое произвести не может. В принципе, потому что вот это все вытравлялось. Единственное, что ты должен был уметь профессионально делать, это выполнять указы, поступающие из Вашингтона. Все. Вот эти все разговоры. Перекуем мечи на оралы. Давайте, значит, пусть Volkswagen собирает военную технику. Слышите, дятлы? Значит, у вас там есть волшебный сайт, называется он Amazon, германский. Вы там наберите. Есть так бы, ну вот в той Германии, которая была и которая была разгромлена, был придворный фотограф Хоффман. Он выпускал чудеснейшие совершенно фотоальбомчики. Вот, я их страсть как люблю. У меня они, к сожалению, не все. Но даже то, что у меня есть, производит серьезнейшее впечатление. Вот вы посмотрите, как та Германия готовилась к войне. И сравните это с тем, что есть у вас сейчас. Даже это не надо там идти на какой-то закрытый показ фильма Лени Рифеншталь, давать там подписку о неразглашении полученных сведений. Просто посмотрите фотографии. Этого достаточно будет, чтобы понять, что вы делаете все совершенно не то и не так. Так к войне не готовятся. Тем более вам, дебилом, уже должен быть вот вечной путеводной звездой.
1: Медицинский термин.
0: Опыт, который вы же сами получили в 1945 году. Опять-таки, да, на германском Амазоне нет проблемы купить прижизненные дневники Геббельса и почитать, как он это все описывает. Вот он же, поскольку себя любил, ну, очень, вот прямо, да, он же каждый свой шаг фиксировал для потомков. И все вот это было опубликовано, великолепие. Ну, почитайте. Он же там описывает весь вот этот вот процесс. Хорошо, ладно, может быть, вам впадлу. Так тоже бывает. Есть воспоминания и даже в двух томах. Рейхсминистра вооружений Третьего Рейха Альберта Шпеера, который чудом избежал веревки. Почитайте, как это все организовывалось. Каким образом вы теперь собираетесь реформировать Volkswagen? Вы вообще в курсе, что это был народный автомобиль в Рейхе?
1: Собственно, это и есть его название, да.
0: То есть во времена фюрера, когда вот он же не жалел деньги на оружие, он же был солдатом, он сам себя называл все время солдатом. Вот он с любовью отдавал армии все. Если вот этот человек в момент максимального напряжения сил Третьим Рейхом после объявления тотальной войны Паулем Йозефом Геббельсом сказал не трогать производство Volkswagen, это вам о чем-нибудь говорит, нет?
1: Ну конечно, да. Причем Volkswagen же разоряется. Это же не история о том, что они просто разоряются. Это не про переход на военные рельсы. Просто идет разорение автомобильной промышленности
0: Германии.
1: Нет,
0: они разоряются-то в результате собственной немощи. Ну, конечно, это же второй интересный момент.
1: Да.
0: Каким образом немецкий автопром, который пережил Первую мировую войну, Веймарскую республику, Вторую мировую войну, два поражения в финале великолепной сборной ФРГ 82-86 года, оказался бессилен перед вот этими лавошниками и безграмотными менеджерами?
1: В 90-х
0: это же фантастика, да. Абсолютная. Это никакой враг бы так бы не мог сработать, как сделали они. Но это же удивительно. Проиграть китайскому автопрому. И еще и при этом жаловаться, что виноваты в этом русские. Русские, между прочим, вам предлагали сделку века. Купить «Опель». Ну да, этот «Опель» быстренько был бы превращен в «Ладу Веста». Это без разницы. Но вы же сами от этого отказались. А теперь я читаю только, да, какие убытки приносит это производство. Ну так вы эти вопросы задайте вон фрау канцлерин Ангеле Меркель. Пусть она покрывает эти убытки. В конце концов, она за публикацию своих лживых мемуаров сколько получила в миллионах? Пятнашечку евро. Пусть отдаст «Опелю».
1: Ну да.
0: Это же она заблокировала.
1: Потому что «Опель»-то уже не немецкий давно, собственно. А General Motors, если мне память не изменяет.
0: Так он все равно убытки несет.
1: Ну да. А Volkswagen же...
0: А виноваты все равно русские. Да. Это удивительно абсолютно, да, что вот что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию. И при этом говори о том, что ты готовишься к войне. Кстати, эту фразу я вообще не понимаю. Потому что вся жизнь Третьего Рейха показала, что к войне подготовиться невозможно совершенно. Это не чемпионат по футболу, где у тебя есть Бавария и все остальные. Тут несколько сложнее. Фюрер, по идее, все сделал по уму. 22 июня он нанес невиданный в мировой истории удар. Это ему сильно помогло?
1: Ну, на каком-то этапе, в начале, да.
0: Невероятная подлость наших пархатых хорд азиатских большевистских казаков разрушила великую перемогу. Но, тем не менее, фюрер к этой войне подошел в наилучшем состоянии. Это знают все. А если начать смотреть, с чем он подошел, то тут предмета гордости будет уже шибко поменьше. Потому что вот эти трофейные колхозные сноповязалки, которые имеется в виду Panzerkampfwagen Шкода, и когда немцы увидели, извините, какой автопром, танкопром, простите, был у Советского Союза, им сильно взгрустнулось. Так опять же, ну кто же вам, дуракам, виноват? Ведь на знаменитой выставке 1937 года советские инженеры ходили с недовольными рожами и говорили: уберите отсюда этот хлам, где ваши новинки?
1: Где ваши
0: покажите,
1: танковые дизели, да. Угу. Ну, да.
0: А немцы не понимали, как это лучшее, что есть. А русские не верили, что вот, это лучшее, что имеется. И в результате все это закончилось тем, что в конце апреля 1945 года мы довели великого сына немецкого народа до самоубийства. Правда?
1: Да.
0: Теперь давайте представим себе, что вот место фюрера будет вот этот дегенерат Мерц. Место Бломберга у нас есть Писториус. Вместо фон Риббентропа у нас есть вот этот вот невменяемый Вадефуль,
1: да,
0: и все остальные. А после этого давайте попросим их сдать тест на IQ. Многие просто не в курсе.
1: А еще есть Бербак, еще есть фон дер Ляйен. Там много
0: нет,
1: же.
0: Нет, ну всех Фринсен фон Папенов мы уже не берем, это отставники. Да. Берем действующих. Просто многие, Сан Саныч, даже не в курсе, что на Нюрнбергском военном трибунале у всех обвиняемых был замерен IQ. И к ужасу союзников по антигитлеровской коалиции, ну там сложная система расчета с поправкой на возраст, угу. Вот это все, выяснилось, что у половины из обвиняемых умственные способности сильно выше среднего, а некоторые так вообще демонстрировали гениальность. Ну, я понимал, да, когда эту гениальность демонстрировал Шахт. Окей. Но вот жить с мыслью, что у Альфреда Розенберга умственные способности были выше среднего, это пытка хуже, чем посмотреть три раза подряд пари НН Сочи. Вот правда.
1: Я все ждал, когда этот матч в этом контексте возникнет, да. Ну, это только лишний раз доказывает, какого врага мы победили. То есть это, ну, безусловно. Давайте еще обсудим все-таки, что происходит у соседей, потому что там заголовки замечательные. Зеленский...
0: Сан Саныч, секундочку, да, я должен, давайте, согласно 114-му федеральному закону, сделать поправку, что мои слова ни в коем случае не являются никаким оправданием нацизма, а произносится в порядке просвещения по сложным историческим вопросам. Это просто факты такие.
1: Да, да, да. Тем более, что их много из этого, конечно, хорошо бы действительно читать, но не все хотят, да. Вернемся к Зеленскому и Буданову, потому что постоянно возникают в прессе заголовки о некой конкуренции между ними. Именно конкуренция, слово, возникает. Буданов говорит, что не боится с Зеленским спорить. И вообще, ну, как бы на их уровне. Мне интересно, что значит бояться спорить с Зеленским. Но у меня вот какой вопрос. Это действительно... Ну, скажем так, это фигуры, которые, они равноценны уже сейчас, в данный момент, они могут быть равноценны с точки зрения политического будущего, и Зеленский, и Буданов. Или это раздутая история, ну, как она была раздута в свое время с Залужным, например, которого сейчас как-то вообще исчез со сцены.
0: Да, по большому счету, абсолютно без разницы, кто там будет в каком кресле сидеть.
1: Это
0: потому
1: да.
0: Что и та, и другая фигура абсолютно не самостоятельная, абсолютно управляемая извне, и главное, что пристроенное на разные коррупционные составляющие. Мне, знаете, нравится вот эта фраза защитников террориста Буданова, что он, значит, не замечен пока еще в могучем воровстве. Послушайте, наивные Жозефины, а вы в курсе, что он перекрыл раздачу конвертов депутатам Верховной Рады за правильное голосование? А теперь, внимание, вопрос. А какова судьба этих конвертов? Где они?
1: Где-то лежат.
0: Угу.
1: В одной,
0: видимо,
1: и той же комнате,
0: как раз под,
1: да,
0: тем красным блокнотиком, который давеча засветили у него на столе, список педерастов 2026. Вот, наверное, как раз под ним.
1: Ну, там невозможно не воровать, это же понятно. Но тем не менее, ведь зачем, на ваш взгляд, эта фигура как бы тиражируется сейчас в разных медиа? Фигура с нашей стороны без всякого сомнения террориста, экстремиста и далее по тексту. Но тем не менее, зачем он нужен в этом пространстве? Ну, сиди и сиди, казалось бы. Одного Зеленского достаточно.
0: Сан Саныч, а кого еще тиражировать? Ведь его тиражируют-то не мы. Его последнее, насколько я понимаю, это интервью было Блумбергу. До этого это было интервью Нью-Йорк Таймсу. То есть он же не пришел в студию «Спутника» или там «РТ» «Арабик», да? Он же отдавал только свои слова непосредственно транспарентным СМИ. А у кого там еще спрашивать? Ну там кто еще есть? Премьер-министр, вот этот теплейший овощ, министр обороны, министр экономики, спикер Верховной Рады. С кем там вообще можно поговорить? А Буданов с этой точки зрения, но он еще у Запада не вызывает изжогу, он еще ничего такого не сделал. Во-вторых, он 1000% клиентела с 2017 года, когда он лечился. в Соединенных Штатах после ранения. Ну и потом его, насколько я могу судить, противопоставляют вот такой вот коррупционной модели. Миндич, Цукерман, Синюк, вот эта вся гоп-компания. Вопрос-то в другом, что принципиально от этого же ничего не поменяется. Вообще у меня ощущение, да, что вот это вот калейдоскоп, это схема именно имени Леонида Арнольдовича Федуна. То есть вот тренер – это 10% успешности. Вот они там и работают так. Ну вот они сейчас прыгают вокруг Буданова. Вспомните, до этого они также прыгали. Бесконечные интервью были у Мерова. Да. До этого были бесконечные интервью Резникова. Отдельно был любим бывший секретарь СНБО Данилов по кличке Мячик. Уж как они любили Залужного, так это ж вообще никоим образом не описать. Но можно же и дальше кинуть ретроспективный взор. А как они любили Гройсмана, премьера при дворе, ну, не царя Артура, а гетмана-террориста Порошенко. И это же как бы все время одна и та же модель. А потом кто их вспомнит?
1: А вот, Зеленский при этом продолжает оставаться там, где он есть. И как бы вот сколько уже говорили о том, что ну вот уже приходит, все, часто вы последний, приходит буржуй. Но нет, появляются рядом разные фигуры.
0: Сан Саныч, а как вы его можете скинуть? Ну, у него есть, извините, долговые обязанности перед Западом. Не перед Всемирным банком, с МВФ, это бог бы с ними. Но он должен показать, как он побеждает русских. Он должен провести мобилизацию. Ему надо, извините, мигрантов завести 300 тысяч как минимум в этом году. Он же как бы под эти все условия подписался. Кто же его сейчас отпустит? А потом с кого спрашивать? Тем более, что Запад уже тоже наелся вот этой вот хохлиной сущностью, когда ты договариваешься, а потом опа! Пришел кто-то другой и говорит, а я вообще не при делах, вы же не со мной договаривались. Вот это как бы мой ларек-марек, давайте заново петрушку продавать. Ну, так же было с продажей земли, вы вспомните.
1: Да, конечно, конечно, нет,
0: террорист,
1: я согласен.
0: Террорист Порошенко оттянул ее на второй президентский срок, куда он не избрался. Они пришли с этим к победителю выборов, ЗЮСу, который на них посмотрел честными глазами. Я примерно так же смотрю на девочек-редакторов. И сказал им, слушайте, а вы же договаривались вот с моим предшественником, так вот у него земельку ты получайте, я вам что тут должен сделать? И они прекрасно понимают, что если сейчас ЗЮСу убрать, то ровно такая же будет позиция у Буданова, террориста. Почему? Потому что, а кто захочет на себя примерять вот этот вот венок из самых непопулярных решений? Для чего? Когда есть ЗЮС, ему уже пофигу, что антирейтинг, что что-то другое, он на себя может взять. Помните, у нас была замечательная программа в 90-х годах «Спросите Лившица». Вот это украинский вариант.
1: Да, была. Я в конце, вот сейчас, хотя у нас без юмора не обходится, но тем не менее, в конце еще две новости. Они двоякие эмоции вызывают, но у нас вот полторы минуты. В Латвии обсуждают инициативу по запрету русских имен и фамилий, но это ради бога, пожалуйста, как запрещать фамилии, не очень понятно.
0: Это давно запрещено же уже.
1: Ну, там, нет, ну, видимо, при рождении, не знаю, нельзя давать имена с русским происхождением. Но есть и вторая новость. В Берлине хотят таки запретить, ну, как новость, каждый год хотят запретить празднование 9 мая, и георгиевские ленточки и так далее. Мне даже кажется, да может и ладно уже, ну как бы, ну действительно, ну и запретите уже. Это же ничего не поменяет в этом контексте празднования самого по себе. Ну вот, эта борьба с ленточками, она, честно говоря, даже в пространстве публичном немножко надоела.
0: Ну, там Бундесархив выложил 8 миллионов карточек членов НСДАП. Вот, я предлагаю всем желающим забить имена и фамилии родственников нынешних министров и удостовериться в том, что все оттуда. Для меня странно не то, что они что-то собираются запретить, связанного с георгиевской ленточкой. Для меня странно, что до сих пор еще 30 января все еще не государственный праздник. Ну, чтобы уже вот от души с подзигоньками и подзигулечками маршировать вокруг Бюргер-Бройхауса.
1: А сегодня, между прочим, еще день казни Муссолини. Так что самое оно, да, в самом деле.
0: Спасибо. Я небольшой любитель именно этого исторического персонажа.
1: Ну, просто так оно как-то совпало.
0: Да туда ему и дорога.
1: Да, конечно.
0: Военному преступнику.
1: Армен Субатович, огромное спасибо, особенно за экскурсы в историю. Они всегда особенно интересные. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, программа «Теория заблуждений». До следующей встречи через неделю.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Андрей Глебович Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный полномочный посол России и профессор Высшей школы экономики. Спасибо, что пришли. Ну, я очень рад вас видеть, потому что вы один из наших известнейших и крупнейших специалистов по Ближнему Востоку. Тем более, что сегодня мы будем касаться не только политики, и это имеет отношение к дипломатии, но и экономики. Ну, а вы профессор Высшей школы экономики. Вы знаете, у меня есть вопрос от слушателя, очень такой обстоятельный, на мой взгляд, очень интересный. И который вот ситуацию вокруг Ирана, а мы сегодня в основном будем говорить об этом конфликте, и даже уже не конфликте, а войне, по сути дела, он как бы затрагивает некоторую такую сторону вопроса, которая широко в СМИ не обсуждается сегодня. Вот я озвучу. Я хочу спросить ваше мнение, вот по какому поводу. Такое впечатление, что мы наблюдаем продолжение так называемой арабской весны, которая потрясла с десяток стран Ближнего Востока в 2011 году. Вот сейчас под раздачу попали другие арабские страны, прежде всего монархии Персидского залива, которые не были так затронуты вот этим процессом так называемой арабской весны. И нам слушатель говорит о том, что сейчас уже все, так сказать, известно, что Соединенные Штаты участвовали в организации арабской весны. Так вот, сегодня Америка и Израиль руками Ирана наносят удары по этим самым монархиям, да? А Соединенные Штаты, Израиль бомбардируют, ослабляют Иран. Результат. За почти 20 лет с начала арабской весны весь Ближний Восток полыхает, особенно тот, который, да, на первом этапе избежал этого костра. Как полагаете, это цепочка случайных событий или стратегический замысел Вашингтона и Израиля? Тем более, что уже есть документы, вот, о том, о чем уже сказал, подтверждающие ведущую роль американцев в организации событий арабской весны.
2: Этот вопрос подводит нас к выявлению стратегии многолетней, хорошо продуманной, эшелонированной в Соединенных Штатах Америки и наиболее крупных стран Запада, с которыми они солидарны по-прежнему, в отношении окружающего мира, окружающего мира. После Второй мировой войны соотношение сил изменилось. В общем-то, появились новые государства и так далее. Традиционными методами управлять стало трудно. А колониализм превратился в неоколониализм. Сложнее стало контролировать страны путем простейшим смены власти и прихода тех людей, которые, ну, прямо напрямую работали на Соединенные Штаты Америки, на Великобританию и так далее. Эти фокусы все меньше и меньше степени проходили, потому что национальные правительства не хотели это делать. Тоже сложности были в отношении Советского Союза, стран Восточной Европы. И тогда, в общем-то, уже во второй половине 40-х годов была изобретена линия, которая работает до настоящего времени. Наряду с традиционным подходом, смена правительства, давление и так далее, можно продолжать подтверждать свою заявку на особую роль в мире путем ослабления всех остальных центров, как мы теперь говорим, силы. И смотрите, как это работало. Поссорили страны Восточной Европы с Советским Союзом. Советский Союз распался, Варшавский договор распался, были другие сложности. Теперь вот в отношении...
1: Война Ирака и Ирана.
2: Да, понимаете, это, ну да, была какая-то определенная основа. Но это только основа, и нужно было сделать из этой основы войну или раздрай. Или отход от какого-то сотрудничества, переход в другой лагерь и так далее. Вот эта линия, очень опасная, она до настоящего времени преобладает в том числе и на ближневосточном, на арабском направлении. Действительно, действительно, после 2011 года мы видим, что устраняют арабов как потенциальных каких-то таких вот, ну, более-менее опасных соперников, в том числе в экономической сфере. Вы посмотрите, Ведь к 2011 году значительно улучшились отношения Ливии с Западом. Ливия покаялась, все признала, приняла все иностранные монополии. С нами стали они как-то разговаривать достаточно прохладно. Вот. А что послужило триггером для того, что взяли и убили Каддафи и так далее? Его планы экономические, использовать водные ресурсы, потому что Ливия единственная страна в регионе, у которой полно воды, для того, чтобы резко увеличить сельскохозяйственное производство, и он обещал, что я помогу Европе, треть продукции Европы будет происходить из Ливии. Мы наберем рабочих, сделаем. Вот это вот после этого народы Европы в лице своего политического руководства поняли, что такое развитие событий не
1: лучше
2: нужно.
1: Лучше мы заберем Ливию и его воды.
2: Вы посмотрите, мы с вами попомним, крупнейшее было водотехническое сооружение 21 века, вот эта великая река, которую Каддафи сделал. Сейчас там она вообще не функционирует, и никаких нет планов сельхозпроизводства. Этот пример я привел для того, чтобы показать, от опасных конкурентов избавляется. Теперь пришла череда богатых стран залива. Вы посмотрите, по ним сейчас бьют, оттуда уезжают потенциальные очень полезные люди, инженеры и так далее.
1: И капиталы уходят.
2: Нам вот последние полтора, два, три года в контактах представители Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Катара говорили, что мы хотим вообще выбиться вперед, выбиться в дамки. Новая техническая революция. У нас есть деньги, мы хотим пригласить людей, освоить, хотим построить города будущие такого уровня, которого нет нигде в мире. И мы хотим вот в этом ранжире первых 15 стран занять другие места, не такие,
1: цифровые,
2: как сейчас.
1: Технологии они хотели освоить, приглашать к себе. Технологии тогда. Да.
2: Ну и где это все сейчас? Вы понимаете, одночасно, во время этой, в общем, достаточно кратковременной и не очень интенсивной, это конфликт средней интенсивности, от этого удалось избавиться. Поэтому, когда мы сейчас рассказываем про Иран, да, по Ирану удар, и Иран важная страна и так далее, но надо видеть гораздо более существенный аспект, который вот увидел
1: ваш
2: читатель, да, проницательный. Действительно так, это гораздо более крупная проблема.
1: Вот у меня какой вопрос. Ну, я хочу сказать только, что Андрей Глебович Бакланов, он имеет опыт работы на Ближнем Востоке, дипломатом, вы когда-то были послом Саудовской Аравии, и тут вам, как говорится, и карты в руки. А вот скажите, пожалуйста, стало как бы таким общим местом, что война привела к консолидации иранского общества. Но вы с этим тезисом согласны, потому что, тут надо знать ситуацию, как говорится, изнутри, а не только по сообщениям агентства и СМИ. Да, вот так, глядя на иранскую улицу, действительно видишь, как люди с таким энтузиазмом и в течение столького времени каждую ночь выходят. Вот знаете, во время даже цветных революций такого не было, да, или контрцветных революций, чтобы люди выходили на протяжении такого времени не в самые погодные условия благоприятные. Мы это все видим на экранах, да, телевизоров наших, ну, а на самом деле как?
2: Что вы рассказываете? У меня, конечно, встречи есть не только с представителями арабских стран, мы совещание с послами.
1: Это не грех, проводим. Андрей Глебович,
2: это само собой.
1: Это плюс.
2: Но и с Ираном, и с Ираном.
1: Так.
2: А у нас, кстати говоря, в Высшей школе экономики создано специальное подразделение, которое Ираном занимается, у нас много контактов с иранцами, причем многих мы уже знаем достаточно давно, и такие откровенные разговоры. Вот что произошло? До агрессии ситуация в Иране имела признаки ухудшения, потому что определенная усталость в значительной части населения, особенно молодежи, от, как им кажется, излишних жесткостей, неоправданных, и некоторые другие вещи, связанные с внутренним строением Ирана, не были комфортны. И поэтому усилились не только оппозиционные настроения, но были выступления достаточно широкие. Ну и где это все сейчас? Вот американцы, я думаю, они проанализировали это, израильтяне тоже, они пришли к выводу, что раз режим шатается, надо ему помочь окончательно расшататься.
1: Подтолкнуть.
2: Подтолкнуть. Они подтолкнули. Это привело к абсолютно противоположным результатам. По той информации, которую имеешь, что называется, из первых рук, большинство таких людей, которые, ну, имели свою точку зрения на то, как надо развиваться.
1: Скептическую, скажем так.
2: Они пришли к выводу, что сейчас не время прояснять отношения, даже критиковать. А сейчас время для того, чтобы как-то сплотиться, иначе будет плохо, и никакого Ирана самостоятельного не останется. Поэтому они все действительно искренне объединились. И да, можно констатировать, что произошло вот в настоящее время консолидация общества.
1: Вот смотрите, недавно последовала отставка военно-морского министра Соединенных Штатов. Вся операция опирается и в Ормузском проливе, и в Индийском океане, и в сопредельных водах, скажем так, на военно-морской флот. Он играет такую важную стратегическую опорную такую силу, во многих случаях и ударную силу, помимо, конечно, ракетных обстрелов и прочего. Но сейчас эта группировка только усиливается. А непонятно, почему последовала отставка. Что это? Свидетельство неуспеха использования военно-морских сил в том виде, какие они сейчас существуют. Либо это некоторый кризис военно-морской доктрины, а может быть и то, и другое. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Это случайная отставка из-за того,
2: нет,
1: что сейчас говорят о чем? Вот Хекзит поссорился с министром военно-морским, несовпадение. Но, может быть, дело глубже лежит?
2: Ну, ваш вопрос, он, конечно, говорит о том, что вы сами чувствуете и знаете, что дело, конечно, гораздо более серьезное и важное для нас. Для нас важное.
1: Так.
2: Да. Дело вот в чем. Мы, по нашим прогнозам, в настоящее время в целом человечество подходит к очень такому важному рубежу, когда выдвигается вперед борьба за морские пространства. Она будет состоять из двух частей. Это борьба за транспортно-логистическую сеть, за проходы. И второе – это борьба за освоение океанических пространств, морских пространств. Это уже началось в Средиземном море. Вот то, что сейчас делает Турция, они молодцы. Они первые почувствовали тенденцию и стали захватывать в районе Ливии, к себе поближе подгребать всякого рода территории для того, чтобы там потом добывать, ну, в данном случае, газ. Значит, это серьезнейшая вещь. Это раздел новой, еще не поделенных территорий. И здесь выиграет тот, у кого будет военно-морской флот. В принципе, это все чувствовали интуитивно и по работам своих специалистов. В разные страны мы видим, как быстро растет военно-морской флот у Китайской Народной Республики. Мы тоже этим занимаемся. Теперь, что касается Соединенных Штатов Америки. У них вырабатывается новая концепция. Сейчас ускорилось движение по выработке концепции развития военно-морских флот ввиду того, что они приняли, ну, принципиальное решение увеличить 1,5 раза, такого вообще не было, 1,5 раза военный бюджет, 1,5 триллиона, это, ну, если даже будет не 1,5 миллиона, а 1,3 миллиарда, это очень много, 30%. Я когда-то анализировал и печатал в журнале «Международная жизнь» свои данные о том, как развивалась гонка вооружений с 1870 года, 1870 по сегодняшний день, она развивалась вот такими, знаете, вверх, вниз, вверх, вниз. И два раза зашкаливала вот движение вверх, не вот так, а вот так. Это был период до Первой мировой войны, 10-14 год, и перед Второй мировой войны, 36-40 год. Вот сейчас впервые, по тем данным, которые мы имеем в США, третий назрел вот такой супер виток гонки вооружений. И значительнейшая часть отводится военно-морским вооружениям. Но неясно, какие военно-морские вооружения развивать. Или же надо делать крупные такие маточные суда, вокруг которых там еще 20-30 кораблей, они охраняют и так далее. Или же, как мы сейчас видим, мелкие какие-то лодчонки, если, например, 60, то они своим роем могут создать угрозу и неожиданно вывести из строя крупнейший корабль, несущий там большое количество самолетов, авианосцев.
1: Не говоря о дронах, да, ракетах.
2: Значит, или средние нужные корабли с большим количеством ракет и так далее. Теперь дальше. Личный состав какой нужен? Оптимальный для того, чтобы обслуживать корабль? Или такой, чтобы можно было высадиться как следует, да, или взять на абордаж и так далее. Вот эти вопросы в настоящее время Соединенных Штатов Америки, как мы знаем, не решены. И вот то, что сейчас проводится вблизи Ирана, для кого, у каждого там свой интерес. Кто-то хочет овладеть нефтью, кто-то хочет еще с иранским режимом посчитаться, а кто-то хочет понять, вот что в 21 веке работает в военно-морском плане лучше, а что хуже. Поэтому нам нужно будет внимательнейшим образом изучить все то, что касается опыта реального ведения военных действий, ну и попробовать подузнать, каким выводом американцы придут, анализируя. Но выводы уже в настоящее время делаются, в частности, и те выводы, которые вы затронули, личный состав меняется. Значит, убирают тех, с кем не согласны, или которые прошиблись, и развитие событий не подтвердило те выводы и те выкладки, которые они давали.
1: Ну, думаю, что да, наверное, и то, и другое. Реальность иранской войны показывает, что пересмотр роли военно-морских сил, конечно, вещь серьезная и актуальная, особенно для Соединенных Штатов. Особенно, если
2: вот
1: ты
2: в эти дни
1: претендуешь на гегемонию, особенно.
2: Вот в эти дни решается уже, да, вот в этой неделе вопрос о выделении 85 миллиардов для военно-морских флот и распределении 18 крупных и 16 вспомогательных кораблей, какие они будут. То есть это надо срочно делать, и вот эта компания должна дать сжатые сроки, соответствующие рекомендации. Это очень интересно.
1: Ну, вы знаете, вот излюбленная политика Соединенных Штатов, она применялась в отношении Советского Союза, она же лежала, так скажем, в основании ядерной доктрины США. Это контролируемая постепенная эскалация. И мы сейчас это с вами наблюдаем. Наверное, многие аналитики говорят, что вот такая ситуация ни мира, ни войны, а армию не распускать. Возможно, но возможно ли такая контролируемая, управляемая ситуация вокруг Ирана, ситуация вот контролируемой эскалации при наличии такого фактора, как Израиль, который ведь может любую эту, наверное, может любую эту эскалацию, ну, сорвать какими-то своими неожиданными для Вашингтона действиями и не контролируемыми Вашингтоном действиями. Вот насколько это действительно актуально, как вы оцениваете эту ситуацию в отношениях между США и Израиль? Похоже, их стратегии в отношении Ирана начинают все дальше и дальше расходиться. Или у вас другое мнение?
2: Ваш вопрос меня сейчас навел на мысль, что мы зря в этом году не отпраздновали 60-летие появления концепции вот дозированных действий, эскалации,
1: да,
2: появился как раз в 66-м году, книжка вышла Кона, и мы внимательно разучали, ее моментально перевели на русский язык, издали широким тиражом достаточно. Концепция очень глубокая и, в общем-то, правильная, потому что одним махом какие-то задачи решать нельзя. Все по нарастающей, и в том числе и реагирует по нарастающей. Значит, какое соотношение стратегия, которая разрабатывается, в том числе хождение по ступенькам вверх и вниз, и незапланированные действия, 60-40. То есть на 60% продумают планы генеральных штабов, ну и на 40% реальное развитие опрокидывает планы, корректирует и так далее.
1: Гладко было на бумаге.
2: Но вы затронули еще ужасную тему страшную. Это Израиль. Вот Израиля влияние изменяет это соотношение на противоположное, 40 на 60. Вот влияние израильтян и даже индивидуальности такой, очень крупной, Нетаньяху, кстати говоря, тоже мы вот в этом году можем отметить его приход ко власти. Он пришел в 96-м году. Сплошные вот на шестерку заканчиваются какие-то, ну, довольно сомнительные юбилеи. Но, вы знаете, да, корректируют во многом ту финальную линию, к которой реально приходят американцы.
1: То есть можно быть готовым к разным рода провокациям, срывам, даже стратегии.
2: Уговорами, поддавливанием, да, да. Все выпускает сход.
1: Вот знаете, что-то в последнее время очень мало слышно о арабской солидарности. Мы в свое время уже столько о ней наслышались, что, значит, уже стали какое-то время, там назад даже, уставать от этого, потому что в наличности она не очень себя проявляла. Но и повода такого вроде бы не было. Но вот вопрос слушателя. Что-то ничего не слышно со стороны Лиги арабских государств, да, реакции. Эта организация еще существует, и почему она так себя, ну, скажем, вяло ведет?
2: Ну, она себя вяло ведет не потому, что она сама по себе плохая, а потому что условия не очень способствуют для того, чтобы она себя активно вела. Ну, смотрите, торговля между арабскими странами, несмотря на то, что они только не пробовали делать, чтобы ее форсировать, 4%. 96% в среднем – это торговля с другими странами, с европейцами, с американцами, с африканцами, с нами, с азиатами по последнее время и так далее. Минимальный процент. Второе. Но как они друг другом будут обмениваться тем, что интересно? Интересно передовые технологии. Их пытаются забрать у американцев, у европейцев, у Российской Федерации, Китайской Народной Республики. То есть, вы понимаете, направленность, вектор внешней политики, направленность экономической, научно-технической политики вовне арабского мира. Но я думаю, сейчас ситуация может меняться в силу определенных факторов субъективного характера. В мае месяце к рычагам Лиги арабских государств приходит хорошо известный нам человек, бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми. Он член, кстати говоря, Валдайского клуба. Вот у нас периодически бывает. Мой друг, мы с ним дружим полвека. Еще познакомились, когда он был школьником, а я студентом на спортивном клубе Каира. Вот, значит, он очень энергичный человек, он был послом в Японии, в Соединенных Штатах Америки, постпред в Женеве, постпред в Нью-Йорке, имеет колоссальный опыт, имеет репутацию очень такую солидную специалиста по Ближнему Востоку, в том числе и в США, и в России, и в Израиле, и среди арабов. Может быть, вот он сможет, так как вот хочет один из наших читателей, сделать так, чтобы в ближайшее время мы больше бы знали. Кроме того, для нас тут в России очень хорошо, у нас замечательный посол Лиги арабских государств, господин Шелтаг. Он очень активный, он говорит по-русски, он очень много делает для укрепления нашей связи, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сможем больше рассказывать, и Лига арабских государств будет больше влиять на развитие процессов в регионе, ну и в мировом плане в целом.
1: Ну, спасибо, продолжим отвечать на вопросы слушателей. Он один вопрос сформулирован очень коротко, но я попытаюсь немножко расширить, насколько глубока трещина в отношениях США и Европы, которая возникла вот во время иранских событий. Она возникла раньше, конечно, но, судя по всему, углубляется. Но вот смотрите, недавно просочилась такая информация, что Пентагон рассматривает, вернее, Трамп, конечно, рассматривает, а Пентагон думает, как это все сделать, чтобы наказать западноевропейских партнеров по НАТО за вот такое неучастие в событиях вокруг Ирана, какой-то молчаливый, иногда и отрицательный ответ на просьбы США и Вашингтона: помогите нам, содействуйте, участвуйте. Этого не произошло. А сейчас уже Соединенные Штаты думают, а как нам наказать Европу? Ну, разные предлагаются, да, способы, там, не признавать больше Фолкленды за Британией, наказать Испанию, чуть ли не отлучить ее от членства в НАТО. Но вот насколько эта трещина велика, как бы вы оценили, и будет ли она углубляться, если затянется процесс с Ираном? Или Соединенным Штатам удастся все-таки подчинить своих союзников и заставить их принудить, скажем, экономическими мерами к тому, чтобы участвовать напрямую?
2: Вы знаете, здесь аспектов много. Трещины это есть и так далее. Я бы выделил самое главное, что нас касается. Мы всегда с вами ищем, что нас касается.
1: Правильно,
2: тут есть вещь, которая нас касается напрямую, потому что делается в отношении нас. Значит, что происходит с НАТО и вообще в целом? В военно-политическом блоке, который мы условно называем коллективный Запад. Значит, американцы пришли к выводу, что если будет война, пускай она будет в очередной раз без них. Без них. А как? Ну, где война может быть большой? Если не мировой, то трансрегион. В Европе. В Европе. Поэтому американцы сейчас что делают? Они подставляют Европу под эту войну. Они сами уходят. Они, кстати говоря, помните, мы 2-3 года назад у нас такой тезис был, что американцы не отсидятся, они там подлечают, дают оружие,

0: с одной стороны, Соединенные Штаты Америки, Канада, и может быть, Великобритания, так? И это континентальная Европа, которая усиливает до 5% производства военное и так далее, и которые направляют, стравливают против нас. Одновременно происходит и другой процесс в этом же направлении. Мы отфиксировали, что ЕС, которое было объединение угля и стали, ну и где это уголь, сталь, сейчас перешли к тому, для чего оно не создавалось. Была договоренность, НАТО занимается военными делами, ЕС занимается торгово-экономическими. Потом переходный период подсоединили такое, ну не такое страшное название, как оборона, вопросы безопасности, а теперь безопасности переросли в оборону, наступление и так далее. То есть и здесь тоже Европа в настоящее время имеет тенденцию перерастания в военно-политический блок. Вот это самое главное. Американцы разными путями, в том числе имитируя, что они обижаются на что-то, отодвигают от себя Европу вместе с проблемами и по потенциальным столкновениям, в том числе с использованием разных средств, включая ядерные, возможно, между континентальной Европой и Российской Федерацией.
1: Ну вот эта тенденция использовать прокси-силы, да, в борьбе с основными противниками, а наша хата вроде с края, поэтому вы по ней не бейте, пожалуйста, по нашей хате. Но вот похоже, что с Ормузским проливом происходит, ну, примерно то же. Вот опять же наши слушатели обращают внимание, что, похоже, Ормузский пролив США хотят закрыть даже не столько свои блокады, потому что блокады временные носят характер, и свалить вот на Иран, что, дескать, в мировом кризисе, в потрясениях на рынках, мы здесь янки ни при чем, а результат блокады залива против всех остальных – это действия Тегерана. Но вот поговорим, да, о этом хаосе на нефтяном рынке и вот таких выводов. Вы согласны с такой подходом?
0: Ну да, в принципе, действительно, руками Ирана, вроде бы с Ираном воюют, но Иран выполняет какую-то определенную роль невольно, вольно или невольно, выполняет, подыгрывая определенным планам Соединенных Штатов Америки по торможению экономического развития своих конкурентов, Китайской Народной Республики, азиатских стран, европейских стран. Тоже.
1: Сейчас, ну, его заставили.
0: Так вот сказать. Смотрите, сейчас обеспечены энергоносителями только две страны из крупных. Это Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Значит, что делают американцы? Ну, вы видите, они не могут нас ограничить в нефтяном плане. А другие могут, других могут. Поэтому они сейчас что делают? Они делают все для того, чтобы с помощью блокирования транспортных магистралей, другими путями, не дать возможность подпитки должной Китаю, Индии, другим крупным странам и европейским странам. Сейчас произошла вещь, которая никогда не была вообще в истории энергетического рынка. Ежедневно рынок не досчитывается от 5 до 12-15 процентов того, что он должен получить. Пока есть запасы, у некоторых стратегических запасов довольно большие, а когда они иссякнут, и что будет? Будет очень бледный вид. Вот американцы будут очень довольны этому. Поэтому вот то, что сейчас происходит, блокада, контрблокада, ну да, там борьба, конечно, еще за контроль над Ормузским проливом, но помимо этого успешно реализуется вот эта вот подлинная такая цель Соединенных Штатов Америки — не дать возможность нормального экономического развития своим конкурентам, будь то любимые партнеры по НАТО европейские или нелюбимые и не партнеры Китайской Народной Республики.
1: Спасибо за ваши ответы. И я напоминаю, наш гость сегодня Андрей Глебович Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный полномочный посол. Он же у нас экс-посол Саудовской Аравии и профессор Высшей школы экономики. Спасибо, Андрей Глебович.
0: Спасибо большое за замечательные вопросы. Они всегда будут и подталкивают мысль дальше.
1: Спасибо нашим слушателям. Спасибо слушателям программы «Виза весь мир» и радиостанции «Спутник». Спасибо.

0: Алексей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В последнее время вокруг Ирана и мирного урегулирования ситуации вокруг Ирана очень много новостей, но как-то никакие из них

0: не намекают на то, что все-таки удастся договориться. Буквально недавно обменялись заявлениями иранский МИД и американцы. Ну и из заявлений сторон понятно, что переговоры какие-то, может, и идут, но те предложения, которые выдвигаются сторонами, они не устраивают ни одну, ни вторую сторону. На ваш взгляд, насколько сейчас ситуация в тупике и решится ли американская сторона вновь начать удары?
1: Знаете, изначально, конечно, эта агрессия против Ирана, пусть и там мотивированная какими-то сомнительными предлогами, изначально выглядела как авантюра. Собственно, авантюра, она и выглядит сегодня. Такое впечатление, что Израиль и США, пойдя на эту эскалацию, явно не просчитали ни стратегии, ни тактики, ни последствий, ни, так сказать, сценариев развития сюжета. Да? То есть был, видимо, один и единственный. Кто-то там говорил, что писали где-то, что это искусственный интеллект, нарисовал какой-то план и по нему действовали. Ну, странно, да, для великих держав, ну, по крайней мере, для США, да, не знаю насчет Израиля, но для США точно странновато это все выглядит, и как выбраться теперь из этой сложившейся ситуации, никто не знает. Действительно, переговоры в тупике. Ну, есть такая осторожная, некоторая надежда на то, что, возможно, Россия сможет стать тем медиатором, который запустит этот переговорный процесс. Не зря, в общем-то, в понедельник вечером в Санкт-Петербург прилетел министр иностранных дел Ирана. Да, как известно, у него должна состояться встреча с президентом Путиным в Санкт-Петербурге, где, опять же, по заявлениям иранских информационных агентств, министр иностранных дел Ирана доложит президенту Путину о ходе переговоров, о том, что осталось за кадром средств массовой информации или же каких-то заметок в социальных сетях у Трампа. И, возможно, именно Россия сможет стать тем медиатором, который приведут переговоры к какому-то более-менее значимому результату и вновь восстановится статус-кво на Ближнем Востоке. Почему мы говорим осторожно и возможно? Потому что уж больно все далеко зашло. Так далеко, наверное, давно не заходило на Ближнем Востоке. Ну, наверное, со времен войны в Персидском заливе, там еще при Буше-старшем, да? И сегодня, конечно, диковато выглядит то, что вовлечены в этот конфликт, ну, практически все страны региона в той или иной форме, что, безусловно, прямо отражается на общей мировой экономике, на ценах на энергоносители. Все это за собой тащит, так сказать, дополнительные расходы, и многие страны мира в предкризисном состоянии находятся экономически. Вот, и, безусловно, с этим надо что-то делать, и вот весь мир сегодня наблюдает за тем, что и как, так сказать, обсудят в Санкт-Петербурге министр иностранных дел Ирана и президент Путин, да, и какие дальнейшие шаги России в этом смысле. Вот, я к чему это говорю? К тому, что как бы не пытались последние годы все это представить иначе, значит, как-то выхолостить, как-то перевернуть кверх ногами смыслы. Сколько лет пытались втянуть Россию в этот украинский конфликт, и в итоге началась специальная военная операция. Она все еще идет, просто потому, что Россия действует так, как считает нужным, а не так, как действуют там американцы или кто-то еще в подобных ситуациях. Но, тем не менее, все это время, да, пытались Россию, что называется, принизить, как-то вывести за скобки но Россия одна из нескольких великих держав, которых всего на сегодняшний день три, по большому счету, понимаете? Соединенные Штаты, Россия и Китай. Ну, можете в любом порядке поставить, да, по алфавиту или там по каким-то отдельно взятым показателям, но тем не менее сверхдержав сегодня всего три на планете Земля. Вот. И не принимая во внимание или не привлекая к участию в серьезных вопросах великую державу, вы всегда можете, так сказать, нарваться вот на тот цугцванг, в котором сегодня оказались Соединенные Штаты сами, несмотря на то, что они тоже большая, великая страна. Но, тем не менее, они сторона этого конфликта, а не медиатор. А здесь нужны медиаторы, качественные, большие медиаторы. Да, Пакистан попробовал, но, видите, не очень получилось. И очевидно, что без России они не справятся. Я не знаю, справятся ли с Россией, и надеюсь, что так. Ну, по крайней мере, мне кажется, что российская сторона предпримет максимум возможных усилий, чтобы разрешить эту ситуацию и подвести стороны к какому-то взаимоприемлемому соглашению, дабы прекратить конфликт и, так сказать, начать мирный процесс.
0: Ну и вот вы сказали о том, что в регионе, где боевые действия совсем недавно шли, очень серьезно конфликт сказался на экономических показателях. Мы часто смотрим на то, что происходит у нас, естественно, смотрим, если говорить про этот конфликт, на то, что происходит у США, у Израиля и у Ирана. А вот там Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и другие страны региона часто остаются за скобками, но все-таки они тоже на мировую экономику влияют очень серьезно. На ваш взгляд, насколько вот действительно это влияние, которое оказал конфликт, сейчас сказано на их экономиках, ну и как следствие на мировой экономике?
1: Не только на их экономиках, еще раз, это прямо на всей мировой экономике. Послушайте, перекрыты поставки по почти там 40%, 30 с лишним процентов углеводородов на мировой рынок. Это очень много, понимаете? А если еще учесть географию этих поставок и, скажем, степень диверсификации, например, Китай, конечно, покупал персидскую нефть, но Китай активно покупает и русскую, российскую, да, и еще там, где можно купить, то есть максимально диверсифицировав поставки углеводородов. А вот, скажем, Европа в основном и только лишь получала именно вот эту самую нефть из Персидского залива. Почему? Потому что традиционно они там считали себя хозяевами еще с колониальных времен. Вообще Ближний Восток, ну, по крайней мере, британцы точно воспринимали всю жизнь как свою еду. И до сих пор воспринимают. И я, кстати, не удивлюсь, что за вот этой авантюрой Израиля и США где-то там вылезут британские уши, британских спецслужб рано или поздно. Это прям вот их стиль, знаете, подтолкнуть, спровоцировать, а потом стоять в сторонке там и стричь купоны от спекуляции на там, фондовых или там биржевых каких-то торгах. Вот. И, конечно, Европа в этом смысле самая пострадавшая, на мой взгляд, сторона. Слушайте, сегодня вон в новостях где-то я прочитал, Голландия, например, предложила, ну, на этой неделе должна состояться сессия Европарламента в Страсбурге. Они там ну, по очереди, то в Страсбурге, то в Брюсселе. А Голландия говорит, нет-нет, давайте мы все в Брюсселе сейчас будем проводить. Очень дорого летать. Почти в 4 раза выросли цены на авиаперелеты, на ну, не только там, так сказать, и для билеты для граждан и все остальное. Представляете, в 4 раза буквально вот за 1,5 месяца. Вот. И, конечно, еще раз, одна из самых потерпевших Европы. Вот эта вот глупая идиотская русофобия, в которую они бьются уже не первый год. Причем в совершенно такой дикой подучей. То есть это такое ощущение, что это какая-то болезнь, потому что все их выкладки, сентенции, они абсолютно иррациональны, да? Только чтобы русские сдохли, знаете, извините за такое вот. Но это вот в этом, тут такая логика, да? Почему? Потому что я их не люблю. Слушай, ну можешь не любить, но, так сказать, вот эта нелюбовь и эта глупость сегодня европейцам очень дорого обходится. Но зато у них есть возможности, там, не знаю, средства, оружие и так далее, для того, чтобы снабжать этим всем режим Зеленского, чтобы он еще месяц или два посопротивлялся там в виде того, что они там изображают какое-то там сопротивление, да, чтобы еще больше на этом самом нажить или на стричь купонов, да, по карманам, но уже здесь по личным карманам, понимаете, да? Средства это общие, в смысле бюджетные, а дивиденды по личным карманам. Вот и все. А цена этому всему, всей этой идиотской русофобии, это вот то, что мы сегодня видим. Обострилась ситуация на Ближнем Востоке, сократились или просто прекратились поставки ближневосточной нефти и газа, и все. И все. И все начинает вставать. Ну да, есть какие-то запасы, но запасы же тоже не бесконечные, да, и, соответственно, цены просто запредельные уже там и на дизель, и на бензин, и на все вместе взятое.
0: Ну и в завершение, помимо встречи президента России с министром иностранных дел Ирана, также министр обороны России Белоусов встретился со своими иранскими коллегами с делегацией Министерства обороны Ирана и заявил, что Россия продолжит сотрудничать с Ираном, в том числе и в военной сфере. Ну и возникает вопрос, на ваш взгляд, если все-таки боевые действия возобновятся, насколько Россия сможет помочь Ирану не прямо там какими-то военными методами, а всеми теми видами поддержки, за которые Иран уже благодарил Российскую Федерацию, не называя их прямо, но все-таки намекая, что какая-то помощь была.
1: Слушайте, ну там намекали, не намекали, это второй вопрос. А вообще, еще раз, Россия великая держава, одна из трех. И великая держава выбирает любую страну в мире, с кем ведет военно-техническое сотрудничество. Таких стран у России там, ну там под сотню, да, с которыми Россия имеет соответствующие договорные отношения о военно-техническом сотрудничестве. То есть, куда поставляется российское оружие? Почему нет? Еще раз, Россия – великая военная держава. И в смысле российское оружие – это известный бренд на весь мир известный. И одна из нескольких стран, которые массово поставляли оружие на соответствующий мировой рынок – Россия, и что в этом удивительного? Ничего удивительного. И Россия считает нужным соответствующие соглашения продолжать и активно реализовывать. И ради, собственно, подобных ситуаций, по большому счету, и заключаются такие договора, понимаете, да? Не ради того, чтобы в мирное время тратить лишние деньги на там дополнительное вооружение, на что-то еще, да, а ради того, чтобы тратят постоянно, ради того, чтобы в критические минуты было на что опереться. Вот и все. Соединенные Штаты, кстати, здесь одни из конкурентов России в этом смысле, я имею в виду ВПК России, ВПК США, и сопоставимо, так сказать, по географии. Ну, я имею в виду по количеству стран, с которыми те же США имеют соответствующие соглашения военно-технического сотрудничества. Другой вопрос, что там объемов может быть побольше, я имею в виду в деньгах, в масштабах. Но это же не об этом история. Вот. И нет никаких оснований прекращать подобные или приостанавливать подобные договора. Тем более, еще раз, что, как правило, такое сотрудничество и организуется ради того, чтобы в критические моменты, а для Ирана сегодня именно такой момент, было на что опереться. Вот и все.
0: Спасибо большое, Алексей Анатольевич. До скорых встреч. До свидания.

0: В эфире программа «Акцент дня». В студии Роман Овсяников. Здравствуйте. Франция бросает вызов. Сможет ли Париж взять на себя роль Вашингтона в системе европейской безопасности? Об этом говорим с доцентом финансового университета при правительстве России, кандидатом политических наук, военным экспертом Владимиром Яронасяном. Владимир Максимович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы скоро начнет военную операцию против одной из стран НАТО. Как вы оцениваете вообще обоснованность подобных заявлений?
1: Ну, Польша всегда была кликушей и всегда была подстрекателем. В этой связи ничего нового абсолютно не происходит. Польша говорит о том, что Россия якобы собирается после украинского кейса атаковать Литву. В частности, Литва для поляков всегда была таким лакомым кусочком и таким камнем преткновения с немцами. По той простой причине, что Вильна, например, они считают собственным городом. На башне Гедемина, значит, развивался польский флаг. Литовские жители Вильнюса ненавидят таксистов-поляков. И в этой связи, конечно, понятно, почему немцы, значит, собираются разместить там бригаду в составе более 5000 военнослужащих, которые будут экипированы по высшему разряду и, естественно, снабжены боевой техникой не только мардерами, но и леопардами, которые, собственно, будут скорее не защищать Литву, а противостоять польскому вторжению. В этой связи скорее поляки хотят вторгнуться в Литву и взять свой Виленский край, нежели Россия, значит, пойдет на, значит, вот эту операцию, грубо говоря. Хотя, конечно, нарываются прибалты, тут надо признать. Тут есть определенные моменты, которые можно трактовать поляками следующим образом, что повод у России, так сказать, атаковать Прибалтику есть, и, скорее всего, они на это пойдут, русские, да? Ну и как бы тут момент, связанный вообще с ролью Польши. Как вот, знаете, у жиганов, значит, городских, львовских жужиков, ну, это же организм, да, была такая тема. Сначала посылают такого хлюпика, чтобы он спровоцировал, значит, жертву, а потом уже вступают в эту, значит, конфликтную историю для того, чтобы эту жертву, извините за, опять же, организм развести, уже более старшие старшаки, да. В этой связи Польша, она мнит себя старшаком в Европе, да, но на самом деле является вот этой вот собакой, которую посылают вперед с тем, чтобы спровоцировать какие-то действия и реализовать какие-то планы более амбициозных игроков.
0: По поводу того, что Прибалтика, как вы сказали, нарывается. Вы сейчас говорили о том, что они разрешили пролеты своих дронов на территории, которые летят в сторону России, или там еще какие-то моменты?
1: Только еще есть фактор, значит, Балтийского моря. Мы понимаем, что идет дроновая подготовка. Мы понимаем, что Kongsberg Defense, норвежцы, присутствуют там и снабжают прибалтов, включая литовцев, включая эстонцев и латышей, дронами Kongsberg. Мы понимаем, что подводные дроны Remus британского производства также присутствуют там. Мы понимаем, что асимметрия является концепцией литовских боевых пловцов, которые находятся в непосредственной близости от гаваней нашего Балтийского флота, в частности, в Клайпеде базируется. Мы также понимаем взаимодействие с Формозой, это боевые пловцы Польши, и финнами у эстонцев, несмотря на то, что маленький флот, там 300 человек, там у них из этих 300 человек половина это боевые пловцы, это диверсанты. Поэтому как бы сама концепция асимметрии, она предполагает диверсионную войну в акватории Балтийского моря и даже в дальнем тылу. С учетом хорошего спецназа у финнов, я имею в виду УТИ, спецназ, который занимается глубинной разведкой, и их взаимодействие с эстонцами, которые взяли курс на терроризм, на укрытие террористов, которые осуществляют диверсии и убийства политические на территории России. В частности, мы знаем, что после убийства Дугиной Даши убийца спряталась в Эстонии, через Псков заехала туда, и их укрыли, включая организацию Кейтс-Элит, которая готовит эстонцев к резне, фактической резне русских. русскоязычных в Эстонии. Там есть такая организация, Кайтселит называется. У них идеология вырезать всех русских на территории Эстонии. Это реальная идеология, а не придуманная какая-то. У них даже генерал, который возглавлял в прошлом эту организацию, Кайтселит, его звали Рихо Юхтаги. Он признался в интервью одному из западных журналов, что ему снится один и тот же сон, как он убивает русских. Поэтому в этой связи там ничего нового. В Прибалтике бывали, знаем отношения, значит, и латышей, и эстонцев, и литовцев отношения к, так сказать, ситуации с российско-белорусским, скажем, вторжением в кавычках.
0: Теперь к Франции. Тут в последние дни Франция очень ярко выступает на международной арене, по крайней мере, заявление Макрона, и демонстрирует якобы свой ядерный потенциал на фоне ослабления роли США в европейской безопасности. Как, по-вашему, готов ли Париж взять на себя эту лидирующую роль, или это все-таки больше показуха?
1: Нет, не показуха, хочет взять лидирующую роль. Значит, Париж это неоколониальное государство с субимперскими амбициями, которое занимает второе место в мире по торговле оружием. Нужно понимать, что Naval Group, Matra Defense, Nexter Defense – это французские компании, которые торгуют оружием высокотехнологичным. Франция обладает ядерными боезапасом серьезным, значит, больше 280 боеголовок. Нужно понимать, что у Франции есть 4 триумфана с МБР, да, значит, у них есть самолет «Рафаль» и «Мираж», которые могут на своих пилонах нести крылатые ракеты с ядерной боеголовкой и самонаводящиеся. Мы понимаем, что французские самолеты неплохие, они стоят дороже наших аналогов, ну, там, в два раза, но практически сопоставимы по цене с еврофайтерами. То есть где-то примерно 85 миллионов евро один самолет. И французы торгуют активно самолетами, своими истребителями, в частности, Индия, в частности, ОАЭ, в частности, значит, неплохо производят снаряды. Хотят размещать свои самолеты на базах в Польше, значит, аэродромная инфраструктура будет использована. И, конечно же, здесь есть всегдашняя конкуренция с Британией, да. Значит, вспомним, что французы не доверяют англосаксам, ненавидят их, можно сказать. Англосаксы подтверждают эту ненависть со времен Черчилля, когда лишили урана африканского французов и дали им создать, они поделились технологиями и дали им создать ядерную бомбу только в 60-е годы.
0: Но это вы о Франции говорите, о потенциале французском в целом как государство. А если говорить о Макроне, готов ли он быть лидером Европы?
1: А Макрона не ставьте на уровень роли личности в истории. Ставьте Naval Group туда. То есть вы ставьте туда на роль бенефициаров и промоутеров. Ставьте тех, кто делает бизнес, и тех, кто зарабатывает на войне. А это Naval Group. В Америке это General Dynamics Electric Boat и Lockheed Martin, да, и Raytheon. А во Франции это Nexter Defense, Matra Defense, производящая скелпы. Аналоги Storm Shadow, которые летят на Донбасс и на Севастополь. Да? Там это Naval Group, это Matra Defense, это Nexter Defense и военпром французский, который зарабатывает на продаже оружия 9,8% мировой торговли оружием. Это второе место в мире. Поэтому, когда мы говорим о Макроне, ну это менеджер, ну что, посмотрите на его лицо. Там все понятно, да, это пародия на Наполеона, но это не Наполеон. То есть, грубо говоря, мы понимаем, кто за ним стоит. И это вовсе не Бриджит, его жена, хотя она связана с военпромом французским, чтобы вы понимали. Поэтому, когда мы говорим о Франции, то это, конечно же, амбиции, конечно же, обида на Россию за Мали, за уран, золото Буркина-Фасо. Это обида на африканский корпус, это желание убить, а убили они это они сделали. То есть то, что происходило сейчас в Мали, это инспирировано Францией. Поверьте мне, деньги там французские.
0: Ну, вот они очень хотят вернуться в регион, я так понимаю, африканский. Делают это всеми усилиями, все силы прикладывают.
1: Там французские. Французы имеют деньги. Имеют деньги. Они бенефициары распила бюджета Еврокомиссии. А немцы там на вторых ролях в любом случае. Почему? Потому что Rheinmetall только начал скупать испанские мощности для производства снарядов. Значит, и они занимаются круговым обменом. Так называемый круговой обмен. То есть чехи отдают, значит, снаряды и гаубицы Дана, значит, и Сузанна отдают украинцам, а немцы поставляют за живые деньги свои гаубицы, панцергаубицы 2000 чехам. Значит, немцы производили 35 тысяч снарядов в год, сейчас 480 тысяч. Французы больше производят, больше всех в Европе производят французы. Значит, самолеты только сейчас у французы могут продавать, если не говорить об американских самолетах, да? Они не хотят американское оружие покупать, французы, и не будут. Они делают все, чтобы покупали французское оружие. Причем все, особенно гаубицы, Сезар, значит, снаряды, значит, скелпы, самолеты Миражи, Рафали от Дюссо Авиасион, значит, катера и дроны от Наваль Групп и так далее. Франция – это серьезный соперник наш. Нужно это понимать. Не надо недооценивать врага. Наполеон все-таки, он же дошел до Москвы, да, потом его Кутузов раздолбил, да, вместе с Багратионом. Но до Москвы он дошел. И кого он использовал? Поляков. Значит, большая часть армии вторжения Наполеона 600-тысячной составляли, внимание, поляки. Поляки служили во Франции как таран. Французы посылали на Гаити поляков усмирять бунты. Значит, поляки и французы всю жизнь вместе.
0: Значит, ну, теперь к Франции современной давайте вернемся, и к Польше современной. Вот как вы уже озвучили эту связку историческую, так они и продолжают. Совместные учения Франции и Польши, ВВС Франции и Польши над Балтийским морем с отработкой ядерного удара по целям по территории России. Насколько это вообще реальная история и какая может быть наша реакция?
1: Смотрите, ничего нового, опять же, архаика здесь трансформировалась в фьючерсы. Тут нужно понимать, что мы не можем рассматривать сегодняшнюю ситуацию с вот этими учениями франко-польскими и присутствием Франции в Румынии, значит, и претензии Франции на Бессарабию, да, и Польшу, в том числе как протекторат. Мы не можем рассматривать в отдельности от исторической ретроспективы. Французы – это нация имперская. Поляки для них – это конгломерат туземцев, которых они используют в своих амбициозных имперских целях. Поэтому, когда они говорят о нанесении удара с помощью ядерных своих крылатых ракет из «Рафали» и «Миражей», которые будут пускаться с территории Польши, они как бы подставляют Польшу, но при этом они понимают, что в долгосрочной перспективе они будут договариваться, французы, с русскими. А поляков они могут убедить в том, что они получат 5 новых воеводств на Украине в какой-то момент. А что касается Румынии, то они победили там на выборах. Французы победили. Значит, на выборах в Румынии победили французы. Это нужно понимать. Присутствие там баз Франции, использование Констанции, использование Михаила Кагалничану, полигона французским контингентом в Румынии, говорит о том, что французы потихонечку, тихим сапом заменяют уже американцев. Уже заменяют американцев. Поэтому, когда они говорят о объединении с немецкими интересами, понятно, что они будут вытеснять Rheinmetall, Краус Мафи, Тиссен, Крупп, они будут вытеснять своими фирмами. Но кость подбрасывать немцам они будут, французы. Но они ядерная держава, а немцы нет. Поэтому лидером во всей этой истории будет Франция. антироссийская история, не Германия. У нас почему-то на телевидении в большой игре, там в программах, говорят Германия, Германия, Германия, амбиции Германии. Внимание, Германия на вторых ролях после Франции сейчас.
0: Еще один момент, да. Владимир Максимович, не совсем он, точнее, совсем он как бы не относится к этой теме европейской вот этой консолидации во главе с Францией против России. Но тем не менее, министр обороны России Андрей Белоусов посетил Пхеньян и обсудил с Ким Чен Ыном перспективы военного сотрудничества. Подписаны документы до 2031 года о совместном, в том числе и военном сотрудничестве. Может ли это быть неким ответом России, вот это объединение с КНДР против вот этой вот европейской коалиции, если вдруг будет, ну, условно говоря, военный конфликт с НАТО?
1: Европейская коалиция состоит из двух взаимосвязанных опций. Первая опция – пушечное мясо, вторая опция – вооружение. Первая опция – это сейчас украинцы, а предполагается поляки, ну и наемники. Наемников мало. Значит, это Латинская Америка, понятно, что там присутствие есть, но это мало их, да? Вот, а в таких товарных объемах это украинцы и поляки. Что касается вооружения, то Франция хочет заместить Америку полностью здесь, Европой. То есть, грубо говоря, большая часть французы, часть скандинавы и так далее, немцы. Ну а Пхеньян это ребята высоко мотивированные, которые проявили себя в Курской области, до сих пор еще там присутствуют в определенных количествах. Ими довольны наши все подразделения, включая морпехов, 810-я бригада особенно, которые освобождали Плехово, Горналь и так далее. Когда заходили на зачистку северокорейцы, они делали это за считанные часы. Бегают быстрее всех. Спринтеры. По факту молодые ребята все. Это спецназ. Высоко квалифицированный и высоко мотивированный с обожанием своего лидера. С обожанием своего лидера. Даже портрет не так будет висеть в блиндаже, чуть-чуть криво, Ким Чен Ына. Если вдруг будет и кто-то заденет плечом, я не позавидую этому человеку. Поэтому северокорейцы – это великолепные войны, великолепная связка. Они были со своим вооружением. Внимание, я имею в виду самоходные артиллерийские установки, отличные. Вот. Используют они сейчас дроны активно. Но дело в том, что дроны сейчас все используют. Тут нужно понимать, что есть борьба щита и меча, и она будет вечной. Рэбы, сети, Дарвин Зет и так далее. Все мы понимаем, что французы тоже идут семимильными шагами в этом направлении. И мы видим это по Мали, по Африке, так как и в прививке использовали против африканского корпуса и официальных властей Мали, казалось бы, джихадисты, да, которые, ну, не образованы. Кто им помогает? Украинцы и французы, все. Тут все понятно. Но это эти карты раскрыты. Это как в этом, в казино, знаете, они, французы же любят казино. Монте-Карло и так далее. Флоп открыт, карты видны. Понимаете? Карты там понятны. Деньги французские, специалисты украинские, значит, джихадисты, пушечное мясо. А украинцы там себя воспринимают в качестве викингов. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, то, что сегодня происходит в мире, это постоянное баражирование по регионам, да? Вьетнам, Пхеньян, Африка, разные шахматные клетки, но это все одна и та же палитра. То есть это одна мозаичная картина. Украина – это лишь одна из клеток. Мы будем с бандеровцами долго бороться. Это же не сегодня закончится. Мы в 44-м году выгнали фашистов из Украины. Что происходило до 59-го года? Мозаичный принцип руководства бандами, значит, он предполагает зонтичный принцип управления войсками. Мы не сможем, так сказать, говорить о том, что мы победив там в Киеве, мы всех лесных братьев этих уберем из их лесов. Поэтому все это надо рассчитывать на долгий период.
0: Спасибо, Владимир Максимович. С нами на связи был доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, военный эксперт Владимир Ероносян.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия, программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Итак, Дональд Трамп вряд ли примет предложение Ирана, потому что в нем нет решения вопроса по ядерной программе. В общем, ситуацию мы обсудим вместе с нашим гостем. У нас на прямой связи международный эксперт Андрей Манойло. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Вот продолжается этот такой, знаете, в чем-то даже беспредметный, ну, по крайней мере, на первый взгляд, диалог между США и Ираном. Как вы считаете, почему ситуация вот именно таким образом сейчас видится, и во что это все выльется?
4: Ну, там ситуация предельно простая. Трамп попал в ловушку, в западню, которую ему расставил, конечно, не Иран. Но именно в Иран он вляпался. И сейчас Трамп находится в ситуации очень близкой к безвыходной. И это видно, кстати говоря, по его истеричному поведению, по попыткам представить хорошую мину при плохой игре, по остаткам в высшем командном составе вооруженных сил Соединенных Штатов. Ну вот он отправил буквально сутки назад в отставку командующего ВМФ США. Это заметно. В чем заключается эта ловушка? Ну, дело в том, что Трамп ввязался в вооруженную агрессию против Ирана, вот, хотя эта агрессия была не спровоцирована, никто его не заставлял это делать. Но ему аккуратно этот Иран вот прям под нос подсунули как приманку. И он эту приманку заглотил. И теперь у него ситуация вот какая. Военным путем проблему с Ираном он не решил. Судя по всему, ситуация тупиковая. Сдвиги какие-то возможны только в том случае, если Трамп решится на сухопутную наземную военную операцию. Но наземная военная операция – это большие жертвы, это, в общем, проблемы, это высокий риск того, что что-то пойдет не так, причем пойдет фатально не так. Вот. С одной стороны. С другой стороны, у Трампа другого выбора нет, потому что впереди промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов, и голосование будет уже в ноябре, и Трампу жизненно важно завершить военную кампанию в Иране до того, как избирательная кампания вот на эти промежуточные выборы в Конгресс войдет в свою финальную фазу. То есть до голосования, до выборов. Иначе Трампу на этих голосованиях припомнят потери американских граждан, которые уже погибли, которые еще погибнут в ходе этой военной операции. Огромные расходы, какие-то нелогичные действия. Трампу припомнят гибель мирного населения в Иране. Удар по школе, где погибло большое количество детей иранских. Все это на Трампа свалится. Поэтому Трампу жизненно важно сейчас каким-то образом этот вооруженный конфликт, если не завершить, то приостановить. Вот. Поэтому он и все время и цепляется за иранское руководство и призывает его там снова вернуться в режим переговоров. Вот какую-то паузу сделать, которая могла бы Трампу дать основание заявить о том, что он победил Иран. Ну, пусть временно, да, но все равно победил. Иран прекрасно понимает, что время работает на них, а не на Трампа. Что Трамп в ловушке, деваться ему некуда, и с каждым новым днем Трамп приближается к своей катастрофе. Поэтому Иран ведет себя так, как будто Иран эту военную кампанию уже выиграл. То есть иранцы ведут себя заносчиво, дерзко с американцами, прекрасно понимая, куда именно Трамп вляпался. И выдвигают те условия, которые являются, во-первых, жесткими, во-вторых, неприемлемыми для Трампа. Трамп такой вопросительный. И не исключено, что вооруженный конфликт США с Ираном завершится, стратегическая победа Ирана, во-первых. А во-вторых, не исключено, что в результате этого конфликта, понеся, конечно, потери, Иран получит стратегическое преимущество. Например, де-факто узаконит свой исключительный контроль над Ормузским проливом, которого у него никогда не было, и не было, тем более не было до начала войны с Соединенными Штатами Америки. Вот. А теперь этот контроль у него появится. Вот. И вот это вот самая парадоксальная ситуация, самая парадоксальная из всех парадоксов, которые характерны для нынешней ситуации.
3: Андрей, так все-таки по чьей милости Трамп вляпался в Иран? Кто ему подсунул эту приманку? Чья это спецоперация, с позволения сказать?
4: Ну, кто-то ему точно подсунул. Вы не подсовывали? Нет, не подсовывали, я не подсовывал. Вот уже двоих нет. Остается только третье. Я полагаю, что эту приманку подсунули не внешние враги Трампа, а внутренние. И это ловушка, которую придумали его противники-демократы, для того, чтобы Трампа засадить, а заодно и засадить всю республиканскую партию, которая сделала ставку на Трампа, вместо того, чтобы делать ставку на нормальных людей. В кавычках, конечно. Ну, вот. Я думаю, что это демократы. Но среди этих демократов, к этим демократам наверняка примкнули и наиболее радикально настроенные представители республиканской партии, потому что Трамп успел достать, очень многих своей бесцеремонностью, хамством, нахрапом, напористостью. Вот. И если глубинная Америка, в общем, Трампа еще поддерживает, то эстеблишмент, политические элиты, в руках которых как раз и находится власть, вот, они все больше раздражаются поведением Трампа, который ведет себя совершенно непредсказуемо. Он мало управляем, если вообще управляем, в принципе. Я так полагаю, что это вот тонкая игра, ловушка, которую расставили демократы, которые долго гладили Трампа по-шорстке, как настоящие психотерапевты американские, дорогостоящие, культивировали в нем его внутреннее эго. Значит, Трамп страшно закомплексован, внутри он очень не уверен в себе. Вот была проведена гигантская работа, чтобы Трамп в себя поверил, как говорят наши подростки. Затем ему подсунули Венесуэлу и идею проведения вот этого, похищения Мадуро в стиле похищения генерала Нориеги. Вот. Трамп провел эту операцию, вот, и все получилось. И вот здесь у него окончательно бдительность и критическое отношение к тому, что ему предлагают, видимо, и улетучилось, потому что он окончательно поверил в себя. Он решил, что он великий. Вот после этого ему под нос аккуратно подсунули Иран. И, скорее всего, с таким комментарием о том, что давай, вот смотри, целое поколение президентов, несколько поколений президентов до тебя ничего с Ираном сделать не могли. Ты будешь первый. Ты разделаешься с Ираном за 2 месяца и станешь исторической личностью. И тебя, твою статую поставят в пантеоне героев. Вот, рядом с Линкольном и Вашингтоном. Вот. Ну и Трамп повелся. Он подумал, если прокатил с Венесуэлы, что ж с Ираном-то не прокатит. Вот. Но вот тут оказалось, что не все однозначно.
3: Андрей, и еще такой вопрос. Как вы считаете, у Соединенных Штатов есть еще один инструмент, который они в принципе могут задействовать, потому что он у них в наличии, ядерное оружие. Как вы считаете, возможно ли его применение по Ирану?
4: Тактическое ядерное оружие, да, возможно. Потому что Трампу, как в том фильме, как в «Кавказской пленнице», о том, что нет, теперь либо я с ней иду в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору. Вот. Теперь Трампу либо военная победа над Ираном, либо аналог этой победы, то есть переговоры, где Иран пойдет на компромисс, но при этом его размен будет больше, чем у Соединенных Штатов. То есть позиция иранской переговорной группы будет более слабой, чтобы Трамп мог сохранить лицо. Либо это, либо наземная военная операция, а поскольку наземная военная операция локальной быть не может, вот они начнут с Ормузского пролива, но придется же выковыривать ксиры, басейши из гор повсеместно. Вот. Для этого силы Трампа, в общем-то, не хватит. И в этом отношении риск того, что обменяются не ядерными ударами, а ядерное оружие урана есть, даю зуб Венса за это. Вот. Риск довольно велик.
3: Андрей, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
4: До свидания.
3: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, что Трамп вряд ли примет предложение Ирана, потому что в нем нет решения вопроса по ядерной программе. Что все это означает? Как долго будет продолжаться диалог между двумя сторонами? Мы побеседовали с нашим гостем. У нас на прямой связи был международный эксперт Андрей Манойлов.

0: всем здравствуйте. Агентик Гранчестер Дарьян, доктор политических наук, да, Алеша Тимофеев, все здесь. Так, Путин встретился с министром иранским Аббасом Аракчи. В ходе встречи глава иранского МИДа выразил благодарность России президенту Путину за поддержку республики. Всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудную минуту стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики, говорит глава иранского МИДа.
1: Хорошо, что они это ценят.
0: А мы видим это, ну, мы в смысле, понятно, что там есть, так сказать, контакты, есть группы рабочие, есть взаимодействие, и, скорее всего, есть действительно помощь какая-то ощутимая.
1: Да. Но чисто, мы же, типа, не... Во-первых, дипломатическая поддержка очень важна, потому что здесь и Россия, и Китай однозначно выступали против этой агрессии в отношении Ирана. На дипломатическом уровне это значение для них имеет. Я думаю, есть и такие формы помощи, которые не демонстрировались публично, и хорошо, что они не демонстрировались, потому что это, кроме проблем, бы ничего для России не создало бы на этом этапе. А то, что Россия будет поддерживать Иран, мне кажется, тут просто нет альтернативы этого, потому что в этом регионе другого крупного государства, с которым у нас до такой степени совпадали бы внешнеполитические и геополитические интересы, просто нет. Если, не дай бог, с Ираном что-то случится в том смысле, что приведут его американцы, израильтяне к распаду государственности, первыми, кто это на себе ощутит, ну, будут, по всей видимости, южнокавказские республики, там Азербайджан, Армения. Да, Грузии точно это дело дойдет, но это очень быстро перекинется и на Россию.
0: Слушай, а можем предположить с тобой, ну, он же приезжал не просто, чтобы сказать по-братски, да, спасибо от души, от сердца.
1: Да.
0: Ну, что-то... А тут еще как бы вопрос, куда он дальше полетит, либо в Исламабад, либо в Тегеран. Короче говоря, есть какая-то интрига. А зачем прилетал?
1: Ну, еще, мне кажется, выходили новости о том, что Иран сделал предложение по возможной схеме проведения переговоров, то есть не по мирному соглашению, а по тому, как проводить переговоры, которые, возможно, приведут к мирному соглашению. Там было три этапа выделено. Первый этап – это однозначное прекращение любых боевых действий против Ирана и Ливана. В данном случае речь идет о Хизбалле. И получение гарантии, что это не возобновится. После того, как это будет сделано, второй этап – это обсуждение условий использования Ормузского пролива. Иран дает понять, что не собирается больше по старинке там гарантировать свободное судоходство и прочие вещи. И вот когда это будет сделано, на третьем этапе говорится о том, что Иран готов обсуждать ядерный статус и все прочие вопросы. Но это пока что, я не могу сказать, что это однозначно официальная позиция или та позиция, которая была доведена до американцев, но пресса сообщает, что примерно так это дело выглядит. И он вполне вероятно приехал просто поставить в известность, посоветоваться с руководством России, потому что эти вопросы затрагивают интересы России в том числе.
0: Смотрю комментарии от некоторых, в частности, кто это у нас, преподаватель школы востоковедения Вышки Чупрыгин, Андрей Чупрыгин, говорит, что визит министра может быть связан с желанием Ирана сделать Москву посредником в урегулировании военного конфликта.
1: Честно скажу, если такой подход есть, нам, безусловно, нужно было бы и можно было бы на это дело соглашаться, было бы прекрасно, но я, так как мы с нашими слушателями и зрителями общаемся достаточно честно, я не думаю, что это нужно Ирану. Я бы на месте Ирана этого не делал. Потому что посредник, понимаешь, одно дело, когда это стороннее какое-то государство, которое там объективно заинтересовано. Ну, допустим, я не знаю, Минские соглашения были, они Минские, потому что в Минске же проходил процесс. И ну, вряд ли Александр Григорьевич, исходя из собственных интересов, выбивал там в соглашениях или в переговорах с кем-то для себя какие-то отдельные пункты. В том масштабе, в котором, с точки зрения Ирана, если Россия будет участвовать в процессе, понятно же, что у нас здесь свой конфликт с американцами. И что для нас открытие параллельного переговорного трека может быть возможностью что-то приобрести на собственном треке переговоров. Так вот турки очень любят делать. Они сразу 7-8 шахматных досок расставят, фигур у самих особо нет, но даже с небольшим количеством фигур, из-за того, что их 7-8, здесь они наступают, чтобы здесь ты им уступил, а на параллельной доске они могут вообще пойти, значит, ва-банк, а здесь что-то опять уступить тебе. И я думаю, иранцы достаточно опытные люди, чтобы понимать, что такая великая страна со своими интересами, как Россия, если будет выступать в роли переговорщика, то она это будет использовать в том числе в собственных целях. Нужно это Ирану? Вот я считаю, что для России это было бы прекрасно, если бы такая возможность была, было бы прекрасно. Нужно ли это Ирану? Мне на этот вопрос очень сложно ответить, но могу точно сказать, что тут дело не в переговорщике. То есть вопрос не в том, что пакистанцы плохие переговорщики, а на их месте
0: гаранты,
1: были бы...
0: типа гаранты же, видимо, да.
1: А тут, Лех, даже когда речь о гарантах идет, понимаешь, гарант включается в момент, когда условия соглашения уже всем понятны, более-менее эти очертания есть, и единственное сомнение, а что, если это будет нарушаться? А тут главная проблема в том, что условия, которые выдвигает Иран, категорически неприемлемы для американцев. Условия, которые выдвигают американцы, категорически неприемлемы для иранцев. То есть те говорят красное, эти говорят там синее, те говорят зеленое, эти говорят черное, те говорят круглое, эти говорят квадратное. То есть они никак не совмещаются, эти параметры, те, которые выдвигаются. И это не связано с переговорщиком, это связано с тем, что на земле у американцев военные возможности, они, безусловно, есть, еще очень много чего американцы могут разбомбить, но ничто из этого не приведет к существенным политическим изменениям. А политически завершить конфликт так, как сейчас есть, американцы тоже не могут.
0: Но тут, видишь, тут важно, конечно, разделять. Но типа вот переговор, содействие в переговорах с кем? Там есть же еще арабы. А вот Лавров, например, когда по телефону говорил с тем же самым Иракчи, подтвердил готовность содействовать достижению приемлемых договоренностей со странами Персидского залива.
1: Вот, скажем, как сторона между иранцами и арабскими монархиями залива этого, вот это тоже для нас было бы прекрасно. И здесь вполне вероятно, что и для иранцев был бы нормальный вариант. Американцы здесь на роль переговорщиков точно не подойдут по понятным причинам.
0: Ну, у китайцев, правда, получалось до этого, причем не просто, так сказать, а там
1: да, конкретные... Да, до этого, да, но сейчас, я думаю, что у России, учитывая вот близость к региону и зависимость тоже от ситуации в регионе, угу. Вот вполне в этом вопросе почему бы нет, в такой конфигурации, да.
0: А еще, знаешь, вот тоже по чесноку, поскольку мы говорим, значит, смотри, Песков говорит, что Москва убеждена в том, что возобновление огня на Ближнем Востоке не входит в интересы мирового сообщества. Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям, говорит пресс-секретарь президента. Ранее сам Путин говорил, что Россия будет делать все возможное, чтобы скорее добиться мира на Ближнем Востоке. По его словам, завершить конфликт необходимо как можно скорее. Просто когда проводишь параллели, знаешь, мы вот на прошлой неделе тоже в эфире обсуждали, глядя, так сказать, ну как-то так, с 18-й стороны на то, что происходит сейчас там в рамках России, Украины и Европы. Значит, президент говорит, нас все устраивает. То, как идет сейчас все, нас все устраивает, президент России. Значит, про украинских там тоже говорят, Зеленскому тоже, типа, все выгодно, пока идет война, он у власти, как только завершится, угу. Значит, все, и у него, он политический труп. Европейцам тоже выгодно, 90 миллиардов выделили, 60 оставили у себя, а тут, значит, расплачиваются российскими деньгами. Как бы всем выгодно, чтобы это не прекращалось? Ну, вот такое, вот такое. А вот в действительности ли? Все, что происходит на Ближнем Востоке, соответствует. Давай начнем с наших интересов, да. Там и другие какие-то тоже затронем. Вот прекращение огня.
1: Очень классный вопрос. Давай начнем вот с украинского трека, который ты приводил в качестве примера. Военные действия, боевые действия,

0: все территории, которые вошли в состав России, в том числе Крым, наши территории. Было бы ему выгоднее дальше воевать или в тот же момент стать там, значит, я не знаю, национальным героем и вообще пожизненно сидеть против? Конечно, второе. То же самое с европейцами. Если бы они добились, как они хотели, стратегического поражения, ну, допустим, внутри нашей страны добились бы там свержения конституционного строя, которого они хотели, стали бы они продолжать этот конфликт? Нет, они бы тоже имели бы то, что имеют. Поэтому с этой точки зрения это самое простое доказательство того, что очень циничная, не очень гуманистическая такая фраза, что война – это продолжение политики иными средствами, это вот яркий пример этого. Получается политически, дипломатически? Ну, прекрасно. Нет, это еще один способ добиться этих результатов. В случае с Ираном, у Ирана есть свои вполне конкретные цели и задачи, которые, если бы он получил не военным путем, вполне, я думаю, был бы за то, чтобы ни одна пуля больше там в этом регионе не стреляла. То же самое касается американцев. И другой вопрос, что мы можем осуждать те цели, которые есть у американцев. Мы можем говорить, что они неправедные, что не, вообще нельзя таким образом вести политику. Но если мы реалисты, мы понимаем, что у этой администрации сейчас абсолютно тупиковая ситуация. Это самый большой кризис, в котором они оказались с момента прихода к власти. И он рискует перерасти для них в системную такую... системную катастрофу, которая для этой администрации будет заканчиваться поражением на выборах одних за другими, и в том числе не даст им продвинуть преемника Трампа на должность президента. Вот и поэтому можно ли добиться чего-то путем переговоров? Можно в тот момент, когда перевес одной из сторон будет настолько очевидный, что вторая будет вынуждена пойти уже на ее условия. В настоящий момент этого нет. Да, не стоит недооценивать то, что сделали американцы. Если бы мы условно сделали то же самое за месяц первой специальной военной операции, мы бы сами офигели, что там, представьте, всего руководства Украины нет. Просто в каком-то невероятном объеме бомбардировки проводят. Все понятно. Но ровно таким же образом и Иран поступил совершенно экстраординарно и дал понять, что он не будет идти по сценарию, который для него написан американцами. Что у него есть собственное видение того, как вести этот конфликт, и оно сильно вставляет палки в колеса американцам. Это пока что состояние ни войны, ни мира. Такое в стиле Троцкого.
1: Ну да, ни два, ни полтора.
0: Что, да, давайте и это не будем, и не то. И плюс Трамп говорит, я больше ни с кем разговаривать не буду. Но возобновлять военные действия тоже не буду. Почему? Потому что второго он себе позволить не может, а первое выставляет его в очень дурацком свете.
1: Давай тогда про Трампа, про покушение. Ну, что ты, как на покушение это посмотрел? Я, кстати, вчера, тебе скажу, решил запариться. Все начали писать о манифесте вот этого чувака, который пришел с Дробенком.
0: Волонтера.
1: Да, сложно было найти. Значит, СМИ дают только в ограниченном варианте. Полный.
0: Ну, вот там всего лишь 22 пункта. Это, они написаны по книжке, которая называется «Технологическая республика». И из этой книжки они выписали 22 принципа и его опубликовали.
1: Нет, я про другой конкретный манифест Кола Томаса Аллена.
0: А, вот все, этого. Я думал, ты про палантировский манифест.
1: Не.
0: Него был манифест?
1: У него был манифест, да. Да.
0: Что он хочет?
1: Ну, что хочет сместить действующую Трампа. Власть, да. Значит, начал прям искать, и никто не дает, ну, типа, потому что он там экстремистский характер и прочее. Единственное, кто мне дал, это Грок. Масковский, значит, искусственный интеллект. Все в переводе, все классно. Хоть что-то подробности, хоть что сюда. Значит, ну, понятно, что часть экспертов думают, что это какая-то подстава. Вообще, расскажи вот свои ощущения. От картинок-то много видосов, как они прятались, как падали тарелки, как значит, Secret Service ходит с пистолетами там в руках, один держится, потом достает. В общем, это все, конечно, такое кино. Это все, конечно, настоящее шоу. Но мы разные фильмы на эти темы. «Голый пистолет» тоже примерно про это, понимаешь, покушение во время аудиенции. Ну вот что ж, расскажи про свои ощущения сначала.
0: Я сначала читал в режиме реального времени новости, которые выходили. И, конечно, изначально...

0: Правильно, сразу же посыл был такой, что это покушение на Трампа, что вот в зале, потом чуть-чуть времени проходит, ну, может быть, до Трампа дело не дошло, но это было в этом здании, но вот в здании точно что-то было. Потом сам по себе формат, многие наши зрители не знают, вот этот ужин с корреспондентами, да. Это такое стендап-шоу, во время которого, если нет в этот год выборов, то президент выступает с приколами, подколами и так далее. А если есть выборы, то два кандидата. Так принято, что они друг над другом шутят. И это очень популярная там такая история. И, кстати, вот были реально очень смешные выпуски. Я помню, первый раз я это видел, когда Джордж Буш... Ой, не Джордж Буш, этот Барак Обама был. И Маккейн, и
1: да.
0: Джон Маккейн. Вот это было, было очень классное, веселое, смешное выступление. Трамп тоже один раз, Хиллари Клинтон, выступал вместе, когда они избирались. И вот это сам по себе формат. Картинка, я с тобой 100% согласен. И насчет того, что это у нас, ну, это у нас вызывает да, смутные да. Как бы, сомнения. Почему? Потому что в нашем случае представить, что значит где-то выступает президент страны, и какой-то человек с оружием уже дошел до этажа, судя по всему, где это происходит. Он бежит, и ему удается еще сделать какой-то выстрел. Я смотрел на видео, насколько дезорганизованно пытаются вывести его, Джей Ди Венса и остальных. Это правда рождает ощущение, что как будто бы все не по-настоящему. Но тут очень большой вопрос в целом к этому Secret Service. Вот честно, я, это уже третий раз... Когда то на крышу кто-то забрался и со снайперской винтовки ему в ухо стрельнул, то на территорию пробрался, стрелял, то сейчас в здание, где президент присутствует, прошел. Ну, это удивительно. Во-первых, обычно в таких случаях, если в каком-то здании, которое не официальное, там, я не знаю, не резиденция, не что-то, а где-то выступает, он там за сутки приходит, все оцепляют, вообще оценивают, а в этом здании можно выступать или нет. Здание печально известное, там уже на Рейгана в 81-м году покушались. Тут явно не очень хорошая слава у этого места. И мне кажется, что вопросов очень много к ним. Организовал ли это... Сам Трамп, это из серии вопросов, что мы можем порассуждать, ну, узнать мы не узнаем, естественно, потому что максимально возможная линия здесь, их участие, знаешь, какая, что они знали, что есть какой-то психопат, который это планирует, и решили не мешать до определенного пункта, вот до определенной точки,
1: вели, как
0: а потом
1: было.
0: Да, вели.
1: Он сам себя называет friendly federal assassin. Сам угу. Вот этот стрелок, смешно, да?
0: Да.
1: Дружелюбный, только не сосед, как Человек-паук, а, значит, федеральный убийца.
0: Да.
1: Вот он пишет. Ладно, сентиментальные части покончены, я не буду там вот тезисы, которые до этого были, хотя они любопытные, заслуживают внимания. Там знаешь, что, на что я обратил внимание? Что западные СМИ пытались в том числе преподнести вот этот его манифест как антихристианский.
0: Угу.
1: Хотя нет. Вот я прям зашел, тоже посмотрел, почитал, что он пишет. Там у него был пункт, как бы он отвечает на якобы возражение. Он говорит, вот вы говорите, типа, это не по-христиански, надо подставлять другую щеку. Он говорит, да, но это когда речь идет о насилии в отношении тебя. А когда я вижу тот беспредел, значит, и те невинные жертвы, которые гибнут, я не могу молчать, mm-hmm. значит, и вот такой, типа, благородный.
0: Я хочу убить Трампа.
1: Ну да, слышь, да.
0: По-христиански.
1: По поводу вот этой секретной службы, значит. Ладно, сентиментальной частью, это цитата, покончено. Но что, черт возьми, делает секретная служба? Извините, сейчас немного поворчу и отброшу официальный тон. Я ожидал камеры на каждом углу, прослушку в номерах, вооруженных агентов через каждые 10 шагов, металлодетекторы повсюду. А получил, кто знает, может, это розыгрыш, ничего, никакой охраны, ни при транспортировке, ни в отеле, ни на самом мероприятии. Первое, что я заметил, зайдя в отель, это ощущение самоуверенности. Угу. Я захожу с несколькими видами оружия, и ни один человек даже не рассматривает возможность, что я могу быть угрозой. Охрана на мероприятии вся снаружи сосредоточена на протестующих и прибывающих, потому что, похоже, никто не подумал о том, что будет, если кто-то заселится за день до этого. Такой уровень некомпетентности – это безумие, и я искренне надеюсь, что это будет исправлено, когда в этой стране снова появится действительно компетентное руководство. То есть нападающий критикует секретные службы за то, что они не задержали его вовремя и не предприняли, значит, меры по обеспечению безопасности в рамках этого отеля. Это же...
0: Ну, с другой стороны, это очень давняя тактика террористическая. Сейчас мы даже можем вспомнить, что террорист Шамиль Басаев, когда организовал террористический акт, если не ошибаюсь, в Буденновске, когда они больницу захватили, он говорил, что они до Москвы доехали, и просто у них денег не хватило для того, чтобы купить
1: всех.
0: Ну да,
1: всех. То есть это такая дискредитация.
0: Это, как с одной стороны, в твоих глазах создает, ну, это же такое действие сразу с несколькими эффектами. Во-первых, создает явную панику у людей, то есть люди начинают думать, что это, получается, любой может так сделать. Есть такая самая страшная теория заговора, что там же тоже не дураки сидят.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: и
1: да,
0: до тех пор,
1: да,
0: пока люди думают, что там, слушай, ну там же такие дяди в Белом доме, ну
1: им
0: кто
1: виднее,
0: там, что
1: них,
0: им виднее.
1: Они обладают больше информацией.
0: Из этой серии, да. То они спокойны. Как только тебе покажут, что, ты знаешь, какой-то психопат взял с ружьем, пробежался, и с ним ничего не сделали, гипотетически мог забежать и реально Трампу пулю в лоб там засадить. Тут вопрос был везение уже, не везение, а не профессионализм. Это тоже безусловный фактор. Третье, это может побудить еще несколько сотен таких же психов, что это не так сложно, как ты себе представляешь. Вот смотри, я купил, привез, мне никто ничего не сделал. То есть, если за ним все-таки какие-то силы стоят, то с точки зрения технологии, смысл же любого террористического акта, он в том, чтобы получить политические результаты насильственными действиями. В этом и заключается весь смысл любого терроризма. Если там нет политических результатов, которые за этим стоят, желаемых, то это очень сложно считать терроризмом. Вот здесь результат будет, а, паника населения, б, побудить новую волну насилия, и, в, это явно может привести, если Трамп не в курсе, он за этим всем не стоит, ну, у него уже реально должны возникнуть вопросы, что кто меня охраняет. Ну, я год с небольшим, я президент, и уже трижды меня чуть не кокнули за это время. Это как-то странно.
1: Если бы я был агентом Ирана, пишет этот вот дружелюбный убийца, а не гражданином США, я мог бы притащить сюда хоть крупнокалиберный пулемет, и никто бы ничего не заметил. Полное безумие.
0: И сейчас иранцы...
1: Да, да. Слушай, это, конечно, совсем не политкорректный вопрос, но мы знаем... Ладно, не будем его задавать.
0: По выражению лица я вижу, что он очень неполиткорректный.
1: Нет, не будем. Не будем. Значит, так, Трамп увидел в стрельбе на ужине корреспондентов необходимость достроить бальный зал,
0: да,
1: внутри это Белого дома.
0: Сильно. Да, да. Я говорю, мне как вам еще объяснить?
1: Я давно говорю, да, надо ремонт сделать.
0: Я говорю, посмотрите, шляюсь, как, извините меня, подзаборная какая-то, из одной гостиницы в другую. Дайте построю нормальный бальный зал, буду там выступать. Все, там горит охрана. И от дронов, и от психов, и стеклопакеты мощные, и колонны новые мы поставили. Дайте я его уже дострою, и все. Но на самом деле, мы так шутим, но у них, если сопоставить Белый дом, мы-то эту картинку овального кабинета себе хорошо представляем, но если его помпезность сопоставить с любыми нашими кремлевскими залами для торжеств, ну, это несопоставимые вещи. То есть у них реально достаточно маленькое это здание, и... В принципе, не сильно идет.
1: Но он там ремонт делает с самого начала, то деревья выкорчевывал, то там стены что-то перекрашивал. Еще любопытно и обращает на себя внимание, что вот этот вот Friendly Assassin, он обвиняет Трампа там в том числе в самом начале, да, в педофилии. Угу. Вот он говорит, там Трамп педофил. А что Трамп на это отвечает сегодня? Я не педофил. А почему это интересно? Вообще не похоже, с моей точки зрения, на Трампа, очень прошаренного, простите мне этот термин, политика, который точно знает и понимает, когда там, что оправдываться вообще нельзя никогда, да? И отвечать на такие выпады не стоит. Значит, мы про Трампа, давайте продолжим этот разговор. Трамп вдруг, так сказать, вот сделал такое заявление, да, как будто бы в ответ на обвинение вот этого нападавшего. Почему вдруг он решил отреагировать?
0: Ну, вообще эта тема, она в целом Трампа сильно задевает. То есть редко, когда какие-то обвинения в его адрес и прочее у него вызывают такую вот реакцию, когда он прям напрямую начинает отрицать. Но я помню, что до этого, вот как только речь заходила о файлах Эпштейна, он сразу начинал говорить, нет, это не я не хочу, это демократы не хотят. Меня там нет, зато там есть вот эти вот. И вот он как будто бы шел все время на поводу нарратива, который ему навязывался со стороны демократов. Просто я к публикации этих файлов и к возможности каких-то сенсаций в этой связи отношусь, знаешь, почему с большим скепсисом, потому что они все там есть. То есть они когда друг друга шантажируют, там не было только Джо Байдена, судя по всему. Когда они друг друга шантажируют, что да, тогда опубликуй, а что ж ты не опубликуешь? Он, тот, кто это говорит, он, скорее всего, сам там замешан в таком количестве дерьма. Но он так уверенно об этом говорит, потому что знает, что тот, кому он это говорит, он тоже в этом замешан, и он не сможет опубликовать. И вот эта отвратительная, омерзительная игра в поддавки друг с другом, когда на самом деле замазаны все, она создает впечатление, что что бы ни публиковали, о чем бы ни говорили, это всегда будет лишь вершина айсберга, а то, что там было в основании, всегда будет затерто этим черным маркером или вообще не попадет в сеть. Мне кажется.
1: Ну, в общем, триггерит, да, просто больно, думаю, больно, больно Трампу, да, когда его так обвиняют. Но все равно, да, и говорит президент Америки, что общается с Путиным. Ну, типа, мы на связи, говорит Трамп. И это тоже обращает на себя внимание, потому что мы...
0: Но он не говорит, когда они разговаривали, когда они общались, да, но утверждает, что поддерживает связь.
1: И тут тоже, понимаешь, раз, два, три, четыре, пять, я иду интриговать, говорит нам Трамп. Я не хочу раскрывать, я не хочу раскрывать, но я веду с Путиным переговоры. Я веду переговоры с Зеленским, хорошие переговоры. В общем, вот это вот я не хочу раскрывать, как бы заставляет обывателя, конечно, ну, в смысле, там, не обывателя, давайте как-то поднимем статус наблюдателя, да, задумываться, значит, нам не, мы не все знаем, как бы, не вот не каждый...
0: Ну, этот... У Трампа есть из его информационных таких политических технологий, которые он использует, есть ряд нарративов, которые он внедряет очень обдуманно, системно и пытается этим сыграть многоходовку какую-то. Допустим, как они это делали в случае с Ираном, когда на первых порах вели дело к тому, чтобы создать сумасшедшее информационное давление на фоне обстрелов, на фоне этой агрессии военной, попытаться побудить людей выйти на улицу. Там для нас все было предельно четко и понятно, что они делают. Иногда Трамп делает какие-то шаги, которые мы пытаемся трактовать с той точки зрения, что это вот есть глубокий замысел, и через неделю, две или через месяц мы увидим результат того, что он сейчас сделал, а у Трампа задача совершенно другая, он тупо заполняет информационное пространство. То есть он действует по принципу там, условного тиктокера, который может хоть бред публиковать, все что угодно, главное, что он собирает миллионы просмотров, и на конкретные эти 3-4 часа в течение рабочих суток в Соединенных Штатах Америки все пишут, Трамп общается с Путиным. Они не пишут, Трамп есть в файлах Эпштейна, Трамп проиграл в войне в Иране, Трамп там еще что-то. Нет, вот на эти сутки мы обеспечим, что Трампа чуть не застрелили, Трамп общается с Путиным, и Трамп недоволен НАТО. Вот три нарратива, все сутки все будут говорить об этом. Настанет следующий день, он опубликует видео, где он в виде папы римского занимается вольной борьбой в Хасавюрте, допустим. Вот что-нибудь такое сделать, народ будет в шоке, что это, что он хотел этим сказать, почему такой костюм у него, а что значит вот эти слова рядом с восклицательным, да ничего не значит. Он таким образом постоянно заполняет информационное пространство. И зачастую здесь тоже нужно отдать должное его бэкграунду, его предыдущей жизни. Опытный политический дипломатический деятель, я не говорю, что Трамп не политик. Трамп, безусловно, политик, потому что если человек столько раз избирается президентом Соединенных Штатов Америки, он в первую очередь политик. Но политики, в зависимости от того, кем они были в прошлой жизни, до того, как прийти в политику, они собой привносят этот опыт, собой, да, в эту свою новую жизнь. Если речь шла бы о каком-нибудь Марко Рубио или еще о ком-то, то он бы исходил из таких очень классических представлений, что если он на кого-то оказывает давление информационное, ну, начинает критиковать главу какого-нибудь государства, или шантажирует чем-то, то он точно должен знать, какие ресурсы у него есть в руках, и что последует за тем, когда эти угрозы, допустим, не возымеют должного действия. Это делал бы Марко Рубио, как такой дипломат, политик классический и так далее. Трамп – это человек, который занимался девелопментом в Нью-Йорке. Для него давление – это, безусловно, средство достижения цели, но это может быть и самоцелью иногда. То есть он может бесконечно оказывать давление на своего контрагента, совершенно не предполагая, что он сделает
1: то,
0: чем
1: он... потому что, да-да-да.
0: Ну,
1: да,
0: типа
1: да,
0: из этой
1: да,
0: серии,
1: да,
0: да, что да, он так утверждает да, себя да, в этом да, мире, что я могу, что я вот такой дерзкий, я могу
1: на вас... Альфач,
0: да. То есть это его образ мышления, потому что, скажем, среди девелоперов нью-йоркских, я предполагаю, что вряд ли кто-то стал бы его обвинять, что ты мне там угрожал, что ты не продашь мне меньше, чем за 500 миллионов долларов, а в итоге продал за 490. А для него это жиро, это дороже, чем 450, который хотел заплатить этот тип. Это его логика мышления, его образ мышления. А у похожих на Рубио деятелей логика совершенно обратная.
1: Слушай, мы уже Ближний Восток проскочили, но это не могу тебя не спросить. Я даже в выходные думал, вот что мы в понедельник с тобой немножко поговорим на эту тему. А ты же видел, да, что в Грозный прибывала делегация послов 6 арабских стран?
0: А что вы хотели?
1: Послы ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Катара прибыли в Грозный на пятничную коллективную молитву вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
0: Ну, он почитается среди арабского мира, к нему с уважением большим относится. Я знаю, и у него там и личные связи очень хорошие в арабских монархиях различных. Так получилось. Ну,
1: тут просто опять, вот если мы туда вернемся, да, к заявлению, в том числе Лаврова, о том, что Россия вот может выступить типа примирителем между Ираном и арабскими странами. Вот тут вот.
0: Мне вообще с арабскими, тут надо быть объективным. У нас стратегические, безусловно, очень важные взаимоотношения с Ираном. Это факт. Но нельзя исходить из того, что. Поэтому мы должны жертвовать отношениями с арабскими странами. У нас с арабскими странами очень хорошие взаимоотношения, и тоже объективно они нам очень помогли.
1: Мы хоть и про мировую политику, но все равно, так сказать, регион выступает в качестве некого внешнеполитического института целой страны.
0: Ну, есть такая теория в международных отношениях, которая называется парадипломатия. Это когда все, что ниже государств, играет активную роль во внешней политике, и так бывает, и исторически так бывало, и сейчас так бывает. Более того, в будущем еще активнее, чем регионы, будут муниципалитеты выступать. Это тоже, понимаешь, чем больше политика спускается вниз к людям, тем ее воплощение должно иметь для них очень понятный, наглядный пример.
1: Но они публичная ближе политика.
0: Регион к человеку, муниципалитет ближе всего к человеку. Дальше идет регион, с которым он себя ассоциирует. У страны, по большому счету, у большой страны, у нее же всегда внешнеполитические цели, они очень грандиозные. Mm-hmm. Это могут быть там, не знаю, борьба против изменения климата, вот там, защита границ, безусловно, ядерное разоружение. Человеку, который живет в деревне в таком-то регионе, он на себе этого чувствует намного меньше, чем когда речь идет о внешней политике, как о привлечении инвестиций конкретно в этот город, в этот регион или строительстве там, досуговых каких-то мест развлечений и всего прочего. Здесь в этом случае...
1: Хамовники договорились с Эрдоганом о строительстве аквапарка.
0: Хамовники нет, но ты видел, как глава Татарстана встречал Эрдогана. Да, конечно. Вот бывает и так. А в случае с главой Чечни это надо, безусловно, использовать. Это очень хороший залог, потому что представители арабских монархий, тоже мы всегда очень пытаемся смотреть на политику институционализированно. И это правильно, политика должна осуществляться институтами, и зрелые государства так и двигаются. Но нельзя взять и вообще вычеркнуть личностный фактор. Вот нельзя, вот возьми, вычеркни Генри Киссинджера,
1: с
0: его личной сеткой контактов и связи, американская политика будет совершенно другой. Вычеркни там Сергея Викторовича Лаврова, у которого свое очень понятное видение, как с кем, с каким партнером что-то выстроить. Будет совершенно другая политика. Цели-то могут одни и те же оставаться, но пути достижения будут меняться. И, конечно, понятно, что для арабских монархий общение с главой и руководством Чеченской Республики, оно для них является, оно не заменяет никаким образом дипломатию первого трека, но очень хорошо, я думаю, дополняет.
1: Ну, давай тогда еще про Ближний Восток, про Израиль. Президент Израиля предложил Нетаньяху сделку вместо помилования. Мы знаем, что в выходные...
0: Я думаю, самая интересная сделка на свете, это когда ее предлагает президент Израиля премьер-министру Израиля. Вот за этой сделкой надо следить внимательно.
1: Да, это правда. От шабата до шабата, как говорится. Значит, мы знаем, что проходили митинги против Нетаньяху, большие, в Израиле. Ну и вот герцог, это президент Израиля, отказал премьер-министру в немедленном помиловании по делам о коррупции, предложив, значит, заключить сделку. Суть предложения. Сделка со следствием. Вместо этого предлагается вариант, при котором Нетаньяху признает обвинение, часть обвинений, в обмен на смягчение наказания или юридические гарантии, которые позволят избежать тюремного заключения, но зафиксируют сам факт. Типа, признайся, признайся. Значит, герцог отклонил официальную, так это мы уже сказали, премьер, суды отвлекают его, премьер аргументировал запрос, тем, что суды отвлекают его от управления страной. Я тут вообще делами занимаюсь, а вы мне с коррупцией, с какой-то, с судами там, с какими-то. Что там происходит, да?
0: Было в Италии, такой был премьер-министр Маттео Ренци, молодой премьер-министр был такой, и он взял за правило, ему казалось, что это очень круто, так как Италия страна, где политика, и так бюрократии очень много, а еще и политика, когда на это накладывается, это кошмар, там какой-то очень хороший законопроект может годами рассматриваться в парламенте и не быть принятым чисто из-за политических каких-то вещей. И Ренци решил оседлать вот это недовольство итальянцев, и он все время ходил, у него был такой лозунг: «Мену политика», «меньше, меньше политики», «меньше политики». Он все время ходил и говорил: нам необходимо, чтобы было меньше политики, больше грамотного управления и так далее. И был такой, и сейчас есть политик на левом фланге, там в демократической партии был и Массимо Далема. И он выступал с жесткой критикой в адрес Ренци, и как пример он привел, он говорит: ты не можешь быть лидером крупнейшей партии страны, премьер-министром, и говорить должно быть меньше политики, потому что это то же самое, как быть главой Мулино Бьянко, и говорить должно быть меньше бисквитов, а да, это типа производитель десертов. Говорит, это примерно то же самое, ты уже занимаешься политикой. Ну, в случае с Нетаньяху, да, я думаю, что такая позиция, она, конечно, заслуживает внимания, что суды мне мешают управлять страной. Но не стоит исключать и обратно 100% в таких политических системах. И оппозиционные силы, оппозиционные элиты могут использовать судебные ресурсы для политической борьбы против этого деятеля. Это тоже не надо прям совсем...
1: Просто
0: знать.
1: Герцог говорит, значит, почему...
0: Да, герцог – это фамилия, да? Это
1: да, титул, да, вот. Это герцог какой-то, да. Герцог. Нашелся мне тут герцог, я. Да. Значит, он рассматривает, президент рассматривает сделку как способ исцелить израильское общество и избежать дальнейшей политической поляризации. Но типа, если ты признаешься, это всех устроит. А всех ли устроит признание?
0: Нет,
1: если... И я думаю, там-то не только в коррупции да, все дело, да, не только в этих взятках и в злоупотреблении.
0: Ты видел видео, его видео Нетаньяху с допросов, где он с полицейскими сидит?
1: Старое, 90-х годов,
0: да. Нет, там не 90-е, там это буквально, наверное, пятилетней давности, где он сидит и им говорит, да вы, говорит, не понимаете, где он рассказывает, что он финансировал Хамас.
1: Угу.
0: Ты не видел? Нет. Очень интересное видео, Такер Карлсон выложил, он снял фильм про израильскую политическую элиту, очень интересно, и с представителями и этой элиты, и с американскими дипломатами различными, которые рассказывают, как умело Беньямин Нетаньяху использует различные механизмы для укрепления собственной власти. Там прям показывают кадры, где он сидит с полицейскими, и он им говорит, говорит, вы можете понять, говорит, я не могу вам рассказывать то, что вы хотите, потому что я всех обманываю. Он говорит, я всех вокруг обманываю в интересах страны, а вы хотите, чтобы я об этом говорил искренне. Я не могу об этом говорить искренне. То, что касается, что если он признается, это кого-то исцелит, я очень плохо представляю себе израильское общество, плохо его себе могу представить, какие у них там настроения царят и так далее. Но показательные судебные дела, признания и прочее редко когда кого-то исцеляют. Я не думаю, что речь... Ну, допустим, он выйдет и скажет, ребят, ну, извините, ну, украл.
1: Ну, злоупотребил доверием.
0: Ну, злоупотребил. И президент говорит, ну, ладно тогда. Да. Ну, первый же вопрос, который возникает у среднестатистического обывателя, а что же вы тогда моего соседа посадили, который там буханку хлеба украл, или не знаю, что сделать. Мы все знаем, как все это работает.
1: Так, ну что, про Европу тогда еще, да, европейцы тут врагов обозначили.
0: Неужто мы?
1: Да, Европа записала в противники, не враги, простите, пожалуйста, да. Значит, Европа обозначила противников, и туда входят, понятно, Россия, понятно, Китай и, непонятно, США.
0: США тоже против.
1: Да, да,
0: куда
1: да.
0: Это они внесли?
1: Это Евросоюз приступил к отработке возможности применения, значит, договора ЕС, пункт аналогичен 5-й статье договора, значит, и вот в рамках этого рассматривается в том числе и США.
0: Ну, сейчас пока что на конкретно доктринальном уровне это нашло отражение у немцев. У немцев сейчас в стратегии уже мы прописаны как такая существенно угрожающая им сила. На уровне риторики Макрон на той неделе заявил, что против Европы настроены и американцы, и русские, и китайцы.
1: В лице он, надо сказать,
0: лидеров.
1: Да, лидеров, да.
0: Ну, как бы, других-то нет, американцев, русских и китайцев. Поэтому здесь это говорит о чем? Если Европейский Союз во всеуслышание заявляет о том, что американцы, китайцы и русские одновременно плохо к нему настроены или являются противниками, ну, по большому счету, это свидетельствует об изоляции Европейского Союза как объединения. То есть, давай вот представим себе на секунду, что, допустим, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Китайская Народная Республика прекратят дипломатические отношения с Европейским Союзом как наднациональной организацией. То есть, перестанут признавать Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас и прочее. Какая будет после этого разница, кто там возглавляет этот Европейский Союз, если с этим человеком не встречаются американцы, русские и китайцы. Ну, да, албанцы могут встречаться, марокканцы там, но, скажем, большие крупные страны не признают. Это первый такой серьезный индикатор. Второй, конечно, не замечает слона в комнате, то, что к нам они относятся не с большой симпатией, мы за 5 лет привыкли. То, что к Китаю относятся с антипатией, для нас тоже не является новостью, а вот то, что туда вписали американцев, это в действительности сенсация. Сенсация по той простой причине, что мы по достаточно узколобости своего мышления иногда эти 5 лет и до сих пор продолжаем говорить «Запад, Запад, Запад, Запад, Запад, Запад, Запад» и нет больше. Это не Запад. Есть Европа в виде Европейского Союза, и то она внутри еще чуть-чуть различается, разные точки зрения. Есть Соединенные Штаты Америки, у которых уже по огромному спектру вопросов с европейцами разная точка зрения. Более того, они претендуют на 2 разных цивилизационных проекта. Американцы говорят, мы с вами одна цивилизация, опомнитесь. Или, как говорил Виктор Янукович, как он говорил, остановитесь.
1: Остановитесь.
0: Европейцы очень уперто говорят, идите в известном направлении, мы будем строить Евровидение такое большое на территории европейского континента. Вот они друг с другом, значит, ругаются, ссорятся постоянно. Мы, с одной стороны, их сами так воспринимаем. С другой стороны, они нас пытались этим стращать, все говорили, мы вот вместе с американцами, куда вы там, с кем вы тут собираетесь. А сейчас в этом новом, очень опасном и рискованном мире, где они оказываются одни, это очень легко заявить, что там Макрон может в защитных очках выйти и сказать, мы должны построить независимую, автономную, абсолютно суверенную Европу. Очень хорошо.
1: Бро, знаешь, если бы Макрон еще, ну еще бог бы с ним. Ну да. Ладно, ну куда, ну так сказать, хоть какой-то там политик. Да. Значит, на май 26-го года, внимание, запланированы первые в истории ЕС специализированные учения, военные учения.
0: Каю Каллас будет их проводить.
1: Да, совершенно верно. Настольные. Они называются Tabletop Exercise. Значит, это настольное учение будет проходить в Брюсселе под руководством Каи Калласа. Кая Каллас, даже не Макрон в очках, Кая Каллас. В ходе учений дипломаты и военные симулируют. Кая Каллас будет в мае, мы знаем, симулировать в Брюсселе. Значит, сценарий вооруженной агрессии для отработки процедур взаимной помощи.
0: В среднем говорят, что каждый второй европейский дипломат симулирует учение, поэтому...
1: Ну, как это? Ну, их как в определенном смысле, тут без иронии, но...
0: Ну, вот об этом, ты понимаешь, я не, просто эту фразу, если вырвать из контекста, она будет страшной значением, поэтому всегда я пытаюсь эту идею донести максимально понятным образом. Европейский Союз, в котором, допустим, я в Италии работал определенное время, и меня поражало на человеческом уровне, я очень люблю классическую итальянскую культуру, и классическую имею в виду не только живопись, оперу и так далее, а в том числе то, что мы можем смотреть в фильмах 60-х, 70-х, что ты приезжаешь в Италию и постепенно видишь, что этого нет, это исчезает, вымывается, ты общаешься с местными ребятами моего возраста, тогда там им 25-26 было. Энди объясняли, говорят, ты знаешь, говорит, вопрос же не в том, что нам очень нравится Херман Ван Ромпей, был тогда такой председатель Европейского Союза, мне, говорит, нам вообще на него плевать. Вопрос в том, что я сейчас могу очень спокойно поехать в Германию работать, могу учиться в Британии, вообще никакой проблемы нет. И он сам, этот Европейский Союз, мне, может быть, и хорошо, что там сидит вот Херман Ван Ромпей, который мы даже знать не знаем, кто он, как он выглядит, все потому что он там занимается какими-то своими проблемами, мы живем свою жизнь, а от Европейского Союза получаем только гранты, стипендии, ездим, катаемся и не вникаем в эти вещи все. Но это тогда было. Сейчас Европейский Союз европейцам говорит: ребят, я буду у вас забирать из кармана то, что вы заработали, потому что военный бюджет должен быть. Учение Каякалас должна проводить, вы где-то уже, говорит, должен быть призыв военный в обязательном порядке. Где... И они уже не очень понимают. И вот эти люди, за которых они не голосовали, у которых нет легитимности, они пытаются им внушить, что вы должны лишаться многих благ в жизни ради военного противостояния с Россией. Существуют ли исторические примеры, когда людей из одного психологического состояния очень быстро переводили в состояние военной мобилизации? Да, только это делали люди, которые, несмотря на всю злобность того, что они сотворили, они были люди исторического масштаба личности. Это, я не знаю, какой-нибудь Гитлер, Муссолини. Ну, да, да, да. Они могут на своей харизме вынести вот целый народ и его перепрограммировать хотя бы на десятилетия, чтобы эти люди забыли вообще про все на свете и реально в это верили. Ну, представить, чтобы это могла сделать фон дер Ляйен, Каллас и прочие, это нереально. У них, они, во-первых, ни разу в своей жизни не проходили через... Вот если им дать сегодня пройти через выборы в Европейском Союзе, объективный вот кандидат Каллас выходит на дебаты с другим кандидатом, третьим, четвертым, и прямое голосование населения. Они в жизни ничего там не выиграют никогда. Поэтому я думаю, что этот проект, он мертворожденный достаточно. У него больших... Тогда он был перспективен, почему он никому не мешал. Вот... Китайцам было выгодно, один раз как бы договорился с Европейским Союзом, под их стандарт выпускаешь продукт, все, не надо уже согласовывать и в Польше, и во Франции, да, да. И в Германии, им выгодно. Американцам выгодно политическое управление одно и то же. То есть тебе не надо, как говорил Генри Киссинджер, а кому мне звонить, если я хочу погодить с Европой? Понятно, кому звонить. Вот через этих верхнеуровнево можешь решать вопросы. Нам было выгодно, мы думали, что ну вот мы им там нефть, газ продаем, так хотя бы немцы каждые 50 лет не будут стремиться на нас напасть. Ну теперь ситуация какая? Европейцы китайцам говорят, вот вам, бо я вас вообще сюда больше не пущу. Для американцев, нынешних американцев, это евробюрократия, это вообще их политические враги, это не способ управления Европой, а это способ не допустить управления европейскими странами для американцев. А для нас Европейский Союз стал способом мобилизации всех европейских стран одновременно против нас, в том числе в военном смысле. Поэтому ни одна крупная держава в мире больше не заинтересована в том, чтобы он существовал дальше.
1: Ну что, спасибо большое, тебе говорим спасибо, Генри Тиграновичу Сардаряну, дорогие друзья, все, обращаемся тогда до следующего понедельника.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Добрый день, у нас в студии Николай Сорокин, экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов.
2: Здравствуйте, уважаемые товарищи зрители. Анечка, добрый день.
1: Николай Олегович, с вами, как всегда, обсуждаем ход специальной военной операции, и хочется начать с заявления главнокомандующего ВСУ Сырского о том, что Россия владеет инициативой по всему фронту, то есть это даже официально заявляется вот на таком уровне. И вот, в частности, уточняется, что бойцы группировки «Север» освободили село Бочково в Харьковской области, а группировка «Юг» вышли на рубеж Северский Донец, Донбасс, в районе поселка Дебровка в ДНР.
2: Деброва просто. Угу. Это село. Да, так и есть. Наступаем по всей линии фронта. Сырский с большой горечью сделал это заявление в рамках марафона. Марафона 24. Вчера в Днепропетровске местные власти назвали дневную атаку на военные инфраструктурные цели в городе самой мощной за всю историю специальной военной операции. Она продолжалась более 20 часов. Фактически большая часть зданий крупнейшего когда-то индустриального центра Европы, ну, одного из трех крупнейших, в тройку он входил, индустриальных центров Европы, сгорело. И по сообщениям оттуда наши войска наносили удары по предприятиям и объектам энергетической инфраструктуры и железнодорожным депо. Ну, бандеровский паблик «Эрадар» насчитал в ночь на 26 апреля в небе более 320 гераней, но на самом деле их было, конечно, больше. А сегодня еще более серьезная атака, мы пока еще данными не владеем окончательно, на сегодняшнее утро. Ну вот в Сумской и Харьковской зонах безопасности достаточно продвинулись. В Сумской взяли два населенных пункта. Это буквально сегодня ночью или сегодня утром. А в Харьковской, кроме Бочкова, продвинулись еще на 3-4 километра западнее. И, так сказать, в общем, если брать площадь, то взяли под контроль за сегодняшнюю ночь и утро не менее 12 километров бывшей территории Украины. Неплохо очень везде двигаемся. Естественно, что противник вынужден перебрасывать в Сумскую и Харьковскую область подразделения с наиболее проблемных территорий, наиболее сильные, для того, чтобы купировать наше наступление, которое уже около 2 недель длится. И он не нашел ничего лучше, а может и не смог, скорее всего, найти ничего лучше, чем перебрасывать. Уже две бригады переброшены с Купинского направления. В результате, конечно, сражение в Купинске и прихода наших подкреплений, и ухода, так сказать, двух бригад противника, сражение в Купинске изменилось очень радикально. И сегодня мы ведем бои, уже фактически взяв под контроль бывшую территорию ЦРБ, за которой около месяца шли бои, центральной районной больницы. Мы уже вышли южнее и фактически ведем бои на юге, юго-востоке, левобережье Купинска, при этом резко усилив свои позиции на правобережье, а именно зайдя уже не мобильными группами, не диверсионно-разведывательными группами, а зайдя основными войсками в Купинск-Узловой, в крупнейший железнодорожный узел, напомню, Восточной Украины. Ну и, конечно, мы зашли в районе действий группы «Центр» на окраины населенного пункта Белецкое и давим в центр. У нас мощный проход по Белецкому. Мы зашли, мы практически полностью там, мы уже это давно сделали, но там еще где-то на северо-западе был противник, мы практически освободили Новый Донбасс и сильно продвинулись в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища. Но сегодня я хотел продолжить бы рассказ про Константиновку.
1: Да, мы с вами в прошлый раз уделили ей значительное время. И вот информация на утро понедельника в том, что Ситуация в Константиновке вступила в решающую фазу. Город находится под массированным давлением российских войск, которые используют тактику малых штурмовых групп и полную блокаду дорог с помощью БПЛА.
2: И 6 микрорайонов Константиновки уже за нами. То есть фактически 2/3 города мы на сегодняшний день освободили. Мы особенно сильно продвинулись за последнюю неделю. Ну, скажем так, если вот неделю назад мы контролировали 1/3 города, то сегодня мы контролируем 2/3. И наши отряды ведут активные штурмы в центральной части города. По данным нашего любимого паблика Deep State UA, заблокированного в РФ, наиболее интенсивная активность фиксируется вблизи железнодорожного вокзала, прилегающей промзоны, часть которой, включая так называемый тренировочный полигон, перешла под контроль Российской Федерации. Также сообщается о продвижении войск на флангах, в частности, в районах Новодмитровки на востоке, Иванполья на юге, с целью перерезания на земле основных дорог к Славянско-Краматорской агломерации. По сути, осталась последняя дорога. Я думаю, что в течение нескольких дней она будет окончательно блокирована, перерезана, и войска в Константиновке попадут в такой же мешок, как в свое время оказались в Мирнограде, в Дмитриеве по-нашему. Вот. До этого, честно говоря, немного осталось. Притом, надо заметить, что вот этот самый Deep State, он публикует реальные сводки, но с лагом в несколько дней. То есть он говорит о той ситуации, которая была уже несколько дней назад. Сейчас ситуация явно другая. Но поскольку наши паблики молчат, как будто набрали в рот воды по поводу ситуации в Константиновке, мы лишь по косвенным данным, по, так сказать, общению со знающими людьми, по определенного рода звонкам, по контактам, о которых, ссылаться на которые я даже здесь не имею никакого права, знаем, что в Константиновке мы активно наступаем. ВСУ продолжают удерживать пока позиции на северо-востоке города, в отдельных узлах сопротивления, пытаясь держать надвигающееся полное окружение города. Ну, немножко вот расскажем, что пишут СМИ противника, да? Вот я цитирую. «Бои за Константиновку имеют большое стратегическое значение». Это перевод с мовы. Так как город – крупный индустриальный центр, действительно, это бывшая столица не только, значит, не только цинковой, но и, да, это столица цинковой промышленности, как минимум у СССР, вот, и это столица, и это, так сказать, крупнейший город металлургической промышленности, и, конечно, ключевой транспортный узел. Так вот, они пишут, что ВСРФ могут нарушить логистику, продвинуться дальше на запад, что угрожает обороне ВСУ вообще в Донбассе, так как контроль над Константиновкой открывает путь к Краматорской агломерации и является частью более широкой операции по окружению украинских войск. Но это абсолютно так и есть. Константиновка, пишет украинцы, является частью так называемого пояса крепостей, фортеции. Это сеть из 4 городов – Славянска, Краматорска, Дружковки и, собственно, Константиновки, функционирующая как главная линия обороны украинской армии на Донбассе. Там проблема в том, что достаточно один из этих 4 опорных пунктов вывести из этой линии крепостей, как все остальные станут в разы менее эффективными. Аналитики описывают Константиновку как основу обороны Украины и ворота для России, позволяющие захватить оставшуюся часть Донецкой области. Я не сомневаюсь, что Константиновка будет, так сказать, освобождена нашими войсками в течение месяца, полутора, двух, не будем дедлайны ставить, но это, по крайней мере, будет весьма и весьма скоро, и начнутся бои за Дружковку, за Николаевку, а, так сказать, не позднее, чем в середине лета, конечно, начнутся бои за Славянск. С этим надо заканчивать районом и заниматься, сами знаете, чем. Я напоминаю, что Константиновка расположена вдоль реки Кривой Торец, окружена холмами, и эти высоты врагом потеряны. Речь идет прежде всего о холмах справа, то есть о Часовом Яре, который они, кстати, пытались отбить, у них ничего не получилось. Установление контроля над высотами в этом городе, Часов Яре, там высота 215 метров, 215-216 метров, и прилегающими гребнями позволяет группе войск Юг осуществлять прямое визуальное и артиллерийское наблюдение над Константиновкой, даже без использования беспилотников. То есть по-старому, вот, как во времена Великой Отечественной войны, высоты контролируешь, значит, твоя артиллерия накрывает все, что, так сказать, на 40 километров или там на 30 или на 20, в зависимости от ее дальнобойности. Плюс у наших дроноводов имеется значительный радиогоризонт, что, собственно, и позволило установить полный огневой контроль над дорогами, которые ведут в эту фортецию. А вот украинский канал Army Inform сообщает, что позиция ХРОФ подвергается постоянным ударам артиллерии и управляемых ФАБов, в том числе большой мощности, до эквивалентов 3 тонны тротила. В этих условиях оборона фортеции является верхом идиотизма Сырского. Именно так характеризуют воины 93-й бригады, о которой мы уже говорили в прошлом выпуске, «Холодный яр», отказ главкома от вывода дефицитной и, главное, мотивированной пехоты ВСУ.
1: То есть вот этого 93-й, это последние мотивированные, которые там остались, их не выводят?
2: Да нет, конечно. Если бы это было так, нам было бы гораздо проще на остальных участках.
1: Не-не, я имею в виду вот на этом направлении. Ну, то есть, ну,
2: 93-й считается элитный,
1: ну,
2: да.
1: Логично как раз наоборот, получается, их не отводить в том плане, что а смысл держать там тех, которые вообще не наступают?
2: Смысл отвести в том, чтобы люди не погибли, заняли гораздо более выгодные позиции обороны, да, и там оборонялись, так сказать, от российских войск. В Константиновке они находятся как в яме. Угу. И фактически они, за исключением высотной застройки, никаких других укрытий от наших дронов и артиллерии, и особенно авиации, задействовать не могут. А высотная застройка, скажем, от авиации вообще не помогает никак, потому что когда 3000-я ФАП падает, да, то эта высотная застройка еще только вредит вам, потому что на вас, помимо, так сказать, осколков этой самой бомбы, да, обрушиваются еще осколки этого дома, которые, так сказать, раздолбали. Поэтому все это, действительно, это безумие. Есть и другая, конечно, логика, что если сдавать подряд все города, исходя из их, так сказать, плохой, так сказать, географической локации, да, неудобной для обороны, то ты, в конце концов, сдашь все. Да, я понимаю, в данном случае и Сырского тоже, ему нельзя ничего сдавать, потому что, так сказать, он сам болтается на волоске от того, чтобы было принято решение по его освобождению от должности. Поэтому, конечно, он разрывается между двумя решениями, но в конечном итоге перспективы-то удержать Константиновку нет вообще никакой. Вот. И то, что они, так сказать, там в оборонах задержат нас еще на 2 недели, да, это возможно. Ну и что? Что это в перспективе даст? Укрмониторинг примерно неделю назад писал, что гарнизон Констахи сократился с 17,5 тысяч до 2 тысяч бойцов, многие из которых тяжело ранены и умирают без медицинской помощи. Это я украинские ресурсы все вам цитирую, комрады. С учетом того, что до начала апреля в натуральный огневой мешок направлялось подкрепление, потери ВСУ в битве за этот город могут превысить даже Покровск с Мирноградом, то есть по-нашему Красноармейск с Димитровым. В свою очередь, российское командование перебросило на это направление около 20 тысяч бойцов, которые массово просачиваются в город. Уже пошли крупные заходы в город. Уже воюют не, так сказать, отделениями, а воюют уже взводами, ротами. То есть пошли заходы массовые в город. По сути, так сказать, мы стоим накануне перехода города под наш контроль. Освобождение Константиновки или устойчивый контроль над прилегающими высотами, пишут УкрСМИ, поставят под прямую угрозу следующие города оборонительной линии ВСУ – Дружковку и Краматорск. И как же тут мы без Мучного обойдемся, нашего друга? Так вот, военкор Мучной, пользующийся непререкаемым авторитетом во всей Ненке, пишет, что если россияне возьмут микрорайон Гора со стороны Новодмитровки, то ВСУ в Констахе конец. Идет фланговый охват микрорайонов Донецкий и Промышленный. При этом высотки в микрорайоне Центральный методично равняют ФАБами. Интенсивность ударов запредельно высокая. Конец цитаты. Его удивляет другое, цитата. в районе Старого Села непонятное действие с нашей стороны, заброс ДРГ в зону, где противник, группа войск Юг, плотно контролирует воздух оптоволоконными FPV-дронами. Это фактически игра в один конец. One-way ticket. Риски там максимальные, пишет. Значит, мучной. Но они так постоянно делают. По пунктам управления Птахмадьяра, собственно, надо сказать, что сегодня вся оборона Украины-то и строится на Птахмадьяра и еще двух-трех, так сказать, аналогичных подразделениях. По наводке русской агентуры плотно работают авиация и артиллерия. Укробозреватели со ссылкой на информаторов из Констахи дают следующий расклад. Оборона ВСУ в городе может обрушиться в любой момент, так как резервы, я уже сказал об этом, были отправлены на тушение пожаров в Сумскую область. И удержание Купинского узла, на штурм которого ранее потратили тысячи солдат, но удержание Купинского узла уже тоже не в приоритетах, и оттуда тоже уже резервы отправлены в Сумскую и Харьковскую области. Как многие отмечают, оборона держится только на дронах, вот это мои слова, но потеря беспилотных групп за последние полгода увеличилась в два раза. Потому что еще с лета 2025 года в приоритете Генштаба ВС РФ цели, связанные с пунктами управления БПЛА. Они объявлены самыми важными целями, их в первую очередь вычисляют и уничтожают. Все они гибнут под ударами, в том числе и ФАБов, против которых нет никакого противодействия. У ВСУ на Константиновском участке катастрофа с живой силой, дефицит которой они пытаются компенсировать количеством дронов. Ну, понятно, а чем еще? При этом удержать у противника одними дронами рубежи не получается. Основные укрепления сосредоточены в многоквартирных домах, а резервы, которые пытались сюда перебросить, уничтожены. Ну и по поводу мобилизации на Украине, сотой волны или какая там. Вот один из киевских пабликов пишет, что люди, которые после 25 лет занялись получением высшего образования, конечно, молодцы, но они должны бросить учебу и отправиться на фронт, помогать хлопцам в той же Константиновке. Не только желающих сгинуть в Константиновке, понятно, что либо нет, либо это единицы, да? Поэтому будущую пехоту ТЦК хватают на улицах украинских городов, через пару недель так называемые учебки бросают на передовую, на нуль. Там есть какое-то, так сказать, такое утвердившееся мнение, что для того, чтобы солдат был опытным и отвечающим стандартам, высоким стандартам украинской армии, он должен в первую очередь быть обстрелянным. Поэтому лучше всего это вчера мобилизованного, так сказать, отловленного арканом бойца, немедленно бросить на передовую на ноль, чтобы его в первый же день обстреляли. Проблема этой логики заключается в том, что в большинстве случаев, как правило, первый день нахождения бойца на нуле становится для него последним днем. Так что обстрелянным он назад уже редко появляется в частях. А те, которые появляются, действительно обстреляны, все как положено, просто их мало. Большинство попадает в разряд 200-х.
1: Николай Олегович, давайте с вами обсудим то, что происходит с инфраструктурой украинской железной дороги. Уже несколько недель есть сообщение о том, что даже, может быть, с начала марта, что мы активно обстреливаем украинские, железнодорожное полотно, украинские локомотивы. В некоторые дни доходит до того, что под два десятка локомотивов поражалось в день. Вот расскажите нам об этой активизации на направлении украинской железной дороги. Для чего это делается и за сколько велики наши успехи?
2: Это очень важный, я бы сказал, важнейший на сегодняшний день элемент специальной военной операции. Ликвидация украинского железнодорожного парка. Не только локомотивы, вагоны, специальные поезда, узловые особенно станции, отделенческие станции, депо. 20 локомотивов за один день, это вы, конечно,
1: Были такие интенсивные
2: перебрали. Дни? Нет, 20, я только о таком не слышал. Было бы хорошо, конечно. За трое мартовских суток был поврежден 41 объект транспортной инфраструктуры, в том числе 17 локомотивов. Но это за три дня все же. Вот. Было бы хорошо, конечно. Но все-таки «Локомотив» достаточно небольшая цель. И так, чтобы, так сказать, из одного центра уничтожать по 20 локомотивов в день, я думаю, мы к этому подойдем. Но пока, мне кажется, что нет еще, да. Запад давно превратился в стратегический тыл Украины. На Украине нет своего тыла. Украина практически ничего не производит. А то, что она производит, так сказать, это капля в море, которая немедленно растрачивается и не имеет стратегического значения. Стратегический тыл находится на Западе. Он находится в Польше, он находится в Дании, он находится в Германии, он находится частично в Турции, вот, частично в Чехии. Да, вот там находится стратегический тыл Украины, да, даже во Франции. Ну, я уж молчу про Великобританию с точки зрения ракет, да. И оттуда с Запада практически непрерывным потоком тянутся эшелоны с оружием. Непрерывным потоком, днем и ночью. Вот эти все рассказы о том, что там вот не могли там, благодаря Орбану выделить там 90 миллионов на протяжении 2 месяцев, и в это время ничего не поставлялось, все прекрасно поставлялось. Потому что до этого слишком много выделили. И потом все поставлялось в кредит. Все это необходимо ВСУ просто для поддержания штанов. Мы не говорим для победы. Для победы Европа производит недостаточно, Европа у США покупает недостаточно. И победа будет все равно за нами в любом случае. Но хотя бы для поддержания штанов, для не очень быстрого отступления, вот ВСУ это все необходимо в приоритетном порядке. То, что поставляется с Запада. И если прервать эти коммуникации, продолжение войны Украины с Россией станет невозможным чисто технически. Поэтому, вероятно, наше командование и начало эту операцию под условным названием «Рельсовая война». И вот одно из самых свежих сообщений на эту тему. 22 апреля в Запорожье и в Одессе ударами российских дронов «Камикадзе» на ходу и на стоянках поражены сразу несколько локомотивов. Там порядка 7 локомотивов, ну, там в течение всего дня, и прочая железнодорожная инфраструктура противника. Спустя 2 суток, 24 апреля, в той же Одессе ударами БПЛА разрушено депо Укрзалезницы. Кто не знает, это украинская железная дорога. Залезница – это железка. Вместе с находившимися внутри на техническом обслуживании подвижным составом. Мало того, одновременно с этими налетами на других станциях Украины в те же дни разбит

0: Берестовеньки. В металлолом и пепел превращено до 4 единиц железнодорожной техники. Ну, локомотивов, понятно. Если попытаться обобщить всю эту информацию, то выяснится, что с начала весны 26-го года, то есть с 1 марта, ну, почти 2 месяца, Украина ежемесячно теряет в среднем по 20-25 одних только тепловозов и электровозов. То есть в среднем мы в сутки уничтожаем одну единицу. Вот такие унылые для врага подсчет генерированы вовсе не в Москве, вовсе не в Генштабе, а не где-нибудь, а на телеграм-канале, интернет-канале Украины «Легитимный». Это «Легитимный» пишет. Даже сугубо финансово этот урон Украине достаточно внушителен, ведь каждый уничтоженный тепловоз или электровоз украинскому бюджету дополнительно обходится в суммы от 600 тысяч до 1,5 миллиона долларов. Это очень дорогостоящая техника.
1: Ого, такие дорогие.
0: Это очень дорогая вещь, конечно.
1: А это современные какие-то?
0: Есть современные, есть старые, разные есть.
1: А вот в чем принципиальность именно ударов по железнодорожному транспорту? То есть разве другим способом их не доставляют на фронт?
0: Нет, такое количество орудий, значит, снарядов, продовольствия и всего довольствия, ну, по сути, считай, там, 800-тысячные группировки ВСУ без железнодорожного транспорта доставить невозможно. Никакие автомобили, никакие самолеты, тем более самолеты ограничены, так сказать, в использование в связи с постоянной опасностью попасть под наше ПВО или под нашу авиацию, да, вот, а никаким автомобильным транспортом такое количество грузов доставить просто невозможно. Тем более, что их-то надо возить откуда? Из Европы. Что могут доставить машины? Да ничего. Это уже проблема боевой устойчивости по всей линии боевого соприкосновения. И вот тут я процитирую полковника Рустема Клупова, героя России, одного из моих любимых военных экспертов, постоянного гостя программы «Соловьёв Лайв», бывшего начальника разведки сухопутных войск России. Он пишет, что мы плотно взялись за железнодорожную инфраструктуру, пытаясь разрушить кровеносную систему этого Цербера Запада. То есть это кровеносная система. То есть если сравнить поток крови, да, то есть сравнить поток, так сказать, значит, довольствия, которое идет по железным и по автомобильным дорогам, то автомобильные дороги – это такие небольшие капиллярчики, а полнокровные артерии – это железные дороги. И вся кровь основная идет по железным дорогам. Да, первые зримые результаты начала операции «Рельсовая война» появились еще в конце марта. Тогда на железнодорожных путях Украины от безысходности появились хорошо забытые, но спрятанные еще при советской власти, так сказать, в масло, погруженные в солидол, так сказать, законсервированные советские паровозы. Паровозы советской эпохи. Они сейчас активно используются на Украине.
1: Которые на угле?
0: Они могут быть даже на дровах ехать. Но проблема только в том, что они демаскируют себя таким образом. Как, кстати говоря, тепловоз тоже себя демаскирует. Но паровоз больше.
1: В плане?
0: Ну, за ними столб дыма тянется. Это видно отовсюду. Как можно, так сказать, упрятать от удара современный БПЛА паровоз? Он же его видит за 100 километров с такой высоты. Значит, электровоз ничего не злоб... Электровоз ты так не увидишь просто. Электровоз ничего не, так сказать, не выдает из себя, да, кроме теплового излучения. Но это уже, так сказать, другая история. Да, следует отметить, что украинское командование для прикрытия своего имущества использует гражданское население, подцепляя к паровозам гражданские вагоны предприятия «Укрзалезница». Ну, это естественно. Ну, новость понятная. Дело в том, что во времена СССР по всему бывшему Советскому Союзу законсервированные на случай войны в мобилизационных резервах на ключевых станциях паровозы, оказывается, растащили и распродали на металлолом основную часть. Ну, для нас это, так сказать, не секрет ни для кого.

0: было, да, и в России все было то же самое. Но...
1: Имеете в виду после распада Союза?
0: Да, конечно, ну, в 90-е годы, да, все тащили на металлолом. Но, как выясняется, такое количество этих паровозов было законсервировано, что как минимум несколько десятков, но мы еще увидим в будущем, несколько десятков на Украине все же осталось.
1: Не все разворовали.
0: Да, бить их геранями можно, естественно, да, даже удобнее. Ненасытному фронту по-прежнему, как воздух, необходимы новые и новые боеприпасы. Каждый день, каждый час необходимо продовольствие, необходимо топливо. Между тем, вот отвечая еще раз на ваш вопрос, автомобильным транспортом ту прорву воинских грузов, которые ежесуточно потребляет украинская сторона, перевести точно невозможно.
1: Николай Олегович, да, возвращаясь к ситуации в ВСУ на фронте, вот я уже говорила про то, что главком Сырский сказал о том, что вот ситуация остается сложной, он говорит, противник активизировал наступательные действия практически посередине фронта, а бывший глава ВСУ Залужный, который сейчас, как мы знаем, в Британии трудится послом, он говорит, что очень многое указывает, что роковой час для Киева приближается. И он, ну, разумеется, как бы он уже осведомлен о том, что происходит, и говорит о том, что ситуация стабильно плоха.
0: Ну, Валера очень хорошо осведомлен обо всем. Почему? Потому что у него все друзья служат. И, разумеется, так сказать, постоянные, так сказать, разговоры, постоянный обмен информацией, от него невозможно что-либо скрыть. От людей значительно менее заслуженных невозможно ничего скрыть, а от Валеры-то точно ничего скрыть невозможно. И вот что сказал на этой неделе Валера Залужный. Он заявил, что положение дел на фронте, на линии боевого соприкосновения стабильно плохое. Он постарался развеять всякие надежды лютых киевских бандеровцев на скорое, так сказать, на скорое контрнаступление, разгром российских группировок, переход к активным действиям и прочее, особенно с началом лета. Как это об этом твердили по всем этим марафонам 24, что с начала лета, как появится зеленка, Украина начнет наступать. На самом деле все наоборот. Зеленка, наоборот, благоприятствует российским войскам в первую очередь. Как войскам, которые приоритетно могут использовать пехоту, артиллерию и, самое главное, подвижные бронетанковые части. Их закрывает пехота. Украина таких частей в разы меньше. Поэтому она им... Где-то локально, конечно, может помочь, но в целом по фронту зеленка благоприятствует России, ВСРФ. Почему россказни про наступление ВСУ бессмыслица? Задает риторический вопрос Валерий. Потому, считает Залужный, что все более и более приводимая в негодность прифронтовая логистика ВСУ уже и так дышит на ладан.
1: Ну, то же самое из-за как раз ударов по железной дороге?
0: По ударам, из-за ударов по железной дороге и из-за ударов по местам временной дислокации украинских войск, так сказать, по лагерям по их в прифронтовой зоне, которые в последнее время просто с феноменальной четкостью, так сказать, производятся нашими силами БПЛА и артиллерии. Мы же тоже учимся воевать. Мы же тоже научились, так сказать, справляться с теми задачами, которые ставят перед нами высшее командование. Потери в этой важнейшей сфере военного противоборства стремительно и целеустремленно нарастают от недели к неделе, заявил Валерий. Вот я его сейчас процитирую. ВСУ не имеет возможности перейти к наступательным действиям, так как украинская сторона не в состоянии сформировать крупные ударные отряды из-за проблем с логистикой, вызванных точечными ударами ВСРФ. Поэтому мы можем... четко уже на этой неделе сказать, что находимся на верном пути. Начатую в марте рельсовую войну с Украиной нам надо всеми силами наращивать на всех стратегических направлениях. В том числе уничтожать тоннели и мосты, конечно. Когда глядишь, все у противника на передовой быстро посыпется. А, как говорят самые знаменитые филологи, посыплется.
1: Николай Олегович, напоследок... Мне хочется немножко обсудить европейскую оборонную промышленность. Вот мы с вами не раз обсуждали о том, что сколько США потратили на Ближнем Востоке ракет, и их союзники, ну, аналогичные нескольким годам производства, они потратили там за несколько дней и недель. И вот по поводу европейского ВПК, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубюлис озвучил данные, согласно которым Россия производит вооружений на порядок больше, чем весь Европейский Союз. То есть, включая Германию, Италию, французскую сеть оборонной промышленности, такие мощные, но мы их сейчас обгоняем.
0: Ну, видимо, они не очень мощные. Вот. И Кубюлис – это же, по сути, министр обороны Евросоюза. Надо понимать, что еврокомиссар по обороне – это министр обороны.
1: Да, но у него нет своей армии европейской.
0: Да у него вообще нет. Пока кроме
1: что.
0: Языка.
1: Пока что. Говорят, собираются ЕС делать свою собственную армию.
0: Ну, для этого, так сказать, нужно еще очень много не только решений, но и действий со стороны Евросоюза. Может быть, когда-то она и будет, году к 45-му. Но к этому времени нас это уже будет в меньшей степени, я думаю, волновать. Вот. Ну вот, что заявил Кубилюс. В прошлом году РФ выпустила... Комрады, прислушайтесь к этим словам еврокомиссара по обороне. 1100 крылатых ракет. Это более чем 3 ракеты в сутки. Крылатые. Это огромная ракета. Это не БПЛА. Против 300 в ЕС. ЕС за это время выпустила 300 ракет. То есть в 3,5 раза меньше. 900 баллистических ракет. А это еще более огромные ракеты. То есть больше 2 ракет в сутки. Против 0 в Евросоюзе. 4, ну, Евросоюз не выпускает баллистические ракеты, пока, во всяком случае. 4 миллиона артиллерийских снарядов. Тут против 2 миллионов, то есть в 2 раза больше. А также 3500 единиц бронетехники против 500 единиц, выпущенных в бронесоюзе. То есть, как нетрудно посчитать, в 7 раз больше. Это очень значимое заявление министра обороны Евросоюза, который говорит о реальных перспективах противостояния между ЕС и Российской Федерацией на поле боя на Украине пока что. И самое-то главное, что здесь абсолютно не учитывается ядерный потенциал. А если мы еще туда подключим ядерный потенциал, то Россия, такая страна, как Россия, будет просто не замечать такое военное образование, как Евросоюз, не замечать. Это при том, что у них в 4 раза, там, в 3,5 раза больше населения, чем у нас, да, совокупного. Но и по большому счету у них, так сказать, больше самолетов, больше всего, так сказать, очень много вот чего больше, чем у нас, да. Вот, но мы можем их не замечать просто. И отсюда возникает вопрос. Вот, эта вся риторика о создании, так сказать, евросоюзной армии, так сказать, вооруженных сил мощнейших, которые готовы будут уже в 30-м году воевать с Россией, эта вся болтовня, она на кого рассчитана? Ведь ясно же, что Россия не будет стоять на месте к 30-му году, а увеличит еще производство в несколько раз всего того, о чем мы сегодня сказали. А Евросоюз не может в таком темпе увеличивать производство своих боевых юнитов, поскольку Евросоюз – это в боевом, в смысле военной промышленности, это рыночная структура. У нас-то структура плановая. Мы военную промышленность, она как у нас была плановая, так и осталась. Поэтому-то она хорошо работает. Это же рыночная структура. Чем они будут мотивировать частников, так сказать, увеличивать в разы свое производство? Они могут им гарантировать, что государство будет через 3-4 года покупать все то, что произвели частники на своих заводах? Нет, не могут. Потому что даже если они и будут гарантировать, то частники в это не поверят. А если война закончится, то что тогда? А если Украина подпишет, так сказать, капитуляцию, то что тогда им делать? Тем более, что социальные программы, которые, так сказать, были имманентно присущи левым либералам в Евросоюзе, все больше и больше схлопываются, что вызывает протест со стороны, так сказать, рядовых граждан. Будут ли вообще существовать такого рода образования, как Евросоюз? Будут ли существовать отдельные страны, например, Испания? Будет ли существовать, учитывая настроение в той же самой Каталонии и в Басконии? Да? Все это очень важные вопросы, и поэтому, конечно, нынешняя политика, проводимая руководством Евросоюза и его отдельными, так сказать, лидерами, типа Мёрца, да, вызывает все больше и больше вопросов в их адекватности, если говорить честно.
1: Николай Олегович, ну хочется, конечно, верить вашим словам, что все будет так, но все-таки такие заявления делаются не просто так, они делаются, наверное, для того, чтобы поднять, ну, как бы проблему и начать ее решать. Потому что мы слышим все чаще более какие-то милитаристские заявления лидеров Евросоюза и как бы отдельных стран. Говорилось о том, что Великобритания собирается переходить, ну, как бы мобилизовываться, переходить на военную экономику, военные рельсы, такие вот. Информация про Германию, что Германия обошла США по мощностям производства боеприпасов. Об этом пишет Zoe Deutsche Zeitung. Глава Rheinmetall Papperger заявил, что компания стремительно растет и планирует увеличить штат до 70 тысяч сотрудников к 2030 году. Выручка может достичь 15 миллиардов, а ежегодный рост оценивается до 40%. Вот, ну, то есть, ну, здесь не надо недооценивать противника.
0: Я не недооцениваю. Я просто считаю, что Германия обошла США по производству боеприпасов не потому, что Германия так эффективно развивает свою, так сказать, оборонную промышленность, а потому что в США этому до последнего времени придавали минимальное значение и не покупались на заверения Пентагона в необходимости долгосрочного увеличения производства тех же самых боеприпасов и ракет особенно, да? А сейчас после Иранской войны они начали этим заниматься, и естественно, что никакая Германия через там 2-3 года и рядом не будет стоять по сравнению с оборонно-промышленным комплексом США, да? Вот. Ну, а потом все эти боеприпасы съедает украинская война? Хорошо. Украинская война будет там через 2-3 года закончена. И что дальше? Россия выйдет к соответствующим границам. Это будут, поверьте мне, не границы Донецкой и Луганских областей, а совершенно другие границы. И Украина, как военный союзник, уже не понадобится. И на Украине мобилизацию уже практически будет провести невозможно. То есть воевать чужими руками уже будет невозможно. Кто будет воевать? Вот сегодня по опросам 12% немцев призывного возраста, ну, раньше у них был призыв, поэтому это призывной возраст, сейчас у них уже призыва нет, да?
1: Пока что, может, собираются вернуть.
0: Ну и что, 12 только процентов молодых людей призывного возраста готовы идти на военную службу. Все остальные категорически против. Боевого духа как такового, воссоздать боевой дух, но это надо воссоздать, это надо создать совершенно другое государство, совершенно другую идеологию, а именно, так сказать, вернуться к истокам, к корням, то есть к фашизму. Ну, тогда речь пойдет уже не о перевооружении, а речь пойдет о изменении политических режимов в тех странах, о которых мы с вами говорим. Но быстро это все равно сейчас не получится. Поэтому давайте подождем, особенно в Германии, учитывая небывалый взлет популярности АДГ. Вот вчера Вайдель написала Мёрцу о том, что вы давайте принимайте, не Мёрцу, а лидерам ХДС, ХСС, вы быстрее принимайте решение, иначе, так сказать, ваш Мёрц утопит все основные политические партии Германии, потому что сегодня у АДГ популярность уже под 30%, а у ХДС, ХСС снизилась до 23-22%. У социал-демократов там, по-моему, рекорд непопулярности, 11%, кажется, их поддерживает. И речь уже идет о том, что две основные партии балансируют на грани невозможности создания будущего коалиционного правительства. То есть АДГ одно набирает примерно столько же, чуть меньше пока, чем ХДС, ХСС и СДПГ одномоментно. Там есть еще две партии крупных. Там есть зеленые, которые сейчас набирают, там, кажется, 6%. И там есть линке, левые, которые набирают около 9% уже процентов, или даже больше, 10%, по-моему. А союз Сары Вагенкнехт 3% всего набрал в опросах. Вот, поэтому тут еще неизвестно, куда качнутся те же самые левые. Они могут поддержать, в принципе, и АДГ при известных обстоятельствах. Поэтому будем смотреть, комрады, за развитием событий, особенно в Германии. А так, в то, что нацистская Германия, уже полностью сформированная в качестве фашистского государства к 30-му году, будет способна воевать с Россией, я в это категорически не верю. И пока мне не будет предъявлено каких-либо более серьезных доказательств, не поверю.
1: Николай Олегович, ну что ж, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Нашим зрителям спасибо, что смотрите нас. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр Владимирович. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Ведрусов, политолог. Александр Владимирович, как бы вы охарактеризовали внешнюю политику России в условиях глобальной неопределенности? У нас есть стратегия, которую мы соблюдаем, или мы движемся в чем-то фарватере, чуждом нам, или мы действуем по ситуации? Как бы вы охарактеризовали внешнюю политику?
1: Ну, кстати, сегодня без анекдота, что-то нет настроения под анекдот никакой. Вы знаете, вот если бы не было команды Трампа с его хаотичными, полубезумными действиями, то, наверное, ситуация у нас была бы совсем тоской и печалью. А если сравнивать все-таки с другими великими державами, оказывается, что великая держава может вести себя нелепо, ну, точнее, ее руководство более чем нелепо, непонятно, чем руководствуясь в отсутствии стратегии и так далее. И если, опять же, сравнивать ну, вот, биполярный мир, Россия, США и СССР, США, Россия, ну, по сравнению с командой Трампа, наверное, у нас какая-то стратегия, наверное, присутствует, да, сравнительно с. Но самое обидное, что сейчас как раз идет коренная перестройка глобального мира, и Россия, ну, не то, что плетется совсем в хвосте этой перестройки, но все время делает вид, что я не я, корова не моя, в том плане, что мы, конечно, хотим изменений в нашу пользу, потому что всем понятно, величайшая геополитическая катастрофа 20 века, мы до сих пор расхлебываем ее последствия, до сих пор пытаемся отвоевать с огромными потерями хотя бы частично то влияние, которое было у Советского Союза. Это касается и экономики, и военного влияния, присутствия и так далее. Поэтому в целом расклад сейчас в нашу пользу, потому что американская гегемония, которая постепенно уходит из глобальной повестки, они сами никуда не денутся. Понятное дело, что это было бы для нас слишком большим подарком, если бы мы не имели вообще дела с американцами. Наверное, это было бы вообще здорово. Но, к сожалению, с ними придется иметь дело. Но, тем не менее, ну, все видят. Если еще несколько лет назад об этом говорили не только лишь все, что называется, да, а сейчас об этом говорит любой, только ленивый не говорит, да, что американское влияние скукоживается. Соответственно, образуются геополитические вот эти вот вакуумы и пустоты. И Россия, не сказать, что она совсем все это прошляпила и не реагирует, но чем дальше, тем сложнее эти пустоты будет заполнять именно нам, потому что, во-первых, есть другие конкурирующие державы, даже если с ними мы в отличных отношениях. Например, Иран, если в итоге сдюжит и в итоге выйдет победителем из противостояния с Соединенными Штатами Америки, действительно закрепит свое влияние над Ормузским проливом, то он будет претендовать уже, об этом начинают говорить, на роль четвертой великой державы. Понятно, после США, России и Китая. Не стоит забывать также про Индию, которая первая страна по населению, как говорят, самая большая демократия в мире и так далее, тоже никуда не денется, она будет активно вовлекаться в международный процесс. И надо понимать, что она не только на стороне России, потому что нам кажется, что Индия, у нас же всепогодно хорошие отношения, вот хорошее вот выражение, потому что у нас в советское время были с ними хорошие, сейчас хорошие. Несмотря на все трудности, с индусами у нас все замечательно. Например, с китайцами у нас при позднем социализме было не очень, как мы помним, и конфликты, и все прочее. С Индией у нас были всепогодно хорошие отношения. Но если мы сейчас посмотрим, почему, например, Моди приезжал в Израиль незадолго до агрессии против Ирана. Потому что у Моди проект Индия, Ближний Восток, Европа. Транспортный коридор, который проходит через Израиль. И для него, и, разумеется, в обход России, и в обход Ирана, и, разумеется, в обход Китая. То есть ни Ирана, ни России, ни Китая, но при этом Индия активно хочет продвигать вот этот вот транспортный коридор, в который мы никаким образом не входим. И надо понимать, что таких вот проектов альтернативных будет очень много. Я вот назвал только вот великие державы, а еще есть державы второго и третьего эшелона. Турция, да, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты до начала агрессии против Ирана, они на очень многое претендовали, в том числе и в Африке там, и так далее. Да? Такие страны, как Пакистан, тоже заявляют там, о своих определенных амбициях.
0: Они, наверное, не считают себя странами второго эшелона.
1: Ну, это объективно, да, это же не в обиду сказано. Да? Ну, я думаю, что каждый трезво оценивает потенциалы. Ну, та же Турция, например, будучи страной второго эшелона. Ну, никто не скажет, что вот она наравне с Китаем, США, Россией и так далее. Это все-таки второй эшелон. Ну, извините меня, и очень много пользы нам потенциально может принести Турция, и очень много крови нам может попортить Турция. И я боюсь, что второго будет еще в ближайшие годы предостаточно. Несмотря на то, что Эрдоган, кстати говоря, не худший вариант. У нас же постоянно идет спор по поводу Турции. Она же и не друг, и не враг, а Турция, если перефразировать классика, да? Но при этом есть варианты гораздо хуже. То есть Эрдоган, он не устраивает очень многих, в том числе и Европу. Он не устраивает категорически. Они не скрывают своего пренебрежительного к нему отношения, потому что он проводит слишком самостоятельную политику. Если США придется выбирать между Израилем и Турцией, ну, давайте сделаем ставку, что вот сейчас скорее они выберут Израиль. Не знаем, что будет завтра, потому что все-таки поддержка самого Израиля в Соединенных Штатах, она коллапсирует, она не просто там снижается, она просто коллапсирует. Но если вот в ближайшее время будет конфликт, скорее всего, Америка будет на стороне Израиля. И это ставит вопрос в том числе и вообще дееспособности международных институтов. Да, мы же привыкли к тому, что, например, ООН при всей своей беззубости и все-таки в основном бесполезности, да, это какой-то такой каркас, на котором хотя бы диалог держался всегда, да, Совет Безопасности, вот этот круглый стол, где все там высказывали друг другу позиции, в том числе и нелицеприятные, там, кидались обвинениями и все прочее. Да, но тем не менее, все время какое-то согласование интересов там было. Что делает в том числе Трамп на международной арене? Нам хорошо, что он подрывает позиции Соединенных Штатов, потому что, ну, после Трампа будет следующий президент, еще неизвестно кто, и ему эти позиции восстанавливать и восстанавливать. Я не думаю, что он восстановит их до того уровня, который они были до второго прихода Трампа на президентский срок. Но есть и проблема. Трамп уничтожает практически все международные институты. Это практически все форматы согласования. То есть он вообще задает тон новым международным отношениям, к которым, к сожалению, Россия не совсем готова. Потому что, ну, посмотрим российскую дипломатию. Она классическая, можно сказать, советская, да, она основана на международном праве, на серьезных договоренностях, на системах, на вопросах разоружения, да, это вообще у нас одна из главных тем была. Давайте посмотрим, что такое международное право. Но оно помножено на ноль. Вот просто публично, цинично и без всякой апелляции, что называется. Да? Что значит все какие-то долгосрочные договоренности? Ну, мы сейчас видим, сейчас вот подписывается договоренность, еще не успели чернила высохнуть, она уже никем не соблюдается. И не только американцами.
0: Кроме России, я думаю.
1: Ну, Россия еще вот по старинке действует. И в том-то и дело, мне кажется, все больше и экспертное сообщество российское, и российское общество недоумевает, потому что ну, нам нравится, нам самим это по психотипу нравится больше, да, когда серьезные люди в нормальных костюмах садятся, договариваются, эти договоренности соблюдаются. Нам так удобнее, но оно уже перестает работать,
0: знаете,
1: хотим
0: нравится,
1: или не хотим.
0: Если обе стороны соблюдают, а когда мы соблюдаем, и мы сели играть в шахматы, а с нами борьба без правил.
1: В том-то и дело.
0: Правил. И мы соблюдаем, ждем, когда 2-4 будет ход сделан, а нам уже морду набили. Вот это не очень нравится.
1: В том-то и дело. Вот посмотрим, я с огромным уважением отношусь к товарищу Лаврову. Он на посту с 2004 года, как говорится, держит марку и все прочее. Но это дипломатическая школа вчерашнего дня. Вот не знаю, пусть на меня обижаются, пусть не обижаются, но так уже не работает. Это красиво, это солидно, это серьезно, и это уже не работает. И в противоход, почему вообще Дмитриева достали, непонятно откуда, из пыльного чулана, да, такого Абрамовича Лайт? Потому что по вообще своей манере, как он ведет информационную кампанию, как он спокойно выходит там на всякие каналы западные и на неплохом английском доносит позицию России, в принципе, с точки зрения коммуникации, это хороший формат. Но проблема Дмитриева в том, что это Абрамович Лайт. То есть он не ту повестку, он правильно по форме продвигает, но неправильно по содержанию. Что касается Лаврова...
0: Пришел человек в хорошем костюме и, так сказать, тебя обворовал или что-то там сделал. Это тебе совсем не нравится. Но он в хорошем костюме.
1: Ну да. Дело в том, что позиции России лучше озвучивает и отстаивает Лавров, разумеется, да, потому что, ну, как бы мы скорее подпишемся, да, если вот общество спросить, вы там за Дмитриева или за Лаврова? Конечно, все будут в основном за Лаврова. Но нельзя не признать, что тот формат, в котором Лавров это озвучивает и продвигает, он просто безбожно устарел. Ну, так оно уже не работает. То есть, грубо говоря, где-то надо проявить и гибкость, и действовать на опережение. Ну, вот Иран нам показывает. Простой пример. Хорошо, Дмитриева не буду. С Дмитриевым понятно, да, то есть у него есть свои плюсы, но в основном он посылает категорически не неверные сигналы, которые искажают российскую позицию. Лавров, наоборот, он правильные вещи говорит, но совершенно устаревшим языком. Иранцы, ну, посмотрите, как иранцы действуют. Во-первых, они, ну, когда у них и была возможность, они просто били по всему, до чего дотягивались. Я вот до сих пор в восторге, весь мир в восторге.
0: Весь мир в восторге.
1: В основном от них этого не ожидали. Трамп говорил, а мы не знали, что они будут так бить жестко по странным заливам, а мы не знали, что они перекроют Армузский пролив и так далее. И сейчас как они действуют? Как только Трамп попытался их опять с Исламабадом немножечко надуть, ну, потому что он не может по-другому. Если Трамп не попытается кого-то надуть, то это день испорчен, день прошел зря для Трампа, да? А они сказали, так, все, хватит, нам это уже надоело. И когда уже Трамп попытался опять вот в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», да, давайте быстрее в Исламабаде проведем новый раунд и все прочее, иранцы сказали, нет, мы приехали в Исламабад с нормальными людьми говорить, потом мы поехали в Оман с нормальными людьми говорить, ну и потом в Москву закрепить, что называется. С нормальными, серьезными людьми мы будем говорить, а не с вот этими клоунами, которые вечно шахер-махером каким-то занимаются. И получается, что Иран, он и дипломатически свою позицию отстаивает, и идеологически держится, и в военном отношении слабину не дает. И самое главное, в информационном. Вот эти вот лего-мультфильмы, которые изобличают Трампа, ну, это вот мировой тренд буквально. Все их смотрят, все обсуждают, как блестяще Иран переигрывает Запад на их информационном поле. Сколько раз у нас говорили, мы не можем тягаться с Западом на информационном поле. Сколько раз? Я раз 500 это слышал, если не больше. А оказывается, все очень можно. Вы выкладываете в YouTube или где-то еще вот эти вот короткие ролики, вы высмеиваете через мемы, через смеховую культуру современную, вы высмеиваете коалицию Эпштейна.
0: Причем аргументированно.
1: Разумеется, у вас это блестяще получается. И самое, вот просто вишенка на торте, я посмотрел интервью BBC, создатель вот этих вот роликов иранских, ну, он, естественно, там как аноним, то есть личность не разглашается, и интервью с журналистом BBC. И журналист BBC ему задает вопрос, а вы действительно утверждаете, что Трамп высказывает ложные сведения, сообщает? И он так на него смотрит, типа, мальчик, ты что? Ну, ты с какой луны вообще свалился-то? Причем это BBC, которая к Трампу вроде не очень хорошо относится, но в данном случае вынужден занимать такую вот странную позицию. Типа, да, Трамп лжет, серьезно, быть такого не может. И, разумеется, иранская пропаганда действует совершенно блестяще, то, чего нам категорически не хватает. Поэтому еще раз возвращаясь к тому, какой расклад. Расклад отличный для России, расклад отличный, потому что нас изначально уже списали. Все, ну мы же помним этот момент, когда Россию при Билли Клинтоне, так, это страна развивающаяся.
0: То есть, региональная держава.
1: Это потом было при Обаме уже, да? Но нас уже списали несколько раз. Это бензоколонка, притворяющаяся ядерной державой, это региональная держава, это развивающаяся страна и так далее. И тут сейчас получается, что ну, практически все признают.
0: Ваша элита – это наша элита.
1: Да, Бжезинского тоже помним. То есть все эти проблемы мы прекрасно помним. И самое главное, они никуда не делись. Просто где-то их удалось так немножечко приглушить, где-то там что-то исправить, но фундаментально они не исправлены до сих пор, и они до сих пор будут еще прорастать и нам проблемы создавать. Но в целом сейчас все в мире признают, что есть США, есть Китай, и Россия, даже не дотягивая по экономике, потому что наш вклад в мировую экономику вы не измените. Ну, это куры на смех, да, давайте говорить 2%. Откровенно. Да? У Советского Союза было на пике в районе 15%, у американцев на пике было в районе 50%. Да? То есть как бы вот это были великие державы. Да? 2%. Ну, сейчас, кстати, у Китая в районе 15% будет там еще больше. То есть Китай занял место Советского Союза в экономическом плане. Но в военном отношении мы можем сколько угодно критиковать то, что у нас происходит с февраля 2022 года, потому что есть свои очевидные проблемы. Но получается, что мы пятый год против всего объединенного Запада воюем, держимся. Санкции, которые там 20-й, 21-й, там какой же пакет, да? Самая санкционированная. То есть страна, которая в истории, ни одна страна мира не была настолько обложена санкциями, как Россия. Ну, в целом, если бы не идиотская политика Центробанка, у нас вообще было бы с экономикой даже очень даже хорошо. То есть если бы не внутренние факторы, вообще мы эти санкции, этот удар держали бы еще лучше.
0: Это идиотская или вредительская, извините?
1: Идиотско-вредительская. Давайте на этом сойдемся, потому что мне кажется, что нельзя быть настолько идиотами, чтобы не понимать, что эта ставка, она просто убивает малый и средний бизнес. Если даже крупный бизнес пищит понимаете, что ну, это просто невозможно.
0: Он не кричит, он орет.
1: То малый и средний бизнес просто катком по нему прошлись. И такие, ну да, Набиуллина говорит, это вынужденная мера и так далее. То есть, если бы не внутренние факторы, у нас вообще были бы отличные позиции в мире. И получается, что мы сейчас 35 лет в этом году с распада Союза. 35 лет. Мы до сих пор даже близко не отвоевали те позиции, которые были у Советского Союза. Представляете, насколько далеко мы откатились. И чтобы просто хотя бы вот на западной границе, у нас сейчас все больше и больше там степень неопределенности и опасности, потому что Европа милитаризируется, открыто бросает нам вызов, дерзит просто совершенно хамским образом. Французы с поляками уже проводят учения, имитируя ядерные удары по России. Финляндия заявляет о том, что она готова размещать ядерное вооружение на своей территории. Вы понимаете, да? Я уж не говорю про танкеры, да? Уже все подряд захватывают наши танкеры, потом вроде какие-то нам удается отбить, где-то там ситуацию отыграть, и потом опять снова...
0: На это уходит силы, время.
1: На новый круг. Опять условно Эстонии захватывают наши танкеры, и нам приходится наш коммерческий флот сопровождать военными кораблями, чтобы у нас просто не отжали всю нашу экспортную нефть и так далее. Да? То есть на западной та стабильность, которая была благодаря тому, что мы в 1945 году не просто победили, а еще блестяще закрепили эту победу. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, что называется. И с 1945 года мы продержались до 1991 неплохо на самом деле, потому что, несмотря на 1956, несмотря на 1968, нам у нас пытались сломать эту оборону нашу, да, на европейском направлении, но получилось плохо, потому что даже там самые сумасбродные Никиты Хрущевы, к которым по-разному можно относиться, они все равно оборону держали, да, они все равно в целом стратегический интерес соблюдали. А сейчас, получается, 35 лет прошло, мы откатились по границам на положение 17 века примерно, да, ну, посмотрим, да, правобережная, левобережная Украина, мы практически ничего не контролируем на момент. И, соответственно, просто чтобы вернуться, чтобы отыграть этот отказ, чтобы вернуться хотя бы на позиции 91 года, нашему поколению и следующему поколению еще придется провести титаническую работу. Но при этом, что вызывает оптимизм? У нас же не все хуже по сравнению с советским периодом. Например, отношения с Ираном. У Советского Союза были плохие отношения с Ираном. Давайте вспомним конфликт Ирака и Ирана, когда Саддама Хусейна фактически против Ирана поддерживал весь мир, включая Советский Союз. А то у нас некоторые, знаете, наши пропагандисты выползли в самый ответственный момент, когда началась агрессия против Ирана. А не надо нам Иран поддерживать. Он там когда-то маджахедов, там, запрещенных в России и все прочее, когда-то вот маджахедов поддерживал в Афганистане, да? Позиция совершенно свинская, потому что, ну, а Иран нам может С-300 припомнить, Иран нам может припомнить поддержку Саддама Хусейна, потому что мы в том числе поддерживали против Ирана Саддам Хусейн. Нам Иран много еще может припомнить, в том числе недавний скандал, когда там несколько островов, зачем-то российская дипломатия, вдруг спорных, обозначила за Объединенными Арабскими Эмиратами, хотя они спорные и фактически контролируются Ираном. Иран развел руками, это совсем недавняя история. И типа, ребят, вы что делаете, да? Поэтому нам можно либо сейчас выяснять отношения, кто там в прошлом, а, еще Грибоедова убили, давайте вот это еще вспомним, да? Хотя наверняка там англичане, как говорится, это организовали, а не сами персы, им это абсолютно не нужно было. И у нас сейчас хорошие отношения с Ираном. Визит министра иностранных дел Ирана в Россию. И, с одной стороны, опять же, никто не хочет, чтобы мы, помимо Украины, еще куда-то втягивались, да, в военном отношении. Иран прекрасно справляется, слава богу. Но вся поддержка, которая нужна, всю, которую они запрашивают, и они сами это подтверждают, ну, каждый раз, при каждом случае, когда их пытаются спросить, типа, а вот Россия вас, может быть, недостаточно поддерживает, да, и надо отдать должное министру иностранных дел Ирану, он все время отвечает, нет, Россия поддерживает нас достаточно и даже больше, просто мы не будем об этом распространяться, пока идет конфликт. И то же самое Трамп, когда заявлял несколько раз, что вот я попросил Россию там, или попросил Китай, он сам немножко путается, кого он там просил, кого не просил, не помогать разведкой и вооружением Ирану. Но все же понимают, что и Китай, и Россия, все, что надо, и по разведке, и по вооружениям, и по гуманитарке, кстати, по Каспию, все Ирану предоставят. То же самое касается, например, отношений с Турцией. Но у нас в советское время были очень плохие отношения с Турцией. Сейчас они, ну, наверное, все-таки получше будут. Плюс на на Ближнем и Среднем Востоке. Та же Саудовская Аравия, которая вот еще недавно была очень важна нам для того, чтобы согласовывать вообще позицию по экспорту углеводородов. У нас в советское время, опять же, из Афганистана были отвратительные отношения с Саудовской Аравией. И есть список стран, по которым у нас сейчас лучшие отношения, чем в советское время. Не надо считать, что у нас все хуже, чем в советское время. И Китай тот же, опять же, основной аргумент. С Индией-то у нас всегда были хорошие отношения. Но с Китаем мы помним все эти конфликты. Они же продолжали вплоть до Горбачева. Ну, Горбачев, который поехал налаживать отношения, это уже было какое-то позорище, потому что он у них там денег просил и все прочее. Это уже не то, это не то, не тот формат налаживания отношений, который нам бы хотелось иметь. Сейчас у нас с Китаем отличные отношения, и вообще все вот эти вот новые форматы полицентричного мира, они выстраиваются вокруг образцовых спина к спине отношений России и Китая. Поэтому то, что сейчас в целом расклад в нашу пользу, очевидно, но и угрозы нарастают, потому что никто нам просто так не даст выйти на границы 91-го года, грубо говоря, во всех смыслах. Кстати, я не совсем понимаю, когда у Украины было требование вернуть границы 91-го года, они реально хотели возвращения Советского Союза, потому что я честно до конца не понял, у них же недавно это было требование, ну, до недавнего времени все время озвучивалось, границы 91-го года, границы 91-го года, я за. Давайте границы 91-го года. Вот как вот Советский Союз, давайте возвращать. Понимаете? Ну, хорошо, может быть, там за редким исключением, потому что Прибалтика, мне кажется, она сейчас никому не нужна. Пусть они сами. Вот прибалты пусть сами. Там как-нибудь вот эти объединенные прибалтийские эмираты пусть как-нибудь сами там без нас. То же самое Восточная Европа. Мне кажется, сейчас она нам особо не нужна. Вот сейчас сменилось руководство в Венгрии, и у нас опять вот эта тема. Мы стабильные поставщики энергоресурсов, мы исполняем свои обязательства. Зачем? Сам президент, кстати говоря, если вы обратили внимание, сказал, что, а может быть, если Европа сама отказывается от российского газа, может быть, мы сами будем тогда уже на опережение действовать, и сейчас на этой конъюнктуре рынка мы тогда европейцев избавим от нашего токсичного газа, и давайте продавать это все в Азию. К сожалению, тут как бы сказано президентом, но я просто вижу по потокам, к сожалению, пока в Европу мы продолжаем поставлять относительно доступные ресурсы по относительно доступным ценам, хотя мы могли бы продавать их на более премиальном азиатском рынке. Вот это мне непонятно. То есть с Венгрией, давайте вот сейчас посмотрим. Мне очень понравилось то, что, несмотря на мои определенные симпатии к Орбану, я просто уважаю суверенных лидеров. Да, идеологически,
0: наверное, все уважают суверенных лидеров.
1: Идеологически чужой нам человек, и который выступал за как раз...
0: За свои национальные интересы.
1: Да, даже то, что мы, кстати, с пониманием, мне кажется, относимся. Он же выступал за выход Венгрии из советской зоны влияния. Да, он же там еще с тех пор в политике там околачивается, что называется. Да? Но поскольку он был суверенным лидером, вообще не пророссийским на самом деле, он был именно национальным суверенным лидером, мы это уважали. Сейчас сменилась власть в Венгрии. Ну, давайте, может быть, используем фактор смены власти для того, чтобы вообще отрезать Европу от наших углеводородов тогда, когда кризис энергетически усиливается, и давайте срывать им эту программу перевооружения, которую они наметили, потому что без доступных ресурсов, в том числе и российских, они эту программу провести не смогут. А то получается интересная ситуация. Они говорят, у нас программа перевооружения, это все против России, мы будем наступать дранг на хостен и так далее.
0: Пользуясь вашими ресурсами.
1: Да, и при этом вы нам будете поставлять эти ресурсы. А мы же добросовестные поставщики, мы же не отказываемся от обязательств и так далее. И поэтому, знаете, вот это немножечко шизофрения какая-то, да, потому что хорошо, когда плюрализм, он в обществе, а не в одной голове.
0: Хорошо, если это шизофрения, плохо, если это вредительство прямое.
1: Ну, в том-то и дело. Ну, то есть, грубо говоря, есть коммерческий интерес. Ну, мало ли, что там президент сказал, а мне надо, мне удобнее не в Азию вести через Севморпуть, да, например, развивая наш суверенный как раз Севморпуть. Да, мне удобнее привезти там через Ла-Манш куда-то туда. Несмотря на то, что там, кстати, в Средиземном море уже начинают в тех краях, в районе Ливии, бить беспилотниками по нашим танкерам. Да? То есть, как бы, несмотря на то, что мы даже подставляемся под всякие беспилотники, ну, условно говоря, украинские, да, не знаю, что они в Ливии забыли, но, видимо, украинские беспилотники сейчас будут везде, к сожалению. Это такая, ну, такие реалии сегодняшнего дня. И мы все равно продолжаем гнать нефть по дружбе. Дружбы нет, а нефть по дружбе еще до сих пор идет. ЛНГ наша идет, ну, то есть СПГ наша идет. Мне кажется, что надо принять политическое решение. может быть, экономически это будет там не сверхвыгодно и так далее. Но, по-моему, сейчас вся Азия, мне кажется, возьмет весь и нефть, и газ, все возьмет и еще попросит, потому что сейчас будет колоссальный дефицит по всему миру. Давайте дружественным странам продавать, причем по премиальным ценам, а не Европу спонсировать для того, чтобы она осуществила программу перевооружения, и в итоге на нас опять накатилось, как это было не раз в 20 веке. Поэтому мне вот не нравится вот эта шизофрения российской власти, что, с одной стороны, мы противостоим Объединенному Западу, с другой стороны, мы добросовестный поставщик, и мы им сырье и ресурсы поставляем.
0: Мы соблюдаем все договоренности, как нас все время говорят.
1: И, кстати, даже после того, как они заморозили наши резервы, собственно говоря, вот этот наш экспорт, почему вообще Европа смогла заморозить наши резервы? Мы же поставляли им ресурсы, они там накапливали на своих же счетах, ну, на территории Европы, средства за эти ресурсы, по сути дела, на оплату. И потом в нужный момент, в нужный не для нас, а в нужный для Европы и для Украины, они это заморозили, и сейчас вот этот кредит для Украины в 90 миллиардов, он фактически завуалированно...
0: Из наших денег.
1: Обеспечивается либо будущими российскими репарациями, ну, окей, молодцы, помечтайте, либо вот этими нашими арестованными средствами. И на самом деле сколько всего можно было сделать внутри страны, сколько эти деньги могли бы работать на, опять же, тоже импортозамещение, диверсификацию, газификацию страны, которая до сих пор не газифицирована, и так далее. Огромный список тем. Я же не говорю про социалку, да, потому что социалка у нас почему-то у российского правительства считается, что социалка – это деньги в трубу, это все проедание и все прочее. Понимаете?
0: Знаете, Александр Владимирович, я помню, это было довольно давно, когда в Думе принимали бюджет, и обсуждение было с фракцией КПРФ. Это было в Малом зале, пришел Кудрин, и один из депутатов от КПРФ спросил, вот вы, значит, там стабилизационный фонд держите на Западе, значит, у него берем под больший процент кредиты, под меньший, значит, там лежит. Вы уверены, что придет момент, и мы сможем этот стабилизационный фонд забрать себе? Это же если у бандита лежит, значит, что-то там в сейфе, и он вооружен, пойдите и возьмите, значит, то, что ваше там лежит. И ему, Кудрин, этому депутату сказал... Вы не понимаете экономических раскладов. У нас есть договоренности. Вот сейчас мы эти договоренности видим. А тогда предупреждали, это было много еще лет назад. И знаете, что странно? Создается впечатление, что люди, которые должны думать о благополучии и благосостоянии страны, думают о благосостоянии и благополучии других стран. Вот Сергей Кожугетович, когда, значит, вот вы сказали о 90 миллиардах, кредиты, которые предоставили, вдруг он сказал, что это ляжет тяжким бременем на граждан Евросоюза. Но что на нас уже легло тяжким бременем и что еще ляжет, почему-то он не сказал. То есть он не сказал о том, что тяжким бременем легло воровство его заместителей, прямых заместителей. Это не просто воровство, но это гибель людей. Вот эта ситуация тоже, это или наивности, или там какого-то недомыслия, или шизофрении. Почему-то мне кажется, что тут недомыслия, ни шизофрении нет, а прямая забота о гражданах Евросоюза. И, кстати говоря, вот, слава богу, вы сказали, что у нас внешняя политика, в общем-то, мы где-то даже и более сильны, чем были в советское время. Но на внутренней ситуации это как-то не очень видно. И когда Геннадий Андреевич Зюганов сказал о том, что к осени вполне возможна революционная ситуация, что он имел в виду? Какие признаки того, что революционная ситуация назревает?
1: Ну, вы меня вводите с более позитивной темы в наши внутренние вопросы. Там где тоска и печаль, вы понимаете? Потому что и вы все время как бы подбиваете на то, чтобы признать, что это не только жадность и тупость, но еще и прямое предательство. Вот, опять же, если смотреть на действия Центробанка, ну, наверное, при желании можно объяснить это определенной инертностью мышления. У нас, в принципе, вся экономическая и финансовая модель, она выстроена по рецептам МВФ. У нас еще относительно недавно интервью Оливеру Стоуну было, первого лица, и он гордился тем, что мы соблюдаем все рекомендации МВФ. То есть это вот от первого лица и по всей вертикали МВФ – это понятная структура, которая дает понятные рекомендации. А как самим с экономикой и финансами обращаться? Мы просто не умеем, мы не знаем. Мы такие вот абсолютно глупенькие и непрофессиональные.
0: Что нам скажут, то мы и делаем.
1: Да, поэтому там действительно все-таки глупость и непрофессионализм, они имеют место быть. И вот это вот непонимание в целом, как действовать не внутри однополярного момента, да, когда мы все так или иначе встраивались, все страны так или иначе встраивались в американоцентричную экономику, в глобальные расклады и так далее. Просто каждый старался себе...
0: Америка наш рулевой.
1: Каждый старался себе отвоевать какие-то более выгодные позиции. Но все действовали в этой логике. 21-й год еще... Вот уже начнется СВО, но Путин выступает на Всемирном форуме Швабовском, 21-й год. И говорит о том, что Россия никуда не бежит, Россия не рушит долларовую экономику глобальную, вы там не подумайте и все прочее, мы вообще не бунтари. И логика понятна, не надо считать нас бунтарями, потому что бунтарей больнее бьют, понимаете, да, поэтому как бы лучше сохранять, как говорят на Западе, low profile, то есть как бы не высовываться, не выделываться, не отсвечивать лишний раз. Есть в этом своя логика, но логики в том, чтобы продолжать действовать по рецептам МВФ внутри нашей страны, когда уже МВФ непонятно, что завтра будет. Будет ВТО, не будет. Будет МВФ, Всемирный банк или не будут. Мне кажется, эти институты, они вот уже сейчас на наших глазах теряют свою актуальность. И когда мы, кстати, предупреждали, а зачем
0: ВОЗ тоже...
1: Зачем нам ВТО? Нет, мы должны встроиться в глобальную экономику. Там, опять же, если бы у нас всяких Кудриных и Набиуллиных и прочих, никто не предупреждал, никто бы не давал им информацию, никто не задавал бы им соответствующих вопросов, да, в том числе и в Думе, то было бы понятно, но они прям совсем ничего не понимают, что и как. Но поскольку эти проблемы поднимались, эти вопросы задавались. Единственное, кстати, вот, опять же, я все хочу немножечко на позитив. Очень серьезная дискуссия была на момент, когда российские средства находились в американских ценных бумагах. И это были десятки-десятки миллиардов. И Россия постепенно, это была именно дискуссия, в том числе и в Думе озвучивали, оппозиция парламентская говорила, давайте забирать оттуда деньги, мы их потом иначе не получим, мы просто их не увидим, они там сгорят, они в итоге профинансируют дефицит американского бюджета и будут работать, хватит кормить Канзас, грубо говоря. Да? Вот это вот была тема, которая была совершенно неочевидна. Всякие Кудрины говорили, да вы что, с ума сошли, на этом же держится вся глобальная экономика, в которую мы встроены.
0: Помним.
1: Но потихоньку, и, кстати говоря, в том числе и не публично, и в том числе, кстати говоря, Центробанк. Это, к счастью, не только Набиуллина. Там еще есть более-менее адекватные ребята до сих пор. Мне кажется, не всех еще уволили. Некоторые там с советского времени еще работали.
0: После нашей передачи их не уволят?
1: Ну, я надеюсь, что нет. Я же не называю никого по именам. И вот этот отход был, с одной стороны, отошли от чрезмерных вложений в американские облигации. У нас либо сейчас ноль, либо там около нуля. Ну, то считайте, что нет. Там какие-то, может быть, небольшие остались резервы. И мы перевложили в золото. Тоже это было сделано очень своевременно. У нас огромный золотой запас, который в цене за это время резко вырос. То есть если мы там в американских облигациях получали там 2-3% каких-то жалких, в лучшем случае там какие-то совершенно мизерные были проценты, то в золоте мы уже сейчас получили такой солидный буст за счет того, что в цене золото растет. И у нас солидная часть наших резервов, она сейчас именно в золоте, а не в каких-то бумажках, которые непонятно, что завтра с ними делать, всякие зеленые и прочие бумажки. То есть два позитивных момента есть. Но в целом, ну, как минимум, да, то, что приходит на ум, но как минимум то, что у нас до сих пор нет суверенной экономической модели, что мы до сих пор по факту действуем по рецептам МВФ, и то же самое вот Набиуллину, опять же, если ее и оправдывать, то ее оправдание, но оно так себе оправдание, потому что она в ущерб российской экономике действует по рецептам МВФ, либо потому что она не понимает, как по-другому действовать, либо она не решается по-другому действовать, потому что, ну, вроде как-то работает, как бы не разломать, но оно уже не работает, да, то есть если еще вот до падения экономики все предупреждали, вы угробите экономику, все им говорили, вы угробите нашу экономику. Не, все будет нормально, наступает Новый год, все видят, что падение там по малому и среднему бизнесу катастрофическое, по налогам и сборам, вообще видно, что экономика загибается, и уже признается это на уровне первого лица, и опять по новому кругу. Первое лицо дает поручение разработать предложение по выходу экономики из кризиса, и опять это поручение будет исполнено теми же теми же лицами, которые экономику в этот же кризис и загнали. Поэтому вот мы, вот этот заколдованный круг с точки зрения экономики и финансов внутри, если вот мы его прорвем, у нас колоссальный потенциал роста российской экономики. У нас могут быть высокопроизводительные рабочие места, вот просто десятки миллионов. Кстати, уже все забыли, недели, когда президент говорил, что мы создадим 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, уже никто не вспоминает об этом, ну, условно говоря, майском указе, потому что у нас до сих пор вместо высокотехнологичных рабочих мест, у нас до сих пор мигранты с лопатами, которые, ну, видите, вот просто мы идем по улице, да, вот каждый сезон надо переукладывать то, что они своими лопатами в прошлый сезон положили. И на это спускаются миллиарды. Какая высокопроизводительная экономика?
0: Извините, уж тут я опять буду говорить о том, что это никакая не наивность и никакой...
1: Нет, в данном случае это коррупция. Нет, в данном, да. случае, в данном случае это коррупция. Потому что, смотрите, технологии есть, да, вы можете взять, вложиться один раз в хороших роботов, которые будут нормально укладывать, и вам тогда не надо будет бюджет каждый сезон тратить. А так вы тратите каждый сезон бюджет на лопаты и мигрантов. Вы из каждого мигранта стрижете, там, как полагается, отсекаете лишнюю зарплату, потому что мигранту лишняя зарплата не положена. И эти коррупционные схемы, они у нас все вот на глазах, мы вот идем каждый раз по, этим, по этой плитке, которая вот волнами вот так вот раскатывается вся, непонятно, как будто там, не знаю, тектонические какие-то процессы идут под этой плиткой. Вы понимаете, технология 26-й год, да, 21 век у нас, да? Мы не можем ровно плитку уложить, чтобы она на следующий сезон не поплыла. И просто цифры по промышленным роботам, да, в целом в мире 150 в среднем, да, там в таких странах, как Южная Корея, Сингапур, там 1200, 820, ну, то есть прям, да, в России 40 примерно промышленных роботов на 10 тысяч трудоспособного населения. На самом деле у нас колоссальные провалы с производительностью труда. То есть в чем еще проблема, да? У нас сейчас бюджет, когда цена просела на нефть, это сейчас она растет, а у нас верстали бюджет, когда была цена на нефть низкая. И что решили сделать? У нас только расправил плечи малый и средний бизнес. Вот только-только начал по каким-то понятным правилам, да, по налогообложению, там, определенные льготные программы, там, определенная поддержка. Только он расправил, тут же его надо прибить, чтобы он особо прям свое место помнил. Да. Надо заткнуть дыры в бюджете за счет... Ну, идея была заткнуть дыры в бюджете за счет повышения налоговых сборов, за счет отмены льготных всяких программ налогообложения и так далее. Что получилось? В итоге... экономика почему проседает? Потому что вместо того, чтобы платить эти повышенные налоги, бизнес закрывался, уходил в тень обратно, только вы начали выводить из тени, естественно, вообще не в упрек бизнесу. Вообще не в упрек бизнесу. Если вы не можете на 5 лет дать нормальные правила, что у вас меняется каждый раз это все по 500 раз, и вы за счет малого и среднего бизнеса затыкаете дыры в бюджете, когда у вас проседает цена на нефть, ну, разумеется, бизнес будет уходить в тень или закрываться.
0: И в наличку.
1: И в наличку, да. Наличный оборот. Разумеется, сейчас будут пытаться бороться, там, запрещать то, это, пятое, десятое. И опять же, да, к вопросу о том, как у нас в целом устроена система управления. Почему-то у нас считается, что модель «давить и не пущать» это оптимальная модель. Какой-то, не знаю, 19 век. Вот просто худший вариант дореволюционной России, да, что давить и не пущать, давить и не пущать.
0: Вернемся к тому, что сказал Геннадий Андреевич. Да. Какие симптомы того, что к осени может быть революционная ситуация? Вот. То, что действуют запретами, непущениями, штрафами, налогами, запугиванием тем, что до 70 лет поднимется пенсионный возраст, при том, что средняя продолжительность жизни у мужчин 67 лет, то есть это получается отсутствие пенсии. Какие симптомы того, что революционная ситуация, так сказать, грядет?
1: Ну, Геннадий Андреевич предупреждает периодически и в основном по делу. Да. То есть это как бы такой должен быть... должна быть лакмусовая бумажка. Если Геннадий Андреевич жестко критикует, значит, дела плохи. Потому что в целом, если там что-то хорошее делается, Геннадию Андреевичу несложно и правительству, и президента похвалить. Чем дальше, тем больше мы это слышим.
0: Единственная партия, которая действительно в интересах народа действует.
1: Ну вот да. По крайней мере, вот то, что озвучено с трибуны было Геннадием Андреевичем, о чем говорится? С одной стороны, одно из наших конкурентных преимуществ в мире – было то, что определенный общественный консенсус, в том числе вокруг власти, с февраля 2022 года сложился, несмотря на все трудности. Потому что мы понимаем, для чего вот эти вот вообще все...
0: Оппозиция, они государственники. Они знают, что надо поддерживать государство в трудной ситуации.
1: Да, и в целом у нас общество... Проблема в чем? Власть по-прежнему... Ну, значительная часть власти считает, что у нас не общество, не граждане, а стадо баранов. Их должно резать или стричь. Mm-hmm. Да? И соответствующие решения принимаются. Например, можно взять и загнать как стадо баранов...
0: На их блеяние зачем вообще обращать внимание?
1: Да, можно как стадо баранов просто загнать в какой-то мессенджер. Потому что это выгодно определенным серьезным людям,
0: Все знают этих людей.
1: Которые и ведомствам, которые хотят, собственно говоря, упростить свою работу и на этом еще поиметь свою долю пирога, что называется, от национальной экономики. И решено было просто загонять, как стадо баранов. Не убеждать, не объяснять, а загонять, как стадо баранов.
0: И упрекать еще.
1: И, соответственно, тот... кредит доверия. Это был кредит доверия, потому что, ну, мы помним еще недавно, пенсионная реформа, сколько у нас людей выходило по всей стране с протестами, потому что им жизненные планы поломали десятка миллионов людей. Какие у нас, помните, были губернаторские выборы, да, еще когда эту лавочку не прикрыли, какое протестное голосование было. Приморье, Хабаровск и так далее. С этим потом еще приходилось Хакасия. С этим потом еще приходилось разбираться и, как говорится, опять же, закручивать гайки вместо того, чтобы ответить на вот это протестное настроение. Потом случился 22-й год, и ну, сплочение вокруг флага. Да, мы видим серьезное противостояние с Западом. Мне кажется, люди действительно воспринимают его серьезно. В отличие, кстати говоря, от многих представителей власти, которые хотят отмотать все обратно, чтобы ездить по Ниццам, Куршавелям и так далее. Поэтому общество у нас оказалось гораздо более зрелым, чем власть. Проблема управляемой и управляющей систем в том, что по теории управляющая система не должна быть примитивнее и проще управляемой. Иначе ситуация уходит из-под контроля. И у нас получается, что общество, граждане оказались более зрелыми. Они были готовы на самом деле, когда вот этот консенсус сформировался вокруг флага сплочения после февраля 22 года, и даже лишения определенные терпеть. И когда вот простой пример, да, вот только начали ограничивать

0: интересы, которые пытаются практически в глотки гражданам запихать, да, через запреты, запреты, запреты и еще раз запреты. Понимаете? И получается, что у нас управляющая система, она оказалась примитивнее и управляемой. И у нее либо ей надо расти, развиваться и подтягиваться на уровень общества, которым необходимо управлять, и которое хотя бы необходимо понимать, да, либо то, что она сейчас пытается делать, загнать в стойло. Вот сейчас то, что она делает, она пытается загнать в стойло. И, к сожалению, проблема в чем? Например, раньше все-таки у нас при всех фальсификациях и всех, скажем так, административных коррекциях у нас какие-то были выборы. Вот 2018 год еще показал, когда можно прийти и выбрать хотя бы губернатора. Ну ладно, не федеральную власть, но хотя бы губернатора реально, за кого вы проголосовали, того и, что называется, можно в итоге увидеть губернатора.
1: Сумлеваюсь я.
0: В 2018 году это было. В Хакасии избрали, еще раз, в Приморье, правда, переиграли, не дали. И в Хабаровске там потом очень... Мы знаем, что с этим губернатором случилось в Хабаровске. Но тем не менее, да, хотя бы выборы хоть как-то работали. А если у вас электоральная система с электронным голосованием, со всеми вот этими шахермахерами, она просто такая, что вы рисуете любой результат, и у вас вся интрига, кто займет второе место, не обсуждается не то, что у «Единой России» должно быть конституционное большинство, вот просто хоть войте, хоть что, хоть жалуйтесь, надо пропихнуть, вопросов нет, должно быть конституционное большинство. Давайте обсуждать, кто займет второе место. Вот это будет у нас типа интрига. И, соответственно, если у вас через выборы вы не можете решить вопрос, митинги у вас все запрещены. Все запрещены. У нас до сих пор ковид. Если, например, крестный ход надо провести, у вас не ковид. Там можно собрать любое количество
1: или
0: людей. Или
1: матч.
0: Футбольный матч, или все что угодно, да. Или там парад, концерт, или что-то.
1: Там,
0: да. Все что угодно. Но если вам надо собрать протестный митинг, потому что 2018 год, видимо, запомнили. И в Москве выходили десятки тысяч, и по всей стране выходили. Это, видимо, хорошо запомнили, что нет, выборы не дадим. Там максимально контролируемое голосование. Протестовать не дадим, потому что ковид для протестующих. И, собственно говоря, прихлопнем. И теперь соцсети, чтобы в соцсетях люди не могли даже просто высказывать недовольство. Ни в каких-то чатах, ни в каких-то телеграм-каналах, ни в комментариях. Вот просто полностью загнать в стойло и всю систему сделать максимально контролируемой. Но я не знаю, как объяснить этим людям, что такая модель в 21 веке не работает. Но она не будет работать.
1: На штыках сидеть невозможно.
0: Либо вы сами показываете пример. Еще знаете, в чем проблема? Да? У нас говорят, вот мы там боремся с Западом и все прочее. Да? Куршавели никуда не делись. Периодически там всякие чиновники, жены, дети и все прочее всплывают по всему миру. Мы там, у нас все прекрасно, у нас все замечательно. У нас тут какие-то паспорта хорошие, которые нам везде дорогу открывают.
1: Зачем нам Пермский край?
0: Да, и они не могут даже этим не хвастаться. Ну, хотя бы сидели бы и молчали. Нет, они не могут, они должны обязательно этим похвастаться. Это одна проблема. И вторая проблема то, что вот у нас, например, еще раз говорю, зрелое общество. Я сам удивлен, насколько у нас зрелое общество. Несмотря на то, что, еще раз, нас воспитывали и выращивали, да, 35 лет, из нас выращивали, из нас делали квалифицированных потребителей. Нам напрямую было сказано, вы квалифицированные, или какое там было определение, вы потребители, все. Вам в голову вдалбливали, что вы потребители.
1: Министр образования.
0: Министр образования, и не только, если бы только он, да.
1: Он это
0: сказал, включая министра образования, да. И Греф тоже объяснял, что не надо слишком образованное население. Они же иногда говорят правду прямым текстом. И получается, что у нас общество, несмотря на вирус, потребительство. Вирус заразный, как говорится, все в той или иной степени этим переболели или еще до сих пор болеют. Но, тем не менее, общество гораздо более зрелое, чем власть. И власть реально находится в тупике. С одной стороны, она не может перестроиться на другую систему управления, где должна быть горизонтальная и горизонтальные связи, и вертикальные связи, и какие-то
1: социальные
0: лифты, и коммуникация нормальная должна быть между обществом и властью. Вот раньше, например, была прямая линия, один из форматов, который я всегда к нему скептически относился, потому что вот у нас там проблема, записки в виде обращения. Грубо говоря, там на всю огромную страну там несколько проблем решат показательно, и все. Но тем не менее, хотя бы терапевтически это работало. Крайнюю линию я смотрел, Честно говоря, я ее даже скорее не смотрел, а слушал, и просто край муха.
1: Верите ли вы в инопланетян?
0: Это вообще невозможно. То есть это потеряно.

0: всякий терапевтический эффект. Мне кажется, что вместо того, чтобы как-то приободрить, а потому что люди смотрели, что ну вот какая-то надежда, что вот
1: приедет барин, барин
0: приедет барин, барин рассудит, или, по крайней мере, можно хотя бы как-то проблему решить. Мне кажется, люди посмотрели, я не знаю, может быть, я немного утрирую, но, по-моему, оно так и было. Люди посмотрели и сказали, а, это тоже уже не работает. То есть, смотрите, выборов нет, протестовать вы не можете. Коммуникация не работает. Ни прямая линия, ни кривая линия, никакая линия. Коммуникация не работает. И еще вишенка на торте. Вас хотят выгнать из удобных для вас мессенджеров и телеграм-каналов и загнать, как стадо баранов,
1: вот это и есть
0: в парковочный мессенджер. И, соответственно, таким образом, если вы никак не можете... А недовольство же никуда не денется. Понимаете? Недовольство, страх, вот эти все отрицательные эмоции, плюс международная обстановка не располагает к тому, чтобы вообще так спокойно себя чувствовать, да? И как раз в момент, когда в противостоянии с Западом надо максимально сплотиться, и, опять же, сплочение вокруг флага, вот этот кредит доверия, который власть наработала, вот вроде бы наработала с февраля 2022 года, он просто слит в унитаз. Даже самые ВЦИОМы, ФОМы и те, где, казалось бы, там не какие-то иноагенты, левады, да, а они фиксируют падение рейтинга и правительства, и президента. Ну, у Думы и так ниже плинтуса рейтинг, у нас не особо любят депутатов.
1: Ну, у кого-то нулевой.
0: То есть мы действительно фиксируем даже самые официозные, которые не могут не фиксировать снижение рейтингов. И оно по-прежнему, если, опять же, сравнивать с международной обстановкой, ну, у Трампа, вы понимаете, какой рейтинг. Его отношение к избирателям вы прекрасно понимаете. Типа, у вас там какой-то бензин, какие-то цены. Вы посмотрите на фондовый рынок. У них же там реально в Америке. А у нас почему-то некоторые считают, что наши там какие-то Шуваловы, Набиуллины и прочее, это какие-то уникумы. Простой пример. Бессент, по-моему, или кто-то из министров трамповских, его спросили. Люди чувствуют себя плохо. Вся социология это показывает. Людям все тяжелее и тяжелее. Он говорит, я не знаю, о чем вы говорите. Мне кажется, внутри люди чувствуют на самом деле себя хорошо. Я не знаю, почему они говорят, что они чувствуют себя плохо.
1: У них нет опыта советской власти, извините. Мы-то помним, как относилась к нам страна. Это было действительно отечество было, относилось. У американцев этого нет. Поэтому мы и возмущены, что это какие-то особые люди, которые вышли из советского времени, но действуют не просто как антисоветчики, а как-то совершенно античеловечный.
0: У нас обостренное чувство справедливости. Все-таки в Америке это про то, кто смел, тот и съел. Да, американская мечта – это что такое? Ты пробился, а остальные не пробились.
1: Ухватил, там... хорошо.
0: И Трамп на этом во многом сыграл. И не просто сыграл, он это возвел в абсолют. То есть то, к чему я до сих пор полностью не могу привыкнуть. Все-таки президент должен быть президентом. Он должен быть про интересы страны. Желательно про стратегический интерес страны. А когда ты понимаешь, что президент, вот ты читаешь там его какие-то твиты или какие-то выступления смотришь, и ты понимаешь, что вот он сейчас просто работает на то, чтобы зашортить какую-то позицию на рынке, он лично, его семья и его кореша, скажем так, откровенно.
1: Это про какого президента говорим?
0: Про Трампа в данном случае. Кстати, опять же, вот в данном случае, при всей гнилости нашей власти, при всей гнилости, ну вот такого совершенно свинского отношения к людям на фоне того, как ближайшее окружение, семья и кореша Трампа делают миллиарды на фондовых рынках, у нас такого нет. У нас вот такие вот были персонажи, как Шувалов, который, помните, может быть, смеялся над тем, что заходит в квартиру, а о, люди покупают такие маленькие квартиры. Да, у него, мне кажется, там у собаки больше квартиры была, у Шувалова. Вот вроде бы, знаете, там был такой момент, когда, опять же, в 22-м году Юмашев ушел из администрации президента еще с...
1: Вы думаете, влияние у него тоже ушло?
0: С Ельцинских... Я думаю, да. Кстати, Чубайс сбежал. То есть, помните...
1: Ельцин-центр, тем не менее, семья там...
0: Тем не менее, да. Ну, то есть,
1: открывает
0: была... Была иллюзия очищения, потому что одиозные персонажи, где Кудрин, где Чубайс, где Юмашев, там длинный список.
1: Где бы ни были, они хорошо себя чувствуют.
0: Но в любом случае они отвалились. И было ощущение, что ну неужели власть очищается? Неужели вот этот будет процесс очищения дальше продолжен? И вот вы упомянули коррупцию там, Тимура Иванова и все прочее. Ну на самом деле то, что вообще это вскрывается, причем вот в такой момент ведется военная кампания, и в этот момент вскрывается коррупция, это на самом деле скорее хорошо, чем плохо то, что она вскрывается. Но просто оно так подается обществу, что мы все равно вам все и картины не покажем, мы процессы судебные...
1: А потом Тимур Иванов возвращается в особняк. И это тоже показывают.
0: Да, и мы судебные заседания засекретим, потому что нечего людям знать, сколько на самом деле там нагребли, навали и так далее. То есть сам процесс того, что с такими коррупционерами борются, как Тимур Иванов и так далее, то есть ну, сравним просто с нашими соседями, не будем далеко ходить. У них там такая коррупция в армии, что, извините, нашей просто и не снилось. И там никто с ней не борется.
1: Извините,
0: там она полностью
1: на них, так скажем.
0: Там полностью она вознаграждается. Нет, я объясняю, почему я провожу эту параллель. Нам почему не плевать? Потому что это наше конкурентное преимущество, в том числе на поле боя. Если у нас коррумпированная армия, в которой все-таки эти коррумпированные коррупционные гнойники вскрываются, да, таким вот образом, как есть, то там вообще там только поощряется. Если ты заработал на золотой унитаз за счет перемолотых на поле боя украинцев, то ты состоявшийся чиновник, государственный деятель и все прочее. То есть там, если сравнивать с нашими соседями, у нас ситуация более благополучная. Но еще раз, вот эти все события надо правильно, в том числе коммуникационно, подсвечивать. У нас кто комментирует все события? Да, у нас есть пресс-секретарь Песков. Ну, не знаю, опять же, может быть, кому-то нравится вот эта его манера, спокойная, дипломатичная и все прочее. Но мне кажется,
1: зовутся люди, кому это нравится.
0: Ну, мне кажется, это людей сильно раздражает. Сильно раздражает. И вот сейчас получается, да, Европа нам фактически говорит, мы идем на вас войной. Опять же, дранк на хостел. Нет, это наша была тема. У них дранк на хостел. Да, у них натиск на восток. Опять же, Германия заявляет, надо вернуть призыв, ремилитаризация и все прочее. Опять же, Урсула тоже с таким вот, с немецким акцентом.
1: Нельзя нам... выезжать мужчинам возраста за границу.
0: Да. Урсула нам рассказывает о том, что вот эти вот все общие оборонные фонды и так далее, тоже с немецким акцентом. Они вот, мне кажется, специально, да, они не могли подобрать на роль главного европейского политика кого-то без немецкого акцента и не бывшего министра обороны Германии. Они не понимают, как это плохо выглядит или нет. И вот Европа нам это все заявляет. Мы идем на «вы», дранг на хостон. И в этот момент надо мы ждем, как бы, да, мы общество, мы готовы терпеть, что даже вот нас власть не уважает, с нами не коммуницирует и ничего нам не объясняет. Мы даже это готовы терпеть, если мы видим, что она держит, фронт держит, да, оборону держит, и что на Западу противостоит так, как Иран хотя бы сейчас противостоит, да, весь мир восхищается. Вместо этого мы видим, мы все-таки здесь воюем, а здесь торгуем, здесь мы противники, а здесь мы торговые партнеры. И вот это уже настолько людей выбешивает. Да? Опять же, даже если не говорить про внутреннюю ситуацию, потому что они взаимосвязаны на самом деле. Если бы у нас внутренняя ситуация была бы более благополучной, хорошо, если бы уровень жизни рос, если бы экономика бы не шла под откос, если бы малый и средний бизнес бы не давили таким вот образом, как это сейчас делается. Это одно. Ну или хотя бы давайте, если мы терпим все эти лишения, если мы терпим всю эту ставку, этот идиотизм в экономике и все вот эти идиотские ограничения, ну давайте хотя бы покажите зубы Западу. Мы хотя бы ждем, чтобы вы не своих били, а чтобы вы чужих били. Просто есть такое у Григория Острова было, бей, сейчас не вспомню точные слова, но там на мотив бей своих, чтобы чужие боялись. Ну так российских граждан задавить хорошо получается. Но если вы давите своих, ну, покажите хотя бы, что вы можете и дать отпор чужим. Тогда как бы общество это более будет спокойно воспринимать. Поэтому картина в мире в целом, если мы возьмем на перспективу, да, в ближайшие годы, у России открывается отличный простор. Отличный простор.
1: Ура.
0: Те страны, с которыми у Советского Союза даже не было хороших отношений, с этими странами у нас неплохие отношения. Несколько примеров я привел, могу еще больше примеров привести. При этом надо нам понимать, все, вот этот наш курс на Европу, который, кстати, начался тоже, давайте справедливо говорим, это не 35 лет. Курс на Европу и на то, что мы их будем снабжать дешевыми энергоносителями, начался при позднем Брежневе. Даже не при Горбачеве. Даже, понимаете, при позднем Брежневе, то есть 50 лет, у нас вся политическая модель потихоньку перестраивалась на то, что Россия сырьевой придаток промышленно развитой Европы. Мы им продаем ресурсы, покупаем у них все, что нужно. И помните, еще даже...
1: Технологии покупали.
0: И в том-то и дело, нам же при этом только готовую продукцию, технологию нам никто... Помните, с «Опелем» мы хотели купить «Опель», нам сказали, не-не-не, вы рыльцем не вышли, мы китайцам даже продадим, потому что китайцам продают, там еще недавно продавали неплохо, там и «Вольво» продали и так далее. Русским? Нет, русские вы рыльцем не вышли, чтобы вам технологии давать. Нет, вы давайте нам дешевые ресурсы, а мы будем вам поставлять готовый продукт. Только так это работает. Поскольку система мировая перестраивается, и Европа превращается в западную конечность Евразии, нам надо понимать, все, это направление закрыто, прекращаем всю торговлю, прекращаем спонсировать их милитаризацию и их натиск против нас, и давайте сосредотачиваться на... У нас есть глобальный юг, у нас есть глобальное большинство, у нас есть огромное количество стран, которые купят всю нашу продукцию, не только сырьевую, но и высокотехнологичную во многом, та же Африка с удовольствием купит, это отличный рынок. И, соответственно, давайте мы уже признаем, что поворота назад не будет, потому что до сих пор под действием властей. Вроде бы, знаете, вот сквозит понимание, что
1: вот поворот... Вот проснусь, и будет все как раньше.
0: Вроде и сквозит понимание, что не будет по-старому, как при бабушке, что называлось, mm-hmm. что называется. А, это старое вот выражение. Либо, с одной стороны, а с другой стороны, вот по действиям мы видим, торговля с Европой не прекращается, все время мы говорим про какие-то здоровые силы в Европе, все время, знаете, какие-то реверансы, а мы готовы, а вот приезжайте, а давайте. И вот это вот все, опять же, вот именно шизофрения. Шизофрения – это очень плохая штука, да, вот не должно быть вот одной рукой мы воюем, другой мы рукой торгуем, и мы никак не можем определиться, мы вообще где находимся в мировой системе координат. Мы с мировым большинством, ну тогда давайте, у нас огромное количество вариантов с мировым большинством. Нам вообще не нужны устаревшие структуры западного мира. Ни ВТО, ни ВОЗ, ни Всемирный банк, ни МВФ. Ничего нам это не нужно. Да? При этом давайте создавать свои альтернативные и маршруты, и финансовые расчеты, и все прочее. И тоже вот немножечко оптимизма. У нас проблема на Ближнем Востоке состоит в том, что БРИКС-плюс включает в себя и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты. И вообще сам факт того, что две страны БРИКС-плюс между собой воюют, это очень плохой сигнал. И уже многие стали говорить, все, БРИКС плюс, забудьте и так далее. Ну, с одной стороны, может быть, это не будет в итоге БРИКС плюс, может быть, это будет связка ШОС с АДКБ, и может быть, это будет треугольник Россия, Китай, Иран, или Россия, Китай, Индия. Там нам не обязательно, чтобы вот мы схватили за это БРИКС плюс, именно чтобы эта вывеска была. Нам важен формат, в котором будет российское стратегическое партнерство с Китаем еще обрастать дополнительными механизмами и дополнительными участниками, чтобы мы не слишком сильно зависели от Китая. Потому что часть российского чиновничества, опять же, часть уже смирилась с тем, что на Запада поворот нет, но часть российского чиновничества считает, ну давайте под китайцев сюда ляжем. Очень простой пример с автопромом. Вот утильсбор, которым сейчас долбанули граждан, доставая последнюю копейку у них из карманов, он же не только в пользу АвтоВАЗа, он в пользу китайской корпорации, которые у нас сейчас запустили конвейеры и с русскими шильдиками, Волга, Москви, сейчас у вас будут все русские названия, да, но это будут все китайские технологии, конвейеры и так далее, которые, ну, с точки зрения российского стратегического интереса, я вообще не уверен, что это правильная модель, да, при том, что утильсбором всех давят, но оно больше даже не в пользу АвтоВАЗа, а в пользу китайских производителей. И вот этот вариант, что мы отказываемся от зависимости от Запада и при этом ложимся под Китай, к сожалению, этот вариант, он тоже плохой. И, к сожалению, он среди российского чиновничества... То есть либо вариант под Западом, либо вариант под Китаем, а так, что мы сами с усами, что называется, и у нас своя экономическая и финансовая модель, и мы действительно сами выстраиваем свои транспортные коридоры, и Северный морской путь, и Север-Юг, и через евразийское пространство выстраиваем другие торговые потоки, финансовые расчеты и так далее. Это прям надо вытянуть. Это, опять же, власть должна быть на более высоком уровне, чем она сейчас находится. И вместо того, чтобы на этот вызов отвечать, это, знаете, такое бегство от реальности у власти. Вместо того, чтобы взять и перестроиться на вот этот новый уровень ответственности, она говорит, нет, мы не хотим ни за что отвечать, мы хотим максимально упростить себе задачи управления, и мы вместо того, чтобы брать порог сложности, будем пытаться наоборот, в окружающее нас общество, которое уж больно развитое, уж больно зрелое, загонять опять в какое-то стойло. И, к сожалению, вот та революционная ситуация, о которой говорил Геннадий Андреевич, я бы не стал настолько сгущать краски, потому что Геннадий Андреевич, он часто говорит про революционную ситуацию, как правило, она как-то рассасывается более-менее, потому что власть...
1: Ну, не сама, не собой.
0: Не сама, я имею в виду, что власть, она все-таки реагирует, когда ситуация заходит слишком далеко, власть реагирует, да, и сейчас первое лицо обозначило, что у нас экономический кризис, да, давайте как-то это исправлять. Это не значит, что это завтра исправится, потому что у нас фундаментальные проблемы с нашей экономикой, потому что мы живем по рецептам МВФ.
1: Не последним ли это заметил, что у нас экономический
0: кризис? Это понятно, но если заметили уже и озвучили в лице первого лица, скажем так, то значит, власть как-то будет исправляться. И опять же, к сожалению, то есть попытки будут исправиться, и, скорее всего, удастся ситуацию более-менее нормализовать. Еще раз, сравнительно с другими странами, потому что, если вы посмотрите рейтинг одобрения, ну, хорошо, у нашей власти он пополз вниз. Ну, посмотрите, у Трампа, у европейских лидеров. У них же вообще там, знаете, там где-то четверть от рейтинга одобрения Путина.
1: Шума на их дома.
0: И еще считается, ну, это у нас, знаете, тоже есть такое, давайте не будем обсуждать зарубежные страны, давайте обсуждать только Россию. Мы не можем обсуждать только Россию, потому что нам кажется, наши проблемы, мы абсолютизируем, кто-то наши достижения абсолютизирует, а кто-то наши проблемы. Нам кажется, что, например, если российский коррупционер, то он всем коррупционерам коррупционер. А я просто привожу цифры, например, по Пентагону, сколько они триллионов.
1: Я еще раз говорю, что наши предприятия создавал весь народ. Там, если Форд создал и все прочее, весь народ, его взял один человек, который не имеет никакого отношения к этому, не работал там ни бабушка, ни дедушка, и тогда этот уже коррупционер совершенно особый коррупционер.
0: Не, в этом плане у нас залоговые аукционы и ваучерная приватизация, мы все это помним. У нас в этом плане был именно дикий капитализм.
1: Так что наш коррупционер самый коррупционер.
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, опять же, в абсолютных цифрах. Сколько пилят в Пентагоне, не пилят нигде в мире. И самое там забавное...
1: Хорошо
0: да?
1: бы.
0: И самое там забавное, что у них просто введено сделали за правило.
1: Лоббисты.
0: Вы можете распилить триллионы, поскольку вы Пентагон, вы за них даже не будете отчитываться. Там гуляют цифры самые разные.
1: Александр Владимирович, они распилили там и потратили. У нас распилили здесь, потратили там. Это тоже большие две разницы.
0: Не совсем. То есть, опять же, у нас есть привычка, еще раз, я же не говорю, что у нас нет проблем, у нас огромное количество проблем. Нашу власть я хвалить лишний раз не буду, она во многом омерзительно коррумпирована, неэффективна и так далее. Но есть важный момент. Вот военная сфера, вот то, что мы увидели по Ирану, истощение арсеналов. Все предупреждали американцев, что ваши раздутые бюджеты, они в итоге доведут до того, что если вы блицкриг не осуществили, то все, вы в западне, и вообще непонятно, как из этого выбираться. Мы уже пятый год ведем компанию, да, высокой интенсивности, да, при всех проблемах, при всех недочетах, при всей, опять же, коррумпированности. Но мы ведем пятый год, и у нас наращивается производство. И дроны, и боеприпасы, и все на свете. Наши технологии, если вы посмотрите, FPV-дроны, сейчас Хизбалла применяет против Израиля. Так это на оптоволокне, это российские технологии. Да? То, что мы сами обкатали на поле боя, то, что мы поставили на серийное производство, пока что российская военная машина, вот я рискну сказать, при всех недостатках, первая в мире. Американцы показали, чего они стоят. Вот колосс на глиняных ногах. У них еще 20...
1: Если считать, что мы... учесть, что мы действуем в одиночку еще и против такой арманды, то...
0: Фактически, ну, у нас только Северная Корея и немножко Беларусь. Все. Нас ни наши соседи по СНГ особо не поддержали, ни Китай, у которого мы, правда, особо ничего
1: совсем
0: не просили.
1: Не поддержали.
0: И получается, смотрите, опять же, военная машина у нас первая в мире. Пусть критикуют меня, я рискну предположить, что она сейчас первая в мире. Никакие американцы, ни китайцы, никто там близко, рядом даже не стоял. Определенный рейтинг доверия у власти еще остается. Он частично спущен в унитаз, и это очень обидно. То есть он прямо...
1: Самой властью.
0: Самой властью, разумеется, самой властью. Но он еще остается на конкурентном мировом уровне, если можно выразиться. Ну, просто посмотрите рейтинги в Европе, в Штатах там, и так далее. Ну, рейтинг Путина – это как рейтинг Моди, Си Цзиньпина, иранского руководства. То есть это как бы вот лучшие из лучших. Все равно мы в категории лучшие из лучших с точки зрения легитимности власти. И то, что делает власть касательно кризиса на Украине, у нас все-таки запрос очень простой. Давайте уже с этим как-то заканчивать. И заканчивать это жестко и решительно. Этот запрос сформулирован, и мне кажется, что оно вот постепенно пробивается. Нельзя сказать, что там совсем никакие сигналы не пробиваются. Мне кажется, вот давайте зафиксируем. Да? Я могу ошибиться в прогнозе. Может быть, он будет чрезмерно оптимистичным. Но мне кажется, что в режиме, в котором мы СВО продолжали до сих пор, ее заканчивать нельзя. Это должен быть решительный удар, это должен быть, если угодно, обезглавливающий удар. В конце концов, чем мы хуже американцев? В чем-то надо брать с них пример, из израильтян надо в чем-то брать пример. В чем-то не стоит, но в плане обезглавливающего удара это не такая уж и плохая идея. И русские хотят увидеть, да, вот посреди вот этих экономических лишений, проблем и вообще вот этого бардака нашего, хотя бы нашу решимость закончить СВО действительно на условиях России, достичь целей СВО и как-то немножечко поставить европейцев на место. Орешников, я не знаю, сколько
1: орешников... Надолго поставить на место.
0: Я не знаю, сколько у нас орешников. Может быть, мы слишком их медленно производим. Ну, условно говоря, да. Я не говорю про ядерную составляющую, кстати. Обращаю внимание, я не Караганов. Я не хочу, чтобы весь мир сгорел в ядерном пепле. Это, наверное, у нас все-таки у стариков больше такое. Молодежь, мне кажется, еще хотела бы немножко пожить. Я не про ядерное вооружение. Россия не должна этот порог переходить. Но у нас есть конвенциональные вооружения в достаточном объеме, чтобы и украинцам, которые совсем охамели, банда Зеленского просто совсем охамела, и их кураторам в Европе послать тот сигнал, который, ну, хотя бы как прививка какое-то время подействует. Потому что если мы сейчас по инерционному сценарию будем продолжать конфликт на Украине, с той милитаризацией Европы...
1: Столетняя война получится.
0: С теми угрозами, которые доносятся из Европы. Вот Европа сейчас слабая. Сейчас там у них слабая промышленность, я не особо верю в их ремилитаризацию, скорее всего, там цирк получится с конями, опять игра на фондовых биржах, сверхприбыли Rheinmetall и BlackRock. В это они могут, да, я не особо верю в то, что они реально ремилитаризируются. Но та же дронная угроза, когда они открыто говорят, мы будем для Украины по всей Европе, по всему НАТО, включая Турцию, Израиль, там же не только Европа, да, вот у нас предприятие, мы будем производить дроны и будем бить по российским объектам.
1: И нам надо бить по этим
0: вот здесь надо уже просто поставить жирную точку и отбить хотя бы на ближайшие годы охоту.
1: И точку не на бумаге.
0: Охоту у наших западных партнеров, да, как мы их раньше называли, лезть на восток и пытаться решить проблему с Россией силовым путем. Все, вот просто отбить это желание раз и навсегда, и тогда вот поверьте, опять же, меня больше не внутренняя ситуация беспокоит, меня больше беспокоит сочетание вот этой внутренней ситуации с тем, что мир чувствует нашу слабость, и мир смотрит, как Иран работает, да, и делает соответствующие выводы, и у нас тоже люди смотрят, и они хотят, чтобы мы, как иранцы, вот до чего дотянемся всеми вооружениями, кроме ядерных, которые у нас есть, давайте уже поставим европейцев на место. Это я говорю как человек, который Европу любит и обожает, который признает ее вклад в мировую цивилизацию, развитие человечества и так далее. То есть я абсолютно...
1: И признаю разрушение цивилизации, которое она то и дело совершала в отношении России.
0: То есть я абсолютно не милитаристски настроен. То есть вот то, что я говорю, что надо Европу поставить на место как можно жестче, это абсолютно не из-за кровожадности, потому что иногда жесткость, наоборот, экономит жизни. Потому что если мы так дальше будем переходить, как вы сказали, в столетнюю войну, сначала на Украине, потом еще будем на европейском более широком театре боевых действий эти вопросы решать медленно, годами. Но, извините, у нас не хватит никакого ресурса.
1: Да? Александр Владимирович, совершенно согласна, что надо решительными мерами действовать, предпринимать решительные меры. У нас совсем мало времени, интересно вас очень слушать, но кто, как не вы, может рассказать о ситуации на Мали? Очень коротко.
0: Очень коротко.
1: Вот, да, вот как там и как это касается России?
0: Как говорится...
1: Во-первых, что там случилось?
0: Напирают по всем фронтам. То, что мы видим, расползается. Вообще проблема СВО, которая растянулась на 5 лет, уже на 5-й год, в том, что конфликт расползается по всей планете. То украинские инструкторы приезжают на Ближний Восток со своими какими-то антидронными технологиями, да, то они по всей Африке бегают, прыгают и инструктируют радикальных исламистов и, по сути дела, используют их для того, чтобы ослабить Россию на африканском континенте. То есть вот это расползание нам сейчас надо что-то с ним делать. Мы Сирию уже потеряли. Это была огромная трагедия, это была геополитическая катастрофа. При этом, как ни странно, мы, как говорится, хотя бы кусок урвали в проигранной партии, потому что базы наши там пока еще сохраняются. Сейчас вызов перед нами – это как противостоять активизирующемуся исламистскому, радикально-исламистскому подполью вооруженному в тех странах Африки, с которыми у нас, по сути дела, обязательства по обеспечению их безопасности. С чем мы сталкиваемся? Наш африканский корпус отлично отрабатывает. Это профессионалы, несмотря на то, что, понимаем, 23-24 год там были соответствующие изменения, пертурбации. В целом африканский корпус ситуацию держит, но мы сталкиваемся с тем, что ну, вы не можете вот совсем не готовые к серьезным боевым действиям местные вооруженные силы быстро обучить. Это очень сложно, потому что, ну, грубо говоря, там, если какие-то позиции надо удержать, вам не хватит африканского корпуса на всю Африку. Африка огромная, да? Африканский корпус, скорее всего, все позиции...
1: Нашего африканского корпуса.
0: Нашего, разумеется. Ну, это официальное название, африканский корпус. Мы-то удержим. Как научить местных... Сейчас вот задача на ближайшее время. Как научить местных тоже держать позиции, не убегать, противостоять. Что мне понравилось в Мали? Сама ситуация очень скверная. То есть, ну, видно, что нас просто выдавливают, пытаются
1: выдавливать. А в чем там ситуация? Что там
0: пытаются случилось? Выдавить. Ну, еще раз, радикальные исламисты нападают на представителей местных вооруженных сил, пытаются захватывать там административные здания на один город, на другой город, на третий город.
1: Переворот.
0: Да, по сути дела, пытаются совершить госпереворот. Очень много дезинформации, разумеется, что вот то захватили, и это захватили. Все это, разумеется, ерунда, потому что в целом отпор дается. Но, еще раз, проблема наметилась очень серьезно. Африканский корпус везде отпор дает. То есть там с ним шутки плохи, и ответ очень жесткий. Тоже мы эти кадры видели. Там огромное количество среди боевиков жертв. Но местная армия не готова. До конца не готовы, просто видно, это чувствуется. И сейчас будет проблема в том, что в те страны, где Россия подписалась под обеспечением безопасности, эти страны должны будут в том числе эту безопасность своими силами обеспечивать. Как это сделать, до конца непонятно, потому что, еще раз, африканский корпус – это одно, а местные вооруженные силы – это другое. Чтобы их подтянуть на уровень африканского корпуса понадобятся еще годы. Я не уверен, что эти годы нам предоставят. То есть не только Мали, я думаю, и другие страны. Я в прошлой передаче или в одной из прошлых передач рассказывал, как за последние несколько лет две попытки госпереворота в Буркина-Фасо, тоже наша территория. И эти попытки будут. То есть все страны, мы не в таком огромном количестве стран, то есть корпус у нас Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Центральная Африканская Республика, частично Ливия, да, если про африканский корпус говорить конкретно. Не так уж и много стран. Но из Ливии нас пытаются выдавить, в Мали пытаются госпереворот устроить, Буркина-Фасо за последние годы две попытки госпереворота. Но там, кстати, местные неплохо держатся. И, соответственно, по всем буквально пунктам у нас позиции до конца не отфиксированы. Будут пытаться нас оттуда давить и теснить. И поэтому сейчас задача, не распыляться. Слишком много стран, слишком огромный континент. Там, где мы уже закрепились, там обеспечить безопасность. И, сделать это максимально местными силами. Я думаю, что задача решаема, но, опять же, тут как с Сирией была ситуация. Там же Россия отработала в целом Сирию неплохо. Да, в военном, ну, прежде всего, в военно-политическом отношении, в военном так точно отношении, да, силовая составляющая. Но когда власть посыпалась, и, кстати, от Асада, мне кажется, люди этого не ожидали, мне кажется, мы недооценили неустойчивость режима Асада. Для нас это было очень неприятным сюрпризом. Если местные не сопротивляются, если местные не научились воевать и отстаивать свою страну, если там не хватает легитимности власти, к сожалению, никакой африканский корпус не удержит
1: там ситуацию. Дело в том, что касается Сирии, там настолько уровень жизни упал, настолько поднялись цены, при этом не поднялись зарплаты, что люди были на такой, на грани нищеты, и у них вот этот вот протест, что мы будем вас защищать. Они не понимали, что будет еще хуже.
0: И при этом в Сирии тоже проблема коррупции. Коррупция, кумовство и так далее. То есть, опять же, у нас иногда бывает, мы к Асаду с большим уважением относились, потому что сопротивление с 2011 года, они держались. И, кстати, нынешняя ситуация показывает, почему удар по Ирану-то произошел только в 2026 году. Пока Сирию не выбили, Иран не трогали. То есть надо было сначала выбить Сирию, и то не решались долгое время по Ирану ударить. Без Сирии, видимо, и не решились бы. С 2011 года Асад держался. А потом в какой-то момент у меня было ощущение, что он просто надлом какой-то. Человек в какой-то момент решил не бороться, отказался от борьбы. И я не думал, что он будет вторым Януковичем. К сожалению, для меня это, как аналитику, я делаю заметочку, что надо все-таки оценивать без симпатии и антипатии, потому что к Асаду все относились хорошо. Ну, сколько он держался? С 11 по 24 год он держался и противостоял, извините меня, такому напору. Понятно, что с российской поддержкой, но он противостоял, у него получалось. И в какой-то момент он надломился. И оказался не способен, опять же, организовать сопротивление из-за того, что легитимность власти подорвана, низкий уровень жизни, и при этом, опять же, коррумпированность, потому что, ну, мы же понимаем, да, что когда нищее население, это не значит, что все нищие, это значит, наоборот, что все вот эти проявления неравенства социального, они все на виду, люди все обращают внимание.
1: Демонстративно. Вот я была знакома, к сожалению, ушедшим Омаром Халидовичем Акдашем, генеральным секретарем Сирийской компартии. Он был единственным депутатом-коммунистом там, и он все время предупреждал, что вы понимаете, что настолько растет недовольство, что власть снесут. Ему говорили, он говорит, вот аргумент у них был. Вы говорите, народ нищает, это посмотрите, я вот сегодня приехал, депутат говорит, и не мог припарковать машину возле, значит, парламента. Вот, значит, какой уровень жизни.
0: Вот, кстати говоря, это вот
1: понимание жизни.
0: Людей. Вот очень хорошо, что вы вспомнили, как раз тоже Компартия предупреждала, что вы, ребята, доиграетесь, и Компартии, вот просто такой совет, лучше всегда прислушивается. То есть самая бестолковая Компартия, вот самая бестолковая, какую можно представить даже, да?
1: Не нашу имею в виду.
0: Я не нашу имею в виду, да. Но самая бестолковая, скорее всего, периодически посылает очень правильные сигналы. Мы это видим по Сирии, мы видим, что и у нас, извините, ну, сколько раз Зюганов был прав. Как угодно вы относитесь к нему лично, но сколько раз он был прав. И единственное, что вот зафиналить, все-таки, как международник, я не могу не проводить эту параллель, когда говорят, давайте только внутренний. Когда Пэм Бонди из администрации Трампа свидетельствовала в Конгрессе по делу Эпштейна. И ее спрашивают, ну, зачем вы до сих пор, почему вы до сих пор не рассекретили, хотя вы обязаны по закону, у вас там был дедлайн и так далее, почему вы до сих пор по Эпштейну все файлы не опубликовали, а там, я так понимаю, 50% как минимум не опубликованы. Там, видимо, самое компрометирующее, в том числе в отношении Трампа и так далее. Она говорит, да какие файлы Эпштейна? Вы рынок фондовый видели? Там 50 тысяч пунктов, я и не помню, какой у них там Dow Jones. Вы рынок-то видели или нет? И у нее реально, она не понимала, почему этот аргумент вызвал даже в Конгрессе смех. Я уж не говорю среди людей обычных. То есть степень неадекватности, коррумпированности западных элит настолько высокая, что это предоставляет России определенные конкурентные преимущества, потому что даже с нашей тупостью, коррумпированностью, непрофессионализмом и так далее, пока что Запад, мне кажется, сделал серьезную заявку на то, что в соревновании коррупционеров, неадекватов и жадных, нехороших людей, пока что они сделали ставку на победу. Что европейцы, что команда Трампа.
1: Мы искренне желаем
0: победы. И мы искренне желаем именно в этом конкурсе победить им, и именно делаем ставку, понимая все проблемы наши внутренние, делая ставку на то, что Запад хочет нас задавить, но он просто не сможет нас задавить, потому что веса не хватит. Во всех смыслах просто не хватит ни военного веса, ни авторитета, ни легитимности, ни элементарных организационных навыков. И вот на это, мне кажется, стоит делать ставку, даже если внутренняя ситуация в стране кажется совсем уж печальной.
1: Александр Владимирович, вот на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим сегодня передачу. И обязательно проведем передачу по Африке. Вы специалист по Африке, эта тема очень интересна, мало кто ей владеет, вы ей владеете. Мы с вами еще встретимся и поговорим на эту тему.
0: Как-нибудь,
1: всего доброго, до свидания.
0: Счастливо.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня с вами снова я, Александр Короткевич, ваш постоянный ведущий, и Алексей Моисеев, заведующий лабораторией специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, доктор физико-математических наук. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте, Александр.
3: О чем сегодня мы поговорим? Опять про мои любимые радиотелескопы?
4: Да, поговорим про наши любимые радиотелескопы, наши любимые телескопы, не только вообще. Радио, да. Дело в том, что на предыдущем лекции мы рассмотрели такую вот историю радиоастрономии и вообще ее зарождение вообще и развитие ее в СССР, в частности, где-то до середины 70-х годов, так вот подробно, и с результатами, и с железками, которые были построены на территории страны. Но мы такой вот очень важный аспект пока оставили специально, за кадром. Да, специально. Потому что он требует как минимум отдельной лекции, в том числе и потому, что это как раз то самое применение астрономии, в котором, в общем-то, современный человек сталкивается, ну, не получится сказать этого слова, ежедневно.
3: А еще плюс к этому именно вот такие инструменты, как мне кажется, вот, может, вы меня поправите, они вывели радиоастрономию на уровень поставляемых данных, который недоступен, по крайней мере, пока, оптическим телескопом, в смысле углового разрешения, ну, о чем мы сегодня...
4: Да, ну тут есть, как всегда, нюансы, их много. Вот, естественно. Собственно, мы о них и поговорим. И вначале я немножко напомню то, что было на нашей самой первой лекции про телескопы, что такое телескоп вообще. Да? Телескоп – это система, которая собирает энергию, мы в основном рассматриваем электромагнитную, да, то есть
3: оттока. Излучение.
4: Да, излучение, да, и его каким-то образом анализируют. Поэтому телескопы, размер имеет значение. То есть вот у нас вот диаметр. Вот тарелочку возьмем, как она хорошо нам символизирует ту энергию, которая в нее падает. Да? То есть чем больше у нас диаметр этой тарелочки, тем больше в нее она энергию собирает. То есть мы сможем все более и более слабые объекты наблюдать. Это одно из назначений телескопа. Второе назначение – делать более четкую, ясную картинку. То есть это называется повышать угловое разрешение. Потому что чем больше диаметр оказывается, тем лучше мы видим в более детально изображение. Но это просто свойство, называемое дифракции, ну, там, то света, то соответствующих электромагнитных волн.
3: Волн вообще.
4: Да, да. И вот есть такая вот, да, я не побоялся принести в этот зал формулу, но она простая достаточно, да, которая говорит о том, что такое, собственно, вот это самое угловое разрешение, то есть минимальный угол, который наш телескоп может увидеть. Да. Это вот лямбда, это длина волны, деленная на диаметр. То есть, чем короче длина волны, тем четче мы будем видеть картинку на том же самом телескопе, если это позволяет он. И чем больше его диаметр, тем лучше мы будем ее детальнее видеть. Ну вот глаз у нас это тоже инструмент. Вот у нас диаметр зрачка где-то там, ну, ночью это около 6 мм, это я помню еще из бытности любителям астрономии. И вот у нас там угловое разрешение порядка одной угловой минуты. Ну, чтобы понимать, что такое угловая минута, Луна и Солнце мы видим под углом 30 минут. То есть на диске Луны человек с нормальным зрением видит уже какие-то мелкие, то есть крупные детали, базальтовые вот эти поля, то есть моря и океаны. А вот чтобы увидеть кратеры, тут уже требуется небольшой телескопчик.
3: Правда. И еще просто немножко поясним, чтобы, а то сейчас знаю, нам там в комментариях-то напишут. Это оценка по порядку величины. Там вот в зависимости от формы вот этого отверстия, круглое оно, шестиугольное или еще какое, там вот коэффициентик стоит порядка единицы. То есть вот для круглого 1,22 примерно, а для шестиугольного уже немножко другой, для квадратного еще немножко другой. Но по порядку величины это позволяет оценить угловое разрешение. И напомню, что в одном градусе 60 угловых минут.
4: В одном радиане 206-265 секунд. Это цифру, которую нас заставляют учить вот с первого курса астронома, отличаясь за этим как бы от остальных. Ну что?
3: Да, я вот как физик эту цифру слышу первый раз.
4: А это вот такая тоже мировая константа считается. Ну ладно, значит, мы двинемся дальше по телескопам. Небольшой телескопчик, совсем вот маленький школьный телескопчик, 5 сантиметров. У него же на длине волны полмикрона, это вот такой зеленый оптический диапазон, который мы видим в основном среди нашего нанометров. Диапазона, да. Будет разрешение 2 угловых секунды. Это уже такое весьма хорошее. А теперь перейдем в радиодиапазон. То же самое, только радиоволны, радиотелескоп.
3: Если мы... Ну вот, да, я просто вот объясню, что посмотрите на эту формулу, что здесь вот размер оптической системы, да, вот, ну, в данном случае диаметр, да, объектива, он стоит в знаменателе. То есть, вот смотрите, 5 сантиметров у нас сколько? 2 угловых секунды, да? 10 сантиметров, 1 угловая секунда, ну и, соответственно, там...
4: Ну, Там, дальше там есть тоже нюансы, там может атмосфера мешать. Ну, в целом...
3: Не, ну, да, мы пока считаем, что у нас в атмосфере турбулентности нет и так далее, или что мы ее пока не разрешаем.
4: Ну, в общем, получается, что, например, телескоп Хаббла, запущенный в космос, там уже... Лучше 1/10 угловой секунды, там разрешение. Это очень, очень красивые вот эти все картинки, мы к ним привыкли из интернета на них смотреть.
3: И, кстати, вот если вы посмотрите на эту формулку, вот разный свет, он имеет разную длину волны. Вот для сведения, Хаббл, он видит и в ультрафиолете, и в видимом свете, и в инфракрасном немножко. Вот, но вот в ультрафиолете, там, где он видит, Хаббл имеет при меньшем зеркале относительно Джеймса Веба лучшее угловое разрешение, чем Джеймс Веб в своем инфракрасном диапазоне. Потому что в инфракрасном диапазоне длина волны существенно больше. И вот здесь вот лямбда у Хаббла существенно меньше. Хотя диаметр у него тоже меньше, чем у Джеймса Веба. Но не настолько, насколько в ультрафиолетовом меньше.
4: Ну, вот мы так и потихоньку подбираемся к еще более длинным волнам, к радиоволнам. Что, собственно, не так с телескопами? А вот что. Вот берем самый большой в данный момент существующий в мире, как говорят, с единой тарелкой, значит, единой апертурой телескоп. Китайский телескоп FAST, диаметр 500 метров.
3: Мы его упоминали в прошлой лекции.
4: Это просто вот такой сейчас мегасовременный телескоп, самый большой из тех, который вот похож на классический телескоп. То есть у него вот единая такая чаша. 500 метров, диаметр у нас вырос относительно вот этого школьного 5-сантиметрового телескопа в 10 тысяч раз. Хорошо, да? Но длина волны у нас уже здесь будет не полмикрона, а полметра. В миллион раз.
3: А длина волны тоже, мы об этом говорили, просто напомним. Вот для радиотелескопа есть тоже ограничение на длину волны, с которой мы можем работать. Какое? Точность изготовления зеркала, правильно? Что она должна быть, ну, желательно, на порядок хорошо было бы, но хотя бы раз в 5 точность изготовления зеркала меньше, чем длина волны. Ну, соответственно, представляете, если у вас 500-метровое зеркало, вставленное фактически в углубление в земле, вот, пусть даже оно стационарное, но сделать его там с...
4: Точность сантиметров.
3: Да, да. Вот. То, соответственно, вот сантиметры точность у него, вот на 10 умножаем, вот мы и получаем примерно полметра.
4: И тут получается, да, что из-за того, что длина волны выросла сильно больше, чем диаметр, то разрешение этого телескопа будет всего 3 угловых минуты. Но это вот я вот когда очки снимаю, я примерно вот так вижу.
3: Ну, то есть вот, заметим, школьный телескоп у нас сколько?
4: 2 секунды, то есть это получается
3: секунды.
4: 100 раз. Лучше
3: 5-сантиметровый вот такой маленький телескопчик в 100 раз лучше по угловому разрешению, чем вот этот огромный, уникальный, единственный в своем роде пока телескоп FAST, который с одной тарелкой.
4: Ну, теперь, как, собственно, вот мы тогда было такое длинное введение о проблеме, и мы теперь опять вернемся в 40-е годы, когда появились первые радиотелескопы, пришедшие из радарной техники, естественно, мы рассказывали, как это было и в мире, и в СССР. И, в общем-то, проблема была понятна, что, чтобы наблюдать с лучшим разрешением, надо что-то придумать, потому что тогда вот эти все эти радары, ну, не превышали там нескольких метров диаметра. И, в общем-то, идея была тогда же разработана. Давайте мы будем использовать несколько телескопов. Вот я тут использую тарелочки, как в старом фильме говорил специалист по тарелочкам, про астронома, да? А дело в том, что, например, вот в русском языке назвать тарелкой телескоп – это такой жаргон-жаргон, а вот в английском single dish это употребляется термин, то есть однотарелочный телескоп просто вот в научных статьях, да? То есть идея следующая. Вот, допустим, у нас две тарелочки. Ну, во-первых, мы соберем больше энергии, да, в два раза по площади. Да. Это хорошо, если мы просто это все соберем и увидим, что-то, что отсюда пришло что-то более, значит, такое слабое, что мы смогли зарегистрировать. Но мы напоминаем, что мы говорим о электромагнитных волнах, о радиоволнах. А раз это волны, значит, они с тобой взаимодействуют более сложным образом. Это значит, у них есть не только амплитуда, у них есть фаза. То есть они могут с тобой... только организация интерферировать. То есть волны могут гасить друг друга, а могут, наоборот, друг друга усиливать. И если мы записываем, то есть мы анализируем полный вот сигнал от этих двух тарелочек и располагаем их так, что волны у нас как раз друг друга усиливают, то оказывается, что вот эта система будет эквивалентна тому, что мы сделали телескоп вот диаметром, как расстояние между ними, и начинаем с этим уже таким как бы более высоким угловым разрешением изучать объект.
3: То есть мы увеличили вот это D в знаменателе.
4: Просто поставив две тарелки, скажем, которые мы там сделали по 10 метров, а мы поставили их на расстоянии 100 метров. И уже простыми средствами мы получаем телескоп, которому вот доступны сильно более такие вот, значит, сильно более близкие друг к другу объекты.
3: Но маленькую тарелочку можно сделать проще, скажем так, сделать с высокой точностью. То есть мы можем не только их раздвинуть, эти маленькие тарелочки, ну, сравнительно маленькие, я имею в виду, но еще и длину волны рабочую сделать меньше, потому что у нас тарелка сделана, точнее, давайте так говорить, параболоид, да, он сделан с высокой точностью, и мы можем уйти в более короткие длинные волны.
4: Это более важно. Разумеется, мы можем добавлять, вот мы еще третью тарелочку добавим, и тут сразу тоже возникают нюансы, потому что, конечно, не все так красиво, как кажется, потому что картинку мы не получим сразу, какую бы увидел большой телескоп. Надо проводить, во-первых, сложную математическую обработку сигнала. А и к тому же будет неприятным сюрпризом то, что, в общем-то, мы увидим, если построим изображение, что оно будет, на самом деле, по одной координате с хорошим разрешением, а по другой совсем плохим. Потому что мы видим только вдоль одного направления. То, что называется база интерферометра. Добавим еще тарелочек, добавим картинку. Она станет более сложной, требующей серьезной математической обработки. Но, в общем-то, идея, как это выполнять, была понятна уже вот в 40-х, 50-х годах. Поэтому мы сможем построить уже вот из системы таких тарелочек, сможем построить какую-то осмысленную картинку, то есть точка, которая нам приходит с неба, измерить его высокоточные координаты. Ну и, в общем-то, понятно, почему это было нужно в 50-х годах, потому что полетели первые космические миссии, полетели первые межпланетные станции. И, например, в СССР возникла проблема, а куда у нас конкретно на Луне вот твердой посадкой вот эти лунники
3: с жесткой
4: посадкой, да, садились. Вот. И как раз вот для таких вещей и начали строиться интерферометры. Ну, все-таки мы начнем немножко опять, все-таки вернемся опять к началу. Первый такой вот прибор на нескольких тарелках был построен аж в 1946 году, сразу после войны. Мартин Райл, кембриджский астроном, разумеется, с радарным прошлым. Великобритания, как мы знаем, очень сильно это и помогли радары во время битвы за Англию и в последующее время. Собственно, разработал первый интерферометр, стал двигаться дальше, и через 30 лет, в 1974 году, он получает Нобелевскую премию, в общем-то, заслуженно за технику, которая принципиально изменила методы наблюдений.
3: Заметим, что это не единичный случай, а скорее даже, я бы сказал, норма давать Нобелевскую премию не за конкретное открытие, а за новую технику, с помощью которой потом много людей совершат много открытий. Ну, простой пример из недавнего прошлого – это введение гравитационные интерферометры.
4: Ну, мы об этом говорили. Да. Соответственно, еще и за рентгеновские телескопы была Нобелевка, то есть за открытие вот этих новых диапазонов исследований. Но это, кстати, и более соответствует, если говорить букве даже завещания Нобеля, потому что он просил за наиболее полезное открытие, вообще говоря, в текущем году. Ну, это было уже совсем невозможно делать.
3: Это нереально.
4: Да, поэтому... Итак, значит, вот первый построили в Кембридже, по миру это стало массово распространяться, и у нас вот уже конец 50-х годов, первые лунные полеты, требуется, соответственно, определять координаты, и в Крыму строится центр дальней космической связи. Там тоже это надо отдельно, наверное, про это рассказывать, это потрясающая история, потому что там были построены системы, ну, буквально там за один год, там была, например, фантастическая система из 16 антенн 8-метровых. АДУ-1000, на которых вообще, поскольку строилось срочно, шло все, что можно было найти. То есть поворотная система, списанные, значит, тяжелые крейсера «Сталинград».
3: Ну, да. Собственно, не первый раз мы как раз такое обсуждали.
4: Но там было полностью, там, значит, На фермы пошли, значит, там порезанный прочный корпус дизельных подводных лодок, то есть какие-то корабли пускают на иголки, а здесь пустили на радиотелескопы, да.
3: Ну, вот. Да, мы это немножко упоминали, когда говорили про, по-моему, самая первая лекция про достижения, вот чуть-чуть такое там упоминали. Но это действительно пример, как люди просто вот, именно вот мы на прошлой лекции обсуждали такое, что есть вот люди, которые... чего-то нету, ну и все, значит. Ну, значит, нету
4: мы
3: и
4: ждем,
3: нету.
4: Как это сейчас ждем, бывает, ждем финансирование, ждем, да. Там, либо мы будем искать, из чего мы это можем сделать.
3: Да, как говорится, кто не хочет, ищет причину, а кто хочет, возможность.
4: Ну, там есть легенда, я вот ее тоже не проверял, что Королёв с Келдышем лично отбирали лучшие вот эти вот орудийные механизмы, которые, значит, должны крутить телескопы. Ну, я подозреваю, что это такой уже фольклор местный, потому что, хотя, может быть, действительно так. И вот уже вот в этом центре космической связи дальней был поставлен первый вот советский интерферометр для вполне конкретной цели. Это отслеживание траектории полетов космических аппаратов, летящих к Луне и к Венере. В том числе, вот привет Павлу Шубину с его лекциями по исследованию Венеры, потому что тут важно отметить, что в тот момент, несмотря на то, что, понятное дело, астрономы, занимающиеся на этих телескопах, в общем-то, были часто хорошо засекречены, и вроде как это такие задачи прикладные космические, тем не менее, они тесно переплетались с наукой. Например, и вот я тут уже обращаюсь к воспоминаниями Леонида Ивановича Матвиенко, о котором мы будем отдельно говорить, как об отце, одном из отцов методов интерферометра со сверхбольшой базой. Он как раз описывает, что вот в 1964 году, когда одна из, значит, системы использовались для связи с одним из аппаратов серии Венера, сеансы связи были остановлены, потому что наблюдали, как Луна покрывает пульсар в крововидный туман. Ну, тогда не знали, что там еще есть пульсар. Ну, то есть, вот сочетали наблюдения астрономические и наблюдения, и собственно, задачи, для которых этот центр использовался непосредственно. Тут очень интересно, как это все происходило. В частности, там вот для меня, например, вот недавно я тоже об этом узнал, что вот показательный очень пример, что как раз вот в этих вот наблюдениях крововидной туманности, готовясь к ним, наблюдали несколько дней ее и увидели, что там меняется радиосигнал. Вот сейчас мы уже все привыкли к тому, что радионебо, оно переменное. Там часто что-то меняется, вот, не только на солнце вспышки, но вообще вот на небе очень много различных источников переменного излучения. Мы знаем, как это происходит, но в тот момент все теоретики, крупнейшие физики страны говорили, радиосигнал от объектов вне Солнечной системы меняться не может. Вы что, не понимаете элементарной физики? Электроны излучают сотни тысяч лет. В итоге действительно передовые наблюдения 11 лет не публиковались. Потому что в один голос теоретики говорили...
3: Вспоминается да. История Шкловского и линии 21 сантиметр.
4: Да. То есть это, опять-таки, это не наша национальная особенность. Это происходило в разных местах. Есть очень такая тоже грустная, такая даже местами трагическая история, вообще как синхротронное радиоизлучение. Там был английский физик, который предлагал, что оно излучает небесные объекты. В общем, его настолько ему настолько долго не верили, что он просто потом ушел из науки. В общем...
3: Хотя бы из науки ушел. Больцман со своей кинетической теорией. Ну, это вообще грустная история.
4: Да. Ну, давайте мы вернемся к веселым историям, ну, не веселым, а к позитивным историям. Техника развивалась. То есть, все-таки, значит, интерферометры работали, строились и карты при лунении или там туда, куда, значит, да. Жестко садились аппараты, строились траектории космических аппаратов и одновременно проводились наблюдения источников на небе, чтобы выяснить природу излучения разных объектов.
3: Предлагаю дать просто такое очень нестрогое определение интерферометра. Это несколько радиотелескопов, несколько антенн, работающих как единое целое.
4: И вот тут начинается самое, собственно, важное. Да. Как сделать это единое целое? Потому что в тот момент, вот в 50-60-е годы, даже 40-е, надо было, чтобы чтобы проанализировать, а как же все-таки вот волны, радиоволны, приходящие на каждую из тарелочек, взаимодействуют друг с другом, это все нужно было соединить волноводами и смешать, вот как вы говорите, на жаргоне, да, одновременно анализировать этот сигнал. И тут сразу возникает проблема, что слишком далеко разнести тарелки уже не удается, потому что затухает сигнал, там 1 километр это еще возможно, уже тянуть тяжело. Это дальше, это очень уже тяжело, да. И что-то надо, значит, с этим нам делать. И здесь как раз тот случай, когда вот именно вот молодые советские ученые, им там всем было там в районе, там, я посмотрел, там 29-36 лет, то есть это, в общем-то, не все еще имели ученые степени и жаловались на то, что из-за этого не могли пробить свою идею. Это именно Леонид Иванович Матвиенко, Геннадий Борисович Шаломицкий и Николай Семенович Кардашов.
3: Про Кардашова
4: мы уже говорили, но вот я здесь все-таки, насколько я понимаю, ведущая роль принадлежала именно Матвиенко, и он оставил совершенно потрясающие воспоминания, мы дадим ссылку, я вот считаю их, потому что там такие подробности, вот как это все пробивало дорогу, и какой напор нужен был для того, чтобы вот этой вот яркой научной молодежи доказать, так сказать, более костным коллегам, что можно решить проблему, по сути дела, бесконечно большого расстояния между этими тарелками. Ну, в общем-то, это было непросто, но они справились. О чем же идет речь? Идет речь о том, что на каждом телескопе, пусть они даже разнесены на

0: 1954 году выходит публикация о радиоинтерферометре с большой базой. Причем в таком не самом на самом деле известном журнале, не совсем астрономическом, в «Известии высших учебных заведений радиофизика».
1: У меня шеф да, там тоже публиковался.
0: Да, да, да. Но это вот потому, что все-таки здесь, опять-таки, люди пришли из технологии во многом, да. Вот. И идея ушла в мир. К сожалению, в тот момент в СССР немножко не успели первыми запустить такую систему. В 1967 году она практически одновременно сделали связь между, между телескопами, разнесенными на сотни километров в Канаде и США. То есть записали отдельный сигнал и его проанализировали. Но в классической работе вот как раз Матвиенко, Шеломинского и Кардашова говорилось, что проблемы нет. Мы можем, вообще говоря, сделать межконтинентальный телескоп. И 1967 год, еще, так сказать, отголоски холодной войны, в общем, несколько напряженные отношения между США и СССР. Тем не менее, астрономы США обращаются к советским физикам с просьбой о совместном эксперименте.
1: Я бы сказал, даже не отголоски холодной войны.
0: Холодная война вовсю,
1: да. Да, вовсю. Скорее, отголоски Карибского кризиса.
0: Да, отголоски Карибского кризиса, это будет точнее, да. Вот, тут большая роль принадлежала Виктору Витольевичу Виткевичу, мы его упоминали в предыдущей лекции, в Пущино, один из основателей вот современной техники радиоастрономических наблюдений. И тут уже есть прямо вот такие тоже, ну, не то чтобы детективные, но с большими приключениями истории, как из США, из обсерватории Гринбэнк, везут вот эти самые атомные часы, просто сажают их, значит, в пассажирском кресле в самолете. Один раз рассказывают, что, значит, их, когда привезли, оказалось, что они разрядились, причем было по времени понятно, разрядились, когда пролетали над Харьковом, значит, летели в Крым, повезли их в, кажется, да, в Ленинград, там, значит, еще раз сравнили с точным стандартом, привезли обратно в Крым. В Крым, потому что там стоял вот телескоп РТ-22, на котором собирались проводить эти наблюдения.
1: Про который мы говорили,
0: да,
1: уже.
0: Да. Там проблема даже элементарной связи, потому что вот описывают, что, как говорится, хоть какая-то связь за границей могла быть только с телетайпом в Ялте, и как бы на него еще нужно было проникнуть. Там рассказывают про то, как везли эти часы, значит, атомные, торопились, нарушали, значит, скоростной режим, остановил какой-то гаишник. Значит, но его, значит, удостоверение Академии наук СССР успокоили, значит, и он сказал: продолжайте движение. То есть вот действительно вот это вот такое вот эпоха бури и натиска. И в итоге в 69-м году совместное наблюдение 40-метровый телескоп в США Гринбэнк, 22-метровый в Крыму, расстояние между телескопами 8000 километров, и получают первое наблюдение радиоисточника квазара 30237. И что самое важное для, во многом для дальнейшего рассказа, изучили не только квазар, а еще с точностью 50 метров измерили расстояние между, соответственно, тарелками в США и в Крыму.
1: Это было просто супер достижение на тот момент. Сейчас тектонические плиты меряют движение.
0: Но это одно наблюдение, которое позволяет вам не только выяснить, что у вас там на небе происходит, но и, в общем-то, решать проблему геодезической ориентации, точного определения координат.
1: Ох, я вот представляю, что уже какие-нибудь люди там в каких-нибудь органах начинали говорить, что вот, точная координатная привязка.
0: Ну, это, разумеется, говорилось. Там говорилось в том числе такой важный момент, и мы к нему еще вернемся, это то, что в той самой статье 64-го года советских ученых изначально говорилось о том, что ведь можно же телескоп вывести и в космос. Но это им не разрешили публиковать, сказав, что вот это вот космос не надо. Это потом уже вспоминали вот все участники этой статьи, уже там в 90-е годы есть воспоминания, да, что вот мы сразу говорили, что этот феномен может быть космическим, но вот как-то, ну, для журнала «Радиофизика» это было слишком страшно.
1: Сейчас, кстати, тоже в журналы российские приходится добывать в некоторых, по крайней мере,

0: просят справку о разрешении на публикацию.
1: Ну, сейчас...
0: Что не содержит гостайны там и все такое.
1: Ну, сейчас и на любую конференцию практически мы это привозим. Ну, это ладно, это тоже понятно, что здесь есть некоторые действительно
0: нюансы.
1: Моменты, которые нюансы. В том числе здесь, собственно, мы это объяснили.
0: Да.
1: Что это с полностью взаимосвязанные вещи. Высокоточные астрономические наблюдения и высокоточное определение координат на Земле. Ну, мы к этому еще и дальше вернемся. А сейчас важно то, что вот уже к 70-м годам вот эти вот совместные наблюдения СССР-США были, в общем-то, уже хорошо налажены.
0: Алексей, предлагаю пояснить просто, зачем нужны атомные часы на каждом вот антенне, которая наблюдает. То есть вы записываете на магнитофон сигнал, но это не просто должен быть сигнал, а сигнал с отметкой. Вот каждый вы как бы элементик записываете, и там должна быть временная отметка, ну или хотя бы отсечка временная. То есть эти должны быть сигналы, синхронизированы по времени с очень высокой точностью, ну, грубо говоря, там заметно меньше, а лучше много меньше, чем период
1: длины волны.
0: Да, чем период длины волны или там, да, частоты. Вот, то есть вашего сигнала. Соответственно, можете посчитать просто. Вот, даже если мы возьмем там 10 сантиметров. Да? 10 сантиметров, это значит, сколько у нас? 3 гигагерца. Вот. 3 на 10 в 9 герц. Вот. Соответственно, 1 делить на вот это даст вам временной период. То есть у вас период с точностью до 10 минус 9 секунды.
1: 1 миллиардная секунда. Да.
0: Да. 10 минус 9 секунды. То есть нужны действительно очень точные часы. Ну вот вариант атомные часы.
1: Да, да. Ну, собственно, он и был реализован. И тут еще как раз подоспело то, что так получилось, да, что как раз в США появились первые серийные видеомагнитофоны. И местные астрофизики сразу на них, поскольку высокая была плотность записи, сделали, в общем-то, вот эту систему, которая позволяла на конкретно взятом радиотелескопе записать сигнал с вот этими самыми метками времени от атомных часов, потом в одно место привести все кассеты со всех, значит, телескопов и вот с этим работать.
0: Да, я, так как я же говорю, интересуюсь этим всем делом, читал историю радиоинтерферометрии и синтеза апертуры, вот, и там это все вот прямо описывается в красках.
1: Понятно, да, что здесь, конечно, здесь, понимаете, здесь множество нюансов, начиная от того, что вы пересекаете, с какой бы стороны вы ни ехали, вы в эпоху холодной войны едете между СССР и США и возите с собой видеокассеты с непонятно чем записанным сигналом. То есть это, разумеется, там, в общем, интерес был со всех сторон к этому процессу, но процесс шел.
0: Ну, вы сами подумайте, вот вы везете атомные часы. Ну, то есть, как мы понимаем, ну, то есть сейчас на любом спутнике навигационной системы стоят, собственно, атомные часы. Но штука вот в чем, что это устройство крайне высокотехнологично, на переднем краю развития техники. А у вас есть замечательная комиссия по экспорту оборонных технологий там, и технологий двойного назначения, которая, вообще говоря, вам может сказать, вот эта штука-то, она вот много для чего нужна, а вы ее собираетесь в Советский Союз везти. Вот. И так далее и тому подобное. То есть препятствий было множество, но люди были фактически одержимы идеей сделать классную науку. И
1: да,
0: справились.
1: Да. Это работало, и, в общем-то, было построено уже, по сути дела, сеть таких вот телескопов. То есть вот Крым это было начало, потом там активно использовался и телескоп. Впущено 22, тоже те же самые 22 метра. И, в общем, была, в общем-то, СССР вошло вот эту вот международную систему наблюдений с интерферометром со сверхбольшой базой. Здесь, к сожалению, тут нужно только отметить такой момент, что потенциально наша страна вообще может строить совершенно замечательные интерферометры благодаря своей большой долготной протяженности. Но здесь, к сожалению, вот, ну, мы будем это говорить, тут до относительно недавнего времени, в общем-то, этот фактор использовался очень мало, к сожалению. Но в том числе и потому, что, ну, действительно, строить где-то в Сибири, вдали от основных технологических центров, большие серьезные обсерватории такие, но это чисто технически сложно.
0: Но мы уже упоминали Арта-70 в Уссурийске.
1: Да, мы будем еще приходить, поговорим еще там, и об Иркутских телескопах, конечно. Но, в общем, это шло действительно тяжело, но, тем не менее, в общем-то, очень важно, что советские, а потом российские астрономы в этом процессе участвовали очень активно. И, как мы уже упоминали, идея о том, что надо выносить, что если мы вынесем один из телескопов в космос, то мы будем увеличивать вот это расстояние между тарелками вообще еще больше, чем, то есть мы не будем ограничены диаметром Земли, она была среди авторов так, этой классической статьи, была, в общем-то, понятна в 64-м году, ну и потихоньку ее начали пробивать в жизнь.
0: То есть, пока мы используем наземные радиотелескопы, у нас вот это D ограничено, ну, примерно 13 тысяч километров, да, диаметра Земли. Вот. А если мы вынесем в космос, то вот это D у вас, ну, теоретически может быть примерно любым.
1: Если вы привезете кассету от видеомагнитофона с орбиты на Землю. Ну,
0: на так, тот
1: да,
0: момент.
1: На тот момент это было так. И первый эксперимент о выносе достаточно большого радиотелескопа в космос, мы о нем говорили в лекции, которая у нас называлась «Советский астрономический космос», это был эксперимент на станции «Салют-6» с телескопом КРТ-10. Вот. Там, к сожалению, не все прошло гладко, он работал недолго, но тем не менее система действительно работала не как интерферометр, но как радиотелескоп, работающий в космосе, там... Там, кажется, такие самые яркие источники на небе, там Кассиопея А, крабовидная туманность, сигнал от них получили, то есть показали, что технология, в принципе, потенциально может работать, но, а дальше это надо развивать.
0: Тут надо просто понимать, почему не было большого смысла, на самом деле, использовать эту штуку именно в режиме радиоинтерферометра на околоземной орбите, ну, потому что это дополнительные там 400 километров.
1: Не сильно увеличивайте, а проблема у вас, конечно, сильно больше. Вам нужно туда и соответствующий атомный стандарт закинуть, и соответствующие наблюдения проводить. Ну, в общем-то, вот середина 80-х годов, и формально первый радиоинтерферометр был запущен в НАСА. Это был такой у них спутник Tracking Data Relay Satellite System. Это был спутник связи, по сути дела, но одна из его тарелочек пятиметровых, он такой из двух тарелочек стоит, мы дадим фотографию, да, то есть такой классический, явно не телескоп, а просто вот летающий, значит, связной спутник. Его протестировали и убедили, что да, идея работает. Смогли поймать вот картинку, не для науки, но для того, что технически это...
0: Ну, то есть на нем был, да, значит, стандарт, да, частоты, да, хороший, да?
1: Достаточно для этой цели, плюс соответствующий, тут понятное дело, что вам, поскольку мы кассету со спутника видео сбросить не можем, значит, вам нужно достаточно хорошую линию связи, которая вам этот сигнал, который он зарегистрировал, весь передаст без обработки, то, что называется raw data, то есть вот необработанные данные на Землю, вы их примете и сможете с ними работать. То есть это действительно заработало. И, в общем-то, сколько там Николай Семенович Кардашов, который к этому времени был одним из главных таких вот двигателей вот этого проекта космического телескопа, который уже тогда начали называть радиоастрон, не пытался, но у нас наступила перестройка, 90-е годы, и проект в очень вялом режиме шел в Россию уже, поэтому первый такой космический радиоинтерферометр, который дал научные результаты, его запустили в Японии. В 97-м году запустили, он проработал 6 лет, это уже такой нормальный срок. 3 диаметра Земли, то есть это уже база, уже существенное улучшение того, что есть. Здесь уже можно было говорить о новых научных результатах, он там работал там тоже на сантиметровых длинных волн. Диаметр был почти 9 метров, там 8,8, то есть это вполне неплохой инструмент, значит, был. Вот, Wilbay Space Observatory Program. Вот этот спутничек. То есть это, в общем-то, технология себя показала, да, она работает. Но, опять-таки, прогресс не стоит на месте, и мы об этом говорили в лекции про уже российский астрономический космос. В 2011 году наконец-то был закончен и запущен космический аппарат «Радиоастрон». И здесь, конечно, был действительно прорыв очень серьезный по сравнению со всеми предыдущими аппаратами. Потому что, как это мы рассказывали в нашей лекции, у вас Сергей Лемещенко рассказывал про баллистику тоже, вот, про радиострон. Ему сделали действительно очень хорошую, уникальную орбиту. То есть орбита была почти до Луны. Он отлетал по сильно вытянутой траектории, летал вокруг Земли. Вот, там 350 тысяч километров, 28 диаметров Земли. То есть мы уже, ну, почти в 30 раз превосходим то, что можно достичь на Земле.
0: 10 раз да, лучше, это очень, чем
1: да, это очень серьезно, да. А, кроме того, что очень важно, вот, чтобы получить хорошую картинку, надо у нас, на самом, как мы уже говорили, двух тарелочек недостаточно. Надо, чтобы даже если вы работаете, надо чтобы собрать картинки с разных расстояний между телескопами. Желательно, чтобы их было много. Там есть система, значит, стандартная, это когда у нас это все вращается просто за счет вращения Земли. А здесь у нас получалось, что какие-то телескопы находятся на Земле, а какой-то летает вокруг Земли по вытянутой орбите. И мы можем регистрировать сигнал на разных расстояниях от наземных телескопов.
0: Синтезировать
1: температуру. Да, там дальше начинается, да, сложный математический, значит, аппарат включается, как из этого построить картинку. Тут очень важно, что эта орбита прецессирует, то есть один раз она вот так обернулась, потом она немножко по-другому начинает двигаться, и мы по небу прочерчиваем вот эту вот...
0: Розеточку.
1: Эту розеточку красивую, да. Это действительно позволило получать уникальные данные, о которых мы говорили, и вот собственно, самое высокое угловое разрешение, которое было достигнуто, это 7 микросекунд, то есть 7 миллионных угловой секунды. Оно до сих пор, кажется, является рекордным. Оно немножко превосходит даже те изображения, которые были получены вот для сверхмассивных черных дыр в центре нашей галактики, в центре галактики в созвездии Девы. Ну, там просто другие длины волн, поэтому... Да.
0: Там миллиметровые длины волн, да. И мы сразу... для наших замечательных комментаторов упомянем, что это так называемая тень черной дыры. Вот, да.
1: Само... Когда я говорю изображение черной дыры, это, конечно, в кавычках, да, это такой вот жаргон.
0: И еще хочется просто упомянуть, что для вот этого спектра R аппарата, то есть, смотрите, аппарат сам назывался спектр R, это сам спутник с 10-метровой антенной. 10-метровая антенна была, ну, по смыслу, примерно такая же, как вот этот КРТ-10, который на Салют-6 летал. То есть, вот взяли, ну, если так грубо, взяли вот этот аппарат, который летал на Салюте, его поставили на спутник. Вы не можете просто на любой спутник поставить. Для этого была разработана новая платформа, на которой вот сейчас летает и спектр РГ, это платформа-навигатор, на которой летают Электро-Л, Арктика-М и другие. И плюс к этому еще будущие вот как раз обсерватории, Спектр-УФ, Спектр-М, о которых мы, надеюсь, поговорим. Да. Ну, мы и говорили, да. И еще, надеюсь, поговорим. Они тоже на этой платформе. Плюс к этому нижегородские ученые замечательные наши разработали супер классные и достаточно компактные, чтобы их можно было поместить на спутник, водородные атомные часы.
1: Да, причем две штуки, что тоже
0: аж было. Аж две, да, запихнули туда.
1: Там это отдельная вообще вещь, потому что там можно даже и там проводили эксперименты, в том числе там, по проверке общей теории относительности.
0: Ну,
1: но
0: да,
1: это
0: естественно.
1: Мы, да, раз уж такая штука у нас там летает. И, в общем-то, благодаря вот в том числе тому, что у нас их было два водородных стандартно, система проработала в 2,5 раза дольше, чем ей был гарантированный срок. То есть это, в общем, почти 8 лет. Это очень серьезный результат, потому что, во-первых, его пока еще никто не повторил, то есть следующего пока такого телескопа нету. А, в общем-то, не все он еще отнаблюдал того, что можно было бы. Да, понятно, что такой телескоп космический работает обязательно в связке с теми, которые стоят на Земле. Там очень много работали 100-метровые телескопы в США и в Германии, российские телескопы подключались. То есть это, в общем-то, огромная, большая международная программа, но мы о ней уже рассказывали, то есть это очень важно, да, кстати, что она вот в том числе способствовала вот такому еще объединению ученых, потому что и сам российский вот этот спутник, космическая обсерватория, он был открыт для подачи заявок на наблюдение вот, для ученых всех стран, и там подавались, в общем-то, как говорится, предложения по исследованию объектов на небе, в общем-то, разными коллегами из разных стран.
0: Вот то, что Алексей перед этим упоминал, название «Радиоастрон», вот иногда просто путают «Радиоастрон» и «Спектр-Р». Вот «Спектр-Р» — это, собственно, сам спутник с антенной. А вот когда он работает вместе с наземным радиотелескопом, это получается вот такой космический радиоинтерферометр, и вот эта система у нас уже называется «Радиоастрон».
1: Вот, да, то есть это действительно вот очень, очень был серьезный выход по науке. Ну, а мы немножко теперь вернемся на Землю. Потому что, как мы уже говорили, радиоинтерферометр — это возможность не только хорошо рассматривать объекты на радионебе, но и точно измерять положение на Земле. И здесь, собственно, мы приходим к системе глобального позиционирования, в том виде, в каком она есть, потому что с точки зрения, скажем, то, ну, извините, обывателя, да, вот мы выходим, ловим там сигналы GPS или ГЛОНАСС, потому что летают спутники. Вроде кажется, все понятно, да, ну, понятно, да, нам нужно там, ну, вот, кто пользовался не с мобильного телефона, а вот нормальным таким GPS-навигатором, знает, вам нужно минимум 4 спутника, потому что вам нужны координаты, и еще у вас не абсолютно точные часы у самого себя, значит, нам нужно еще поправку по времени. Значит, нам нужно 4 спутника, чтобы определить все, значит, вот эти координаты. Но откуда спутники знают, что они располагаются вот с точностью там метра над землей? То есть всю вот эту систему, как называется, спутниковой группировки, надо привязать к Земле с очень высокой точностью. И вот для этого как раз уже нужно непрерывно, по сути дела, наблюдать различные радиоисточники на небе и спутники, радиоисточники наблюдать именно вот с этой высокой точностью, чтобы, как говорится, поправлять координаты, и спутники знали, собственно, о чем они, а где они находятся, как они это, ну, как они передают. Я сам не знаю, наверное, не будем это говорить в эфире. Но, в общем-то, это технология, которая завязана не только на то, что у нас существуют действительно вот эти самые реперы на орбитах, которые позволяют любому желающему определить свое местоположение, но еще система радиотелескопов, которые поддерживают точное положение координат этих спутников. И поскольку, в общем-то, Россия претендовала на создание независимой системы глобального позиционирования,
0: даже Советский Союз еще.
1: Начиналось с Советского Союза, и понятно, зачем это нужно, мы даже не будем объяснять. Там, как говорится, да, что говорится, да, мы вроде как можем пользоваться GPS, но когда нужно, этим воспользоваться уже нельзя. Соответственно, нужно иметь свою собственную независимую систему. И, в общем-то, одна из проблем того, что советская система ГЛОНАСС, которую начали еще в 80-х годах развивать, к концу 90-х полностью деградировала, была связана с тем, что существующих радиотелескопов не хватало для поддержки. Это не один из фактов, но в том числе один из важных для поддержки точности координат этой системы. Ну, в общем-то, то, что нужно построить, хотели, не построили.
0: Ну, там комплекс, конечно.
1: Да. Да. И здесь, в общем-то, как раз движение началось еще в конце 80-х годов. И, в общем-то, мой учитель Виктор Ильич Афанасьев, который был директором специальной астрономической обсерватории в тот момент, был одним из людей, который стал в основе организационного этого процесса, потому что в 1987 году был основан, тогда уже был Санкт-Петербург или Ленинград? Наверное, еще Ленинград.
0: Какой?
1: Да, 87-й.
0: Нет, конечно.
1: Еще Ленинград.
0: По-моему, значит, Ленинград, да, был еще.
1: Был основан Институт прикладной астрономии, который должен был заниматься как раз этими задачами. Часть как специалистов с нашего телескопа Ротан-600, наша обсерватория как перешла вот в этот институт заниматься как раз вот этими новыми телескопами. Там был замечательный очень директор, великолепный организатор Андрей Михайлович Финкельштейн с очень тоже непростой судьбой в 90-х годах, но он смог это все вытянуть. В итоге за вот конец 90-х, начало нулевых годов, с 97 по 2007 годы, были построены целые новые комплексы радиотелескопов. Это были 32-метровые антенны, так называемая система квазар-КВО, то есть вот, КВО — это координатно-временное обеспечение. То есть астрономия вернулась к тем задачам, которые она решала всегда, навигация. Вот. Одна 32, вот эта 32-метровая тарелка стоит под Ленинградом, обсерватория Светлая. Другая рядом с нашей обсерваторией в Карачаево-Черкесии, обсерватория Зеленчукска, а другая в это Бадары, это Тункинская долина в Бурятии. И тут получается вот таких три, такой треугольник. Маленькая сторона 2000 километров, большая там почти 4,5. Ну, то есть, соответственно, вот Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и, значит, Бурятия. Это вот действительно был замечательный, то есть не был, он сейчас есть, это замечательный комплекс радиотелескопов, как говорится, там еще тогда это было, да, это отечественная база, там действительно они, вот я там был, это красиво смотрится, это вот один из современных вот эти достаточно большие тарелки, к ним потом там были докуплены, у каждой там стоит еще рядом еще 13-метровый телескопчик, это уже был тогда их. Когда они импортные были, значит, они для быстрого наведения. И, в общем-то, эта система обеспечивает нам в данный момент точность, собственно, необходимую точность работы системы ГЛОНАСС. Там добавлялись потом еще отдельные радиотелескопы. Вся эта система, вот эта вот Института прикладной астрономии, вот этот квазар КВО, она была включена в международную систему наблюдений с сверхдлинной базой. Я не знаю, правда, как сейчас в текущий момент, мне тут сейчас коллеги что-то последний раз не комментировали, но я знаю, что вот там еще до 22-м году еще работала, вот, в том числе в общей системе астрономических наблюдений. То есть это, в общем-то, действительно очень серьезный такой вот технологический шаг, который уже вот современная Россия смогла сделать. То есть это вот надо отдать должное всем тем, кто вложил сюда свои знания и умения. Ну вот, кстати, вот еще такой уже забавный факт. Вот несколько раз мне там приходилось бывать в этом институте. Его найти очень просто. Вот вы в Санкт-Петербурге идете по Кутузовской набережной, там дворцы, там вот они так меняются друг за другом. Вот кто не питерец, он не сразу разберется. Но вы смотрите на противоположную сторону, и когда оказывается, что вот это вот баковое орудие «Авроры», которая, значит, как-то шестидюймовка Авророва, которая бабахнула, да, смотрит практически на вас, оборачивайтесь, и вы видите, значит, дом на Кутузовской набережной. Вот среди астрономов любят говорить о том, что Аврора стреляет точно в, значит, в окно директора. Я проверял, нет, она стреляет в конференц-зал. Вот, но тем не менее, да.
0: Чтобы уж да, сразу да, всех, да, во время
1: да,
0: семинара.
1: Да, то есть это вот известное место, да, для многих астрономов страны. Действительно, очень важно, что здесь удается заниматься и наукой. Телескопы, вот сейчас, я знаю, что даже сейчас выходят научные публикации с использованием этой системы, потому что это достаточно серьезный инструмент, 30 метров, это хорошая большая площадь. И кроме того, очень важно, что это работает, в общем-то, для того, чтобы мы могли, ну вот, даже в своих бытовых нуждах, вот как я вот в первый раз, когда шел в студию Дагник Медиа, где я никогда не был, да, я посмотрел на Яндекс.Картах маршрут, помню, был построен вот благодаря вот тому, что когда-то вот радиоастрономы поработали в разных странах на то, чтобы мы смогли этим пользоваться. И здесь тоже важно понимать, что здесь это не просто вот это вот телескопы, технологии. Здесь собрано очень много научных результатов, потому что астрономы полвека наблюдали так называемые квазары. Мы сейчас знаем, что это сверхмассивные черные дыры, которые поглощают окружающую материю, излучают в том числе в радиодиапазоне. Собирали знания о них, понимали, что это источники компактные, яркие, что они на небе находятся четко в одном положении. На самом деле там есть нюансы, это сейчас тоже очень изучают, потому что там тоже их там радиоизлучающие пятна могут меняться, и это тоже нужно учитывать. И вот, собственно, вот эти все знания позволили нам потом уже привязывать вот положение спутников, ну, вот к этим самым черным дырам на небе. То есть это и каждый, собственно, день вот эта работа происходит, и вот это вот знание, которое астрофизики получали, кажется, в абсолютно абстрактных вещах, они, в общем-то, нам постоянно пригождаются.
0: Ну, в космосе так практически да. Все, я бы сказал. Ну, обратно тоже идет. Вспомним наши замечательные, которые мы уже упоминали, радары.
1: Да, конечно, конечно, безусловно. То есть здесь, разумеется, связь очень такая серьезная, но, в общем-то, об этом просто нужно понимать, потому что когда идут иногда разговоры о том, зачем там вот нужна фундаментальная наука, давайте мы от нее возьмем какой-нибудь такой кусочек, который нам вот прямо сейчас вот мы можем на бутерброд намазать, да? А это не получается, это так не работает.
0: Не работает.
1: Мы не знаем, как будет, как то, что вот там какое-то знание, которое было получено сейчас, кажется, совершенно вот отвлеченное, да, пригодится в последующем для действительно самых серьезных таких вот важных вещей. Да? Там, кто мог подумать сразу, например, что, скажем, вот мы это обсуждали, кажется, что когда космический телескоп Хаббл полетел и не совсем удачно работало его зеркало, был разработан математический аппарат для улучшения качества изображений, который потом применили в технике рентгеновской томографии, например. Вот даже вот совсем вот такие вот вещи. Да,
0: решение
1: вот,
0: обратной задачи,
1: да,
0: фактически.
1: Да, да, да, ну там вот.
0: Ну, такой же просто пример, что, который вот, может, вы про него не знаете, но в реальности вы этим пользуетесь не то, что каждый день, а просто, ну, не каждую секунду, ну, все время. В интернет пошли, пользуетесь практически гарантированно. Это тоже была такая мало кому нужная, в смысле, казалось, что практически абсолютно бесполезная наука, теория чисел. Ну, кому интересно, как там, какая сложность, какие алгоритмы есть для разложения чисел на простые множители? Кому это вообще нужно? А потом раз, и криптография такая выстрелила на криптография с открытым ключом. И фактически сейчас каждый раз, когда вы заходите куда-нибудь, там где HTTPS написано у вас в браузере, ну, если вы это видите вообще, вот, то, соответственно, вы вот что-то такое используете.
1: Пользуюсь, да, с этих алгебраических теорем еще там с древних времен.
0: Да, да, вот. И, ну, и таких примеров, на самом деле, можно очень много приводить. Просто теория чисел почему часто используется для таких примеров? Потому что там обычно задачи, не все, конечно, но многие задачи можно сформулировать на языке, который понятен очень среднему школьнику. Угу. Вот решить их, правда. Вот так и здесь. Фундаментальная наука, она выстреливает практическими применениями зачастую там, где, казалось бы, ну, не ожидаешь.
1: Ну вот в качестве такой вот уже вишенки на торте, завершая наш разговор, я бы хотел еще рассказать об одном, о самом современном российском интерферометре, который, вот, как ни странно, о нем мало знают, как я узнал коллеги, и, в общем-то, информации не так много даже в СМИ, в общем-то, а зря. Речь идет о сибирском радиогелиографе, который, кстати, аббревиатура СРГ, которую можно перепутать с нашим космическим аппаратом, ну, как-то вот так сложилось. Дело в том, что вот там же, там же самом, значит, вот в этой Тункинской долине в Бурятии был построен еще в середине 80-х годов, в 86-м году он дал, так сказать, первое наблюдение, так называемый Иркутский крест. Это система из небольших радиотелескопов, там они, кажется, метрового диаметра были, которые там 600 на 600 метров. Система, которая позволяет, 256 антенн маленьких, которые наблюдали за Солнцем. Но то есть это была в тот момент, конечно, система передовая, но время шло, она, в общем-то, уже устаревала. И где-то вот за последние 10-15 лет она была полностью перестроена, то есть просто были поставлены совершенно другие антенны. Сейчас там стоит 526 радиотелескопов диаметрами от 1 до 3 метров. Это вот, ну, мы покажем фотографии. Это очень-очень красиво смотрится, действительно. И это система, которая работает как вот интерферометр для наблюдения Солнца. То есть она каждую секунду строит картинку изображения Солнца на разных частотах, то есть на разных длинах волн, с хорошим там угловым разрешением, там несколько угловых секунд. Измеряет там еще поляризацию, то есть измеряет одновременно магнитное поле. То есть просто вот можно в реальном времени видеть, что на Солнце происходит, что чрезвычайно важно вообще для того, что называется космическая погода. То есть что происходит с магнитосферой, какие опасности постерегает нашу спутниковую группировку и, собственно, что нам ожидать от нашего Солнца. Это вот действительно очень большая работа, которая вот в 23-м году вот она считается завершенной. Там был последовательный такой набор этапов. Сначала строилась там несколько десятков антенн, на них отрабатывались новые технологии, новые методы, вот, собственно, вот формирования вот этого изображения. Вот, по сути дела, трехмерного, поскольку здесь действительно строится одновременно у вас и картинка, и еще по длинным волн сразу очень много точек, то есть вы получаете такой спектр. Вот. И, в общем-то, система в данный момент в мире аналогов не имеет. То есть вот таких гелиографов, их всего там работающих есть в США и Японии, и они по параметрам там уступают. Китай пытается строить, но никак его не может запустить. И, в общем-то, здесь действительно это то, чем, в общем, страна вполне может гордиться. Вот я сам сейчас получил очень большое удовольствие, как член диссертационного совета, в котором вот в конце ноября Сергей Владимирович Лисовой, вот, скажем так, главный разработчик этой системы, защитил докторскую диссертацию, собственно, вот по этим результатам. Да, это вот надо просто понимать, что у нас вот астрономические обсерватории, они такими кластерами собираются в стране. Вот есть, наверное, таких вот, если брать вот именно вот такие кластеры, их таких основных в стране три. Это, ну, исторически первый Крым, там и радиотелескопы, и оптические телескопы. Это вот этот наш Кавказский кластер, это вот Карачаево-Черкесия, мы о нем рассказывали о телескопах 6-метровом телескопе, радиотелескопе Ротан-600, там же вот один из телескопов системы Квазар-КВО, там еще там обсерватории от базы Пулковской обсерватории, новый 2,5-метровый телескоп МГУ имени Ломоносова. Кстати, вот прямо сейчас за этот телескоп дают премию правительству РФ. Вот, должны быть прямо вот час назад, кажется, это должно было происходить церемония. Я поздравляю там всех участников, значит, там.
0: Поздравляем, там присоединяемся.
1: Да, это действительно высокое достижение, хотя телескоп как бы там тоже, да, импортный, но сделать обсерваторию, работающий механизм, оснастить его аппаратурой, и чтобы это приносило науку, это вот очень серьезно.
0: Ну, не только вот, же да. Железо, да. Важно, еще и программное обеспечение, да, оно всего свое.
1: И это вот второй кластер, как бы такой вот у нас... Кавказский там еще есть, Терскольский телескоп 2-метровый. И третий, это вот от, там, от Иркутска до Бурятии, там тоже целый комплекс телескопов. Там есть и солнечные телескопы, нейтринный Байкальский телескоп. Я надеюсь, мы в наших лесах как-нибудь до него все-таки тоже доберемся.
0: Я с удовольствием, да. Очень интересно.
1: Там просто действительно очень большой прогресс. Я с удовольствием вот, недавно слушал как с доклада коллег на конференциях. Там просто действительно очень серьезно идет улучшение возможностей этой системы, там все это интересно. И вот эти вот телескопы радио туда же относятся, то есть вот такой вот еще кусок различных обсерваторий. Там же находятся, мы рассказывали в наших первых лекциях, телескопы Саянской обсерватории, там два телескопа 1,60 м оптических. Сейчас там строится еще новый большой оптический телескоп, то есть это, в общем-то, огромная работа, которая сейчас вот такой настроится, такой вот там, по сути дела, такой набор инструментов для изучения, ну, сейчас там серьезно сейчас делается внимание на изучение Солнца, потому что здесь тоже есть прикладные исследования, это у нас такой академик Гелий Александр Жеребцов это направление возглавляет.
0: Про Солнце.
1: Вот, да, про Солнце, да.
0: Гелий. Вот. Логично.
1: Да. И здесь это тоже, в общем-то, здесь строится новый инструмент. Я думаю, мы тоже об этом как-нибудь еще расскажем.
0: Понятно. Ну, здорово. Алексей, спасибо большое, что выбрались к нам. Из Карачаева-Черкесии доехали до Москвы, до нас. Вот, и рассказали. Ну, еще раз, это, в принципе, начало нашего разговора про интерферометрию. Это такая обзорная лекция скорее. Вот, мы подробно про некоторые из инструментов еще, я надеюсь, в будущем поговорим. И главное, о результатах, которые на них получили. Например, мы не остановились на результатах спектра R, а там, конечно...
1: Ну, мы немножко упоминали, ну, когда-то, да, но я думаю, да, можно и повторить. Да, разумеется. Ну, вот я думаю, мы еще у нас будет как минимум одна лекция, если даже не одна, скажем, от отечественной радиоастрономии вот от 70-х годов до наших дней, да, потому что там есть и результаты, есть и много споров о том, куда двигаться вот
0: дальше.
1: Дальше нам здесь, в общем, такие тоже идут. Есть и интересные проекты, и, в общем-то, есть и разные мнения на этот счет, но, тем не менее, здесь, конечно, есть еще о чем поговорить.
0: Ну и потом, может, вы нам немножечко приоткроете завесу тайны, расскажете про спектр М. как там дела продвигаются. Может быть, ну посмотрим.
1: Я один этим занимаюсь. Ну, конечно, мы... здесь у нас еще, в общем-то, вот эта тема телескопов разных и космических, и наземных, я думаю, она у нас пока еще не исчерпана до конца.
0: Как она может быть исчерпана, когда мы фактически сделали только обзорные лекции. Кстати, дорогие зрители, пожалуйста, пишите в комментариях, если вас какая-то определенная тема очень сильно интересует, мы рассмотрим и,
1: безусловно, будем учитывать, думать, как, куда нам тоже стараться двигаться дальше.
0: Ну что ж, Алексей, я знаю, что каждая такая ваша командировка в Москву – это очень много дел, которые нужно выполнить, и время ограничено. Большое вам спасибо, что к нам смогли выбраться. Большое спасибо за интересный рассказ. И надеемся, что сможете выбраться еще раз и рассказать нам еще больше. Вам же, дорогие телезрители, хотим сказать тоже большое спасибо за ваше внимание. Алексей, до новых встреч.
1: Спасибо, что пригласили. Ну, мы еще с вами, дорогие зрители, еще увидимся, надеюсь.
0: Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И мы продолжаем работу в рубрике «Обратная связь с экспертами точки сборки». Сегодня с нами на связи эксперт-координатор проекта «Эра», геолог, наш замечательный друг и соратник Сергей Иванович Голомолзин. Сергей Иванович, приветствуем вас!
2: Здравствуйте, здравствуйте, Елена Анатольевна, здравствуйте, студия, здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Значит, сегодня мы пройдемся по тем вопросам, которые собрали в течение нескольких дней, которые написали наши пытливые зрители к анонсу вот этого нашего сегодняшнего разговора. Вопросов всегда к эфирам с вами, Сергей Иванович, всегда возникает много, потому что темы мы обсуждаем глобальные, темы мы обсуждаем, которые касаются всего человечества в самых разных его проявлениях, аспектах и направлениях жизни. Значит, вопросы собирались на разных площадках, и мы с вами предварительно посмотрели этот список вопросов и пройдемся по наиболее глубоким, по наиболее интересным, постараемся на них максимально полно и развернуто ответить. Первый вопрос, с которого я хотела бы начать. Вопрос звучит следующим образом. В своих описаниях будущего вы нередко употребляете прилагательное «гармонично», говоря о том, как должно развиваться человечество. Гармоничное развитие. Что это такое, кто будет определять и какое содержание вы вкладываете в это понятие? Сергей Иванович, вам слово.
2: Здравствуйте еще раз. Я... Честно сказать, первый раз в такой роли отвечающего на вопросы. Поэтому волнуюсь, как мальчишка перед экзаменом. И вот экзамен начался, вытянули мы первый билет, в котором стоит вопрос, а что такое гармоничность в нашем понимании?
1: Повезло, наверное.
2: Я геолог, напомню, и... Хотя у меня очень разносторонняя и обширная деятельность в абсолютно разных сферах. Вот. Но все равно взгляд у меня всегда исходит из того ракурса знаний и видения, которое отражает мое воззрение именно как геолога в комплексном понимании этого слова. Что такое гармоничность? Гармоничность – это когда... Всего в меру, все в нужное время и без каких-то перекосов, когда мы, сохраняя одно, пренебрегаем или уничтожаем другое. Вот. То есть необходимо, принцип необходимого и достаточного. Прежде всего, что мы, куда мы прилагаем это прилагательное гармоничность? Ну, к нашей жизни. Вот мы все завтракаем по утрам. И если мы съели одно яйцо, выпили чашку кофе и там две ложки каши вкусной, ну, нам этого необходимо достаточно, и это гармонично. Если мы при этом взяли и съели 15 яиц, ну, это явно не гармонично, да? Сразу приведет.
1: Залакировали еще с утра бутылкой водки, да, и вообще и соленым огурцом. Да-да.
2: Вот. Что касается отношения... Ну, интерпретируем этот всем понятный пример. Завтрак одна, там, на страны, на какие-то регионы и так далее. То есть если с какого-нибудь региона богатого, чем бы то ни было, вывозится что-то, какой-то полезный продукт, там, неважно, лес, вода или, ну, неважно что, и местным жителям остается только корочка хлеба, и ходят они в рваных сапогах, а все это вывозится для кого-то, кто пользуется этим где-то там далеко, снаружи, то это явно не гармонично. Логично?
1: Конечно.
2: Вот. И вот приведение всех этих параметров в какую-то увязанную систему, которая бы функционировала обеспечивая самым всевозможное множество потребностей, нюансов и необходимостей для производства каких-то процессов, действий и так далее, которые обеспечивают нашу жизнь, это, вот, наверное, можно назвать гармонией. И потом, гармония, что такое гармония? Вот слово «гармонь», музыкальный инструмент. Когда звучит красиво, и правильные аккорды применяются, их сочетание, то мы слышим красивую мелодию. Вот. Если же это беспорядочное тыкание по клавишам, ну, вот это, наверное, дисгармония, какофония. Вот. То есть все должно быть разумно связано, упорядочено и приносить удовлетворение индивиду, семье, поселку, району, стране, животным, птицам и всему, что нас окружает.
1: Вот я как раз хотела еще подчеркнуть, что гармония же необходима не только в отношениях между людьми, но и в отношении человека и природы. Мы с вами в рамках проекта «Эра» очень много говорим о природных ресурсах, о том, что они о том, что их ограниченность – это миф, навязанный нам с совершенно определенными целями. А гармония во взаимоотношениях с природой, она как раз, мне кажется, снимет и вот эту ограниченность восприятия ресурсов, которыми наделена планета Земля.
2: Ну, тут такой вопрос лукавый с подтекстом. Почему? Потому что как устроено взаимодействие каких-то вот технократических процессов с окружающей природой живой? Вот мне доводится много-много-много, очень много ездить по Соединенным Штатам самому за рулем. Там каждый день я вижу прямо несколько погибших на дорогах оленей. То есть вот система автодорог и вообще с коммуникационных связей в Штатах, она развита чрезвычайно. И в то же время животный мир очень богатый. Очень богатые. И вот олени, которые бедолажки выскакивают на дорогу, их прям действительно очень много. Причем их разновидностей всяких много. То есть кто-то когда-то подумал головой о том, как это организовать, и запустили некие правила, алгоритмы действия, и вот это все, так сказать, приводит к тому, что разнообразие живой природы поддерживается. И весьма эффективно. Да, там есть какие-то мосты, такие переходы через эти хайвеи, скоростные дороги, засаженные лесом, и, так сказать, они не выделяются из окружающего ландшафта, и животные перебегают по этим переходам, ну, как бы, не взаимодействуя с автодорогами.
1: Безопасно, да, для себя.
2: Вот. Потом, ну, в Германии мне много приходилось видать, там бывать, там тоже при бешеной, так сказать, перенаселенности и освоенности территорий, то же самое, лес, хочется сказать, содержит в лесу много-много-много всевозможных животных, птиц и так далее. В тех же Штатах гуси дикие чувствуют себя абсолютно вольно в крупнейших городах. Вот в Денвере я однажды вышел из гостиницы утром рано и возвращаюсь домой, я передо мной прямо толпа гусей шла, как будто бы они шли с вечеринки, не обращая внимания ни на кого, что-то там гоготали, махали крыльями и направлялись ко входу в отель. Я даже снял это на видео, потому что, о, говорю, мужики идут, загуляли
1: с гулянкой, вечеринки.
2: Да. А почему? А потому что ландшафт бытия там, вот, конкретно в Денвере, и вообще в Штатах это очень распространено, значит, одноэтажная застройка и большие площади, выделенные для каких-то, значит, зданий, домов, сооружений, инфраструктура, имеет большую площадь. Она вся ухоженная. То есть очень просторно все вокруг. И сохранены все элементы, а искусственно сделаны там озера, газоны, деревья поливаются капельным способом практически везде, потому что штаты, наверное, половина, если не больше, это просто пустыня. Вот. Но тем не менее, все растет, цветет. То есть кто-то подумал головой, как это сделать красивенько, вот тем самым образом гармонично. И взгляду приятно, и человеку удобно жить, и гуси, и лебеди спокойненько тут живут. Хотя охота на тех же гусей или на тех же оленей в Штатах совсем не запрещена. И спокойненько, значит, тем, кому это интересно,
1: люди занимаются,
2: охотятся
1: таким
2: на...
1: образом развлекаются. Да. Угу.
2: Не развлекаются, тут тоже. Вот у меня приятель есть, у него 5 дочерей. У
1: Богатство,
2: них...
1: богатый человек. Да.
2: Богатый человек, да. И они, значит, используют такой метод охоты, охота с луком.
1: О, Господи.
2: На большого оленя, типа марала, вот это серьезное такое животное. Когда идет гон, они, значит, там месяц проводят в горах где-то, и вот задача выследить, подманить какую-то прекрасную, так сказать, трофейную особь, и с применением лука, значит, ее добыть. Вот. Так вот эти дочки его в 14-15 лет как бы такой экзамен сдают на умение. Представляете, сколько надо знать, подготовиться, и менталитет, отношение к природе и прочее, и прочее, чтобы вот подросток мог себе добыть такой трофей. Вот опять же, к слову о гармонии.
1: Сергей Иванович, ну больше всего беспокоит вот эта вот дисгармония возникает, когда речь идет о технологическом каком-то развитии, о строительстве предприятий, о добыче полезных ископаемых. Вот именно это как-то человечеству еще предстоит найти, наверное, баланс вот гармоничного получения вот этих природных богатств без ущерба или с восстановлением того ущерба, который наносится природе. Как вы думаете?
2: Вот смотрите, Елена Анатольевна, вы сейчас сказали привычное у всех на слуху клише, чтобы не наносить ущерб природе. Вот давайте сейчас свяжем это с ограниченностью и неограниченностью ресурсов, которые мы со всех сторон пытаемся описать. И вспомним пример ленских приисков начала 20 века. Расстрел рабочих на ленских приисках царским гадким правительством. Вот в чем было дело? Рабочие были доведены до состояния полной нищеты и крайней эксплуатации. Причем в условиях, это напомню вам, Бодайбо, Иркутская сейчас нынче область, ленские прииски, тайга, гнус, погода,
1: тяжелые
2: природа.
1: Условия, да.
2: Вот, и тяжелые климатические условия, длинная зима. Вот, кто владел этими ленскими приисками? Англичане. Что они делали? Они высасывали оттуда все. Кто их охранял там и давал им саму возможность производить какую-то работу на этих ленских приисках? Государство, то, которое существовало, которое действовало по каким-то алгоритмам. То есть полиция расстреливала этих рабочих, которые устроили бунт. Вот. То есть абсолютно негармонично с богатейшего места высасывались все соки, а людям не оставалось практически ничего. Вплоть до того, что они умирали, и на их место завозили новых. А тогда не было вахтовым методом вертолетов и так далее. Они приезжали семьями.
1: Угу.
2: Вот где дисгармония. Что же мы сразу о природе? Начинать-то надо с себя. И вот... Такая мысль сразу прыгает, что такое эти алгоритмы поведения, почему мы используем, попадаем постоянно в ситуацию дисгармонии. Почему? Потому что мы следуем каким-то алгоритмам, правилам поведения. Вот для того, чтобы открыть бизнес, надо там зарегистрироваться, там-то, значит, какие-то документы, печати иметь, какие-то там лицензии, пиры-пыры, значит, надо получить. Пройти кучу всего. А для чего? Да для того, чтобы у тебя заявлено, то есть, чтобы осуществлять то, что ты пытаешься осуществить, открывая свой бизнес, неважно какой. Вот. И на этом пути, что называется, квест, да, можно сейчас современное слово сказать, то есть по лабиринту, надо тебе сначала пройти по лабиринту и выполнить все условия, только потом ты можешь когда-то заниматься этим всем. То есть результат никого не интересует. Главное, чтобы ты шел по этому лабиринту, а тебя все на этом пути стригут. Вот. И то, чем ты хочешь заниматься, не очень-то и волнует. Но в определенный момент система, так сказать, открывает шлюзик, все, давай, поехал. Начинает работать. И смотрит, насколько ты успешно работаешь, или там компания, завод. И в это время готовы другие алгоритмы уже, которые, если ты успешен, то тебе начинают, так сказать, какое-то твое поглощение, скажем так, такой мягкий термин, примерно. Дружественное, там, недружественное поглощение. А по-другому сказать, отжатие бизнеса, там, какие-то формы рэкета государственного или прямого бандитского и так далее, и так далее. То есть это что, гармонично? Нет, не гармонично. Вот, и мы с 90-х годов, с краха, так сказать, перестройки, катастройки, когда, как сказал президент Путин, значит, случилась величайшая катастрофа 20 века, мы живем по наброшенным на нас чужим алгоритмам. Появившийся доллар, он во всех обменниках, он принес, то есть он не может существовать без обеспечения вот какого-то его движения, канализации, распределения этих средств. Соответственно, алгоритмы управления, оценки того же имущества, оценки каких-то наших запасов, ресурсов и так далее, они были одни, а стали другими, для того, чтобы эти алгоритмы обеспечивают функционирование этого доллара, вообще всей долларовой системы. И получается, что доллар как бы главный спусковой крючок, но на самом-то деле главная вот эта сеточка, которую на нас набросили. И все, что происходит с тех пор, люди вот этот момент даже не ощущают. Они его не видят, не воспринимают. Выросли уже поколения, полтора-два поколения, которые просто себе не представляют, как может быть по-другому. У них нет этой точки отсчета. И тогда-то мы все наивные советские люди в 91-м там году, мы-то воспринимали это с позитивной, наивной стороны, что сейчас мы, наоборот, сделаем все свою жизнь гармоничной. Нам казалось, что жизнь в Советском Союзе настолько негармонична, что это надо просто-просто менять. Вот. А сейчас мы понимаем то, что насколько сейчас более дисгармонична стала система, когда у нас, как на тех ленинских приисках, людям, которые живут на этой территории, остался вот, ну, кусочек, корочка хлеба. И они лишены самой возможности что-либо делать. Ни производство развивают, ни науку. Они не могут реализоваться. Как вот индейцы в американских резервациях, заезжаешь туда, заходишь на заправку, видно сразу, что это полный депресняк, и люди, получающие там какую-то дотацию для жизни, базовый доход, вот говорят, там еще что-то, ну, то есть постоянную такую подачку, вот они лишены самой возможности осуществить какие-то планы и как-то гармонично развиваться. Для них алгоритмы развития не предусмотрены. Они медленно исчезают с поверхности планеты Земля в угоду другой системе, которая

0: игрушки и так далее, и так далее. И на каждом шагу, значит, организуя этот детский садик, каждый участник, тот, кто доставляет продукты, тот, кто варит какую-то там кашу или вкусняшки для этих детишек, те, кто учебники изучает, как их воспитывать и какие надо применять игрушки, методы и прочее, вахтер на входе в этот детский садик, я уж не говорю об охране, каждый из них обязан что-то отстегнуть кому-то наверх.
1: Ну и себе
0: Какие там
1: еще.
0: 10-15 и себе любимому, да, а каких-нибудь там 10%. Вот за 10% прибыли или вообще, так сказать, гармоничного дохода, вот в германской системе, допустим, это мечта любого бизнеса в Европе. 10%. Ничего себе! Вот, не будем погружаться там в подробности, как там это функционирует. Но вот там функционирует, в той системе функционирует достаточно гармонично. Развивается наука и прочее, и прочее, и прочее социальное бытие. А у нас в огромной стране, ну просто это, вот как сказал Галушка когда-то, который презентовал свою книгу «Кристаллы роста», это просто убогость. И люди не понимают, почему так происходит, потому что они не видят изначальной точки отсчета, базисной точки отсчета. Чужие алгоритмы, чужие правила, чужие уставы. И все начинают что-то там, вот давайте такой закон, давайте вот тут вот такой-то, вот там ЖКХ проклятое, там тарифы поднимаются, как он президенту там вопросы задают миллионами. Вот. Люди просто не понимают, что они спрашивают.
1: То есть, получается, необходимо прежде всего гармонизировать взаимоотношения, вот эту вот систему взаимоотношения и управления людским сообществом внутри
0: Опять это
1: страны.
0: абстрактный призыв и лозунг. Нужно сначала гармонизировать. Нужно поменять правила игры. Фундаментальные правила игры. Базис. На чем это базируется? Вот в нашей мировоззрении, которое мы утверждаем, ключевым является понятие неограниченности ресурсов. Если ресурсы не ограничены, не надо бороться за их быстрое, что ли, использование. Мы можем себе позволить добывать этих ресурсов и брать у природы, у планеты столько, сколько нам надо. Но это требует пересмотра обеспечения некой системой, которую мы привыкли называть деньгами. Существующей системе, которая нас просто грабит и убивает, это невыгодно. Значит, должна быть параллельная система тех самых каких-то других денег. Вот одно без другого не существует. Значит, базис, неограниченные ресурсы, возьмем где надо и сколько нам надо. А сколько надо для чего? Нам не надо брать, как тем рабочим с Ленского прииска, там 100 каких-то килограмм в день и отдавать это все и еще быть должными. Такого нам не надо. Мы должны нарубить себе деревья столько, сколько нужно для нашего дома. Трансформировать эти деревья, опилки использовать гармонично. Для того, чтобы дорожки отсыпать и сделать их там с какими-то заполнениями минералов, которые не горят, не гниют и не разрушаются десятилетиями, а то и столетиями. Вот почему нам нужно поменять базис.
1: И вспомнить, наверное, что слово «достаток» вообще однокоренное и вообще истоком имеет слово «достаточно». Не избыточно, не ради каких-то запредельных там прибылей и прочих вот этих вот придуманных вещей, а достаточно для счастья и благополучия.
0: Да, конечно. Да, конечно.
1: В этой связи, знаете, у нас так логично получается переход к следующему вопросу. Одна из наших зрительниц внимательно смотрит эфиры с вами и вообще следит за вот этим вот обсуждением темы проекта «Эра», зацепилась за прошедший некоторое время назад эфир с нашим с вами общим знакомым, с геологом, вашим коллегой, товарищем Поливановым, и она как раз вот ее обратила обратила ее внимание, насколько разные могут быть взгляды.

0: миллиарды на то, что же Российской Федерации делать вот с самой большой своей кладовой, вот с этой самой Сибирью, которой Россия должна вот прирастать и богатеть и так далее. Есть мнение, что слишком сложные условия и заниматься каким-то освоением, масштабным переосвоением ни денег нет, ни сил нет у страны, вот, а вы-то придерживаетесь другой точки зрения. Вот хотелось бы вот ваши аргументы против того, чтобы в кладовой, как говорится, кладовая пусть себе пока или стоит, подождет, пока у нас деньги и силы будут до каких-то лучших времен, или в кладовую приезжаем, работаем, потом уезжаем, и жить там совершенно не обязательно.
1: О-хо-хо.
0: Да-да-да.
1: Владимир Павлович Поливанов – это легендарный человек. Легендарный. Он главный геолог Колымского края. Свою, так сказать, профессиональное время деятельности. Потом он организатор крупнейшей компании «Амурзолото» в Амурской области. Потом губернатор Амурской области. А потом он инициировал, один из инициаторов строительства космодрома «Восточный» и всей вот этой нашей инфраструктуры. И сам он рассказывает о том, как он доказывал Ельцину, что надо это делать. Он говорит, вы останетесь, Борис Николаевич, в истории человечества. То почему, находясь в нетрезвом состоянии? А потому что отсюда люди полетят первыми на Марс. Хорошо, давай, утверждаем твои бумаги. Вот такой вот трагикомический случай. Владимир Павлович сам это рассказывает в открытом доступе и лично мне. И он сменил Чубайса, самого Чубайса, великого злодея, на посту Росимущества и запретил входить туда с дипломатами. Тогда такие были чемоданчики, в которых несли либо водку, либо деньги. Вот. И уволил сразу там 35 человек вот этих вот американских деятелей забугорных, которые как раз вот эту сеточку-то, алгоритм действий нам тогда и устанавливали. На всех этажах устройства Советского Союза. Все институты были, имеется в виду, научные учреждения. Дальний Восток, Сибирь и прочее, прочее, прочее. Все были наводнены этими советниками, которые изучали и устанавливали там свою эту сеточку. То есть грабеж был колоссальный. Так вот, уникальный человек Владимир Павлович, он был уволен. И через там, 70 что ли дней нахождения на этом посту по прямому требованию МВФ либо очередной транс 6 миллиардов долларов, либо Поливанов на посту. Ему удалось спасти огромное количество предприятий, в том числе и оборонки, благодаря которому сейчас хоть как-то поддерживается и местами успешно функционирует наш оборонный комплекс. Вот, то есть это уникальный человек, и которому, к мнению которого, конечно, надо прислушиваться. Но когда он рассуждает о количестве, качестве и наличии ресурсов в той же Сибири, он автоматически расценивает это с точки зрения вот тех вот алгоритмов, принципов и способов оценки учета и применения, и применяемости, которые были тогда в Советском Союзе. И с этой точки зрения его позиция просто нерушима. Да, действительно, тяжело, плохо, ресурсов мало, и жить там, скажем
0: сложно,
1: так, некомфортно.
0: Сложно, да.
1: А в какой системе жить? Вот в этой вахтовой системе, которая сейчас, которая вообще антигуманна, антидемографична, она, ну, какая-то дурацкая, не все равно, что человека в тюрьму садят, а дети папу не видят, и семья его там живет неизвестно где, и как, и в общем, черт еще. Вот, это да. То есть алгоритмы, которые у него в мозгу восприятия, и которые привычны, опять же, огромному количеству наших людей, вот, они такие, с тех пор поменялись технологии. Мы можем быстро бурить. У нас есть прекрасная техника, которая может быстро и эффективно копать. Мы можем достаточно быстро и качественно оценивать, что у нас есть в недрах, в каких количествах. И не только в недрах, и на поверхности Земли. И мы можем строить себе среду обитания, дома совершенно другого, так сказать, другого технологического, так сказать, уклада и строительства. Что нам мешает построить несколько комплексов, вот как, какие мы сейчас видим, торговые вот эти наши огромные там Ашаны, метро или что-то такое, построить их хоть где, в тундре. Ведь каждый из них – это готовый поселок. И он относительно недорогой в нашем времени. На его возведение не уйдет столько бешеного труда, как на возведение Норильска.
0: Ну, Сергей Иванович, какой обычно ответ на это дает? Денег нет.
1: В этой системе, когда рабочих с Ленинского прииска грабят до последних его портков, их и не будет. Их не может быть. Потому что деньги чужие. А если мы имеем сколько хочешь этих ресурсов, мы имеем армию, кто мешает нам ввести параллельные деньги? Владимир Николаевич Баглаев говорит, там талоны у всех были на водку, да, то есть не у всех, а у кому их раздавали, к черту в этой перестройке, а деньги были у всех. Но купить могли только те, которые имеют талоны. Но это такой самый примитивный пример. Другой пример, непримитивный. В Польше есть злотые и прочие там кроны в других странах и так далее, и так далее. Хотя все это Евросоюз, а правильные деньги, кредита есть. В деталях это все рассказывают наши умнейшие экономисты, почему, что, как, почему этот внутренний контур денег существует. Кроме того, существует у умнейших наших же, опять же, экономистов, все это описано в 18 рядов. Системы клиринга, системы взаимодействия, системы клиринг – это очистка, трансформация этих денежных средств на каких-то там барьерах, на таможенных границах, на физических границах, на виртуальных, так сказать, взаимодействиях с какими-то банками. Другое дело, что они не используются, потому что нет задачи на развитие, а есть задача на грабеж и уничтожение. Вот понимаете, фундаментальные сейчас условия, ресурсов мало, денег мы вам не дадим, потому что деньги только наши. Развиваться вы будете так, как мы вам скажем, извне. Действовать будете по нашим алгоритмам. А вашу последнюю защиту, армию, мы потихонечку сожрем. Вот какой происходит процесс. Поэтому говорить о деньгах и только о деньгах. Да не нужны нам эти деньги внешние. Их никогда не будет. Как вот кто-то сказал там, Рыжков на каком-то там съезде Верховного Совета. Все, товарищи, деньги в стране кончились, там Горбачев, как же так? Что ж такое, то надо брать нам кредиты после Рейкьявика, после Мальты и так далее, после капитуляции. Вот. Вот у нас на Авроре Отерба Катасонов и Лежава Александр и другие рассказывали, как так нету денег? Этого не может не быть, потому что деньги не являются производительной силой. Это смазка. Владимир Николаевич Баглаев рассказывает в деталях, как он при бешеной инфляции придумал некую денежную систему на комплексе заводов БелАЗ. Тогда, когда вот это все... инфляция была в месяц там 40%. Я сам участвовал в этом деле, и мы на этих денежных потоках что-то там зарабатывали. Вот. Он это сделал. То есть, если задача стоит и есть воля к осуществлению, и политическая, и воля людей живущих, посмотреть на это с другой стороны, можно. Все делать, нужны параллельные деньги, нужна параллельная система. Но так как этого не сделаешь в отдельно взятом доме или районе, невозможно. Такие попытки были, все это приводило к репрессиям, и этих людей просто попересажали, которые там пытались свои талоны ввести там, в колхозах, каких-то там кооперативы, вот такие системы, как вот кооператив на основе метода Чертаева, у Игоря Белоусова. Вот. Объявили там всю эту систему, судят уже 8 лет, как что мошенники и прочее. Они создали вот такую параллельную систему, которая не требует кредитов. Мало того, они сами стали давать кредиты. Мало того, они отказались от аренды там, помещений в существующих системах. Все, они стали врагами этой системы, она их дожирает, скажем так. Вот, то есть несколько, может быть, и отвлекся.
0: Да вы знаете,
1: значит...
0: Сергей Иванович, не отвлеклись, а скорее перешли к следующему вопросу. Тут вот тоже был один вопрос от нашей зрительницы. Проект «Эра», на какие деньги вы, романтики и мечтатели, хотите это реализовывать? Опять-таки, денег-то нет. А вы тут нам про какое-то светлое будущее, освоение и переосвоение. Вот оно, вот алгоритмичность, да, вот эта вот традиционность мышления.
1: Да. Угу. Кто-то, вот все мы живем, и никто не сомневается в этом, кто-то нам дает деньги. Кто-то. Начальник, министерство, инвестор, Центробанк, Международный банк, система ФРС. И мы привыкли, что нам кто-то должен дать за что-то деньги. Вот здесь вот ментальное тысячелетнее восприятие, что кто-то дает деньги.
0: Получается, как в анекдоте, а где ты деньги берешь? В тумбочке. Ну, как они в тумбочку попадают вообще? Вот уже это уже в другой серии.
1: Не будем повторять и расшифровывать эту систему, которую прекрасно расшифровывает Хазин там и прочие Делягин и остальные. Что это система управления. Денежная система – это система управления. Вот, давайте посмотрим с другой стороны. Вот повторюсь, я недавно говорил уже, некто Амштель Ротшильд когда-то давно сказал, который организовал вот эту существующую, в основном он, или его система, существующую денежную систему, существующую экономическую модель. Дайте мне Центробанк, и мне без разницы, кто пишет законы в этой стране.
0: Угу.
1: Коммунисты, фашисты, папуасы и так далее. Главное, Центробанк, и я буду управлять. И казалось бы, все, тупик. Нет. У меня есть знания, и знания о недрах. И мне без разницы, какого рода тут Центробанк. Почему? Давайте вот это рассмотрим повнимательнее. Обладая знаниями, обладая способностью к анализу многих и многих и многих там тысяч факторов, я как геолог могу посмотреть и оценить, изучить, из чего состоит существующая система устройства вот, местного общества, страны там и так далее. Какие заинтересанты, какие амбициями движут, какие мотивы вообще у них. Изучить законы и в нужное место прийти к некоему заинтересованному лицу. Это заинтересованное лицо может быть на самом разном уровне. Это могут быть силовики, это могут быть банкиры, это могут быть какие-нибудь там течения политические. Неважно, вот вычислить это заинтересованное лицо и объяснить ему, что и где находится. И как это можно взять. Ну, предварительно, конечно, понимая, что я должен преподносить информацию так, что он не сможет в силу его знаний и рода деятельности, не сможет это игнорировать.
0: Угу.
1: И он уже, этот человек, займется трансформацией той системы, в которой он плавает, благодаря тому, что я ему, какую информацию и как преподнес. Значит, власть у меня. И он будет применять любые денежные системы, любые алгоритмы, технологические, какие-то там и так далее, для того, чтобы решить задачу, которую поставил я. И он даже этого не поймет. Понимаете, да? То есть вот вечный вопрос о власти.
0: Угу.
1: Это в моей власти, идущему с пустым рюкзаком и в рваных кедах, изменить очень существенно местный социум. Потому что у меня есть знания. И знания этих накоплено, в частности, в геологии, в частности, изученных средств, изученных ресурсов, площадей и нашей Земли. Огромное количество. И эти знания не используются. Почему? Потому что это невыгодно наброшенной системе. Невыгодно. Их задача другая. Поэтому, обосновывая то, что у нас ресурсов просто захлебнутся, вот это некая ментальная составляющая, кроме денег, которых у нас якобы нет. Да деньги ерунда, завтра создадим. Деньги не нужны для того, чтобы начать вот этот вот процесс, который я вам сказал. Вот тут мой любимый анекдот, когда по пустыне двое идут, одного мешок золота, другого мешок тушенки. Устали, проголодались, он говорит, продай мне банку тушенки. То он говорит, ну давай базар устроим. Разложил тушенку, этот идет мимо с мешком. Почем у тебя тушенка, брат? Тот говорит, одна банка, мешок золота. Он говорит, да ты чё? С дуба рухнул. Тот говорит, а ты пройдись по базару, может, дешевле найдешь. Вот вам и весь вопрос, ответ на деньги. И какая вот тут, я уже говорил об этом как-то в эфире, что какие могут быть модификации этого события, банку тушенки за мешок золота. Тот, который с мешком золота, предположим, заинтересовал, ты сделаешь там, или этому мужику с тушенкой нужны серьги для дочки. И вот тот ему дал кусочек. За вторую банку кусочек, за третью банку кусочек. Потом стал давать бумажки. Зачем ты не несешь столько много тушенки и золота, тебе тяжело. Давай расписочку тебе дам. Все, поехала вот эта система, которая у нас сейчас существует. А какая альтернатива? Тушенка-то у мужика. И тот, хочешь не хочешь, должен что-то съесть. А вокруг пустыня. И он ему говорит, не надо мне твое золото вообще. И бумажек твоих не надо. Бери лопату, копай, нам нужна вода. Нам обоим нужна вода. Вот это альтернатива. Но тысячи лет мы живем вот под этой новой, вернее, системой, которая когда-то была обустроена. И, кстати, она обустроилась на абсолютно, так сказать, геологическом, геохимическом принципе.
0: Сергей
1: Тогда
0: Иванович,
1: люди поняли, да.
0: Вот какой вопрос, наверное, тоже взаимосвязанный очень тесно с тем, о чем мы с вами тут говорили, с предыдущими вопросами. Один из вопросов, который нам прислали наши зрители, касается проекта поворота сибирских рек. А я бы предложила это пошире, наверное, взять. Насколько важно проектирование, прежде чем вот это совместное действие по освоению и переосвоению тех природных богатств, которые у человека есть. Которые есть у человека на планете Земля. Вот это общее проектирование, планирование и крупные масштабные проекты.
1: Переброска части стока северных рек. Идея очень старая. Это, наверное, еще на заре Советского Союза, когда осуществлялся поэтапно и комплексно план ГОЭЛРО, когда были определены, так сказать, регионы, так называемые территориально-производственные комплексы.
0: Угу.
1: Вся страна, вся территория вот была разделена, весь огромный СССР, на такие вот территориально-производственные комплексы. Не по принципу районирования или людей, которые там живут, или какого-то административного устройства, а по поводу вот, сочетания имеющихся ресурсов, ландшафтов и энергетики и возможности их взаимодействия. И вот наброски этих проектов, как часть вот переброски части стока северных вод, это часть вот той огромного проекта, который тогда осуществлялся, вернее, задумывался, разрабатывался вот такими широкими мазками, которые назывались ТПК, территориальные производственные комплексы. Отсюда наша Магнитка, отсюда Кузбасс, отсюда Камчатка, Магадан, Якутия, Дальний Восток и так далее, и так далее. Это все уже следующие, так сказать, ступени осуществления вот этого гигантского проекта освоения Земли.
0: Так может, нам и сейчас такой проект нужен?
1: Так вот, когда мы говорим, что в таком положении, которое сейчас происходит, грабеж и уничтожение нашей страны и вообще нашей цивилизации, надо с открытым забралом, с холодным цинизмом это понять, нас уничтожают, нас растаскивают и так далее. Как этому можно противопоставить? Вот нам и нужно задумать этот проект и презентовать его. Тем более, что он уже нашими дедами задуман. Но даже вот эта часть этого гигантского проекта, как переброска северных рек, она может в корне изменить существующее положение вещей. Вот это только один проект. Потому что для того, чтобы разработать этот проект, работали там то ли 120, то ли 160 научно-исследовательских институтов и групп этих институтов. Вот. И проработано это было, опять же, на том технологическом уровне, ну, до мельчайших деталей. Какие последствия и вообще какая цель была, так сказать, в канун перестройки, этот проект должен был начать осуществляться. Потому что это связало бы наши все вот эти территории среднеазиатских республик и так далее, ну, миллионами, миллиардами связей. Мы и так-то неразрывны, мы ментально неразрывны с нашими бывшими республиками. А так это вот прямая связь, это сельское хозяйство, обеспечение, наука, технология и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. И для того, чтобы это сделать, вот услышьте такой момент, это невыгодно китайцам, это невыгодно европейцам, это невыгодно каким-то ФРСовцам. Но это нужно нам, чтобы жить здесь. И я немножко подробностей расскажу. Я был в Казахстане на ядерном полигоне, где моделировался вот этот вот канал для переброски северных вод ядерными взрывами. Вот. Значит, это такой идеальный прямоугольник, ну, фрагмент канала, глубокий, наполненный водой, с высокими бортами, который был сделан то ли тремя, то ли пятью маленькими ядерными взрывами. На небольшой глубине, значит, с выбросом, все, бах, готовый канал. Вот. Причем мы мерили радиацию там, ну, естественно, не мерили альфа-излучение, а гамма-излучение остаточное. Это было фоновое значение для вот этих вот пород. Каких-то там кислых вулканитов. 40 микрорентген она показывала, это для них типично. То есть изначально они задумывались как абсолютно чистые взрывы. То есть, ну, через там какое-то время, год, два, три, или, может быть, быстрее, я тут детали не знаю, распад этих всех вредных компонентов, он вот так планировался. И это было, так сказать, наверное, краеугольным камнем, чтобы этот проект разрушить. Тогда вот это все перевооружение, закрытие полигонов, Невада-Семипалатинск там и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот элементы были захвата и установления контроля над Советским Союзом. Естественно, этот метод прокладки этого канала не выдерживал критики. И там все эти журналы «Огоньки» и прочее на это навалились и разрушили. На самом деле, все говорят, переброска северных рек. Да не северных рек. Часть истока.
0: Части, причем очень незначительной. Да.
1: Вот сейчас идет опять паводок везде. Вот несколько лет назад там снесло половину там Оренбурга и половину Казахстана и прочее. А если бы эту воду в Орал перебросить? За один сезон сколько там кубических километров? А так эти воды ушли все-таки с этим наводнением, с паводком бешеным. Опять на тот же север попали, там в этот ледовитый океан, ну, подняли уровень этих болот, которых там и так просто невероятное количество. Вот. То есть, опять же, если это сделать гармонично, по современным технологиям, столько, сколько надо. Не кубокилометры для того, чтобы кому-то кубышку набить, а сколько надо, не рассматривая прибыль как цель проекта, а рассматривая саму возможность жить здесь людей. Да, конечно же, это можно сделать. Можно это сделать в существующей денежной системе? Нет. Значит, для этого нужны параллельные деньги. Параллельные деньги нужны, ну, то есть можно сделать только обосновав их необходимость, введя новые параметры, как неограниченность ресурсов. И это нужно защитить. Нужна армия. Как мы с Баглаевым говорили, мужик на заборе с дубинкой, который отгонит.
0: Стратегическая оборона, как вы формулируете в своей эфире.
1: Стратегическая оборона, да. Вот это понятие стратегической обороны. Стратегическая оборона для существующей модели, текущей, она какая-то как коровье седло. Она не может быть никуда надета, это понятие стратегической обороны. Кого, чего, и если сейчас вот эти все конфликты ведутся, опять же, по чужим алгоритмам, по чужим правилам. И управление ими, прямое или косвенное, оно внешнее. Вот иллюзий быть не должно. Лепихин Владимир Анатольевич вот четко это рассказывает в своих роликах, особенно последние. О роли государства, о его, так сказать, статусе и так далее.
0: Сергей
1: То
0: Иванович.
1: Есть вот это взаимосвязано. Вот когда мы говорим, что ресурсы планетарные не ограничены, чтобы это все понять, надо понять, что и проектность это гигантская. И это сочетание наличия ресурсов и проектности, и потенции самой, оно должно осуществляться с помощью новой денежной системы. Эта новая денежная система должна быть защищена. Вот он наш тетраэдр.
0: Сергей Иванович,
1: жесткая структура.
0: Да, да, очень гармоничный у нас получился такой как-то плотный и гармоничный как раз разговор. Последний вопрос буквально одним предложением. Это ответ на один из вопросов, который нам прислали в том числе. Есть впечатление, что такими вопросами о будущем для всего человечества задаются только в России. Почему?
1: Нет, этими вопросами задается огромное количество людей на планете, но они тоже существуют внутри вот этой системы. У меня огромное количество знакомых специалистов и в Америке, и тут в Бразилии, и в Чили, и в Германии, и в Европе, и во Франции, и в России, естественно, в Китае, даже в Африке. Наших вот окологеологических людей. А геология, напомню, это область знаний, она ровно такая же, как и медицина. Вот насколько медицина разветвлена и многоуровнева. Почему я вспоминаю про медицину? Потому что медицина более-менее всем понятна. Насколько она, так сказать, разнообразна и многообразна. Вот. И геология такая же. И еще раз говорю, пласт этот геологических знаний не используется. Так вот эти люди, которые каждый по-своему погружен в эту область, они очень сильно думают о тех вопросах, о которых мы сегодня поставили. Это раз. Во-вторых, математики, кибернетики, физики, химики, которые способны устанавливать причинно-следственные связи между кружкой пива и высадкой на Марс, потому что у них, так сказать, мозг так натренирован, они тоже задают этот вопрос. Мало того, вот эта вот древняя элита, у них же тоже дети-то появляются иногда и умные, не только дегенераты. Вот. А они тоже задают вопрос, а какая может быть альтернатива? Вот. Но тут вот важнейший момент. Каждый из этих людей – это индивид. Вот особенно вот этих вот последних, вот представителей, так сказать, богемы, элиты, там каких-нибудь клубов закрытых. Это отдельный человек с его отдельной социализацией, с его навыками, чем он привык заниматься. И для того, чтобы поставить вопрос в полной мере парадоксально или по-другому посмотреть на происходящее, ему надо выскочить из этой системы, посмотреть на шарик сверху. Лицом к лицу лица не увидать, большое лицо на расстоянии. И вот когда люди оказываются в силу каких-то там чаще всего личных катаклизмов, авария, болезнь,
0: Трагедия какая-то, да.
1: Какая-то что-то, вот какие-то изменения там в семье, когда человек оказывается несколько в другом пространстве, и он смотрит, о, а что, так можно было? И вот синергия вот этих вот прозрений, она потихонечку работает. Когда мы говорим, нам нужно построить огромный путь, трассу, становой хребет Минск-Анады, подразумевая автоматически, что потребуется там минимум 30-40 тысяч километров железных дорог, столько же водных путей, столько-то там тысяч самолетов, столько-то тысяч вертолетов, столько-то заводов, столько-то институтов, столько-то, значит, месторождений, столько-то миллиардов людей, столько-то там тысяч детских садиков,
0: жилья, да.
1: Жилья и прочего, и прочего. Вот мы сразу это видим. А человек, который бежит в атаку, его бесполезно об этом спрашивать.
0: Ну что ж, Сергей Иванович.
1: Он должен оказаться в этих условиях. Так вот, наше повторение, что ресурсы не ограничены, а об этом можно говорить очень много, спорить, доказывать и так далее. Вот простейший пример, вот быстро, по поводу ограниченных ресурсов.
0: У нас буквально пара минут.
1: Да, есть крохотное месторождение, которое по существующим алгоритмам должно быть отработано в течение 25 лет. Почему 25, а не 10 или 50, никто не знает. Алгоритм установит. Вот. Мой близкий друг трансформировал это месторождение так, что его хватит на 1000 лет. Вот 25 лет по алгоритмам и 1000 лет. И никто это не может изменить. Вот живой понятный пример.
0: Ну,
1: поэтому... Ноосферно, посылая эту мысль о неограниченности ресурсов и о том, что это можно понять и построить, и жить на Земле по-другому, мы медленно-медленно, но добьемся своего. Ноосфера работает.
0: Большое спасибо, Сергей Иванович. Очень интересный был разговор. На несколько вопросов мы ответили. Вопросов будет наверняка поступать новых на точку сборки. А наша с вами будет дальнейшая работа на них отвечать, если вы не против. Надеюсь, что да.
1: Я с удовольствием продолжу, потому что я чувствую, что мы сегодня только так краешком зацепились.
0: Тема большая.
1: Давайте продолжим.
0: Тема большая. Обязательно будем по ней двигаться дальше. Большое спасибо. Дорогие друзья, приходите на канал «Точка сборки», читайте, смотрите, думайте, спорьте с нами, задавайте ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить. До новых встреч. До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Николай Леонидович Хазин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас.
4: Алексей, здравствуй. Рад вас видеть и слушать. Я вас поздравляю с праздником международной солидарности трудящихся, поскольку мы с вами, безусловно, трудящиеся.
3: Как там вот. Было? Мы не, я не интеллигент, я, у меня профессия есть. Да?
4: У меня профессия. Во-во-во-во. Видите, потому что мы в праздник сидим не за столом, я даже не буду говорить с чем, чтобы нас потом не поругали. Вот. А, соответственно, мы на рабочем месте. Без этого самого. Потому что если это самое употреблять на рабочем месте, это получится не программа, а безобразие.
3: Как говорил другой герой замечательного кинофильма, но... Только в нерабочее время и под хорошую закуску.
4: Под хорошую закуску, да. Хотя некоторые ветераны мне говорили, что 50 грамм перед эфиром очень повышает, так сказать, привлекательность всего зрелища в целом.
3: Стремительность речи, да. Ну, в общем, начнем, да, я думаю, начнем, вы знаете, с коровы, которая у соседа, да. У нас многие такие новости читаем, значит, вот здесь дефицит бюджета, вот здесь там закрылось предприятие. И, ну, чуть-чуть, конечно, есть у нас вот это вот злорадство по этому поводу.
4: На самом деле, я бы на месте инстанции не стал бы так. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать про, я не боюсь этого слова, дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки, то немедленно сразу у зрителей возникает: а у нас-то что?
3: Ну, у нас тоже есть дефицит бюджета, да, тут вопросов нет. Но, кстати говоря, вот уж не знаю, там, как прокомментируете, но ведь новость в том состоит, что, знаете, такие маркеры любят, рекорд, да, историческое событие, соответственно, госдолг превысил размер экономики, то есть 100 больше 100% получается, у нас-то точно меньше, 20, по-моему, 19, что ли, вот так вот, если я на память правильно помню.
4: Понимаете, в чем дело? Это, ну, как бы... Вещь такая сложная, да, потому что одним хорошо то, а другим хорошо это, да. А у одного на голове такая копна волос, и выглядит он таким дебилом, да, а другой, соответственно, у другого волос нет, ну, вот у меня их почти нет, да, но скоро совсем нет. Вот, и, соответственно... Да, и выглядит это совершенно нормально. Вот этот самый, вы знаете, был такой замечательный американский актер в фильме «Великолепная семерка» Юл Бриннер.
3: Да знаю, да, даже о ком вы, да. Лысый, как коленка.
4: Да-да-да, но который, соответственно, на самом деле был Юлий Бриннер, и соответственно... По-русски он говорил лучше, чем по-английски, поскольку происходил из Российской империи. Вот. Ну и заодно был знаменит тем, что он пел романсы русские, да, лучше всех в Америке. Ну, неважно. Значит, вот вся проблема стоит в том, что объем долга по отношению к ВВП – это очень абстрактный термин, это очень абстрактный параметр. Например, по двум причинам. Во-первых, потому что не очень понятно, что такое ВВП. Вот. То есть, это некоторый бухгалтерский параметр, и в тех же Соединенных Штатах Америки, если мы начнем считать ВВП по российским меркам, то у нас получится не там 24 триллиона, а в лучшем случае 14. В лучшем. А может быть и хуже.
3: Это в каких единицах, извините, чтобы я понимал?
4: Доллар.
3: В долларах, да? А, понял.
4: Методика, да, методика. Да? Вот. А, значит, а в Японии, например, объем долга там 200 с лишним процентов от ВВП. И ничего, они себе вполне живут. Но это понятно. Япония – это страна демократическая, поэтому там, как император скажет, так и будет.
3: Такая, значит, демократия и будет, да?
4: Такая демократия и будет, да. Значит, император скажет... А вы поймите, да, демократия – это вовсе не свобода. Демократия – это готовность общества следовать правилам. Понимаете? Это принципиальный. Вот анархия – это когда никто не следует правилам. Диктатура – это когда правила спускаются сверху, а общество не согласно, а, соответственно, его все равно ломают.
3: А почему не согласно? Может, согласно?
4: Нет, если согласно, то в этом случае это демократия.
3: Ну, а если спускают сверху директивы? Но общество согласно. Вот общество нравятся те директивы, которые спускают. Любят означает, царя, например, условно. А?
4: Что, это означает, что есть лидер общепринятый.
3: Угу. Ну, я и говорю, который, да, император, царь какой-нибудь есть.
4: Который хорошо чувствует свое общество. Вот. И вот в Японии император говорит: ребята, надо поддержать наше родное государство и купить государственные ценные бумаги. Значит, народ отвечает: есть, и идет покупать ценные бумаги. Значит, а дальше возникает вопрос. По американским меркам на бумаге должно быть написано, когда она погашается. Что написано на японской ценной бумаге, я не знаю, я их в глаза никогда не видел, но я знаю, что понимает народ. А народ понимает, бумага будет погашаться, когда скажет император. Поэтому долг может расти очень сильно. Знаете, вот у нас такие были 3%, облигации 3% займа. Вот они там не погашались, не погашались, не погашались, а потом бац, и погасились. Ну, там их частично гасили, но тем не менее. Вот так и тут. То есть, это вот такое вот специфическое общество. А, так вот, в Соединенных Штатах Америки ключевой вопрос – это не какой объем долга, а сколько стоит его обслуживание. Поскольку процентная ставка не как в некоторых странных странах там 14%, 13%, а то и 22%. В Соединенных Штатах Америки ставка низкая, там 3,5%. По этой причине стоимость обслуживания вполне терпимая. Вот, вот и все. Поэтому, ну и наплевать. Там, на самом деле, основная проблема не в долге в государственном, а в том, сколько надо из бюджета поддерживать уровень жизни населения. Вот это проблема. То есть у них экономика совершенно дурная. У них она поддерживается через эмиссию. То есть вы печатаете деньги, их через бюджет как-то кидаете народу через бюджетные программы. Народ что-то покупает, и это рост ВВП. Вот. Понятно, что это как бы схема, которая дурная, а самое главное, реальный ВВП при этом сокращается. Ну вот, ну куда деваться? Да? Ну, то есть, на самом деле, разбираться в том, как устроена американская экономика, это очень увлекательно. Мы по этому поводу с Андреем Кобяковым, еще когда это было не так известно, как сейчас, написали книжку «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», который в этом году уже 23 года как вышло, скоро четверть века. Как вы самому страшно становится, да? Сколько же мне самому-то лет? Я уже такой, так сказать, дедушка. Вот.
3: Ну, что же делать? В этом есть приятные моменты, кстати.
4: Да, ну, как бы я не могу сказать, что они такие приятные, но как это, есть еще порох в пороховницах, а дальше я говорить не буду, потому что нас опять наругают.
3: Почему? Ну, мы про ягоды же не будем, правда?
4: И про шары.
3: Да, я понял. Ну, хорошо, а если сравнивать, ну, скажем, такой экономический бартер себе позволить, вот 2 миллиарда, они 2 триллиона, пардон, они должны будут платить каждый год, чтобы обслуживать этот долг, а вот бюджет Пентагона, ну, там 1 100 000 000 000, по-моему, на этот год. Ну, примерно такая цифра, порядок соблюден. Вот что скажете? Ну,
4: что? Вы поймите, в чем вся проблема, да? Бюджет Пентагона, вот смотрите, в чем вся беда. Дело не в том, что бюджет Пентагона большой. Дело в том, что его сильно не хватает. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что раньше как работал бюджет Пентагона. Пентагон, как бы армию обслуживали компании, не только те, которые делают оружие и которые, в общем, больше инновационно-оборонные, чем гражданские. Хотя Boeing, например, делал и военные самолеты, и гражданские самолеты. Ну, а были какой-то там Northrop Grumman, да, который в основном работает на оборонку. Ну, вот поставку еды, поставку одежды, поставку всего. Да, ну, вот мы же понимаем, что такое авианосец. Авианосец – это железное корыто, которое должно обеспечивать довольно большое количество разных летающих монстров и плюс к этому содержать, ну, как бы почти дивизию на своем борту, там 3500 человек. Это, по-моему, не считая авиакрыла, ну, то есть, собственно, летчиков, да, и техников. А может, и считая, я не знаю, ну, не важно, все равно, 3500 человек. Вы же понимаете, их надо кормить, поить, одевать, стирать. И даже, простите меня за неприличное слово, знаете, как это, водоснабжение и водоотведение. Это такое политкорректное слово, заменяющее словом канализация. Вот. Вы сами понимаете, что канализация – это штука важная. Давайте, поскольку у нас праздник, я сделаю отступление. Значит, когда мой папа учился в школе, к нему пришел новый школьный учитель математики в 8 класс. Он, значит, вошел, такой человек с не очень высокого роста, с очень большим носом. И он написал на доске большими буквами, ничего не произнеся, Эммануил Эльевич Шнуль. Потом он повернулся к классу и сказал, меня так зовут. Я у вас буду классным руководителем. Эммануил Эльевич как бы прожил с нашей семьей всю жизнь, да, но он абсолютно был гениальный человек. Но дело не в этом, а дело в том, что Он был в армии 5 лет, потому что он окончил МГУ в 1949 году, но поскольку ему было 14 лет, то он, значит, на военной подготовке не был, военный билет не получил, и его сразу после университета взяли в армию. И он с 1949 по там, какой-то там, 1953 год служил в армии. И, соответственно, он... Или с 48 по 53, я уже сейчас не помню. А, 20 лет ему было, 19, да. Значит, он 30... В общем, ну, короче говоря, я сейчас уже не помню, не важно. Важно, что он в армии написал диссертацию.
3: Любопытно.
4: И весь класс пришел, значит, на защиту его диссертации. И вот сидит такой ученый совет, это напоминаю, это еще там 50-й год, сидят такие профессора, еще дореволюционные, там, старенькие. Да? И там, как и полагается, когда, значит, человек серьезный, вообще любой, нужно писать положительные характеристики. И вот, значит, читают характеристику. Объявляется благодарность рядовому Шнолю за, как бы, строительство полкового гальюна. Ну и, значит, соответственно, там все ржут, да, ученые советы ржут. А тут один из членов ученого совета, такой дедушка, он, значит, встает и говорит, да что вы понимаете? Полковой гальюн – это сооружение, говорит он. Это, можно сказать, самая важная часть любой... Как только куда-то полк перебрасывают, первое, что надо делать гальюн. Потому что есть из котелка можно под любым кустиком, а вот, ну, дальше все понятно. Вот, короче говоря, вот авианосец – это очень сложная конструкция. И тут неожиданно выясняется, да, что самый дорогой авианосец Соединенных Штатов Америки, Джордж Буш, который сейчас, вот вчера, да, ушел, значит, обратно в Америку, но, во всяком случае, так в новостях написано. Он, соответственно, в нем то пожар в прачечной, то пожар еще где-то, то у него еще чего-то сломалось. Ну, мы, конечно, можем предположить, а там у него там как раз канализация забилась.
3: У него там может... у другого пожара, я не помню, то ли у Форда, то ли забыл.
4: Ну, значит, у Форда, неважно, не принципиально. Важно другое. А это все происходит не только потому, что там как бы такие пацифисты служат. Я не верю в то, что в американской армии служат пацифисты. Да? Вот. Они, конечно, могут не хотеть идти под бой, когда ракета летит. Да? Но... Так вот, вся проблема состоит в одной единственной вещи. Что качество поставок в американскую армию сильно падает, в том числе скорость ремонта. Потому что этот самый Буш пошел ремонтироваться. То есть его еще до конца не доделали, а его уже надо ремонтировать. Почему? Потому что раньше была инфраструктура Соединенных Штатов Америки, которая за нормальные деньги работала на армию в том числе. А сегодня... Поскольку уровень жизни в Америке падает, Америка живет на импорте, то вот эта инфраструктура в значительной части уничтожена или стала очень дорогой. И по этой причине денег на нее нужно сильно больше. Цены растут, деньги не выделяются, в результате армия обслуживается по остаточному принципу. И по этой причине там все время какие-то проблемы. И вот это куда больше проблема, чем как бы формальный дефицит бюджета. Вот. А если вы хотите, чтобы инфраструктура создавалась на деньги армии, ну, то есть вы ищете, да, кто нам поставит, ну, условно говоря, какие-то там металлические унитазы, да, вот, на авианосец. Выясняется, что металлические унитазы есть только либо китайские, либо вьетнамские. Опять-таки, упрощаю. Не-не-не, говорят секретчики, нельзя ставить китайские унитазы на американский авианосец, потому что в него может быть запечатана микросхема, которая будет шпионить. Поэтому унитаз должен быть американский. И в результате что получается? Что Пентагон должен создать производство металлических унитазов. А создать производство – это, во-первых, сильно дороже, чем купить там 3% выпуска уже существующей компании. А вторая проблема состоит в том, что если вы это все-таки сделали, это производство, и продали там для авианосца унитазы, то дальше, а дальше куда их продавать?
3: Ну, вот смотрите, если все-таки вернуться к первому пункту, там ряд экспертов говорит, что все-таки нужно срочно начинать что-то делать, потому что те проблемы, которые вы там сильно болезненными не назвали, они все-таки таковыми станут. Так вот, как вы считаете, ну вот попытался же Трамп сократить дефицит бюджета, там у него Маск с Рамасвами что-то пытались, так сказать, секвестировать, ну, избавиться от каких-то институтов дорогостоящих. Вот это нужно сейчас Америке делать? Или вот пусть идет, как идет, и нормально оно будет работать?
4: Отвечу. Как только вы собираетесь делать какую-то системную программу, ну, например, сократить дефицит бюджета, ну, например, его можно двумя способами сокращать. Способ первый – уменьшить расходы, способ второй – увеличить доходы. Значит, вы хотите уменьшить расходы. Должна быть системная программа, которая объясняет, какие доходы и почему надо уменьшить. А вы знаете, у меня есть один знакомый, очень такой продвинутый менеджер. И он рассказывал, как в начале 90-х или даже в конце 80-х к ним приезжали американские менеджеры высокие на пенсии и учили их. Ну, когда вот была дружба, да?
3: Угу.
4: Вот. И там, говорит, была тетенька, бывший вице-президент IBM. Или какой-то такой же другой компании. А в те времена IBM это было, как сейчас NVIDIA. И вот, соответственно, эта тетенька им рассказывала. Да, ну там, с десятку менеджеров. До крупных, советских. Говорю, ребят, вот смотрите, да? А чем я занималась там? Я была назначена вице-президентом, отвечающим за сокращение хищений на складах. И у меня была совершенно колоссальная система, которая всех контролировала. Да, что люди выносят еще чего-то, еще чего-то. Я задалась вопросом, каков объем хищений в норме, ну, до того, как это было создано. Объем вот такой. А какова сейчас, каковы сейчас расходы на систему предотвращения контроля? А вот такая-то. Оказалось, что стоимость системы по предотвращению хищений больше, чем то, что
3: сами хищения, да.
4: Хищали нормально, да, в норме. Нет, это не значит, что надо всем объяснять, что можно похищать безболезненно. Еще один пример. В Российской империи были конекрады. И были губернии, где это был бич. Да, воровали, воровали, воровали. А есть, в которых этого вообще не было. Так вот, значит, было принято решение, что надо создать ведомство, которое будет заниматься конекрадством. Ну, то есть бороться с ним. Беда состоит в том, что если вы делаете ведомство, то надо в каждой губернии сделать представителя.
3: Отделение,
4: что
3: да.
4: Что вы думаете? Только в губернии лошадей появился человек, который должен бороться с лошадей, тут же стали воровать лошадей. Понимаете, это вот объективная реальность, да? Поэтому я как бы в этом вот Рамасваме, вот, я как бы Маск, я сомневаюсь, что их эффективность была высока. Вот. Но, опять-таки, существует целая куча разных законов Мерфи, которые гласят, что независимо от того, проводите вы сокращение ведомства или вы его... Или вы это сокращение не проводите, и это ведомство увеличивается со скоростью там, 7% в год.
3: Да,
4: это
3: так,
4: я,
3: так
4: это я знаю на своем опыте. Да? Вот.
3: Ну, нет, я же не совсем об этом спросил. В принципе, американской экономике нужен в этом плане куда-то, уж простите, дергаться. Или вот пусть идет, как идет, не трогать, и будет хорошо. Ну, относительно хорошо. Такая. Хорошо не будет, наверное.
4: Ситуация такая. Американская экономика рушится. И катастрофа там совершенно в другом месте. Вот на прошлой

0: Соответственно, индекс потребительской уверенности, который считает Мэрилендский университет, упал не просто до локального минимума, он упал до абсолютного минимума. То есть он сейчас ниже, чем был в кризис 70-х, а он считается с 52-го года. Кризис 70-х, кризис начала 2000-х, кризис 2008-го года, ковидный карантин. Вот сейчас хуже, чем тогда. Но это и по другим данным видно, что уже доходит дело до ковидного карантина. Но вот это проблема. И вот с ней что-то надо делать. Что делать и как делать? Ну, скажем так, да, если они очень попросят, я, может быть, могу что-то придумать. Но они сами придумать не могут, потому что у них модели этого кризиса нет.
1: Еще две важные американские истории. Это история с золотом и история с ФРС. Насколько я понимаю, там Сенат одобрил нового главу организации, старый, с которым Трамп скандалил, уходит в отставку этим летом. Ну и, соответственно, новый известен тем, что, значит, занимал один из постов своих директоров во время кризиса 8-9 года. Вроде получил хорошую репутацию. Но вот в Трамп важно контролировать этот орган, насколько я понимаю. Какова его роль и как это все будет продолжаться в ближайшее время? Что новое руководство в этом плане сделает, чего хочет Трамп или не сделает?
0: Ну, это вопрос сложный, потому что, ну, как у них там все внутри устроено, это нужно быть инсайдером, то есть не просто там находиться внутри, но и как бы их знать достаточно давно. Значит, ну, есть, конечно, некоторые вещи, да, которые интересны. Да, например, Пауэлл не финансист, он по профессии юрист. А дальше, ну, как бы можно какие-то устраивать конспирологию какую-нибудь. Например, Пауэлл не еврей. То есть еще были евреи, евреи, евреи, значит, Гринфилд, Гринке. А тут, значит, друг не еврей. А теперь, значит, снова еврей. Потому что Кевин Уорш – это еврей. Вот. Но дело не в этом даже. Дело в том, что, помните, был такой фильм «Мертвый сезон»,
1: С Банионисом, да.
0: значит, в котором один из нехороших, значит, персонажей пытает нашего хорошего Быкова Ролана, которого играет Ролан Быков. Фамилия, кажется, его Саушкин по фильму. И, значит, все время ему задает паяльной лампой. И все время ему задает один вопрос. Кто с тобой работает? Вот понимаете, Кевин Орш, зять Рональда Лодера, президента Всемирного еврейского конгресса, то есть это та самая группа транснациональных банкиров, финансистов, которая контролировала ФРС изначально. Это очень специфическая группа, которая, вообще говоря, не рассматривает Соединенные Штаты Америки как свою родину. То есть она вполне, как бы, им какая разница, где регулировать доллар. Они это могут делать и в Австралии, и там в Сингапуре, и еще где-нибудь. Вот. И это ключевая проблема. То есть та задача, которая стояла перед Трампом, ну, по крайней мере, которую перед ним поставила часть, то есть глубинное государство американское, назовем его так, это была задача по превращению ФРС реально в национальный орган. То есть в орган национального управления экономикой. Ничего не вышло, и ФРС продолжает себя рассматривать как транснациональный орган. И вот это и есть ключевая проблема.
1: То есть, как бы мировой экономикой будет опосредованно руководить ФРС или нет?
0: Ну, скажем так, понять,
1: Пытаться.
0: чьи интересы она будет в первую очередь преследовать, это вопрос, который будет зависеть вот от чего. Значит, что важнее? Интересы Соединенных Штатов Америки в ущерб доллару или интересы доллару даже в ущерб американской экономике?
1: А вот знака равенства нет, то есть интересы доллара.

0: не есть интерес, не всегда есть интерес американской экономики?
1: Я вам сейчас расскажу. Есть, понимаете, поддержание мировой долларовой системы не обходится, не является для США бесплатным. То есть они от этого получают политические дивиденды. Но как страна, я могу сказать, значит, когда была принята Бреттон-Вудская система летом 1944 года, доля американской экономики в мировой состояла 52%. То есть экономика США была больше, чем вся остальная мировая экономика вместе взятая. Это было просто вот. А дальше, по мере расширения и развития мировой долларовой системы, доля американской экономики падала. Сегодня она составляет где-то меньше 15% по производству. Если Соединенные Штаты Америки попытаются сохранить мировую долларовую систему, то экономика рухнет еще сильнее. То есть сейчас еще они в состоянии что-то делать, и более того, они контролируют, владеют практически полным спектром технологий. То есть они уже много чего не производят, но технологии у них есть. И очень многие, скажем, китайские производства формально работают по американской лицензии. Но своего производства у них уже нет. Но очень скоро и это начнет сыпаться. И это будет жуткая проблема. И вот что с этим делать, совершенно непонятно.
0: А теперь второй момент. Зачем, как некоторые предполагают, зачем они закупают золото, причем не совсем чистое в юридическом смысле? То есть какое-то золото наркокартелей, еще в этом плане какие-то вещи, да? Вот они что, не могут легально его купить? Или это дешевле? И вообще, насколько это подрывает их реноме в мире экономическое? И вообще, что это за история, да?
1: Император в Римской империи, Веспасиан. Знаменит он был многими обстоятельствами. Например, именно в период его царствования его сын Тит разгромил Иудею и сжег второй храм. Но главное не это, а главное то, что Флавий Веспасиан, Флавий – это его как бы родовое имя. Так вот, Веспасиан обладал совершенно замечательным свойством. Он, в отличие от всех предыдущих императоров, ухитрился сделать бюджет Римской империи профицитным. Он очень много делал разных интересных историй. Например, он ввел налог на общественные туалеты.
0: То есть возвращаемся опять к этой красной нити нашей сегодняшней программы.
1: Значит, нет, понимаете, дело. Я просто объясню. Я вчера ужинал с лучшим в мире специалистом по очистке воды. Угу. Поэтому, соответственно, как бы тема, она как бы задана. Да? Это, кстати, будет очень актуальная тема очень скоро, потому что чем ниже будет уровень доходов граждан, тем труднее будет содержать систему водоочистки в крупных городах. Так вот, соответственно, к нему пришел его сын Тит, который не то до разрушения храма, не то после разрушения, историю умалчивает. И начал ему говорить: папа, что ты делаешь? Ну, это же неприлично. На что, значит, Веспасиан так засунул руку, значит, в сундук, вытащил оттуда золотые монетки.
0: И сказал, да.
1: Серебряные, как полученный от этого налога, показал сыну и сказал: ну что, пахнет? Вот. Поэтому, соответственно, вот, вы, если вы думаете, что золото, конфискованное у наркобаронов, пахнет кокаином, то вы ошибаетесь. Золото кокаином не пахнет. А поскольку уже понятно, что мировая финансовая система трещит по всем швам, я напоминаю, что книжка наша с Андреем Кобяковым называлась «Закат империи доллар». то, соответственно, у всех сразу же возникает вопрос, а что может подкрепить национальную валюту? Вот выясняется, что самое лучшее, что может подкрепить, это золото. Вот и все.
0: Ну, просто с 85-го года у них закон, запрещающий приобретать иностранное, насколько я понимаю, золото, а тут еще и сомнительное. Ведь они зачем-то этот закон принимали, можно было до этого покупать.
1: Есть разные, понимаете, в чем дело? Тут нужно еще учесть, что есть разные силы, и как бы лоббирование в Соединенных Штатах Америки носит очень такой творческий характер. Я могу сказать только одно, что понимание того, что золото нужно сейчас, и чем больше, тем лучше, оно, в общем, пришло. Хотя, опять-таки, напоминаю, что мы с Андреем Кобяковым писали об этом еще в 2003 году. У нас две главы книги посвящены этому обстоятельству.
0: Теперь еще одно такое взрывоопасное событие, а может и нет. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК, соответственно. И вопрос тут возникает такой. Ну, теперь получается, что они могут продавать столько, сколько добудут, без всяких ограничений, и ни с кем договариваться им не нужно. Да? Вот как это окажет влияние на мировую экономику, на цены и так далее?
1: Понимаете, в чем дело? Опять-таки, цены же не просто так цены. Это только в книжках для глупых детей имеется свобода рынка. Невидимая, значит, на самом деле реально имеется невидимая рука рынка, которая обычно представляет из себя некоторую, ну, как бы жесткий институт, который иногда все знают, а иногда не знают. Вот когда там, в 1974 году принимались разные договоренности со странами ОПЕК, когда был создан картель, то цель была вот какая. Цель была создание нефтедоллара. Что такое нефтедоллар? Это те доллары, которые образуются от капитализации нефтяных активов, в том числе от продажи нефти за доллары, но которые не могут быть использованы внутри тех стран, которые нефть добывают. Но если страна продает нефть там, на 100 миллиардов долларов, а внутренние инвестиции в нее 20 миллиардов, то эти 80 миллиардов надо же куда-то девать. И девались они в Соединенные Штаты Америки, неважно куда. Mm-hmm. Можно там покупать Лос-Анджелес, а можно, соответственно, покупать американские казначейки. Это не принципиально. Принципиально то, что Соединенные Штаты Америки получили мощнейший источник инвестиций. И это были нефтедоллары. Сегодня ситуация разительно меняет. Да, и, кстати, ОПЕК – это был инструмент, который позволял сдерживать объемы продажи нефти, регулировать цены и тем самым регулировать объем нефтедоллара. Угу. И это всегда все было согласовано. Потому что цена на нефть определяется не странами ОПЕК, а на биржах. Там, лондонской и нью-йоркской. Вот это главная проблема.
0: Но они же договариваются, вот мы столько продаем, а столько, значит, оставляем у себя. И цена в зависимости от этого меняется или нет? Или это слишком примитивно?
1: Ну, они договариваются, но не так примитивно. Вот. Но фокус состоит в том, что у вас была система. Сегодня уже понятно, что эта система рушится. В частности, например, у Объединенных Арабских Эмиратов имеется нефтепровод, который идет, значит, о том, что Объединенные Арабские Эмираты, у них есть выход к морю за пределами Персидского залива.
0: То есть Ормузский пролив им не нужен?
1: Им Ормузский пролив не нужен. Они большую часть своего экспорта могут туда направлять, в порт, который расположен в Арабском море. Все, им больше ничего не надо. И по этой причине, говорят, еще это мы будем согласовывать со всеми этими, когда мы можем без этого обойтись. Другое дело, что этот нефтепровод можно расфигачить дронами. Ну, собственно, у Саудовской Аравии тоже есть такой нефтепровод. Он идет в Красное море. Но проблема в том, что он маленький по объему. А у Кувейта нет, у Ирака нет, у Ирана нет. У Катара нет, у Бахрейна нет, а у Объединенных Арабских Эмиратов есть. И поэтому, видимо, они решили, что... Ну, они как бы известны, что они активно дружат там, с Израилем, с Соединенными Штатами Америки. Может быть, они решили, что вот теперь, типа, мы будем хитрее всех. Всяко может быть.
0: Ну и в итоге, ну, если распадется эта структура, то это каким образом на ценах скажется? Нам, во-первых, с точки зрения нас, нам-то выгодно, чтобы высокая цена была?
1: Зависит от того, какая будет новая модель ценообразования. А то распадется мир на валютные зоны, и будет отдельное ценообразование в Нью-Йорке, отдельное ценообразование в Пекине и отдельное ценообразование в Москве. И отдельное ценообразование там в Дели. Ну, или в Мумбаи, где там будет биржа. Все. И проблем никаких нет. То есть в этом смысле все очень легко и просто.
0: Давайте теперь попытаемся воспылать пролетарским гневом. Такая вот новость есть замечательная. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 16 миллиардов долларов, и в рейтинге Блумберга 20 наших представителей нашей страны, их общее состояние 315 миллиардов. Почему экономика сжимается, граждане беднеют, а олигархи богатеют?
1: Потому что олигархи капитализируют свои активы на Западе. И это никак не связано с состоянием экономики нашей страны. Почему так получилось, что российские предприятия... Знаете, мне тут говорит основатель, как бы основатель там такой-то компании Мордашов. Я совершенно обалдел, как это основатель. Он приватизировал созданное в СССР предприятие. Понимаете, вот как бы вопрос в том, почему им дали за копейки приватизировать. Вот это вопрос, да. И не надо ли отобрать обратно Северсталь? Вот. Вот это вот вопрос. А, соответственно, и вот это вопрос, ну, как бы, на который нету нормального ответа. А, соответственно, почему растет? Ну, как почему? Потому что активы там, они там капитализируются. Вы поймите, все наши недра капитализированы там. И по этой причине мы тоже часть нефтедоллара. То есть под там, акции Северстали, которые принадлежат Мордашову, там выпускаются доллары. Они печатают доллары под наши активы. А почему мы рубли под них не печатаем? Непонятно. Мне это не ясно.
0: А это можно как-то сделать технически?
1: Конечно, разумеется.
0: Политическое решение нужно.
1: Но это многим не понравится, разумеется. Чтобы у нас была независимая система. Вы что, охренели, что ли? Независимая финансовая система. Ну, как можно? Знаете, существует такая версия, историческая байка это называется. Значит, в 1944 году СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, подписал там все документы, но их не ратифицировал, но выполнял. И до 1950 года рубль был привязан к доллару. А в 50-м году Сталин отвязал рубль от доллара и привязал его к золоту. Ну, а потом, как известно, он был привязан ко всем активам Советского Союза. Так вот, когда он это сделал, то один какой-то там, не то еврейский писатель, не то другому, сказал на каком-то мероприятии такого, то ли на заседании антифашистского еврейского комитета, то ли еще где-то, фразу такую. Ну, вот теперь-то Сталина и убьют. Ну, как мы знаем, умер он через, там, через 3 года, и я меньше, чем через 3 года. И как бы есть серьезные основания считать, что его вот такие убили. Вот это вот картинка. Поэтому как бы покуситься на монополию международных финансистов на доллары – это чревато. Но вот сейчас, например, утверждается, что Карл III приехал к Трампу, чтобы ему там ультиматум предъявить.
0: По поводу чего?
1: Предъяву сделать. Ну, там много разных. Я как бы небольшой политолог, но там разные вещи. Типа «отдай нам Восточное Средиземноморье и Ближний Восток, и дай нам денег». Ну, в виде...
0: Свобод. Кому это? Британцам, что ли?
1: Британцам, да. Лондон. Ну, можно.
0: А что, значит отдай? Это вот как это? Как это отдай?
1: Вы себе представляете, что такое своп-линия?
0: Нет.
1: Значит, есть два центральных банка. Они формально печатают деньги. Значит, я напечатал, соответственно, 100 миллиардов долларов ФРС. Европейский там, банк Лондона напечатал 100 миллиардов фунтов стерлингов. Дальше банк Великобритании, ну, банк Англии пересылает эти 100 миллиардов на счет ФРС. ФРС перечисляет 100 миллиардов на счет банка Англии. Эти 100 миллиардов банк Англии может тратить, как хочет. Теоретически и ФРС может тратить эти 100 миллиардов. Вопрос в том, зачем. Они просто лежат на счету, и все, у ФРС. И им это не нужно. А вот банку Англии, ну, например, чтобы там, совершать какие-то операции на Ближнем Востоке, очень даже вполне эти деньги могут быть нужны. Эти 100 миллиардов долларов. Вот там такая вот схема. Это все делается для поддержания курсов взаимных, еще чего-то.
0: А чем рубль обеспечен, с вашей точки зрения, вот сейчас конкретно?
1: Не знаю. Понимаете, я вообще не понимаю, чем руководствуются наши или не наши денежные власти, что они хотят, какие у них цели и задачи. Я пока вижу одну задачу, да, чтобы, не дай бог, экономика России не росла.
0: Ну, это, кстати, вот к тому, что вы в прошлый раз говорили, рубль самая укрепившаяся к доллару валюта за последний месяц.
1: Ну, правильно, ну, потому что у вас, смотрите, да, цены на нефть выросли, мы получили много долларов. Значит, если эти доллары поменять на рубли, то появятся дополнительные рубли, которые можно вложить в российскую экономику. Это же нехорошо вкладывать в российскую экономику, неправильно. По этой причине надо опустить доллар так, чтобы излишних рублей не образовывал.
0: Еще пару минуток у нас осталось. Да. Ну вот раз уж мы о наших, не наших, ихних финансовых властях. Антон Силуанов, глава Минфина, странную для меня вещь сказал. Он сказал, что нужно создать запас прочности бюджета на 3 года. Ну вот если сейчас рассматривать ситуацию, то вроде бы как она перспективно для российского бюджета. Ну, цена на нефть, это важный параметр, держится, так сказать, на значимых величинах и так далее. А почему он сейчас тогда это говорит? Ну, только не говорите, что я не понимаю.
1: Я не понимаю, увольте меня. Понимаете, еще раз повторяю. Я смысла в действиях наших денежных властей... Знаете, я экономист, я специалист по денежно-кредитной политике. Я возглавлял несколько лет департамент кредитной политики Министерства экономики. Я отвечал за кредитно-денежную политику в администрации президента, будучи заместителем начальника экономического управления президента Российской Федерации. Я был там ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Я был членом рабочей группы правительству по кредитно-денежной политике, ну и так далее и тому подобное. И по этой причине я очень хорошо понимаю, да, что если у вас есть цель развивать российскую экономику, то надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Но если у вас такой цели нету, то в этом случае у вас какие-то другие цели. Вот я вижу цель не допустить развития российской экономики. Вот эту цель я вижу. Да, но я это же мое экспертное мнение, я могу ошибаться. Может, я они считают, что я ничего не понимаю.
0: Да, ну вот, понимаете, вы считаете, что они ничего не понимают?
1: Нет, я как раз считаю, что среди них есть люди, которые понимают, но вполне целенаправленно делают то, что делать нехорошо. Для нашей семьи. А для них может быть хорошо.
0: Ну вот почему это для них хорошо, это, конечно, загадка. Спасибо большое, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, здесь в студии нашей радиостанции.
2: Алексей Иванович, здравствуйте.
3: Добрый день, всем привет.
2: Уважаемые друзья, также вас приветствую. Вопрос, который я сегодня хотел вам задать, это роль личности в истории. Вы каждый раз изучаете какие-то события, где сталкивается система и человек. В основном система всегда побеждает человека. Но иногда рассказывают то ли сказки, то ли не сказки, что человек побеждает систему. Вот в Советском Союзе, наверное, главная книга была, это «Как закалялась сталь». На герое Павлике Корчагине было воспитано целое поколение. Наверное, советский бестселлер, так можно современным языком сказать. Но куда-то эти Павлики Корчагины в конечном итоге исчезли. Всегда ли система сломает в конечном итоге человека и его труды? Или же бывает так, что человек сможет сломать систему под себя? Что думаете?
3: Ну, вопрос для философов, поскольку...
2: А мне кажется, вы как раз уже в том возрасте, когда можно пофилософствовать.
3: Я ненавижу философию, я считаю, это только сумасшедшие люди занимаются этим. Я считаю, это форма психического отклонения. Ну вот, как историк скажу, да, вот конкретные примеры. Смотрите, вот возьмем... Я в свое время изучал конкурентов Гитлера. У него было много конкурентов. И они были не только внутри нацистской партии, но и за пределами. И я понял, что если бы не было его, ничего такого бы ужаса не было. Потому что вот те люди, которые были за пределами его партии, ну, например, это так называемая фелькиша бевегунг, это такие крайне правые, они очень напоминают вот этих наших сейчас, вот Царьград, вот это все. Значит, они не были такими оголтелыми и в плане нападения на другие страны, и в отношении евреев, и вообще вот в отношении оппозиции. Но было бы там вот что-то такое более консервативное, более, менее демократическое. Но, с другой стороны, Гитлер действовал в самой демократической, либеральной стране мира вот до захвата власти. Вот там была самая либеральная конституция в мире. Ну, ничего подобного не было в других странах. Они бы, конечно, изменили бы это все как-то так, но ничего подобного не было. Был вариант того, что... Ну, вот возьмем, допустим, его конкурентов, братьев Штрассеров. Тоже ничего подобного бы не было. Но был бы другой вариант там какой-то, возможно, диктатуры, но без вот этих оголтелых последствий. Уж, по крайней мере, евреи бы точно отделались легким испугом. И вряд ли была бы такая большая война. А возьмем его конкурентов. У него был, помимо вот проекта вот этого партийного, был проект военный. То есть военные хотели взять реванш. Дорогие друзья, как вы знаете, мы уже практически подготовили книжку под названием «Черная книга сионизма». Дело в том, что последнее время те вещи, которые мы говорили о сионизме, о его роли в мировой истории, они стали общеизвестны. Если 3-4 месяца назад, я, помните, все свои выступления начинал с фразы «Ну почему я об этом один говорю?», то теперь уже об этом говорит Такер Карлсон и множество других людей, даже китайской, извиняюсь, национальности. И вот я просто смотрю на это и думаю, что, конечно, тут не в том дело, что я вот какую-то поднял тему, а они, так сказать, подхватили, я не такой самоуверенный. Я думаю, это связано с тем, что сейчас уже то, что происходит на Ближнем Востоке, многим людям стало очевидно. То есть вот эти все ужасные вещи про рыжую корову, Машиаха и прочее, они стали очевидны всем. Да, и просто вопрос о том, что мы не контролируем СМИ. Эти люди контролируют СМИ. Да, есть такие, как Такер Карлсон и еще некоторые, там, Оуэнс, там, Хинкли и так далее. Там есть целый ряд вот этих честных американских ломов, но их мало. Это даже не 5% тех СМИ, которые контролируют сионисты. Поэтому очень важно эту книгу выпустить, и очень важно выпустить ее как можно большим тиражом. Мы ее практически заканчиваем. Сейчас осталось только вставить данные. Ну, я не знаю, будем ждать еще погибших вот последние вот в этот конфликт, который продолжается уже практически месяц. Да, и Ну, я думаю, что все-таки это вставить тоже надо. Но точных цифр нет. Мы даже не знаем, сколько погибло этих несчастных иранских девочек. Там цифры гуляют. Но, тем не менее, это, конечно, тоже мы вставим. Поэтому для того, чтобы издать тираж как можно больше и сделать его как можно дешевле, мы просим тех, кто может, помогите нам финансово. Ниже, вот тут этот счет приведен. Да, если есть возможность, помогите. За нами не стоят мировые сионистские финансовые и медиакруги. Мы действуем, потому что так нам велит наша совесть и наша вера. Значит, и я думаю, что наше слово правды, даже если оно будет одно, оно окажется в 100 раз сильнее, чем те горы лжи, которые сионистские СМИ по всему миру, в том числе и в нашей стране, кстати, они пытаются или замалчиванием, или перевиранием пытаются навязывать людям. Поэтому еще раз просим, помогите, пожалуйста. Это очень важно, издать как можно большим тиражом и как можно дешевле, чтобы все люди могли эту книгу приобрести. Спасибо за помощь, спасибо всем за поддержку. Да здравствует Коммунистическая партия Израиля. И родоначальником их, вот, так сказать, вот этого, ну, я не знаю, заговора, это был генерал фон Сект. Такой достаточно безобидный дядька. То есть он, конечно, бы евреев не трогал, и вряд ли бы вот так ввязался в такую авантюру. Он был более осторожный такой человек достаточно. Его быстро убрали, чтобы он не устроил какой-нибудь переворота. И был его, значит, сменщиком такой генерал фон Шлейхер. Вот, и этот Шлейхер даже стал канцлером. Но ничего такого он не сделал. То есть армия хотела реванша. Но армия понимала, что нужны какие-то народные массы. И вот Шлейхер, он как раз и должен был... Но у него ничего не получилось. И вот на примере... Да, и вот, например, в борьбе даже внутри НСДАП за лидерство, да, поначалу как-то так странно у них вышло, что Гитлер, он контролировал только Баварию, а вся остальная огромная территория контролировалась вот этими братьями Штрассерами. Ну, и Берлин, естественно. Но сила личности Гитлера была настолько велика, что он сумел перетащить на свою сторону их союзников. Вот, например, Геббельс, да, который в Берлине играл руководящую роль, он был поначалу ярым сторонником этих братьев Штрассеров. Гитлер с ним встретился, они побеседовали с глазу на глаз. Типа, я не знаю, закипнотизировал, он говорит, что что-то в глазах там такое Геббельсу показалось. И он перешел на его сторону. То же самое вот этот руководитель Украины во время войны Эрих Кох, которого должен был вровно убить Кузнецов, то же самое, он как раз считался, там возглавлял такой рабочий регион, РУР, казалось, он такой тоже перешел. Значит, вообще вот это интересный процесс такой, когда вот мы видим, что вот этот человек прям какой-то исчадие ада, но он не мог бы быть исчадием ада, если бы не было вот этой волны, которую он возглавил, понимаете? Если бы вот он с его способностями возглавил бы какой-нибудь, не знаю, там, христианско-демократический, ну, допустим, там была партия центра католическая, да, ничего бы у него не вышло. То есть он стал вот таким лидером, именно возглавляя вот это движение за реванш, за создание некого нового Третьего Рейха. И возьмем, допустим, у нас Ленина. Ну, я уже много раз говорил, что не будь... Ну, не я уже, это говорили все с самого начала. Не будь Ленина, не было бы Октябрьской революции. Первое, не будь Ленина, не было бы партии большевиков. Абсолютно точно. Не будь Ленина, не было бы Октябрьской революции, да? Но, допустим, а если бы Ленин не большевистское движение возглавил, а какое-то другое, да он бы никем был. Да, то есть он бы вряд ли бы где-то выдвинулся. Ну, какое даже теоретически, допустим, он бы стал кадетом, да, кадетов народ не поддержал, да, то есть тут вот вопрос, что, ну, с Лениным, конечно, вопрос более сложный, потому что все-таки есть вариант, что, допустим, если бы он возглавил партию эсеров, допустим, то, возможно, бы она приняла какой-то другой характер. Но все равно тут какое-то революционное движение. Без этого движения он был бы никто. Да, он был бы никто. Ну, в лучшем случае он бы стал каким-то там крупным юристом, адвокатом, ну и дальше что. И, может быть, он бы стал ученым, допустим, философом или экономистом, да. Ну, допустим, очень крупным, да, ну, дальше что. И тут надо сказать, что тут очень важно, чтобы было вот это движение массовое, лидер которого, наиболее адекватно выражающий вот сумму вот этих пожеланий этого движения, был сам с огромными, ну, с талантами, волей, харизмой и так далее. Вот, например, это видно, что когда нету такого человека, а движение есть. Вот мы видим, например, в Италии. Вот у нас любят говорить, что у России украли победу, что если бы еще полгода продержались, и что? Вот Италия победила в Первой мировой войне. И что она получила? Она получила такую разруху, о которой не мечтала. И началось очень сильное революционное рабочее движение. Очень сильная. Они захватывали заводы, устраивали там советы и так далее. Целые города. И, ну, там не было лидера. Не было лидера. Формальные лидеры партии, там, Бомбаччи, Бордига, они не были, ну, как бы вот вождями-вождями.
2: По натуре
3: да.
2: Не были вождями.
3: Да, ну, это Бордига, инженер, не знаю, ну, такой вот, короче, такой у него очень бюрократический мозг и так далее. Да, а Бомбаччи, первый лидер партии, он хотя и учился вместе с Муссолини, но не обладал никакими
2: подобными. Хорошие мужики, но не орлы.
3: Да, не орлы. Грамши, он, во-первых, не входил в центральное руководство, он как бы возглавлял региональное течение Ордена Нового, но он был, во-первых, калека фактически. Он всю жизнь ходил в корсете. Когда вот его он умер, его фотографию страшно смотреть, как он вообще жил. И он не был, ну, вот, каким-то харизматическим абсолютно. То есть это был такой уродец. Конечно, гениальный мозг, но гениальным мозгом не захватывается власть. Да? И он не был вот, лидер-лидер. Его окружение, Тольятти и другие, они тоже не были. И в результате вот это движение объективное, которое могло, не было вождя, который бы сказал, ребята, вот идет такая волна рабочих, давайте создадим, как в России, Красную гвардию. Хотя бы это создали, да, и уже давайте привлечем солдат, которые вот... Солдаты, как везде, после войны были очень... взрывоопасным таким. Это самое страшное дело. Победила армия, не победила. Демобилизация воюющей армии – это самое страшное для государства, что может быть. И там тем более в Италии, потому что тем более это армия, которую разбили все. Она войну-то выиграла, но все сражения проиграла. Ну вот не оказалось такого. То есть волна была, а человека не оказалось. Вот в России вот волна была, человек был и возглавил. И вот он стал гений, все, да, но вот в Италии не было. И я бы сказал, что очень важно, чтобы у этого человека была какая-то, чтобы он был не один, а чтобы, ну, есть такое понятие контрэлита или антиэлита. Ну, контрэлита, мне кажется, точнее. А это не маргиналы, которые ущербные, а это люди, которые... могут потенциально возглавить страну, но они сейчас не востребованы. И говорят, при всем богатстве выбора альтернативы нет. Да, там, всегда есть такая альтернатива, но она не всегда является сформированной контрэлитой. Вот сейчас, например, у нас кто контрэлита? Все возможные организации, они все маргинализированные. У них нет, во-первых, своих средств. То есть, ну вот у любой западной партии есть свои средства. Они не зависят от власти. Все наши партии зависят от власти. Деньги дают из одного кошелечка волшебного. И я думаю, что вот это очень сильная, кстати, вещь, которую сделал наш режим. И вроде бы в других областях особо никаких мы таких сильных вещей не увидели, но здесь это было сделано очень сильно. Сразу была зачищена возможность существования контрэлиты. Все возможные контрэлиты были взяты под контроль. Поэтому ну, в других странах, вот те же большевики, это была контрэлита. И они нашли возможность получить поддержку среди народа. Они нашли, хотя партия была запрещена, но они, тем не менее, это все обходили. Они использовали все возможности, они не боялись, у них была воля к победе. Возьмем Соединенные Штаты Америки, да? Там вот очевидно, особенно на президентах, да, вот, например, сравнить Картера и Рузвельта, ну, небо и земля. Это у нас они все за капитализм, все против рабочего класса, все сволочи и подонки. Но Картер фактически не то что сливал, но как бы он был настолько слабый президент, настолько он не был, короче, героем олигархического класса. Вот Рейган, он как раз герой олигархического класса. Он начал вот эту новую консервативную революцию, он начал наступление, он нанес мощный удар по Советскому Союзу, и во всем мире он организовал это наступление. Это просто поразительно. При этом, вот тоже интересный момент, он не был сам выдающейся личностью, как Ленин, например. Вот это интересно. Вот Грамши – выдающаяся личность, но не вождь. А этот хорек оказался ничтожный актеришка, а вождь. И вот реальный вождь. И он сумел вот нанести колоссальный удар по врагам капитализма, по олигархии, по Советскому Союзу. И недаром вот Трамп считает его героем. И, кстати говоря, что, ну, с другой стороны, за ним тоже стояло это движение мощное, понимаете? То есть он, с одной стороны, возглавлял его, но, с другой стороны, был выдвиженцем. То есть они его выдвинули. Не он их сформировал, а они его выдвинули. Но вот эти люди, они в тени. И, кстати, многих мы узнали только сейчас, после дела Эпштейна. Это те самые люди, которые привели к власти Трампа. Они до этого, ну, молодые, с гранатой в руке, они тогда еще привели к власти Рейгана. Но это команда. Это люди, окрыленные одной идеей. То есть но вот именно такой вот триумф Рейгана свидетельствует о том, что тут, если человек опирается на движение и грамотно все делает, то очень даже безразлично, насколько он сам одарен, сравнить этого уродца Грамши, этого супермена Рейгана, который играл ковбоев, да, небо и земля. Ну, видите, Грамши проиграл, этот выиграл. И очень много такого в истории, когда люди, одаренные, ну, не имеющие поддержки, не имеющие вот такого вот движения, не опирают... Ну, если говорить марксистскими категориями, то это люди, опирающиеся на свой класс и сумевшие мобилизовать класс. Вот Ленин сумел, да, Рейган сумел, но у них разные враждебные классы были.
2: Исходя из ваших слов, я правильно понял, что должен быть симбиоз. И система, и человек должны сойтись в одной точке. Ни человек не имеет значения, ни система не имеет значения, если не сошлись два.
3: Да. То есть должно быть, да? Мощное движение. Даже не мощное, вообще должно быть движение, и должен быть человек, который возглавит это движение. Движение может быть мощное, не мощное, это вторично, но должен быть человек, который адекватно к этому движению его возглавит.
2: А бывает движение, но без лидера, или это движение затухает?
3: Ну, движение без лидера, которое бы победило, да, бывает, да, бывает. Ну, вот во время Великой Французской революции мы же видим, что у тех же, значит, якобинцев, ну, нету яркого лидера. Ну, Робеспьер, ну, это самый... Я очень его, это один из моих любимых героев, но это совершенно не Ленин и не Фидель, а такой достаточно человек скучный, неинтересный, значит, да. Ну, он честный, неподкупный, да. Но мы видим вокруг него целый ряд примерно такого же Кутона, Сен-Жюста, там... Леба, там целый ряд таких же. До этого Марат был. И целый ряд таких же, да, то есть тут как бы, ну, это мощное движение. Или жерандисты. Ну, у них тоже куча вождей, ну, такого какого-то супер, ну, Д'Антон, допустим, да, ну, Д'Антон все проиграл, что мог. И вел себя совершенно безответственно. И, то есть, ну, он имел как бы физические данные, он был очень креативный, очень харизматичный, но чрезмерно харизматичный и абсолютно безнравственный человек, который, в общем, на этом и погорел. А остальные вожди жерандистов, ну, их масса, ну, ничего, и движение массовое, и поддержка была, но вот ничего не достигли. То есть бывает. И я думаю, что вот Парижская коммуна, где не было вообще... Вот даже я очень долго в детстве, я не мог смириться, я думаю, ну, кто же вождь Парижской коммуны? Ну, должен быть, вот есть движение, ну, кто же вождь? Ну, да, понятно, они все вот как бы депутаты, эти, депутаты коммуны. Ну, кто-то же должен быть лидером. Ну, нету. Вот как ни крути, никто не может сказать, а кто же лидер? Понимаете, как поразительно? Ну, они, движение было, они его возглавили, но отсутствие вот этого лидера, который бы решал все вопросы правильно, по уму, вот, ну, известны все ошибки, которые они допустили. Там банки они не взяли под контроль, ну, и так далее, там масса. И там не вовремя наступление начали, там у них ошибки есть принципиальные, есть такие тактические. Но вот именно... Я думаю, что от отсутствия одного грамотного человека, от отсутствия Ленина, который сказал, вот сегодня рано, завтра поздно, надо вот сейчас, это банки, мосты разведите, это то. Вот у них не оказалось такого. Вот движение было, все было, как бы все козыри на руках. Если бы вовремя ударили, у них был перевес, они могли победить, но нету вождя, нету ничего. Но поразительно, что среди этих лидеров, ну, такие мощные были фигуры, такие авантюристы, которые по всему миру воевали, там бог знает, что делали, там писатели какие-то, там бог знает кто. Вот на тебе, ни одного вождя, и без вождя ничего не пошло. С другой стороны, вот смотрите, Мао Цзэдун, да, вот до Мао Цзэдуна Коминтерн очень сильно рулил Компартией Китая. Вот где-то, я не помню, там, где-то до середины 30-х годов. Потом они отстранили Коминтерн и взяли руководство в свои руки. Ну, не Коминтерн отстранили, а они отстранили ставленников, присланных вот Ван Мина и других, да, Ло Фу, других там была целая группа, которых в Москве обучили, и подумали, что раз они в Москве учились, там знают дважды два-четыре, ну, они сильно знали дважды два-четыре, ну, говорили максимум 5-6, ну, никак не 10, да. Но когда они туда приехали, оказалось, что мало в Москве учиться, надо знать жизнь, а это молодые парни. Представьте себе, в такой стране, это же не Россия, это гораздо больше. И вот эти приехали, обучившиеся в Москве закону отрицания-отрицания, перерастания количества. А хера это в Китае, да? И вот они ничего не могли. И постоянно, значит, все как-то не шло. И вот сделали Мао Цзэдуна. Он захватил руководство, оттеснил этих ребят. И у них пошло, поперло. Ну, и вот он победил, и меня даже поражает его фигура мощная, да, вот вроде простой паренек, и мощная фигура. И вот казалось бы, да, вот он наделал кучу ошибок, ну, очевидно, даже можно быть маистом, восхищаться, но очевидно, что целый ряд провалов Сталину и не снилось. Я имею в виду вот то, что Сталин доверился Ежову. Ну, это на совести Сталина. Значит, но вот такого у Мао Цзэдуна в 100 раз больше. Да? И тем не менее, ну, великий человек создал великую страну, освободился от вот этого внешнего правления, объединил все земли, все. Мечтать никто не мог, да? Он обладал, создал партию, которая обладала огромной моральной силой. Ведь я говорю, меня больше всего поразило, когда присланные туда американцы, которые должны были поддерживать его конкурентов буржуазных, Чан Кайши, они посмотрели и говорят, слушайте, а мы давайте этих поддержим. Как этих, они коммунисты? Они, говорят, честные ребята, посмотрите, а эти жулики-воры, безобразники, эти хуже, чем при Ельцине в России будет. Они говорят, да не может быть. Да, говорят, хуже, посмотрите, Ельцину и не снилось, что они творят. Бандиты, натуральные бандиты. Вот родственники жены, мафия, людей, рэкет. Вы представляете себе, американцы обалдели. И они говорят, ну, мы не можем поддерживать этих. И стали поддерживать там, кто гласно, кто негласно, этих. Потом им это, их судили многих за это, выгнали с работы через года, когда Мадзудун. Но они не могли иначе, потому что они видели, что этот создал моральное движение на основе закона, порядка. И им не важно было, этим американцам, какие цели. Социализм. Они видели, что это люди моральные, а это аморальные. Говорят о национальности. Они называют себя националистами, а сами бандиты. И, кстати, сейчас в Китае к ним очень хорошие отношения, что интересно. Да. Но именно по причине, что они националисты. Сейчас в Китае никто не вспоминает, что они бандиты. Вот это отсеивается. А вот то, что они там за национализм, что они объединили, это выпячивается. Это очень интересная политика.
2: Александр Иванович, если к современности роль Трампа и Нетаньяху в сегодняшнем мире, это все-таки лидеры движения, или же движение родило этих людей, поставило, и сейчас оно рулит?
3: Нетаньяху очень сложно определить. Он лидер Ликуда. Его отец и дед были близкими людьми к Жаботинскому.
2: Ну, он вождь, или же это система?
3: Он очень такая? Хитрый человек, очень, он вождь, очень хитрый. Но вождь не вождь, вот как типа вот вождь-вождь, а такой скорее решало. Но очень активный и очень креативный. Он, безусловно, выдающийся человек. Я думаю, это связано с гибелью его старшего брата, который молодой погиб, стал национальным героем, и он вырос в тени этого брата, и он все время хотел доказать родителям и стране, что он не хуже. И я думаю, что вот он человек, конечно, который готов на все. Ну, он ходит под статьей, он не брал 200 крон и вообще ничего не брал. Да? А этот реальный вор, пойманный за руку, и я уже говорил, Трамп просил его не сажать. Ну, извините, то есть Трамп понимает, что его надо сажать, но так как он выгоден Америке, он говорит, не надо его сажать. Ну, они говорят, извините, а как? Вот сейчас посмотрим, выборы пройдут, посадят они его в конце концов или нет. Но он, безусловно, такой вот вождь решала. Он...
2: Ну, если бы не было Нетаньяху, было бы все то же самое, что сейчас Израиль делает, или нет?
3: Думаю, что, скорее всего, нет, потому что какие-то другие лидеры Ликуда могли не пойти на союз вот с этими религиозными сионистами, Бен-Гвиром, Смотричем. Я не думаю, что вот это было легкое решение для Ликуда, да, потому что эти люди, ну, это вообще фашисты реальные, и их, так сказать, идеал... Каханы, ну, всю жизнь они говорили, что Каханы фашист, мы не такие, мы сионисты, но это вообще какой-то зверь. И вдруг они с этими его последователями, которые просто переименовались, да, они объединяются в единое правительство. То есть не думаю,
2: вы
3: что...
2: Вы думаете, тут Нетаньяху сыграл роль?
3: Сыграл роль. И, ну, с другой стороны, больше роль сыграло то, что над ним вот эти все дела судебные.
2: А Трамп?
3: Трамп, он, конечно, я думаю, мага бы без него тоже создалась. Это было понятно.
2: Он дитя системы.
3: Ну, он дитя такое, enfant terrible, да, такое безумное дитя такое. Он придал этому движению какой-то такой своеобразный оттенок, что даже ключевые лидеры этого движения уже из него выходят. И уже вышли же, это очень многие. Там «Мама родная» сколько вышла, и Фуэнтес, и Такер Карлсон, и, ну, много, Оуэнс, много, очень много лидеров. Сейчас пока выходят в основном идеологи и пропагандисты. Но не за горами, когда начнут выходить организаторы. Это будет для него очень чревато. Тем более выборы в этом году. Сейчас ему важно любой ценой сохранить движение. Но движение было бы и без него. И это движение, оно было и до него. Были сторонники Голдуотера, были сторонники Джексона, вот этот Джексон, который с Веником вместе поправку против нас, ну, санкции фактически, да. А были там неоконы, то есть был Рейган. То есть это движение, ну, он просто это движение формализировал. То есть Рейган не создавал какую-то... Ну, были свои люди, но он не создавал вот партию внутри партии. Этот создал. И, в общем, это, конечно, говорит о том, что он человек достаточно крупный. Но он для политики не очень как бы подходящий человек, потому что он как слон в посудной лавке. Он делает много лишних движений и вредных и движению себе самому. Поэтому сказать, что он какой-то выдающийся политик, я не могу. Он выдающийся человек, потому что сколько он, ну, человечеству принес проблем, ну, никто не принес. Не, ну, Гитлер, конечно, принес больше, но как бы на сегодняшний день еще не вечер. И я думаю, что вот Трамп и Нетаньяху – это как раз не великие люди, это такие современные политики. Но, конечно, если брать других политиков, в том числе и в нашей стране, и везде, то это, конечно, какие-то великие люди. Потому что такого, как вот во Франции, в Германии, ну, везде, да, да, это Мелани, это же, вот она великая, там, с Трампом поссорилась, и что? И вот достаточно поссориться с Трампом, чтобы стать великой.
4: Большая политика никогда не делается на трибунах. Ее решают в узком кругу за закрытыми дверями, где слова весят больше оружия. Ближний Восток, международный отдел ЦК КПСС, тайные переговоры, первые лица арабского мира и дипломатия, о которой не писали в газетах. Читайте на delete.ru и приобретайте по ссылкам в описании.
3: Такого, ну, я не вижу. И тот же Орбан пролетел, да, как Гагарин. И я думаю, что... А вот эти женщины, вообще какие-то продавщицы, подавальщицы, лидеры социал-демократической партии Финляндии, которые втащили страну в НАТО. А кто-то, вот эти люди, которые разорились, там, наверное, четверть населения Финляндии, они придут и скажут: «Тетка, ты что натворила вообще? Ты вообще что, дура, что ли? Ты зачем это сделала?» Вот проблема в том, что эти какие-то сейчас не лидеры, а манипулируемые люди. Кто знает, вот куда делись эти тетки? Где они сейчас? Их куда-то пристраивают, они где-то там болтаются в каких-то фондах, в каких-то вузах, каких-то, значит, под них создаются какие-то структуры, чтобы они сидели и молчали.
2: Последний вопрос, он будет провокационный, вы подумайте, как отвечать на него. А роль Владимира Владимировича в нашей стране какова? Это система породила человека или человек создал систему?
3: Вы знаете, сейчас уже последние буквально месяцы очень много разговоров о том, что мы управляемая страна, намекается, что англичане нами управляют, что просто эти англичане решили в 90-е годы доверить наши предприятия определенным молодым людям, около 25-30 лет. Их называют олигархи. И так как руководство этими людьми было неэффективным со стороны Ельцина, то решили выдвинуть какого-то другого человека, более эффективного, который был бы силовик и в то же время обладал способностями решалы, то есть он мог разные группы между собой сводить, договариваться и делать это идеально. Ну, насколько я сужу, лучшего человека на роли решалы, ну, по Ленинграду он выдвинулся, не было. И не только внутри страны, но и с заграничными, там, ну, с немецкими тогда, ну, с другими бизнесменами и так далее. И сейчас эти люди устарели, они стали неэффективны, и вот эти англичане, которые, ну, я не знаю, они англичане не говорят, но подразумевается, что англичане, значит, они решили сменить собственников, сменить вот это доверенных лиц. Теперь у этих заберут обратно и дадут каким-то молодым, новым. Ну, соответственно, и поменяют руководство. Я, вот честно скажу, в это не верю. Я не вижу, ну, доказательств этому. Это все высосано из пальца. Во-первых, в Англии дела обстоят очень плохо по всем позициям. Да, и не только у рабочих там и прочих. Там никогда не было таких огромных демонстраций, которые выводят крайне правые. Сейчас у них новые партии, с одной стороны, вот это крайне правое националистическое, с другой стороны, сейчас зеленые, которые вылезли, значит, очень левые, кстати, антипалестинские, поразительно, евреи возглавляют, очень популярные. То есть там какой-то развал и шатание. И вот и Францию, и другие страны Европы, я уже говорил, их отрезают отовсюду, от всякого сырья, от всякого влияния. Содружество английское не укрепляется, рассыпается. Значит, проблемы со странами Содружества нарастают. Я не вижу... Хорошо, если англичане такую огромную страну, как наши, контролируют и сосут все соки, почему так плохо все дела у них? И я не вижу здесь, в России... Значит, каких-то... А кто будут эти новые? Вот говорят...

0: Твою руку, да, там вот эта жена, помните, да, он завербовали, пытали, да, нет ничего такого, а он именно вылез именно как вот такой идеальный решала, который не переходит определенные границы, ведь в окружении Собчака, в том числе ближайшие люди Путина, они сели, они где-то там лишнего сперли, где-то там не договорились, он оказался идеально, который вот обошел все вот эти интриги, скандалы.
1: Так он создал систему или система его создала?
0: Система, конечно, он систему возглавил. Система была создана в середине 90-х годов. Олигархическая система.
1: А, СМИ-банкирщина.
0: Да, но это условно. Гораздо больше же их.
1: Ну, сейчас понятно.
0: Да, сейчас их в разы больше. И вот... И не только эти, но еще и силовики, которые... И, кстати говоря, это не только у нас. Силовики влияют на все... Вот во Вьетнаме еще сильнее. Там и верхушка там каких-то других организаций, там вот это Шохин там и прочее, прочее. Да, там и армейская верхушка частично, ну, не так сильно. И даже профсоюзы. Ну, это, понятно, шестерки, но все равно тоже с ними надо как-то. То есть он вот сумел максимально учесть мнение всех, и все были довольны. Сейчас система приходит в расстройство. Вот об этом все и говорят. И вот сейчас вот мне нравится вот эта версия, что все, что происходит там с коровами, с телеграммом и так далее, что все это делается очень грамотно, но делается очень грамотно нашими врагами.
1: Саботаж.
0: Да. А вот как было в конце 80-х годов. Да, но я думаю, что... Это просто система, она перестоялась, а эти люди постарели, они лишились хватки, и она уже, кроме того, они создали массу проблем в результате внешней политики, они слишком много на себя взяли, они влипли в какие-то ситуации, разрулить они их не могут. Они слишком много на себя взяли, создали проблемы стране, поэтому решить их не могут. Поэтому вот это происходит. Но это не значит, что это делает какая-то вот внешняя сила. Я не вижу никакой внешней силы. Я, безусловно, уверен на 100%, что среди них много завербованных агентов. И даже, скорее всего, много именно англичанами завербованными. Ну, это традиционно. Но думаю, что не меньше завербованных англичанами. Но думать, что какие-то агенты в какой-то стране могут как-то кардинально изменить ситуацию, ну, такого не было никогда. Да. Вот эти жерандисты, которых мы упоминали. Вот они работали на англичан, там, ну, какая-то часть из них. Их быстренько поймали, арестовали, велели паспорт показать, херак, и все, головы нету, и монета не помогла. Да, то есть это все, ну, как бы теоретически могут строить какие-то заговоры, но чтобы где-то захватили власть в стране агенты, такого не было ни разу нигде. Якобинцы не были агентами ничьими, да. Нет, там, допустим, вот организатор победы, Великой Французской революции, Лазарь Карно такой, он оказался агентом, но он организовал победу. То есть, понимаете, если бы, допустим, там, не знаю, какой-нибудь Тимошенко или кто там еще оказался, вдруг неожиданно сейчас нашли документы, что он агент англичан, ну и что? Победа, мы же победили, то есть он ничего не смог навредить, ну, в смысле, или там еще какой-нибудь, да? То есть вот это... конспирология, которая сейчас, это проявление кризиса. Почему сейчас конспирология популярна? Две причины. Первое – это проявление кризиса научного мышления. Люди, ну, растет мракобесие, растет антинаучные всякие знания. Это объективная причина. А субъективная причина, что в связи с ростом вот этого шестого технологического уклада, который мы сейчас изучаем, да, развивается информированность людей. И информированность, и дезинформированность. И поэтому в этих условиях, да, вот эта конспирология, она расцветает как никогда. И потому что мы узнаем все новые и новые реальные факты, которые раньше... Я, например, говорю сейчас всем, что я не удивлюсь, если есть рептилоиды. Потому что они же тоже какие-то, я просто не знаю, какие доказательства приводят, там какие-то фотографии, я знаю, вот посмотрите глаза, то все, просто мне это неинтересно, я не удивлюсь. Но говорить о том, что вот как-то принципиально вот совершенно на 100% все изменилось, пока нельзя.

0: Может быть, вот к середине века, когда вот этот шестой технологический уклад станет господствующим, может быть, что-то изменится. Но как изменится, мы не знаем. Мы не знаем, как изменится человечество и производительные силы, производительные отношения в связи с искусственным интеллектом. Никто не знает. Одни говорят так, другие так. Третьи говорят, Айзека Азимова почитайте. Четвертый там Лема почитайте. Ну, бог его знает. То одно изобретут, то другое. Кто мог подумать, что вот в книжном бизнесе появится Озон и Вайлдберрис, да? И, ну, я не скажу, что полностью все изменилось, но изменилось.
1: Ну, лабиринт-то
0: да,
1: сейчас.
0: Да, и я думаю, что вот во всех этих вопросах, да, вот где-то, когда вот этот шестой технологический уклад, там очень много будет и с робототехникой изменений, и с фармакологией, которая вообще нависшая на человечество меч, кладенец, и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас предсказать очень сложно. И сейчас роль личности, мне кажется, становится все меньше.
1: То есть вы думаете, что система... В принципе, всегда победит личность, которая будет там, например, какие-то свои интересы или там
0: которая,
1: реализовывать свой
0: да,
1: потенциал.
0: Которая да? не будет опираться на вот эту контрэлиту, на какое-то мощное движение объективно, которое... Ну вот, допустим, большевики же, они объективно спасли страну. Вот страна рухнула. Все говорят, никто не возьмет власть. Ленин вышел, сказал, есть такая партия, да? А почему другие не вышли? Вот тут была объективная потребность спасти страну. Они оказались в нужное время, в нужное место. А если бы вот его убили, как старшего брата, да? Или он умер там, масса же умирала детей в это время, да? Вот это вообще трудно сказать, что было бы. Потому что, а нет, с другой стороны, вот смотрите. Ведь когда Ленин вылазил, он же был не один, просто других не знают. Вот, например, был там такой Николай Федосеев в Поволжье, примерно его сверстник, там они, год разницы, который до него вот и начал уже вот это учение, он создал эти марксистские кружки. То есть это был потенциально большой человек. Но он оказался, вот, рано очень умер, я уж не помню, какая-то трагедия у него была. И, то есть потенциально все думали, что он даже такая крупнее фигура, чем Ленин. Ну, вот он сошел. Да, были другие какие-то вот создатели вот этих марксистских организаций и так далее. Думали на них, что они казались крупнее Ленина тоже. Кто-то женился, кто-то оказался... там психически больной были случаи, кто-то покончил с собой, кто-то не выдержал, да, ну, то есть, и вот он один дошел, и в дамке, да.
1: Но, исходя из ваших слов, я услышал, что система сильнее, чем личность. Личность влияет, но все-таки система сильнее.
0: Без системы, да, личность, одна личность, вопреки вот, объективным обстоятельствам, развитию вот, технологий, развитию производительных отношений, развитию производительных... она не может противостоять. То есть еще в детстве какой-то фильм был, «Колонна», что ли, как римские аристократы захватили власть, заговор устроили, хотели реанимировать Римскую империю, но все, да, все варвары, все их затопило просто. Они проиграли, потому что история была объективно против них. То есть вот эти законы железные... А Маркс и Энгельс ведь их не выдумали. Они просто, рассматривая исторический проект, выяснили эти закономерности и сказали, да, вот все, вы обречены. Это вот меня еще поразило в детстве, какой-то был, я уже не помню, у братьев Стругацких, когда там один какой-то упал куда-то в лес, и там, значит, были прогрессивное племя, и было такое вымирающее, слабое. И вот эти прогрессивные, по-моему, чуть не убили его, а вот эти слабые его выходили. И, ну, понимаете, но это ну, громко, может быть, сказано, но это была такая провокация против марксизма-ленинизма со стороны братьев Стругацких с фигой в кармане. Они как бы высмеяли исторический материализм, высмеяли то, что побеждает сильнейший, более приспособленный и так далее. Но в жизни-то так не бывает. И, нет, в жизни как раз это могло быть, да, но это не есть история чего-то, это есть просто индивидуальный случай. А они подразумевали, что не всегда вот более прогрессивное, более сильное, более выносливое, не всегда оно вот как бы прогресс. И я думаю, что сейчас вот задача в том, чтобы... Вот основная задача человечества в том, чтобы благодаря вот этим технологиям современным шестого техноуклада, чтобы отобрать власть у узкой кучки людей, которые, ну, совершенно могут быть невменяемы. Мы же видим вот этого Трампа, да, и сколько дел человек натворил. И чтобы люди сами решали судьбу.
1: Через референдумы, через новые технологии, да?
0: Да, через новые технологии, да. И начать надо с партий, чтобы в партиях не верхушка рулила, а чтобы все члены партии решали те или иные вопросы.
1: Опять же референдумы, да?
0: Ну, типа референдумов. Ну, это же с помощью технологий.
1: Ну, конечно, да. Технология позволяет референдумы каждые два часа проводить.
0: Да, да. Я думаю, это важно. Другой вопрос, что технологически мы приблизились к этому, и это реально можно сейчас сделать, но мы же деградируем, люди. Вот в результате потери Советского Союза люди деградируют. Это тоже очевидно.
1: Вы думаете, мы потеряем эти технологии, да?
0: Нет, я не знаю, технологии мы потеряем или нет, но то, что вот масса людей, ну, на Европе это особенно видно, вот эти беженцы, они, значит, работать не хотят, наркоманы, преступники, женщинам пристают и так далее. И они идут и голосуют, и пропихивают своих кандидатов, которые им, так сказать, подпевают, обещают им крышу и так далее. Ну, это же не прогресс никакой. Я не хочу сказать, что все мигранты такие. Конечно, нет. Но, извините, кто был на Западе, тот видел их в огромном количестве. И не видел вот этих хороших, которые профессора, доктора, ученые, полезные там. Да, я уверен, что они есть, но мы их там не видели. Мы видели вот этих. И я думаю, что вот этот процесс, связанный с тем, что в капиталистическом мире происходит деградация людей. Вы посмотрите, вот Америку показывают, целые районы эти, наркоманы, какой-то ужас, халявщики. Вот я тут недавно смотрел, как можно жить, вообще нигде не работая, потому что там огромное количество фондов, господдержки. И вот он приехал откуда-то с Кубы, у него огромная семья, никто не работает. Что-то жрут, где-то ходят все время то сюда, здесь возьмут, здесь возьмут, здесь возьмут. Не то, что причем они где-то у магазина в помоях роются. Нет, они идут, вполне хорошие продукты им дают, то все. Да, конечно, они недовольны, то, что у них нет денег, да, но они вполне себе живут. И этим людям, они тоже должны иметь такое же право голоса, как и те, кто пашет, те, кто образованный, те, кто... Вот большой вопрос. И, конечно, мы за то, что все люди равны, всеобщее избирательное право, свобода, равенство и братство. Ну, как-то надо решать эту
1: без
0: проблему.
1: Без рейтинга нельзя обойтись?
0: Я думаю, что что-то надо будет тут придумывать. Просто нельзя допустить, чтобы хорошее дело превратить в нехорошее. А тут очень легко. Когда будет голосование... Ну, как в царской России. Когда там от дворян, помещиков там, от там, 10 один, а тысячи рабочих тоже один. Но это тоже ни в какие ворота. Да? А они могут сказать, а мы же грамотные, мы Чайковского любим и ценим, ну, не за это, а за музыку. А эти работяги темные, они вот неграмотные. Да? Ну, извините. То есть вот этого надо избежать. А как избежать? Это очень сложный вопрос. И почему сложный? Вот потому что, несмотря на то, что везде социологи, социолог на социологии и социологом погоняет, общество мы не знаем. Вот из кого состоит российское общество? Да никто не знает. Я специально искал в социологических журналах вот реальные цифры. Сколько этих, сколько тех. Да? Ну, я вот, правда, ну, это было уже давно, лет 10 назад, нашел по сельскому хозяйству. Ну, сейчас же все изменилось. Сейчас понятно, что агрокомплексы полностью изменили социальный расклад на селе. Вот эти какие-то мужички, которые там выступают, какие-то председатели колхозов, говоруны, значит, такие простецы и прочее, да, они этого не говорят. Они просто сыпят какими-то шутками, прибаутками, какими-то интересными фактиками. А вот глобальной социологии мы не знаем. То есть это удивительно, но вот когда Андропов говорил, что мы не знаем общество, которое... Ну, как раз мы гораздо лучше знали, сколько рабочих, сколько тех, сколько этих, а сейчас... Тогда же были цифры, сколько наркоманов в Советском Союзе. Это все было в МВД, там, где положено. Сейчас мы ничего не знаем. Разве кто-то поверит, допустим, если мы берем проституцию, и у МВД столько-то, там, миллионы, у этих там 800 тысяч. Слушайте, слишком большой разброд. А сколько же их, в конце концов? Да, очевидно, что есть проститутки, которые только этим занимаются, есть подрабатывающие, да, есть вообще не пойми кто. И вот... для начала нам надо хотя бы надо понять, в какой стране мы живем. Мы не знаем.
1: Александр Иванович, вы... Это уже последний вопрос на сегодня. Вы не жалеете, что личность уходит из истории? Что все больше и больше система начинает управлять? Ведь фактор неожиданности иногда и красок добавляет.
0: Да, конечно, я очень жалею. И тем более, что начинает вот эта система, это какие-то подпольные центры. Я вот, мы уже говорили по поводу Европы. Я вот тут спорил со своим товарищем сегодня буквально. Он говорит, ты это все придумаешь. Я говорю, я придумываю, что бюджеты военные, и это я сказал или президент Сербии, что это бюджеты войны. Я придумал, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Я придумываю, что по всем опросам они боятся, что Россия нападет. Да? Это, хотя всем понятно, ну, даже, допустим, вы не знаете, нападет, нет. Но вы же видите, как мы зависли с этой Украиной. Да? Как мы на вас нападем? И вот это все, конечно, вот говорит о том, что есть вот эти закулисные деятели, ну, вы их системой называете, и причем они очень, я думаю, раньше же все думали, что это один какой-то центр, а теперь видно, что такие закулисные центры есть в регионах. Ну, по крайней мере, в Европе, я вижу, это точно такой есть центр. И они дают... Ну, мы же видим, да, что вот Макрон, Мерц и другие, они непосредственно... Биографии, посмотрите. Они связаны с крупными корпорациями. Да, там, вот с этими любимыми Катасоновым, Ротшильдами, Рокфеллерами и так далее. Они непосредственно там работали. Кстати, как и многие наши министры, практически все, они так или иначе связаны с какими-то олигархическими группами. Не с одним олигархом, а с группами. Вот и здесь как раз и вопрос, где, какие решения эти люди могут принять, кто там победит. Ведь это все устроено по типу тайных обществ. Это все не только не делает, не приближает человечество к прогрессу, а мы, наоборот, от прогресса уходим. Вот что страшно. То есть человечество уходит от прогресса. А прогресс для меня – это свобода, равенство и братство. Это когда люди сами определяют свою судьбу. Не какие-то закулисные деятели. Ладно, вот наши там, допустим, Кириенко и так далее. Это не закулисные деятели. Они просто действуют за кулисами, да? Но мы их все видим и знаем. А этих мы даже не знаем. Может быть, их и знаем. Их, может быть, найти можно в Википедии и так далее. Но мы не знаем, что это именно они. Они где-то там в Швейцарии, скорее всего, встречаются. Все думают, что у них там похороны или свадьба. А они на самом деле что-то там решают. И вот я еще раз говорю, и в Америке такое есть, да? И раньше я думал, честно говоря, что это... Ну, я не думал, просто говорили, что это среди демократов и так далее. А сейчас я вижу, что это, скорее всего, среди республиканцев. А может быть, среди части тех и части этих. И мы видим, что сейчас рассыпается все. Вот что плохо. То есть, если Рейган консолидировал республиканцев, то Трамп их рассыпает. И что дальше будет? Везде основная масса избирателей деградирует интеллектуально, морально, в человеческом плане.
1: Я надеюсь, что те, которые вас смотрят, как раз у них сейчас процесс в обратную сторону.
0: Мы надеемся на две вещи. Во-первых, мы надеемся на Китайскую Народную Республику, что они будут в нужном направлении развиваться и будут людям показывать пример того, что не надо делать. А второе, мы будем надеяться на все-таки, что ученые, вот эти все кибернетики, особенно молодежь, они как-то организуются, и действительно то, вот о чем мы проводим мероприятие, значит, какой-то вот какой-то коммунизм, не знаю, киберсоциализм они сделают и смогут вытеснить вот этих олигархов, вот эти закулисные
1: центры. Знаете, будет движение туда, а в конечном итоге все равно приведет к киберфашизму, потому что так устроено человечество.
0: Нет, сейчас такое впечатление, да, что идет движение к киберфашизму. Я говорю, да, это, ну, если провести голосование, то 99 человек из 100 скажут, что мы скорее движемся к киберфашизму. Но ничего не предопределено. Все зависит от нас. Есть китайцы, есть сторонники киберкоммунизма в Америке. Вот сейчас опять Нью-Джерси победила левая кандидатка. Это не просто демократы, это левое крыло. И я думаю, что даже в Америке... И еще история, чем интересна, что приносит сюрпризы. Ну, кто мог подумать, что палестинцы и иранцы нанесут такой колоссальный удар по вот этому с Трампом связанному, с Трампом и Нетаньяху движу. Да? Кто бы мог подумать? Но они сумели переломить общественное мнение. И вот это и есть история. Вот у нас истории нет. У нас, ну, это там ЧВК, это не считается, там танк застрял в цирке. А вот реальная история у нас еще не началась. Но она может начаться в любой момент. И это, я думаю, самое интересное в истории. Потому
1: обычно
0: что,
1: вот да, это самое интересное, оно очень кровавое.
0: Очень кровавое и приносит людям массу проблем. Поэтому и говорят, что нет, хуже жить в эпоху перемен. Мы уже это пережили в 90-е годы. Но это же создал не народ, это создала вот эта элита, которая в середине 90-х годов пришла.
1: Александр Иванович, вам большое спасибо. Я думаю, мы продолжим этот разговор, да, потому что в нем, мне кажется, бесконечность.
0: Да, да.
1: Друзья, вам большое спасибо, что смотрели. До свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Друзья, приветствую вас на очередном выпуске программы «Казус Евстафьева». Ну, конечно, тема сегодняшнего моего комментария – это, конечно же, визит короля Карла III, которого я по привычке называю принцем Чарльзом, в Соединенные Штаты Америки. Этот визит оброс совершенно диспропорциональным количеством конспирологии. Действительно, некоторые вещи, которые происходили в ходе этого визита, с точки зрения здравого смысла, дипломатии, этики, объяснить невозможно. Действительно, состоялся крайне странный разговор между королем и президентом Соединенных Штатов, который расшифровали американские журналисты по губам, и из которого следует, что принц Чарльз, он же король Карл, не хочет обсуждать некоторые вещи публично, а Дональд Трамп стремится показать, что он хочет обсуждать эти вещи публично, связанные с войной, с Владимиром Владимировичем Путиным, с Россией и так далее. И всячески выталкивает короля на этот разговор. Это настолько странный заступ за все нормы дипломатической этики. Его нельзя описать, его нельзя объяснить терминами просто, ну, как бы это сказать, простоты в поведении Дональда Трампа. Вот все остальное вполне можно. Как Трамп бросил короля при обходе почетного караула, как его поставили не на то место. Это все можно объяснить просто, ну, особенностями современной американской политики и протокола. А вот этот разговор нет. И я хотел бы вам сказать, а давайте без конспирологии. Для конспирологии есть специально обученные люди. Давайте разберем вот всю эту ситуацию, эти мизансцены, которые мы видели, а мы видели несколько мизансцен, с точки зрения обычного политического анализа. Но ясно же, что приехал не просто король, такой формальный монарх, глава конституционной монархии, а приехал единственный человек, который олицетворяет сейчас британскую публичную политику. А больше нет никого. Ну, не Кира Стармера же посылать, которому до отставки остались, ну, считанные дни, муниципальные выборы. Там будет катастрофический проигрыш лейбористской партии, поэтому этот человек вообще никого не представляет. А принц Чарльз, он же король Карл, представляет. Он представляет британскую политическую аристократию. О чем мог быть разговор у Дональда Трампа с послом британской, а в общем и европейской, если разобраться, политической аристократии? А, видимо, о том, о чем уже точно не принц Чарльз, а король Карл сказал в достаточно редком, по, опять же, американским меркам, по меркам американской публичной политики, выступлении короля Великобритании в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Но надо сказать, что это выступление было крайне лояльным, крайне дипломатичным и вообще выдержано в классическом британском стиле, что нельзя сказать о некоторых комментариях. Вот здесь уже все-таки, наверное, принца Чарльза по поводу истории американо-британских отношений. Конечно, это было очень деликатно со стороны британского монарха напомнить о том, как в 1813-14 годах часть территории Соединенных Штатов Америки уже после провозглашения независимости находилась под британской оккупацией. Британцы заодно, на всякий случай, видимо, из чисто чувства некой эстетической неудовлетворенности тем, что они увидели, сожгли Вашингтон. Это, конечно, было очень деликатно. А вот выступление в Конгрессе, оно, в общем, было посвящено одной теме. И это тема Украина. Вот это и есть главный вопрос ради которого в Соединенные Штаты приехал человек, который терпеть не может Дональда Трампа, считая его деревенщиной. Правда, надо сказать, что их чувства взаимны. Дональд Трамп тоже не может терпеть чопорного короля Карла III. И вот это вот очень важно. Почему Украина становится ключевым элементом во взаимодействии внутри евроатлантического сообщества, которое, как мы считали, оно находится в кризисе. Оно действительно находится в кризисе. Мы действительно видим уже Америку отдельно, Европу отдельно, причем в Европе мы четко совершенно наблюдаем средиземноморский вектор и украинский вектор. Но есть нюанс, вернее, два. И в средиземноморском векторе, и в украинском условно векторе европейской политики мы видим Британию и четкие британские интересы. Средиземноморский вектор. Я неоднократно говорил, что цель в пределе для Великобритании по Средиземному морю – это восстановление британского условного мандата над Восточным Средиземноморьем, включая Большую Палестину и Большой Левант на Украине по украинскому направлению. Так тоже цель вполне понятная. Это сделать Великобританию, вернее, окончательно закрепить за глобальным Лондоном статус ключевой силы, которая определяет политический характер украинского псевдогосударства, процессов вокруг Украины и политический характер переформатирования Восточной Европы. Это три разных вопроса. Вернее, это три матрешечных вопроса. И везде присутствует британский интерес. Может ли Великобритания решить оба этих вопроса в свою пользу, и средиземноморский, и украинский, без Соединенных Штатов? Едва ли. Британия не является значимой политической силой. В экономике Британии очевиден совершенно глубочайший экономический кризис, глубочайший, к слову говоря, энергетический кризис. Поэтому нужен Вашингтон. Более того, нужен Вашингтон, Соединенные Штаты Америки внутри НАТО. Здесь есть одна очень важная особенность. Что такое Великобритания? Да, конечно, Великобритания имеет очень глубокие и негативные чувства по отношению к Соединенным Штатам Америки. В какие мемуары ни упрись, все считают, что Америка Великобританию как своего партнера предала. В какие мемуары ни упрись, все вспоминают 1956 год Суэц. Ну, все. Но при этом все говорят о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Великобританией. Об этом говорит и король Карл. И говорит он, я думаю, что достаточно искренне. И вот здесь второй нюанс. Соединенные Штаты могут действовать автономно от НАТО, а Великобритания может быть великой державой, только если она младший партнер Соединенных Штатов. И здесь вопрос. Она должна быть главным партнером Соединенных Штатов. И именно через это она реализует свой потенциал по всему миру. И особенно на Украине. Ведь фактически что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, как постепенно за несколько лет, меньше чем, ну, наверное, за 10 лет, Великобритания через механизмы мягкой силы. Вот американцы кичатся тем, что они умеют использовать эти механизмы, они их изобрели. Британцы-то оказались эффективнее. Без каких-либо военных крайностей, без военных переворотов, без убийства диктаторов, чем очень грешили американцы, ну, прямо во Вьетнаме. Они взяли и подмяли под себя проект и проект Украины как таковой, и проект Зеленский. Но удержать этот проект они могут только в одном условии, при одном условии. Они будут младшими, вторыми, главными, как угодно, выбирайте это эпитет, партнерами США. Но для этого США должны быть партнеры. А США в Персидском заливе показали, что никаких партнеров у них нет. У них есть либо сателлиты, либо даже, я не знаю, как это назвать, прокси. И в этом смысле, конечно, перед визитом короля Карла в Соединенные Штаты было очень много вопросов, а насколько...
2: Вообще хак — это рубить, ну, перерубить, сломать. Вот это не... То есть изначально вот таких вот изощренных многоуровневых атак, что там сначала провести разведку, внедриться, расшириться, закрепиться, там установить долгосрочное там скрытое наблюдение, подготовить атаку, атаковать. Такого тогда близко не было. То есть сейчас подошел, рубанул, все сразу получил. Ну и много лет, там даже лет... Через 20 после того, как это перестало быть правдой, мы это в фильмах смотрели, когда запускают хакера, он так брить по клавишам, раз, и что-то сломал. Кстати, самое интересное, вот сам вот этот вот эпизод, может быть, и правда. Подошел, нажал, и что-то сломалось, но перед этим не показывают пару месяцев подготовки.
3: Ну, это скучно.
2: Ну да. Ну и складывается впечатление, что вот хакер не ломает просто потому, что он сегодня занят. А так, вот, а так бы он вас давно тоже сломал. Вот, то есть эти миры жили отдельно. При этом, напомню, в 87-м году появился первый такой реально злобный троян, он назывался Брейн, там Брейн чего-то. Вот его написали два парня-пакистанца. Кстати, я потом посмотрел, фирма до сих пор существует, называется по имени этого трояна. Сейчас это телекоммуникационная компания. Вот, но когда-то там был флёр, что это вот умные ребята. Сейчас, кстати, этой фирмой заправляет женщина, там, фирма пакистанцев.
3: И занимается, наверное, кибербезопасностью.
2: Нет, телекоммуникационной связью занимается. Нет, начинали они именно как, ну, сначала как хакеры, потом как кибербезопасность. Тогда, кстати, вот на этом первом трояне взлетел Макафи, вот, 87-й год. В 90-м подтянулись наши, Касперский. Тогда он, это была еще группа компании Ками. Вот, а вот с 97-го уже лаборатория Касперского стала большой. И тогда миры начали смыкаться, что хакеры — это еще те, кто пишет трояны. То есть вообще-то злонамеренно программное обеспечение, которое нам что-то ломает, вредит, свинячит. Вот, но вот этот манифест, он был не один. Вот, причем он не... слышится «зе ментор», а он «зе ментер». Это одно слово, и оно плохое. Он не ментор. Вот, потом был культ мертвой коровы, группа.
3: Да,
2: вот,
3: да,
2: у них
3: да.
2: тоже был манифест, там, что имя нам «Легион», там мы... Это самое... Типа, имя твое неизвестно, подвиг свой.
3: В общем, бессмертен, да.
2: Да-да-да, в общем, их там, нас много, и всех не переловишь. И вышла книжка в 90-е, называлась «Этика хакера». Вот, что это вот действительно романтики. Вот, и первый термин даркнета, это был интернет для своих, куда просто чужой народ не мог попасть, просто потому что адресов не знал. Что были адреса там любителей альтернативной музыки, любителей альтернативной там политики или взглядов, вот, каких-нибудь...
3: Альтернативной порнографии там пока не было вначале?
2: Нет, она сразу появилась, она была не альтернативной, это был...
3: Понятно.
2: Как только появились первые принтеры, на которых там можно было нарисовать Джоконду. Вот, уверяю вас, стали печатать не только Джоконду.

0: грешен человек, хоть он хакер, хоть не хакер.
1: Вот, но хакеры это считались такие романтики, и вот эти вот мерки для своих, они тоже считались таким вот, ну, как бы кругом избранных. Вот, то есть был флёр вокруг этого дела. А на рубеже 2000-х выяснилось, когда как раз потащили туда электронную коммерцию, ну, то есть до 91-го хакеров как мошенников не воспринимали, потому что в интернете не было людей, не было коммерции. Там были фрики, которые вот первые, которые пытались сделать там первые. У нас это называлось IRQ, Ирка. Это первая сеть, такая странный мессенджер, не мессенджер, не социальная сеть. Вот, были фидошники, фидонет, но с них много не возьмешь. То есть это были действительно люди, которые, фанатики, которые ночами там что-то соединяли. Мы за ними уже присматривали. Меня
0: профессионально,
1: вот, ну, взглядом. Я был тогда еще даже капитаном КГБ, у меня уже была персоналка с интернетом. То есть интернет еще только зарождался. Я сейчас нашел у себя первый e-mail, присвоенный сотруднику КГБ, первый e-mail адрес. Вот, ну, тогда, правда, те, кто его присваивал, были не очень в курсе, кому его выдали. Значит, то есть уже была романтика, но уже как-то службы за этим присматривали. Но когда начался вот второй интернет, в 91-м появился первый сайт, потом выяснилось, что сайты — это вообще-то визитки компаний, а вообще-то
0: да
1: компании...
0: Вообще про деньги. Вообще,
1: ну, сначала это были просто как бы поле для визиток. Ну, сайт это там 5 страниц, вот мы, вот как к нам добраться, вот наша история успеха, вот там сегодняшняя скидочка. Ну, и, собственно, их даже не ломали, и даже рекламы не было. С 91 по 93 в интернете не было рекламы, даже баннеров.
0: Это невозможно себе представить.
1: Вот сейчас, да. Ну, а мы это не застали. Домен.ру возник в 94-м. Вот. Ну и, кстати, первый, по-моему, зарегистрированный адрес в доменной зоне .ru, он принадлежал фирме там World by Net, ну там Russia by Net, там USA by Net, вот, которая, это был как бы фирма, которая делала такие путеводители, что, оказывается, визитка может быть не только у компании, но и у страны, что вот, что посмотреть в России, куда поехать, как, вот, это был, ну, если не ошибаюсь, это был первый сайт, вот, компании World by Net. Вот, потом выяснилось, что раз уж мы уже в интернете, а что бы там платежи не проводить, появились платежные системы, а что бы там счетами не управлять, появились удаленные бизнес, появилась электронная коммерция, и хакеры как-то увидели
0: новые возможности.
1: Увидели, да, конкретные возможности, большие, причем первые... тоже первые примеры сейчас воспринимаются все равно как такие маленькие романтики-одиночки. Там, ну, утащил 20 тысяч карт, стащил там 10 тысяч долларов.
0: Исключительно из любопытства, там, да?
1: Да, что-то из любопытства, что-то уже было за деньги, но какие-то по нынешним меркам совершенно смешные деньги. Вот, меня потом судьба сводила с хакерами уже более высокого уровня, даже с парнем по имени Макс Якубец, вот, который на тот момент уже стоил, там, по-моему, 5 миллионов долларов, его голова стоила у американцев. Но... И вот не парило, он ездил по Москве на Ламборджини, с номером вор.
0: Вот. В общем, очень скрытно.
1: Да. В общем, как-то не очень беспокоился. И вот этот флёр пропал. Ну, у нас появились 272-я, 273-я статьи УК РФ. Вот у американцев появилось там правоприменение после 2001 года, когда там начали рушиться небоскрёбы, появился этот самый, как он, акт чего-то. В общем, акт, который там предписывает... предписывает в киберпространстве тоже, значит, по-жесткому наказывать. Но вот начало 2000-х как-то все друг на друга, оно выпало из общей истории, все друг на друга смотрели, так, занимаясь своими делами. Почему? Схлопывался второй интернет, был так называемый Big Bubble, да, пузырь большого, ну, лопнул пузырь большого интернета. То есть все, что можно было из электронной коммерции выжить, выжили, и выяснилось, что объем рынка расти особо не может. Вот. Нет, ну, вернее, может, но как-то так, как обычно бывает, фирмы, которые затевали следующий пузырь, занимались оптоволокном. Оно нужно. Вот, что мир должен покрыться сетью этих оптоволоконных каналов. Он покрылся таки. Но вот те, кто это, те, кто начинал, вот, умудрились разориться. Ну, потому что они денег набрали, а их обещания сбываться начали уже. Позже, уже на их костях силами. Ну, это вообще, наверное, проблема первых, что второй может на костях первого построить успешный бизнес, потому что ему не надо тратиться на ниры, он уже видит, что работает, что не работает, он уже может стащить готовые изделия и там его творчески переосмыслить. Вот. Ну, как бы то ни было, с 2000 по 2003 все занимались как-то своими делами, пытаясь разобраться с этим кризисом интернета. Вот. Ну, а в 2003-м и тогда вышел уже общий манифест про интернет 2.0, хотя я бы его назвал 3.0, потому что первый был просто для спецслужб, для передачи файлов, второй был вот с сайтами. Ну, вот сейчас фактически третий. А вот это интернет пользовательского контента, в который там мы сами все выкладываем. И туда хлынул народ. Вот хакеры так тоже обалдели от обилия возможностей. Вот начали чем-то заниматься. И это перешло в разряд бытовухи. То есть хакер — это мошенник. Вот с 2000 по 2006 — это мошенник. Это тот, кто там пытается разводить кого-то. Но как-то хакеры старались выше какой-то планки не прыгать. Потому что одно дело ты...
0: Не борзеть уж прям совсем.
1: Вот, да? Одно дело ты разводишь частных людей, там еще поди накопи дел, чтобы тебе предъявить в особо крупных. Там каждое дело маленькое, совсем другое. Если ты ломаешь крупный банк, там уже дело принципа. Там уже вмешиваются службы стран. Ситуация изменилась в 2006 году. Какие-то странные ребята начали делать какие-то странные, очень масштабные атаки. Вот. Их стали расследовать, и выяснилось, что следы ведут в Китай. И даже фирма Мандрант, которая, значит, этим очень увлекается, она написала целый трактат, что вот с 2006 по 2010 мы считаем, что это формирование китайских, этих самых, китайской кибервойск. Ну, на самом деле, официально они родились в 2009, эти им приписывают 2006, там немножко не сходится, потому что здания, в котором их в итоге накрыли, тогда, кстати, вообще не парились, то есть китайцы работали из конкретного здания в Шанхае, приходили...
0: Вывеска висела у них, мы здесь.
1: Потом нашли по вывеске, что это воинская часть, там номер такой-то. Вот. То есть это было конкретное здание на карте. Вот, они приходили, когда у них было 8 утра там в Шанхае, они уходили, когда в Шанхае было 8 вечера, то есть работали по часам. У них были открытые IP-адреса, в общем, тогда все было. Вот, единственное, год не сходится, здание построили в конце 2007-го. Вот, а атаки приписывают с 2006-го. Ну, видимо, они там из каких-то подъездов атаковали до этого. Вот, и официально они родились в 2009-м. И вместе с ними, ну, вернее, так получилось, в 2006-м по какой-то частной причине один из офицеров военно-воздушных сил США употребил термин Advanced Persistent Threat, APT, продвинутая угроза. Вот, что мы зафиксировали некоторые виды атак, которые явно готовятся. Это делает группа, и ее нельзя воспринимать как отдельный акт. Что вот напали, а мы их расследовали и нашли. Вот, что это подготовка, потом внедрение, потом расширение, разведка, там, потом это самое, эскалация полномочий, потом там долгосрочная организация удаленного захода. Там, ну, троян не сразу затаскиваются, сначала сами внедряются там. Ползают, а потом уже ставят какую-нибудь программу с бэкдором, чтобы дальше заходить как себе домой. Ну, то есть, что появились группы, которые вот работают вот так вот.
0: Системно.
1: Вот системно. Так, да. И вот этот вот термин, то есть, его изначально просто в ВВС предложили, и он прижился. И сначала его подхватили спецы по безопасности, а потом его подхватило ФБР. APT. Ну, и, соответственно, у них появились номера. APT-01 — это вот эти вот ребята из Шанхая. И до сих пор они вот номер один. Параллель где-то в своем мире жили русские хакеры, просто потому, что они первыми начали атаковать банки. Потому что...
0: Самые меркантильные, что ли?
1: Нет,
0: просто... У русских же другая репутация всегда.
1: Нет. Просто американский хакер может атаковать соседа и спереть у него деньги. Для россиянина, что атаковать американца, что атаковать американский банк, примерно одно и то же, но с банка можно больше получить. Вот, появилось несколько примеров, где действительно речь шла про деньги. Потом появилось несколько примеров, где дело было не в деньгах, а кто-то атаковал просто там за интерес или в интересах какой-то страны, просто пробовал на зубок, причем такие серьезные вещи, как бы сейчас сказали КИИ, критическую инфраструктуру, то есть транспортные компании, энергетические компании, финансовые, вот, и успешно. И при этом уже тогда... публичная часть разделилась на две части. Если что-то сломали, и народ начинает вопить, значит, его сейчас вычислят. Это работал там одиночка.

0: Вот, но она была в статусе отдельной спецслужбы, хотя подчинялась там по стратегически подчинялась там комитету начальников штабов. Вот, ну, то есть координировала свои действия с другими.
1: То есть они прям под военными были,
0: да? Да. Угу. И они, ну, вернее, их первый директор, Ким Александер, он был до этого директором АНБ, Агентства угу. национальной безопасности. То есть это считалось скорее разведывательным. И вот это вот дало, пожалуй, одну из таких настоящих составляющих, она не видна, что это видов вооружений не два, все думают, есть наступательные и оборонительные. На самом деле их три, наступательные, оборонительные и разведывательные. И вот разведывательные никто не видит, но они важнее всего. Вот, и заниматься надо именно этим. Ну, правда, с точки зрения теории войны и теории разведки, с чего начал Ким Александер, он... Ему выделили, там, по-моему, в штате Юта пространство, они построили одно здание, всех туда посадили, которое uh-huh. хорошо ложилось там под одну, под одну пятитонную бомбу. Uh-huh. Вот так, нормально. А вот, ну, потом, правда, так рассредоточились. А, вот, и вот, да, осенью 2010-го появилось самосознание у НАТО, был саммит НАТО, где включили, что там в уставе НАТО дописали, что запятая и в киберпространстве, что вот НАТО занимается... защиты своих участников, в том числе в киберпространстве. В 2011-м подтянулась Россия, ну, вернее, сначала подтянулся Дмитрий Рогозин, сказал, что нам бы надо тоже кибервойска uh-huh. делать. Вот он первый, кто эти слова произнес. Вот. И все начали писать уже конкретные программы, ну, уже конкретные концепции, как именно, ну, а потом по ним нормативку. То есть это стало частью войск. И вот тогда романтика возникла у военных. Они решили, что хакеры — это такие военнослужащие. Их можно взять на работу.
1: Что же тут там... романтичного-то?
0: Ну, как? Они решили, что это существо управляемое.
1: А.
0: А это не так. Это романтика.
1: То есть поезд стой, раз-два.
0: Да. Вот... да. И потянулись. То есть, ну, мы уже тогда знали, нас учили, что если ты едешь... на какую-нибудь хакерскую конференцию, то большая часть тех, кто тебя будет окружать, это не хакеры, а вербовщики из разных ведомств. Вот тоже первая российская конференция ПХД, Positive Hacker Days, она произошла в 2011 году. Вот, и она тоже начиналась с романтики, что это место встречи пиджаков и футболок. Я думаю, знали бы вы, кто в этих пиджаках?
1: Что там под пиджаками,
0: что там под пиджаками, да, тех, кто... Вот, изначально там было 400 человек, но поскольку я из тех, я по глазам видел, что вот эти 200, это, наверное, хакеры или там сочувствующие, а вот эти 200 в пиджаках.
1: Звучит как оксюморон, это как съезд воров, ну, не знаю.
0: Типа...
1: Или там еще каких-то криминальных конференций, криминальных авторитетов.
0: Нет, ну, вот я поддерживаю там дружеские отношения с некоторым народом, в частности, там очень регулярно пересекаюсь с Димой Скляровым из фирмы Elcomsoft, ну, на тот момент. Вот, вообще фирма Elcomsoft прославилась тем, российская, что она делала программы для восстановления забытых паролей. То есть, если вы чей-то пароль забыли, вот, mm-hmm. она вам его восстановит.
1: Понятно.
0: Вот, и ее услугами пользовались там полиция и спецслужбы, ну, наверное, сотни стран. И вот Дмитрий Скляров совершенно серьезно и искренне поехал на конференцию в Лас-Вегас рассказывать, как сломать там одну американскую программу.
1: Американцам рассказывать.
0: Да, ну, конференция-то хакерская.
1: Наверное, большой интерес вызвал его.
0: Нет, вызвал интерес у этой конкретной фирмы, его арестовали там, потом мы ему всем миром деньги собирали. Вот. Но потом все-таки отпустили. Значит, вот, то есть... Изначально была такая взаимная романтика, потом она выветрилась, то есть выяснилось, все поняли, что на хакерских конференциях по большей части это вербовщики. Вот, молодые хакеры, которые решили, хотели на этом заработать и пытались пиариться, увидели, что у самопиара есть два пути, ну, кроме военного, либо к тебе придут, заплатят за первую работу, а после второй скажут, либо мы тебя сейчас посадим, либо там будешь работать на нас и сидеть, остаток жизни проведешь там в полуподвале, и это mm-hmm. будет какой-нибудь криминал. Либо будешь работать на нас, остаток жизни проведешь в полуподвале, но это будет какая-нибудь спецура.
1: И в погонах, да?
0: Да.
1: И будет вот. У тебя в столе лежать в ящике погоны, да?
0: Нет, военные пытались сделать, чтобы они приезжали на работу, ходили в погонах. Кончилось плохо. Хакер — существо неуправляемое. Вот, а в армии все хорошо, кроме...

0: одного. Ты не воюешь за там, интересы народа или там, какой-нибудь подвиг совершаешь. Ты выполняешь приказ руководителя и к руководителю,
1: приказы
0: и
1: не
0: к его приказу.
1: Да.
0: Но у тебя есть личное отношение. Там, как это? Как в старом анекдоте. А что, говорит, отвечает рабочий? А рабочий ему объясняет, что он уже вступил в интимные отношения с мастером, с заготовкой, со всем заводом. Вот, вот хакер, каждый с этим сталкивался, что ему ставят, ставят задачу, которую он со своей хакерской колокольни там, не очень готов воспринимать, причем ставит человек, который он тоже не очень готов воспринимать как начальника. Но я тоже с этим сталкивался, потому что... В принципе, американцы там сильно повзрослели, когда вот такого рода структуры перевели в статус госзаказчиков, а не госкорпорации.
1: Угу.
0: То есть их задача поставить задачу и дать тех требования. Не надо мне объяснять, как это делать. Вот, я сам сделаю, ты мне скажи, что сделать. Вот, а оказалось, что у многих структур, ну, есть там правильная двухходовка, сначала научно-исследовательская работа, потом опытно-конструкторская, ну, поскольку научно-исследовательская кончается стопкой бумаги, вот, то эти деньги пилили стопроцентно.
1: Да, мы того, с вами что... об этом
0: да,
1: говорили, да.
0: Да. Вот, mm-hmm. А уж когда делается опытно-конструкторская, там жесткая ТЗ, которую, ну, уже не поменяешь, там это, сам, запас крови не хватит, чтобы в этот процесс. Вот, оно дурацкое, он написал какой-то прапорщик с представлениями там, 5-летней давности. Вот, то есть нужны системы, которые гибко доделываются, ну, все время меняются. Вот у нас там в 16-м управлении КГБ с этим решили, введя понятие так называемого действующего резерва. То есть люди, на, люди у исполнителя на критических должностях получали погоны, и дальше они понимали, что они делают, для чего они делают. Это раз в месяц рассказывали, что, что и как получается. И тогда удавалось вписываться в решение задачи.
1: Хакерство
0: вот,
1: сейчас это все-таки по-прежнему частично индивидуальное творчество или командная работа?
0: А, ну, во-первых, ко всем обращаюсь, обязательно у вас должен быть работающий антивирус на компьютере и на смартфоне. Почему? Потому что дневная норма – это примерно 600 тысяч мамкиных хакеров, которые написали сегодняшний троян. Угу. Сегодня рождается 600 тысяч новых троянов. Но они живут одну атаку, то есть одиночка обречен. Вот его антивирус. На голый компьютер это зайдет. Ну, если вам не повезло, но выпустил в интернет, и угу. троян успел набрести
1: вы
0: на ваш комп,
1: да.
0: вы попали. Вот, но они кончаются сразу. То есть одиночки, ну, там просто очень много тонких действий, сложных действий. Вот. Значит, поэтому образовались следующие меры. Есть вот такие вот одноразовые романтики. В основном это школота, который там что-то начитался, что-то написал, выпустил там. Потом удивляется, что ему сразу и позвонили
1: угу.
0: вот, в двери.
1: Суровый мужчина.
0: Да, да. Троян угу. там не взлетел. Раз. Второе, есть целая когорта так называемых мамкиных хакеров. Ну, слава богу, там, наконец термин появился, потому что мне раньше приходилось долго объяснять.
1: Методологически по... прямо это теперь вообще
0: термин... так? Не, раньше его не было, и было тяжело, потому что у американцев есть слово «хакер», угу. вот, а есть слово «скрипкиди».
1: Ага.
0: То есть вот у скрипкиди не было перевода. Пацаненок со скриптами.
1: Понятно.
0: Который сам не понимает.
1: Ну, то есть, по сути, если вот не прямой перевод, то это как
0: это,
1: раз
0: мамкин
1: хакер.
0: Хакер. Вот сейчас он появился, стало легче. Сразу понятно, о чем речь. Вот. То есть он ткнул один раз в форуме, прочитал, что есть сканеры, которые показывают свежие уязвимости. Вот, и запустил. И он ему показал, что вот этих есть свежая уязвимость. Ну, второй раз, что на нее есть эксплойт, программа, которая сама атакует. Запустил этот эксплойт, он там что-то сломал. Вот, то есть он сам при этом объяснить не может, что он сделал, почему у него получилось. Вот, что делать
1: завтра. То есть это именно вот эти вот любопытствующие, да?
0: Да, но они могут причинить...
1: То есть никаких меркантильных причин, там вообще вот каких-то понятных, внятных целей, хочу вот... Украсть
0: вот,
1: миллион.
0: Нет, вот сами форумы вот этих пацанят, они довольно меркантильные. Угу. Там, как поднять бабла, не поднимая задницу.
1: А,
0: но это тоже романтика в надежде на быстрый и легкий заработок. Угу. Что ничего думать
1: всё
0: не надо.
1: Будет,
0: вот,
1: и ничего
0: всё...
1: мне за это не
0: да,
1: будет.
0: Да-да-да, вот две кнопочки угу. нажмешь и там все, и ты богат. Причем реально есть детишки, даже одно время там в России были, которые умудрялись начитаться и там... сломать, как делали двухходовки, сломали какую-нибудь кому-нибудь кредитную карту, и с нее там оплачивали себе интернет, например. А потом шли папе хвастаться, что папа, молодцы. У нас теперь интернет бесплатный. Вот, ну, а там до какой-то суммы достаточно все-таки данных с оборота карты, угу. вот, чтобы там свои $10 заплатить. Вот, но эта статья-то уже начинает работать настоящая. А, вот, но параллель с этим настоящая хакерская жизнь – это большие организованные группы. Ну, не сильно большие, это может быть 5 человек, там 10 человек. Но...
1: Они стабильные вообще?
0: Иногда
1: есть
0: стабильные.
1: Есть понятие каких-то, не знаю, самая как это, старая группа, которая существует
0: нет,
1: на
0: нет,
1: сегодня?
0: Нет, это было не группа, это было течение. То есть возникло хакерское течение, которое впервые, когда накрыли одну из, ну, была одна из самых крупных групп, сейчас я уже в силу, там, того, что давно это было. Угу. Вот, короче, была одна группа, которая там несколько лет лидировала. Ее все знали. У нее была там даже штаб-квартира где-то там на Багамах. Их всех накрыли. И следующая группа, изначально итальянская, вот, они объявили другой принцип, что их объединяет только название. Ну, название и некоторый манифест. Вот, и каждый может... Ну, группа «Анонимус» они назвались. Угу. Вот, и взяли эту маску, Гая Фокса, да, да, да. из этого «Ви», значит, «Вендетта». Вот. И вот эта маска Гая Фокса и «Анонимус» одно время, ну, она вот... Просто статья про хакер без нее как-то не выходила. А, вот, у них не было структуры и вообще структурности. Это было общее название, общий манифест. То есть любая группа говорила, мы «Анонимусы». Вот, все. А я вот из Химок, у нас Химкинское крыло анонимусов, а я там из Италии, у нас итальянское крыло анонимусов. То есть люди никак не связаны между собой, которых нельзя накрыть просто потому, что накрывать некого.
1: Ну, каждый... Получается, что общего целеполагания какого-то тоже нет, соответственно, какая же это
0: у
1: группа?
0: У анонимусов не было и нет, но выглядело, что это какая-то очень могущественная, огромная
1: общий, не спрут. Знаю, бренд.
0: Да, это было не более...
1: Без головы.
0: Да, но потом он себя довольно как... Легко понять, довольно сильно дискредитировал. Почему? Потому что под таким ярким брендом, тем более у меня даже где-то валяется маска «Анонимус», я даже какие-то там давал эти интервью. А, есть канал «Мультичел», парень до сих пор в этой маске интервьюирует этих самых приглашенных. А, вот, но поскольку под общим брендом появлялся какой-то совершенно сомнительный народ, который тему дискредитировал. Ну и решили, что когда... на себя берет ответственность анонимуса, это пацанята, это неинтересно. То есть у настоящей группы есть имена. И вот в этот момент, вот с 2006-го появился термин APT, потом его подхватили спецы по безопасности, а в районе вот 2009-го его подхватило ФБР, когда появились китайцы. Вот, и у них появилась четкая как бы четкий архив этих групп APT. Их Ну, там цифры немножко разнятся, они хвастаются, что там примерно 20 китайских, но не сходится, потому что там всего порядка 40 групп, то есть групп мирового класса считается около 40. Они опубликованы, у них есть номера, они живут многие по много-много лет. Вот первый номер у китайцев, номер 23, это наш этот самый Фан-Сибе, этот самый прикольный медведь, его молва приписывает главному разведуправлению. Нашему армейскому. Еще одна, по-моему, 26 или 27 группа, самая таинственная. Там ребята, которые прилетают, что-то делают, всегда успешно исчезают, следов не остаются. Каждый раз по-новому. То есть в эту группу записывают. Все остальные группы копятся по подобию, по стилю атаки. Угу. Вот эти копятся, потому что ни на что не похожи, но всегда успешно. Их приписывают нашему СВР. Угу. Вот, молва приписывает. Есть группы, которые уже четко определены. Там есть северокорейская, это Рипер, Жатка. Вот, есть иранская. Если так сильно грубо, то примерно 20 против России. Ну, иногда впрямую, иногда косвенно. Угу. Примерно 20 за. Вот, какое-то количество чисто российских. А у ФБР в открытом расследовании обычно, ну, штук 8 групп, которые уже доведены до участников. Что вот в розыске вот эта группа состоит из вот этих людей, они в международном розыске.
1: Вот. Ну что, да и аресты какие-то происходят?
0: Да, ну там...
1: По итогам этих расследований.
0: Кроме арестов, там они сделали еще более такую веселую хитрушку. Они вывешивают, люди гордо начинают писать, а вот, что вы мне сделаете.
1: Там, бе-бе-бе, да.
0: Бе-бе-бе, да, как Мадуро с балкона. Вот, а потом через год-два они объявляют, что мы всех накрыли, и этот список исчезает. И этот паренек, который там, я сейчас конкретный случай рассказываю, который там бе-бе-бе, вот, уезжают куда-нибудь в Турцию. Вот, отдыхать, ну, все раз.
1: И все уже довольны, да?
0: Да, его там свинчивают, и вот, оказывается, ой, вот, а, когда тебе, что тебе сейчас голову откусит, надо рассказать заранее, потому что второй-то нету, и он уже никому ничего не расскажет, вот, что, когда ему там голову откусывают. То есть они иногда, правда, добиваются и так официально всех арестовывают, иногда вот так вот ловят, то есть объявляют, что всех поймали, список убирают, ну и человек через год, через два расслабляется.
1: А ФБР это прям чемпионы в борьбе?
0: Ну, они просто, это мировые. Не чемпионы, это как бы те, кто делает это явно и публикует результаты. То есть по ним легко смотреть. Ну и потом само ИПТ у них изначально, это правда, была черная папка с номером, там копились бумажные эти документы. Сейчас это такой электронный архив на каждую группу.
1: Да сейчас, наверное, опять бумажные уже, потому что говорят же о возвращении к бумажным носителям после целого ряда мероприятий.
0: Ну, может быть, да. Если там будет из чего бумагу делать, может быть, будут глиняные таблички.
1: Так, Андрей Игоревич, получается, что любая сейчас хакерская группа, это так или иначе ангажирована тем или иным государством, той или иной государственной структурой?
0: Это так.
1: Или как ВЧК, нет, которая заключила какой-то разовый контракт с той или иной государственной структурой?
0: Разовых контрактов со спецслужбами не бывает. На крючок попадаешь.
1: То есть это иллюзия, да?
0: Это иллюзия, что с тобой поработали, сказали спасибо, все, теперь вот.
1: Иди гуляй.
0: Иди, да. Вот. Но это так же, как там, не буду углубляться, но когда какие-нибудь наемники попадают в контрактники, они не понимают, что это в один конец. То, что у тебя в контракте написано, что ты там, допустим, написал на 3 месяца или на 6. Через 6 месяцев тебе скажут, ну, выбирай, либо подпишешь продление, либо идешь вон в ту атаку, где точно в один конец. Вот, то есть хакеры, как правило, но несмотря на то, что это такое, там, с этого поезда не соскочить, сами варианты договоренности бывают разные. Один из вариантов договоренности, что ты остаешься на свободе, ну, дальше Крыму, правда, не поедешь, отдыхать будешь только вот отсюда до сюда. Вот, но зато, если там, на чем мы тебя первый раз подловили, там чужой банк потрошил, ну, ладно, это твое хобби. Вот, мы сюда смотреть не будем. То есть, хочешь на этом зарабатывать, это твое. Ну, вот у нас есть свои задачи, они наши. Ну, я так сильно-сильно утрирую, но суть примерно такая. То есть штат никто не берет, там другими делами заниматься не запрещает, но ограничения прав и свобод, разумеется, сразу возникают. Причем изначально это было вообще довольно забавно. У меня как минимум дважды был случай, когда я разговаривал с ребятами, с хакерами. Вот, они говорили, ой, изначально у нас была такая романтика, вот мы сидели на большой татарке. На большой татарке, я говорю, да, вот в такой-то кафешке. А вы откуда знаете? Я говорю, ну, про вас уже знают. Вот, и решали такие-то задачи. Я говорю, о, так это вы. Да, а я говорю, а еще была вот такая. Это тоже мы. Вот, я сижу, думаю, знали бы, кто вам эту задачу ставил. Я их в лицо не видел, но я знал, где они, кто они. Ну, им задачи поступали. Вот, то есть, ну, какое-то взаимодействие есть, но это не... Сейчас нет такого, что правая книжка лежала или там погоны были. Вернее, есть люди, которые в погонах, и они приходят на работу, но у них там достаточно четко очерченный круг задач. Они себя уже понимают, что они военные. И их учили этому. Вот, ну и есть несколько учебных заведений, из которых там берут выпускников, потому что они их правильно учат тому, чему надо. Вот, они потом туда пойдут.
1: Какое будущее у этого феномена вообще? Как вы думаете?
0: Ну, сейчас очень много разговоров про продукт, который называется CloudCod. Вот это самая фирма Anthropic, который показывает какие-то, ну, по их словам, показывает какие-то феноменальные результаты по поиску так называемых Zero Day, то есть уязвимостей нулевого дня. Вот, и по их, ну, во-первых, те, кто с ним работает, говорят, что он правда крутой. Сами они показали, ну, они объявили, что у них есть новая версия, она еще более крутая, но мы ее никому не дадим и не покажем.
1: Да, да.
0: Что она слишком крутая. А то вы все поломаете.
1: Вот. Весь мир.
0: Весь мир, да. Они при этом сказали, что мы дали там грамотным людям, тебе сказали вау, но никто этих грамотных людей теперь найти не может. Там хоть кто-нибудь подтвердит. Вот. Ну, правда, предъявили они всего две. два взлома реально крутых, но два, а не тысячу. Вот, но готов поверить, что сейчас вот на современном уровне большую часть работы можно очень сильно автоматизировать. Ну и прошлой осенью прокатилась одна атака китайская, когда хакеры одномоментно сломали 30 порталов, причем однотипной атакой. Вот, ну, слава богу, американских там. Вот, хакеры китайские, и похвастались, что 90% работы сделал искусственный интеллект.
1: То есть вот за этой маской скоро будет вообще только искусственный
0: интеллект? Нет. Надо понимать, искусственный интеллект — это подсказчик, не заменитель.
1: Инструмент.
0: Инструмент. Последние 10% надо делать самому. Ну вот я каждое утро начинаю с того, что там искусственный интеллект ставлю на рога. Ну просто чтобы самому успокоиться, что все еще не все потеряно. Вот из моих любимых фишек там типа... Алиса, расскажи, как готовить свиные крылья. Она мне рассказывает. Вот. А что вкуснее, свиные крылья или бараньи? Она говорит, это там вопрос вкуса. Вот. А детям можно давать? Там нет.
1: Отвлекайтесь, Андрей Игорьевич, как можете.
0: Да-да-да. Или там... Да, почему я это вспомнил? Потому что один из любимых вопросов там... Сколько дней осталось до 9... Сколько вторников осталось до 9 мая? Если вот конкретно... по буквочкам задать вопрос так, она говорит, один. А почему один? Ну, в мае, до 9 мая один вторник, 2 мая. Я говорю, Алиса, сейчас еще не 1 мая, ты уверена? Ой, я ошиблась, сейчас я посчитаю. Вот на это «ой, я ошиблась» кто-то должен рядом сидеть. Ну, или можно эти нейросети попарно скрещивать, чтобы вторая говорила,
1: друг другу, да,
0: ты уверен?
1: Промывали.
0: Да, ты уверен? Нет. Вот тогда можно обойтись без человека. Пока все-таки человек должен дирижировать, контролировать, ставить задачу, очерчивать, там, следить за адекватностью. Вот. Но это 10% осмысленной работы. А, вот. И вот это, вот именно это, может очень сильно ландшафт изменить. Потому что, но правда, с профессиональной точки зрения это его улучшит, потому что эти 10%, которые нужно делать, должны делать реально грамотные люди. То есть самая... тема, сама поляна, опять станет маленькой профессиональной. И, может быть, обрастет какой-нибудь новой романтикой. Потому что сейчас это уже и не мошенники, и не военные. Это толпа мамкиных хакеров, которые там что-то пытаются изобразить. Вот, которые, в общем, саму тему только дискредитируют. Вот, тем более, что те, кто занимается главной задачей, задачей разведки, они остаются невидимками.
1: Ну вот у нас явное сейчас идет противостояние, вот эта вот глобальная гибридная война, явное противостояние двух систем, двух вообще представлений о том, как надо жить. Вот это вот условно западное капиталистическое и незападное, да, в самом широком смысле этого слова. Получается, что ангажированность вот этих вот хакерских групп, она их делает участниками вот этой, то есть помимо, ну, вот этой меркантильной наверняка какой-то составляющей, как у них с, ну, не знаю, там, любовью к родине? Вообще, вот какая-то сейчас... идеологическая заряженность какая-то есть? Или они от вот этой романтики Робин-Гудской вообще сейчас просто вот... Ну, ставьте задачу, мы вам сделаем, нам плевать вообще на что.
0: Ну, я сейчас пожалел, что с нами Айниса нет, потому что я стал... Я хотел сходу сказать, что незападный мир, он очень неоднородный, их много вообще-то. Азия — это вообще много миров разных. А вот, потом сообразил, что я вообще не в курсе про индийских хакеров, они вообще есть, нету. То есть есть четко выраженный китайский. Ну,
1: эта тема уж который раз, что что-то там с Индией, слона там, походу, не приметили.
0: Да, они там что-то затевают, но как-то очень, очень тихо. Наверное, наверное, очень крутые, потому что никто их не видит. Вот. Но есть отдельно китайцы, есть отдельно северокорейцы, есть отдельно южнокорейцы, есть отдельно там какие-то эти самые, ну, пакистанцы, там, само собой. Вот. То есть много разных мерков. И в первые месяцы СВО была очень четкая такая политическая мотивация. То есть очень много ломали без... финансовой составляющей, именно из, причем с разных сторон, и с нашей, и с у противника, вот, и с неких там патриотических соображений, которые каждый по-своему понимал. Вот, потом все-таки атаки стали более скоординированными и большими, а это уже военные операции, там политическая составляющая уже так в стороне. А потом выяснилось, что много атак делают группы, которым явно ставили задачи госорганы, но группы обладают самостоятельностью. Вот. Ну и сразу работают и в профессиональной сфере, и в сфере пиара. То есть еще и публично показывают результаты. Вот, при этом они вынуждены балансировать, то есть они не могут в таких случаях себе позволить там вымогать выкуп. Потому что их задача показать, что они все поломали, и там это была целенаправленная военная атака, и противник не встанет.
1: Ну, все вот, цели как, поражены, да?
0: И все цели поражены. Ну, как было с Аэрофлотом, к счастью, там. И все цели не поразили, Аэрофлот там очень болезненно лег, но потом очень красиво встал после этого за одну неделю. Вот, и вот тогда, если бы это была группировка, которая бы еще была с шифровальщиками и начала вымогать деньги, подозреваю, что пострадавшим было бы гораздо хуже. Вот, а тут, поскольку они должны были изобразить, что они работают по военным целям, и все цели поражены, вот это немного нам сыграло на руку. А, вот, то есть те, кто вымогатели сейчас живут отдельно, их весь мир дружно там ловит, и это даже, наверное, одна из немногих тем, где Интерпол работает, готов с нашими разговаривать. Mm-hmm. Mm-hmm. Друг дружке, страны готовы разные друг другу помогать, потому что вымогатели уже всех так достали. Mm-hmm. Вот. Ну, кстати, в тему могу сказать, что первыми начали платить американцы. Если бы мне платили, тема бы сама и закрылась. Вот им начали платить. А с вымогателями так нельзя. Их от этого становится только больше.
1: Как с террористами.
0: Вот. Так что сейчас это мир, в котором, с одной стороны, большую часть мы не видим, в том числе русских хакеров, которые качество не потеряли. Вот, более того, в русском мире как раз остались и одиночки. Вот, Джокер ДНР, например, много раз упомянутый. Вот. Есть группы, которые пытаются пиариться, ну, пиарить образ, например, группа «Берегиня», которая считается девичьей группой из Украины, которая работает на стороне России. Вот, уже с 15-го года, там, да и до сих пор они там много чего постоянно интересного выкладывают. Вот. Есть большое количество пацанья, но приход искусственного интеллекта и усложнение военных задач и слияние искусственного интеллекта с военным управлением вот сейчас очень сильно рынок видоизменит. То есть останется небольшое число суперпрофессиональных групп, очень там дьявольски хорошо оснащенных.
1: Есть какие-то национальные особенности вот у этих групп, которые, ну, вроде как понятно, что они существуют, в работе или в целях? Или речь идет просто о том, мы их определяем по врагу, с которым они, которому они противостоят?
0: Ну, смотрите, у россиян, точнее, у жителей бывшего СССР, в частности, вот вы упоминали, там первый случай, когда с первые 10 миллионов сняли с банков. Uh-huh. А, по-моему, нет, это был не первый, это был второй случай, там было 20 миллионов. Uh-huh. А, там команду подвела, это самое, подвел наш советский коллективизм.
1: В смысле? А,
0: они сделали классную атаку, сняли 20 миллионов, но физически деньги снимают дроп. Ну, то есть они получили доступ к картам, uh-huh. изготовили так называемый пластик, это копию карт. Вот, и с этими копиями пришли дропы, там их эти партнеры пришли снимать деньги, сняли в нескольких городах. И в духе советского коллективизма начали друг дружкой тут же расплачиваться через WorldPay, PayPal, там, через кошельки. Вот, в суммах, вот, банкомат сломали настолько-то. Вот эта сумма там пошла вот этим вот, отсюда туда. Ну, то есть их накрыли сразу на коллективизме. Вот, ну, есть национальные особенности, что у нас там много времени было, когда хакер это считал. Ну, так же, как я хожу, радуюсь, что у меня есть строчка там персональных санкций. Угу. Вот, хакеры там выходили на балкон, как Мадуро, и типа, пойди меня поймай, я вот тут сижу в Питере, например, или в Москве и не парюсь. Вот. Ну и наши как-то так делали вид, что их не замечают, наши правоохранители, mm-hmm. вот, в таких случаях. Есть хакеры, которые сразу берут на себя ответственность, особенно вот в арабском мире это там, правила игры, mm-hmm. что если кого-то сломали, то это вот мы за Палестину, а мы наоборот за Израиль, а мы вот за нашу, вот, за нашу там... Не знаю.
1: Не советскую родину.
0: Не советскую родину, угу. какой-нибудь ридный Катар. А, вот есть те, которые там работают профессионально тихо, и их вычисляют только по косвенным признакам, что это была вот такая-то группа. А, вот, но так сейчас пойдет череда весенних, летних конференций. Я думаю, что основной темой там будет то, что прямо сейчас весь ландшафт очень сильно изменится из-за того, что оказалось, что хакерство как раз те задачи, где относится к той третьей задаче, которую искусственный интеллект решает хорошо, где надо проследить, что человек что-то там по недосмотру, ну, перебрать миллион вариантов, которые человек по недосмотру пропустил, и найти там.
1: Вам, как вас, как подполковника КГБ в отставке, радуют эти грядущие изменения ландшафта?
0: Я реалист, к ним надо просто, не надо их игнорировать. У меня давно-давно уже нету романтики, я уже много лет знаю, что там под капотом, там нет интеллекта, у искусственного интеллекта. Вот, это просто новый инструмент, который надо воспринимать как инструмент и осваивать. И это, в принципе, вот меня лично, ну, у меня такое мироощущение, меня все радует, потому что все, все это дает шанс заработать. То есть пока там народ, что-то происходит, народ начинает щелкать клювом, паниковать, все, есть возможность заработать. Они паникуют, а кто-то должен работать. Вот. Возникает что-то для умных, о, классно, вспомню, что я когда-то был умный.
1: Понятно. Вот. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос. Как вы думаете, наступит ли какое-то такое время в развитии человечества, когда хакерство навсегда уйдет в прошлое?
0: Ну, хакерство в виде такого Робин Гуда, наверное, уже ушло уже, в прошлое. Да. Вот, ну, произойдет примерно как с конюхами или с фотографами, или с художниками. Ну, в принципе, конюхи не нужны, однако люди, которые ухаживают за лошадьми, остались. Просто это стало некой такой самобытной элитой.
1: Субкультурой вот. Такой, да?
0: Субкультурой, да. Точно так же, ну, художник сейчас по большому счету не нужен, любую фотографию можно превратить.
1: Я надеюсь, наши художники наш этот эфир не посмотрят, потому что...
0: Нет, но хорошие художники нужны, именно хорошие. Их узнаешь. Вот у них есть стиль. Точно так же есть фотохудожники, хотя, казалось бы, каждый день, там, по-моему, по 5 миллиардов фотографий, не каждый день, там, в общем, какое-то немыслимое число фотографий, которые
1: генерируются,
0: да. генерируются в день. Вот, больше, чем в истории человечества было картинок.
1: Ну, как бумажные книги, наверное, да, в принципе. Ну, зачем бумажные книги? Вот тебе вот и дешевле, и удобнее, между в кармане прочим, и так далее. Прочим. А ведь это не... Ну...
0: Вот сейчас, может быть, из-за этой... там, дурацкая реклама в телевизоре. Молодежь потянулась в библиотеке читать книжки.
1: Это же здорово. Вот мне лично
0: это вообще...
1: Ощущение все-таки новой книги в руках.
0: Да, все-таки мне не все потеряно.
1: Ни с чем не спутаешь. Ну что ж, Андрей Игоревич, большое спасибо. Очень интересная была тема. Уверена, что и следующие наши разговоры будут не менее интересными и интригующими.
0: Да, и смотрите, мы умудрились не углубиться в историю Кевина Митника там и прочих.
1: Слушайте, тому, кто... Информации вот в том же ваших интернетах достаточно. Те, кого эта тема интересует, могут в недра исторические погрузиться по самые уши и там и
0: Нет, ну сейчас вот мне чем этот разговор сейчас самому импонирует, я сейчас с удовольствием получал, что эта тема стала темой. Действительно, у него было развитие, там есть круг задач, есть разные направления. То есть это именно...
1: Ну и
0: часть,
1: на вперед
0: часть жизни, это не набор
1: мы посмотрели
0: там, каких-то маргиналов.
1: Немножко.
0: Да, это часть жизни, и каждый так или иначе с хакерами там, сталкивался.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, приходите на канал «Точка сборки», будет интересно. До свидания.
0: До свидания. Берегите свой цифровой профиль.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: На самые разные темы с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Спасибо, что подключились, и с праздником.
4: Здравствуйте, с праздником.
3: Ну что ж, начнем, конечно, не с самых приятных новостей, к сожалению. На территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание после налета БПЛА. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Пишут о том, что пострадавших нет, на месте работают специальные экстренные службы. И в последнее время, конечно же, очень много внимания приковано именно к Туапсе на фоне огромного количества атак, которые украинская сторона производит в этом направлении, плюс... конечно же, экологическая катастрофа. Хочется вот у вас узнать, каким образом мы можем, я не знаю, обеспечить защиту для подобных объектов, да и, в принципе, каким образом этому противостоять, потому что, ну, угроза, конечно, достаточно серьезная.
4: А так, за последнее было не огромное количество, а 21. Ведется строгий учет, ведется подсчет ущерба, в том числе экологического. Здесь надо четко понимать. Во-первых, помимо террористической составляющей, украинские власти допускают серьезные экологические гуманитарные катастрофы в регионах, что идет, что называется, по отдельной статье. И, наконец, президент обратил на это внимание. Последние 3 дня он говорил именно в том числе и об этой составляющей. Здесь крайне важно, конечно, вы спросили, что делать. Крайне важно полное сопряжение всех ветвей власти. Я имею в виду региональную, федеральную. Я напомню, у нас есть такая прослойка в администрации президента. Называется полномочные представители президента в федеральных округах. Вообще вот эта категория чиновников, она именно должна координировать действия силовых ведомств, ведомств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и так далее. В том числе взаимодействие с региональными властями. То есть это не должно быть. И опять выпал снег, да, зимой. В этой связи, конечно же, на мой взгляд, роль полпредов, она немножечко как-то ушла в тень, что неоправданно. Вот мой центр недавно сделал оценку деятельности полпредов, рейтинги специальным по полпредам Российской Федерации, по всей Российской Федерации. И мы, я не буду сейчас его комментировать, он очень интересный. Мы выявили, в принципе, функциональность и эффективность полпредов. В этой связи, конечно же, единственным способом для того, чтобы предупреждать подобного рода вызовы и угрозы, которые формируют, в том числе на внешнем уровне, здесь гражданское общество должно полностью совмещать свои действия с органами власти. И вместо того, чтобы бегать и кричать: «Ой, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает», на самом деле необходимы очень четкие, взвешенные совместные действия, в том числе на внутреннем треке и на внешнем треке.
3: Алексей все Алексеевич, это, а можете вот, пожалуйста...
4: Для этого все есть. И надо их просто начинать применять.
3: А можете объяснить, что это за действия, что они должны в себя включать, что это означает?
4: Ну, во-первых, мы с вами прекрасно знаем, в какой, из каких, что называется, стран идет помощь для того, чтобы технически украинские ВСУ могли осуществлять эти террористические акты. Здесь необходимо не только увещевать и озабоченность высказывать, но и шпили ездить смотреть, я извиняюсь, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот, потому что на данном этапе все красные линии, которые рисовало российское руководство, они оказались перейдены, либо просто их игнорируют. Необходимо переходить к активной фазе действий. Это раз. Второе. Необходимо вести работу с населением, которое должно четко понимать, что ну, паники быть не должно. Хотя, вот, честно говоря, я несколько раз, находясь в южных регионах Российской Федерации, я видел, я ну, был участником, скажем так, событий, связанных с атаками БПЛА. И мне очень понравилось, как реагировало население. Они достаточно четко, спокойно. Надо эвакуироваться, эвакуируются. Не надо эвакуироваться, не эвакуируются, спокойно пьют чай там, занимаются своими делами. И вот эта модель поведения, она должна быть доминирующей в регионах. Очень беспокоит, конечно, информационное пространство, где вот цепсошники украинские, они ну, просто гуляют, они прогуливаются и делают свою черную работу, вводя население в состояние паники. А вы знаете, что на пожаре и при переселении паника – это главный враг.
3: Ну, конечно, но, Алексей Алексеевич, вы как будто бы вот сейчас сразу сказали некоторые такие вещи, которые, ну, очень сильно, скажем, обострят ситуацию, в том числе в отношениях с Европой. Вот те же шпили смотреть, а к чему это потом приведет? Мы тут наблюдаем, как они собираются проводить, значит, многочисленные как раз испытания всех подряд вооружений, создают военно-морские альянсы, развивают свою военную экономику, готовятся к полноценной войне с Россией. Не кажется ли, если мы перейдем в настолько активную фазу, то эта активная фаза приведет и к огромной войне?
4: Эта активная фаза должна быть очень умной. Например, Например, наносится удар по нашему инфраструктурному гражданскому объекту под предлогом того, что там якобы производится топливо, либо что-то еще для специальной военной операции. Подчеркиваю, под предлогом, потому что очень многие объекты, которые уже атакованы, они к военному ведомству вообще отношения не имеют никакого. В ответ выбирается цель на территории, в том числе, европейских стран, где производятся эти самые дроны, либо эти самые ракеты. Предупреждается, уничтожается. Все, это не казус белли, это прямой ответ. Только он может остановить вот этот нескончаемый поток оружия, который идет на Украину и который с помощью западных инструкторов направляется для убийства российских граждан, уничтожения инфраструктурных объектов, подчеркну, не только военного ведомства, а уже сейчас в основном инфраструктурным. Почему? Потому что главная информационная задача, которую решают сейчас в ЦИПСО, это центры информационного и психологического воздействия, ну, на всякий случай расшифрую. Вот. Они призваны создать панику на территории России и, внимание, недовольство властями, действиями властей перед выборами в сентябре. Это очень просчитывается, это очень волнами идет, и мы смотрим на финансовые транши, которые идут в соответствующие структуры, мы смотрим, как эти структуры реагируют, как они пытаются воздействовать на территории Российской Федерации через разные средства массовой информации, там, мессенджеры и так далее. Я еще раз подчеркну, здесь запретительными методами это не устранить.
3: Но
4: вот, нужен комплекс действий.
3: Вот по поводу вот этого удара, который вот мы, например, нанесли по заводу, с которого поставляются беспилотники на Украину, и после этого атакуются уже наши объекты. Если мы этот удар наносим, да, с одной стороны, если смотреть с точки зрения международного права, это ответ, поэтому здесь ничего такого вроде бы нет. Но с другой-то стороны, обычный европеец, которому неоднократно уже говорили европейские лидеры, что вот-вот Россия нападет, вот-вот Россия нанесет удар, он-то сейчас пока что, может, в это не верит, он, может быть, скептически относится, сомневается, может быть, боится. И если этот удар произойдет, он ведь уверует полностью. Он будет считать, что да, вот, момент атаки совершен. Я отдаю все свои деньги государству, только защити меня, пожалуйста. Ну и, соответственно, государство на этом зарабатывает еще больше денег, производит еще больше беспилотников, отправляет еще больше беспилотников на Украину, еще больше атак. Ну или прямое столкновение, там, скажем, уже, может быть, через территорию Прибалтики и Финляндии. Вот такой сюжет может произойти в случае подобного, ну, я не знаю, ответа, возбуждения активной фазы?
4: Я прошу прощения, вы предлагаете сейчас за счет жизни российских граждан решать эту проблему?
3: В том-то и дело, что нет. Я просто думаю, каким образом это можно сделать, чтобы и вроде бы как глобальную войну не спровоцировать.
4: Я только что описал рабочую схему, которая в полном соответствии с международным правом может быть задействована.
3: А международное право сейчас действует?
4: Если в него не верить, если... Ну, смотрите так, это очень интересный вопрос, он практически философский. Потому что право вообще действует, когда люди соблюдают его, когда они в него верят. Вот, это социальный договор, так называемый. Западные страны в одно лицо решили это право отменить. Они не подчиняются международному праву, у них есть какие-то правила, которые они, кстати, никогда не формулировали. Может быть, нам понравилось бы. И в ответ страны, которые, в отношении которых применяются те самые правила, они начали в ответ применять свои правила. И что вызывает тот самый визг, который вы сейчас только что описали? Да, так красочно, относительно того, что вот, агрессивная Россия и так далее. Нет, если вести нормальную информационную работу, спокойную, рассудительную, без ажиотажа, без воинственных милитаристских высказываний там, с площадок Госдумы, еще бы кого-то ни было площадок, спокойную работу, разъяснительную в том числе, то это воспринимается очень нормально гражданами тех стран, на территории которых расположены вот эти самые потенциальные цели. Недавно Минобороны этот список опубликовало. Вот. Это первый шаг, на самом деле, к реализации вот той схемы, которую я описал. Это не я придумал, не я предлагаю. Это, на самом деле, насущная необходимость. Иначе интенсивность ударов будет только нарастать, как она делает это последние несколько месяцев.
3: Да, хорошо, я тут полностью с вами соглашусь. А вот что касается второго момента, по поводу работы с населением, чтобы вот как раз не возникала вот эта самая паника, переживания и все остальное. Каким образом это должно осуществляться? Потому что вроде бы работа-то уже идет. А что не так?
4: Она реализуется в несколько этапов. Первый этап – это психологическая работа с населением, когда, вы знаете, человек в состоянии аффекта, он способен к разным действиям, которые ведут иногда, и могут быть использованы извне, кстати, обязательно будут. психологическая работа с населением, перемещение граждан для того, чтобы исключить опасность, угрозу жизни и здоровью. Второе, необходимо работать с не только психологами, но и юристами. Кстати, в Дагестане вот в последнее время эти службы выезжали в регион, в разные отдаленные села, юристы на колесах, что называется, и работали с населением. Крайне интересная инициатива и крайне важная инициатива. Что эти граждане, чтобы эти граждане просто понимали, что они получат в результате, какую компенсацию. Потом, очень важный элемент. Необходимо, конечно же, генпрокуратуре работать в направлении того, как именно случилось так, что строения были выстроены в сейфово-опасной зоне. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я? Кто разрешение давал и так далее. И, естественно, делать юридические выводы. Возможно, с серьезным наказанием тех людей, которые допустили либо халатность, либо это были злонамеренные, либо это были злые намерения. Затем федеральная власть, безусловно, должна предоставить людям возможность получить компенсацию для того, чтобы не испытывать там нужду, нищету и так далее. Вот это нормальные действия властей, нормальные действия общества. А общество должно за этим следить, чтобы все было ровно. Называется.
3: Хорошо, здесь ситуация понятна. Но если мы вот вернемся, скажем, в геополитическое обсуждение и поговорим о возможном перемирии, которое вот сейчас вроде как замаячило, но не пока непонятно, будет оно или не будет на 9 мая.
4: Не будет.
3: Не будет, вы считаете? Не Почему будет. Не будет?
4: Ну, судя по настроению Зеленского, там, в принципе, все понятно. Этот человечек решил переложить полностью, решил использовать данное предложение, как якобы это слабость Российской Федерации, которая проигрывает на поле боя, которая несет потери. Ну, короче, вот весь этот нарратив гнилой он представил и, судя по всему, будет делать все для того, чтобы ничего этого не произошло. Я имею в виду, чтобы люди не остановились стрелять хотя бы на период праздника.
3: Так, тут все понятно. С точки зрения Зеленского вопросов-то и не возникало. Он, понятно, будет действовать.
4: Секундочку.
3: Да, это очевидно. Но есть как будто бы люди, которые стоят над ним. Или не стоят. Вот тут тоже хочется разобраться. Потому что все-таки разговор как раз произошел между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они решили вот подобное перемирие, скажем, осуществить. И вот тут вопрос. Сразу после этого еще и пресс-секретарь России Дмитрий Песков высказался о том, что нам и не нужно одобрение Украины для того, чтобы перемирие вступило в силу. А получается так, что с Соединенными Штатами договаривались об этом перемирии, а значит, Соединенные Штаты имеют влияние на Зеленского или не влияют? Вот как вы считаете, есть это влияние или нет?
4: Влияние Штатов на Зеленского сведено к нулю. У него, как вы правильно заметили, другие любимые авторы, другие хозяева. Это раз. Второе. Не надо называть это перемирием, это называется одностороннее прекращение огня. Это акт доброй воли, который, в принципе, дает определенные преимущества. Моральные и репутационные. То, что Зеленский ведет себя как последняя сволочь, ну, хорошо, это лишний раз доказывает, что мы правы, когда проводим специальную военную операцию. И все это видят на самом деле. Мне кажется, что президент здесь сделал правильный тактический ход, когда вот предложил это перемирие, потому что многие люди действительно испытывают определенные там иллюзии относительно того, что Зеленский хочет мира и так далее. Вот он показывает, как он хочет мира в кавычках.
3: А моральные, репутационные вот эти плюсы, они больше для кого? Потому что вроде бы как страны, которые и так положительно к нам относятся, они и не будут большого внимания этому уделять. Они и так знают, что Россия достаточно такой дипломатичный, что ли, игрок на мировой арене, плюс интеллигентный и все остальное. А вот те страны, которые являются нашими врагами, они в любом случае будут воспринимать подобные действия, ну, не знаю, они могут интерпретировать это как трусы. Или что-то еще. Ну, повод они всегда найдут, им как бы несложно это сделать.
4: И даже без повода они будут нас обвинять, не волнуйтесь. Им за это деньги платят, на
3: конечно.
4: Самом деле. Я тут посмотрел, сколько денег выделяется на антироссийскую пропаганду. Вот. Честно говоря, я не удивлен, что вот люди от лица своих стран говорят такие вещи, раз получают такие деньги. Я не завидую, я просто поражаюсь цинизму, и мне всегда очень интересно смотреть, как они рассуждают о таких высоких вещах, как мораль, право и так далее. Хотя на самом деле мы знаем, почему они это делают. И, кстати, обратите внимание, практически все американские и европейские чиновники, которые так или иначе имели дело с Украиной, будучи на своих должностях, которые должны были, в принципе, вести дело к мирному процессу, сейчас входят в советы директоров, либо наблюдательные советы, либо просто являются консультантами крупных украинских компаний. По-моему, это, кстати, никакая не скрытая информация, это можно просто проследить по Википедии, если хотите, там или какому-нибудь другому биографическому справочнику. Это замечательно просто. Но я вам должен сказать, что мораль и репутация – это то, что необходимо подтверждать регулярно. Иначе действительно возникают сомнения. Мы должны четко учитывать, что в западных странах ведется глобальная, очень дорогостоящая антироссийская пропаганда, насаждающая русофобские нарративы. И эти нарративы необходимо разрушать. Если мы просто скажем, ну ладно, мы такие хорошие, мы это знаем, ничего бы делать не будем на эту тему, то мы, в конце концов, как это Бонти говорится, проиграем информационную войну.
3: Ну, а вот на самом деле даже любопытно, мы должны это разрушать. Ну, предположим, в какой-то, ну, я не знаю, срок завершится вот это противостояние с Украиной. После этого весь мир будет, ну, скажем, смотреть, а что же на самом деле было. Будут появляться новые данные, информация как-то распространяться. Ну, и, собственно говоря, мир будет по-другому на всю ситуацию смотреть. Действительно ли будет? Или Европа будет дальше продолжать русофобию, Америка также? Ну, возможно, косвенно, возможно, напрямую поддерживать вот эту русофобию. И вроде бы как ничего не поменяется. И те же самые страны будут знать, что да, Россия действовала правильно, Россия действовала в рамках закона и все остальное. А европейцы, они вроде бы как и получат, может быть, по шапке после всех этих событий. Но при этом их граждане будут также считать, что Россия является главным агрессором. Это вот как разговор о победе в Великой Отечественной войне. Очень многие европейцы, немцы и все остальные воспринимали это не как вот спасибо, что спасли нас от вот этого страшного режима, а как мы просто проиграли.
4: Хороший вопрос, потому что русофобия – это часть нацизма, того самого посконного исторического европейского, который никуда не делся, вы совершенно правы. И как только ослабляются, там сказать, скрепы, которые в свое время созданы были на Нюрнбергском процессе 45-46 годов, а они ослабли, то нацизм проступает мгновенно. Существует множество свидетельств того, как европейские страны и представители их истеблишмента продолжают исповедовать нацизм. Особенно это развито в Северной Европе. Вот, поэтому всяческие вступления там, Финляндии и Швеции в НАТО, они неспроста. Вот. И я полагаю, на самом деле, что мы имеем дело с историческим архетипом, бороться с которым нужно, но побороть который до конца невозможно. Как нельзя побороть, к примеру, хроническую болезнь? Вы можете убрать симптомы, вы можете подавить с помощью сильного иммунитета, подавить, собственно, эту болезнь, но если иммунитет ослабнет, появятся и симптомы, и болезнь вернется. Поэтому работа не початый край, и работа должна вестись настоящим образом. Да, в 45-м, 46-м, 47-м годах у нас было такое расслабление. Союзники победили нацизм, и мы думали, что это все закончится. Да? И сейчас с высоты своего исторического опыта мы видим, что ничего не закончилось. Был план немыслимое, да, где наши бывшие союзники должны были напасть на Советский Союз, ослабленный войной. Была Фултонская речь Черчилля. Вот. Много чего было. Мы это сейчас с экранов телевизоров, мы это регулярно, эксперты напоминают населению именно об этом. Работа ведется, и информационную войну мы отнюдь не проигрываем по той простой причине, что вы видели, наверное, такой маленький косвенный признак того, что мы информационную войну не проигрываем. Политики, лидеры стран, которые топят против России, которые топят за Украину и так далее, имеют крайне низкий рейтинг. И вывозят исключительно из-за того, что европейские страны не являются демократией.
3: А вот тут, кстати, тоже важный момент, Алексей Алексеевич. Вот есть у меня знакомые, которые в Европе были и проживали некоторое время, и как будто бы у них склад ума, не буду говорить склад ума, просто восприятие ситуации немного другое. То есть мы воспринимаем всю картину целиком, пытаемся какие-то логические цепочки выстраивать, а у них как? Нам плохо, значит, политик действует неправильно. правильно. Почему нам плохо? Нас не касается. То есть вы можете там отправлять деньги на Украину, вы можете воевать с Россией, занимайтесь чем хотите. Нам плохо вот прямо сейчас, а значит, мы вас не поддерживаем. Если придет другой, и он сможет как-то сделать так, чтобы деньги шли и на граждан, ну, может быть, какие-то будут лишения, но несерьезные, а остальные деньги также продолжат идти в противостояние России. Тогда вроде бы как обычный европеец скажет: «Да бога ради».
4: Я вам скажу больше. Когда находишься в европейских странах и начинаешь использовать поисковики, они много чего не выдают. Но правды ради надо сказать, что позиции, которые ты запрашиваешь, они находятся там на 40-й, на 50-й, то есть долистать еще надо. То есть, в принципе, там события в Одессе 2 мая 2014 года, даже эксперты европейские, когда им начинаешь задавать вопросы, они такие: «А что там было?» То есть, в принципе, не было нет информации, нет, она пессимизируется. И это надо четко понимать, потому что орловская реальность, которую обычно приписывали Советскому Союзу, оказалась совсем не про Советский Союз. Она, да, существует, она действует. И что там, что уж говорить об обывателях, если даже эксперты не владеют фактурой в определенном виде. Например, там действия ТЦК на Украине, они вообще в Европе не обсуждаются и не видны в поисковиках. Интересующиеся люди находят это, да. Но тот, кто не интересуется, вы описали обывателя, да, они не имеют доступа к этой информации. И поэтому общественное мнение этим общественным легко манипулировать. Но в какой-то момент наступает все-таки время, когда даже обыватель начинает задавать вопросы, а почему ломтик хлеба стал тоньше, а масло, на которое я мажу на этот хлеб, оно вообще изменило вкус. И вот тогда, да, тогда необходимо политикам... И, кстати, это происходит в разных странах. В Болгарии вот недавно произошло, да? Совершенно все смотрели на Венгрию, а в Болгарии, собственно, и произошел вот этот самый переворот того самого мнения. В Чехии то же самое. Прагматики начинают выигрывать позиции, но здесь очень внимательно.
3: Сейчас в Германии ДГ тоже выше.
4: Германия одна из, ну, она самая популярная партия. Но я напомню феномен Джорджии Мелони, премьер-министр Италии, которая пришла на позицию премьер-министра на достаточно таком скептическом отношении и к Европе, и к Украине. И заняв эту позицию, она просто поменяла ее на 180 градусов, развернувшись. Это тоже надо учитывать, да, это тоже надо учитывать. Есть определенные факторы, есть такие условные острова Эпштейна, которые, ну, работают на самом деле. Вот все европейские политики находятся в определенной зависимости от внешних факторов, которые формируются вот этими коррупционными вещами, там, я не знаю, какими еще вещами.
3: А мы будем продолжать, Алексей Алексеевич. Вот хочется поговорить немного о Зеленском, а точнее даже вот такой достаточно необычной информации. Тут экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, в кавычках, конечно, президента, заявила, что в украинской политической среде начали открыто обсуждать возможность импичмента главе государства. Об этом она сообщила в соцсети X, комментируя последние данные антикоррупционного расследования. И, кстати, что интересно, она отдельно упомянула так называемые пленки Миндича, заявив, что на записях якобы может присутствовать голос супруги президента Елены Зеленской. Вот как вы считаете, возможен импичмент вообще Зеленскому в нынешних обстоятельствах?
4: Мендель, Миндич, окей, да. Мистер коррупция Зеленский, это звание носит с 2019 года и из года в год, никому не уступая эту прерогативу. Это действительно очень коррумпированный режим. Президентом его действительно язык не поворачивается назвать, потому что он уже просрочил свои полномочия, несмотря на обещание, что он будет президентом один срок. Помните, было такое. Я, честно говоря, такой, знаете, как
3: слон. Не, ну пока что соблюдает. Один, но очень длинный.
4: Который помнит, да, что говорили политики, когда баллотиры номинировались на свои позиции, что они говорили потом и так далее. И, честно говоря, мне улыбка чеширского кота просто все шире и шире по мере того, как Зеленский продолжает свою деятельность. Но давайте серьезно. На самом деле это очень глобально. Зеленский один из участников, возможно, даже создателей глобальной коррупционной системы, которая раскинула свои каналы связи не только на Украину, но и на Соединенные Штаты в демократической ее части. К чести республиканцев надо сказать, что многие из них ну, достаточно нетерпимо относятся к этой демократической ипостаси, где демократы очень хорошие откаты имеют. Давайте не будем сомневаться, что практически все транши, которые выделяются, выделялись и выделяются Украине со стороны США и Европейского Союза, они имеют откатную часть. Это четко надо понимать. Почему разные акторы западной политики так настаивают на своевременном, на полном, а то и больше выделении, придумывают какие-то кредиты, да, и так далее, которые потом вешают на население европейских стран. Именно поэтому...

0: штуки, потому что, собственно, начальство, как это, в любом расследовании не надо выйти, можно выйти на самих себя. Вот в этом смысле у Европрокуратуры очень сильно связаны руки, потому что были попытки что-то в отношении отдельных акторов европейских там сделать, но когда речь заходила об Украине, все, омерта, обет молчания, ничего такого, все уходило в песок и так далее. Вот мне кажется, что это верный признак такого мафиозного, мафиозной системы кредитно-откатной, которая сейчас, Зеленский является одним из центральных акторов. Именно поэтому он с такой уверенностью смотрит в свое будущее, поэтому он просто наплевал на то, что его срок закончился, и он теперь нелегитимный глава государства. Он, зная, и вы, наверное, все видят, как он ездит по разным европейским странам, и люди, которые его обнимают, похлопывая его по плечам, эти люди, по сути, поддерживают вот ту самую схему, которую я только что описал.
1: Угу. Ну, на самом деле, здесь любопытный еще вот такой момент, вот по поводу вот этих самых пленок Миндича. Ну, я так понял из ваших слов, что импичмент Зеленскому не грозит, потому что вот как раз в эту антикоррупцию...
0: Потому что он не президент.
1: Ну, во-первых, да, потому что он не президент, а во-вторых, потому что все те, которые этот импичмент могут ему выдвинуть, являются частью той самой коррупционной системы. Но вот в пленках Миндича, как Мендель утверждает, есть вот подобное. Значит, упоминается Вова, глава украинского режима Владимир Зеленский, о нем говорится как об участнике сделки по беспилотникам, а также как владелец одного из четырех элитных особняков, которые строят в самом богатом пригороде Киева. Вопрос, а что ж не опубликуют все никак эти самые пленки-то? Кто отвечает за это? Вроде бы говорилось о том, что антикоррупционные организации на Украине, НАБУ, САП, это американские организации. Почему не используют этот рычаг, если у них есть такая возможность? Или ее уже нет?
0: Не, ну вы знаете, что, во-первых, я напомню, Зеленский, помните, когда пытался взять контроль над САП и НАБУ, когда пришли тяжелые в этот, ну, пришли соответствующие сотрудники в офисы и так далее, они оттуда, скорее всего, вынесли серверы. Собственно, ради этого все и затевалось. Это с одной стороны. Но это не значит, что информация пропала. Информация-то передавалась в Соединенные Штаты. И мне кажется, что в значительной степени это такой удар судного дня будет. Потому что, ну, зачем стрелять из пушек по воробьям? Когда Зеленский абсолютно станет токсичным, и, собственно, тогда и произойдет этот залп антикоррупционный, который расставит все точки над «и». Но на данном этапе Трамп, брюссельские бюрократы, люди в европейских столицах – это игроки, это шахматы, шашки и карты одновременно. Это очень многоплановая игра.
1: А абсолютно токсичным – это что должно произойти такое? Потому что неоднократно уже Зеленский позволял себе крайне такие негативные высказывания в адрес Трампа. В последнее время вообще, ну, честно говоря, охамел в отношении президента американского. И вроде бы пока что каких-то санкций нет. Да, есть высказывания Трампа, но они часто такие.
0: Это Зеленский участвует в европейской игре против Трампа. Вы, наверное, тоже обратили внимание, недавно под эгидой Великобритании Британии, да, которая хочет стать великой, to make Britain great again. Они создали внутри НАТО такой подсоюз, под альянс такой, да, Северная Европа, Британия. Я подумал, что Северная Европа-то? Почему не Центральная, там, не Южная и так далее? А потом пришла в голову очень простая мысль, а простые объяснения, как правило, являются правильными. Дело в том, что Северная Европа – это деньги, суверенные фонды, которые вот после всех перипетий с энергоносителями, они разбухли до неприличных размеров, можно сказать. И это ВПК. Шведы очень хороши, и финны очень хороши с точки зрения ВПК. Там большая часть натовского оружия европейского, это все-таки значительная часть, не большая, а значительная часть. Это все-таки Северная Европа. Поэтому внутри НАТО уже идут сепаратистские процессы, которые как ответ на попытки Трампа что-то там сделать с НАТО, реформировать его, сделать более послушным инструментом в глазах США и так далее. Трамп еще НАТО даст прикурить, на самом деле, это следует ожидать. Но ждать развала НАТО я бы не стал, скорее всего, он просто перелогинится, то есть он превратится в некую иную форму существования, но она будет по-прежнему

0: антикитайской и антироссийской.
1: Ну, в этом никто не сомневается. А вот все-таки касательно Зеленского, вот какую линию он должен перейти, чтобы вот эту карту использовали?
0: Я отвлекся на геополитику и забыл о наших баранах. У наших баранов очень просто все. Как только Зеленский запоет, то есть как только он начнет реально пытаться шантажировать, он уже шантажирует, но втихую европейских лидеров. Вы, наверное, обратили внимание, что некоторые перипетии с кредитом вот этим 90-миллиардным, они там происходили. И перипетии происходят с вступлением Украины в Европейский Союз и НАТО. И Зеленский намекает периодически, так сказать, ну, как бы говорит в сторону, не им, а в сторону, как бы, что у меня есть информация, которая, в принципе, с помощью которой он может изменить любое решение Брюсселя и даже Вашингтона. И мне кажется, что он не шутит. Но если, как только он начнет ее применять, вот тут как раз он и станет мишенью для антикоррупционного залпа, причем не только из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже.
1: Так а может, как раз поэтому и в отношении него не предпринимают, потому что думают, что он в любой момент может эту информацию огласить. То есть вроде бы эту карту разыграют, но это ж как, надо его резко поймать и скотчем рот замотать. Ну или сейчас, что-то надо сделать.
0: Сейчас его на Западе тихо, как им кажется, незаметно, они его дискредитируют. Они разрушают его репутацию. Поэтому все, что он скажет в определенный момент, они будет указано, простите, look who's talking, смотрите, кто говорит, и все. А вот дальше будет залп.
1: Ну, собственно говоря, да, такая картина вполне себе реалистична. А вот любопытно еще, раз тут упоминали все-таки жену Зеленского, хочется вот что рассказать. Она совсем недавно зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку, которая охватывает в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки. А как следует из документов, торговая марка «Саммит первых леди и джентльменов» зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза. Получается, жена Зеленского-то тоже во всей этой истории замешана?
0: Ох, держалки для денег им понадобятся. Смотрите, Елена Зеленская на самом деле, или там Олена в украинской интерпретации, на самом деле является финансовым менеджером самого Зеленского еще со времен 95-го квартала. Всеми финансами, все, кто знал Зеленского, все его продюсеры, я разговаривал с несколькими из них, ну, вот еще на ранних этапах развития Зеленского. Это очень любопытная информация, я не буду сейчас ее вываливать. Вот. Но если нужно было договариваться о выступлениях, о суммах и так далее, все шли к Алене Зеленской. То есть не надо обольщаться. Эта дама на самом деле держит Зеленского за нежные финансовые места. Зеленский даже, может, даже не знает, сколько у него денег, а вот Алена Зеленская знает. Причем у нее есть очень специфические фонды по транспортировке детей из Украины в Европейский Союз, вы понимаете, на что я намекаю. Журналисты, которые пытались расследовать деятельность этих фондов, это похищение детей. Я не буду говорить, для каких целей, просто это противно. Журналисты, которые пытались расследовать это, они все репрессированы, либо исчезли просто. Это очень печальное обстоятельство. Мы изучали этот вопрос, и это очень, очень схемы такие. Остров Эпштейна, может быть, даже отдыхает. Помимо этого, вы, наверное, обратили внимание, что Алена Зеленская регулярно посещает такого рода мероприятия, как, например, экономический форум в Давосе, где она не выступает на панелях. Она работает в кулуарах и инвестирует деньги, собственные деньги, которые принадлежат семье Зеленского. Вот на последнем Давосе, на крайнем, может быть, да, не знаю, последнем, крайнем Давосе, пакет, который она предлагала, составлял порядка 3 миллиардов евро. Вот вам, пожалуйста, объемы, какими она сейчас оперирует и так далее. Поэтому, не знаю, держалка для денег – это здорово, цветочные горшки – это замечательно, но мне кажется, это что-то для отвода глаз, потому что те суммы, которые она тратит на драгоценности, недвижимости и все такое прочее, они нуждаются в объяснении, откуда же, Алена, у вас такие, я извиняюсь, бабки. Вот. И поэтому она регистрирует какие-то бизнесы вполне себе легальные. Вот. И
1: ну да, 3 миллиарда евро.
0: Пытается выглядеть благопристойной дамой. Тем более, что с учетом того, что она на самом деле является финансовым директором Зеленского, а Зеленский, я извините, не жилец фактически, да, то вы понимаете, о чем идет речь. обеспечивает. Зеленской, да, еще жить в той самой Европе и так далее.
1: Ну да, такую подушку она себе сформировала. Если говорить про такие суммы, 3 миллиарда евро, я просто не так давно смотрел, какой
0: это
1: бюджет...
0: Одна поездка. Это одна поездка.
1: Да, да, да, я говорю, даже вот если так смотреть, Германия совсем недавно публиковала как раз, сколько у них заложено в бюджет денег на поддержку Украины, и там в 25-м году было 11 миллиардов евро, а дальше до 30-го года по 8 миллиардов. Ну, даже на этом фоне 3 миллиарда звучит крайне много. Вот так.
0: Ну,
1: вот
0: это по неофициальным оценкам. Я просто в нескольких местах, я интересовался этой информацией, и в нескольких местах просто разные высказывались мнения, оценки, следили за Оленой Зеленской там в Давосе, вот. И она оперировала суммами, я же не знаю, есть они у нее или нет, но она оперировала такими суммами, когда пыталась участвовать в разных инвестиционных проектах.
1: Угу. Ну вот любопытно, конечно, как дальше будет тут ситуация развиваться. Но оставим пока что Украину. Вот хочется ненадолго обратиться к высказываниям Фица, премьер-министра Словакии Роберта Фица. Он утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами. Вот просто на самом деле это даже любопытно и забавно. С одной стороны, всегда кричать о том, какие русские плохие и с ними не надо договариваться, я уж не упоминаю Каю Каллас, которая тут недавно с новым великолепным выступлением показала себя, сказала о том, что мы не должны на коленях выпрашивать у России там возможность с ними поговорить и вступить в переговоры. Там и реакция на это высказывание была достаточно смешная от некоторых европейских представителей, которые говорили, вот бы были у мужчин такие гениталии, как у... Ну, даже не так. Ну, в общем, не буду я эту цитату говорить.
0: Вы про Сикорского?
1: Да, да, да, да.
0: Он
1: да,
0: прямым текстом, можно по-английски, в принципе, если хотите. Но я знаю эту цитату, я тоже слежу за это перипетиями этого великолепного муравейника брюссельско-европейского. Давайте так, вот смотрите, в этой тусовке все друг друга знают. Все друг друга более-менее оценивают и так далее. И поэтому те взгляды, там, разговоры, которые журналисты выхватывают, они, в принципе, складываются в очень такую картину, где все более-менее понятно. Есть страны, которые получают прибыль от конфликта с Украиной, есть страны, которые платят за этот конфликт. Есть страны, которые отсечены от того, что и страдают в результате того, что деньги уходят на Украину. И вот исходя из этих законов, просто можно, в принципе, создать группы политиков в Европейском Союзе, кто как себя ведет. Вот. Им удалось избавиться от очень такого мощного...
1: Противника, оппозиционера.
0: Не противник, да не противник он им, и Орбана я имею в виду, да. Я пытаюсь просто найти аллергена, вот, аллергена. Ага. Потому что это было чисто по-человечески, они его просто на дух не переносили, это было очень видно, да. Все такое. Они избавились, но ирония момента состоит в том, что Петер Мадер, который 9 мая, возможно, станет премьер-министром Венгрии...
1: Тоже им не нравится.
0: Нет-нет-нет, пока он им нравится, но... Зная немножко подоплеку, так сказать, бэкграунд этого человека, я вам скажу, что они еще наплачут, они еще Орбана будут вспоминать, потому что старый добрый ламповый Орбан по сравнению с националистом Мадером, короче, он даст им еще вот это сделать то, что обычно дают делать, когда ты сначала думаешь, что ты помог этому человеку избраться, теперь он тебе должен и так далее. Я не знаю, я деньги, конечно, не поставлю, но я уверен, что Мадер их еще сильно удивит. Помните, как в советском фильме? Ваш Костик вас сильно удивит.
1: Да-да-да.
0: Вот. И зная вот эту всю тусовочку внутри немножечко европейскую, здесь надо полагать, что сейчас они находятся в некоторой растерянности, потому что они потратили уже больше денег, чем планировали потратить на конфликт России и Украины. Выйти из этого конфликта они не могут, в этом смысле они напоминают США, которые ввязались в иранскую историю, а выйти не могут. Вот. И акционеры, а Европа – это акционеры разных компаний, там, бенефициары и так далее, они начинают задавать вопросы. Ребята, а как вы собираетесь не то что заработать, как вы собираетесь вообще сохранить наши активы? Потому что последствия ваших действий, зеленая повестка абсолютно схлопнулась. Вот это признание Мерца относительно того, что это была ошибка, что мы закрыли атомные станции, это очень Это прям вау, это
1: Недавно
0: революция
1: Грета
0: просто.
1: Тунберг сказала: поставьте нефть на Кубу.
0: Вот,
1: Неожиданно.
0: понимаете, да? Понимаете? А что произошло? В результате этой зеленой повестки фонды, которые занимались традиционной энергетикой, они обветшали, их не инвестировали. И как раз, если сейчас их запустить, то это будет такой выброс, я извиняюсь, углеродный след, что мало не покажется. И в этой связи, конечно же, вот эти акционеры европейские, американские тоже, они уже не то что задают вопросы, они ждут конкретных решений практически. А как вы, что называется, будете не только там приумножать, но и сохранять наши деньги? Я маленькую цифру приведу. Согласно, вот если сравнивать фондовые запасы денежные и золото, золотые запасы, то нынешние элиты на Западе обеднели в 6,29% раз. В 6. Не на 6%, а в 6 раз. Понимаете? То есть те люди, которых они наняли, условно говоря, прямым текстом говорю, те люди, которых они наняли приумножать их богатство, они их, так сказать, поставили там в 6 раз, сделали их беднее. И кто отвечать-то будет? Отвечать будут как раз те самые политики, которые топили за Украину, против России, за зеленую повестку, за вот эти ковидные ограничения и так далее, и так далее, и так далее. Все. Вот сейчас партия переходит в эндшпиль. Наслаждаться мы будем, я думаю, очень весело.
1: Но вот любопытно, пока что эндшпиль выглядит у них крайне рискованным. Они пешку толкают, но там ладья подбирается, потому что ЕС и НАТО вон, отрабатывают механизмы контроля в Балтийском море. А тут, значит, про блокаду Калининграда они тоже говорят, и мы их предупреждаем, что если, значит, попытки блокады подобной будете, будете отвечать. Ну, собственно говоря, Евросоюз пока...
0: К этому надо относиться очень серьезно, потому что мышь, загнанная в угол, она бросается на кота. И этим ребятам, они считают, традиционное европейское заблуждение, но оно в данном случае может сработать, то, что война все спишет. Ребята, в прошлые разы вы воевали с Российской империей, Советским Союзом, которая не была ядерной державой. Ядерная триада уничтожает страны. Вот. То есть это совсем другие исторические условия. И вот те вещи, которые они сейчас применяют, они просто не работают. И мне кажется, что Россия здесь должна очень выверенно, очень умно, грамотно делать упор на то, что противоречие внутри западного истеблишмента, оно только растет. Помните, была такая евроатлантическая солидарность?
1: Да.
0: Она превратилась просто в кол, который вбит в горло кому-то, в грудь там, по одну сторону Атлантики и по другую сторону Атлантики. И это противоречие уже не преодолеть. Мы находимся на уникальном историческом этапе сейчас. Уникальном, потому что западные страны должны сделать свой экзистенциальный выбор. Если они его не сделают, ну все тогда. Тогда, извините, ядерная триада России скажет свое слово, и все. И все.
1: Ну вот такой у нас получается итог. Да, и на этом будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное, был рад пообщаться. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, еще раз спасибо.
2: Александр Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Кирилл.
2: Последние пару недель, ну и особенно активно на прошедшей неделе, мы наблюдали удары по разным объектам на территории Украины, в том числе и логистическим объектам, и хочется поговорить о том, как выбивается сейчас логистическая инфраструктура противника, ну и если говорить о значении таких ударов, для чего это вообще нужно и почему это важно.
3: Почему это важно? Ну вы же понимаете, вот несмотря на успехи российских войск, в наступательных действиях на всей линии фронта от северных регионов в Сумской области, Харьковской области до самых горячих участков в Донбассе, до юга, все-таки здесь очень важную роль в боевой устойчивости противника играют поставки, западные поставки оружия и боеприпасов. Поэтому рубить логистику, ну, – это одна из центральных, главных, приоритетных задач в зоне СВО. И мы, собственно, видим вот на уходящей неделе, как это активно происходит в Одесской области. Мы видим там интереснейшее, в общем-то, развитие событий. Мы знаем, что Одесса, Одесский порт – это такое окно, оружейное окно киевского режима в Европу. Там гигантские идут поставки и через Дунайские порты, и через Черноморские. И вот в течение недели мы с вами видим, как ежесуточно фактически наносятся российские высокоточные удары по портовым объектам, по складам береговым и даже по судам в море, которые везут оружие киевскому режиму. Мы видим, как наносятся эти удары и как, собственно, огнем охвачены портовые зоны в Одессе, в Измаиле, Килии. Мы видим, как детонируют склады вооружений в Маяках, Беляевке, Теплодаре. Ну, собственно, на всей береговой линии от Очакова до Измаила. Такая, знаете, извилистая береговая линия протяженностью более 300 километров. Вот все это необходимо охватить и необходимо уничтожить объекты противника логистические для того, чтобы снизить боеспособность войск на линии фронта. И даже, знаете, вот одесские издания, типа Odessa Journal, они выступили с такими сообщениями, что обстановка близ Одессы напоминает начало морской блокады. В последние дни атакованы 5 грузовых судов, ну это и «Балкер», и сухогрузы под флагами разных стран. Ну не секрет, что они везли на Украину отнюдь не продовольствие или еще что-то такое гуманитарное. Они везли оружие, которое детонирует как на берегу, в портовой зоне, так и на вот этих вот судах. И то, что вот в Киеве даже статистику приводят, в марте сбито более 33 тысяч российских дронов, говорит об интенсивности вот этих ударов по оперативному тылу, говорит об эффективности уничтожения логистики. Даже агентство Reuters вот заметило на уходящей неделе, что российские дроны большой дальности представляют собой экзистенциальную угрозу для Украины. Ну вот, мне кажется, очень точное определение, потому что уничтожение натовской логистики в одесских портах – это стратегическая необходимость, это, собственно, залог национальной безопасности России на будущее. И, мне кажется, не случайно, вот буквально сегодня очень авторитетный военный аналитик в США, экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас в России есть возможность довольно быстро взять Одессу, и кредитные 90 миллиардов евро никак не повлияют вот на эту операцию. Ну, конечно, хотелось бы верить, что так и произойдет. По крайней мере, для России это было бы значительным успехом в ходе СВО, которая так или иначе направлена к целям, соответствующим тому, о чем пишет Макгрегор. И здесь можно заметить на уходящей неделе такое обострение старинного спора военных теоретиков, аналитиков, и не только, вернее, не столько даже в журналистской, там, блогерской сфере, сколько все-таки в среде специалистов, по-настоящему связанных с военным делом. Мы помним с вами выступление экс-начальника Генерального штаба вооруженных сил Балуевского, ну и другие подобные выступления серьезных людей, стратегов. Вот это вот отражение такого серьезного спора технологов, операторов, специалистов, занимающихся мобилизационными делами, и стратегов. Что здесь имеется в виду? Технологи – это прежде всего приверженцы того, что победу кует рост ударной мощи, ударного могущества вооруженных сил. Это ракетное вооружение, это дроны различных типов. Операторы – они приверженцы не такого вот поступательного просачивания, продвижения в оборонительную линию противника. Операторы – они хотят более динамичного движения войск, глубоких прорывов, охватов, то есть продвижения такого вот классического, как это было в годы Второй мировой войны. специалисты, занимающиеся мобилизационными вопросами, они оценивают прежде всего возможности мобилизационные резервы, запасы вооружения, обмундирования, возможности экономики, возможности оборонно-промышленного комплекса. Ну и стратегия – это самый, как говорится, верхний уровень принятия решений. Они смотрят, насколько соответствует то или иное продвижение, те или иные ресурсы, которые необходимо уничтожить для достижения целей, то есть потратить. Насколько это соответствует, прежде всего, интересам страны, будущему страны. Ну, мы же все помним, что Советский Союз прекратил существование не потому, что ослабела советская армия. То есть советская армия стратегически не понесла каких-то потерь, она не проиграла, а Советский Союз исчез. Вот стратеги должны учитывать возможности экономики, какую-то внешнеполитическую обстановку. Ну, а в целом, мне кажется, что на фоне СВО, вот уже идет 4 года СВО, 5-й, здесь накопилось достаточно много информации к размышлению, и этот спор, он не беспочвенный, не бесполезный, и где-то истина посередине. Вот и технологи, и операторы, и мобилизационные специалисты, и стратеги, я думаю, найдут такую зону совпадения интересов, и это найдет свое отражение в ускорении специальной военной операции и росте ее эффективности.
2: Ну вот когда мы говорим о каких-то вопросах, связанных с разными стратегиями на будущее, то, конечно же, мы не можем учитывать только ситуацию на Украине, учитывая, что происходит сейчас на Западе, в частности, в Европе, где деньги выделяются, оружие производится все больше. Ну и уже открытым текстом говорится о том, что надо воевать с Россией. Вот буквально недавно, конечно, не член Европейского Союза, но неформально все все понимают, король Британии приехал в США и с трибуны высокой сказал, что надо плечом к плечу всем НАТО защищать Украину, ну, считай, воевать с Россией разными способами. На ваш взгляд, если вот с этой точки зрения смотреть, если в этом разрезе смотреть то, что происходит здесь?
3: Да, вы знаете, вот эта связка Украина-НАТО, на мой взгляд, прошла уже точку невозврата. Здесь вероятны и, пожалуй, даже неизбежны тяжелые последствия для Европы. Ну вот такие простые факты, примеры. В ночь на 30 апреля российские средства ПВО уничтожили 189 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России. По последним данным Минобороны России, за сутки, за минувшие сутки, уничтожено более 570 дронов самолетного типа. Вот вы понимаете, что 570 дронов произвести где-то в подвалах Украины фактически невозможно, потому что Россия методично уничтожает любое подобие военного производства на Украине. То есть все это поставляется в собранном или разобранном виде из европейских стран. Это конструкторы такие, это военная помощь Европы. Ну, даже, вот знаете, если Украина самостоятельно производила дроны, ракеты, как это иногда пытаются объяснить в той же Европе, то она не просила бы зенитно-ракетные комплексы у Запада с таким надрывом, а просто произвела бы их, как и дроны, и ракеты. Но поскольку на Западе нет своих зенитных ракетных комплексов, типа Патриот, а американские, они вот в дефиците, то возникает вот такая коллизия. Якобы все Украина производит, и безэкипажные катера, и дроны, и ракеты, а вот зенитно-ракетные комплексы почему-то не может. Вот их нет на Западе, соответственно, нельзя сделать вид, что их производит Украина на Востоке. И мы с вами знаем, вот по последним данным, Пентагон все же выделил ранее санкционированную Конгрессом США помощь 400 миллионов долларов. И мы понимаем, что это не бумажные деньги, это конкретное вооружение, конкретные боеприпасы на 400 миллионов долларов. Более того, вот свежая информация появилась российского МИД о ядерной угрозе. Франция и Британия изучали возможность передачи в Украине элементов оружия массового поражения, то есть ядерного оружия. Опять же, они намеревались сделать вид, что Украина там где-то на коленке, в гараже или в подвале создала подобие небольшой ядерной бомбы, самостоятельно создала. Ну вот, разведка наша работает, и поставили на вид соседям по планете, что такой вариант не проходит. Упомянутые вами Карлы, да, это интересные сюжеты. Вот вы заметили, наверное, что до Карла III еще в Киев приезжал Карл XVI, по-моему, шведский король. Он также демонстративно вот приехал, чтобы быть, скажем так, знаменем поддержки. Потому что, в общем-то, короли Карлы достаточно такие немощные старцы и могут представлять собой в политическом смысле только антироссийские знамена Европы. И упомянутый вами вот Карл III в США 29 апреля действительно в Конгрессе призвал фактически применить пятую статью НАТО для защиты Украины. Да, это сигнал к расширению войны с Россией. Но, знаете, меня больше не это поразило, а то, что вот это его предложение, оно сопровождалось аплодисментами американских конгрессменов. Вот что опасно. Президенты США периодически меняются, а вот это глубинное государство – с явным таким антироссийским, хроническим антироссийским зарядом, оно остается. И это нам необходимо учитывать в ходе различных переговоров и различных наших стратегических планов на будущее. Мне кажется, и не только мне, вот в последнее время очень много крупных аналитиков, мыслителей, включая Сергея Караганова, призывают быстро и решительно убедить неразумных соседей европейских. Не обязательно с применением ядерного оружия. У нас есть, в конце концов, и орешник, и другие убедительные средства. Так вот, необходимо их убедить в крайней опасности для них же существования бандеровской Украины. Какой вид оружия выберет российское руководство, сказать сегодня трудно, но ясно одно, что историю пишут не красными линиями, а противник просто вынуждает Россию применить какие-то шоковые инструменты. И на сегодня, мне кажется, вопрос стоит не абстрактно, быть или не быть, а вполне конкретно, когда, куда и сколько.
2: Ну и в продолжение вот этой вот темы хочется про Иран поговорить и про его опыт, потому что Иран действительно показал всему миру, что в определенных случаях, когда другого выхода не остается и задействуются некоторые механизмы, это работает очень хорошо. Ну и продолжаются до сих пор переговоры, которые пока ни к чему не привели и непонятно, приведут или нет, стягиваются войска, хотя сейчас уже пишут, что какой-то авианосец там вроде американский отходит от Ирана. Но все-таки ситуация до сих пор нестабильная. Что там происходит и какие перспективы там?
3: Иранский конфликт – это интересный пример. Вы видите, фактически прошло 2 месяца. Интенсивный период применения всех видов ракетного вооружения, применения всего, чем обладают стороны, чуть более месяца. А вот оставшееся время – это уже такие какие-то маневры и попытка разрулить ситуацию иными средствами. Мы видим, что по итогам 2 месяцев планы Соединенных Штатов и Израиля не достигнуты ни по одному из пунктов. Более того, когда президент США требует в Конгрессе, где-то в Сенате, нового финансирования для того, чтобы разблокировать Ормузский пролив, ему резонно замечают, а зачем же было затевать войну, если он был и без того открыт. Ну, как бы то ни было, мы видим, что Пентагон израсходовал за 2 месяца более 1000 крылатых ракет воздушного базирования, это официальные данные Пентагона, более 1000 томагавков, 1000 ракет зенитного комплекса Patriot и THAAD. Ну, собственно, безрезультатно, совершенно безрезультатно. Предъявить вот нечего, ну, не считая героически погибших руководителей Исламской Республики Иран, предъявить Трампу нечего. американская вот эта морская блокада, она не остановила мировой рост цен нефти. То есть и здесь вот можно говорить об относительной эффективности этой блокады. Что-то удается какие-то развернуть танкеры или сухогрузы, что-то проходит сквозь эту блокаду. Там около 30 боевых кораблей ВМС США. И для такой обширной морской зоны этого явно недостаточно. И мы видим, что невзирая на то, что США стянули туда 3 авианосца атомных, а каждый авианосец сопровождается авианосной ударной группой, и на подходе четвертый, мы видим, что один уже выдохся, мы видим, что Форд уходит, ему требуется ремонт, экипаж устал. США пытаются создать новую морскую какую-то международную коалицию для разблокирования Ормузского пролива, но это тоже такая идея фикс. Одновременно Соединенные Штаты готовят новую серию ударов всем, что у них осталось, включая вот эту ракету «Темный орел», экспериментальная гиперзвуковая ракета дальностью до 3000 километров. Но, несмотря на весь пафос задумки, в общем-то, понятно, что это чудо-оружие недоиспытано, оно не принято на вооружение, естественно, и непонятно, насколько оно будет эффективно и сколько вообще таких ракет имеется в сухопутных войсках Соединенных Штатов в качестве, ну, экспериментальных образцов. И вот на всем на этом фоне еще интересна очень встреча 27 апреля российского президента Владимира Путина в Петербурге с руководителем Министерства иностранных дел Ирана. Там, знаете, разговор состоял достаточно конкретный, интересный. И мы видим с вами, что российский президент совершенно прямо заявил Аббасу Аракчи, что Россия готова поддерживать интересы Ирана на Ближнем Востоке, отстаивать эти интересы. И что еще меня зацепило, вот на этой встрече с участием, ну уже с традиционным участием нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова, вот на этой встрече присутствовал Игорь Костюков. А мы знаем, что Игорь Костюков – это начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. И вот этот человек создает такую ауру таинственности, что же именно решалось на встрече в Петербурге. В целом мы с вами видим, перспективы урегулирования конфликта не просматриваются. Несмотря на все попытки Трампа показать, что мы победили, но просто Иран не хочет признавать это, в общем-то всем в мире понятно, включая даже ближайшим союзникам в Израиле, что перспективы совершенно не просматриваются. Ну, США, как водится, не унывают, они готовятся к новым битвам и планируют после стремительной победы над Кубой заняться, конечно же, Китаем.
2: Что ж, спасибо большое, Александр Николаевич. До скорых встреч. До свидания.
3: До свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Анатолий Александрович, хотелось бы с вами поговорить о рисках ядерной эскалации. У нас в МИД РФ заявили о том, что Запад серьезно прорабатывает вопрос передачи элементов ядерного арсенала Киеву. Параллельно Финляндия готовит, по крайней мере, почву под размещение ядерного оружия на своей территории у наших границ. На ваш взгляд, насколько мы близки к тому, что произойдет какая-то неконтролируемая ядерная эскалация, ну, как минимум на той же Украине, и дойдет до, ну, применения хотя бы тактического ядерного оружия?
2: Ну, во-первых, я совершенно уверен, что тактическим ядерным оружием дело не ограничится. То есть с него, конечно, могут начать, но им не кончится. Неизбежно пойдут процессы, уже давно и подробно исследованные многими специалистами и гарантированно приводящие ко всемирной катастрофе. Хотя я знаю, что многие аналитики НАТО надеются, что можно этот процесс остановить. Ну, так мало ли кто на что надеется. Есть вещи, на которые, в принципе, можно надеяться, но ни в коем случае нельзя рассчитывать. Вот это одна из них. Ну и что касается эскалации, то я думаю, из моих слов понятно, что я не верю в эскалацию в классическом смысле слова, то есть в подъем по лестнице с возможностью остановиться на какой-то ступеньке. Я совершенно уверен, что раз вступив на эту лестницу, вы будете по ней проваливаться до конца.
1: Это тогда получается скорее такой лифт, потерявший управление.
2: К сожалению, примерно так. Ну, а что касается террористической организации Украина, то, как и любые другие террористы, они собственных встроенных тормозов не имеют. Надо сказать, что традиция террора в мире очень давняя, по крайней мере, первые террористические акты зафиксированы еще задолго до нашей эры. И, в общем-то, если у былых террористов еще бывали изредка какие-то ограничения, то, скажем, у русских террористов конца XIX века ограничения постепенно атрофировались. Ну, их можно понять. Начинали они вполне гуманно, но против них власть стала действовать неожиданно жестко и порою даже жестоко. А ожесточение обычно взаимное. Ибо какую меру мерите, такую и вам отмерено будет, сказал Йешуа Иосифович Давидов. И это правило подтверждается довольно регулярно. Так вот, у нынешних террористов вообще нет ограничений. А террористическая организация Украина в этом смысле структура особо патологическая, поскольку Украина изначально задумана как инструмент превращения русских в антирусских, то нынешние главари этой организации готовы уничтожить весь свой народ именно потому, что украинцы – неотъемлемая часть русского народа. Это доказано множеством разных способов и доказано вполне надежно. Поэтому главарям Украины совершенно все равно, кого убивать, своих сограждан или русских в других местах мира. И, соответственно, украинские террористы, ну, скажем так, для них слово «отмороженное» слишком вежливое.
1: А вот в этом свете, если мы понимаем, что это действительно опасные люди, да, где-то психически невменяемые сидят в Киеве, не пора ли нам пойти, скажем, путем того же Израиля и начать бить точечно как раз вот по вот этим самым представителям верхушки, по крайней мере, может быть, пока там кто-то вменяемый плюс-минус не появится, кто-то, у кого хотя бы один где-то тормоз будет.
2: Нет, боюсь, что это не имеет смысла, просто потому, что террористическая организация Украина, как, собственно, и большинство террористов, это не самостоятельно действующий субъект. Это объект, которым действуют совершенно другие люди и структуры, находящиеся в очень далеких от Украины местах. Ну, самое близкое Варшава, и то даже там принимается лишь небольшая часть решений, связанных с Украиной. Ну, а самое далекое – это Вашингтон, округ Колумбия. Соответственно, бить по местам, где принимаются решения, это не значит бить по Киеву. А условия для удара, скажем, по тому же округу Колумбия, насколько я могу судить, созреют еще не так скоро, как нам с вами хотелось бы.
1: Просто получается, что тогда у нас рано или поздно как будто бы все равно толкают в сторону какой-то ядерной конфронтации, которая просто будет либо раньше, либо позже. А в условиях накачки Киева постоянным оружием, как будто бы вот эта вся история не успеет закончиться до того, как дело дойдет до красной кнопки.
2: Да, к сожалению, примерно так оно и получается. Тут есть еще одна, так сказать, культурная проблема. Англосаксонская цивилизация формировалась в условиях аномально высокой плотности населения. Поэтому англосаксы по сей день совершенно искренне убеждены, что мир в целом перенаселен, что людей много, что, соответственно, житейских благ на все человечество заведомо не хватит, и надо человечество в целом сократить. Ну вот на печально знаменитых Джорджийских скрижалях это 8 десятков каменных плит, ну почему 8 десятков? На каждой написаны 10 пожеланий такого отборно-фанатичного эколожца, и каждое пожелание написано на 8 плитах на 8 разных языках. Так вот, первое Первый пункт этих самых джорджийских скрижалей гласит: необходимо следить, чтобы человечество не превышало полумиллиарда человек. Когда эти скрижали были поставлены в конце прошлого тысячелетия, где-то примерно лет 30 назад, кстати, земля под них была арендована на 25 лет, и несколько лет назад их сняли. Так вот, когда их ставили, человечество насчитывало 5 миллиардов человек. То есть первый пункт этих скрижалей требовал уничтожить 9 десятых тогдашнего человечества. Скромненько, не правда ли? Ну а сейчас человечество выросло уже до 8 миллионов. Это на самом деле не страшно. Я еще в 2002 году опубликовал «Золотые миллиарды», где показал, ну, естественно, показал на основе серьезных исследователей, что, в принципе, уже тех технологий, что были доступны человечеству в конце прошлого тысячелетия, достаточно, чтобы по меньшей мере до середины нынешнего обеспечивать уровень жизни, считающийся характерным для так называемого золотого миллиарда, по меньшей мере 15-20 миллиардам человек. Но учитывая, что по прогнозам демографов человечество, ну, по многим разным причинам, совершенно точно не превысит этот уровень, это значит, что мы сможем всегда кормить население в 2-2,5 раза больше, чем сейчас. Но англосаксы по большей части в это не верят. Они верят, что население Земли избыточно, и поэтому они совершенно спокойно относятся к перспективе его сокращения в разы. И действуют их политики, исходя из этого представления. Ну, понятно, политики надеются, что их самих не истребят. Но это, опять же, то, на что можно надеяться, но никак нельзя рассчитывать. Вот, поэтому у меня очень плохие предчувствия по части разных попыток примириться с англосаксами. Там, к сожалению, всегда будет достаточно отморозков, с которыми можно примириться только одним способом – отнести их на ближайшее кладбище.
1: Анатолий Александрович, спасибо вам большое за интервью. Хорошего вам дня.

Уважаемые друзья, добрый день. Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы, единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила, и малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед. В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них неотъемлемая, как я уже сказал, часть России и ее неповторимого многообразия. И хранитель уникальных традиций, культур, характеров. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, наше общее достояние. И его сбережение, приумножение, благополучие – это сбережение и приумножение всего многонационального народа России. России исторически, я хочу это подчеркнуть, мы, собственно, часто об этом говорим, но сегодня, по случаю праздника, сказать об этом еще раз будет абсолютно уместно. Россия формировалась именно как союз народов, вот это хочу подчеркнуть. И вот сейчас я смотрю на супружескую пару, именно как союз в прямом и переносном смысле слова, потому что вот девушка из Краснодарского края, да, вы из Ямало-Ненецкого округа, да, и семьи смешанные создаются, общие. Вот это нас сильно объединяет. В основе этого союза уважение к ценностям, самобытности разных этносов и еще со времен наших первопроходцев Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территории Сибири, Дальнего Востока, Севера, хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее. В итоге эти земли закрепились в составе Российской империи не в противоречии, а во взаимодействии с малочисленными народами, с уважением к их обычаям и традициям. Напомню также, что еще с XIX века, по сути, за столетия до того, как это появилось, например, в Северной Америке, создавались условия для образования, просвещения представителей разных народов, в том числе и малочисленных. И в СССР, нужно отдать должное, и новейшей нашей истории, в СССР эта работа продолжалась. К середине 30-х годов, после создания Института народов Севера, многие языки коренных народов обрели свою письменность. Сейчас, кстати, в 30-е годы появились и первые ученые, кандидаты, доктора наук из числа малочисленных народов, представителей этих народов. Сейчас в российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов, оленеводства, охоты, да и многого другого. Должен сказать, что я когда бывал вот в этих местах, так напрямую, без всяких камер, общались мы с людьми, которые там работают с оленеводами там, и так далее. И была возможность посмотреть о том, как организован их быт. В общем, очень интересно. И люди очень приятные, добрые люди. Ну, занимаются конкретным делом, конечно. И живут в суровых условиях, надо отдать должное. Безусловно, это все накладывает на отпечаток на характер, на восприятие окружающего мира, на отношения между людьми. И многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс современных медицинских, социальных, образовательных услуг. Люди-то, честно говоря, непривередливые, надо сказать по-честному, непривередливые.
Они трудятся, живут достаточно в сложных условиях. Даже минимальное внимание к ним уже вызывает положительную такую отдачу. В целом усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков бережно и желательно в полном объеме передавать их новым молодым поколениям. Вы знаете, что сейчас мы реализуем масштабные планы по развитию Дальнего Востока, Сибири, Арктики. При этом интересы людей, в том числе тех, чьи предки веками жили на этих землях, в абсолютном приоритете. Должен сказать, что я, когда обсуждаю эти все проекты с членами правительства, с представителями наших крупных компаний, вот, говорю совершенно ответственно, всегда обращаю на это внимание. Ну и не знаю, если я в чем-то ошибаюсь, вы мне подскажете, но в целом я вижу полное понимание со стороны руководителей наших компаний, когда мы говорим о необходимости учитывать интересы людей, проживающих на этих территориях, веками проживающих, при реализации крупных масштабных инвестиционных проектов. Все эти планы, проекты, программы инфраструктурные, промышленные, социальные, экологические мы будем и дальше осуществлять в тесном диалоге с обществом, с представителями коренных народов. Хочу вновь подчеркнуть универсальность и силу России в ее многообразии. Казалось бы, здесь есть и, как в народе говорят, засада, да, но очень разные культуры, разные традиции и обычаи, но когда это в едином таком делается пространстве с пониманием ценности, важности и важности взаимодействия между собой, это начинает не противоречить одно другому, а дополнять одно другому и создает очень сильную основу, базу, фундамент для нашего общего развития. Устои, культура, как я уже сказал, обычаи не поглощаются, а напротив, дополняют друг друга. Вот к этому мы должны стремиться и дальше. Людей самых разных национальностей, верований, жизненных укладов объединяет забота и о своей малой родине, и о России. Вот сейчас только вот мы

0: сочетание любви и желания поддержать и все сделать для развития и малой Родины, и нашей общей большой, оно является очень важным. Оно составляет костяк нашего миропонимания и костяк того, что нас объединяет. И в том числе и готовность в сложные моменты встать на защиту как малой, так и общей большой Родины. Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны. По праву были удостоены званий Героя Советского Союза и других высоких наград. Один из самых известных снайперов времен Великой Отечественной войны как раз представитель одного из малых народов Севера. В наши дни в ходе специальной военной операции мужчины, да и женщины тоже с честью отстаивают интересы общего Отечества. Плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию. Я знаю, что участники специальной военной операции здесь находятся. Искренне благодарю всех вас и ваших боевых товарищей за службу Родине. В сложных ситуациях на первый план выходят всегда именно ценности единства, взаимной поддержки, а смелость, мужество, умение преодолевать трудности заложены в самом характере многих коренных народов нашей страны. Ну, природа сама воспитывает соответствующим образом и шлифует характер тех, кто живет в таких сложных условиях, поколениями из столетия в столетие. Хочу подчеркнуть, так было всегда, и мы вместе всегда добивались побед и свершений именно объединения наши усилия. И идущий сейчас год единства народов России призван подчеркнуть и укреплять всеобщую созидательную роль такой солидарности. Сегодня здесь люди, которые многое делают для сбережения национальных культур и традиций. Все вы активно поддерживаете и развиваете идеи единства, в том числе на площадке общества знания в ходе проходящего сейчас просветительского марафона, да? «Знание первое». Не сомневаюсь ни на секунду, благодаря таким деятельным, неравнодушным людям, как вы, многовековая история народов России получит достойное продолжение. Получает и будет все это продолжаться, получит в дальнейшем. А Россия, в свою очередь, получит достойное продолжение, как наше единое Отечество. Все мы вместе добьемся, будем добиваться новых успехов. Еще раз поздравляю всех вас, да, и представителей всех народов, малочисленных народов, всех граждан страны, как я уже сказал в начале, с праздником.
1: Спасибо вам.

0: Михаил Адольфиенко в студии. Он не знал, судя по всему.
1: Я, как обычно, заработался. Точно, 1 мая.
0: Да, да. Так, всем здрасте еще раз. Меня зовут Алеша Тимофеев. Ну что, значит, вчера был брошен информационный камень, значит, в информационное вот это вот озеро или болотце, так сказать, болотце. Ну да, в болото это как-то, это болотце. Ну и вот круги пошли, пошли круги. Собственно, камень, повод заключается в разговоре телефоном двух президентов, Трампа и Путина. На первое место, вот я посмотрел, западные СМИ, в частности, выносят все-таки иранскую ядерную программу. Типа вот это вот было. Но это на Западе так говорят. Значит, телефонный звонок был инициирован российской стороной на фоне обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана из важного. Ну, как важного? Ну, важное. В ходе разговора Москва предложила рассмотреть 9 мая в качестве дня перемирия. И здесь тоже есть разные чтения, потому что в СМИ отмечается вот что. Значит, что это, так сказать, инициатива российской стороны, а Трамп говорит, что это я предложил небольшое перемирие.
1: Трамп закончил 47 войн с Ираном, 189 войн по всему миру.
0: Но мы просто
1: сделал 3286 предложений на разные темы.
0: Но мы
1: все приняты.
0: Да. Про

0: Да, и говорит праздник, вот Трамп говорит, что праздник 9 мая знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Вот. Сам Трамп, да, позже заявил журналистам, что это он предложил небольшое перемирие. А в Киеве отреагировали. Зеленский поручил своей команде, которая имеет связь с Вашингтоном, выяснить подробности и конкретные условия предложения этого перемирия. А в Кремле Песков, Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что реализация перемирия, для реализации перемирия согласие Украины формально не требуется, так как это решение Путина, которое будет исполнено российской стороной.
1: Ну, что тебе сказать? Если начинать с Трампа, то он, когда врет, слабо ориентируется, видимо, в пространстве, времени и, собственно, реалиях, потому что 9 мая в Соединенных Штатах и вообще-то на Западе праздником не является, поэтому ничего он подобного предлагать не мог. Он мог предложить перемирие на 8 мая, когда формально Запад считает это датой окончания войны с Германией. Что касается Пескова, то здесь тоже достаточно странное заявление в силу того, что перемирие, согласно определению словарей русского языка, это взаимное, то есть это прекращение огня воюющими сторонами по взаимному соглашению или под давлением внешних сил, которых достаточно этих самых сил для того, чтобы вынудить воюющие стороны прекратить огонь. Когда одна из сторон по решению своего верховного главнокомандующего прекращает вести огонь, это не перемирие, это одностороннее прекращение огня. Ну, есть разница. Вот. В данном случае понятно, что предложение, точнее решение уже нашего верховного, это решение политическое. Потому что солдатам от этого не легче, как понимаешь. Но в этом году трижды объявлялось перемирие уже. Трижды оно, естественно, нарушалось, и от того, что его объявили, солдату в окопе ни холодно, ни жарко.
0: Так ли это,
1: расслабиться,
0: Миша?
1: Он не может.
0: Подожди, так ли это? Значит, нарушение режима прекращения огня и ведение огня, это же все-таки, ну, так сказать, понятно, что...
1: Я понимаю, о чем ты. Я поясню свою
0: интенсивность-то все равно
1: интенсивность снижается, естественно, но солдату в окопе от этого не легче, потому что он расслабиться не может. Знаешь, это не то, что перемирие, и никто не стреляет. Он все время сидит и ждет. А вдруг? Вот сейчас стреляют мало, через 5 минут застреляют много. Ну, не то. Понимаешь, это хорошо вот с политиком там, в целом обсуждать. Вот там 8 раз снизилась интенсивность. Вот там нарушили, там не нарушили. А бойцу в окопе-то что? Ничего. Ну, реально, ничего. И не совсем понятно, потому что любое перемирие или прекращение огня, снижение интенсивности боевых действий, это так или иначе удлиняет конфликт. Угу. Ну, мы же понимаем.
0: Ну, да.
1: Сегодня не воюем, значит, противник укрепляется, он это снижение интенсивности боевых действий, ударов, собственно говоря, по тылам, а в основном-то именно это снижается. То есть наши не запускают там шахеды по тылам, да? Наши не бьют по прифронтовым ракадным дорогам. Противник за это время судорожно передвигает технику, укрепляется, роет, вот дроны не летают в глубине там на удалении 10 километров, вот мы быстренько копаем, копаем, копаем. Но завтра нашим штурмякам будет больше работы.
0: Ну, объективно. Нет, но пасхальное все-таки, так сказать, вот Трамп тоже обращает внимание и, так сказать, выражает, как сказать, мягче или дипломатичнее. Ну, в общем, одобрямс. Трамп одобрямс. Пасхальное перемирие. Ему понравилось. Пасхальное перемирие. И надо сказать, что все-таки все равно там у военных есть возможность, например, вытащить тела. Но там есть все-таки плюсы. Нельзя так одной краской,
1: что знаете, это там плюсы плохо. Можно найти везде. Суть в одном. Удлиняет это продолжительность боевых действий или нет? Если удлиняет, значит, это плохо. Трамп одобряет, потому что Соединенные Штаты заинтересованы в продлении боевых действий. Ну, объективно, мы вот, если не по словам судить, а по делам. То есть Соединенные Штаты продолжают финансирование киевского режима еще в тех размерах и по тем каналам, которые были задействованы Трампом еще в его первый срок президентский. То есть выделяется, тогда выделялось 250 миллионов долларов. Пришел Трамп, стал выделять 350 миллионов долларов. Сейчас выделяется 400 миллионов долларов. Сумма небольшая в рамках там, десятков миллиардов в год помощи, но это четко дает сигнал, что США продолжают поддержку киевского режима, они продолжают делать все от них зависящее, чтобы с наименьшими затратами как можно дольше продолжать боевые действия. Ну, объективно так.
0: И Трамп говорит, что сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка. Тоже как относиться? Как всему остальному, что говорит американский лидер? Или все-таки в этом, так сказать, что-то...
1: А здесь очень хороший критерий. Когда Трамп впервые упомянет, до сих пор не упоминал, о требованиях российской стороны, вот можно будет говорить, что дело сдвинулось с мертвой точки. Потому что он говорит, сделка близка, сделка близка. И ни разу он нигде не упомянул о требованиях России. То есть вообще вот их не существует.
0: Но там же вчера... Ну, как-то. С нашей стороны тоже мы много чего не говорим. Но, в принципе, там стороны не говорят много чего. Сейчас вся эта политика действительно перешла в режим тихих вот этих самых переговоров, когда мы ничего вообще не понимаем, о чем договариваются, о чем не могут договориться, что служит там. Мы только можем догадываться, что-то там, какие-то сполохи, так сказать, обломки информации, обрывки, точнее, да, до нас доходят, и мы на них ориентируемся. Что там является камнем преткновения, можем только предполагать, и без подтверждений причем. Значит, но что еще вчера обратил на себя внимание, да, в рамках переговоров? Трамп признал военное поражение Украины.
1: Ну, трудно не признать очевидное. Киевский режим, его войска отступают. И отступают, начиная с осени 23-го года. Это, во-первых. Во-вторых, что касается самих переговоров, то так или иначе утечки, как подтвержденные, так и неподтвержденные, происходят все это время. Мы помним эти 21, пункт 18, там разных. Нигде ни разу не фигурировал ни одной из должностных лиц ни в США, ни на Западе о наших требованиях не упоминал. Их нет ни в этих пунктах, ни в речах политиков. Ну, хоть раз бы оно могло, их же сотни часов уже наговорено на эту тему. Но нигде не сказано, что да, разумно, что Россия требует гарантии общеевропейской безопасности на континенте. Да, разумно, что территория Украины не должна использоваться странами НАТО. Да, разумно нейтральный статус вести, провести там демилитаризацию, вернуть вообще-то общепризнанные мировые свободу вероисповедания, право людей говорить на родном языке, ну и так далее. Ну, никто же этого не обсуждает. Вообще этого нет. Тогда о чем мы говорим? Прогресс, быстрое перемирие, на каких условиях? Просто прекратить боевые действия? Ну, давайте прекратим. Но если первопричины конфликта не ликвидируются, значит, он вспыхнет с новой силой. Это просто будет перемирие более продолжительное.
0: Но там есть же вариант, так сказать, просто остановить ведение огня. Военные договорились,
1: это
0: а дальше договариваться. А дальше
1: это будет перемирие.
0: Ну, которое будет... может закончиться неизвестно чем, но, по крайней мере, не будут гибнуть люди. Разве
1: если первопричины конфликта, любого конфликта, не ликвидируются, значит, это перемирие используется обеими сторонами для подготовки к следующей, более масштабной стадии боевых действий. Вооружается, личный состав готовят, потому что первопричины конфликта не исчезли. То есть из-за них начались боевые действия, перемирие объявили, будет перерыв
0: год-два-три. Договариваться дальше. Но люди, по крайней мере, гибнуть не будут.
1: Ну, зато потом они будут гибнуть в большем количестве.
0: Мы сейчас опять, я в свои примеры с КНДР и Южной Кореей, с Кипром, с Югославией, значит, с разными всякими. Есть примеры, когда, так сказать, первопричины не устранены. Не устранены, но о них договариваются десятилетиями, да, десятилетиями, но люди не гибнут.
1: Здесь есть маленький нюанс. Россия и США – это не Северная, не Южная Корея. Вот на Северную и Южную Корею есть кому давить. Они, собственно говоря, вообще не самостоятельные величины, которые не в состоянии самостоятельно проводить внешнюю политику. Ну, собственно говоря, как и Кипр, и многие другие. Ну, конфликт внутри НАТО. Внутри Кипра. Ну, понятно, что его погасили, собственно говоря, старшие товарищи. Вот. И все остальное точно так же. А у нас-то конфликт, простите меня, носит, ну, скажем так, общий такой, ну, многовековой характер. Вот мы можем признать, что мы каждый раз решаем какие-то сиюминутные проблемы, но она в целом не решена. Решена она может быть, по мнению Запада, когда не будет России. Вот не будет России, не будет проблем. Поделим ее правильно между собой.
0: Да, но почему для конфликта исчезнет... Откуда выходит вот этот тезис? Из чего он вытекает?
1: Ну, из того, что со времен Ивана Грозного объединенный Запад прекращает боевые действия между собой, прекращает грызню, объединяется и приходит к нам в гости.
0: Миш, сотни войн, сотни войн внутри Европы. Просто так сотни.
1: Я же говорю, они прекращают эти сотни войн ради того, чтобы прийти к нам.
0: Ну, в смысле прекращают?
1: Ну, как?
0: Они,
1: воевали, но, воевали,
0: если
1: воевали.
0: Они, если они вплоть до середины 20 века воевали, в том числе между собой.
1: Так я же говорю, они между собой воюют, прекращают боевые действия между собой, создают объединенную армию и под предводительством хоть Карла XII, хоть Наполеона, хоть Гитлера приходят к нам в гости. Ну, воевали французы вот в 20 веке, во Вторую мировую войну с немцами. В результате французские регионы СС приходят к нам.
0: Когда Россия воевала с Наполеоном, союзником России была Британия. Значит, когда Россия воевала с Гитлером, союзником России была Британия. Но мы не можем это, так сказать, тоже не учитывать. Там, ну, сложно.
1: Как
0: ну,
1: это не можем?
0: Такое? Потому ну, что, такая
1: нет,
0: история.
1: Простите, это не история. Это называется политическая интерпретация истории. Ну, мы хорошо. Воевали с Наполеоном. И пока Наполеон шастал по России, чем помогла тогда Великая Британия России в этой войне? Ничем. Она смотрела, как Наполеон фигачит русскую армию и потирала ладошки. Когда, простите, Мюнхенский сговор 1938 года, фактически натравивший Гитлера на Советский Союз, что делала Британия? Потирала ладошки. В 1940 году да, странная война.
0: 41-й год. Риббентроп, нет, там секретные эти части.
1: Не, не, мы, я же не о секретных частях. Я
0: ну фактически... так нет, ну, мы же не можем одно можем. Отделить, значит, мы тут это не берем, не, не учитываем, а вот, вот это вот мы учитываем.
1: Алексей, у нас разница в том, что ты говоришь о договорах, бумажках, а я говорю о факте. Вот вооруженные силы Великой Британии в 1940-41 году вели, по мнению западных же историков, так называемую странную войну. То есть они не воевали с гитлеровской Германией. Она была нашим союзником. Да, была. Только что она делала? Ничего. Ждала, когда Гитлер нападет на Советский Союз. Ну, хороший союзник. Вот такой. Классный.
0: А была ли объявлена в 1940-41 году, так сказать, как отношения складывались между Советским Союзом и Германией?
1: Ты опять говоришь о словах, ну, а я говорю о делах.
0: Но там тоже были дела. Я там нет. тоже были поставки какие-то, экономические связи, значит, политические связи. Но мы же не можем одно отделить от другого. Ладно, мы, так сказать, углубляемся. Так, Европа создает новый военный альянс против России. Мы недалеко уходим. Британия и страны Европы формируют объединенное ВМС для противостояния России.
1: Ну, это как раз вот... теперь уже некогда Великой Британии, которая деградировала до состояния, что сэр, второй лорд, который там занимается этим экспедиционным корпусом, не в состоянии даже вспомнить, а что у него в хозяйстве делается. Дело в том, что в 2014, по-моему, году или в 2016 были созданы объединенные экспедиционные силы 10 государств Северной Европы, ровно тех же, о которых говорится и сейчас, задачу которых входило обеспечение безопасности Северной Атлантики, Северной Европы и так далее. Я не совсем понимаю. Причем базировались они там же, на этой же базе. Причем на этой же базе находится командование военно-морских сил НАТО. И возникает вопрос, а о чем уважаемый сэр говорит? Оно, во-первых, уже 10 лет существует. Вы хотите просто изменить штаты, ввести туда, добавить там экспедиционные силы военно-морского флота? Но это, опять же, вот это из серии «изменились бумажки», изменится штатное расписание, возможно, оклады увеличатся. А по сути, что увеличится? У вас кораблей больше стало? Вы новые страны вводите в этот состав? Да нет, все то же самое. Потом... как вы собираетесь взаимодействовать с военно-морскими силами НАТО? Дело в том, что само НАТО по себе не имеет вооруженных сил. Понимаете, это альянс, в который входящие в него страны выделяют свои имеющиеся в своих вооруженных силах единицы. В данном случае корабли.
0: Там речь, насколько я понял, идет о как бы как раз вот бюрократических всяких механизмах. Угу. Согласования, утверждения и все такое. Да. Значит, давай сейчас я подробнее просто в двух словах, и ты ответишь тогда. Значит, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва. Вот это дуга, о которой мы все время говорим. Ну, то есть Великобритания и вот эта дуга до Балтики. Создание сил, способных к немедленному вступлению в бой в случае необходимости. Значит, вот эта коалиция, инициатива северных флотов, она называется. инициативы Северных флотов. Она должна стать дополнением к НАТО. Но она будет обладать... Вот это пока декларация о намерениях. Ее еще нет, так сказать, будет она, не будет, непонятно, но намерение по созданию есть. Значит, она должна стать дополнением к НАТО и обладать большей гибкостью для быстрого реагирования на кризисы. Ну, не знаю... Можно ли создать какую-то дополнительную бюрократическую структуру, которая, видимо, не должна быть подотчетна НАТО или что, или да, будет отдельный чтобы быстрее, оперативнее реагировать?
1: Суть именно в том, что быстрее, оперативнее, это уже вопросы такие чисто теоретические. Суть в том, что если вот ваше боевое судно стоит в данном порту причальной стенки, то кому бы оно ни подчинялось, вопрос только... Приказ ему отдадут на выход или нет? И, соответственно, аналогичные боевые корабли и единицы флотов других государств получат одновременно эти приказы и будут по единому плану, по единым каналам действовать или нет? То есть до сих пор было понятно, есть НАТО, есть американский генерал, который им командует и так далее. Сейчас хотят выйти из подчиненности американцев, простите, за океаном сидит дедушка Трамп, что он там решит, черт его знает.
0: Но типа если в НАТО, читаем США, говорим НАТО, подразумеваем США, если США будет против, например, какой-то атаки или с их точки зрения там каких-то оборонительных действий, то они не будут слушаться командования НАТО, а будут решение принимать самостоятельно.
1: Совершенно верно. То есть это же то же самое, что вот уже 20 лет говорят о создании армии Европы, объединенной. Да, да. То же самое, чтобы без американцев принимать самостоятельно решение. Но ВОЗ ныне там. Понятно, что у американцев очень много влияния на Европу. Ну, слушай, они деньги заставляют платить десятками миллиардов, оплачивать киевский режим. Уж с этим они как-то разберутся. То есть это конфликтная ситуация между, собственно говоря, Европой и Соединенными Штатами, в общем-то, некогда Великой Британией. И там они между собой будут бодаться еще годами.
0: Можно ли увязывать, или ты вот увязываешь это с недавним визитом короля
1: Чарльза? Нет, боже упаси. Это, я же говорю, это история десятки лет. Об этом еще много, еще в прошлом веке говорил и пытался что-то делать Деголь. Последний, наверное, французский глава государства, который действительно имел политическую волю на самостоятельные действия.
0: На днях была, кстати, годовщина его самостоятельной отставки. Да.
1: То есть вот с тех пор, Европа не самостоятельно, но пытается. Я думаю, что ничего у нее не получится.
0: Слушай,
1: четыре
0: минуты, может быть, тогда посвятим... большой флот. Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Голландия, Эстония, Латвия, Литва. В принципе, так сказать, вот роль и мощь флота в рамках, в контексте ведения боевых действий во второй четверти 21 века с беспилотниками, со всякими этими.
1: Если сравнивать с нашим Балтийским или Северным флотом, это, в общем-то, подавляющая мощь, если мы не говорим о подводных лодках. Но о подводных лодках говорить надо, потому что они есть. Соответственно... Если надводные силы у нас в значительно меньшем количестве, то с учетом наличия подводных сил...
0: А у Британии есть подлодки?
1: Есть подлодки, но их, во-первых, мало, в основном это носители атомного оружия, ударных ракет, входящие в ядерную триаду этого государства островного. То есть суть в том, что у нас их многократно больше. А самое главное даже не это. Самое главное, что все войны последних десятилетий с участием военно-морских сил доказали, что ракеты дешевые и действующие на удалении до 1000 километров эффективно противодействуют любым флотам, включая американский. Американский флот не рискует подходить к берегам Ирана. Иран не Россия и не Советский Союз. Бог с ним, Советский Союз похоронили. Но не Россия точно. Не располагают они таким количеством, а учитывая, что это просто цель. Очень дорогая, малоподвижная, которая может отстреливаться, может обороняться. Но, простите меня, а смысл подводить флота куда-то зачем-то? Просто для того, чтобы они стали мишенью противокорабельных ракет. Ну хорошо, выпустят по ним 10, 20, 120 ракет. Это все равно дешевле, чем один эсминец.
0: Россия всего 65-70 подлодок, включая дизельные и атомные. У коалиции из 10 стран 25 на всех. 10 атомных у Британии. Да, у нас 45, у Британии 10 атомных подлодок.
1: Нет, ну я же говорю, у нас многократное преимущество в подводных силах, причем они значительно более, так сказать, трансформируемы именно под борьбу с кораблями, вот, не только под ядерную триаду. То есть здесь я не вижу, вот, честно говоря, перспектив флота. Но посмотрите, что делает Черноморский флот в Черном море последние годы. Ответ очевиден. А что там? Всего лишь безэкипажные катера.
0: Угу. Так, вот советуют поговорить про Туапсе. Слушайте, мы вчера говорили про Туапсе, причем с мест событий. У нас формат другой. Формат другой программы.
1: Да с Туапсе все просто. Ребята, ну попали в деперерабатывающий завод.
0: Нет, там все-таки да, экологическую ситуацию. Мы вчера подробно прям обсуждали. И комментарии с мест событий были. Не надо, так сказать. Но я думаю, что и сегодня тоже обсуждали на нашей волне в течение дня. Другой формат, другой, понимаете? Другой формат. В общем, так сказать... Создадут или не создадут? Вот давай вот так вот завершим тогда эту получасовку.
1: Формально создадут, фактически работать она не будет, потому что Соединенные Штаты, как Баба-Яга, всегда
0: будут против.
1: Естественно. А влияние у них пока еще самодостаточное и более чем...
0: Ну, кажется, что Европа же все больше и больше стремится к суверенности.
1: Ну,
0: я говорю,
1: но она вот свою объединенную армию создает более 20 лет. Ничего не создала,
0: но по тут, факту. Понимаешь, ну да, но как будто бы все равно все эти 20 лет были другие обстоятельства, текущие. А сейчас тут Иран, так сказать, тут Россия, Украина. Как будто бы мотивации все-таки у них должно быть больше, чем там 20 лет назад и даже 15 лет назад, но нет. Для самостоятельности, я имею в виду.
1: Да что-то самостоятельности у них становится только все меньше и меньше. Вот по объективно.
0: Ну, в смысле, ее не меняется, как будто бы это количество. Ну да. Так, продолжаю. Михаил Нафриенко, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз здравствуйте. В Рутюбе приходит комментарий. 100 в конце, вот пользователи 100. А, пожалуйста, так сказать, отсылаю вас прочитать немножко. Например, про Ливонскую войну, про Северную войну, про русско-шведскую войну. По-разному было. А, так, ну что, вчера Хексет выступал, ну, в смысле, вчера-сегодня Хексет выступал в Конгрессе. Вчера мы обсуждали это с профессором Евстафьевым подробнее. Ну и, кажется, так сказать, всем казалось, что Трамп может слить Хексета, и Хексет, в принципе, сейчас является такой удобной фигурой, на которую можно свалить все провалы, ошибки и прочее, прочее. Но по сообщениям из СМИ я не видел все это выступление, не знаю, есть ли оно или нет, но так или иначе, вот по сообщениям исключительно, кажется, что Хексет был в ударе, ну, в смысле, он не сомневался в себе и, так сказать, расправлял плечи, обвинил тех, кто против войны в Иране. Он назвал их главными противниками США. Ну, в общем,
1: ну, меня восхищает как будто бы выстроена американская система стрелочника. Вот если ты обратишь внимание, она существует уже десятки лет, если не сотни лет. Просто то, что на моей памяти, там, что было 100 лет назад, хрен его знает. Но вот многоуровневая система, и при входе в любую потенциально конфликтную ситуацию, которая, причем внутренних конфликтов между двумя обычно правящими партиями, сразу готовятся, значит, команды стрелочников на разных уровнях. То есть мы побеждаем, ура, всем ордена, мы молодцы. Угу. Что-то идет не так, нас внутри начинают сильно долбать, причем не важно, что там, мы можем выигрывать войну, затягивать, ну, что бы там ни происходило. Нужны стрелочники. Вот первая серия уже пошла. Отставка командующих, генералов, в том числе бригадных генералов, там с полдюжины уже поснимали. Следующий на очереди – Хексет. Причем совершенно не важно, что там происходит в Иране. Вот за что сейчас Хексета ругать, если сейчас там боевые действия, ну, по факту не ведутся. То есть вот как раз то самое перемирие, о котором ты говоришь. Ну, уже хорошо. За что его пинают? Ну, за то, что не достигнуты какие-то результаты. Ну, так изначально было понятно, что они не будут достигнуты. И ругать его, наверное, надо было месяца полтора назад, когда шли активные боевые действия. Было понятно, что впереди тупик. Ну, его сейчас на ковер вызвали. То есть это внутриамериканские разборки. И дальше получается как? Дела пойдут плохо, ну, пока нет никаких оснований считать, что они пойдут хорошо. Значит, салют Хексета. Ну, и Трамп объявит очередную победу, и разблокируют Ормузский пролив. Теперь же он будет разблокировать Ормузский пролив. Теперь же он его блокирует.
0: Угу.
1: Вот. И уже, мол, никто не вспомнит, что вообще-то его заблокировали. Это потому, что американцы с израильтянами начали Иран бомбить.
0: Но тут просто обращает на себя внимание вот это вот, что Хексед называет компанию. С одной стороны, это в определенном смысле даже предсказуемо, но так или иначе. Да, потрясающий военный успех. США абсолютно выигрывают войну. Цель операции – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Ну вот обозначено.
1: Знаешь, что меня восхищает в этой системе, понимаешь, вот эти вот стрелочники, высокопоставленные стрелочники, они изначально четкую позицию занимают. Угу. Мы победили, у меня все хорошо, и когда его снимают, он уходит с гордо поднятой головой, и дальше никаких в отношении его репрессий не следует, и он не поливает помоями своего там верховного главнокомандующего или еще кого-то. Он просто уходит благополучно в военно-промышленный комплекс и получает там миллионные гонорары в каком-то ВПК, неважно в каком.
0: США больше не намерены в одиночку обеспечивать безопасность пролива и ожидают большего вклада от союзников из Европы и Азии.
1: Я не замечал, чтобы до начала бомбардировок Ирана существовала какая-то угроза безопасности этого пролива.
0: Ну, да.
1: Это вообще-то...
0: Но так или иначе, вот это вот больший вклад от союзников из Европы и Азии, понимаешь?
1: Ну... Европа сейчас озабочена, как мы обсуждали, созданием собственных экспедиционных сил. У них, простите, не резиновые флота для того, чтобы еще Ормузские проливы обеспечивать безопасность. От кого? От Соединенных Штатов? Ну, в общем-то, там до сих пор больше никого не было.
0: Ну, да, еще многие как бы, ну, не то чтобы предупреждали, так сказать, выражали, ну, говорили о возможности критики со стороны республиканцев даже в адрес Хексета, но нет, республиканцы в целом поддерживали руководство, там некоторые, так сказать, выразили тоже такую, как это принято говорить, обеспокоенность по поводу кадровых решений, которые вот,
1: но принимает... Но в целом за.
0: То есть... Да, но в целом за, который принял Хексет, но в целом за. Ну, а Хексет поливает демократы-пораженцы, там, главные противники США на этом этапе войны, в общем... Да, и подтвердил Хексет разморозку пакета военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов.
1: Каждый год выделяются эти сотни миллионов долларов Соединенными Штатами, это не имеет отношения, собственно, к выделению помощи вот той многомиллиардной. Это пакеты, которые существуют уже лет 10.
0: Ну, так все равно же была заморозка какая-то.
1: Вот, ну, несколько речь... месяцев они морозят, но ты же помнишь, что там были финансовые проблемы, и морозилось все, включая зарплаты чиновникам.
0: Угу.
1: Вот. Но это,
0: поэтому, да?
1: Да, это чисто внутренние игрища, они не влияют на выделение этих денег. Они просто выделяются несколько месяцев позже. Вот как сейчас те же 90 миллиардов, о которых столько говорили, Европа выделила, и вот первый транш 6 миллиардов до конца июля поступят Киеву. На что? На бюджетные нужды.
0: Угу.
1: Вот, и закупки дронов. Но, опять же, закупки дронов. То есть, грубо говоря, те, которые деньги, пойдут обратно в бюджет Европы.
0: Там внутри Америки тоже, понимаешь, вот, значит, решающим фактором вот этой разморозки, оказывается, стала публикация статьи МакКоннелла, Митч МакКоннелл, в которой в статье сенатор, республиканец, говорил, что помощь пылится в Пентагоне без четких объяснений и называл задержку недопустимой. Напрямую обвинил замминистра по политическим вопросам в блокировке средств. Ну, в общем, то есть не только в связи с вот этими бюрократическими процедурами, понимаешь? Если мы будем верить МакКоннеллу, его упрекам в адрес администрации.
1: Ну, трудно сказать, что на самом деле там происходит у них на внутренней кухне, но я говорю о том, что, в принципе, деньги, выделенные Пентагону, и в бюджет уже заложены, они каждый год закладываются в бюджет, будут выплачены. По каким бы причинам там не задерживалось. Кухня там внутренняя, там не разберешься. Понимаешь, предположений много. МакКоннелл, безусловно, ближе, и ему, наверное, лучше видно. Ну, важен результат, опять же. Деньги выделяются каждый год.
0: Вот смотри, деньги выделяются каждый год, а здесь, на Украине, там тоже скандал. Мы в прошлый раз с тобой обсуждали это, да, голодных военных. А тут Сырский подписал приказ о ротации ВСУ на фоне вот этого скандала. Пребывание военнослужащих на позициях должно длиться не более 2 месяцев. С последующей обязательной ротацией. Ну и вот, так сказать, почему? Потому что 14-я отдельная бригада попала в какие-то сложные условия, родные сообщали о критических условиях. Ну, мы говорили, вот это самое, да, так сказать, кожа до кости там добыли. Возникает вопрос, почему Во-первых, почему, откуда берется этот голод? Ну, деньги-то, вот мы только что говорили, деньги как выделялись, так и выделяются. Недостатка в деньгах, в средствах нет. Значит, возникает два соображения. Или это там как коррупционные, просто не доходят какие-то схемы, не доходят эти деньги до фронта. Но тоже, глядя на количество беспилотников, которые ежедневно летят на территорию России, тоже как будто бы не скажешь, что там они с этим не справляются. Или с логистикой там какие-то проблемы, тоже в связи там с ходом боевых действий, просто не могут там доставить. Почему взялась эта, откуда взялась эта проблема, как ты думаешь? Да,
1: ну, я думаю, что, безусловно, воруют. Это подтверждали и американские проверки, которые были при Байдене. Тогда проверяющие Пентагона, которые работали в Киеве, сообщали о том, что треть помощи, которая приходит в натуральном виде, разворовывается, не доходит до воинских частей. Даже показывали где. Угу. В общем-то, ну, собственно говоря, эти пайки показывали, все это продается на рынках и так далее. То есть все понятно. Это неизбежная составляющая, она там есть, она учитывается уже, собственно говоря, но остального достаточно много. Это не, вот сколько не воруй, понимаешь, ну, треть разворовали, половину разворовали. Друзья мои, до скелетов ты свою армию не доведешь вот этим разворовыванием. Суть в том, что мы недаром бьем по логистике. И если на сегодняшний день, например, в Константиновке находится 10-тысячная группировка противника, которая обороняет достаточно успешно город. В основном мы сейчас уже много месяцев воюем вдоль улицы Соборная. И вот только вчера, позавчера зашли в микрорайон Гора, снова зашли в микрорайон Гора. То есть там достаточно стабильная линия фронта. При этом существует только одна линия снабжения из Дружковки в Константиновку. Она находится под ударами с обеих сторон наших дальних дронов. Доставка туда боеприпасов и оружия затруднена, медикаментов и всего прочего. Какая ротация? Ну, во-первых, продукты питания в первую очередь туда доставляться не будут. В первую очередь будут доставляться боеприпасы. Но, к сожалению, простите, это цинично, да надо чем-то воевать. Для этого там находятся войска. А уж кушать они будут во вторую очередь. А о ротации говорить, ну это просто смешно. Вы хотите поменять при вот таких вот дорогах смерти, очередная дорога смерти там появилась, как была из часа в Ярово, Артемовск, много их было в разных, на разных участках, теперь здесь есть. Но нет, нереально, невозможно, не будет никакой ротации. Это обычный там пацифизм ради красного словца, успокоения собственного населения и военных. Все прекрасно понимают, что никто никого никуда не поменяет. Это нереально. И я уже не говорю о том, что в запасе нет 10 тысяч человек, которых можно только на этом участке поменять. Точно так же, как в Купинске воюют, там очаговая оборона. Как вы себе представляете? Под постоянными ударами дронов. Это ж не только у противника тут много дронов, которые над нами летают. У нас их тоже много, которые там летают. Это просто вот, знаете, из нашего окопа не видно, какие дроны там наши беспилотники, войска беспилотных систем запускают в 5 или 10 километрах от наших окопов. Но их там дофига, и этих видео тоже очень много. И это удары по логистике, которые в результате и приводят. Ну, представляешь, вот идет грузовик с продовольствием, бах, попал дрон. Ну, все, 5 тонн продовольствия вылетели в трубу. 5 тысяч килограмм, это на 5 тысяч пайков суточных. То есть, грубо говоря, там на неделю полноценному, полнокровному батальону. Все, не будет их. Вот и худеют люди.
0: Но тут вот эта политическая составляющая как бы для успокоения, да, медийная, даже не политическая, да, такая информационная, конечно, выражается в том, что приказом, вот подумайте, да, приказом предусмотрены обязательный медосмотр и отдых после выполнения боевых задач, это, ну, понятно, а также, дальше, через запятую, а также своевременное обеспечение военных боеприпасами и продовольствием. Это что, для того, чтобы обеспечить войска своевременно боеприпасами и продовольствием, нужен какой-то отдельный приказ? Это что, раньше не предусматривалось?
1: Это глупость несусветная. Не было, конечно, такого. Тем более те, кто слушал то, что говорили бойцы, вот эти скелеты 14-й бригады, он же говорит, нам дронами сбрасывают. Понимаете? То есть ребята сидят в опорнике, куда пешком не добраться. Естественно, им сбрасывают прежде всего боеприпасы. Угу. А потом вот эти пайки, которые вот там разваливаются, он показывает разваленные пайки. Вот тоже развалился паёк. Значит, половина высыпалась. Все, ты съешь в два раза меньше. Угу. А в следующий раз даже сбросили, но не попали. Не туда. В яму упало. Вот утонуло. снова будешь голодать.
0: Командиры, приказ, командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной ротацией, которая должна быть проведена в срок не позднее 1 месяца, то есть итого 3. А если нет, то что? Так сказать, ну вот если нет, то что?
1: Ну это так. Все, это же популизм чистейшей воды, но невозможно, тем более в условиях вот такой линии фронта, как сейчас. Понимаете, это не Великая Отечественная, когда существовала единая линия фронта с линией окопов, там, первая, вторая, третья линии. Здесь сеть опорников. Вот между ними летают дроны. Где-то находятся в тылу там опорники противника, которые там держатся иногда месяцами. Их обошли и пошли дальше. А это долбят дронами, чтобы не терять людей. А противник их снабжает точно так же дронами. А там сидят скелеты. Ну вот такая война, такая специфика боевых действий в 21 веке.
0: Так, тут очередные сливы. «Украинская правда» опубликовала материалы, а именно записи разговоров между секретарем Совета национальной безопасности, экс-главой Минобороны Умеровым и несколькими высокопоставленными чиновниками. В частности, да, происходило все в квартире предпринимателя Тимура Миндича.
1: Ну, почему, Миндич, почему это кошелек Зеленского, да, со почему времен сейчас? Квартала 95. Почему сейчас, тоже понятно, потому что скандал поутих, а необходимо, скажем так, найти какой-то отвлечь внимание
0: кому,
1: публики.
0: Кому необходимо?
1: Зеленскому в том числе. Потому что, ну, «Украинская правда» все-таки издание местное, и так или иначе подконтрольное киевской власти. И, ну, нужно отвлекать внимание людей. Что вы сейчас сообщите? Знаете, контрнаступ Сырского накрылся. Уже даже западные издания, включая «Радио Свободы», публикуют статьи о том, что все пошло не так, развивается не так быстро, ну, а суть сводится к тому, что противник полностью выбит с тех позиций, которые ему удалось в качестве контрнаступа даже вот в пустых, так сказать, межселами пространствах занимать и там действовать своими мобильными группами и частично добиться своего. У нас приостановилось наступление, мы вынуждены были бросать резервы на то, чтобы вот ликвидировать вот эти вот карманы вокруг Аристополя. Мы их ликвидировали, возобновили наступление. Что, чем сейчас что рассказывать? В Купянске все идет плохо. Вот для противника плохо. Он постепенно сдает позиции. Да, медленно. И в но тем не менее, наши уже фактически вот подтверждено, вышли к Купянску-Зловому. Да, с одного направления, но вышли. В Купянске тоже противника постепенно выдавливают из города. Да, медленнее, чем хотелось. Но хвастаться нечем, понимаете? Он не может заявить об освобождении Купянска, о сохранении контроля над Купянском-Зловым. Он не может сообщить о том, что у него в Константиновке все хорошо. Уже перестали врать о том, что Покровский и Красноармейск контролируются, то есть Красноармейский Димитров. А они-то, вот это же тоже беда вот тех, кто врет. Надо хорошо понимать. Они 3 месяца рассказывали, что у них там боевые действия идут в Мирнограде еще. И в Красноармейске тоже идут. И там кто-то есть. А сейчас, а что? Они уже отступают, войны уже военные действия в Новом Донбассе, в Белецком, севернее родина на подступах к

0: бронежилеты, и вопросы производства дронов. Ну и Миндич, значит, беспокоится на этих пленках возможной отставкой Умерова. Говоря, что если, так сказать, Умерова уйдут, то всех посносят, и не с кем будет коммуницировать.
1: Ну, так это и произошло. А да. Firepoint – это компания, которая выпускает и дроны FP1, и те самые «Фламинго», и вот FP5, и всем FP7, то есть баллистические ракеты, но выпускает в штучных единичных количествах, при этом не надо строить иллюзий, там сколько бы ни воровали, она их выпускает. Угу. Да, это отмывочная фабрика, во многом существующая со щитами как раз в Европе, поэтому там концов не найдешь, если не захочешь. Вот, деньги получают все, включая европейцев. Но суть в том, что эти ракеты все равно выпускаются. Сейчас они массово нигде, только в единичных количествах, как испытательные, применяются. И можно ожидать, что летом их будут десятки применены по нашей территории. То есть это я просто еще раз предупреждаю, что хорошо не будет. Сколько бы там ни воровали, все там не воруют.
0: Ну и продолжая, как бы, если оставаться вот логике Михаила, по поводу того, что необходимо найти какие-то аргументы для того, чтобы показывать свою эффективность, значит, Зеленский подтверждает начало экспорта украинского вооружения. Так много, что, так сказать, можно теперь продавать другим странам.
1: Знаешь, довольно странная ситуация, потому что, ну, когда ты получаешь постоянный поток оружия годами из-за границы, мало того, на деньги, выданные тоже за границей, а почему бы тебе не поставить что-то обратно? То есть тут даже не нужно физическое перетекание этого оружия.
0: Ты грубо, просто оставь его, не бери, да, короче, не забирай.
1: Да, вот, не забирай. Оформили бумагу, приема-передачи. Да, да. Вот где-нибудь там, допустим, в Берлине Киеву передали 2 танка. Еще один акт передачи. Киев передал эти 2 танка Сомали. Угу. Все нормально. Торговля, экспорт оружия налицо. Угу. Можете шильдики переклеить? Это, кстати, этим занимаемся не только мы.
0: Но давай все-таки. Украина планирует поставлять на внешние рынки беспилотники, ракеты, боевую технику и ПО, программное обеспечение.
1: Ну, а что, нормально. Большинство программистов сидит и так физически в Европе. Угу. Неважно, с какими паспортами они там сидят. Работать не могут на кого угодно. Дроны, простите меня, вот только что заявил Брюссель с радостью, 6 миллиардов выделяется на бюджетные нужды Киева, в том числе и на закупку дронов. Закупка где происходит? В Европе. Производство дронов, которые поставляются в Великобритании, там 120 тысяч, например, дронов они намерены поставить, тоже там. Вот, пожалуйста, они пойдут на экспорт, нет проблем. Ну, а бронетехника, ну, простите, про бронетехнику, которая производится здесь, я лучше промолчу. Потому что я до войны подробно ее разбирал. Делать бронетехнику из металла, который не предназначен и не является бронесталью, это очень интересно.
0: Вот про ракеты, значит, я посмотрел, какие ракеты именно. «Нептун» – один из ключевых экспортных продуктов. «Р-360» – ракета, модернизированная для поражения не только морских, но и наземных целей. Дальше, вот то, что делает этот «Firepoint» – FP-7 и FP-9. Ракеты, дроны «Поляныця» – новое направление украинского ВПК и управляемые ракеты «Ольха».
1: Друзья мои, ну, на самом деле, Киев не в состоянии делать самостоятельно ни одну из вышеуказанных ракет. Те же самые дроны, и это признавало и высшее военное руководство киевской хунты, на 80% состоят из китайских комплектующих. Друзья мои, ну, где они будут собраны? Формально речь идет, на самом деле, то, о чем ты говоришь. За кем они юридически числятся? Будут переданы, значит, за Киевом чиститься. Ну, значит, Киев будет заниматься экспортом, в том числе и дронов. Угу. Какие проблемы?
0: Кто будет покупать-то, вот вопрос. Кто будет покупать? Они тут еще одно, понятно, что он раздувает щеки, там говорит, что там дает распоряжение, что надо, так сказать...
1: Нет, на самом деле, ты знаешь, покупать могут. Список это великолепная состоит... коррупционная схема. Да. Киеву выделяются деньги. На эти деньги могут даже без пересечения границы собираться те же ракеты где-то в Европе. Но продаваться дешевле, чем аналоги, например, американские, ну, пусть они хуже. Но там же только шильдики переклеить на Made in Ukraine, и все. И попиленные деньги ты никогда нигде не докажешь, что их украли европейские чиновники, потому что формально и юридически эти деньги прошли через Киев.

0: Это великолепная схема, многократно проверенная. Я же еще до войны отслеживал вот золотые ложки Литвы, которые для Министерства обороны закупались и так далее. Берется страна третьего мира, Украина идеально, даже в НАТО и никуда не входит, никому не подотчетно. Деньги вливаются туда, там юридически формально оформляются документы, где бы это ни собиралось. Ну, скажем, прибалты умудрялись покупать бронетехнику в Австрии, подержанную и списанную, дороже, чем новую.
1: Ну, знаешь, вот я все-таки хотел, чтобы ты ответил, полминутки у нас остается на это. Но все равно, дефицита-то нет. Ну, значит, дефицита нет.
0: Дефицит есть всегда. Невозможно насытить воюющую армию достаточным количеством боеприпасов. Об этом говорят все, и наши, и не наши. Не бывает много боеприпасов, оружия, дронов. Не бывает, это невозможно. Это вот то, что они говорят, но это, простите меня, попил бабла. Ну, не может солдат сказать, что у меня много дронов. Я просто постоянно сталкиваюсь с этим. Ну, все воют, не хватает дронов. С той стороны, этот вопль стоят те же самые. То есть, когда говорят, у нас много всего, ребят, а чего вы тогда отступаете, если у вас всего много? Достаточно странно.
1: Логично. Все, спасибо большое, Михаил Анофриенко, в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр Владимирович. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Ведрусов, политолог. Александр Владимирович, как бы вы охарактеризовали внешнюю политику России в условиях глобальной неопределенности? У нас есть стратегия, которую мы соблюдаем, или мы движемся в чем-то фарватере, чуждом нам, или мы действуем по ситуации? Как бы вы охарактеризовали внешнюю политику?
4: Ну, кстати, сегодня без анекдота, что-то нет настроения под анекдот никакой. Вы знаете, вот если бы не было команды Трампа с его хаотичными, полубезумными действиями, то, наверное, ситуация у нас была бы совсем тоской и печалью. А если сравнивать все-таки с другими великими державами, оказывается, что великая держава может вести себя нелепо, ну, точнее, ее руководство более чем нелепо, непонятно, чем руководствуясь, в отсутствии стратегии и так далее. И если, опять же, сравнивать ну, вот, биполярный мир, Россия, США и СССР, США, Россия, ну, по сравнению с командой Трампа, наверное, у нас какая-то стратегия, наверное, присутствует, да, сравнительно с. Но самое обидное, что сейчас как раз идет коренная перестройка глобального мира, и Россия, ну, не то, что плетется совсем в хвосте этой перестройки, но все время делает вид, что я не я, корова не моя, в том плане, что мы, конечно, хотим изменений в нашу пользу, потому что всем понятно, величайшая геополитическая катастрофа 20 века, мы до сих пор расхлебываем ее последствия, до сих пор пытаемся отвоевать с огромными потерями хотя бы частично то влияние, которое было у Советского Союза. Это касается и экономики, и военного влияния, присутствия и так далее. Поэтому в целом расклад сейчас в нашу пользу, потому что американская гегемония, которая постепенно уходит из глобальной повестки, они сами никуда не денутся. Понятное дело, что это было бы для нас слишком большим подарком, если бы мы не имели вообще дела с американцами. Наверное, это было бы вообще здорово. Но, к сожалению, с ними придется иметь дело. Но, тем не менее, ну, все видят. Если еще несколько лет назад об этом говорили не только лишь все, что называется, да, а сейчас об этом говорит любой, только ленивый не говорит, да, что американское влияние скукоживается. Соответственно, образуются геополитические вот эти вот вакуумы и пустоты. И Россия, не сказать, что она совсем все это прошляпила и не реагирует, но чем дальше, тем сложнее эти пустоты будет заполнять именно нам, потому что, во-первых, есть другие конкурирующие державы, даже если с ними мы в отличных отношениях. Например, Иран, если в итоге сдюжит и в итоге выйдет победителем из противостояния с Соединенными Штатами Америки, действительно закрепит свое влияние над Ормузским проливом, то он будет претендовать уже, об этом начинают говорить, на роль четвертой великой державы. Понятно, после США, России и Китая. Не стоит забывать также про Индию, которая первая страна по населению, как говорят, самая большая демократия в мире и так далее. Тоже никуда не денется. Она будет активно вовлекаться в международный процесс, и надо понимать, что он не только на стороне России, потому что нам кажется, что Индия, у нас же всепогодно хорошие отношения, вот хорошее вот выражение, потому что у нас в советское время были с ними хорошие, сейчас хорошие, несмотря на все трудности с индусами, у нас все замечательно. Например, с китайцами у нас при позднем социализме было не очень, как мы помним, и конфликты, и все прочее. С Индией у нас были всепогодно хорошие отношения. Но если мы сейчас посмотрим, почему, например, Моди приезжал в Израиль незадолго до агрессии против Ирана. Потому что у Моди проект Индия, Ближний Восток, Европа. Транспортный коридор, который проходит через Израиль. И для него, и, разумеется, в обход России, в обход Ирана, и, разумеется, в обход Китая. То есть ни Ирана, ни России, ни Китая, но при этом Индия активно хочет продвигать вот этот вот транспортный коридор, в который мы никаким образом не входим. И надо понимать, что таких вот проектов альтернативных будет очень много. Я вот назвал только вот великие державы, а еще есть державы второго и третьего эшелона. Турция, да, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты до начала агрессии против Ирана, они на очень многое претендовали, в том числе и в Африке там, и так далее. Да? Такие страны, как Пакистан, тоже заявляют там, о своих определенных амбициях.
3: Они, наверное, не считают себя странами второго эшелона.
4: Ну, это объективно, да, это же не в обиду сказано. Да? Ну, я думаю, что каждый трезво оценивает потенциалы. Ну, та же Турция, например, будучи страной второго эшелона. Ну, никто не скажет, что вот она наравне с Китаем, США, Россией и так далее. Это все-таки второй эшелон. Ну, извините меня, и очень много пользы нам потенциально может принести Турция, и очень много крови нам может попортить Турция. И я боюсь, что второго будет еще в ближайшие годы предостаточно. Несмотря на то, что Эрдоган, кстати говоря, не худший вариант. У нас же постоянно идет спор по поводу Турции. Она же и не друг, и не враг, а Турция, если перефразировать классика, да, но при этом есть варианты гораздо хуже. То есть Эрдоган, он не устраивает очень многих, в том числе и Европу, он не устраивает категорически, они не скрывают своего пренебрежительного к нему отношения, потому что он проводит слишком самостоятельную политику. Если США придется выбирать между Израилем и Турцией, ну, давайте сделаем ставку, что вот сейчас скорее они выберут Израиль. Не знаем, что будет завтра, потому что все-таки поддержка самого Израиля в Соединенных Штатах, она коллапсирует, она не просто там снижается, она просто коллапсирует. Но если вот в ближайшее время будет конфликт, скорее всего, Америка будет на стороне Израиля. И это ставит вопрос в том числе и вообще дееспособности международных институтов. Да, мы же привыкли к тому, что, например, ООН при всей своей беззубости и все-таки в основном бесполезности, да, это какой-то такой каркас, на котором хотя бы диалог держался всегда, да, Совет Безопасности, вот этот круглый стол, где все там высказывали друг другу позиции, в том числе и нелицеприятные, там, кидались обвинениями и все прочее. Да, но тем не менее, все время какое-то согласование интересов там было. Что делает в том числе Трамп на международной арене? Нам хорошо, что он подрывает позиции Соединенных Штатов, потому что, ну, после Трампа будет следующий президент, еще неизвестно кто, и ему эти позиции восстанавливать и восстанавливать. Я не думаю, что он восстановит их до того уровня, который они были до второго прихода Трампа на президентский срок. Но есть и проблема. Трамп уничтожает практически все международные институты. Это практически все форматы согласования. То есть он вообще задает тон новым международным отношениям, к которым, к сожалению, Россия не совсем готова. Потому что, ну, посмотрим российскую дипломатию. Она классическая, можно сказать, советская, да, она основана на международном праве, на серьезных договоренностях, на системах, на вопросах разоружения, да, это вообще у нас одна из главных тем была. Давайте посмотрим, что такое международное право. Но оно помножено на ноль. Вот просто публично, цинично и без всякой апелляции, что называется. Да? Что значит все какие-то долгосрочные договоренности? Ну, мы сейчас видим, сейчас вот подписывается договоренность, еще не успели чернила высохнуть, она уже никем не соблюдается. И не только американцами.
3: Кроме России, я думаю.
4: Ну, Россия еще вот по старинке действует. И в том-то и дело, мне кажется, все больше и экспертное сообщество российское, и российское общество недоумевает, потому что ну, нам нравится, нам самим это по психотипу нравится больше, да, когда серьезные люди в нормальных костюмах садятся, договариваются, эти договоренности соблюдаются. Нам так удобнее, но оно уже перестает работать,
3: знаете,
4: хотим
3: нравится,
4: или не хотим.
3: Если обе стороны соблюдают, а когда мы соблюдаем, и мы сели играть в шахматы, а с нами борьба без правил.
4: В том-то и дело.
3: Правил. И мы соблюдаем, ждем, когда 2-4 будет ход сделан, а нам уже морду набили. Вот это не очень нравится.
4: В том-то и дело. Вот посмотрим, я с огромным уважением отношусь к товарищу Лаврову. Он на посту с 2004 года, как говорится, держит марку и все прочее. Но это дипломатическая школа вчерашнего дня. Вот, не знаю, пусть на меня обижаются, пусть не обижаются, но так уже не работает. Это красиво, это солидно, это серьезно, и это уже не работает. И в противоход, почему вообще Дмитриева достали, непонятно откуда, из пыльного чулана, да, такого Абрамовича Лайт? Потому что по вообще своей манере, как он ведет информационную кампанию, как он спокойно выходит там на всякие каналы западные и на неплохом английском доносит позицию России, в принципе, с точки зрения коммуникации, это хороший формат. Но проблема Дмитриева в том, что это Абрамович Лайт. То есть он не ту повестку, он правильно по форме продвигает, но неправильно по содержанию. Что касается Лаврова...
3: Пришел человек в хорошем костюме и, так сказать, тебя обворовал или что-то там сделал. Это тебе совсем не нравится. Но он в хорошем костюме.
4: Ну да. Дело в том, что позиции России лучше озвучивает и отстаивает Лавров, разумеется, да, потому что, ну, как бы мы скорее подпишемся, да, если вот общество спросить, вы там за Дмитриева или за Лаврова? Конечно, все будут в основном за Лаврова. Но нельзя не признать, что тот формат, в котором Лавров

0: Ну, когда у них и была возможность, они просто били по всему, до чего дотягивались. Я вот до сих пор в восторге, весь мир в восторге.
1: Весь мир в восторге.
0: В основном от них этого не ожидали. Трамп говорил, а мы не знали, что они будут так бить жестко по странам залива, а мы не знали, что они перекроют Ормузский пролив и так далее. И сейчас как они действуют? Как только Трамп попытался их опять с Исламабадом немножечко надуть, ну, потому что он не может по-другому. Если Трамп не попытается кого-то надуть, то это день испорчен, день прошел зря для Трампа, да? Они сказали, так, все, хватит, нам это уже надоело. И когда уже Трамп попытался опять вот в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», да, давайте быстрее в Исламабаде проведем новый раунд и все прочее, Иран сказали, нет, мы приехали в Исламабад с нормальными людьми говорить, потом мы поехали в Оман с нормальными людьми говорить, ну и потом в Москву закрепить, что называется. С нормальными, серьезными людьми мы будем говорить, а не с вот этими клоунами, которые вечно шахер-махером каким-то занимаются. И получается, что Иран, он и дипломатически свою позицию отстаивает, и идеологически держится, и в военном отношении
1: не авторитет у него.
0: Слабину не дает. И самое главное, в информационном. Вот эти вот лего-мультфильмы, которые изобличают Трампа, ну, это вот мировой тренд буквально. Все их смотрят, все обсуждают, как блестяще Иран переигрывает Запад на их информационном поле. Сколько раз у нас говорили, мы не можем тягаться с Западом на информационном поле. Сколько раз? Я раз 500 это слышал, если не больше. А оказывается, все очень можно. Вы выкладываете в YouTube или где-то еще вот эти вот короткие ролики, вы высмеиваете через мемы, через смеховую культуру современную, вы высмеиваете коалицию Эпштейна.
1: Причем это аргументировано.
0: Разумеется, у вас это блестяще получается. И самое, вот просто вишенка на торте, я посмотрел интервью BBC, создатель вот этих вот роликов иранских, ну, он, естественно, там как аноним, то есть личность не разглашается, и интервью с журналистом BBC. И журналист BBC ему задает вопрос. А вы действительно утверждаете, что Трамп высказывает ложные сведения, сообщает? И он так на него смотрит, типа, мальчик, ты что? Ну, ты с какой луны вообще свалился-то? Причем это BBC, которая к Трампу вроде не очень хорошо относится, но в данном случае вынужден занимать такую вот странную позицию. Типа, да, Трамп лжет, серьезно, быть такого не может. И, разумеется, иранская пропаганда действует совершенно блестяще, то, чего нам категорически не хватает. Поэтому еще раз возвращаясь к тому, какой расклад. Расклад отличный для России, расклад отличный, потому что нас изначально уже списали. Все, ну мы же помним этот момент, когда Россию при Билли Клинтоне, так, это страна развивающаяся.
1: То есть региональная держава.
0: Это потом было при Обаме уже, да. Но нас уже списали несколько раз. Это бензоколонка, притворяющаяся ядерной державой, это региональная держава, это развивающаяся страна и так далее. И тут сейчас получается, что ну, практически все признают.
1: Ваша элита – это наша элита.
0: Да, Бжезинского тоже помним. То есть все эти проблемы мы прекрасно помним. И самое главное, они никуда не делись. Просто где-то их удалось так немножечко приглушить, где-то там что-то исправить, но фундаментально они не исправлены до сих пор, и они до сих пор будут еще прорастать и нам проблемы создавать. Но в целом сейчас все в мире признают, что есть США, есть Китай и Россия, даже не дотягивая по экономике, потому что наш вклад в мировую экономику, вы меня извините, ну, это куры на смех, да, давайте говорить
1: 2%.
0: Откровенно, да. У Советского Союза было на пике в районе 15%, у американцев на пике было в районе 50%, да, то есть как бы вот это были великие державы, да, 2%, ну, сейчас, кстати, у Китая в районе 15% будет там еще больше, то есть Китай занял место Советского Союза в экономическом плане, но в военном отношении мы можем сколько угодно критиковать то, что у нас происходит с февраля 2022 года, потому что есть свои очевидные проблемы. Но получается, что мы пятый год против всего объединенного Запада воюем, держимся. Санкции, которые там 20-й, 21-й, там какой уже пакет, да? Самая санкционированная. То есть страна, которая в истории, ни одна страна мира не была настолько обложена санкциями, как Россия. Ну, в целом, если бы не идиотская политика Центробанка, у нас вообще было бы с экономикой даже очень даже хорошо. То есть если бы не внутренние факторы, вообще мы эти санкции, этот удар держали бы еще лучше.
1: Это идиотская или вредительская, извините?
0: Идиотско-вредительская. Давайте на этом сойдемся, потому что мне кажется, что нельзя быть настолько идиотами, чтобы не понимать, что эта ставка, она просто убивает малый и средний бизнес. Если даже крупный бизнес пищит Понимаете, что ну, это просто невозможно.
1: Он не пищит, он орет.
0: То малый и средний бизнес просто катком по нему прошлись. И такие, ну да, Набиуллина говорит, это вынужденная мера и так далее. То есть, если бы не внутренние факторы, у нас вообще были бы отличные позиции в мире. И получается, что мы сейчас 35 лет в этом году с распада Союза. 35 лет. Мы до сих пор даже близко не отвоевали те позиции, которые были у Советского Союза. Это

0: Представляете, насколько далеко мы откатились? И чтобы просто хотя бы вот на западной границе, у нас сейчас все больше и больше там степень неопределенности и опасности, потому что Европа милитаризируется, открыто бросает нам вызов, дерзит просто совершенно хамским образом. Французы с поляками уже проводят учения, имитируя ядерные удары по России. Финляндия заявляет о том, что она готова размещать ядерное вооружение на своей территории. Вы понимаете, да? Я уже не говорю про танкеры, да? Уже все подряд захватывают наши танкеры, потом вроде какие-то нам удается отбить, где-то там ситуацию отыграть, и потом опять снова...
1: На это уходит силы, время.
0: На новый круг. Опять условно Эстонии захватывают наши танкеры, и нам приходится наш коммерческий флот сопровождать военными кораблями, чтобы у нас просто не отжали всю нашу экспортную нефть и так далее. Да? То есть на западной та стабильность, которая была благодаря тому, что мы в 1945 году не просто победили, а еще блестяще закрепили эту победу. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, что называется. И с 1945 года мы продержались до 1991 неплохо. Плохо на самом деле, потому что, несмотря на 56-й, несмотря на 68-й, у нас пытались ломать эту оборону нашу, да, на европейском направлении, но получилось плохо, потому что даже там самые сумасбродные Никиты Хрущевы, к которым по-разному можно относиться, они все равно оборону держали, да, они все равно в целом стратегический интерес соблюдали. А сейчас, получается, 35 лет прошло, мы откатились по границам на положение 17 века примерно, да, ну, посмотрим, да, правобережная, левобережная Украина, мы практически ничего не контролируем на момент. И, соответственно, просто чтобы вернуться, чтобы отыграть этот отказ, чтобы вернуться хотя бы на позиции 91 года, нашему поколению и следующему поколению еще придется провести титаническую работу. Но при этом, что вызывает оптимизм? У нас же не все хуже по сравнению с советским периодом. Например, отношения с Ираном. У Советского Союза были плохие отношения с Ираном. Давайте вспомним конфликт Ирака и Ирана, когда Саддама Хусейна фактически против Ирана поддерживал весь мир, включая Советский Союз. А то у нас некоторые, знаете, наши пропагандисты выползли в самый ответственный момент, когда началась агрессия против Ирана. А не надо нам Иран поддерживать. Он там когда-то маджахедов, там, запрещенных в России и все прочее, когда-то вот маджахедов поддерживал в Афганистане. Да? Позиция совершенно свинская, потому что, ну, а Иран нам может С-300 припомнить, Иран нам может припомнить поддержку Саддама Хусейна, потому что мы в том числе поддерживали против Ирана. Саддам Хусейн. Нам Иран многое еще может припомнить, в том числе недавний скандал, когда там несколько островов, зачем-то российская дипломатия, вдруг спорных, обозначила за Объединенными Арабскими Эмиратами, хотя они спорные и фактически контролируются Ираном. Иран развел руками, это совсем недавняя история. И типа, ребят, вы что делаете, да? Поэтому нам можно либо сейчас выяснять отношения, кто там в прошлом, а, еще Грибоедова убили, давайте вот это еще вспомним, да? Хотя наверняка там англичане, как говорится, это организовали, а не сами персы, им это абсолютно не нужно было. И у нас сейчас хорошие отношения с Ираном. Визит министра иностранных дел Ирана в Россию. И, с одной стороны, опять же, никто не хочет, чтобы мы, помимо Украины, еще куда-то втягивались, да, в военном отношении. Иран прекрасно справляется, слава богу. Но вся поддержка, которая нужна, всю, которую они запрашивают, и они сами это подтверждают, ну, каждый раз, при каждом случае, когда их пытаются спросить, типа, а вот Россия вас, может быть, недостаточно поддерживает, да, и надо отдать должное министру иностранных дел Ирану, он все время отвечает, нет, Россия поддерживает нас достаточно и даже больше, просто мы не будем об этом распространяться, пока идет конфликт. И то же самое Трамп, когда заявлял несколько раз, что вот я попросил Россию там, или попросил Китай, он сам немножко путается, кого он там просил, кого не просил, не помогать разведкой и вооружением Ирану. Но все же понимают, что и Китай, и Россия, все, что надо, и по разведке, и по вооружениям, и по гуманитарке, кстати, по Каспию, все Ирану предоставят. То же самое касается, например, отношений с Турцией. Но у нас в советское время были очень плохие отношения с Турцией. Сейчас они, ну, наверное, все-таки получше будут. Плюс на Ближнем и Среднем Востоке. Та же Саудовская Аравия, которая вот еще недавно была очень важна нам для того, чтобы согласовывать вообще позицию по экспорту углеводородов. У нас в советское время, опять же, из Афганистана были отвратительные отношения с Саудовской Аравией. И есть список стран, по которым у нас сейчас лучшие отношения, чем в советское время. Не надо считать, что у нас все хуже, чем в советское время. И Китай тот же, опять же. Основной аргумент. С Индией у нас всегда были хорошие отношения. Но с Китаем мы помним все эти конфликты. Они же продолжали вплоть до Горбачева. Ну, Горбачев, который поехал налаживать отношения, это уже было какое-то позорище, потому что он у них там денег просил и все прочее. Это уже не то, это не то, не тот формат налаживания отношений, который нам бы хотелось иметь. Сейчас у нас с Китаем отличные отношения, и вообще все вот эти вот новые форматы полицентричного мира, они выстраиваются вокруг образцовых спина к спине отношений России и Китая. Поэтому то, что сейчас в целом расклад в нашу пользу, очевидно, но и угрозы нарастают, потому что никто нам просто так не даст выйти на границы 91-го года, грубо говоря, во всех смыслах. Кстати, я не совсем понимаю, когда у Украины было требование выйти, вернуть границы 91-го года, они реально хотели возвращения Советского Союза, потому что я честно до конца не понял, у них же недавно это было требование, ну, до недавнего времени все время озвучивалось, границы 91-го года, границы 91-го года, я за. Давайте границы 91-го года. Вот как вот Советский Союз, давайте возвращать. Понимаете? Ну, хорошо, может быть, там за редким исключением, потому что Прибалтика, мне кажется, она сейчас никому не нужна. Пусть они сами. Вот прибалты пусть сами. Там как-нибудь вот эти объединенные прибалтийские вымираты, пусть как-нибудь сами там без нас. То же самое Восточная Европа. Мне кажется, сейчас она нам особо не нужна. Вот сейчас сменилось руководство в Венгрии, и у нас опять вот эта тема. Мы стабильные поставщики энергоресурсов, мы исполняем свои обязательства. Зачем? Сам президент, кстати говоря, если вы обратили внимание, сказал, что, а может быть, если Европа сама отказывается от российского газа, может быть, мы сами будем тогда уже на опережение действовать, и сейчас на этой конъюнктуре рынка мы тогда европейцев избавим от нашего токсичного газа, и давайте продавать это все в Азию. К сожалению, то есть как бы сказано президентом, но я просто вижу по потокам, к сожалению, пока в Европу мы продолжаем поставлять относительно доступные ресурсы по относительно доступным ценам, хотя мы могли бы продавать их на более премиальном азиатском рынке. Вот это мне непонятно. То есть с Венгрией, давайте вот сейчас посмотрим. Мне очень понравилось то, что, несмотря на мои определенные симпатии к Орбану, я просто уважаю суверенных лидеров. Да, идеологически,
1: наверное, все уважают суверенных лидеров.
0: Идеологически чужой нам человек, и который выступал за как раз...
1: За свои национальные интересы.
0: Да. Даже то, что мы, кстати, с пониманием, мне кажется, относимся. Он же выступал за выход Венгрии из советской зоны влияния. Да, он же там еще с тех пор в политике там околачивается, что называется. Да? Но поскольку он был суверенным лидером, вообще не пророссийским, на самом деле. Он был именно национальным суверенным лидером, мы это уважали. Сейчас сменилась власть в Венгрии. Ну, давайте, может быть, используем фактор смены власти для того, чтобы вообще отрезать Европу от наших углеводородов тогда, когда кризис энергетически усиливается. И давайте срывать им эту программу перевооружения, которую они наметили, потому что без доступных ресурсов, в том числе и российских, они эту программу провести не смогут. А то получается интересно, ситуация. Они говорят, у нас программа перевооружения, это все против России, мы будем наступать дранг на хостен и так далее.
1: Пользуясь вашими ресурсами.
0: Да, и при этом вы нам будете поставлять эти ресурсы. А мы же добросовестные поставщики, мы же не отказываемся от обязательств, да, и так далее. И поэтому, знаете, вот это немножечко шизофрения какая-то, да, потому что хорошо, когда плюрализм, он в обществе, а не в одной голове.
1: Хорошо, если это шизофрения, плохо, если это вредительство прямое.
0: Ну, в том-то и дело. Ну, то есть, грубо говоря, есть коммерческий интерес. Ну, мало ли, что там президент сказал, а мне надо, мне удобнее не в Азию вести через Севморпуть, да, например, развивая наш суверенный как раз Севморпуть. Да, мне удобнее привезти там через Ла-Манш куда-то туда. Несмотря на то, что там, кстати, в Средиземном море уже начинают в тех краях, в районе Ливии, бить беспилотниками по нашим танкерам. Да? То есть, как бы, несмотря на то, что мы даже подставляемся под всякие беспилотники, ну, условно говоря, украинские, да, не знаю, что они в Ливии забыли, но, видимо, украинские беспилотники сейчас будут везде, к сожалению. Это такая, ну, такие реалии сегодняшнего дня. И мы все равно продолжаем гнать нефть по дружбе. Дружбы нет, а нефть по дружбе еще до сих пор идет. ЛНГ наша идет, ну, то есть СПГ наша идет. Мне кажется, что надо принять политическое решение. Может быть, экономически это будет там не сверхвыгодно и так далее. Но, по-моему, сейчас вся Азия, мне кажется, возьмет весь и нефть, и газ, все возьмет и еще попросит, потому что сейчас будет колоссальный дефицит по всему миру. Давайте дружественным странам продавать, причем по премиальным ценам, а не Европу спонсировать для того, чтобы она осуществила программу перевооружения, и в итоге на нас опять накатилось, как это было не раз в 20 веке. Поэтому мне вот не нравится вот эта шизофрения российской власти, кажется, что, с одной стороны, мы противостоим Объединенному Западу, с другой стороны, мы добросовестный поставщик, и мы им сырье и ресурсы поставляем.
1: Мы соблюдаем все договоренности,
0: да,
1: как у нас все время говорят.
0: И, кстати, даже после того, как они заморозили наши резервы, собственно говоря, вот этот наш экспорт, почему вообще Европа смогла заморозить наши резервы? Мы же поставляли им ресурсы, они там накапливали на своих же счетах, ну, на территории Европы, средства за эти ресурсы, по сути дела, да, оплату. И потом в нужный момент, в нужный не для нас, а в нужный для Европы и для Украины, они это заморозили, и сейчас вот этот кредит для Украины в 90 миллиардов, он фактически завуалированно...
1: Из наших денег.
0: Обеспечивается либо будущими российскими репарациями, ну, окей, молодцы, помечтайте, либо вот этими нашими арестованными средствами. И на самом деле сколько всего можно было сделать внутри страны, сколько эти деньги могли бы работать на, опять же, тоже импортозамещение, диверсификацию, газификацию страны, которая до сих пор не газифицирована, и так далее. Огромный список тем. Я же не говорю про социалку, да, потому что социалка у нас почему-то у российского правительства считается, что социалка – это деньги в трубу, это все проедание и все прочее. Понимаете?
1: Знаете, Александр Владимирович, я помню, это было довольно давно, когда в Думе принимали бюджет, и обсуждение было с фракцией КПРФ. Это было в Малом зале, пришел Кудрин, и один из депутатов от КПРФ спросил, вот вы, значит, там стабилизационный фонд держите на Западе, значит, у него берем под больший процент кредиты, под меньший, значит, там лежит. Вы уверены, что придет момент, и мы сможем этот стабилизационный фонд забрать себе? Это же если у бандита лежит, значит, что-то там в сейфе, и он вооружен, пойдите и возьмите, значит, то, что ваше там лежит. И ему, Кудрин, этому депутату сказал... Вы не понимаете экономических раскладов. У нас есть договоренности. Вот сейчас мы эти договоренности видим. А тогда предупреждали, это было много еще лет назад. И вы знаете, что странно? Создается впечатление, что люди, которые должны думать о благополучии и благосостоянии страны, думают о благосостоянии и благополучии других стран. Вот Сергей Кожугетович, когда, значит, вот вы сказали о 90 миллиардах кредита, которые предоставили, вдруг он сказал, что это ляжет тяжким бременем на граждан Евросоюза. Но что на нас уже легло тяжким бременем и что еще ляжет, почему-то он не сказал. То есть он не сказал о том, что тяжким бременем легло воровство его заместителей, прямых заместителей. Это не просто воровство, но это гибель людей. Вот эта ситуация тоже, это или наивности, или там какого-то недомыслия, или шизофрении. Почему-то мне кажется, что тут недомыслия, ни шизофрении нет, а прямая забота о гражданах Евросоюза. И, кстати говоря, вот, слава богу, вы сказали, что у нас внешняя политика, в общем-то, мы где-то даже и более сильны, чем были в советское время. Но на внутренней ситуации это как-то не очень видно. И когда Геннадий Андреевич Зюганов сказал о том, что к осени вполне возможна революционная ситуация, что он имел в виду? Какие признаки того, что революционная ситуация назревает?
0: Ну, вы меня вводите с более позитивной темы в наши внутренние вопросы. Там где тоска и печаль, вы понимаете? Потому что и вы все время как бы подбиваете на то, чтобы признать, что это не только жадность и тупость, но еще и прямое предательство. Вот, опять же, если смотреть на действия Центробанка, ну, наверное, при желании можно объяснить это определенной инертностью мышления. У нас, в принципе, вся экономическая и финансовая модель, она выстроена по рецептам МВФ. У нас еще относительно недавно интервью Оливеру Стоуну было, первого лица, и он гордился тем, что мы соблюдаем все рекомендации МВФ. То есть это вот от первого лица и по всей вертикали МВФ – это понятная структура, которая дает понятные рекомендации. А как самим с экономикой и финансами обращаться? Мы просто не умеем, мы не знаем. Мы такие вот абсолютно глупенькие и непрофессиональные.
1: Что нам скажут, то мы и делаем.
0: Да, поэтому там действительно все-таки глупость и непрофессионализм, они имеют место быть. И вот это вот непонимание в целом, как действовать не внутри однополярного момента, да, когда мы все так или иначе встраивались, все страны так или иначе встраивались в американоцентричную экономику, в глобальные расклады и так далее. Просто каждый старался себе...
1: Америка наш рулевой.
0: Каждый старался себе отвоевать какие-то более выгодные позиции. Но все действовали в этой логике. 21 год еще... Вот уже начнется СВО, но Путин выступает на Всемирном форуме Швабовском. 21 год. И говорит о том, что Россия никуда не бежит, Россия не рушит долларовую экономику глобальную, вы там не подумайте и все прочее, мы вообще не бунтари. И логика понятна, не надо считать нас бунтарями, потому что бунтарей больнее бьют, понимаете, да, поэтому как бы лучше сохранять, как говорят на Западе, low profile, то есть как бы не высовываться, не выделываться, не отсвечивать лишний раз. Есть в этом своя логика, но логики в том, чтобы продолжать действовать по рецептам МВФ внутри нашей страны, когда уже МВФ непонятно, что завтра будет. Будет ВТО, не будет. Будет МВФ, Всемирный банк или не будут. Мне кажется, эти институты, они вот уже сейчас на наших глазах теряют свою актуальность. И когда мы, кстати, предупреждали, а зачем
1: ВОЗ,
0: нам...
1: ВОЗ тоже...
0: Зачем нам ВТО? Нет, мы должны встроиться в глобальную экономику. Там, опять же, если бы у нас всяких Кудриных и Набиуллиных и прочих, никто не предупреждал, никто бы не давал им информацию, никто не задавал бы им соответствующих вопросов, да, в том числе и в Думе, то было бы понятно, но они прям совсем ничего не понимают, что и как. Но поскольку эти проблемы поднимались, эти вопросы задавались. Единственное, кстати, вот, опять же, я все хочу немножечко на позитив. Очень серьезная дискуссия была на момент, когда российские средства находились в американских ценных бумагах. И это были десятки-десятки миллиардов. И Россия постепенно, это была именно дискуссия, в том числе и в Думе озвучивали, оппозиция парламентская говорила, давайте забирать оттуда деньги, мы их потом иначе не получим, мы просто их не увидим, они там сгорят. Они в итоге профинансируют дефицит американского бюджета и будут работать, хватит кормить Канзас, грубо говоря. Да? Вот это вот была тема, которая была совершенно неочевидна. Всякие Кудрины говорили, да вы что, с ума сошли, на этом же держится вся глобальная экономика, в которую мы встроены.
1: Помним, помним.
0: Но потихоньку, потихоньку, и, кстати говоря, в том числе и не публично, и в том числе, кстати говоря, Центробанк. Это, к счастью, не только Набиуллина, там еще есть более-менее адекватные ребята до сих пор. Мне кажется, не всех еще уволили. Некоторые там с советского времени еще работали.
1: После нашей передачи их не уволят?
0: Ну, я надеюсь, что нет, я же не называю никого по именам. И вот этот отход был, с одной стороны, отошли от чрезмерных вложений в американские облигации. У нас либо сейчас ноль, либо там около нуля. Ну, то считайте, что нет. Там какие-то, может быть, небольшие остались резервы. И мы перевложили в золото. Тоже это было сделано очень своевременно. У нас огромный золотой запас, который в цене за это время резко вырос. То есть если мы там в американских облигациях получали там 2-3% каких-то жалких, в лучшем случае там какие-то совершенно мизерные были проценты, то в золоте мы уже сейчас получили такой солидный буст за счет того, что в цене золото растет. И у нас солидная часть наших резервов, она сейчас именно в золоте, а не в каких-то бумажках, которые непонятно, что завтра с ними делать, всякие зеленые и прочие бумажки. То есть два позитивных момента есть. Но в целом, ну, как минимум, да, то, что приходит на ум, но как минимум то, что у нас до сих пор нет суверенной экономической модели, что мы до сих пор по факту действуем по рецептам МВФ, и то же самое вот Набиуллину, опять же, если ее и оправдывать, то ее оправдание, но оно так себе оправдание, потому что она в ущерб российской экономике действует по рецептам МВФ, либо потому что она не понимает, как по-другому действовать, либо она не решается по-другому действовать, потому что, ну, вроде как-то работает, как бы не разломать, но оно уже не работает, да, то есть если еще вот до падения экономики все предупреждали, вы угробите экономику, все им говорили, вы угробите нашу экономику, не, все будет нормально, наступает Новый год, все видят, что падение там по малому и среднему бизнесу катастрофическое, по налогам и сборам, вообще видно, что экономика загибается, и уже признается это на уровне первого лица, и опять по новому кругу. Первое лицо дает поручение разработать предложение по выходу экономики из кризиса, и опять это поручение будет исполнено теми же лицами, которые экономику в этот же кризис и загнали. Поэтому вот мы, вот этот заколдованный круг с точки зрения экономики и финансов внутри, если вот мы его прорвем, у нас колоссальный потенциал роста российской экономики. У нас могут быть высокопроизводительные рабочие места, вот просто десятки миллионов. Кстати, уже все забыли, когда президент говорил, что мы создадим 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, уже никто не вспоминает об этом, ну, условно говоря, майском указе, потому что у нас до сих пор вместо высокотехнологичных рабочих мест, у нас до сих пор мигранты с лопатами, которые, ну, вы видите, вот просто мы идем по улице, да, вот каждый сезон надо переукладывать то, что они своими лопатами в прошлый сезон положили. И на это спускаются миллиарды. Какая высокопроизводительная экономика?
1: Извините, уж тут я опять буду говорить о том, что это никакая не наивность и никакое...
0: Нет, в данном случае это коррупция. Нет, в данном случае это коррупция. Потому что, смотрите, технология есть, да, вы можете вложиться один раз в хороших роботов, которые будут нормально укладывать, и вам тогда не надо будет бюджет каждый сезон тратить. А так вы тратите каждый сезон бюджет на лопаты и мигрантов. Вы из каждого мигранта стрижете, там, как полагается, отсекаете лишнюю зарплату, потому что мигранту лишняя зарплата не положена. И эти коррупционные схемы, они у нас все вот на глазах, мы вот идем каждый раз по этим, по этой плитке, которая вот волнами вот так вот раскатывается вся, непонятно, как будто там, не знаю, тектонические какие-то процессы идут под этой плиткой. Понимаете, технология 26-й год, да, 21 век у нас, да? Мы не можем ровно плитку уложить, чтобы она на следующий сезон не поплыла. И просто цифры по промышленным роботам, да, в целом в мире 150 в среднем, да, там в таких странах, как Южная Корея, Сингапур, там 1200, 820, ну, то есть прям, да, в России 40 примерно промышленных роботов на 10 тысяч трудоспособного населения. На самом деле у нас колоссальные провалы с производительностью труда. То есть в чем еще проблема, да? У нас сейчас бюджет, когда цена просела на нефть, это сейчас она растет, а у нас верстали бюджет, когда была цена на нефть низкая. И что решили сделать? У нас только расправил плечи малый и средний бизнес. Вот только-только начал по каким-то понятным правилам, да, по налогообложению, там, определенные льготные программы, там, определенная поддержка. Только он расправил. Тут же его надо прибить, чтобы он особо прям свое место помнил. Да. Надо заткнуть дыры в бюджете за счет... Ну, идея была заткнуть дыры в бюджете за счет повышения налоговых сборов, за счет отмены льготных всяких программ налогообложения и так далее. Что получилось? В итоге... экономика почему проседает? Потому что вместо того, чтобы платить эти повышенные налоги, бизнес закрывался, уходил в тени обратно, только вы начали выводить из тени, естественно, вообще не в упрек бизнесу. Вообще не в упрек бизнесу. Если вы не можете на 5 лет дать нормальные правила, что у вас меняется каждый раз это все по 500 раз, и вы за счет малого среднего бизнеса затыкаете дыры в бюджете, когда у вас проседает цена на нефть, ну, разумеется, бизнес будет уходить в тени или закрываться.
1: И в наличку.
0: Сейчас, и наличку, да. Наличный оборот. Разумеется, сейчас будут пытаться бороться, там, запрещать то, это, пятое, десятое. И опять же, да, к вопросу о том, как у нас в целом устроена система управления. Почему-то у нас считается, что модель «давить и не пущать» – это оптимальная модель. Какой-то, не знаю, 19 век. Вот просто худший вариант дореволюционной России, да, что «давить и не пущать», и «давить и не пущать».
1: Вернемся к тому, что... Тот сказал Геннадий Андреевич. Да. Какие симптомы того, что к осени может быть революционная ситуация? Вот. То, что действуют запретами, непущениями, штрафами, налогами, запугиванием тем, что до 70 лет поднимется пенсионный возраст, при том, что средняя продолжительность жизни у мужчин 67 лет, то есть это получается отсутствие пенсии. Какие симптомы того, что революционная ситуация, так сказать, грядет?
0: Ну, Геннадий Андреевич... предупреждает периодически и в основном по делу. Да. То есть это как бы такой должен быть, должна быть лакмусовая бумажка. Если Геннадий Андреевич жестко критикует, значит, дела плохи. Потому что в целом, если там что-то хорошее делается, Геннадию Андреевичу несложно и правительству, и президента похвалить. Чем дальше, тем больше мы это слышим.
1: Единственная партия, которая действительно в интересах народа действует.
0: Ну вот да. По крайней мере, вот то, что озвучено с трибуны было Геннадием Андреевичем, о чем говорится? С одной стороны, одно из наших конкурентных преимуществ в мире было то, что определенный общественный консенсус, в том числе вокруг власти, с февраля 2022 года сложился, несмотря на все трудности. Потому что мы понимаем, для чего вот эти вот вообще все...
1: Оппозиция, они государственники. Они знают, что надо поддерживать государство в трудной ситуации.
0: Да, и в целом у нас общество... Проблема в чем? Власть по-прежнему... Ну, значительная часть власти... считает, что у нас не общество, не граждане, а стадо баранов. Их должно резать или стричь. Mm-hmm. Да? И соответствующие решения принимаются. Например, можно взять и загнать как стадо баранов...
1: А на их блеяние зачем вообще обращать внимание?
0: Да. Можно как стадо баранов просто загнать в какой-то мессенджер. Потому что это выгодно определенным серьезным людям.
1: Все знают этих людей.
0: Которые, и ведомствам, которые хотят, собственно говоря, упростить свою работу и на этом еще поиметь свою долю пирога, что называется, от национальной экономики. И решено было просто загонять как стадо баранов. Не убеждать, не объяснять, а загонять как стадо баранов.
1: И упрекать еще.
0: И, соответственно, тот кредит доверия. Это был кредит доверия, потому что, ну, мы поняли, еще недавно, пенсионная реформа, сколько у нас людей выходило по всей стране с протестами, потому что им жизненные планы поломали десятка миллионов людей. Какие у нас, помните, были губернаторские выборы, да, еще когда эту лавочку не прикрыли, какое протестное голосование было? Приморье, Хабаровск и так далее. С этим потом еще приходилось Хакасия. С этим потом еще приходилось разбираться. И, как говорится, опять же, закручивать гайки вместо того, чтобы ответить на вот это протестное настроение. Потом случился 22-й год, и ну, сплочение вокруг флага. Да, мы видим серьезное противостояние с Западом. Мне кажется, люди действительно воспринимают его серьезно. В отличие, кстати говоря, от многих представителей власти, которые хотят отмотать все обратно, чтобы ездить по Ниццам, Куршавелям и так далее. Поэтому общество у нас оказалось гораздо более зрелым, чем власть. Проблема управляемой и управляющей систем в том, что по теории управляющая система не должна быть примитивнее и проще управляемой. Иначе ситуация уходит из-под контроля. И у нас получается, что общество, граждане оказались более зрелыми. Они были готовы на самом деле, когда вот этот консенсус сформировался вокруг флага сплочения после февраля 22 года, и даже лишения определенные терпеть. И когда вот простой пример, да, вот только начали ограничивать интернет, по соображениям безопасности вообще люди нормально это приняли. В аэропортах невозможно, там отменяют рейсы, откладывают рейсы. Ну, помните, да, вот эти вот все катавасии. Люди с пониманием к этому отнеслись, как серьезное, зрелое общество, понимаете?
1: Никаких бунтов, ничего.
0: А потом оказалось, что прикрываются вот этими оправданиями о том, что надо обеспечивать безопасность, этим прикрывают корпоративные и ведомственные интересы, которые пытаются практически в глотки гражданам запихать, да, через запреты, запреты, запреты и еще раз запреты. Понимаете? И получается, что у нас управляющая система, она оказалась примитивнее управляемой. И у нее либо ей надо расти, развиваться и подтягиваться на уровень общества, которым необходимо управлять, и которое хотя бы необходимо понимать, да, либо то, что она сейчас пытается делать, загнать в стойло. Вот сейчас то, что она делает, она пытается загнать в стойло. И, к сожалению, проблема в чем? Например, раньше все-таки у нас при всех фальсификациях и всех, скажем так, административных коррекциях у нас какие-то были выборы. Вот 2018 год еще показал, когда можно прийти и выбрать хотя бы губернатора. Ну ладно, не федеральную власть, но хотя бы губернатора реально, за кого вы проголосовали, того и, что называется, можно в итоге увидеть губернатора.
1: Сумлеваюсь я.
0: В 2018 году это было. В Хакасии избрали, еще раз, в Приморье, правда, переиграли, не дали. И в Хабаровске там потом очень... Мы знаем, что с этим губернатором случилось в Хабаровске. Но тем не менее, да, хотя бы выборы хоть как-то работали. А если у вас электоральная система с электронным голосованием, со всеми вот этими шахермахерами, она просто такая, что вы рисуете любой результат, и у вас вся интрига, кто займет второе место, не обсуждается не то, что у «Единой России» должно быть конституционное большинство, вот просто хоть войте, хоть что, хоть жалуйтесь, надо пропихнуть, вопросов нет, должно быть конституционное большинство. Давайте обсуждать, кто займет второе место. Вот это будет у нас типа интрига. И, соответственно, если у вас через выборы вы не можете решить вопрос, митинги у вас все запрещены. Все запрещены. У нас до сих пор ковид. Если, например, крестный ход надо провести, у вас не ковид. Там можно собрать любое количество
1: или
0: людей.
1: Или матч.
0: Футбольный матч, или все что угодно, да. Или там парад, концерт, или что-то.
1: Там,
0: все что угодно. Но если вам надо собрать протестный митинг, потому что 2018 год, видимо, запомнили. И в Москве выходили десятки тысяч, и по всей стране выходили. Это, видимо, хорошо запомнили, что нет, выборы не дадим. Там максимально контролируемое голосование. Протестовать не дадим, потому что ковид для протестующих. И, собственно говоря, прихлопнем. И теперь соцсети, чтобы в соцсетях люди не могли даже просто высказывать недовольство. Ни в каких-то чатах, ни в каких-то телеграм-каналах, ни в комментариях. Вот просто полностью загнать в стойло и всю систему сделать максимально контролируемой. Но я не знаю, как объяснить этим людям, что такая модель в 21 веке не работает. Но она не будет работать.
1: На штыках усидеть невозможно.
0: Либо вы сами показываете пример. Еще знаете, в чем проблема? Да? У нас говорят, вот мы там боремся с Западом и все прочее. Да? Куршавели никуда не делись. периодически там всякие чиновники, жены, дети и все прочее всплывают по всему миру. Мы там, у нас все прекрасно, у нас все замечательно. У нас тут какие-то паспорта хорошие, которые нам везде дорогу открывают.
1: Зачем нам Пермский край?
0: Да, и они не могут даже этим не хвастаться. Ну, хотя бы сидели бы и молчали. Нет, они не могут, они должны обязательно этим похвастаться. Это одна проблема. И вторая проблема то, что ну вот у нас, например, еще раз говорю, зрелое общество. Я сам удивлен, насколько у нас зрелое общество. Несмотря на то, что, еще раз, нас воспитывали и выращивали, да, 35 лет, из нас выращивали, из нас делали квалифицированных потребителей. Нам напрямую было сказано, вы квалифицированные, или какое там было определение, вы потребители, все. Вам в голову вдалбливали, что вы потребители.
1: Министр образования.
0: Министр образования, и не только, если бы только он, да.
1: Он это...
0: Включая министра образования, да. И Греф тоже объяснял, что не надо слишком образованное население. Они же иногда говорят правду прямым текстом. И получается, что у нас общество, несмотря на вирус потребительства. Вирус заразный, как говорится, все в той или иной степени этим переболели или еще до сих пор болеют. Но, тем не менее, общество гораздо более зрелое, чем власть. И власть реально находится в тупике. С одной стороны, она не может перестроиться на другую систему управления, где должна быть горизонтальная и горизонтальные связи, и вертикальные связи, и какие-то
1: социальные
0: лифты. И коммуникация нормальная должна быть между обществом и властью. Вот раньше, например, была прямая линия, один из форматов, который... Я всегда к нему скептически относился, потому что вот у нас там проблема, записки в виде обращения. Грубо говоря, там на всю огромную страну там несколько проблем решат показательно, и все. Но тем не менее, хотя бы терапевтически это работало. Крайнюю линию я смотрел. Честно говоря, я ее даже скорее не смотрел, а слушал. И просто краем уха.
1: Верите ли вы в инопланетян?
0: Это вообще невозможно. То есть это потеряло всякий терапевтический эффект. Мне кажется, что вместо того, чтобы как-то приободрить... А потому что люди смотрели, что ну вот какая-то надежда, что вот...
1: Приедет барин, барин рассудит.
0: Или, по крайней мере, можно хотя бы как-то проблему решить. Мне кажется, люди посмотрели, я не знаю, может быть, я немного утрирую, но, по-моему, оно так и было. Люди посмотрели и сказали, это тоже уже не работает. То есть, смотрите, выборов нет, протестовать вы не можете, коммуникация не работает. Ни прямая линия, ни кривая линия, никакая линия. Коммуникация не работает. И еще вишенкой на торте вас хотят выгнать из удобных для вас мессенджеров и телеграм-каналов и загнать, как стадо баранов,
1: вот
0: в парковочный мессенджер. И, соответственно, таким образом, если вы никак не можете... А недовольство же никуда не денется. Понимаете? Недовольство, страх, вот эти все отрицательные эмоции, плюс международная обстановка не располагает к тому, чтобы вообще так спокойно себя чувствовать, да? И как раз в момент, когда в противостоянии с Западом надо максимально сплотиться, и, опять же, сплочение вокруг флага, вот этот кредит доверия, который власть наработала, вот вроде бы наработала с февраля 2022 года, он просто слит в унитаз. Даже самые ВЦИОМы, ФОМы и те, где, казалось бы, там не какие-то иноагенты, левады, да, а они фиксируют падение рейтинга и правительства, и президента. Ну, у Думы и так ниже плинтуса рейтинг, у нас не особо любят депутатов.
1: Ну, у кого-то нулевой.
0: То есть мы действительно фиксируем даже самые официозные, которые не могут не фиксировать снижение рейтингов. И оно по-прежнему, если, опять же, сравнивать с международной обстановкой, ну, у Трампа, вы понимаете, какой рейтинг. Его отношение к избирателям вы прекрасно понимаете. Типа, у вас там какой-то бензин, какие-то цены. Вы посмотрите на фондовый рынок. У них же там реально в Америке. А у нас почему-то некоторые считают, что наши там какие-то Шуваловы, Набиуллины и прочее, это какие-то уникумы. Простой пример. Бессент, по-моему, или кто-то из министров трамповских, его спросили. Люди чувствуют себя плохо. Вся социология это показывает. Людям все тяжелее и тяжелее. Он говорит, я не знаю, о чем вы говорите. Мне кажется, внутри люди чувствуют на самом деле себя хорошо. Я не знаю, почему они говорят, что они чувствуют себя плохо.
1: У них нет опыта советской власти, извините. Мы-то помним, как относилась к нам страна. Это было действительно отечество было, относилось. У американцев этого нет. Поэтому мы и возмущены, что это какие-то особые люди, которые вышли из советского времени, но действуют не просто как антисоветчики, а как-то совершенно античеловечно.
0: У нас обостренное чувство справедливости. Все-таки в Америке это про то, кто смел, тот и съел. Да, американская мечта – это что такое? Ты пробился, а остальные не пробились.
1: Ухватил, там... хорошо.
0: И Трамп на этом во многом сыграл. И не просто сыграл, он это возвел в абсолют. То есть то, к чему я до сих пор полностью не могу привыкнуть. Все-таки президент должен быть президентом. Он должен быть про интересы страны, желательно про стратегические интересы страны. А когда ты понимаешь, что президент, вот ты читаешь там его какие-то твиты или какие-то выступления смотришь, и ты понимаешь, что вот он сейчас просто работает на то, чтобы зашортить какую-то позицию на рынке, он лично, его семья и его кореша, скажем так, откровенно.
1: Это про какого президента говорим?
0: Про Трампа в данном случае. Кстати, опять же, вот в данном случае, при всей гнилости нашей власти, при всей гнилости, ну вот такого совершенно свинского отношения к людям на фоне того, как ближайшее окружение, семья и кореша Трампа делают миллиарды на фондовых рынках, у нас такого нет. У нас вот такие вот были персонажи, как Шувалов, который, помните, может быть, смеялся над тем, что заходит в квартиру, а люди покупают такие маленькие квартиры. Да, у него, мне кажется, там у собаки больше квартиры была, у Шувалова. Вот вроде бы, знаете, там был такой момент, когда, опять же, в 22-м году Юмашев ушел из администрации президента еще с...
1: Думаете, влияние у него тоже ушло?
0: С Ельцинских... Я думаю, да. Кстати, Чубайс сбежал. То есть, помните...
1: Ельцин-центр, тем не менее, семья там...
0: Тем не менее, да. Ну, то есть, открывает была... Была иллюзия очищения, потому что одиозные персонажи, где Кудрин, где Чубайс, где Юмашев, там длинный список.
1: Где бы ни были, они хорошо себя чувствуют.
0: Но в любом случае они отвалились. И было ощущение, что ну неужели власть очищается? Неужели вот этот будет процесс очищения дальше продолжен? И вот вы упомянули коррупцию там, Тимура Иванова и все прочее. Ну на самом деле то, что вообще это вскрывается, причем в такой момент ведется военная кампания, и в этот момент вскрывается коррупция, это на самом деле скорее хорошо, чем плохо то, что она вскрывается. Но просто оно так подается обществу, что мы все равно вам все картины не покажем, мы процессы судебные...
1: А потом Тимур Иванов возвращается в особняк. И это тоже показывают.
0: Да, и мы судебные заседания засекретим, потому что нечего людям знать, сколько на самом деле там нагребли, навали и так далее. То есть сам процесс того, что с такими коррупционерами борются, как Тимур Иванов и так далее, то есть ну, сравним просто с нашими соседями, не будем далеко ходить. У них там такая коррупция в армии, что, извините, нашей просто и не снилось. И там никто с ней не борется.
1: Извините,
0: там она полностью там полностью она вознаграждается. Нет, я объясняю, почему я провожу эту параллель. Нам почему не плевать? Потому что это наше конкурентное преимущество, в том числе на поле боя. Если у нас коррумпированная армия, в которой все-таки эти коррумпированные коррупционные гнойники вскрываются, да, таким вот образом, как есть, то там вообще там только поощряется. Если ты заработал на золотой унитаз за счет перемолотых на поле боя украинцев, то ты состоявшийся чиновник, государственный деятель и все прочее. То есть там, если сравнивать с нашими соседями, но ситуация более благополучная. Но еще раз, вот эти все события надо правильно, в том числе, коммуникационно подсвечивать. У нас кто комментирует все события? Да, у нас есть пресс-секретарь Песков. Ну, не знаю, опять же, может быть, кому-то нравится вот эта его манера, спокойная, дипломатичная и все прочее. Но мне кажется,
1: зовутся люди, кому это нравится.
0: Ну, мне кажется, это людей сильно раздражает. Сильно раздражает. И вот сейчас получается, да, Европа нам фактически говорит, мы идем на вас войной. Опять же, дранг на хостел. Нет, это наша была тема. У них дранг на хостел. Да, у них натиск на восток. Опять же, Германия заявляет, надо вернуть призыв, ремилитаризация и все прочее. Опять же, Урсула тоже с таким вот, с немецким акцентом.
1: Нельзя нам... выезжать мужчинам возраста за границу.
0: Да. Урсула нам рассказывает о том, что вот эти вот все общие оборонные фонды и так далее, тоже с немецким акцентом. Они вот, мне кажется, специально, да, они не могли подобрать на роль главного европейского политика кого-то без немецкого акцента и не бывшего министра обороны Германии. Они не понимают, как это плохо выглядит или нет. И вот Европа нам это все заявляет. Мы идем на «вы», дранг на хостон. И в этот момент надо мы ждем, как бы, да, мы общество, мы готовы терпеть, что даже вот нас власть не уважает, с нами не коммуницирует и ничего нам не объясняет. Мы даже это готовы терпеть, если мы видим, что она держит, фронт держит, да, оборону держит, и что на Западу противостоит так, как Иран хотя бы сейчас противостоит, да, весь мир восхищается. Вместо этого мы видим, мы все-таки здесь воюем, а здесь торгуем. Здесь мы противники, а здесь мы торговые партнеры. И вот это уже настолько людей выбешивает. Да? Опять же, даже если не говорить про внутреннюю ситуацию, потому что они взаимосвязаны на самом деле. Если бы у нас внутренняя ситуация была бы более благополучной, хорошо, если бы уровень жизни рос, если бы экономика бы не шла под откос, если бы малый и средний бизнес бы не давили таким вот образом, как это сейчас делается. Это одно. Ну или хотя бы давайте, если мы терпим все эти лишения, если мы терпим всю эту ставку, этот идиотизм в экономике, и все вот эти идиотские ограничения, ну давайте хотя бы покажите зубы Западу. Мы хотя бы ждем, чтобы вы не своих били, а чтобы вы чужих били. Просто есть такое у Григория Острова было, бей, сейчас не вспомню точные слова, но там на мотив «бей своих, чтобы чужие боялись», ну так российских граждан задавить хорошо получается. Но если вы давите своих, ну покажите хотя бы, что вы можете и дать отпор чужим, тогда как бы общество это более будет спокойно воспринимать. Поэтому картина в мире в целом, если мы возьмем на перспективу, да, в ближайшие годы, у России открывается отличный простор. Отличный простор.
1: Ура.
0: Те страны, с которыми у Советского Союза даже не было хороших отношений, с этими странами у нас неплохие отношения. Несколько примеров я привел, могу еще больше примеров привести. При этом надо нам понимать, все, вот этот наш курс на Европу, который, кстати, начался тоже, давайте справедливо говорим, это не 35 лет. Курс на Европу и на то, что мы их будем снабжать дешевыми энергоносителями, начался при позднем Брежневе. Даже не при Горбачеве. Даже, понимаете, при позднем Брежневе, то есть 50 лет, у нас вся политическая модель потихоньку перестраивалась на то, что Россия сырьевой придаток промышленно развитой Европы. Мы им продаем ресурсы, покупаем у них все, что нужно. И помните, еще даже...
1: Технологии покупали.
0: И в том-то и дело, нам же при этом только готовую продукцию, технологию нам никто... Помните, с «Опелем» мы хотели купить «Опель», нам сказали, не-не-не, вы рыльцем не вышли, мы китайцам даже продадим, потому что китайцам продают, там еще недавно продавали неплохо, там и «Вольво» продали и так далее. Русским? Нет, русские вы рыльцем не вышли, чтобы вам технологии давать. Нет, вы давайте нам дешевые ресурсы, а мы будем вам поставлять готовую продукцию. Только так это работает. Поскольку система мировая перестраивается, и Европа превращается в западную конечность Евразии, нам надо понимать, все, это направление закрыто, прекращаем всю торговлю, прекращаем спонсировать их милитаризацию и их натиск против нас, и давайте сосредотачиваться на... У нас есть глобальный юг, у нас есть глобальное большинство, у нас есть огромное количество стран, которые купят всю нашу продукцию, не только сырьевую, но и высокотехнологичную во многом, та же Африка с удовольствием купит, это отличный рынок. И, соответственно, давайте мы уже признаем, что поворота назад не будет, потому что до сих пор под действием властей. Вроде бы, знаете, вот сквозит понимание, что
1: поворот... Вот проснусь, и будет все как раньше.
0: Вроде сквозит понимание, что не будет по-старому, как при бабушке, что называлось, mm-hmm. что называется. Это старое вот выражение. Либо, с одной стороны, а с другой стороны, вот по действиям мы видим, торговля с Европой не прекращается, все время мы говорим про какие-то здоровые силы в Европе, все время, знаете, какие-то реверансы, а мы готовы, а вот приезжайте, а давайте. И вот это вот все, опять же, вот именно шизофрения. Шизофрения – это очень плохая штука, да, вот не должно быть вот одной рукой мы воюем, другой мы рукой торгуем, и мы никак не можем определиться, мы вообще где находимся в мировой системе координат. Мы с мировым большинством, ну тогда давайте, у нас огромное количество вариантов с мировым большинством. Нам вообще не нужны устаревшие структуры западного мира. Ни ВТО, ни ВОЗ, ни Всемирный банк, ни МВФ. Ничего нам это не нужно. Да? При этом давайте создавать свои альтернативные и маршруты, и финансовые расчеты, и все прочее. И тоже вот немножечко оптимизма. У нас проблема на Ближнем Востоке состоит в том, что БРИКС-плюс включает в себя и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты. И вообще сам факт того, что две страны БРИКС-плюс между собой воюют, это очень плохой сигнал. И уже многие стали говорить, все, БРИКС-плюс, забудьте и так далее. Ну, с одной стороны, может быть, это не будет в итоге БРИКС-плюс. Может быть, это будет связка ШОС, АДКБ, и, может быть, это будет треугольник Россия, Китай, Иран или Россия, Китай, Индия. Там нам не обязательно, чтобы вот мы схватили за это БРИКС-плюс, именно чтобы эта вывеска была. Нам важен формат, в котором будет российское стратегическое партнерство с Китаем еще обрастать дополнительными механизмами и дополнительными участниками, чтобы мы не слишком сильно зависели от Китая. Потому что часть российского чиновничества, опять же, часть уже смирилась с тем, что на Запада поворотов нет, но часть российского чиновничества считает, ну давайте под китайцев сюда ляжем. Очень простой пример с автопромом. Вот утильсбор, которым сейчас долбанули граждан доставая последнюю копейку у них из карманов, он же не только в пользу АвтоВАЗа. Он в пользу китайской корпорации, которые у нас сейчас запустили конвейеры и с русскими шильдиками «Волга», «Москвич», сейчас у вас будут все русские названия, да? Но это будут все китайские технологии, конвейеры и так далее, которые, ну, с точки зрения российского стратегического интереса, я вообще не уверен, что это правильная модель, да? При том, что утильсбором всех давят, но оно больше даже не в пользу АвтоВАЗа, а в пользу китайских производителей. И вот этот вариант, что мы отказываемся от зависимости от Запада и при этом ложимся под Китай, к сожалению, этот вариант, он тоже плохой. И, к сожалению, он среди российского чиновничества... То есть либо вариант под Западом, либо вариант под Китаем, а так, что мы сами с усами, что называется, и у нас своя экономическая и финансовая модель, и мы действительно сами выстраиваем свои транспортные коридоры, и Северный морской путь, и Север-Юг, и через евразийское пространство выстраиваем другие торговые потоки, финансовые расчеты и так далее. Это прям надо вытянуть. Это, опять же, власть должна быть на более высоком уровне, чем она сейчас находится. И вместо того, чтобы на этот вызов отвечать, это, знаете, такое бегство от реальности у власти. Вместо того, чтобы взять и перестроиться на вот этот новый уровень ответственности, она говорит, нет, мы не хотим ни за что отвечать, мы хотим максимально упростить себе задачи управления, и мы вместо того, чтобы брать порог сложности, будем пытаться наоборот, в окружающее нас общество, которое уж больно развитое, уж больно зрелое, загонять опять в какое-то стойло. И, к сожалению, вот та революционная ситуация, о которой говорил Геннадий Андреевич, я бы не стал настолько сгущать краски, потому что Геннадий Андреевич, он часто говорит про революционную ситуацию, как правило, она как-то рассасывается более-менее, потому что власть...
1: Ну, не сама, не собой.
0: Не сама, я имею в виду, что власть, она все-таки реагирует. Когда ситуация заходит слишком далеко, власть реагирует, да, и сейчас первое лицо обозначило, что у нас экономический кризис, да, давайте как-то это исправлять. Это не значит, что это завтра исправится, потому что у нас фундаментальные проблемы с нашей экономикой, потому что мы живем по рецептам МВФ.
1: Не последним ли это заметил, что у нас экономический...
0: Это понятно, но если заметили уже и озвучили в лице первого лица, скажем так, то, значит, власть как-то будет исправляться. И, опять же, к сожалению, то есть попытки будут исправиться, и, скорее всего, удастся ситуацию более-менее нормализовать. Еще раз, сравнительно с другими странами, потому что, если вы посмотрите рейтинг одобрения, ну, хорошо, у нашей власти он пополз вниз. Ну, посмотрите, у Трампа, у европейских лидеров. У них же вообще там, знаете, там где-то четверть от рейтинга одобрения Путина.
1: Шума на их дома.
0: И еще считается, ну, это у нас, знаете, тоже есть такое, давайте не будем обсуждать зарубежные страны, давайте обсуждать только Россию. Мы не можем обсуждать только Россию, потому что нам кажется, наши проблемы, мы абсолютизируем, кто-то наши достижения абсолютизирует, а кто-то наши проблемы. Нам кажется, что, например, если российский коррупционер, то он всем коррупционерам коррупционер. А я просто привожу цифры, например, по Пентагону, сколько они триллионов.
1: Я еще раз говорю, что наши предприятия создавал весь народ, там, если Форд создал и все прочее, весь народ, и вот взял один человек, который не имеет никакого отношения к этому, не работал там ни бабушка, ни дедушка, и тогда этот уже коррупционер совершенно особый коррупционер.
0: Не, в этом плане у нас залоговые аукционы и ваучерная приватизация, мы все это помним. У нас в этом плане был именно дикий капитализм.
1: Так что наш коррупционер самый коррупционер.
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, опять же, в абсолютных цифрах. Сколько пилят в Пентагоне, не пилят нигде в мире. И самое там забавное...
1: Хорошо бы.
0: И самое там забавное, что у них просто введено сделали за правило.
1: Лоббисты.
0: Вы можете распилить триллионы, поскольку вы Пентагон, вы за них даже не будете отчитываться. Там гуляют цифры самые разные.
1: Александр Владимирович, они распилили там и потратили. У нас распилили здесь, потратили там. Это тоже большие две разницы.
0: Не совсем. То есть, опять же, у нас есть привычка, еще раз, я же не говорю, что у нас нет проблем, у нас огромное количество проблем. Нашу власть я хвалить лишний раз не буду, она во многом омерзительно коррумпирована, неэффективна и так далее. Но есть важный момент. Вот военная сфера, вот то, что мы увидели по Ирану, истощение арсеналов. Все предупреждали американцев, что ваши раздутые бюджеты, они в итоге доведут до того, что если вы блицкриг не осуществили, то все, вы в западне, и вообще непонятно, как из этого выбираться. Мы уже пятый год ведем компанию, да, высокой интенсивности, да, при всех проблемах, при всех недочетах, при всей, опять же, коррумпированности. Но мы ведем 5-й год, и у нас наращивается производство. И дроны, и боеприпасы, и все на свете. Наши технологии, если вы посмотрите, FPV-дроны, сейчас Хизбалла применяет против Израиля. Так это на оптоволокне, это российские технологии. Да? То, что мы сами обкатали на поле боя, то, что мы поставили на серийное производство, пока что российская военная машина, вот я рискну сказать, при всех недостатках, первая в мире. Американцы показали, чего они стоят. Вот колосс на глиняных ногах. У них еще 20...
1: Если считать, что мы... учесть, что мы действуем в одиночку еще и против такой арманды, то...
0: Фактически, ну, у нас только Северная Корея и немножко Беларусь. Все. Нас ни наши соседи по СНГ особо не поддержали, ни Китай, у которого мы, правда, особо ничего совсем не просили. Не и получается, смотрите, опять же, военная машина у нас первая в мире. Пусть критикуют меня, я рискну предположить, что она сейчас первая в мире. Никакие американцы, ни китайцы, никто там близко, рядом даже не стоял. Определенный рейтинг доверия у власти еще остается. Он частично спущен в унитаз, и это очень обидно. То есть он прямо...
1: Самой властью.
0: Самой властью, разумеется, самой властью. Но он еще остается на конкурентном мировом уровне, если можно выразиться. Ну, просто посмотрите рейтинги в Европе, в Штатах там, и так далее. Ну, рейтинг Путина – это как рейтинг Моди, Си Цзиньпина, иранского руководства. То есть это как бы вот лучшие из лучших. Все равно мы в категории лучшие из лучших с точки зрения легитимности власти. И то, что делает власть касательно кризиса на Украине, у нас все-таки запрос очень простой. Давайте уже с этим как-то заканчивать. И заканчивать это жестко и решительно. Этот запрос сформулирован, и мне кажется, что оно вот постепенно пробивается. Нельзя сказать, что там совсем никакие сигналы не пробиваются. Мне кажется, вот давайте зафиксируем. Да? Я могу ошибиться в прогнозе. Может быть, он будет чрезмерно оптимистичным. Но мне кажется, что в режиме, в котором мы СВО продолжали до сих пор, ее заканчивать нельзя. Это должен быть решительный удар, это должен быть, если угодно, обезглавливающий удар, в конце концов, чем мы хуже американцев. В чем-то надо брать с них пример, из израильтян надо в чем-то брать пример. В чем-то не стоит, но в плане обезглавливающего удара это не такая уж и плохая идея. И русские хотят увидеть, да, вот посреди вот этих экономических лишений, проблем и вообще вот этого бардака нашего, хотя бы нашу решимость закончить СВО действительно на условиях России, достичь целей СВО и как-то немножечко поставить европейцев на место. Орешников, я не знаю, сколько
1: орешников... Надолго поставить на место.
0: Я не знаю, сколько у нас орешников. Может быть, мы слишком их медленно производим. Ну, условно говоря, да. Я не говорю про ядерную составляющую, кстати. Обращаю внимание, я не Караганов. Я не хочу, чтобы весь мир сгорел в ядерном пепле. Это, наверное, у нас все-таки у стариков больше такое. Молодежь, мне кажется, еще хотела бы немножко пожить. Я не про ядерное вооружение. Россия не должна этот порог переходить. Но у нас есть конвенциональные вооружения в достаточном объеме, чтобы и украинцам, которые совсем охамели, банда Зеленского просто совсем охамела, и их кураторам в Европе послать тот сигнал, который, ну, хотя бы как прививка какое-то время подействует. Потому что если мы сейчас по инерционному сценарию будем продолжать конфликт на Украине, с той милитаризацией Европы...
1: Столетняя война получится.
0: С теми угрозами, которые доносятся из Европы. Вот Европа сейчас слабая. Сейчас там у них слабая промышленность, я не особо верю в их ремилитаризацию, скорее всего, там цирк получится с конями, опять игра на фондовых биржах, сверхприбыли Rheinmetall и BlackRock. В это они могут, да, я не особо верю в то, что они реально ремилитаризируются. Но та же дронная угроза, когда они открыто говорят, мы будем для Украины по всей Европе, по всему НАТО, включая Турцию, Израиль, там же не только Европа, да, вот у нас предприятие, мы будем производить дроны и будем бить по российским объектам.
1: И нам надо бить по этим
0: вот здесь надо уже просто поставить жирную точку и отбить хотя бы на ближайшие годы охоту.
1: И точку не на бумаге.
0: Охоту у наших западных партнеров, да, как мы их раньше называли, лезть на восток и пытаться решить проблему с Россией силовым путем. Все, вот просто отбить это желание раз и навсегда, и тогда вот поверьте, опять же, меня больше не внутренняя ситуация беспокоит, меня больше беспокоит сочетание вот этой внутренней ситуации с тем, что мир чувствует нашу слабость, и мир смотрит, как Иран работает, да, и делает соответствующие выводы, и у нас тоже люди смотрят, и они хотят, чтобы мы, как иранцы, вот до чего дотянемся всеми вооружениями, кроме ядерных, которые у нас есть, давайте уже поставим европейцев на место. Это я говорю как человек, который Европу любит и обожает, который признает ее вклад в мировую цивилизацию, развитие человечества и так далее. То есть я абсолютно...
1: Я признаю разрушение цивилизации, которое она то и дело совершала в отношении России.
0: То есть я абсолютно не милитаристски настроен. То есть вот то, что я говорю, что надо Европу поставить на место как можно жестче, это абсолютно не из-за кровожадности. Потому что иногда жесткость, наоборот, экономит жизни. Потому что если мы так дальше будем переходить, как вы сказали, в столетнюю войну, сначала на Украине, потом еще будем на европейском более широком театре боевых действий эти вопросы решать медленно, медленно, годами, годами, годами. Ну, извините, у нас не хватит никакого ресурса.
1: Да? Александр Владимирович, совершенно согласна, что надо решительными мерами действовать, предпринимать решительные меры. У нас совсем мало времени, интересно вас очень слушать, но кто, как не вы, может рассказать о ситуации на Мали? Очень коротко.
0: Очень коротко.
1: Вот, да, вот как там и как это касается России?
0: Как говорится...
1: Во-первых, что там случилось?
0: Напирают по всем фронтам. То, что мы видим, расползается. Вообще проблема СВО, которая растянулась на 5 лет, уже на 5-й год, в том, что конфликт расползается по всей планете. То украинские инструкторы приезжают на Ближний Восток со своими какими-то антидронными технологиями, да, то они по всей Африке бегают, прыгают и инструктируют радикальных исламистов и, по сути дела, используют их для того, чтобы ослабить Россию на африканском континенте. То есть вот это расползание нам сейчас надо что-то с ним делать. Мы Сирию уже потеряли. Это была огромная трагедия, это была геополитическая катастрофа. При этом, как ни странно, мы, как говорится, хотя бы кусок урвали в проигранной партии, потому что базы наши там пока еще сохраняются. Сейчас вызов перед нами – это как противостоять активизирующемуся исламистскому, радикально-исламистскому подполью вооруженному в тех странах,

0: Это очень сложно, потому что, ну, грубо говоря, там, если какие-то позиции надо удержать, вам не хватит африканского корпуса на всю Африку. Африка огромная, да? Африканский корпус, скорее всего, все позиции...
1: Нашего африканского корпуса.
0: Нашего, разумеется. Ну, это официальное название — африканский корпус. Мы-то удержим. Как научить местных... Сейчас вот задача на ближайшее время. Как научить местных тоже держать позиции, не убегать, противостоять. Что мне понравилось в Мали? Сама ситуация очень скверная. То есть, ну, видно, что нас просто выдавливают, пытаются выдавливать.
1: А в чем там ситуация? Что там
0: пытаются
1: случилось?
0: Выдавить. Ну, еще раз, радикальные исламисты нападают на представителей местных вооруженных сил, пытаются захватывать там административные здания на один город, на другой город, на третий город.
1: Переворот.
0: Да, по сути дела, пытаются совершить госпереворот. Очень много дезинформации, разумеется, что вот то захватили, и это захватили. Все это, разумеется, ерунда, потому что в целом отпор дается. Но, еще раз, проблема наметилась очень серьезно. Африканский корпус везде отпор дает. То есть там с ним шутки плохие, и ответ очень жесткий. Тоже мы эти кадры видели. Там огромное количество среди боевиков жертв. Но местная армия не готова. До конца не готовы, просто видно, это чувствуется. И сейчас будет проблема в том, что в те страны, где Россия подписалась под обеспечением безопасности, эти страны должны будут в том числе эту безопасность своими силами обеспечивать. Как это сделать, до конца непонятно, потому что, еще раз, африканский корпус – это одно, а местные вооруженные силы – это другое. Чтобы их подтянуть на уровень африканского корпуса, понадобятся еще годы. Я не уверен, что эти годы нам предоставят. То есть не только Мали, я думаю, и другие страны. Я в прошлой передаче или в одной из прошлых передач рассказывал, как за последние несколько лет две попытки госпереворота в Буркина-Фасо, тоже наша территория. И эти попытки будут. То есть все страны, мы не в таком огромном количестве стран, то есть корпус у нас Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Центральноафриканская республика, частично Ливия, да, если про африканский корпус говорить конкретно. Не так уж и много стран. Но из Ливии нас пытаются выдавить, в Мали пытаются госпереворот устроить, Буркина-Фасо за последние годы две попытки госпереворота. Но там, кстати, местные неплохо держатся. И, соответственно, по всем буквально пунктам у нас позиции до конца не отфиксированы. Будут пытаться нас оттуда давить и теснить. И поэтому сейчас задача не распыляться. Слишком много стран, слишком огромный континент. Там, где мы уже закрепились, там обеспечить безопасность. И сделать это максимально местными силами. Я думаю, что задача решаема, но, опять же, тут как с Сирией была ситуация. Там же Россия отработала в целом Сирию неплохо. Да, в военном, ну, прежде всего, в военно-политическом отношении, в военном так точно отношении, да, силовая составляющая. Но когда власть посыпалась, и, кстати, от Асада, мне кажется, люди этого не ожидали, мне кажется, мы недооценили неустойчивость режима Асада. Для нас это было очень неприятным сюрпризом. Если местные не сопротивляются, если местные не научились воевать и отстаивать свою страну, если там не хватает легитимности власти, к сожалению, никакой африканский корпус не удержит
1: ситуацию. Дело в том, что касается Сирии, там настолько уровень жизни упал, настолько поднялись цены, при этом не поднялись зарплаты, что люди были на такой, на грани нищеты, и у них вот этот вот протест, а что мы будем вас защищать? Они не понимали, что будет еще хуже.
0: И при этом в Сирии тоже проблема коррупции. Коррупция, кумовство и так далее. То есть, опять же, у нас иногда бывает, мы к Асаду с большим уважением относились, потому что сопротивление с 11 года, они держались. И, кстати, нынешняя ситуация показывает, почему удар по Ирану-то произошел только в 26 году. Пока Сирию не выбили, Иран не трогали. То есть надо было сначала выбить Сирию, и то не решались долгое время по Ирану ударить. Без Сирии, видимо, и не решились бы. С 11 года Асад держался. А потом в какой-то момент у меня было ощущение, что он просто надлом какой-то. Человек в какой-то момент решил не бороться, отказался от борьбы. И я не думал, что он будет вторым Януковичем. К сожалению, для меня это, как аналитику, я делаю заметочку, что надо все-таки оценивать без симпатии и антипатии, потому что к Асаду все относились хорошо. Ну, сколько он держался? С 11 по 24 год он держался и противостоял, извините меня, такому напору. Понятно, что с российской поддержкой, но он противостоял, у него получалось. И в какой-то момент он надломился. И оказался не способен, опять же, организовать сопротивление из-за того, что легитимность власти подорвана. оторвана, низкий уровень жизни. И при этом, опять же, коррумпированность. Потому что, ну, мы же понимаем, да, что когда нищее население, это не значит, что все нищие. Это значит, наоборот, что все вот эти проявления неравенства социального, они все на виду, люди все обращают внимание.
1: Демонстративно. Вот я была знакома, к сожалению, ушедшим Омаром Халидовичем Агдашем, генеральным секретарем сирийской компартии.

0: Он был единственным депутатом-коммунистом там, и он все время предупреждал, что вы понимаете, что настолько растет недовольство, что власть снесут. Ему говорили, он говорит, вот аргумент у них был. Вы говорите, народ нищает, а посмотрите, я вот сегодня приехал, депутат говорит, и не мог припарковать машину возле, значит, парламента. Вот, значит, какой уровень жизни.
1: Вот, кстати
0: Это
1: говоря,
0: вот
1: да.
0: понимание жизни
1: Вот
0: людей.
1: очень хорошо, что вы вспомнили, как раз тоже Компартия предупреждала, что вы, ребята, доиграетесь, и Компартии, вот просто такой совет, лучше всегда прислушиваться. То есть самая бестолковая Компартия, вот самая бестолковая, какую
0: Даже.
1: можно представить даже, да,
0: Не нашу имею в виду.
1: я не нашу имею в виду, да, но самая бестолковая, скорее всего, периодически посылает очень правильные сигналы. Мы это видим по Сирии, мы видим, что и у нас, извините, ну сколько раз Зюганов был прав. Как угодно вы относитесь к нему лично, но сколько раз он был прав. И единственное, что вот зафиналить, все-таки, как международник я не могу не проводить эту параллель, когда говорят, давайте только внутренний, внутренний, внутренний. Когда Пэм Бонди из администрации Трампа свидетельствовала в Конгрессе по делу Эпштейна. Ее спрашивают, ну, зачем вы до сих пор, почему вы до сих пор не рассекретили, хотя вы обязаны по закону, у вас там был дедлайн и так далее, почему вы до сих пор по Эпштейну все файлы не опубликовали, а там, я так понимаю, 50% как минимум не опубликованы. Там, видимо, самое компрометирующее, в том числе в отношении Трампа и так далее. Она говорит, да какие файлы Эпштейна? Вы рынок фондовый видели? Там 50 тысяч пунктов, я и не помню, какой у них там Dow Jones. Вы рынок-то видели или нет? И у нее реально, она не понимала, почему этот аргумент вызвал даже в Конгрессе смех. Я уж не говорю среди людей обычных. То есть степень неадекватности, коррумпированности западных элит настолько высокая, что это предоставляет России определенные конкурентные преимущества, потому что даже с нашей тупостью, коррумпированностью, непрофессионализмом и так далее, пока что Запад, мне кажется, сделал серьезную заявку на то, что в соревновании коррупционеров, неадекватов и жадных, нехороших людей, пока что они сделали ставку на победу. Что европейцы, что команда Трампа.
0: Мы искренне желаем
1: И
0: им
1: мы
0: победы.
1: искренне желаем именно в этом конкурсе победить им, и именно делаем ставку, понимая все проблемы наши внутренние, делая ставку на то, что Запад хочет нас задавить, но он просто не сможет нас задавить, потому что веса не хватит. Во всех смыслах просто не хватит ни военного веса, ни авторитета, ни легитимности, ни элементарных организационных навыков. И вот на это, мне кажется, стоит делать ставку, даже если внутренняя ситуация в стране кажется совсем уж печальной.
0: Александр Владимирович, вот на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим сегодня передачу и обязательно проведем передачу по Африке. Вы специалист по Африке, эта тема очень интересна, мало кто ею владеет, вы ею владеете. Мы с вами еще встретимся и поговорим на эту тему.
1: Как-нибудь,
0: Всего
1: да.
0: доброго, до свидания.
1: Счастливо.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: В Курске с рабочим визитом находится член Центрального совета партии «Справедливая Россия», политолог, ведущий телевизионных и радиопередач Сергей Михеев. В студии Светлана Сотникова. И сегодня у нас в гостях Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Для многих вы голос программы «Железная логика». Как за годы эфира изменились ваши взгляды на стоящие задачи перед российскими регионами и какое место сегодня занимает Курская область здесь?
2: Ну, мои-то взгляды практически никак не изменились, честно говоря, за долгие годы, потому что я как для себя какие-то стратегические решения принял по поводу нашего Отечества, да, вот, скажем так, так сказать, православие, любовь к родине, семья, вот, традиционные ценности России, самобытная цивилизация, для меня это такая вот постоянная, и, собственно, я когда что-то веду, там, говорю, делаю, я всегда это держу в уме. А насчет суверенной цивилизации, ну, она и состоит как раз из регионов. Собственно говоря, наша страна состоит из огромного количества людей, живущих в ней, да, значит, в наших регионах. Вот, ну, а Курская область на сегодня, она находится на острие самых таких, так сказать, ну, скажем так, судьбоносных событий, да, понятно, что курянам как бы нелегко, вот, поэтому, ну, не думать о Курской области, не знать о ней, я думаю, что просто не получится, даже если захочешь, особенно учитывая недавние, так сказать, достаточно острые события, связанные с СВО, вот, поэтому, например, Курская область, для меня, опять же, с 22 года вот эти регионы приграничные, и Курская, и Белгородская, они так в центре внимания, в том числе потому, что, ну, с начала спецоперации я создал благотворительный фонд, ну, и оказывал помощь, в том числе нашим бойцам, всем, которые участвовали вот в военных действиях, боевых действиях в Курской области, да, там те части, которые здесь были, которые уже там куда-то еще перекинуты. Поэтому это все время, вот начиная с этого момента, как бы у меня это каждый день кусок работы. Поэтому без Курской области тут тоже никуда. Как бы и хотелось бы, а не получается.
1: В продолжение вашего ответа, благотворительный фонд Сергея Михеева, создан его буквально в первые дни после начала СВО. Вы активно оказываете помощь и бойцам, и ветеранам СВО. Почему? Что побудило вас оказывать помощь не периодически, да, а именно вот систематически, скажем так?
2: Ну, если большой ответ, так сказать, смотрите пункт первый. Потому что Россия самобытная цивилизация, потому что я исторический оптимист, несмотря на огромное количество проблем, причем серьезных проблем, которые у нас есть, да, в нашей жизни и так далее, и так далее. Потому что это ковчег православия, потому что я русский, потому что это русский народ и все такое прочее. Это если так по большому счету. А что касается чисто технически, ну, понимаете, моя профессия, на самом деле, вы сказали, там, телеведущий и прочее, прочее, там, да, это все так, это то, что обо мне знают. На самом деле, моя специализация – это постсоветское пространство. Я постсоветским пространством начал заниматься еще в 90-е годы. Долго работал в разных странах, как бы, в том числе на Украине непосредственно, еще до того, просто как меня знали там, в качестве политолога, да, и в Средней Азии, и за Кавказе, ну и Украина в том числе. Вот, и я эту тему очень хорошо и давно знаю. Вот, крымские события, потом Донбасс еще до 14-го года, как бы, да, и после 14-го до 22-го. У меня, например, первые санкции Евросоюза мне лично впаяли в 2014 году еще. Да? Поэтому для меня просто эта тема, ну, вот Украина, постсоветское пространство, ну и вот вообще этот русский мир, она является центральной. Я, собственно, как профессионал этим занимаюсь все эти годы. Ну, что, в общем, накладывает и ответственность, ну и, что называется, во многом знаний есть многие печали. Вот, да? Поэтому в 2022 году еще там в марте сразу как бы я, ну, поехал, так сказать, вот непосредственно там на зону боевых действий, на Донбасс. Ну, понял, что без помощи общества будет очень тяжело. Вот. И в апреле 22 года, ну, там начали помогать со своими деньгами, да, в апреле 22 года я тогда уже решил, что надо создавать фонд, потому что, ну, вот, условно говоря, там я сам себя спросил, что ты можешь, так сказать, да, ну, можешь, наверное, по старой памяти, там, взять автомат, там, пойти воевать, да, ну, а у тебя есть известность, ты можешь эту известность просто, вот она тебе зачем вообще, эта известность? Ну, знают тебя, так сказать, ну, слушают, вот это тебе зачем вообще? Я себе задал такой вопрос. Я понял, что вот сейчас надо помогать. И в апреле 22-го я подал заявку Минюсту, спасибо, так сказать, Минюсту, они все-таки пошли навстречу, я зарегистрировал фонд, мы работаем. И с тех пор вот оказали нашим бойцам, и не только госпиталям, там, да, многим другим, и, кстати, гражданским в приграничных областях помощи на сумму там около 4 миллиардов рублей. Благодарительный фонд мой, так сказать. Да, ну, это не очень много, но и не очень мало, я считаю. Я низкий поклон всем жертвователям, потому что в основном это простые люди, ну, или там средний бизнес, например, да, которые нам помогают. Низкий вам поклон. Вот, мы, я думаю, так сказать, спасли немало людей. Вот, и слава богу. Хотя ясно, что это капля в море. Вот, но, в принципе, без вот этой вот помощи народа, ну, тоже было бы гораздо тяжелее, скажем так. А почему? Ну, потому что невозможно сидеть на месте. Вот, да, там, опять же, вот есть соблазн, знаете, все облить, так сказать, черной краской, сказать, это эти делают не так, те делают не так. И надо сказать, что за 4 года мне тоже приходилось встречаться со всякими разными гнусностями, несомненно. Но, тем не менее, да, как бы, ну, делай, что должно, и будь, что будет. Это, собственно, фраза из Библии, я ей руководствуюсь.
1: Вы входите в Центральный совет партии «Справедливая Россия». Какие решения на федеральном уровне сейчас важны именно для жителей приграничья, для жителей Курской области?
2: Ну, вообще, на мой взгляд, давайте так вот, если там, глобально, да, на мой личный взгляд, это мое там личное мнение, все-таки вот такое рыночное целеполагание в устройстве нашей экономики, оно, наверное, какие-то задачи решает, но с целым рядом задач не справляется. Когда во главе угла, так сказать, только чья-то прибыль и чьи-то деньги, многие проблемы просто буксуют. То есть я лично считаю, что, в принципе, перед страной, перед нашей, да, стоит задача такого исторического творчества. Надо найти такую модель, которая будет более эффективно справляться с крупными вызовами, а этих вызовов не будет меньше. То есть где-то, да, так сказать, и предпринимательство, и частный, так сказать, бизнес, и все остальное. Но стратегические вопросы должно решать государство. И в экономике, и в управлении, так сказать, и в производстве. Производства не хватает. Огромное количество проблем связано с тем, что мы потеряли собственное производство. Да? Поэтому вопросы стратегические требуют, мне кажется, более активного участия такого стратегического государства в решении больших проблем экономики. Тогда и людям станет легче. Это касается и восстановления территорий, которые пострадали от агрессии со стороны украинского режима. Это касается и людей, которые там получают сертификаты. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Как бы, да? Но я знаю, что довольно большое количество людей уехало из Курской области. В общем-то, это проблема. Да, и это тоже надо решать рано или поздно. Да? Поэтому я думаю, что здесь государство оно несет полную ответственность за то, что происходит. И по большому счету, мне кажется, что вот не хватает некой новизны, новой новизны, так сказать, в модели управления нашей экономикой. Ну, Россия – это не про деньги. Россия, так сказать, это про смыслы. Россия – это не бизнес-проект. Вот с 90-х годов у нас борются две концепции. Для одних Россия – это бизнес-проект, а для других Россия – это цивилизация. Вот для меня это цивилизация. Поэтому надо искать какую-то такую вот золотую середину. Ее не просто найти, как бы, но ее надо искать.
1: В продолжении темы у вас очень часто звучит мысль о борьбе за картину мира и смыслы как раз, да? Так вот, какую роль в этом играют приграничные районы и как раз Курская область?
2: Ну, они находятся на острие, собственно говоря, понимаете? Если здесь эти смыслы не будут ощущаться, то где же их еще ощущать, да? Я думаю, для жителей области надо, мне кажется, однозначно, так сказать, понимаете, простую вещь. Да, есть такие тяжелые испытания перед нашей страной, они стояли не раз. Во-первых, мне кажется, Курская земля... Ну, опять же, для меня, как для человека православного, я к этому просто шел достаточно сложно. И в какой-то момент понял, что просто играть в это нельзя. Что на самом деле, если в России, вот, если в России православие, так сказать, не сохранится, то его больше не будет нигде. То есть вот православие, православная вера – для нас вот главная драгоценность, которая у нас есть. А это что значит в практической жизни? Это значит, что ты понимаешь, что есть кто-то, кто тебя видит, есть эталон, с которым можно себя сравнивать. И ты живешь не по принципу «не пойман, не вор». Потому что если ты по этому принципу живешь, ты обязательно своруешь. И ты живешь не по принципу, так сказать, всех обманул и вот так вот ушел, а по принципу, что на самом деле есть что-то вечное, что постоянно будет, ну, оно должно эталоном звенеть. Иначе ты, так сказать, не сможешь ничего сделать. Мне кажется, Курская земля в этом смысле земля святая. Да? Здесь огромное количество и храмов, и монастырей. Здесь коренная, так сказать, икона Курская, так сказать, да. Здесь и знаменитый Рыльский монастырь, как бы, да, и многое-многое другое. Это земля, где на самом деле вот эта наша, так сказать, душа, она коренится. Потому что, опять же, ну, вы можете не быть православным христианином. Можете, так сказать, верить во что-то еще, можете ни во что не верить. Но на самом деле, вот что спасает нас исторически, это наш русский характер, наша русская душа. Но даже человек неверующий, если ему задать 10-20 вопросов, таких вот ключевых, быстро поймете, что по ценностям все это уходит корнями в православие. Это на самом деле первое, да, этот смысл Курской земли имеет самое прямое отношение. Она всегда вообще была на острие. Она отражала атаки, так сказать, разных, так сказать, недругов и врагов в разные самые времена, в разные эпохи. Сейчас она тоже это делает, да. И мне кажется, что это, в этом есть исторический смысл. Это первое. А второе, чисто технически, ну, слушайте, она находится в приграничье. И да, теперь мы живем в такое время, к сожалению, когда Курская область, так сказать, стала приграничьем, да. По большому счету, это тоже там следствие большого количества исторических ошибок, которые тоже на нас же, так сказать, лежат. Но понятно, что это накладывает особую ответственность и на власти региона, да, в первую очередь, и на самих людей. Поэтому, мне кажется, и помогать Курской области. Вообще, опять же, вот вы спросили там про федеральную повестку. Помогать приграничным регионам сейчас, ну, мне кажется, это просто и дело совести, и дело стратегии государства. И не делать, так сказать, вид, да, а именно помогать во всем в чем это необходимо. Потому что укрепление границы, тем более в той ситуации, в которой мы находимся. И, опять же, вот это чувство уверенности, чтобы в людях было, но это и есть стратегия. Это и есть, это не про сегодня, не про сиюминутное, так сказать, это про вот это длинное, про историю.
1: Какие качества вы могли бы выделить у курян прежде всего, общаясь с людьми?
2: Во-первых, я вижу принципиальность. Да, люди говорят то, что думают, ну, по крайней мере, в общении со мной, как бы, да, ну и в том числе ставят достаточно жесткие, так сказать, да, такие сложные вопросы. Вот, это первое. Второе, ну, готовность отстаивать свои взгляды. Вот, ну, а третье, неравнодушие. Потому что вот если нас всех, знаете, опустят в болото равнодушие и уныние, это то, чего от нас хотят наши противники.
1: А я напоминаю, сегодня у нас в гостях член Центрального совета партии «Справедливая Россия», политолог, ведущий телевизионных и радиопередач Сергей Михеев.

0: Друзья, привет! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, экономист и общественный деятель. Здравствуйте!
1: Ульяна, как-то привет, да, но всем остальным все-таки здравствуйте, да, друзья и коллеги, соратники, слушатели, зрители и все, кто пришел потроллить все равно. Всем, надеюсь, интересного эфира, и чтобы не случилось, быть добру. Да, быть добру.
0: Быть добру. Вопрос, тема. Сегодня мы обсудим три главных вопроса, которые волнуют наше население в ближайшие 5 лет, а может быть и 10. Это кто придет к власти, какой социально-экономический курс будет выбран, и вопрос собственности, как он будет решен. И поэтому вопрос. В текущих условиях во власти есть группировки, с которыми можно вести конструктивный диалог? И есть ли сейчас у народа реальные рычаги влияние на принятые решения?
1: Лена, на самом деле...
0: Все не так.
1: Смотрите, сами вопросы, которые вы задаете, они, с одной стороны, в массовом сознании, они как бы витают, присутствуют, безусловно, причем в массовом сознании. Но если вдумываться каждый из этих вопросов, он по-своему полупровокационный и, наверное, не совсем правильный со всех точек зрения. Но тем интереснее будет разбираться. Почему? Потому что... Давай так, Лена. Угу. Значит, у меня очень много и часто происходят беседы не только со своими сверстниками, так скажу аккуратно, но и с теми, кому 15, 20, 25 лет. И я очень хорошо вижу разницу в рассуждениях, подходах и так дальше. То есть вот вы сказали эти вопросы, и у вас ничего не ёкнуло, не зацепило в том, что вы просто прошли по краю провокация, если
0: да,
1: не больше. Да,
0: не
1: да.
0: Может быть. Но это
1: вот смотрите. Не искренне, но это вы говорите. Кто придет к власти, спросили вы. Народ интересует, кто придет к власти. Сам по себе вопрос подразумевает, что этих-то от власти уже отстранили, они еще не знают,
0: да,
1: а уже молодое поколение считает. С этим все понятно, кто там дальше будет. Сам по себе постановка вопроса, казалось бы, странная. Но, с другой стороны, она исторически она как раз не странная. Почему? Потому что кто бы ни был у власти в какой-то период времени, в любой стране, рано или поздно происходят перемены. И вопрос, кто придет к власти, он подразумевает, что будет потом. Что это потом, чем будет это потом отличаться от того, что есть сейчас. Это первый момент. Второй момент, вы сказали, там что-то у нас с субъектами, да, то есть может ли народ повлиять на что-то и зачем-то и так дальше. То есть вот эти вопросы надо как-то каждый отдельно разбирать. Значит, будет ли социализм или коммунизм, или... А у нас тогда давай вот да, по очереди разбирать. С чего начнем? С какого вопроса?
0: А вот передел собственности. Вот собственность олигархов, она перейдет по наследству к их детишкам, и тогда через пару поколений все будут считать это нормой. Все забудут, кто кого...
1: Ульяна, вот это как вы провокационно относитесь к правящему классу. Это наши олигархи, это наш правящий класс. Давай, ага, давай начнем с этого, да? Он может не нравиться, и когда ты правящему классу в лицо говоришь, это у вас теперь все детишкам перейдет. Они все это думают, а вы чьи детишки? А почему вы наших детишек обижаете? Наши детишки олигарховские детишки, а ваши детишки не олигарховские детишки. Что ж вы нас обижаете? Ну, это, конечно, я когда присутствую вот в молодежной аудитории, мне по-своему очень, не то чтобы интересно, но я завожусь. Почему? Потому что такая вот пассионарность, такая непосредственность выражения мыслей и желаниях, она отличает, допустим, кому 20 лет в желаниях, от тех, кому там 40, 50, а тем более больше. И вот в этой ситуации давай разбираться. Итак, значит, вопрос, который вы задавали, следующий. Значит, будет ли движение к социализму?
0: Да, социально-экономический курс.
1: Да, понятно. Нет, социально-экономический курс. Это может быть и при коммунизме, и при частной собственности, и все. И в обществе людоедов тоже существует, наверное, тот или иной курс, который можно называть социально-экономическим. Просто там другая социалка и другая экономика. А курс, ну, можно, любой курс будет социально-экономическим. То есть, поэтому вы задали вопрос там, перспективы социализма и всего остального. Значит, из этого вопроса вытекает ваше предположение, что мы сегодня с вами живем не в стране социализма.
0: Нет, конечно.
1: Ага, значит, мы сегодня живем в стране не социализма.
0: Нет.
1: Нет, понятно.
0: Компрадорского капитализма.
1: Понятно, хорошо. Давай, давай, поехали дальше. А когда-то у нас в стране был социализм?
0: Да.
1: Был. А сейчас его нету?
0: Нету.
1: А почему он тогда был, сейчас нету?
0: Потому что к власти пришли те, кто приватизировали государственную собственность.
1: То есть произошла, так иначе, прошла смена власти, февральная революция произошла. Понятно. А чтобы вернуться к социализму, как это может произойти? Как произойдет опять возврат собственности в общественную? Это как вы все это видите? Вот. Что произойдет? Вот, типа появится какой-то субъект управления, да, партия и все остальное, и после этого все частные собственники, олигархи откажутся. Как вы себе видите
0: на мой
1: переход?
0: Взгляд, да. Что...
1: Давай, давайте пофантазируем.
0: Да-да-да, на мой взгляд, сейчас пройдет усугубление ситуации на внешнем поле. Война, мы все больше и больше будем погружаться в эту мировую войну. Там Европу готовят к войне 30-му году. Нам нужно будет больше мобилизовать свою экономику, нам нужно больше будет сил на военный фронт, поэтому у нас естественным образом, когда нужна будет мобилизация, будет поставлен вопрос, что это надо планировать. Получается, нам нужна другая экономика. Нам нужно собственность консолидировать, концентрировать в руках государства. То есть вот это... Но мне не хочется, чтобы это было через жертвы, через войну, через нагнетание вот этого вот мирового...
1: Замечательно.
0: Ну вот я это так думаю, что это так и будет.
1: Обожаю такого рода беседы, потому что вот сразу... Хочется много и много рассказывать. Итак, да. Значит, специальная операция идет 5-й год.
0: Да.
1: А все 5 лет нам не нужно было заниматься мобилизацией?
0: Я не знаю, чем они там занимались.
1: Что ж так-то вы про всех, про наших и не наших. Ну, так иначе. Я задал вопрос по-другому.
0: Наверное, нужно.
1: Еще раз. Ни я, ни вы не знаем, что они там занимаются. Понятно. Я задал вопрос по-другому. Значит, нужна ли бы эта мобилизация все это время?
0: Мне кажется, что да, потому
1: понятно,
0: что да,
1: да. Нужно. Вот вы как человек, который близки к партии там, КПРФ, я знаю, что безусловно там и с флагами и входите, да, да, замечательно. Помните, когда специальная военная операция началась весной, было внесено несколько предложений законодательных проектов от имени КПРФ и «Справедливой России» в Думу. А о чем они эти были?
0: Какие?
1: Ну, вот, видите.
0: Да.
1: Они думали примерно так же, как и вы, и предложили вернуть хотя бы элементы плановой экономики в Россию. Да? Но вероятно, тоже считали, что раз мобилизация, то необходимо как-то вернуть элементы плановой экономики. Это первое, что они предложили. Второе, что они предложили, это или выйти, или изменить правила вхождения России в ВТО. Иначе без этого невозможно получить возможность обеспечения технического суверенитета и развития технологий в стране. И третье, они предложили перейти на внутреннее ценообразование внутри страны. Почему важно внутреннее образование? Дело в том, что вот оборонные заказы, которые мы сегодня есть, вот мы 5-го года как бы в противостоянии военным, да, а наши оборонные предприятия, оборонные заводы по-прежнему покупают металлы, никель, медь, алюминий, вольфрам по цене, которая устанавливается на Лондонской бирже металлов. От того, что вы ведете плановую экономику, вы не можете планировать... Вы не можете планировать колебания курса никеля на Лондонской бирже, на товарной. То есть переход к плану, он автоматически ведет за собой очень много последствий, связанных с тем, куда Россию уже включили в кооперационную международную цепочку. То есть она за собой много чего ведет. И вот КПРФ и «Справедливая Россия» это дело внесли. И как бы народ это дело поддержал, и даже в прессе появились какие-то моменты. Дальше легла мысль, что это все равно не работает, если нам не создать, если уж не суверенный эмиссионный центр, то хотя бы дублирующий эмиссионный центр, который будет имитировать соответствующие средства расчета, которое будет обеспечено ресурсами нашей страны. И были проведены некоторые мероприятия и реформы в госрезерве, и даже поменяли руководителя под эту задачу, чтобы обеспечить возможность эмиссии своей валюты, не обязательно рубль, но та, которая позволит за счет вливания в экономику обеспечивать развитие, используя не эмиссию как эмиссию, а печатание денег, как воспользоваться коэффициентами фиатности валюты. Потому что, почему вот появилась фраза фиатной валюты? Почему фиатная?
0: Пустые деньги, да?
1: Не пустые, не полностью обеспеченные.
0: Денег больше, чем произведенных товаров.
1: Да, ну давайте откровенно, значит, раньше это, при Ньютоне этот момент занимал фунт стерлингов, и он, в общем-то, ввел теорию, разработал теорию создания фиатной валюты, которая, в общем-то, позволила англичанам стать империей, на которой не сходило солнце. Доллар победил их именно в том, что процент фиатности у доллара был в 2,5 раза выше, чем фунта стерлинга. Но начинали и те, и другие сначала с полноценного обеспечения ресурсом своего номинала. Кстати, когда доллар превратился в мировую валюту, ведь тоже с этого начинали. Начали с того, что каждый доллар был привязан непосредственно к золоту и обеспечению золота. А уже переход к полноценности фиатной произошло тогда, когда сказали, что золота мало, долларов много, больше мы в эту игру не считаем. То есть, ну, была попытка повторить этот ход, как я понимаю, не на золоте, но на полноценном обеспечении. Кстати, если кто-то помнит советские рубли, то там, в общем-то, тоже вопрос обеспечения ставился именно так, чем был обеспечен наш расчетный советский рубль. Ну и это все произошло буквально в течение нескольких месяцев после начала стальной операции. То есть то, о чем мы сейчас вот так темпераментно, молодежно заявили, и воспринимается сейчас как даже какая-то глупость, тогда это было выражено в действии правительства, ряда руководителей, и в действии партий, которые, в общем-то, предлагали сделать это сделать, предлагали. Я там участвовал в конференциях по этому поводу, в том числе по возможности создания эмиссионного независимого центра. И тогда нам казалось это не просто правильным, но естественным вариантом мобилизации ресурсов страны для того, чтобы противостоять, нет, не Украине ни в коем случае. Мы понимали, что вызов брошен с обоих сторон более серьезному противнику, который нас сегодня подсадил и на свою валюту, и на свои расчеты, и на свою зависимость нашу сырьевую от них, и на свои технологии. И поэтому, если ты не снимаешь эти зависимости, то эта война, в общем-то, с ними. Причем, кстати, американцы признали, что на территории Украины происходит именно противостояние США и России, но руками украинцев. Это теперь она уже перешла к противостоянию России и Европы, но руками украинцев. Тогда это и президент, и его первые помощники честно признавались в своем интервью, что это когнитивная война. Тот же Кеннеди, кстати, сказал, что да, да, это мы воевали с Россией. Поэтому без этой мобилизации, которая требовала определенных моментов, в общем, сделать было нельзя. Если так, по большому счету, ничего нового. Почему? Потому что, как Советская Россия в свое время выходила из подобного же кризиса, ведь она тоже была включена в такого рода отношения. Это своя независимая валюта, эмиссионный центр, это монополия на внешнюю торговлю, и это внутреннее ценообразование.
0: Так вот они же смогли, получается, все зависит от воли, от политического субъекта, да?
1: Так, значит, да, вот, именно, вот, так. Значит, так. Воля, угу. Политический субъект, значит, не хватает...
0: Чего-то еще?
1: Еще. Не хватает самого главного в этом фазе, не хватает целеполагания, цели. Поэтому, исходя из того, что мы слышали, у кого-то, видимо, в Думе появилась мысль, что у нас в стране поменялось целеполагание. И партия КПРФ и «Справедливая Россия», предположив, что в стране поменялось целеполагание, предложили под это целеполагание воспользоваться проверенными механизмами достижения тех целей, которые декларативно было обозначено. Ответ, который со стороны правительства поступил, что мы этого делать не будем. Ну, так, если коротко. Который заключается в том, что нет, целеполагание не меняется. А раз не меняется целеполагание, то и инструменты, которые вы предлагаете, не нужны. Под предыдущее целеполагание вполне достаточно предыдущих выбранных инструментов. Если мы остаемся в рыночной экономике, то будем пользоваться теми инструментами, которые были под нее разработаны.
0: Так, конечно. А разве мы выиграем в рыночной экономике в войне? С рыночной экономикой в войне?
1: Подождите.
0: У нас нет войны.
1: Значит, во-первых, у нас нет войны.
0: Да.
1: Там где-то идет операция. Сейчас вообще в мире нигде нет войн, везде идут операции. Вот. Это первое. Второе, значит, я всегда противник того, чтобы лозунгами, девизами и словами уходить от главного, от цели. Вот если за словами не прослеживаются цели, за действиями, значит, тебя пытаются сбить с пути. А что такое путь, вообще говоря? Путь – это движение к цели.
0: К цели.
1: Да. Вот, если нет цели, то это не путь.
0: А что это? Прогулка?
1: Ну, что угодно. Прогулка – это если по дороге где-нибудь, по тропинке бесцельной. А если в проруби, то это тоже другие варианты. Но это тоже движение какое-никакое. Ну и в данной ситуации отказ от такого рода мероприятий говорит о том, что целеполагание в стране не поменялось. Дальше возникает вопрос. Вот мы снова про цели. А кто вообще ставит цели? Кто вообще имеет право ставить цели?
0: Сейчас. Кто?
1: Кто?
0: Ну, это, конечно, кто-то конкретный.
1: Конкретный. Вот вы сегодня проснулись, допустим, у себя дома, да? Каким образом вы оказались в этой студии сегодня?
0: Я поставила цель.
1: Да, сознательно, вы поставили цель, и вы в этом решении вы были субъектом, который принял определенное действие для достижения своей цели. Вы ее исполнили. Понятно, да? Вы могли ее по разным пути дойти. Могли ее ехать на велосипеде, там, на лыжах по асфальту пробежаться. Это разные трудозатраты, но к цели вы двигались. Да? Как говорил известный китайский полководец, что стратегия без тактики – это медленный путь к победе, тактика без стратегии – суета перед поражением. Значит, поэтому, значит, когда вы начинаете говорить, а давайте мы сделаем то, а давайте мы сделаем то, вы о чем говорите? Давайте мы применим... Суета. Не, вы предлагаете сделать какое-то мероприятие, не обозначая, а какую цель вы должны этим делом добиться. Дальше, смотри, значит, в том куче разговоров, вопрос, который задал, говорит, а народ может приходить власть? Народ может приходить власть?
0: Если народ. Он консолидирован и представлен в какой-то группировке, например, как большевики, они взяли и получили...
1: Мы понимаем, что народ и большевики, это были очень,
0: разные.
1: Очень разные две группировки.
0: Да.
1: Да, понятно. То есть большевики, они называются большевиками, это было самое, что ни на есть меньшинство,
0: да, представленное... Да, но они организованное меньшинство. Так,
1: стоп. Начнем с того, что приход к власти большевиков не обозначал приход к власти к народу, к власти. Потому что народ был представлен эсерами, по большому счету.
0: Ну...
1: А пришли большевики и сказали, нет, это мы народ, а вы такой себе плохой народ, хоть вас и больше. Я утрирую, по большому счету, но тайная партия просто взяла на себя ответственность и наглость говорить от всего народа или плохого народа. Поэтому, когда вы говорите, а народ может взять власть, так тогда давайте определяться. А какой вы имеете в виду, народ сейчас должен определиться, кому взять власти? Потому что народ, который живет в Москве, это один народ.
0: Да.
1: Народ, который живет в деревне где-нибудь под Краснодаром, это другой народ. Народ, который сегодня процветает в Бодайбо, это третий народ. И он очень фрагментирован по интересам и по всем остальным моментам. То есть какой из этих народов должен добиваться... А вообще, что надо народу? Давай так. Нет. Народу что надо?
0: Народу?
1: Да.
0: Народу надо, чтобы было дешевое жилье, дешевое образование, возможность создавать семьи, возможность учиться, но это повторяю, чтобы была еда, чтобы была инфраструктура для жизни. Что еще народу надо? Вот на бытовом плане.
1: Короче, я вспоминаю эпизод из фильма «Раба в любви». Значит, там такой толстый-толстый режиссер, поедая после очередной перемены, подходит на дерево, пытается охватить, ну, типа физкультуру провести. И сам про себя говорит, значит, худеть хочется, есть хочется, все хочется. Вот примерно, вот примерно то, как вы бы обозначили желание народа. То есть, по большому счету, народ хочет максимально дешево потреблять. И в вашей фразе «вам все хочется», но я нигде не услышал, что вы за это готовы заплатить. И чем? Понимаешь? То есть, что фраза «бойся своих желаний», она родилась не случайно. И все, что касается договоров с сатаной, условно говоря, легенды или не легенды, я считаю, что это не легенды, это вопрос простой. Чем ты будешь платить за то, что ты попросил?
0: Ну вот в Советском Союзе же люди жили так.
1: Они стоп, тут... как?
0: Но, ну,
1: как?
0: Более лучше, чем сейчас.
1: Значит,
0: медицина была доступнее.
1: Стоп. Начнем с того, что значит, вы поменяли более лучше, чем сейчас. Неправильно сказали. Ага. Более счастливы, чем сейчас. Вот еще раз. Не лучше, чем сейчас. Счастливее, чем сейчас. Я помню, значит, Советский Союз, свое детство. Я был счастлив. У нас была стандартная двухкомнатная квартира. Отец, мать жили в одной комнате в спальне. Мы с братом, наш был зал, по большому счету, одна кухня. Сегодня, в принципе, на всю семью и четырех человек был один шкаф, небольшой. Вопрос штанов не стоял, как сегодня, какие из них сегодня одеть. Штаны были, и слава богу.
0: Доставшиеся от старшего брата.
1: Ну, да. Кстати говоря, тоже стандартная ситуация. Вот. И я помню, допустим, ситуацию, когда надо было очередной раз собирали в школу. Мне, хотя отец был замдиректора завода, и мать была начальником финансового отдела. То есть это сказать, что совсем уж мы не относились, наверное, к беднейшим слоям населения. Но при этом я помню, что в классе шестом, наверное, собирая в школу, в общем-то, отец привозил мне ботинки еще моего деда из деревни, из Клинцов. И, ну, что, ну, вот, сказать, что это было лучше или хуже, ну, не скажу. Сегодня, наверное, я такую обувь не отдаю даже в приюты, потому что... Но мы не чувствовали в этом ущерба. Почему? Потому что плюс-минус так жила вся страна, а так как не было расслоения, то моменты, связанные со стандартными качествами греховными людьми, там как-то зависть и конкуренция, оно устранялось. Праздники, которых было, на самом деле, не так и мало, там майские, ноябрьские, там новогодние, какие-то еще... Это завалились в какую-то квартиру или даже две квартиры, и там гуляли по полной программе много-много-много семей, которые могли жить в одном подъезде, в одном доме, работали на одном участке. То есть это был совсем другой уровень общения и между собой, принципиально. Я жил в восьмиподъездном доме, пятиэтажном, и, будучи ребенком, класс 5-6, я этому дому на тот момент уже было 10 лет. Половина этого дома можно было открыть одним ключом. Как поставили всем одинаковые замки, за 10 лет только половина замков была поменена, все остальные открылись одним ключом. И если я забывал ключ, я мог попросить у соседа с нижнего этажа, с верхнего этажа взять ключ и открыть им ключом свою квартиру. Более того, ну, понимаю, что так, наверное, жили не все, было принято ходить за соли, там, условно говоря. Вот я там приходил, допустим, ага, соли нет. Заходил к соседям, там нет никого, открывал своим ключом, брал соль, заходил, солил, все. То есть, когда мы сегодня смотрим фильм «Девчата», когда вот девушка, которая...
0: Я помню, только бутерброд большой.
1: Вот она не подумала, в принципе, что она съела чужой батон с чужим вареньем. Об этом идет речь, понимаешь? Тогда, сейчас, наверное, это бы выглядело достаточно странно. Сказать, что мы жили лучше, неправильно, но однозначно мы жили по-другому и более счастливо.
0: Была цель. У Советского Союза была цель целеполагания, они знали, куда шли. А вот. Мы сейчас не знаем.
1: Так, Так вот с этого надо начинать. Когда вы начинаете говорить, а давайте мы сделаем то-то, то-то, то-то, то-то, а зачем? То есть сейчас вот все критикуют некоторых руководителей за фразу «а зачем?». Нет, ребята, это принципиально важный вопрос. А зачем?
0: А зачем Советский Союз делал то, что он делал?
1: Значит, Советский Союз делал то, что он делал, по одной простой причине, потому что было целеполагание построить социализм в отдельно взятой стране. Под эту задачу была построена определенная идеология, и к этой цели было настроено все. Экономика, борьба за техническое развитие. И это целый... Вы поймите, те пятилетние планы, которые строились, это был настолько тяжелые, комплексные, между собой переплетающиеся планы. Любой срыв в какой-то цепочке мог привести не до выполнения чего-то другого. Это сложнейший механизм. Госплан, который сейчас многие критикуют, это был невероятно сложный институт управления народным хозяйством. Сегодня, когда кто-то принимает решение, а давайте мы поднимем в стране авиастроение. Давайте поднимем. И кому бы это нам поручить? А давайте мы авиастроение получим Сбербанку. А, скажем, тот этот самый судостроение мы поручим ВТБ. И у них же деньги есть. Вот пускай они строят одни самолеты, другие строят суда. Это очень странно. Они же умеют банком управлять. Потому что, почему они умеют банком управлять? Потому что, и у них банки хорошо работают. Потому что это эффективные менеджеры. В отличие от тех придурков, которые работают на заводах, и у них нифига не получается строить менеджмент. Они неэффективные менеджеры. А поставим эффективных, да, они нифига не понимают в авиастроении, но зато они умеют правильно управлять. И они поднимут наши самолеты в космос, а корабли опустят на дно Тихого океана. Шутка. Значит, космос не долетят.
0: Корабли? Почему? А летающие корабли?
1: Да.
0: Ладно.
1: Ну ладно. Значит,
0: и подводные ракеты.
1: Значит, итак, вопрос не в том, сколько вы выделили денег. Потому что деньги – это не первое, не второе, даже не третье. Сначала вы делаете генеральную цель. Под генеральную цель вы разрабатываете мероприятия, и под которые выстраиваете под каждую цель – это ресурс, время и ответственность. То есть, если вы просто сказали, у нас 30 лет не было авиастроения, Сбер, занимайся. Это, если это единственное мероприятие, которое вы приняли, не будет ни Сбера, ни самолетов, условно говоря. Потому что самолетостроение, я рассчитывал в свое время эту цифру, это надо создать дополнительно в стране, не офисного плантона.
0: А еще
1: дополнительно в стране надо создать не менее 10 миллионов рабочих мест. 10 миллионов рабочих мест, чтобы выйти на те объемы, которые мы заявили как целевую постановку выпуска самолетов, которая предусматривает и выпуск в год не менее чем 200-250 самолетов. На 250 самолетов 10 миллионов рабочих мест. Начиная от тех, кто работает на конвейерах сборки серийного самолета, до тех, кто работает в производстве компонентной базы, в образовании, появятся специальные городки, учебные и научные институты, которые у нас давно похоронены, те же самые турбинные лопатки и так дальше, материалы, которые у нас тоже нет, это все учебные и научные институты. 10 миллионов рабочих мест – это не офисный плантон. О чем мы говорим, если сегодня в машиностроении осталось 400 тысяч? Мы должны... грубо говоря, эти 400 тысяч умножить на 20. У нас сегодня на машиностроении людей не хватает. И дальше возникает вопрос. Поручили вы это Сберу? Не получили вы это Сберу? Какие варианты у Сбера организовать создание комплексной программы по выходу на этот объем производства? Да никаких.
0: Ну, без госплана это вообще ничего никаких.
1: Здесь, ну, это просто я к тому, что я показываю, чем отличается девиз и лозунг от реальной целевой программы. Ну, так, по большому счету.
0: В реальности делать надо намного больше, чем сказать.
1: Ну. Да, это везде так, это, безусловно, это так. Поэтому, когда вот вы задаете этот вопрос, всегда надо начинать целеполагание. Вы говорите, а давайте мы отберем у олигархов активы. Так, чтобы что?
0: Чтобы построить эти самолеты.
1: Так, стоп.
0: Так, я соединила просто предыдущие.
1: То есть, а что изменится в том, существует или не существует программа по производству этих самолетов? Понимаете, когда вы говорите без промежутков, мы отберем у олигархов активы для того, чтобы появились самолеты, это напоминает фразу из...
0: Робин Гуд
1: там другое было. Напоминает фразу из «Собачьего сердца», я бы отнял бы все и поделил, да? Поделил. То есть вопрос интересует не в том, чтобы создать самолеты, вопрос в том, чтобы поделить то, что отобрать. И мы, значит, понимая, что совершенно нечестно, активами, которые строила костями и кровью вся страна, сегодня управляют несколько олигархов. Да? Вы говорите мобилизация. По идее, при мобилизации должны концентрироваться ресурсы на достижение той или иной цели. А где у нас... Вот у нас резервы страны стали меньше?
0: Нет.
1: Меньше стали резервы страны.
0: А ресурс...
1: Там фонды, хорошо. Это все остальное, все пропадает, все уменьшается.
0: Ну,
1: нам бюджет не доедает, бюджет, нам не хватает доходной части, чтобы обеспечить расходную часть. Все плохо. Не хватает этой самой концентрации, чтобы обеспечить все наши задачи государственные. И только стоимость олигархов за год выросла без малого на 90 миллиардов долларов США. На 90 миллиардов долларов США за год стали богаче наши основные олигархи.
0: Ну вот.
1: Опа.
0: Как так вышло?
1: С точки зрения мобилизации у кого-то получилось.
0: Да.
1: Дальше возникает вопрос. Значит, как это получается? То есть, что у нас с целеполаганием, что у нас с ресурсами, которые должны быть направлены на это самое полагание? При этом удивительно другое, что объемы производства и ВВП в стране падают, а олигархи, которые владеют нашими активами, они богатеют. В голове не складывается вообще нифига. То есть, почему так-то? И от того, что вы отбираете, вы не находите ответ. Следующий момент. Хорошо, но мы понимаем, что это с точки зрения русского человека, который, в принципе, построен, сознание русского человека построено на фундаменте справедливости. То, что происходит с владением активом страны, которую строили на костях миллионов человек, совершенно несправедливо. Это даже те, кто никогда не видел, что такое медкомбинат.
0: Да я больше скажу, справедливо, несправедливо, мне это дело до них нет. Мне важно именно с точки зрения страны. Ну, они же ее не развивают. Если бы они ее хотя бы развивали, да, владейте чем-то вам хотите, так развивайте страну, делайте промышленность, стройте самолет, чего они это не делают?
1: А им-то не
0: выгодно.
1: Им это не надо.
0: Неэффективно, да. Вот, с точки зрения, я говорю, даже сколько несправедливости вот это волнует, сколько страну...
1: Так.
0: Вот
1: понятно.
0: Это.
1: Хорошо, поехали дальше. Значит, разбираться с справедливостью и несправедливостью. Да. Почему эти олигархи не развивают страну?
0: Потому что им невыгодно.
1: Ну, вот вы все ответили. То есть они живут в стране компьютерной полиции, где невыгодно ее развивать. Ну, невыгодно им развивать.
0: А в Советском Союзе было выгодно. С точки зрения смысла, с точки зрения цели.
1: Хорошо.
0: Значит, нам нужна такая же цель, как в Советском Союзе.
1: Поехали дальше. Значит. Последняя оценка наших миллиардеров показала, что наш этот первый пул владеет объемом в 700 миллиардов долларов США. Хорошая сумма. Понятно. 700 миллиардов. Много.
0: Ну, я такими категориями не мыслю.
1: Это же будет. Сумасшедшие деньги, да? Как говорил Райкин в свое время в выступлении. Много ли это мало? И кто является субъектом управления их активами?
0: Или не их активами? Внешнее управление у нас.
1: А как вы это пришли к выводу?
0: Вы мне в прошлый раз сказали.
1: А как мы с тобой пришли к этому выводу?
0: Выводятся капиталы из наших стран.
1: Больше,
0: они операторы.
1: Значит, начнем с того, что ежегодный вывод капитала из России превышает 100 миллиардов долларов в год. Ежегодный вывод капитала из России. Это первое. Это официальные данные. Некоторые годы у нас были, после начала специальной операции, когда из страны ушло за год более 1 триллиона долларов. За год более 1 триллиона долларов ушло. Это профицит товарный, плюс счет расчетных операций, плюс непосредственно цифры вывода капитала. Триллион за год ушел. Ну, плюс замороженные 300 ярдов.
0: Так, давайте поставим как раз целью, целеполаганием, вот, чтобы прекратился вывод капитала.
1: Значит, что
0: может ли это быть целью всей нашей страны?
1: Я не договорил, я договорю, но тем не менее, вот тут я вас поймаю за язык. Ага. Давайте мы с вами сделаем что-то. Да?
0: Да. А вот мы я не и вы. Можем.
1: Значит, чтобы нам с вами что-то сделать, мы должны быть с кем? Мы должны быть субъектом управления, а не объектом. А как давно вы из объекта в субъект превратились?
0: Только в голове.
1: Кто вам передал право управления кораблем, когда этот момент произошел? Я пропустил этот момент. Я когда иногда читаю комментарии под материалами, а кто им дал право? А давайте заберем у них. Ну, иди им забери. Иди забери. Ты хочешь кого-то отстранить от управления чем-то и как-то, а, собственно говоря, что ты меня призвал? Иди возьми. И рули, когда себе, ну, не получается, тогда к чему эти вот смешные детские сопли, что мы не хотим, не пойдем? Они это дело, так скажем, на крови, в том числе, завоевали. Но я о другом. Значит, с 94-го года, нет, 94-го года, по последним данным, из страны ушло материальных ценностей больше, чем пришло обратно, на 4,5 триллиона долларов США. 4,5 триллиона. Много. А наши олигархи стоят 700 миллиардов. Это мало, да? 1/5 часть. А так как... Ну, это сегодняшняя оценка их, 700 миллиардов. А ушло 4,5 триллиона с 94-го года. Вот если, понимая, что доллар терял свои покупательской способности, то на сегодняшний момент сумма того, что выведена в нынешней оценке, превышает 20 триллионов долларов США. То есть 20 триллионов долларов США из страны ушло, а наши олигархи стоят 700 миллиардов, которые вы это дело выводили. То есть мы с тобой приходим к выводу, что не они стали владельцами тех 20 триллионов, которые из страны ушли. То есть они операторы. Они операторы. А владелец и субъект владения нашими природными ресурсами – те, кто и получил эти 20 триллионов долларов США. То есть вопрос не в том, отберете вы право собственности у нынешних управленцев формально стоящих, а вопрос в том, как вы отымете этот актив
0: всё,
1: у тех, кто
0: реляется. Знаете, ну, какое? Ну. Я поняла. То есть я все время пыталась подумать, а как мы внутри страны можем вот это все это изменить? А я поняла, пока не операторы, а эти владельцы сами там за бугром не кирдыкнутся, ничего не изменится. Так получается? Из всего то, что...
1: Право. Проблема в том, что они не собираются кирдыкнуться, а когда им родишься, что они кирдыкнутся, они кирдыкают нас. И мы с тобой сейчас это дело чуть ли не наблюдаем в прямом эфире на фронтах. Поэтому я бы, все-таки еще раз, начинал бы с целеполагания. То есть какие цели? Что не получилось у Сталина? Он не переиграл Троцкого в главном теоретическом споре. Значит, и он понимал существование этой проблемы, и именно над ней работал. Вся проблема в том, что мало отобрать частную собственность на средства производства у владельца и сделать ее общественной собственностью. Можно отобрать парикмахерскую, можно отобрать даже завод, можно отобрать торговый центр и давать его в аренду. Можно квартиру отобрать? Да, можно. Но проблема в другом. Если ты отбираешь всю частную собственность и превращаешь ее всю в общественную собственность в том или ином виде, то у тебя неизбежно возникает потребность все равно организовать управление этой собственностью. То есть, тебе необходимо организовать управление средствами производства большого, сложного механизма, организма. В этой ситуации частные собственники как бы нет, а управленцы как бы появляются. Без них никуда не денешься. И эти управленцы, бюрократы, потихоньку превращаются в таких же, по сути дела, частных собственников, только они неформальные частные собственники. И Троцкий о чем говорил? Что вы можете отобрать, все разделить, поставить во главе, значит, лучших из лучших из народа, и они через 5-10 лет скурвятся, будут такими же козлами, как были те для них частные собственники. И на вопрос, и что же делать в этой ситуации, Троцкий говорил, постоянно, перманентная революция. Перманентная революция, постоянно рубить, вешать, все, чтобы не успевали прижиться. Значит, я утрирую, конечно, эту теорию, она там по-другому чуть описана, более мягкими словами и так дальше, но если коротко так донести в двух словах, примерно так. Значит, по факту, все же понимают, что Хрущев, который пришел после Сталина, это был никто иной, как, в общем-то, неотроцкист и, в общем-то, ревизионист, который, в принципе, запустил программу страны, которая полностью подтвердила предположение Троцкого, которая вырастила советскую элиту, которая не просто стала владеть и управлять всеми активами, а пожелала сделать это владение наследственным, условно говоря. И в своих хотелках просто предала и продала страну за то, чтобы свершилась их мечта. Я, конечно, тоже это утрирую, но факт другой, что-то произошло. Не то, чтобы у Сталина не было наработок программы, которая должна эту была проблему решить. Но именно тогда, когда начали появляться первые наработки того, как это можно сделать, чтобы избежать вот такого, в общем-то, он неожиданно ушел из жизни. По данным, ну, которые, если изучать первоисточники, все приходили к выводу, что в течение года-полутора ближайшего должны были произойти необходимые изменения, которые должны были запустить в рамках эксперимента как раз ту наработанную теорию, которую предлагалось для того, чтобы этого вот избежать.

0: постоянно находились под прессом контроля и жесточайшей ответственности за невыполнение тех или иных заданий. Чем сильно он отличается уже от времен распада Советского Союза. Поэтому именно ответственность за тот актив, который тебе как бы общество поручалось, оно, в общем-то, привело к мысли ответственных. А можно мы снизим нашу ответственность за то, что нам поручено от народа? Ну, я так утрирую. Поэтому вопрос отобрать, хорошо, дальше, цель.
1: Я не знаю, вы каждую мою цель, это не то. Я больше не знаю, какие цели есть.
0: Давай так, значит. Вот
1: я не знаю,
0: вот я
1: сейчас все, я сдаюсь. Я не могу придумать цель. Мне неинтересно.
0: Как говорил товарищ с кинотеатром на спине, говорил, ну я так не играю. Нет. Значит, никогда не сдавайся, мой девиз, и ты его тоже бери на то самое. Значит, ты как раз подошла к моменту, когда не то, что нельзя сдаваться, а как раз подошла к самому интересному. То есть, если ты готова на борьбу, ты хочешь только найти, с кем побороться, за какие цели, то есть ты должна определиться с целью. Не должна с целью определиться. И после этого сказать...
1: Своей или государственной?
0: Подожди. Значит, для начала у тебя должна быть личная цель. Потом, чтобы она сбылась, тебе нужны союзники в достижении твоей цели. И желательно вы должны заставить государство исполнять ваши личные цели.
1: Ага.
0: Ну, так я утрирую. А в этот момент у государства уже есть управленцы, которые достигают свои цели, и для этого им нужна тоже. И они хотят заставить исполнять тебя и их цели.
1: Да.
0: Значит, вопрос, вот здесь одно целеполагание, здесь другое целеполагание. Вот компромисс находится между этими двумя точками. Насколько близка эта точка будет к тебе или к ним. Вот за это надо побороться, условно говоря. Поверь, что с точки зрения достижения целей и в советские времена это была очень большая разбежка. Я уже был период, как раз служил в армии, когда была афганская ситуация. Ну, все же помнят, все знают дальше. Ну и что, значит, целеполагание отдельного человека, который под увалом душманским бегал, и целеполагание тех, кто сидел в ЦК. Оно же все-таки в этот момент были
1: вот,
0: разные.
1: Мне интересно.
0: Значит, поэтому для того, чтобы устранить эмоциональную окраску, необходимо вот эту шелуху всю тактическую снять. Значит, я говорил, продолжаю говорить, что государство управляется той или иной элитой. Любое государство, та или иная элита. Ну, все говорят, мы не против называть это элитой. Дайте пофиг, как вы ее называете, вы против, а они им по барабану. Они сидят себе в золотых унитазах и думают, они против называть меня элитой. Я сижу над этим унитазом, а они против. Ну, какие, собственно говоря, у вас основания есть на ваши странные умозаключения? Вы ходите на дырку деревянном этом самом сортире у себя там, а они против. Да ладно, да ради бога. Ну вот что себя тут дразнить? Mm-hmm. Поэтому вопрос в том, что так или иначе, чтобы остаться у власти долго, а желательно навсегда, необходимо, чтобы на то никто власть не претендовал. И чтобы народ в этом плане плюс-минус вас поддерживал. Для этого надо народ обеспечить необходимым уровнем хлеба и зрелищ, которые должны каждый день повышаться. То есть, повышая уровень жизни населения, ты обеспечиваешь легальность своего правления. Понижая уровень жизни населения, ты снижаешь легитимность своего правления. И понижая его до критического уровня, нищету и народных масс, ты можешь довести ситуацию до революционной. Понятно. Ну, это классика марксизма-ленинизма. Ясно. Тогда, значит, кто бы ни пришел к власти. Кстати, напоминаю, как сносили Советский Союз. Одним из основных мероприятий, которое привело к возбуханию народа, это было обеспечение, рукотворное обеспечение масштабного повсеместного дефицита даже в мелочах. От зубной пасты и мыла, и кончая всем остальным. Я это все проходил. Я стоял в очередях за мылом, за турецким, за чаем, за турецким, будем пить чай. Я помню эту рекламу. Это одна из первых реклам, которая вообще появилась на телевизоре. Сидит плохо говорящая тюрчанка на Первом канале и рекламирует турецкий чай. И говорит, будем пить чай. И так вот, и все такое. С тех пор как бы такая вот поговорка даже шла. Чай будешь? И что такое? То есть это было не случайно, это было сознательное проведение спецоперации, которая обеспечивала резкое снижение.

0: снижение уровня жизни населения страны, которая должна была фрагментировать нас по интересам, а фрагментированная страна, она распадается очень быстро, что мы с вами и наблюдали. То есть это технология. Ее могли еще больше поделить, по большому счету, просто по тем причинам они решили этого не делать. Таким образом, какие бы вы цели перед собой не ставили, как управляющие, вот скажем, а я хочу быть элитой, и теперь я хочу сидеть на золотом унитазе. Но для этого народ должен согласиться с тем, что золотой унитаз – это мой. Вы же как мне сказали в нашей беседе? Вы сказали следующую интересную фразу. Какая разница, что они там уже наворовали? Ну, хрен бы с ними, главное, чтобы они думали о стране. То есть неоднозначная мысль. То есть, если мы поменяем места, и вы сядете на золотой унитаз, скажут, ну, он же не просто сидит, он же не просто сидит на унитазе, на золотом, он думает о стране, и тогда пускай сидит дальше.
1: Нет, вот тут критерий, нет, критерий думать о стране, это туда входит не воровать вообще.
0: Да.
1: Да.
0: Это все меняет. Это все меняет. Зачем думать о стране? Это если после этого нельзя будет им воровать, а да. Тогда как они жить собираются? Значит, я, конечно, утрирую, я про другое сейчас. Вопрос в том, какие бы вы цели перед собой не ставили, о стране, об унитазе, что там еще, вы не можете к ним двигаться, если вы допустите долгосрочное снижение уровня жизни населения. Вы не успеете ничего сделать, вас население попросит освободить унитаз. Я условно говорю.
1: Да.
0: Или трон. Ну, как кому повезет. Значит, дальше возникает вопрос. То есть народу, по большому счету, от правителей, надо только постоянное, ежедневное увеличение уровня жизни. Так,
1: да, я же говорю, что вот это вот все.
0: Какую бы вы цель ни ставили перед собой, она должна предусматривать строчку о том, что благосостояние народа должно расти.
1: Да.
0: Понятно. Итак, в целевой установке, которую мы с вами обозначили, мы говорим о том, что мы должны добиться целеполагания постоянного роста благонаселения, благосостояния народов России. Да?
1: Да.
0: Да, хорошо. Поехали дальше рассуждать. А источник повышения благосостояния народа России – это что? Что будем делить между народом России? Первая мысль – поделить все, что украли олигархи, понятно. Честно говоря, простой дележ ресурсов 600 миллиардов при текущих расходах и всего остального народ
1: проезд,
0: да, так скажем, примерно за полгода. И что? Значит, поэтому несколько, как, что, вы неправильно считаете? Если мы 600 миллиардов поделим на 200 миллионов, это ж такие сумасшедшие деньги, какие полгода, мы год гулять будем. Прямо вспоминаю фильм «Ширли и Мырли», когда они продали алмаз и поехали все отдыхать всей страны на Мальдивы, условно говоря, да? Вот примерно такая ситуация. Ну, хорошо, год, ну, полтора, какая разница? Потом-то что? Поэтому, когда вы говорите о том, что одним из целеполаганий вы должны получить рост благосостояния, вы должны в этой цели обозначить источники обеспечения достижения этой цели. Все понятно. Как нынешняя компрадорская, в общем-то, внешняя среда заставила согласиться с тем, что они легально разворовывают страну нашу? Как она обеспечила? Вот у нас вывозят по 100 ярдов каждый год.
1: А мы не против.
0: А мы совершенно не против. Никто нигде не ходит по этим самым, по улицам с флагами. Перестаньте грабить страну. Более того, если у вас торговый профит уменьшится, у вас может рубль упасть и тем самым обесценить...
1: По потреблятельствам, вот, легитимизировали.
0: Так, теперь вы впадаете в другую, значит, крайность потреблятельства. Нет, просто у вас уменьшится уровень потребления. Ну, зачем? Поэтому поехали дальше рассуждать. Таким образом, надо смотреть, а что в любой стране является источником повышения уровня благосостояния. Значит, смотрим на Китай, который был очень нищей страной. С какого фига средний уровень жизни китайца сегодня превышает российский и доходы? Чего?
1: Производят они
0: Они производят добавленную стоимость, которую в том числе распределяют между собой. И объем производства добавленной стоимости сегодня настолько вырос, что они дальше развиваются, и уровень доходов от производства добавленной стоимости позволяет повышать уровень жизни населения. То есть возвращаемся к очень простой схеме. Уровень жизни населения на территории первоначально зависит от двух составляющих. Это природная рента, которая повезло иметь на этой территории страны, и добавленная стоимость, которая создается на этой территории страны. В зависимости от справедливости распределения добавленной стоимости и природной ренты, вы можете увеличивать или уменьшать коэффициент расслоения населения. Чем коэффициент расслоения меньше, тем даже при меньшем уровне жизни населения жадность, ревность и другие пороки, они менее заметны. Почему? Потому что, когда слишком большой уровень населения, расслоения, то даже если вы живете в целом неплохо, ездите на свои Ладе Гранте, но проезжающий мимо по тротуару Майбах вас серьезно задевает морально. Почему вы едете по дороге и должны стоять на красном свете? Кто-то едет на Майбахе по тротуару. Это вас раздражает. Вы чувствуете несправедливость некоторую. И даже если вы живете лучше, чем в Тунисе, вы чувствуете себя несчастным человеком. Почему? Рядом, потому что рядом проехал счастливый, условно говоря. Но так вот, по большому счету. Поэтому природная рента, добавленная стоимость, справедливое распределение. Это если очень просто. Одна проблема. Значит, предположим, вы говорите, у нас столько природной ренты, вот реально, как у дурака самого настоящего, махорки ненастоящие. Поэтому мы можем все купить, как нам говорили некоторые наши управленцы. Вот за эту природную ренту мы купим все. Майбахи, Лады Гранты, тротуары, бордюры, все купим. Одна проблема. В момент, когда у вас в этой ситуации вы живете значит, за счет природной ренты, у вас свое производство добавленной стоимости резко уменьшается. И в какой-то момент оказывается, что вы технологически не способны самостоятельно добывать свою природную ренту, чтобы отгрузить ее тем, кто вам за нее даст уровень жизни, определенно обеспечит. И в этой ситуации, когда вы потеряли свою техническую независимость, вам говорят, мы готовы дальше вас кормить за природную ренту, но мы не можем ее взять, вы должны у нас купить наши технологии, иначе мы не сможем вас грабить дальше. И вы не сможете дальше уровень жизни никак поддерживать. То есть на протяжении 30 лет разграбление сверх всякой меры ресурсов России, определенный кусок этой ренты оставался здесь, на то, чтобы постепенно, ежегодно, чуток, по чуть-чуть добавлять уровень благосостояния людей, чтобы обеспечивать видимую или невидимую легитимность тех, кто находится во главе страны и во главе управления нашими активами. Это очевидные вещи. Особенно они были очевидны в начале 2000-х годов, когда вот сейчас идет специальная военная операция, а также перекрыт Ормузский пролив. Да? И нефть, Brent, достигает то 90 долларов, то 100 долларов, то снова до 80 падает. А никаких войн в начале 2000-х годов не было, а нефть достигала 120 долларов за баррель. Как будто случайно. Почему так? Необходимо было формировать определенный источник внешнему управляющему для того, чтобы успокоить ситуацию в России и обеспечить легитимность происходящего разграбления в стране. Все. Так, поняли это дело. Понятно. Теперь мы говорим, значит, проведя анализ ошибок, которые были допущены в стране, мы говорим, нам необходимо вернуть финансовый суверенитет, нам необходимо вернуть технический суверенитет и, как следствие, политический суверенитет. Понятно. Без возвращения этого политический суверенитет невозможен. Ясно. Дальше возникает следующий вопрос. Ну, хорошо. Мы решили. Да, мы хотим. Кто будет это дело платить? Кто будет это дело платить? И в этой ситуации мы волей-неволей приходим к мысли, что, как всегда во всем мире, хоть в Китае, хоть в России, хоть в Америке, за это должен заплатить народ страны в этот период. Все, что было создавалось нашими предками, прадедами, дедами, отцами, мы за 30 лет проели, уничтожили и обесценили. Чтобы снова создать такую страну, необходимо будет пройти такие же лишения, как были раньше. Тогда получается очень неприятная ситуация. То есть вы должны прийти к власти и сказать, что нет, ребята, я пришел к власти, но никакого повышения уровня жизни населения у вас не будет. Будет резкое понижение, потому что мы должны теперь ввести на импортные машины. Будете ездить на наших «Жигулях», которые будут стоить как 4 «Мерседеса». А «Мерседесы» будут стоить как 16 «Мерседесов». Не хотите, ездите на велосипеде вьетнамцы. Так, кстати, в Вьетнаме так и происходит. Именно так Вьетнам поднимает свою автомобильную промышленность.
1: На велосипед.
0: Именно так. 200% таможенная пошлина на ввезенный автомобиль. 200. Или покупай вьетнамский. То есть вьетнамский народ оплачивает повышение своего развития технологического. По-другому нигде не бывает. Вы скажете, ну не, перестаньте, это вы утрируете, мы не хотим ездить на этих «Ладах Грантах», мы хотим по-прежнему повышения уровня жизни населения, хотим семьи создавать. Мы очень хотим создавать семьи. Мы хотим создавать семьи. Вы серьезно хотите семьи создавать? Это мы хотели создавать. Почему? Потому что для нас в свое время развод – это была катастрофа. А современная молодежь, что такое семья? Это я в отношениях. 2 года в отношениях с этим, 2 года с этим, или с той там. А у нас вообще хорошая семья, у нас 3 отношения параллельно с этими. Все нормально, большая, так сказать, советская семья. Подождите. Значит, в ситуации, когда отношения меняются, люди, которые прожили в отношениях 5-7 лет, считаются долгожителями в отношениях. В этой ситуации ни один ребенок не вырастает в семье, в которой родился. Это формируется новое понимание, как вообще люди будут жить. И формирование семьи, оно, в принципе, невозможно. То есть сегодня половина молодежи живут в семьях, где воспитывают чужих детей. Это не то, что неплохо или хорошо, но это уже немножко не то. Ну, совершенно не, совсем другие принципы организации взаимодействия. Я не говорю, что там я не понимаю или понимаю. Что мне об этом говорить? Я бы так не смог. Я понимаю так, что я отвечаю за то, чтобы после меня дети жили не хуже, чем я живу, условно говоря. И не только, а в целом. А в ситуации, когда, ну, ладно, не получилось, значит, ага, значит, не будем жить вместе, потому что лучше дети не должны быть никаким тормозом. То есть не живется, разошлись, проблема, значит, детям будет только лучше. И так 14 раз. Условно говоря, не критикую, но фраза о том, что мы хотим, чтобы были семьи, все остальное, что будут квартиры, и тогда будет... Вы все равно считаете, что при нынешнем подходе, если у семьи будет квартира, они не разбегутся через 5-7 лет? Совершенно не факт, учитывая подход к этому моменту. Ни одна квартира не остановит. Люди перестали... Что такое общество потребления? Каждому прививается определенный уровень потребления. Уровень потребления не допускает мысли о компромиссе. Совместное проживание – это постоянный, ежедневный компромисс между хотелками 2 членов семьи, а иногда и больше. А когда вас приучили на компромиссы в потребление не идти, то у вас неизбежно возникнет ситуация, когда вы разбежитесь. Вы же бескомпромиссные. Потому что... Причем аргументы будут простые. Я не буду жить с абьюзером, условно говоря. А что значит с абьюзером? Ну, потому что он мной там что-то там манипулирует и так дальше. Юпросоте. Да, любая семья – это постоянное манипулирование друг другом. Почему? Потому что вы влияете друг на друга. Это единый организм. Вот у меня, допустим, в организме, допустим, есть там условно желудок, там сердце, мозг. И когда я день не ем, мой мозг начинает манипулировать. А не пожарь ли тебе это самое? Я ему скажу мозгу, не, подожди.
1: Ты
0: я худею, ты абьюзер какой-то. Я есть не буду еще неделю, потому что мне надо из своих 64-го размера вернуться в 48-й. Да? Ну, так получается.
1: Так и бывает.
0: Ну, кстати, это мой пример. Я с 64-го размера, я до 48-го размера опускался. Когда я уже шнурки не мог завязать самостоятельно, я понял, что с этим надо что-то делать. Когда мастер спорта был, а потом вдруг привычка есть, то есть что такое гребля на каноэ? Это жесточайший расход энергии. И ты привыкаешь есть ведрами. А когда ты уже спортом не занимаешься, то привычка есть ведрами, она никуда не уходит.
1: Я академической греблей занималась.
0: Вы представляете, сколько надо есть. То есть, поэтому вот здесь проблема возникает в том, что когда вы попытаетесь поменять цели государства, у вас возникает вопрос, а кто за это все заплатит? Как здесь найти тот или иной вариант? Поэтому, как правило, перед перехватом управления делается следующая вещь. Для начала важно, чтобы не вы опустили уровень жизни населения в стране. Важно перехватчику, грамотному, стратегическому перехватчику сделать так, чтобы все грохнуть до перехвата управления. Просто вот до плинтуса. До самого-самого плинтуса бабахнуть. Подтверждение некоторых слов. Трамп. Совершенно верно прав. Лозунги. Значит, сделаем Америку великой. Как мы сделаем? Мы вернем производство добавленной стоимости в Америку. То есть вернем производство в Америку. Да? Да. Как вернуть? У нас же дорого все. Да? Да. Поэтому мы что делаем? Вводим таможенные пошлины. Да? Да. А народ сказал, подождите, мы, конечно, хотим сделать новую Америку снова великой, но ваши пошлины привели к тому, что цены, которые на китайские товары, которые мы привыкли покупать, они резко возросли. Не-не-не-не-не, вы Америку делаете великой отдельно, а китайские цены оставьте отдельно. И все. И суд сказал, что Трамп, ты не прав. Верни обратно пошлины, которые ты взял. И больше никто не хочет в Америку возвращаться со своей промышленной базы. Передумали. Инвесторы переставляли заводы в Америку. Все. Это кто сделал? Народ отказался. Народ отказался терять уровень жизни для того, чтобы Америка в будущем стала великой. Потому что есть хочу здесь и сейчас. Вот это стандарт ситуации. Дальше. Я аж наблюдаю, допустим, в некоторых моментах, как работают те или иные ситуации, так, которые имеют госуправление в некоторых моментах. Значит, смена директора. Очень часто директор, который приходит после него, сознательно, понимая, что у него срок доказать, что он эффективный, небольшой, если компания находится не на уровне банкротства, когда дальше падать некуда, первые 3 месяца он просто загоняет показатели в минуса и в подвал. И объясняю это тем, что это последствия предыдущей команды. За эти 3 месяца вырабатывается программа, которая потом показывает некоторую динамику роста. И он показывает динамику роста не к тому, что был у предыдущего директора, а к тому, что он сам первые 3 месяца обвалил. Показывает динамику, которая должна успокоить тех, кто его там назначил. Никакого отношения к развитию это не имеет. Но показатели, KPI и так дальше вполне себе рабочая ситуация, которая сегодня в бюрократии работает. То есть, когда вот мы вопрос этого разбираем, все упирается в целеполагание. Какое целеполагание было у этого директора, который так сделал? Развитие завода? Нет. Его была задача обеспечить хорошее мнение о себе как о эффективном менеджере. И для этого он это все делал. Дальше. Значит, 90-е, 2000-е годы. Как повышались по карьерной лестнице эффективные менеджеры? За счет сокращения издержек на тот или иной операционный процесс. Ну, скажем, медкомбинат, условно говоря. И тебе говорят, хорошо, вот при предыдущем управленце бюджет развития цеха был такой. Понятно? Понятно. Надо развиваться дальше, но тратить меньше. Что делает руководитель? Он берет и режет расходы на поддержание, на ремонт, на обслуживание и так дальше. Если ему повезло, он год отработал, он показал повышение показателей, в цеху стало намного хуже. Все на краю катастрофы. Но он пережил этот период. Он показал экономическую эффективность. И он пошел на ступеньку выше. Приходит следующий управленец, тоже хотя желающий попасть по карьерной лестнице выше. Должен? Должен. Он режет еще и эти расходы. А оборудование, которое имеет нормативы обслуживания, не выдерживает, ломается, авария, беда. Этот неэффективный. Этого убираем, ставим другого. Тут говорит, ой, до чего вы довели всю эту ситуацию? Все сломано, разломано. Требует огромные бюджеты, с них ворует, и снова цех восстановлен. И начинается процесс снова снижения, повышения эффективности, снижая каждый раз эти самые проценты. Как вот в Норильске несколько лет назад разлив нефти произошел? Экономили, экономили, каждый был все более и более эффективен, пока не привело к неизбежной аварии. Она в итоге по факту и страна, и непосредственно Норильский никель заплатили намного больше из-за того, что они не занимались текущей работой обслуживания. Но в этот период кто-то проходил по карьерной лестнице вверх, показывая свою эффективность. То есть целеполагания компании и менеджеров, они разные. И в этой ситуации у меня есть подозрение, что и в странах целеполагания управленцев и страны разные. Посмотрите на Европу. Там, что не страна, то явно расхождение целеполагания интересов страны, народа и руководства. Ну, это же очевидная вещь. То есть это не то, что там проблема России. Это совершенно стандартная ситуация для сложившегося уровня управления в мире. Но она настолько очевидна и похожа в разных странах, что волей-неволей начинаешь думать о том, что это все управляется из единого центра. Но это уже конспирология. Сегодня, наверное, мы к ней уже подходить не будем.
1: Ух, как всегда, мощно, дорогие друзья. Я тут поставлю точку. Так и, в общем, всем пока, быть добру. С нами в студии был Владимир Николаевич Баглаев.
0: Я скажу не пока, я скажу всегда быть добру.
1: Всегда быть добру.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задали. Их довольно много. Они очень разные и по смыслу, по содержанию, по глубине, по ширине обхвата. Да? Но это ваши мысли, ваши вопросы, ваши тревоги. Постараемся, как можем, на них ответить. Если ответы заставят вас прийти к новым вопросам, я буду счастлив. Я буду считать, что то, что я должен был сделать, я сделал. Потому что любой ответ предполагает следующий вопрос, и любой вопрос предполагает следующий ответ. У меня нет задачи заставить вас быть похожим на меня. У меня задача заставить вас придумать что-то свое, не такое, как я. Да, если это получается, значит, я не зря молол языком довольно много времени. Итак, переходим к самим вопросам. Они в основном связаны с политической ситуацией, как внутри страны, так и за рубежом. Какие ключевые тенденции сегодня влияют на политическую систему России? На политическую систему России влияет ряд тенденций. Первая из них не носит политического характера. Это вопрос об уровне жизни. Уровень жизни во многом определяет саму политическую систему. Чем выше уровень жизни, тем сложнее политическая система. Более того, только в этом случае сложная система становится эффективной. Создание сложной политической системы на основании простенькой социально-экономической обычно приводит к тому, что не телега превращается в космический корабль, а космический корабль, установленный на телегу, ломается и перестает работать. Да? То есть, если у вас люди живут спокойно, не скажу счастливо, но хотя бы как-то предсказуемо, то у них тут же появляются и мысли о политической системе, о том, что с ней надо что-то делать или не надо что-то делать. В любом случае происходит приятие некой позиции, либо неприятие. Если у вас люди живут плохо, то факт существования политической системы им не интересен в принципе. Они все в частном вопросе. Чтобы подняться над частными проблемами, нужен иной уровень жизни. Это первое. Второе. Политическая система во многом определяется фактором стабильности, который, в свою очередь, определяет какой-то ресурс, какая-то сила, какая-то мощность, в конечном счете, какое-то чье-то доверие. И поэтому сегодня основной тенденцией чисто политического характера является ответ на вопрос, кто будет и как будет менять эту самую политическую систему. Сегодня пока изменения носят в основном характер развития либо парламентаризма, что неплохо, но в России вторично. Мы не страна парламентов. Да, у нас парламенты – это временное событие. Да, либо развитие местного самоуправления, что интересно, разумно и важно, потому что именно местное самоуправление во многом определяет жизнь людей. Но кто определяет жизнь самого местного самоуправления? Да? К сожалению, не люди. И не потому, что люди плохие или самоуправление плохое, а потому, что ресурса у местного самоуправления мало, а задач очень много. В результате получается такая система, которая по затыканию дырок и надеванию заплаток. По-другому она не работает, а без того, чтобы эта система не начала всерьез работать, надеяться на позитивное развитие системы государственной власти невозможно, о чем президент, собственно, на съезде коммунальщиков и говорил. Да? Вот это две основные вещи. Люди, их уровень жизни, в широком смысле стиль жизни и модернизация низовых систем управления. Есть, конечно, еще вопрос о будущем президентстве, но, во-первых, явно это будет не завтра, да, и что к тому времени произойдет, мы пока не знаем. А во-вторых, сегодня, если бы что-то произошло сегодня, определять тенденции будет фигура первого лица. Единственный серьезный авторитет в стране – это Владимир Владимирович Путин. Он был им и остается. Все политические подсистемы – партии, парламент, даже правительство – это подсистемы, находящиеся под его контролем в том смысле, что именно его авторитет заставляет людей считаться с этими системами и выполнять его приказы. 90% населения неинтересно, что там в парламенте происходит. Да? Правительство важнее, потому что правительство – это налоги, вот это до меня конкретного касается. А все остальное… Все понимают, что прикажет президент, будет так, как он прикажет. И никто его, эту ситуацию изменить не сможет, только он сам. И поэтому он основной хребет, президент как институт – это хребет нашей политической системы. Пока есть доверие президенту, есть политическая система. Не будет доверия президенту, не будет политической системы. Будет какая-то другая. Святое место пусто не бывает. Но она будет уже другая. А отрицание в политике – вещь неизбежная, но очень дорогостоящая. Спасибо. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Насколько устойчив сегодняшний баланс между федеральной и региональной властью? Вы понимаете, у нас нет баланса между федеральной и региональной властью, потому что у нас основной центр принятия всех решений – федеральный. Поскольку 65% налогов поступает в федеральный бюджет. У нас неравновесие. У нас система поддержки. Да? Федеральный бюджет поддерживает региональный поддерживает местный. И поэтому создается лояльность по отношению к федерации и региону. Никуда не денется этот самый муниципальный начальник, прибежит к губернатору, будет денег просить. Никуда не денется сам губернатор, прибежит в Минфин или к президенту, будет денег просить. Нам не нужно равновесие, нам не нужна соизмеримость сил. Нам достаточно того, что мы, каждая вышестоящая структура держит нижестоящую за горло и может в любой момент продиктовать ей любые указания. Да? Вертикаль власти строится не на балансе, а на дефиците. Мы, страна, прожившая 70 лет в дефиците, очень хорошо это умеем делать. Это путь не совсем тот, который хотелось бы, но это путь неизбежный. Мы из мира дефицита в мир благополучия просто за счет баланса не выйдем, потому что некому и не с чем балансировать. У нас нет нескольких типов элит в стране. У нас элита одна – государственно-финансовая. Вот она ими правит, и ей не нужен баланс, она как-то сама с собой баланс устроит. Ей нужна лояльность нижестоящих и доверие вышестоящих. Обе эти цели достигаются не за счет баланса. Если бы за счет баланса, было бы очень хорошо, потому что именно баланс – это самая устойчивая система. Если бы он у нас был достигнут, страна бы развивалась быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Хотя это и есть эффективнее. Третий вопрос. Существует ли, на ваш взгляд, какой-то потенциал для появления новых политических элит в России? Как это может выглядеть? Смотрите, давайте определимся с понятиями новые или вообще политические элиты. У нас нет политических элит, у нас есть элиты административные. Да? У нас элита – это губернатор. И от какой он партии губернатор, в общем, не имеет большого значения. На совете регионов губернаторы от ЛДПР, КПРФ, это не мешает. Если губернатор играет в политику на своем посту, тогда да, тогда может помешать. А если он просто губернатор, ну, так жизнь сложилась, что прошел он не через Единую Россию. И слава богу, никого это не волнует. Да? Поэтому новая политическая элита пока не возникнет, ей возникнуть негде. Да? Элита – это всегда ресурс. Если бы был какой-то ресурс, который завтра может создать новую элиту, в отличие от предыдущей, тогда бы вместе с этим ресурсом появилась бы и новая группа элит. У нас таких ресурсов нет, потому что на Западе это может быть информационный ресурс, либо цифровой, да? Новая цифровая экономика, о которой говорят здесь много, не буду повторяться. У нас пока цифровой ресурс возможен, но ему хорошо внутри себя, он от себя не отходит. То есть он сидит в своих IT-компаниях и ждет, когда его сокращать начнут. Там явно новая группа элит не появится. А информационный ресурс, простите, коллеги, а вы что хотите от информационного ресурса? Главный лозунг нашей информационной системе: мне чего сказали, я то и велел. Да, поэтому почему здесь должна появиться новая элита, если указания этой новой элите все равно будут давать через старую? Ну, заменят какое-то количество главных редакторов каналов и газет. Ну и ладушки. 99% населения ничего не заметит. Ну, чуть другой язык будет. Может быть, еще более глупый, чем сейчас. Ну, бывает. А может, наоборот, более профессиональный, более интересный. Придет молодое поколение и получит. Ну, неизвестно. Но система это, в принципе, не изменит. Потому что система – это ресурс, помноженный на коллектив. У нас независимых от государственно-финансовых групп ресурсов просто нет. Да? И, как я неоднократно вам говорил, еще долго не появится. Потому что только после того, как источником богатства и ресурсов станет история твоей семьи, да? На вопрос, где ты взял деньги, ответ будет: дедушка дал. Только после этого может появиться новая группа политических элит. Сейчас их появиться неоткуда. Да? Потому что любой депутат, любая фракция, любая политическая сила все равно приписаны куда-то в системе власти. Если у тебя нет поддержки во власти, то никакой политической силы не будет. Никакой бизнес денег тебе не даст. Это рискованно — давать деньги тому, у кого нет поддержки власти. А бизнес риска не любит. Поэтому, к сожалению, пока вопрос не актуален. Он в принципе актуален. Должны появляться новые политические силы, опирающиеся на новые ресурсы. Но у нас нет ни новых ресурсов, ни независимых ресурсов. Даже пусть не новых, но независимых. У нас все ресурсы зависимы от вертикали. Так. А какую стратегию, на ваш взгляд, будут реализовывать или уже реализуют команда, отвечающая за проведение выборов в России? И что особенно важно за правильный выбор народа? А, в том смысле, что команда, которая отвечает за правильный выбор. Вы поймите, им ничего делать нового не надо. Выборы будут такие же, как были 5 лет назад. Все равно другого авторитета нет. Есть один авторитет, он, если его пойдут выборы, то значит его выберут. Если не его выборы, то значит выберут тех, кого он рекомендует. Ну, коллективный он, да? Придет рекомендация со Старой площади, и того и выберут. И здесь изобретать велосипед не надо, просто потому что велосипед и так есть. Вот когда вам понадобится фотонный космический корабль, вот тогда будете изобретать. Пока оно и так работает. Как говорил один очень высокопоставленный чиновник, будет нужно — швабру изберем. И самое главное, изберут, и изберут честно. Я сейчас не о мухляже. Да? А просто, а почему народу не проголосовать за Путина? А за кого? Есть еще кто-то? Что вот ни одного не заметил, на кого глаз мог остановиться. Так что правильный выбор будет, как всегда, и он будет не очень жестким. Здесь как раз главная задача — не пережестить. Вот молодые и не очень наглые, они боятся поиграть и накачивают ресурсом систему, заставляют жестко людей голосовать за правильный. Не надо этого, они и так проголосуют, им всем деваться некуда, у них других кандидатов нет. Спокойно надо, спокойно и незамысловато, и все получится. Да? Кроме вот этой жесткости, никакой другой опасности на выборах быть не может. Люди изберут Владимира Владимировича, почему бы нет? И все будет хорошо и спокойно. А вот если начать давить их, открывать участки там, где заведомо проголосуют за начальника, и не открывать там, где не проголосуют, это, как говорил Дзержинский, тухлая рыба, больная кошка. Это плохая работа. Не надо жестить. Люди с задачей справиться сами. Собственно, главная задача политологии – это дать возможность людям поддержать нашего кандидата. Больше ничего делать не надо. Это и так. Дальше все получится само. Ждать ли приема Виктории Бонни в партию «Новые люди»? Не знаю. Можно ждать, можно и не ждать. Понимаете, «Новые люди», как и ЛДПР, это партии праздник. Да, им постоянно нужно напоминать о себе, они этот праздник создают. Ну и что? Там нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Это поднимет рейтинг новых людей? Может быть. Но, как мне кажется, рейтинг новых людей поднимает скорее безоговорочная поддержка определенных подразделений администрации президента. Ну, то, что при этом возникает вот такой внешний аспект, да, который можно всегда объяснить, сказать, это нет, это не наша поддержка виновата, это вот значимое лицо появилось, мы его приняли, смотрите, как хорошо. Но это работает очень недолго. ЛДПР в свое время на этом выстроила свою избирательную технологию. И стали принимать героев и бандитов, знаменитых актеров, кого только не принимали. Знаменитых спортсменов. Но это работает недолго. Через некоторое время это перестает работать. Ну, потому что просто все привыкают. Ну, понятно, спортсмен, значит, будет в ЛДПР. Это я имею в виду в те времена. Так и здесь. Ну, будет человек, хорошо, не будет. Ни популярность не политической фигуры определяет политические последствия, да? Да, популярность важна, потому что если нет популярности, вообще смысла нет. Но ее недостаточно. Нужно, чтобы те, кто увидели популярное лицо на экране, сказали, да, молодцы, вот смотри, какого человека они себе взяли. После этого оторвали свою, извините, пятую точку от стула и пошли голосовать. А это совершенно не факт. Люди следят за шоу, называемые политические выборы, с большим интересом, но далеко не всегда готовы принять в нем участие. А зачем? Одни говорят, наша партия, имею в виду ЕДР, и так выиграет, что мне туда ходить? Другие говорят, наша партия и так проиграет, что мне туда ходить? В результате может получиться так, что почти никто не придет. Так, шестой вопрос. На ваш взгляд, кто-то в России выиграл от ситуации с замедлением интернета? Если да, то в чем выигрыш? Я думаю, что от замедления интернета выиграли те, кто свою рекламу ставили не в интернете, но вряд ли там уж больно большой выигрыш. Да? Вот. Политическая система, если вы об этом, выиграла плохо. Это плохой выигрыш. Если вы выиграли за счет запретов, то в действительности вы сыграли на руку тому, кого вы запрещаете. Да, на первом этапе это даст эффект, а дальше эффект будет отрицательный. И главное, вы ослабите свой авторитет в глазах тех, кто, мучаясь с интернетом, пытается из него хоть что-то вытащить. Да? Поскольку нет политической силы, которая выступает за интернет, ну, серьезной политической силы, да, то сказать, что выиграет на этом оппозиция, нельзя. Ну, просто некому. Раздраженные интернетом люди, конечно, готовы за кого-то проголосовать, но для этого кого-то надо где-то найти. Его сейчас не сильно есть. Да? Так что выигрыш всегда будет, но он будет небольшим. А в условиях, когда у вас фактически олимпийская, да, система кубковая, если вы немножко выиграли, а в целом проиграли, то совершенно неважно, выигрывали вы это немножко в начале или нет. В конце концов вы проиграли. Да, поэтому интернет замедляется не для того, чтобы кто-то выиграл. Интернет замедляется для того, чтобы кому надо, не проиграл. Правда, он и так не проиграет, но, к сожалению, большинство чиновников это не понимает. Россия живет в системе административного восторга. Мы всегда должны дать президенту больше, чем было раньше. Перевыполнение политического плана – это советский фетиш, от которого мы не избавились. Опасный фетиш, вредный фетиш, но фетиш. Да? вполне можно выиграть выборы, получив 51% голосов. Но если так сделать, то отдельный чиновник же опять, его административный восторг пострадает, значит, надо сделать 91%. Зачем это делать? С тобой смеяться будут, ты собственный авторитет потеряешь. Люди, которые голосовали, будут друг другу подходить и спрашивать, ты точно за это голосовал? Нет, и я нет. Как ты думаешь, откуда тогда 91%? И появляется ответ. Мы же страна привычных ответов. Нам привычно. Мухлёж на выборах, которого может и не быть. Да? Но мы его ждем. И как раз на выборах лучше бы выиграть не так много, но более доказательно. Это для системы в целом гораздо лучше. Теперь интересный вопрос. Напоминают ли какие-нибудь политические и экономические тенденции 26-го года события 16-го и 90-го? Или, может быть, события 41-го года? Ну, давайте последовательно. И 16-е, и 90-е напоминают очень сильно, в том смысле, что благодушие. В 16-м году никому в голову не приходило, что царя свергнут. В 90-м году опросы показывали, что уход КПСС от власти наименее вероятный из возможных вариантов развития событий. Это американский опрос. Потом американцы нам показывали, хохотали. Да? Вот это вот благодушие, мы всех победили, нас победить нельзя, выстроено в основе, на простом тезисе, а нас некому побеждать, их просто нету. Да? Это очень опасная штука. Она ведет к деградации, в первую очередь, экономической системы, но потом и политической. Ее надо избегать всеми возможными средствами. Благодушие для власти – это яд. Что касается 41-го, я, к сожалению, многократно говорил, что заговора генералов не было, потому что если бы он был, немцы дошли до Владивостока. А? Никакого заговора не было. Поймите, наши генералы, если заговор состоит в чем? Они договорились и сдали войну. А за какой черт Гитлеру с ними после этого договариваться? Они же уже сдали. Ну а авторы теории заговора остановиться не могут, им так интереснее. Ну, прекрасно. Да? В 41-м-то как раз все понимали, что все очень сложно. Причем понимали еще до начала военных действий. Просто выбора не было. Да? Генералитет. Можно считать заговором генералов то, что они в школу не ходили в детстве. Это как раз заговор очень серьезный. То есть нас в 41-м году губила некомпетентность, а не предательство. Полная неспособность использовать современные методы войны в силу абсолютной безграмотности рядового состава, потому что сам люди из деревни, которые читать, писать научились уже хорошо, далеко не все. И одновременно отсутствие стратегического мышления у командного состава, потому что значительная часть генералов 41-го года в 38-м были капитанами. Какое там команда? Да, тот же Павлов, которого стреляли, который, в общем, мало в чем был виноват, он же погиб из-за чего? Из-за того, что ничего, кроме собственного личного героизма, он предложить не мог, он не знал, что делать. А с одной стороны. А с другой стороны, он не мог управлять войсками, просто потому что компетенции его штаба не хватало для этого. Да? Потому что радиоаппаратуру Красной Армии не освоила к 41-му году. Это что, предательство? Это заговор? Да нет, это глупость. Заговор – это так хорошо по сравнению с глупостью. Это такое счастье. Да, это радоваться надо, если есть осознанный заговор, его можно ликвидировать в течение короткого времени. А вот дурость человеческую как ты ликвидируешь? А? Ну, не знал Павлов радиодело. В результате командующий фронтом на второй день уже не знал, где у него какая армия находится. И вообще, есть ли они, эти армии. А у него в округе войск было больше, чем во всей Германии. Какое тут предательство? Зачем оно нужно? Да? Нужно было учить молодежь на много лет раньше начинать. Тогда бы гитлеровцы до Минска бы не дошли. Но получилось вот так. Тогда предателями можно считать Крупскую, Бубнова, Луначарского, то есть те, кто руководил советским образованием в первые годы советской власти и примерно до 29-го года. Их можно считать предателями с точки зрения Сталина, да? Но это генералы здесь ни при чем. То, что командующие армиями не всегда справлялись с компасом, это не заговор. Это гораздо хуже. У нас во время Финской войны части терялись в лесу, потому что вчерашние лейтенанты, ставшие полковниками, управлять частями еще не успели научиться, их только назначили. Их даже винить нельзя. Да? Но это не заговор, к сожалению. Что если бы это был заговор, то примерно к середине 42-го мы бы двигались от Берлина на запад. Но, к сожалению, к 42-му немцы двигались по Ростовской степи. Потому что уровень подготовки войск остался прежним. Какой же тут заговор? Я уж не говорю о том, что военные училища в бой бросили. То есть те, кого хоть нормально уже учили, да, те, кто поступил в учебные заведения в 30-е, их всех там в поле и оставили. В 41-м и в начале 42-го. Это можно считать заговором, да. Но дурость человеческая – это вершина любого заговора. Вот что жаль. А если речь идет о заговоре высших чиновников и заговоре генералов как такой эвфемизм, теоретически он возможен, потому что значительная часть высших чиновников Российской Федерации – западники, но практически не сильно кому нужен. Да? Они уже западники, что с ними договариваться? Кого и кому они будут продавать? Сами себя, сами себе? Лучше их оставить на месте, пусть они сидят и нефть качают. Пусть Америку с Европой сырьем обеспечивают. Мы радоваться должны, что европейцы не хотят покупать наше сырье. Что хотя бы они из вредности к нам делают то, что для нас разумно. Да? Да, я понимаю, что сейчас, вот в ближайшие дни, выходил целый ряд публикаций на тему о том, что Путина свергнет его собственное окружение. А им это зачем? Новый лидер придет своим окружением. И старое окружение, скорее всего, радости от этого просто не успеет пережить. Поэтому, понимаете, это как заговором генералов. Значит, если генералы собирались отступать до Урала, то зачем они Гитлеру? А если не собирались, то в чем заговор? Тут то же самое. То, что государством управляют западники, это факт. Но является ли это результатом заговора? Но ситуация напряженная, очень напряженная. Причем правильность вопроса стоит именно в том, что ситуация эта напряжена не за счет отсутствия ресурсов, а за счет отсутствия ума. Как говорил Кот Матроскин, средства у нас есть, у нас ума не хватает. Да? Мы организовать то, что имеем, не можем нормально. Потому что у людей ставились те, которые умеют решать вопросы в стиле 90-х. Не потому что они плохи, они их реально решали, спасибо им, не было бы их, все вообще в песок бы рассыпалось. Да? Но сейчас это должно делаться как-то иначе. Понимаете? А параллели есть, да. Благодушие – самая страшная вещь. То есть любой чиновник исходит из того, что ему ничего делать не надо, потому что он все уже сделал. А быдло, которое снизу что-то там пищит и требует, должно сидеть тихо и выполнять указания. Как тут другой крупный чиновник сказал, мы страна государства, а поэтому все должны служить государству. Идея красивая, только очень часто она понимается так, что раз мы страна государства, а я чиновник государственный, то вы мне все должны. Беда в этом. Уровень культуры чиновников оставляет желать, да? И они понимают политическую систему, как им удобно. Вот как не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Да? Чтобы они поумнели, поколения должны пойти. А я не уверен, что у России есть столько времени. Вопрос очень сложный, и я надеюсь в своем факультативе немножко его осветить. Да, факультатив будет касаться как раз 17-го года. Вот. Но в действительности даже в рамках факультатива полностью его осветить нельзя. Это слишком сложный вопрос. И самый главный, наверное, из всех вопросов, которые вы мне задали. Ну, попробуем что-то рассказать. Кто и для чего затеял конфликт на Ближнем Востоке? Это вопрос не столько сложный, сколько трудный, длинный. Потому что у всех участников истории были свои интересы. Трамп хотел победы. Не получив победу в Гренландии, ну, и он и не мог ее получить. Ну, не оставил еще Гренландии. Надо лет 100 подождать. Он ищет другую победу. У Трампа огромный долг в авторитете. Да? То есть он постоянно действует так. Ну, пока не получил, следующее получится еще лучше. Да? Но в такой ситуации накапливается долг. Нужна однозначная победа, которая была бы не вопросом для окружающих. И вот он пошел в Иран. Логика проста. Иран, очевидно, слабее в военном отношении. Иран многие годы находится под санкциями. Больших потенциалов военных у него не должно быть. Народ ненавидит власть. Вот этот последний тезис, он меня всегда умиляет. Да? А почему вы решили, что народ ненавидит власть? Вы народ спросили? В Иране не так легко провести социологические исследования. Да? И поэтому была принята дурацкая тактика. Даже не дурацкая стратегия, а дурацкая тактика. Убиваем двух человек. Новые, пришедшие на их место, поймут, что они следующие в списке на смерть. И поэтому быстро договорятся с Америкой и будут играть по американским правилам. Ну, во-первых, для иранца гибель от врага – это путь в рай. Да? Во-вторых, убили они главу КСИР и главу режима. В результате вместо старого главы КСИР пришел человек, если убитый считал, что нужно договориться по ядерному оружию и не производить его, то новый начальник КСИР сказал, ну, посмотрите, чем кончилось. Я за то, чтобы Иран имел свое ядерное оружие. А что касается лидера революции, то понятно, что поскольку избран сын покойного, то сама жизнь не позволит ему помириться с американцами. Помириться, значит, признать право американцев убить его собственного отца. После этого ему не то, что руку никто не подаст. С ним по одной улице ходить никто не будет. Да? А надежда на то, что города, где действительно относительные западнические настроения, сводящиеся к тому, что под поражу хорошо все-таки шортики, а не длинная юбка, да? Вот на этом мятеж против власти не выстоять. Тем более в Иране, где деревня – это подавляющее большинство. Где деревня определяет вкусы общества. И так не было только один раз во времена династии Пехлеви. Да? Больше никогда. При Пехлеви, да, Пехлеви там водили моду, водили стиль жизни – и вся страна, не вся страна, а все крупные города шли за ней. Деревня же просто факт существования Пехлеви пропустила. Это не интересует, у них другая жизнь. Да? И поэтому Трамп вляпался по полной программе. Но у него были цели. Победить Иран и таким образом поднять свой авторитет. Теперь у него цель выйти из Ирана так, чтобы хотя бы не потерять авторитет. Трамп постоянно находится в зоне опасности импичмента. Тем более сейчас вопрос ставится так, что возможно медицинская комиссия. Уже два крупных американских деятеля заявили о ее необходимости. Оба Нобелевские лауреаты по экономике. Да? То есть у Трампа нет зоны маневра. Он должен каким-то образом, любой ценой уговорить иранцев согласиться с тем, что он их победил. Иначе промежуточные выборы он не выиграет, а дальше импичмент. Конечно, есть счастье для Трампа покушение, не удивлюсь, если он его сам организовал, которое, конечно же, белую бедноту должны объединить вокруг Трампа. Но любая хохма, как говорят в Одессе, хорошо работает один раз. Это третье покушение. Уже хохма не пройдет. Да? А если Трамп поиграет промежуточные выборы, его уже нет.

Ирану и Трампу есть чем заняться. Мы разберемся с сирийцами, мы разберемся с Хезболлой, со всеми теми силами, которые нас слабее, которые мы победим, но которые мы не побеждали, потому что боялись сдвинуть лавину. Мы начнем воевать с Хезболлой, Хезболла позовет иранцев, и после этого у нас тут будут проблемы. В лучшем случае. Так? А сейчас нет, сейчас Ирана не до нас. Вот мы быстренько исполним свои задачи. Эта позиция более жизнеспособна, чем у Трампа. И поэтому у многих появляется мысль. Ну вот если его позиция ближе к реальности, то, может, ради этой позиции все и затевалось? Но, по крайней мере, это разумно, такое предположение. Да? И поэтому те в Америке консерваторы, которые, мягко говоря, антисемиты, они, естественно, от Трампа отшатнулись, а там почти ничего и не осталось. Да? Европа в целом большой роли не играет, у нее просто ресурса нет. Пана Атамана нет золотого запаса, Европа вся на Украине. Есть англичане, которые Иран знают как облупленных, которые всегда влияли на иранскую ситуацию. И если бы не конец 70-х, когда Хомейни просто вырезал всех в светской власти, а институты светской власти были всегда. Они работали, был президент, было правительство, генеральный штаб, там, Министерство безопасности. Айталла все это подчинил себе. И левых советских, и правых британских просто вырезали. Причем вырезали очень жестко. Там от некоторых рука какая-нибудь, кисть руки осталась, от кого-то еще что-нибудь там. То есть там не, это не были расстрелы, просто сжигали нахрен. И ничего этого не осталось. Ни левой партии, ни правого правительства. Все это ушло в небытие. В сегодняшнем Иране всех этих сил уже нет. Да? И поэтому надеяться на какую-то там игру англичанам трудно. Но они единственная страна в мире, которая знает, как играть в Иране. Они хотя бы это делали. Кроме них этого не делал никто. Поэтому чисто английский след здесь может быть. Но англичанам не нужно слишком активничать. У них есть американцы, как и израильтян. Но израильтянам придется с Хезболлой разбираться, либо Хезболла будет с ними разбираться. А англичане вообще физически могут не присутствовать в Иране и спокойно решать свои задачи. Поэтому английский фактор, его нужно еще изучать. Надо посмотреть. Англичане работают через американцев, поэтому очень трудно отделить английское влияние американское. Да, тем более сегодня, когда американское влияние носит такой деструктивный и малоэффективный характер. Да, насколько английский всадник может остановить американского носорога, это большой вопрос. Носорог разогнался, и хотя всадник до сих пор сидит у него на спине, я боюсь, управлять носорогом уже сложно. Там слишком близко к пропасти поражения, чтобы им вообще мог кто-то управлять. Он сейчас в ужасе, он сейчас в стрессе. А он вообще человек стрессовый. Какие силы стоят за Ираном? Какие страны ему помогают? И можно ли говорить о влиянии британской поддержки на стратегию Ирана? Нет, о влиянии британской поддержки на стратегию Ирана говорить нельзя. Британия не поддерживает Иран и никого. Британия поддерживает Британию. У них вполне забот хватает своих. Да, поэтому они готовы использовать иранскую карту, но использовать ее сейчас очень трудно. Спасибо товарищу Трампу, да, и спасибо предыдущим американским администрациям. Сытых прозападных группировок в Иране мало. В стране, которая находилась под санкциями, чем беднее живут люди, тем ближе они к идеологическому клише религиозного характера. Да, и поэтому поиграть с иранскими интеллигентами не получится за неимением последних. Да? Что касается, в принципе, английской роли, то она, конечно, велика. Но эта роль не за Иран и не против Ирана. А поддерживает Иран, строго говоря, китайцы, индусы, пакистанцы. Поэтому индусы, пакистанцы и китайцы в огромной ненависти друг к другу. Но Иран они поддерживают, причем по очень простой причине. Они понимают,
что их уничтожат, Иран уничтожит за

их возьмут. Да? Никакого там особо хулиганства Пакистана никто не потерпит. Да и с Индией станут разбираться, потому что связка Индия-Англия, она существует, она очень сильна. Но эта связка не устраивает ни американцев, ни континентальных европейцев. Но там еще надо важно посмотреть, кто с кем будет играть. Потому что в действительности ведь английская разведка и английская власть опирается на в Индии, да, на крупный бизнес, не на политическую систему. Чего-то, зачем это закончится? На королевскую семью в том числе опирается, в свою очередь, индийское влияние, китайское влияние в Великобритании. А антикоролевские настроения в современной Англии очень сильны. Мы с вами в прошлом году говорили об этом, когда говорили о стальной пчелке, да, которая укусила индийского бизнесмена, и бизнесмен помер. Вот. Поэтому англо-иранский союз, да, теоретически возможен, но Ирану сейчас точно не до этого. Да и англичане напрямую дать что-то Ирану не могут. Они могут повлиять на США. Да? Сейчас в Вашингтоне прислушиваются к тому, что говорят в Виндзоре. Не прислушиваются к тому, что говорят на Даунинг-стрит в Лондоне, это их не интересует. По поводу нынешнего премьер-министра Великобритании, мне кажется, что у американцев иллюзий нет. А вот что говорят в Виндзоре, им интересно, потому что за Виндзором огромные материальные ресурсы. Виндзор – это загородная резиденция британских королей, это я для наших зрителей. Да? И здесь можно поиграть, и здесь британцы могут помочь иранцам, если захотят. А как мне кажется, в сегодняшней ситуации британцев не интересует результат, их интересует процесс. Им не нужна... Ну, то есть, если победа упадет с неба, почему от нее отказываться? Но по большому счету им больше нравится мутить воду. Англия экономически довольно слабая страна. Британская королевская семья, да, могущественная, а Англия слабая страна. И она сильнее, когда у других беспорядки. Если порядок будет восстановлен, то роль Англии снизится. И она маленькая, и не потянет. Если американская там, или китайская система будут стабильно стоять на ногах, то англичан никто не позовет, они не будут интересны. Да? Вот. Но в принципе для Англии это хороший материал. Они могут с этим поиграть. Но именно для того, чтобы стабильность не настала. Понимаете, задача Британии не в том, чтобы установить стабильность в Иране или вокруг Ирана, а в том, чтобы ее не установить. Вот тут Англия может выиграть многое, а на стабильности она не выиграет. Маловато слишком. Так. Что касается, кто помогает Ирану, еще раз повторюсь, это китайцы, индусы, пакистанцы. Да? Это могут быть афганцы, хотя я не очень понимаю, чем они могут помочь, только что не помешают. Но посмотрим. Все эти силы вполне способны объединиться, потому что американцы всем надоели очень сильно. Англичане именно этим от американцев отличаются, что они стараются на авансцену не выходить. А господин Трамп постоянно пытается всем напомнить, что самый главный человек на земле – это он. Это раздражает. Да, и поэтому влияние союзников Ирана может оказаться большим, чем влияние США, просто потому, что от США все устали. Может ли конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочной и среднесрочной перспективе сыграть на руку России? Он уже играет на руку России в среднесрочной перспективе. Американцам не до поставок оружия на Украину. Но это будет преодолено. Обязательно. Европейцы выделят деньги, а их фактически уже выделили, а американцы произведут оружие. Если Орбана больше нет, то этот процесс можно постоянно увеличивать, увеличивать и увеличивать. Сегодня столько поставили, завтра столько. Все кричат о миллиардах, которые выделяют, да, 900, по-моему, миллиардов. Но это очень небольшие деньги. Оружие стоит очень дорого.
Да, это небольшая флотилия подводных лодок, там некоторое их количество. Оружие дорогое. Поэтому сказать, что завтра с утра на Украину выльется куча оружия, да нет. Значительная часть того, что будет выделено Брюсселем, в Брюсселе останется. Но что-то, к сожалению, для нас на Украину попадет, и пока идет ситуация в Иране, объем этих попаданий будет не такой большой. В долгосрочной перспективе, в принципе, да, мы можем сыграть роль такого суперпереговорщика, потому что и в Иране, и в Вашингтоне нас будут слушать. Но готовы ли мы на это? По-моему, у нас сейчас задача, как бы нам еще денег где-то достать дополнительных. Для стратегических игр у нас с игроками проблема. Карты-то розданы, и стол стоит. А вот игроков особо нету. Потому что после Примакова я так не вижу игроков. Может быть, дело в том, что они глубоко скрыты, потому что такая игра не должна быть публичной. Но это оптимистический вариант. Если так, то слава богу. Но боюсь, что и скрывать некого. То есть иранский конфликт дает России возможности, но не дает автоматически надежды на то, что мы этими возможностями воспользуемся. О чем свидетельствует визит Карла III и Трампа друг к другу? О том, что Трамп методом научного тыка, а другого метода он не знает, потому что впечатление, что он не учился нигде, никогда и ничему. Это и впечатление, я не могу это утверждать, но вот оно очень крепкое. Ищет долгосрочной власти. Ищет того, кто реально тут управляет, а не того, кто каждые 4 года назначает, чтобы через 4 года пинками выгнать обратно. И в этом смысле, конечно же, не Карл Третий, который болен, которому, честно говоря, не до политики, а институт британской монархии очень увлекает господина Трампа, тем более, что господин Трамп еще и искренне верит в могущество монархии. Ну, это бывает с республиканцами. Именно люди, выросшие в республиканской традиции, в душе глубокой очень монархичны. Да? Но главное, что и Трамп, и Карл Третий, они же представители определенных кругов, британских и американских. А вот эти круги, они долгосрочные, им интересно договариваться. Но им нужно не просто договориться. О чем они договариваются? Закончим войну в Иране и... Там, или закончим войну на Украине и... Они же договариваться должны на длительность. Да? Мы переформатируем мир, он будет нам более удобен. А кто это предложит? Формат нового мира? Господин Трамп, который в своей жизни этой странички прочитал? Или известный огородник Карл Винзор, который, кроме выращивания новых видов сельскохозяйственной продукции, в истории человечества ничем не отразился. Это же не могут делать просто советники. Да, здесь уже такой уровень приближения к центру власти, что ты мне там напиши, сейчас будем реализовывать. Так не работает. Это работает так в правительстве британском или в американском конгрессе. А те, кто реально принимают решения, они не собирают резную бумагу, чтобы потом ее прочитать, принять на этом основании какое-то решение и считать, что они выполнили задачу. Да? Все гораздо сложнее, тоньше и требует гораздо больших усилий. Но я думаю, договариваться-то будет нынешний принц Уэльский и не с Трампом. Договориться можно, потому что те люди, которые контролируют американскую экономику, по большому счету, довольно близки тем, кто живет в Виндзорском замке. Это более сложная тема, но ее либо надо отдельно читать, ее в рамках вопрос-ответ описать невозможно. Но это очень важный показатель. То, что Карл III прилетел в США, причем в качестве короля, а не в качестве частного лица. Да, в качестве частного лица, по-моему, в США уже бывал. Это показатель того, что люди, принимающие решения, решили договариваться напрямую, устав от дураков в своих правительствах и понимая, что еще немного договориться, может быть, окажется не с кем.
Это некая эпоха, если хотите. Так, четыре центра мира, да. Кто с кем в союзе? Китайцы с нами, но это союз вынужденный. Да? Потому что мы обладаем тем, чем не обладает Китай, Китай обладает тем, чем обладаем мы. Индусы сложно сказать. Да, они, конечно, с нами вместе, но они понимают, что прикупом быть нехорошо, а на роль равной силы они могут пойти только в союзе Китая и Индии, где прикупом уже будем мы. Да? Но. И я вполне допускаю, что индусы сейчас прорабатывают этот вариант, но он пока, по крайней мере, не осуществим. Тем более, что над Индией как раз и витает дух стальной пчелки. То есть вот эти вот супербогатые индийские бизнесмены – это люди, связанные с английским королевским домом. Конечно, это находится в полной несоответствии с высшими кастами Индии, но я напомню, что премьер-министр Индии к высшим кастам не принадлежит, являясь премьер-министром все-таки до сих пор. Да? Вот. Поэтому союз России-США теоретически, конечно, возможен. Но не очень понятно, зачем он США и зачем он России. Что, собственно, нам даст Америка? Оружия у нас своего хватает. Денег. Но когда американцы дают денег, потом главное быстрее убежать. Пока не видна стратегическая сторона, но при этом видно жесточайшее русофобство средних слоев американской элиты, которым нельзя продемонстрировать Трампа, обнимающегося с Путиным. Это конец для Трампа и, скорее всего, конец для вот нынешнего американского режима. Поэтому, можно, скорее всего, будет американо-индийский союз, он уже явно намечивается, но он намечался до прихода Трампа. Если бы Трамп не победил на выборах, союз уже давно функционировал. Да? Все было готово к этому. И российско-китайский союз, который является несколько условностью. Да? Да, русские нужны китайцам, потому что у нас оружие больше, чем у китайцев. Но сами по себе они китайцам не нужны, потому что китайцы не верят, и не только китайцы. Очень у нас народ любит повышать личное благосостояние за счет государственных контрактов. А это бьет по имиджу власти. Да? Как можно договариваться с теми, кто никак не может железную дорогу построить, потому что ее уже опять куда-то она делась. Вроде строили-строили, а ее опять нет. Да? То же самое ситуация на Украине. Мы воюем на Украине дольше, чем воевали, когда Украина была оккупирована Гитлером. Как мы должны китайцам объяснить, зачем мы нужны китайцам? Какая мы великая военная держава, если мы еще не победили? Да, мы великая военная держава, в действительности. Мы не победили, потому что мы не используем стратегического оружия. Но как это объяснить иностранцам? Наш авторитет в этом смысле страдает, так скажем, дипломатично. Если бы мы всерьез воевали с Украиной, наверное, мы бы давно завоевали Украину. Украинцев после этого стало бы значительно меньше, но Украину бы и завоевали. Но мы так не делаем, и поэтому на внешнем контуре, где народ не разбирается в российско-украинских отношениях и ее истории, это воспринимается как наша слабость. И с этим придется мириться. Мы существуем в ситуации, когда с точки зрения третьих стран, которые нам не враги, мы теряем авторитет, потому что мы не во Львове сейчас находимся, а даже не в Харькове. И объяснить иностранцам, националистам, как так получилось, мягко говоря, очень трудно. С кем и против кого, помимо вышеназванных стран, России было бы выгодно образовывать временные союзы в текущей ситуации? Вообще союз выгодно образовывать с любой крупной страной, ну, в смысле, чтобы страна была. Потому что образовать союз со страной, состоящей из одного дома, тоже можно, но смысла в этом никакого. Но союза должна быть цель, особенно для временного. Стратегического союза целью может быть сам союз.
А у тактического союза целью должна быть вот некая реальная цель. Мы создали союз для того, чтобы решить задачу, а потом этот союз то ли останется, то ли развалится, как пойдет. А у нас нет целей. Наша главная проблема России – это целеполагание, точнее его отсутствие. Мы знаем, чего мы хотим, и мы знаем тактические действия. У нас середины нет. Знание как хотелки, желаю, чтобы вот по стране были сверхсовременные дороги, чтобы у нас была самая крепкая валюта там, и так далее. Это пожалуйста. Знание как тактическое решение, а давайте налоги повысим. Тоже пожалуйста. А между ними что? Да? Как эти хотелки превратить из хотелок в технологии, в технологические способы принятия решения и осуществления решений? Этого не видно, потому что госпрограммы – это именно хотелки, помноженные на деньги, которые на эти хотелки выделены. А результат-то где? Программы существуют с 2012 года. Сейчас у нас 26-й. Я бы мог многое на эту тему сказать, но жаль вас. Стоит ли России продавать энергоресурсы европейским странам? Для чего вообще мы это делаем? Не стоит. И не только европейским. Да? Вместо того, чтобы продавать ресурсы по заниженным ценам и гордиться тем, что мы все-таки их продали, мы должны были заняться переработкой ресурсов и созданием системы их использования. Пока мы будем заниматься только сырьем, мы всегда будем на задворках. Сырье не занимает большой процент стоимости любого производства. Главное в производстве – труд. Если мы торгуем сырьем, мы всегда будем… Эй, пойди, принеси, пошел вон отсюда. И это не касается только Европы. По Европе важно то, что поскольку они поддерживают Украину, то продавать им энергоносители – это мазохизм. Но, в принципе, лучше лишний раз энергоносители не продавать никому. Мы отдаем некую ценность в обмен на какое-то количество резной бумаги, которая чаще всего нам еще и не достается. Остается сразу в той стране, где мы эту ценность увидели. Да? Ну, это пересекается с предыдущим вопросом. У нас цель какая? Увеличить энергобаланс КНР? С этой целью мы явно справляемся. Или все-таки получить что-то для России? Я имею в виду не конкретные материальные ценности, я имею в виду некую цель. Мы чего? Для чего мы продавали? Мы продавали сырье в советское время для того, чтобы модернизировать промышленность. В результате сырья продали много, промышленность модернизировать не успели, поскольку слишком масштабно. Советский Союз закончился. Да? Сейчас мы чего? Зачем мы должны продавать сырье? Сырье что-то стоит. Не так много, как нам хотелось бы, но чего-то стоит. А резная бумага не стоит ничего. Им надо, пусть ищут способ нас заинтересовать, покупать и продавать им сырье. А самим как раз взяться за то, за что взялась в свое время Роснефть. Создавать системы переработки такие, которые делали бы наш конечный продукт более дорогим. Там другая проблема возникает. Если вы продаете не сырье, а готовый продукт, то продать его гораздо труднее. И вот тут наша некомпетентность, с которой я начал наш разговор, нас и догоняет. Да? Мы не умеем торговать продуктами переработки. Потому что им торговать надо. Мы умеем только занижать цены. И в надежде, что сейчас все сбегутся и по заниженным ценам купят, но почему бы нет? Мы же своим платим деревянными, а на мировом рынке получаем валюте. Поэтому нужно рубль держать дешевым. И тогда у нас, чем, какой бы неэффективной была экономика, она всегда будет рентабельной. Да? Если в этом наша задача, стать бензоколонкой для Европы, то мы на правильном пути. А так ничего этого делать не надо. Перерабатывайте, сами производите пластик, сами производите детали для авиации, сами занимайтесь порошковыми технологиями. Так это делать надо.
А потом я говорю еще раз, в результате продать то, что ты сделал, что еще труднее. А зачем? А что думать-то? Мы дорвались до начальников, теперь мы начальники, пусть дураки думают, которых мы обогнали. А мы сейчас как запустим не только в Европу, а в Китай. Мы не так поставляем, что так же. С неимоверным дисконтом. Но вот сейчас из-за кризиса дисконт снизится, да? Но это тоже не навсегда. Экономической политики нет, потому что цели нет, раз. И второе, экономическая политика в конце требует еще больше компетенции, чем в начале. А у нас и на начало компетенции не хватает. Но если мы это не преодолеем, то мы всего лишь превращаемся в колонию. Да, да, это будет не колониализм, а неоколониализм, когда формально хозяевами будем мы сами, но работать мы будем в логике и в задаче своих колонизаторов. Поставляем дешевую нефть, дешевый газ, дешевое золото и так далее. Я помню, когда в ходе СВО в какой-то момент Запад перестал покупать наше золото. Какие слезы текли. Как же мы теперь жить-то будем? Ребят, меньше долларов будете покупать. У вас останется ваше золото, которое что-то стоит, а доллар будет меньше. Ну и слава богу. А давайте продадим золото за доллары, а потом на это, эти доллары снова купим золото. А зачем? Украсть вагон спирта, продать, купить ящик водки и напиться. Вот же наша экономическая политика. Да, когда страна была социалистической, когда никого не интересовала прибыль, когда ее и не было, тогда все это работало. Лучше как-то продать, чем никак. Сейчас-то зачем так делать? Это просто халуйско-лакейская психология. А как же вот барин-то? А барину-то мы не прислали оброк. Побежим, отнесем ему оброк. И как говорил кто-то, то ли Чубайс, то ли Гайдар, моя задача вернуть настоящим хозяевам те ресурсы, которые русские идиоты по невежеству своему считают своими. Там же цивилизация, там же настоящие правила игры, так и надо жить, как на Западе. Поэтому мы будем поддерживать Запад. Сейчас эта схема временно отодвинута, но она не ушла никуда. И через некоторое время она вернется. И снова вот этот халуяж будет продолжаться, и мы будем рапортовать о том, что мы перевыполнили план поставки нефти куда-нибудь. Ура, ура, ура. Цена, да, да. Рентабельность, да, небольшая. Ну, это же не важно. Главное, процесс. Результат, кому он нужен? Так, насколько опасна для нас милитаризация Европы на ее возможности войны против России? Какие военно-политические союзы могут образоваться в Европе в ближайшие годы? В интересах базируется уже почти сложившаяся военная коалиция Великобритании и Франции. Смотрите, давайте по порядку. Вопросов много, в действительности он не один. Да? Милитаризация Европы пока не осуществляется. У Европы ресурсов мало. Это первое. Второе, если милитаризация произойдет, и она приведет к войне, то будет еще хуже, потому что европейцы погибать не собираются. Они налоги платят для того, чтобы за них погибали кто-то. Так было в Римской империи, так было в Византии, так и сейчас. Да? Сможет ли Европа воевать против России? Теоретически, да, военная техника у них вполне на мировом уровне. Практически, война – это гибель. А гибнуть кто будет? Это что, не немец или француз пойдет умирать? Нет, с зулусами воевать, когда ты на танке, а не с палками – это мы всегда. Это мы первые. А когда придется с кем-то реально воевать, тут полный... Когда кризис накрыл Западную Африку, да, политические и военные, то французские войска просто не вышли из Казар. Хотя их им для того туда и ставили, чтобы в случае такого кризиса вмешаться. Да? Более того, именно для в качестве оплаты вот этой услуги, да,
французы покупали золото у западноафриканских стран, а это одна из крупнейших золотоносных провинций, по заниженным ценам. Это такой был ответ. Вот бесплатная военная база, то есть французы не платят, и заведомо дешевое золото в обмен на то, что в случае кризиса Франция наведет порядок. Франция не то, что порядок навела, они из казарм не вышли, не стали ничего делать. Да? Вот я, интересно. И они пока такие везде. Они с африканцами воевать не могут. В армии нет сроду, их никогда не было. У них там воинская повинность есть, а армии нет. Генералов много, с солдатами вечные проблемы. Вот. Какая военная боеспособность? О чем речь? Пока ее нет. Ее можно наработать, но вряд ли ее удастся наработать на парадах и военных учениях. Да? Поэтому здесь большая проблема. Поэтому сегодня пока военный потенциал Европы не очень опасен. Но потенциально, извините за каламбур, да, эта проблема может быть. На каких взаимных интересах базируется коалиция Великобритании и Франции? Да ни на каких. Она базируется на том, что стать в фарватер Германии вроде неудобно, они страны-победительницы, и у них есть ядерное оружие, а у Германии его формально нет. Поэтому нужен союз. Британия сильнее на море, очень относительно сильнее, Франция на суше, а вот вдвоем как-нибудь тоже станем большим военным игроком. Но пока, когда речь шла о вводе войск на Украину, речь шла об выиграть, то есть о 6 тысяч солдат. Это вот потенциал англо-французской армии. А базой союза является взаимный интерес отличаться от стенки, то есть взаимный интерес в том, что вместе нас все-таки заметят. По отдельности никто замечать не хочет. Да? И возможность, спекулируя на новой военной структуре, получать свои плюшки у англичан в одной части света, у французов в другой. Но это же все игра. Это все работает в самой Европе, потому что европейцы давно с реальностью не встречаются. Для них реальность – это вот парки где-нибудь в той же Африке на слонов смотреть или Латинской Америке. Другой реальности они не знают. Они живут сыто, спокойно и бессмысленно уже несколько десятилетий. Да? Поэтому, когда они говорят «новая армия», предполагается, что деньги возникнут ниоткуда. На эти деньги ниоткуда, опять же, возникнет оружие. И потом вы научитесь воевать и пойдете устанавливать свои порядки по всему миру. Как минимум, научиться воевать в мирное время невозможно. Как говорил Жуков, невоюющая армия – это бессмысленная бюрократическая организация. Где будут англичане и французы воевать? В зоне интересов США или Китая? Да? Маловероятно. А сейчас вне этой зоны, боюсь, одна Антарктида останется. Китайцы с американцами мир поделят. Ну, индусам еще что-то достанется. И все. Кому нужны Великобритания и Франция? А? По-моему, у британцев сейчас 4 эсминца. Это называется флот. Это великая морская держава была. И Англия во многом зарабатывает на страховании морских перевозок. А если вдруг застрахованные поймут, что у них 4 эсминца на весь мировой океан, долго эта страховая система выдержит? А без нее британской экономике будет, вежливо говоря, очень плохо. То есть вот эти вот конвульсии, эти вот попытки вырваться, подпрыгнуть, побежать куда-то, они только ослабляют обе страны. Ну, как и у нас. Иногда лучше чего-то не делать, а создавать у противника иллюзию, что ты сможешь это делать, чем что-то сделать и показать, что ты не можешь этого делать. Это, к сожалению, ни у нас, ни в Лондоне, ни в Париже мало никто не понимает, или почти никто. Точнее, те, кто понимает, позволяют дуракам извиться в свое удовольствие.
Возможно ли скорое окончание конфликта на Украине? Все зависит от того, что называть окончанием. Долбануть по Киеву атомной бомбой и снять вопрос о существовании украинцев в принципе? Ну, минут пять. Да? Пойдет на это кто-то? Маловероятно. Победить в военном отношении будет очень трудно. Мы уже который год побеждаем. Проиграть легко, но согласиться ли с этим обществом? Да и в случае победы. Да, мы победили, бумажки подписаны, кто их выполнять будет, кто будет гарантировать это выполнение. А пока ответ на этот вопрос нет, мира не будет. Будет перемирие. Поэтому конфликт будет какое-то время длиться, пока на уровне консенсуса Китая, Индии, России, США, может быть, Великобритании, не появится какая-то формула, которая устроила бы всех. Я этой формулы не вижу, да, потому что, чтобы устроило всех, ну, я не понимаю, что это должно быть. Вот. А без этой формулы эта война будет продолжаться до бесконечности. Даже патроны кончатся, бензин кончится, солдаты кончатся, война будет продолжаться. Потому что, чтобы победить, нужно, во-первых, показать военное превосходство, конкретно, не вообще в целом, а конкретно. А во-вторых, предложить четкую, недвусмысленную систему гарантий. Не для Украины, а для России. Для Украины понятная система гарантий. Включайте нас в НАТО и активируйте пятую статью Вашингтонского договора, и мы всем козу покажем. То есть вы за нас повоюете. Но пятая статья Вашингтонского договора активируется не автоматически. Это должен быть Совет НАТО принять такое решение. А Совет НАТО воевать за Украину не хочет в принципе. Да? Вот где проблема для них. А что нам что-то гарантирует? Наше вступление в НАТО? Что гарантирует, что украинцы после окончания военных действий не очухаются через пару лет и не начнут атаковать Белгород или еще что-нибудь? Тот же Херсон, который окажется в составе нашем. Да? Что делаем? И опять мы окажемся агрессорами, потому что понятно, что их выстрелов никто не услышит, а наши услышат все. То есть формула нужна, четкое понимание, что мы, собственно, можем предложить. Перемалывать украинское население на фронте? Хорошая идея, хорошая, но очень долгая. Украинцев все-таки много. Точнее, граждан Украины, потому что из них украинцы, то русские, уже давно понять невозможно. Да? Поэтому это может кончиться в любую минуту, если у сильных мира сего возникнет консенсус и понимание, как, да, по какой формуле мы заканчиваем войну, причем так, чтобы это, в результате применения этой формулы война реально кончилась, а не превратилась, например, в партизанскую. И до тех пор, пока эта формула не будет найдена и признана реально всеми, а не так, как Минск, когда все подписали, никто ничего не делал. Тогда война закончится, а до этого нет. Она будет продолжаться. Спасибо. Да, коллеги, те из вас, кто не удовлетворен моим ответом, такие, наверное, найдутся, я прошу прислать дополнительные вопросы, мне будет очень приятно на них ответить. Я хотел бы вас пригласить на свою новую лекцию «История 1917 года». Казалось бы, об этой истории мы знаем все. Сняты фильмы, написаны книги, существуют специальные даже росписи, кто, где, когда, что делал по дням и часам. Да? Такая биометрия революции. И, казалось бы, говорить уже не о чем. Ну, то есть поговорить всегда есть о чем, мы же люди русские. А осознанно говорить не о чем. Это не так. Потому что если прочитать ключевую работу Ленина «Государство и революция», или прочитать, например, какие-нибудь письма Троцкого, или воспоминания старых большевиков, таких как Шляпников, который в момент октября 17-го был личным связным между Лениным и руководством партии, то выясняется, что, в общем,
собирались делать не совсем то, что сделали. Потому что в результате создали военную диктатуру и административное государство, которое, собственно, потом и развивалось всю историю советской власти. А хотели не этого, хотели совсем другого. Хотели создать новое общество. Причем даже в одной стране, понимая, что до конца это сделать невозможно, но построить на других экономических принципах, на других социальных принципах. Здесь и сейчас, не потом, не через 40 лет. Новое общество, которое даст новый импульс. Такой вот круговорот, да? Новое на новом и снова. Но почему-то, несмотря на то, что революция победила полностью и не по очкам, а нокаутом, несмотря на то, что, казалось бы, врагов у революции, ну, я имею в виду, в 17-м году еще нет, они возникнут позже, получилась-то как раз восточная деспотия, которой никто строить не собирался. На фоне того, что получилось в начале 20-х, в результате 17-го года, режим Николая II может показаться максимумом демократии. И это не случайность. Вот как так получилось, что хотели одного, сделали другого, вот об этом я хочу поговорить. Почему это важно? Потому что это точка бифуркации. Это точка смены парадигмы, если хотите. Да? То, что закладывалось весь 17-й год, с февраля по декабрь, во многом и определило дальнейшее развитие, пути развития, методы развития и результаты развития России после императорского периода. Все, чем мы живем сейчас, начиналось тогда. Именно тогда определились главные векторы. Именно тогда Россия стала страной чиновников. При том, что задачи стоят другие. Более того, что уж там задачи. И реализовывались они по-другому. Демократия, по крайней мере, внутрипартийная, была огромна. И куда все это подевалось? И почему, в конце концов, мы создали административную власть, которая реально, объективно, в конце концов, превратилась в Горбачевщину? Почему система административной власти стала Горбачевщиной? Во многом определено именно в этот период, в период 17-го года. Вот ответ на вопрос, почему так получилось, является главным нашим вопросом. Конечно, этот ответ невозможно сформулировать, сказав, а что, собственно, происходило. Но это средство, а не цель. Цель именно в этом. Почему так получилось, что строили одно, а построили другое? И почему построенное неизбежным образом дошло до 91-го года? Вот. Кризис 91-го года, он же не случайен, он именно объективное развитие советской системы. А советскую систему закладывали в 17-м году. Понять то, что происходило с нами до 2000-го года, не поняв того, что происходило с нами с февраля 17-го, невозможно. Вот об этом поговорить, а главное подумать. Я вас призываю вместе со мной. Буду очень рад видеть вас на своей лекции. Спасибо.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Давайте начнем. Какой день подряд уже на хуторе бушует, ну или пытается бушевать скандал, новая серия пленок Миндича? В этот раз они, значит, не прозвучали как файлы, да, как вот в тот раз можно было послушать. А в этот раз их, значит, зачитали торжественным голосом. И все гадают, кто же это такие, Вовка и Андрейка. Я, честно говоря, не знаю. Ну, правда. Ну, чем мы будем обманывать друг друга? Я не знаю. Просто так совпало, да, что президента зовут Вовка, а бывшего главу хутор-канцелярии зовут Андрейка. Это просто так совпало, что Вовка с Миндичем жили в одном доме на улице Грушевского. Это просто совпадение такое. Ну, поэтому, наверное, какие-то другие Вовка и Андрейка пробавлялись там строительством небольших таких скромных избушечек, буквально ледяных, трехэтажных, с колоннами и золотыми унитазами. А так, ну, мы же не можем подумать, что на Украине кто-то смел подло воровать деньги. Правда же? Тут гораздо интереснее два других обстоятельства, связанных, значит, с этим новым витком пленок Миндича. Даже не два, три. Обстоятельство первое. Стоическая абсолютно тишина в Брюсселе и прочих пердяевках европейских. Все делают вид, что никакого нового слива компромата нету, никакого отношения к власти это не имеет, и думают о том, как бы выделить еще деньги. Уважаемая позиция, правда? В условиях энергетического кризиса, в условиях роста цен на баррель нефти, ну, самое оно, действительно, содержать, значит, весь хутор. Это логично. Это логично. Второе обстоятельство. Подала голос бывший пресс-секретарь Зеленского. Ну, там была Офелия такая. Вот, одного происхождения с Дюсом. Юлия, фамилия, Мендель. Вот. Незадолго до начала СВО Мендель, видимо, решила, что больше она не может выдерживать Зюса, и она свинтила в Штаты. Честно говоря, про нее я давным-давно уже забыл. И тут вдруг эта чудная барышня Селюковая объявилась с подтверждением всего того, что, значит, на этих пленках. Можно подумать, она там любовница Миндича. Хотя, с другой стороны, вы знаете, на хуторе все так затейливо, что, может быть, вполне себе и да. И, значит, подтвердила, что все записанное правда. И еще и сделала заявление, что на пленках наверняка присутствует супруга хуторалиссимуса Елена Зеленская. Я не верю в то, что все это время род Мендель был занят марципаном. Скорее, я готов здесь предположить, это мое оценочное суждение, я его никому не навязываю, что Мендель крепко взяли за жабры в одной из американских спецслужб. И она просто делает то, что ей говорят. Ну, потому что если ты такая поборница правды и чистоты финансовых потоков, то что ты молчала столько лет? Ведь воровали и в 19-м, и в 20-м, и в 21-м году, как не в себя. А тут вдруг тебя прорывает. Причем на фоне такой вот звенящей тишины, вокруг этого дела. Ну, потому что кто из европейских политиков может выйти и сказать: слушайте, друзья, мы тут спонсируем украинский режим, а они там твари воруют, как не в себя. Ну, что скажет избиратель по этому поводу? Ну, вряд ли он будет доволен и счастлив, правда же? Тем более, когда есть еще там условно позиция Фица, когда есть позиция евроскептика. Вот мне особенно там понравилось, в Германии представитель АФД сказал, что я не понимаю, мы что, хотим вернуться во времена Гёте с Шиллером и в Италию ездить на карете? Ну, потому что при такой ценовой конъюнктуре это вот, пожалуйста, добро пожаловать в 19-е столетие. Ну, конечно, никто не выйдет и не скажет: знаете что, мы тут немножко погорячились. Но рано или поздно все равно что-то придется говорить, потому что, судя по всему, долго ждать следующих вбросов по пленкам здесь не приходится. Третий момент, о котором мало говорят, но который, мне кажется, тоже здесь может играть определенную роль. У меня есть ощущение, что вот Миндич, ну, же, такой не есть, но все ж родня, правда? Ну, если братские народы. Даже вот такие ублюдки у нас в братьях числятся. Миндич, безусловно, выражаясь языком Фокса, из места встречи изменить нельзя, не хочет тянуть хомут за всю компанию. И вполне может быть, что часть того, что вот прозвучало, это было вышвырнуто Миндичем. Как типа: ребятушки, вы давайте мой вопрос решайте по-хорошему, либо я начну, значит, все это дело рассказывать. Единственное, кто возбудился на всю эту канитель, это хуторская соросня. Ну, потому что их хлебом не корми, да, и, значит, вернуться во власть. Вот они, значит, эту всю историю форсят. А все остальные нет. Ну, в России, понятно, мы там об этом говорим, но это уже не вызывает удивления, понимаете? Вот такое, вот нету ощущения первой брачной ночи. Ну, потому что второй раз первой брачной ночи не бывает, правда? Мы, послушав первый раз пленки вот этого кейса Миндича, все поняли. Ну, что здесь? Обманывать дружка дружку. Но зато надо сказать, что Украина тщательным образом перебивает эту негативную для себя повестку. Делают они это, надо сказать, мастерски. Ну, правда. Прямо вот виртуозно. Значит, во-первых, они на потужном марафоне объявили, что Сумбатыч сидит в тюрьме. Нет, не в Лукьяновском СИЗО города Киева, а уже сижу в Москве. Вот, поэтому вы, когда меня видите несколько раз в день, вы должны понимать, что это я вот из тюрьмы вещаю. Ну, во-вторых, у них, естественно, лютая перемога от того, что творится в Туапсе. Ну, тут что обманывать, это главная новость. И вторая у них главная новость о том, что вот, значит, парад будет облегченный 9 мая, Русня испугалась. Вот этим забит вообще весь потужный марафон. Ну, и там еще, конечно, отдельный пункт, это бесконечные рассказы там, значит, про Гаспаряна, Соловьева, Симонян, Норкина, ну, и так далее, да. Ну, это просто, как бы это изо дня в день, ничего не меняется. Это такая константа, вот как у нас там прогноз погоды, да, там новости там спорта. А у этих, знаешь, вот это все не нужно, и вот рассказы об этом. И, собственно, оно и понятно, потому что рассказывать про энергетический кризис, ну, не очень комфортно. Ну, громадяне его чувствуют на себе. Тем паче, что наши решили еще дополнительно пошалить и выкашивают им эти самые АЗСы, что усугубляет кризис. Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никто не может заподозрить нас в добрых намерениях. Я, кстати, абсолютно с этим посылом согласен. Во-вторых, новость о том, что с мая будут официально вполне себе мобилизовывать инвалидов, ну, согласитесь, она попахивает все-таки. Ну, потому что инвалидность – это человеческое несчастье. Естественно, что поскольку резервуар не пополняется, да, тебе надо его забить хоть чем-нибудь. Поэтому ты сейчас определишь, какие инвалиды действительно инвалиды, но кого вообще никак нельзя. А все остальные перейдут в формат условно годных, и их начнут паковать. Там, кстати, еще параллельно усилился прогрев по кейсу женской мобилизации. Они собираются 400 тысяч хуторянок туда записать. Ну, а чего? Вполне себе. Нет, в принципе, я это поддерживаю. Нет, не надо говорить о том, что Сумбатович циничная сволочь. Это так и есть, да, это правда. Но, послушайте, нам же тут вот рассказали, да, всякие Бони и остальные, что женщина должна обладать равными правами. Давайте я с этим согласен. Если хуторское бабье гораздо более азартно прыгало по Майдану с воплями про кружевные труселя, кому они там не сестры, то почему бы действительно им не помочь побыстрее отправиться в ад? Ну, мне кажется, что это совершенно логично. Когда ты хочешь, пожалуйста, вот тебе равные права. Кстати, Селюковки своей бестолковкой до сих пор не вкурили, какая у них будет перспектива. Они думают, что это о ком-то идет речь. Ну, мне, знаете, особенно импонирует, там, когда вот эти вот женщины там всякие начинают об этом размышлять. Да, хутор в опасности, надо защищать Фатерлянд. И никто из них не думает о том, что однажды их тормознет бусик, и на этом все завершится. Ну, я не знаю, что здесь говорить. Мне кажется, это патология. А с другой стороны, ну хорошо, опять же, да, как мне объяснили, вот эти все ветераны пластических операций, женщина стоит вровень с мужчиной. Если мужчины дегенераты, и женщина стоит с ними вровень, тогда что получается? Ну, я же нигде не ошибаюсь, да, в логичности вот этого построения, правда? Ну, а то, что многие мужчины там находится даже не в потеплевшем состоянии, а я уже не знаю в каком. Ну, тады ой, тады получите по максимуму. Я так точно плакать не буду по этому поводу. У меня нету ни сочувствия, там, ни жалости, ничего ко всей этой публике. Я даже могу сказать, что у любого человека, который осилит регулярный просмотр потужного телемарафона, это желание вот этой вот эмпатии, вот это как корова языком слижет сразу. Достаточно, я думаю, недельной процедурки. Вот, просто послушать, что они там несут. Так, дальше идем. Армения на очереди. Ну, про гору Арарат я вам рассказал. По-моему, когда вот у нас был предыдущий стрим, да, что они там отказались от нее, как символа. Значит, армянская апостольская церковь теперь считается врагом правящего режима. Ну, я не буду вам рассказывать, что последний раз такое отношение к церкви в Армении было вот в период, когда был Емельян Ярославский. Ну, вот когда он там безбожные пятилетки туда-сюда. А помимо церкви еще сейчас под большой угрозой традиционная, так сказать, семья. Потому что еще, это было в 2014 году, я приехал туда на гастроли, спросил у людей, слушайте, говорю, а вот вы там все про Европу говорите, а вот там гей-прайды, там, ну, это же как бы повестка европейская. На что мне сказали, что да, тут была какая-то попытка, там три каких-то чудака пытались что-то провести, их отхреначили ногами, прям там на бульварчике каком-то, и на это все завершилось. Но, извините, это хорошо, когда ты не, так сказать, в задокументированных отношениях с Европой, ты так можешь себя вести, а вот потом... Нет, ну, с другой стороны, опять же, да, ни малейшей жалости нет. Слушайте, если вот

Еще не я один бы. И задал бы, ну, если бы дошла бы очередь до меня бы задавать вопросы. Вот, боюсь, что просто, ну, мне бы так не фартануло. А там это все спокойно. Ну, а чего? Самоидентичность потеряна с Карабахом. От символов избавились, религия под ударом, но осталась семья только, все. Кстати, вот это тоже очень интересно, да, борьба с церковью. Значит, с одной стороны, там, ну, понятно, что Азербайджан будет защищать все в Карабахе, там, скорее всего, там уже этого ничего нету. А с другой стороны, есть Пашинян, который занимается тем же самым. Не, особенно, знаете, вот это прелестно. Мне каждый день пишут какие-то люди, что типа вот вы могли бы, значит, возвысить голос и сказать. Ну, во-первых, я об этом и так постоянно говорю. Но те, кто меня смотрит регулярно, не дадут соврать. А во-вторых, я не понимаю, а вот, ну хорошо, я чадо Русской Православной Церкви. Ну, как бы так исторически вышло. И другой мне не надо. Я не вероотступник. Я вообще очень консервативный человек. И мне кажется, что по вопросам как бы вот гонений на армянскую церковь должны, наверное, выступать те, кто являются ее прихожанами. А они молчат. Нет, то есть они пишут как бы что-то в интернете. Но это как зайцу стоп-сигнал. Каких-то там многотысячных акций я не видел ни разу. Ну вот, чтобы вышло там одномоментно, там 200 тысяч. Да любая власть будет считаться, если вас 200 тысяч человек придет защищать церковь. Любая власть с этим вынуждена будет считаться. А если туда выходит, извините, двадцатка, и даже не тысяч, то любая власть будет это игнорировать. Это даже не статистическая погрешность. Это попытка муравья завести адюльтер с мухой. Вот только и всего. Дальше. Ну, чтобы как-то близиться к завершению. Прибалтика. Ну, сейчас у них главные даты в году. Сейчас посыпятся заявления по поводу 9 мая, туда-сюда. Но это всякий раз происходит. Всякий раз. Я, правда, не понимаю, что там еще можно запретить, связанного с 9 мая. Там и так все под запретом. Но полагаю, что эти хитровыверченные найдут все-таки какую-нибудь лазейку, чтобы еще чего-нибудь миру явить. Ну, может, там еще какой-нибудь там последний оставшийся памятник демонтируют. Ну, очевидно совершенно, что они что-то будут делать. Это как бы сакральное для них значение имеет. Понимаете, если у русских праздник, если у русских это там общий второй день рождения, то значит у этой твари всей коллективной это вызывает яростную потребность к действию. Ну, будем тут следить. Тут что тут? У нас сегодня 1 мая. Ну, на выходных вряд ли, а так я думаю, что 3-го, 4-го, 5-го понесется навоз по трубам. Вот, други дорогие, давайте на этом все сегодня. Что будет завтра, мы с вами завтра и обсудим в привычное время, в привычном месте, на спутнике. Вот, берегите себя в это непростое время. До новых встреч. Пока.

Я совершенно согласен с тем, что сейчас говорил Лев Евстафьевич о том, что великая победа, победа в Великой Отечественной войне – это не прошлое, это не история, это именно сегодняшний день. Это то, что предельно актуально для сегодняшнего дня. И это не красивый лозунг. Нужно понимать, что та гибридная война, которую Запад ведет сейчас против России, это в сущности своей

0: попытка реванша за поражение в Великой Отечественной войне. Запад сейчас пытается сделать то, что не удалось сделать в 1941-1945 году, переиграть ту историю. Поэтому эта история сейчас предельно актуальна. Когда я говорю «Запад», я ни в коей мере не преувеличиваю это. Мы обычно всегда говорим, что мы воевали с Третьим Рейхом, с Германией, их союзниками и сателлитами. Мы столкнулись тогда со всем Западом в целом. Вот сейчас прозвучало про Банк Англии. Гитлера как орудие убийства Советского Союза взрастил в целом Запад. В первую очередь Британская империя и Соединенные Штаты Америки. Это другое дело, что благодаря дипломатическому искусству Сталина, благодаря пакту Молотова-Риббентропа, Сталин смог расколоть западный лагерь и вынудил тех, кто взрастил Гитлера для убийства Советского Союза, временно стать союзниками Советского Союза, потому что Сталин сделал Гитлера равноопасным и для Советского Союза, и для Англии, и для Соединенных Штатов. Вот об этом мы как-то забываем. И поэтому нет ничего удивительного в том, что сразу же после победы и Англия, и Соединенные Штаты оказались нашими врагами и остаются ими до сих пор. То, что тогда им не удалось нанести Советскому Союзу стратегическое поражение, вот они сейчас это пытаются. Открытым текстом предыдущий президент и говорил, что их цель – стратегическое поражение России. А в Европейском Союзе прямо в документах, в официальных документах того же Европарламента написано, что цель нынешнего противостояния с Россией и Белоруссией, естественно, это деколонизация России, то есть расчленение России. Все то, что как раз и планировал сделать Гитлер. Он же и собирался разделить Советский Союз на огромное количество всевозможных комиссариатов. Нижегородский, Владимирский, Московский, Белорусский, Минский и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Почему это крайне актуально? Потому что именно сейчас идет битва за ту победу, только уже не на информационном поле, а в прямом столкновении. Второе – это то, что все враги России прекрасно понимают, какое значение для наших народов имеет та победа, которая решалась быть или не быть. И обратите внимание, все враги нашей страны и России, и Белоруссии, и союзного государства, всегда делают ставку на очернение, на заливание грязью Великой Победы. Сколько написано, сколько сказано про историю Великой Отечественной войны, всевозможной грязи и гадости. Это что, от того, что им делать нечего? Или они все такие любители истории? Нет. Когда разрушали Советский Союз с 1985 года, когда был взят курс, 1985-1986 год, когда руководство Советского Союза во главе с Горбачевым взяло курс на уничтожение Советского Союза. Тогда советский агитпроп развернул массированную кампанию по очернению Великой Отечественной войны. 91-й, 92-й, 93-й годы. Торжество антисоветских сил на постсоветском пространстве во всех республиках, без исключения, массированная кампания по очернению советского периода и в первую очередь победы в Великой Отечественной войне. Потому что понимали, что это стержень, на котором все держится. И понимали, что эта победа, память о ней, соединяет народы, а не разделяет. Поэтому во всех республиках, без исключения, включая как раз и Россию, и Белоруссию, всех, повторяю, внутренние враги раскручивали одну и ту же тему, работали по одному и тому же алгоритму. Ну, совершенно, конечно, случайно. Главный смысл которого был, что Советский Союз, советская власть – это абсолютное зло для каждого конкретного народа. И второе, что Вторая мировая война, обратите внимание, все они были против термина «Великая Отечественная война», все его старались вымарать. Так вот, Вторая мировая война – это война двух тоталитарных режимов – сталинизма с нацизмом, фашизмом, в который попал имя рек тот или иной народ и страдал от этого. А на самом деле и те, и другие были враги. И поэтому никаких коллаборационистов. Это просто-напросто люди, которые ошиблись в выборе, что является меньшим злом в данный момент, что является большим злом. Это мы все прекрасно видели на примере Прибалтики, на примере Украины. И все это наблюдается в той или иной форме, к сожалению, и в Беларуси, и в России. Здесь вспоминали госпожу Алексеевич. Разве не она начала раскрутку этой темы? Какие были благородные полицаи и какие были страшные, ужасные, кровавые партизаны? То же самое, что до этого делалось в Прибалтике и что до этого делалось на Украине и делается до сих пор. А разве в России этого нет? Ну, не знаю, как за последние года три, не смотрел, честно скажу, смотреть современный кинематограф о Великой Отечественной войне нервов не хватает. А раньше, когда был помоложе чуть-чуть, посматривал. Так вот, почти во всех, без исключения, очень патриотичных, прям пронизанных патриотизмом российских фильмах о Великой Отечественной войне главные герои всегда находятся в конфликте со страшной, ужасной советской властью, которая в каждом фильме олицетворяет либо кровавый, тупой палач-комиссар, политработник, либо кровавый, тупой палач-особист. Это вот обязательно либо тот, либо другой, который только тем и занимается, как бы самых таких лучших бойцов с фашизмом к стенке поставит. Другого у них заботы просто нет. И, соответственно, вот та самая концепция двух зол, ну, в российском кинематографе герой выбирает как меньшее зло сталинизм. А на украинском кинематографе, снятом по тем же самым лекалам, их герой выбирал, конечно же, запрещенную у нас бандеровщину и все остальное. Я к тому, что эта зараза, она есть и там, и там. И это нужно понимать. И понимать, что мы имеем дело не с закидонами каких-то фриков, а целенаправленной работе, за которой стоят деньги и за которой стоят люди, обладающие властью. И борьба за великую победу, она совершенно не закончилась. И вот в окончании своего выступления у меня есть одно деловое предложение. Да, скоро очередная годовщина нашей Великой Победы, но и скоро у нас юбилей 45 лет, ой, извините, 85 лет начала Великой Отечественной войны. Так вот, давайте подготовимся хорошо к этой дате, потому что с 80-х годов, 41-й год, это принято использовать эту дату как именно способ заливания грязью памяти о Великой Отечественной войне. А мы давайте вспомним героев, остановивших блицкриг, сломавших блицкриг на территории Белоруссии, на территории Смоленщины, под Вязьмой, под Могилевом. Тех, кто под Полоцком стоял насмерть. Давайте добьемся, чтобы и в Беларуси, и в России были установлены памятники этим героям 41-го года. Потому что именно их героизм предопределил, что затем был 45-й год и флаг над Рейхстагом. А у нас все время говорят только о поражениях и говорят только о миллионах пленных. Пленные были. Факт. Поражения были. Факт. Но были герои, которые сделали невозможным блицкриг. И я напомню, что немцы оказались под Москвой, якобы имея дело с создающейся Красной Армией, только глубокой осенью. А Наполеон оказался под Москвой уже в конце лета, в начале сентября. Тогда не было танков. Так что давайте вот эту тему не забывать, и память о тех, кто обеспечил великую победу 45-го своим подвигом в 41-м, восславим в этом году.
1: Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами снова я, Александр Короткевич, ваш постоянный ведущий, и Алексей Моисеев, заведующий лабораторией специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, доктор физико-математических наук. Здравствуйте, Алексей!
2: Здравствуйте, Александр!
1: О чем сегодня мы поговорим? Опять про мои любимые радиотелескопы?
2: Да, поговорим про наши любимые радиотелескопы, наши любимые телескопы, не только вообще. Радио, да. Дело в том, что на предыдущем лекции мы рассмотрели такую вот историю радиоастрономии и вообще ее зарождение вообще и развитие ее в СССР, в частности, где-то до середины 70-х годов, так вот подробно, и с результатами, и с железками, которые были построены на территории страны. Но мы такой вот очень важный аспект пока оставили за кадром, да, потому что он требует как минимум отдельной лекции, в том числе и потому, что это как раз то самое применение астрономии, в котором, в общем-то, современный человек сталкивается, ну, не получится сказать этого слова, ежедневно.
1: А еще плюс к этому именно вот такие инструменты, как мне кажется, вот, может, вы меня поправите, они вывели радиоастрономию на уровень поставляемых данных, который недоступен, по крайней мере, пока оптическим телескопом, в смысле углового разрешения. Ну, о чем мы сегодня...
2: Да, ну тут есть, как всегда, нюансы, их много. Вот, естественно. Собственно, мы о них и поговорим. И вначале я немножко напомню то, что было на нашей самой первой лекции про телескопы, что такое телескоп вообще. Да? Телескоп – это система, которая собирает энергию, мы в основном рассматриваем электромагнитную, да, то есть оттока излучения, да, и его каким-то образом анализируют. Поэтому телескопы, размер имеет значение. То есть вот у нас вот диаметр. Мы тут тарелочку возьмем, как она хорошо нам символизирует ту энергию, которая в нее падает. Да? То есть чем больше у нас диаметр этой тарелочки, тем больше в нее она энергию собирает. То есть мы сможем все более и более слабые объекты наблюдать. Это одно из назначений телескопа. Второе назначение – делать более четкую, ясную картинку. То есть это называется повышать угловое разрешение. Потому что чем больше диаметр оказывается, тем лучше мы видим в более детально изображение. Но это просто свойство, называемое дифракции, ну, там, то света, то соответствующих электромагнитных волн.
1: Волн вообще.
2: Да, да. И вот есть такая вот, да, я не побоялся принести в этот зал формулу, но она простая достаточно, да, которая говорит о том, что такое, собственно, вот это самое угловое разрешение, то есть минимальный угол, который наш телескоп может увидеть. Да. Это вот лямбда, это длина волны, деленная на диаметр. То есть чем короче длина волны, тем четче мы будем видеть картинку на том же самом телескопе, если это позволяет он. И чем больше его диаметр, тем лучше мы будем ее детальнее видеть. Ну вот глаз у нас это тоже... инструмент. Вот у нас диаметр зрачка где-то там, ну, ночью это около 6 миллиметров, это я помню еще из бытности любителям астрономии. И вот у нас там угловое разрешение порядка одной угловой минуты. Ну, чтобы понимать, что такое угловая минута, Луна и Солнце мы видим под углом 30 минут. То есть на диске Луны человек с нормальным зрением видит уже какие-то мелкие, то есть крупные детали, базальтовые вот эти поля, то есть моря и океаны. А вот чтобы увидеть кратеры, тут уже требуется небольшой телескопчик.
1: Правда. И еще просто немножко поясним, чтобы, а то сейчас знаю, нам там в комментариях-то напишут. Это оценка по порядку величины. Там вот в зависимости от формы вот этого отверстия, круглое оно, шестиугольное или еще какое, там вот коэффициентик стоит порядка единицы. То есть вот для круглого 1,22 примерно, а для шестиугольного уже немножко другой, для квадратного еще немножко другой. Но по порядку величины это позволяет оценить угловое разрешение. И напомню, что в одном градусе 60 угловых минут.
2: В одном радиане 206 265 секунд. Это цифру, которую нас заставляют учить вот с первого курса астронома, отличаясь за этим как бы от остальных. Ну что?
1: Да, я вот как физик эту цифру слышу первый раз.
2: А это вот такая тоже мировая константа считается. Ну ладно, значит, мы двинемся дальше по телескопам. Небольшой телескопчик, совсем вот маленький школьный телескопчик, 5 сантиметров. У него же на длине волны полмикрона, это вот такой зеленый оптический диапазон, который мы видим в основном среди нашего диапазона, да, будет разрешение 2 угловых секунды. Это уже такое весьма хорошее. А теперь перейдем в радиодиапазон. То же самое, только радиоволны, радиотелескоп.
1: Если мы... Ну вот, да, я просто вот объясню, что посмотрите на эту формулу, что здесь вот размер оптической системы, да, вот, ну, в данном случае диаметр, да, объектива, он стоит в знаменателе. То есть, вот смотрите, 5 сантиметров у нас сколько? 2 угловых секунды, да? 10 сантиметров, 1 угловая секунда, ну и, соответственно, там...
2: Ну, там, дальше там есть тоже нюансы, там может атмосфера мешать, но в целом...
1: Не, ну да, мы пока считаем, что у нас в атмосфере турбулентности нет и так далее, или что мы ее пока не разрешаем.
2: Ну, в общем, получается, что, например, телескоп Хаббла, запущенный в космос, там уже... Лучше 1/10 угловой секунды там разрешение. Это очень, очень красивые вот эти все картинки, мы к ним привыкли из интернета на них смотреть.
1: И, кстати, вот если вы посмотрите на эту формулку, вот разный свет, он имеет разную длину волны. Вот для сведения, Хаббл, он видит и в ультрафиолете, и в видимом свете, и в инфракрасном немножко. Вот, но вот в ультрафиолете, там, где он видит, Хаббл имеет при меньшем зеркале относительно Джеймса Веба лучшее угловое разрешение, чем Джеймс Веб в своем инфракрасном диапазоне. Потому что в инфракрасном диапазоне длина волны существенно больше. И вот здесь вот лямбда у Хаббла существенно меньше. Хотя диаметр у него тоже меньше, чем у Джеймса Веба. Но не настолько, насколько в ультрафиолетовом меньше.
2: Ну, вот мы так и потихоньку подбираемся к еще более длинным волнам, к радиоволнам. Что, собственно, не так с телескопами? А вот что. Вот берем самый большой в данный момент существующий в мире, как говорят, с единой тарелкой, значит, единой апертурой телескоп. Китайский телескоп FAST, диаметр 500 метров.
1: Мы его упоминали в прошлой лекции.
2: Это просто вот такой сейчас мегасовременный телескоп, самый большой из тех, который вот похож на классический телескоп. То есть у него вот единая такая чаша. 500 метров диаметр у нас вырос относительно вот этого школьного 5-сантиметрового телескопа в 10 тысяч раз. Хорошо, да? Но длина волны у нас уже здесь будет не полмикрона, а полметра. В миллион раз.
1: А длина волны тоже, мы об этом говорили, просто напомним. Вот для радиотелескопа есть тоже ограничение на длину волны, с которой мы можем работать. Какое? Точность изготовления зеркала, правильно? Что она должна быть, ну, желательно, на порядок хорошо было бы, но хотя бы раз в 5 точность изготовления зеркала меньше, чем длина волны. Ну, соответственно, представляете, если у вас 500-метровое зеркало, вставленное фактически в углубление в земле, вот, пусть даже оно стационарное, но сделать его там с...
2: Точность сантиметров.
1: Да, да. Вот. То, соответственно, вот сантиметры точность у него, вот на 10 умножаем, вот мы и получаем примерно полметра.
2: И тут получается, да, что из-за того, что длина волны выросла сильно больше, чем диаметр, то разрешение этого телескопа будет всего 3 угловых минуты. Но это вот я вот когда очки снимаю, я примерно вот так вижу.
1: Ну, то есть вот заметим, школьный телескоп. У нас сколько?
2: 2 секунды, то есть это получается...
1: Секунды.
2: 100 раз. Лучше
1: 5-сантиметровый вот такой маленький телескопчик в 100 раз лучше по угловому разрешению, чем вот этот огромный, уникальный, единственный в своем роде пока телескоп FAST, который с одной тарелкой.
2: Ну, теперь, как раз, собственно, вот мы тогда было такое длинное введение о проблеме, и мы теперь опять вернемся в 40-е годы, когда появились первые радиотелескопы, пришедшие из радарной техники, естественно, мы рассказывали, как это было и в мире, и в СССР. И, в общем-то, проблема была понятна, что, чтобы наблюдать с лучшим разрешением, надо что-то придумать, потому что тогда вот эти все эти радары, ну, не превышали там нескольких метров диаметра. И, в общем-то, идея была тогда же разработана. Давайте мы будем использовать несколько телескопов. Вот я тут использую тарелочки, как в старом фильме говорил специалист по тарелочкам, про астронома, да? А дело в том, что, например, вот в русском языке назвать тарелкой телескоп – это такой жаргон-жаргон, а вот в английском single dish – это употребляется термин, то есть однотарелочный телескоп просто вот в научных статьях, да? То есть идея следующая. Вот, допустим, у нас две тарелочки. Ну, во-первых, мы соберем больше энергии, да, в два раза по площади. Да. Это хорошо, если мы просто это все соберем и увидим, что-то, что отсюда пришло что-то более, значит, такое слабое, что мы смогли зарегистрировать. Но мы напоминаем, что мы говорим о электромагнитных волнах, о радиоволнах. А раз это волны, значит, они с тобой взаимодействуют более сложным образом. Это значит, у них есть не только амплитуда, у них есть фаза. То есть они могут с тобой, так как организация, интерферировать. То есть волны могут гасить друг друга, а могут, наоборот, друг друга усиливать. И если мы записываем, то есть мы анализируем полный вот сигнал от этих двух тарелочек и располагаем их так, что волны у нас как раз друг друга усиливают, то оказывается, что вот эта система будет эквивалентна тому, что мы сделали телескоп вот диаметром, как расстояние между ними, и начинаем с этим уже таким как бы более высоким угловым разрешением изучать объект.
1: То есть мы увеличили вот это D в знаменателе.
2: Просто поставив две тарелки, скажем, которые мы там сделали по 10 метров, а мы поставили их на расстоянии 100 метров. И уже простыми средствами мы получаем телескоп, которому вот доступны сильно более такие вот, значит, сильно более близкие друг к другу объекты.
1: Но маленькую тарелочку можно сделать проще, скажем так, сделать с высокой точностью. То есть мы можем не только их раздвинуть, эти маленькие тарелочки, ну, сравнительно маленькие, я имею в виду, но еще и длину волны рабочую сделать меньше, потому что у нас тарелка сделана, ну, точнее, давайте так говорить, параболоид, да, он сделан с высокой точностью, и мы можем идти в более короткие длинные волны.
2: Это более важно. Разумеется, мы можем добавлять, вот мы еще третью тарелочку добавим, и тут сразу тоже возникают нюансы, потому что, конечно, не все так красиво, как кажется, потому что картинку мы не получим сразу, какую бы увидел большой телескоп. Надо проводить, во-первых, сложную математическую обработку сигнала. А и к тому же будет неприятным сюрпризом то, что, в общем-то, мы увидим, если построим изображение, что оно будет, на самом деле, по одной координате с хорошим разрешением, а по другой совсем плохим, потому что мы видим только вдоль одного направления, то, что называется база интерферометра. Добавим еще тарелочек, добавим картинку, она станет более сложной, требующей серьезной математической обработки, но, в общем-то, идея, как это выполнять, была понятна уже вот в 40-х-50-х годах. Поэтому мы сможем построить уже вот из системы таких тарелочек, сможем построить какую-то осмысленную картинку, то есть точка, которая нам приходит с неба, измерить его высокоточные координаты. Ну и, в общем-то, понятно, почему это было нужно в 50-х годах, потому что полетели первые космические миссии, полетели первые межпланетные станции. И, например, в СССР возникла проблема, а куда у нас конкретно на Луне вот твердой посадкой вот эти лунники
1: с жесткой
2: посадкой, да, садились. Вот. И как раз вот для таких вещей и начали строиться интерферометры. Ну, все-таки мы начнем немножко опять, все-таки вернемся опять к началу. Первый такой вот прибор на нескольких тарелках был построен аж в 1946 году, сразу после войны. Мартин Райл, кембриджский астроном. Разумеется, с радарным прошлым. Великобритания, как мы знаем, очень сильно это ей помогли радары во время битвы за Англию и в последующее время. Собственно, разработал первый интерферометр, стал двигаться дальше, и через 30 лет, в 1974 году, он получает Нобелевскую премию, в общем-то, заслуженно за технику, которая принципиально изменила методы наблюдений.
1: заметим, что это не единичный случай, а скорее даже, я бы сказал, норма давать Нобелевскую премию не за конкретное открытие, а за новую технику, с помощью которой потом много людей совершат много открытий. Ну, простой пример из недавнего прошлого – это введение гравитационные интерферометры.
2: Ну, мы об этом говорили. Да. За, соответственно, еще и за рентгеновские телескопы была Нобелевка, то есть за открытие вот этих новых диапазонов исследований. Но это, кстати, и более соответствует, если говорить букве даже завещания Нобеля, потому что он просил за наиболее полезное открытие, вообще говоря, в текущем году, ну, это было уже совсем невозможно делать.
1: Это нереально.
2: Да, поэтому, итак, значит, вот первый построили в Кембридже, по миру это стало массово распространяться, и у нас вот уже конец 50-х годов, первые лунные полеты, требуется, соответственно, определять координаты, и в Крыму строится центр дальней космической связи. Там тоже это надо отдельно, наверное, про это рассказывать, это потрясающая история, потому что там были построены системы, ну, буквально там за один год, там была, например, фантастическая система из 16 антенн 8-метровых, АДУ-1000, на которых вообще, поскольку строилось срочно, шло все, что можно было найти. То есть поворотная система, списанные, значит, тяжелые крейсера «Сталинград».
1: Ну, да. Собственно, не первый раз мы как раз такое обсуждали.
2: Но там было полностью, там, значит, на фермы пошли, значит, там порезанный прочный корпус дизельных подводных лодок, то есть какие-то корабли пускают на иголки, а здесь пустили на радиотелескопы, да.
1: Ну, да, мы это немножко упоминали, когда говорили про, по-моему, самая первая лекция про достижения, вот чуть-чуть такое там упоминали. Но это действительно пример, как люди просто вот именно вот мы на прошлой лекции обсуждали такое, что есть вот люди, которые чего-то нету, ну и все, значит. Ну, значит, нету
2: мы
1: и
2: ждем,
1: нету.
2: Как это сейчас ждем, бывает, ждем появится. Финансирование, ждем да. Там. Либо мы будем искать, из чего мы это можем сделать.
1: Да, как говорится, кто не хочет, ищет причину, а кто хочет, возможность.
2: Ну, там есть легенда, я вот ее тоже не проверял, что Королев с Келдышем лично отбирали лучшие вот эти вот орудийные механизмы, которые, значит, должны крутить телескопы. Ну, я подозреваю, что это такой уже фольклор местный, потому что, хотя, может быть, действительно так. И вот уже вот в этом центре космической связи дальней был поставлен первый вот советский интерферометр для вполне конкретной цели. Это отслеживание траектории полетов космических аппаратов, летящих к Луне и к Венере. В том числе, вот привет Павлу Шубину с его лекциями по исследованию Венеры, потому что тут важно отметить, что в тот момент, несмотря на то, что, понятное дело, астрономы, занимающиеся на этих телескопах, в общем-то, были часто хорошо засекречены, и вроде как это такие задачи прикладные космические, тем не менее, они тесно переплетались с наукой. Например, и вот я тут уже обращаюсь к воспоминаниям Леонида Ивановича Матвиенко, о котором мы будем отдельно говорить, как об отце, одном из отцов методов интерферометра со сверхбольшой базой. Он как раз описывает, что вот в 1964 году, когда системы использовались для связи с одним из аппаратов серии Венера, сеансы связи были остановлены, потому что наблюдали, как Луна покрывает пульсар в крововидный туман. Ну, тогда не знали, что там еще есть пульсар. Ну, то есть, вот сочетали наблюдения астрономические и наблюдения, и собственно, задачи, для которых этот центр использовался непосредственно. Тут очень интересно, как это все происходило. В частности, там вот для меня, например, вот недавно я тоже об этом узнал, что вот показательный очень пример, что как раз вот в этих вот наблюдениях крововидной туманности, готовясь к ним, наблюдали несколько дней ее и увидели, что там меняется радиосигнал. Вот сейчас мы уже все привыкли к тому, что радионебо, оно переменное. Там часто что-то меняется, вот, не только на солнце вспышки, но вообще вот на небе очень много различных источников переменного излучения. Мы знаем, как это происходит, но в тот момент все теоретики, крупнейшие физики страны говорили, радиосигнал от объектов вне Солнечной системы меняться не может. Вы что, не понимаете элементарной физики? Электроны излучают сотни тысяч лет. В итоге действительно передовые наблюдения 11 лет не публиковались. Потому что в один голос теоретики говорили...
1: Вспоминается да. История Шкловского и линии 21 сантиметр.
2: Да. То есть это, опять-таки, это не наша национальная особенность. Это происходило в разных местах. Есть очень такая тоже грустная, такая даже местами трагическая история, вообще как синхротронное радиоизлучение. Там был английский физик, который предлагал, что оно излучает небесные объекты. В общем, его настолько ему настолько долго не верили, что он просто потом ушел из науки. В общем...
1: Хотя бы из науки ушел. Больцман со своей кинетической теорией. Ну, это вообще грустная история.
2: Да. Ну, давайте мы вернемся к веселым историям, ну, не веселым, а к позитивным историям. Техника развивалась. То есть, все-таки, значит, интерферометры работали, строились и карты при лунении или там туда, куда, значит, да. Жестко садились аппараты, строились траектории космических аппаратов и одновременно проводились наблюдения источников на небе, чтобы выяснить природу излучения разных объектов.
1: Предлагаю дать просто такое очень нестрогое определение интерферометра. Это несколько радиотелескопов, несколько антенн, работающих как единое целое.
2: И вот тут начинается самое, собственно, важное. Да. Как сделать это единое целое? Потому что в тот момент, вот в 50-60-е годы, даже 40-е, надо было, чтобы проанализировать, а как же все-таки вот радиоволны, приходящие на каждую из тарелочек, взаимодействуют друг с другом, это все нужно было соединить волноводами и смешать, вот как вы говорите, на жаргоне, да, одновременно анализировать этот сигнал. И тут сразу возникает проблема, что слишком далеко разнести тарелки уже не удается, потому что затухает сигнал, там 1 километр это еще возможно, уже тянуть тяжело. Это дальше, это очень уже тяжело, да, и что-то надо, значит, с этим нам делать. И здесь как раз тот случай, когда вот именно вот молодые советские ученые, им там всем было там в районе, там, я посмотрел, там 29-36 лет, то есть это, в общем-то, не все еще имели ученые степени и жаловались на то, что из-за этого не могли пробить свою идею. Это именно Леонид Иванович Матвиенко, Геннадий Борисович Шаломицкий и Николай Семенович Кардашов.
1: Про Кардашова
2: мы уже говорили, но вот я здесь все-таки, насколько я понимаю, ведущая роль принадлежала именно Матвиенко, и он оставил совершенно потрясающие воспоминания, мы дадим ссылку, я считаю их, потому что там такие подробности, вот как это все пробивало дорогу, и какой напор нужен был для того, чтобы вот этой вот яркой научной молодежи доказать, так сказать, более костным коллегам, что можно решить проблему, по сути дела, бесконечно большого расстояния между этими тарелками. Ну, в общем-то, это было непросто, но они справились. О чем же идет речь? Идет речь о том, что на каждом телескопе, пусть они даже разнесены на сотни тысяч километров, мы будем независимо записывать сигнал на магнитофон, ставить там атомные часы, то есть вот самый высокоточный стандарт частоты и времени, а потом уже на тогдашних ЭВМ все это вместе анализировать. Технически проблема была очень сложная, но уже решаемая. Уже существовала вся необходимая техника. И вот после многих перипетий, о которых можно будет отдельно вот просто ознакомиться с соответствующей статьей, в 1964 году выходит публикация о радиоинтерферометре с большой базой. Причем в таком не самом на самом деле известном журнале, не совсем астрономическом, в «Известии высших учебных заведений радиофизика».
1: У меня шеф там тоже публиковался.
2: Да. Но это вот потому, что все-таки здесь, опять-таки, люди пришли из технологии во многом, да. Вот. И идея ушла в мир. К сожалению, в тот момент в СССР немножко не успели первыми запустить такую систему. В 1967 году она практически одновременно сделали связь между телескопами, разнесенными на сотни километров, в Канаде и США, то есть записали отдельный сигнал и его проанализировали, но в классической работе вот как раз Матвиенко, Шаломицкого и Кардашова говорилось, что проблемы нет, мы можем вообще, говоря, сделать межконтинентальный телескоп. И 67-й год, еще, так сказать, отголоски холодной войны, в общем, несколько напряженные отношения между США и СССР, тем не менее, Астрономы США обращаются к советским физикам с просьбой о совместном эксперименте.
1: Я бы сказал, даже не отголоски холодной войны.
2: Холодной войны отсюда,
1: да. Да, вовсю. Скорее, отголоски Карибского кризиса.
2: Да, отголоски Карибского кризиса, это будет точнее, да. Вот, тут большая роль принадлежала Виктору Витольевичу Виткевичу, мы его упоминали в предыдущей лекции, в Пущино, один из основателей вот современной техники радиоастрономических наблюдений. И тут уже есть прямо вот такие тоже, ну, не то чтобы детективные, но с большими приключениями истории, как из США, из обсерватории Гринбэнк, везут вот эти самые атомные часы, просто сажают их, значит, в пассажирском кресле в самолете. Один раз рассказывают, что, значит, их, когда привезли, оказалось, что они разрядились, причем было по времени понятно, разрядились, когда пролетали над Харьковом, значит, летели в Крым, повезли их в Ленинград, там, значит, еще раз сравнили с точным стандартом, привезли обратно в Крым. В Крым, потому что там стоял вот телескоп РТ-22, на котором собирались, собственно, проводить эти наблюдения.
1: Про который мы говорили,
2: да,
1: уже.
2: Да. Там проблема даже элементарной связи, потому что вот описывают, что, как говорится, хоть какая-то связь за границей могла быть только с телетайпа в Ялте, и как бы на него еще нужно было проникнуть. Там рассказывают про то, как везли эти часы, значит, атомные, торопились, нарушали, значит, скоростной режим, остановил какой-то гаишник. Значит, но его, значит, удостоверение Академии наук СССР успокоили, значит, и он сказал, продолжайте движение. То есть, вот, действительно, вот это вот такая вот эпоха бури и натиска. И, в итоге, в 69-м году совместное наблюдение 40-метровый телескоп в США Гринбэнк, 22-метровый в Крыму, расстояние между телескопами 8000 километров, и получают первое наблюдение радиоисточника квазара 3237. И что самое важное во многом для дальнейшего рассказа, изучили не только квазар, а еще с точностью 50 метров измерили расстояние между, соответственно, тарелками в США и в Крыму.
1: Это было просто супер достижение на тот момент. Сейчас...
2: Ну,
1: тектонические, конечно, плиты, да, меряют, да, движение.
2: Но это одно наблюдение, которое позволяет вам не только выяснить, что у вас там на небе происходит, ну и, в общем-то, решать проблему геодезической ориентации точного определения координат.
1: Ох, я вот представляю, что уже какие-нибудь люди там в каких-нибудь органах начинали говорить, что вот, точная координатная привязка...
2: Ну, это, разумеется, говорилось. Там говорилось в том числе самый такой важный момент, и мы к нему еще вернемся, это то, что в той самой статье 64-го года советских ученых изначально говорилось о том, что ведь можно же телескоп вывести и в космос. Но это им не разрешили публиковать, сказав, что вот это вот космос не надо. Это потом уже вспоминали вот все участники этой статьи, уже там в 90-е годы есть воспоминания, да, что вот мы сразу говорили, что этот феномен может быть космическим. Но вот как-то, ну, для журнала «Радиофизика» это было слишком страшно.
1: Сейчас, кстати, тоже журналы российские приходится добывать, в некоторых, по крайней мере, просят справку о разрешении на публикацию.
2: Ну, сейчас...
1: Что не содержит гостайны там и все такое.
2: Ну, сейчас на любую конференцию практически мы это привозим. Ну, это ладно, это тоже понятно, что здесь есть некоторые действительно моменты, которые нюансы. В том числе здесь, собственно, мы это объяснили.
1: Что да.
2: Это с полностью взаимосвязанные вещи. Высокоточное астрономическое наблюдение и высокоточное определение координат на Земле. Ну, мы к этому еще и дальше вернемся. А сейчас важно то, что вот уже к 70-м годам вот эти вот совместные наблюдения СССР-США были, в общем-то, уже хорошо налажены.
1: Алексей, предлагаю пояснить просто, зачем нужны атомные часы на каждом вот антенне, которая наблюдает. То есть вы записываете на магнитофон сигнал, но это не просто должен быть сигнал, а сигнал с отметкой. Вот каждый вы как бы элементик записываете, и там должна быть временная отметка, ну или хотя бы отсечка временная. То есть эти должны быть сигналы синхронизированы по времени с очень высокой точностью, ну, грубо говоря, там заметно меньше, а лучше много меньше, чем период
2: длины волны.
1: Да, чем период длины волны или там, да, частоты. Вот, то есть вашего сигнала. Соответственно, можете посчитать просто. Вот, даже если мы возьмем там 10 сантиметров. Да? 10 сантиметров, это значит сколько у нас? 3 гигагерца. Вот. 3 на 10 в 9 герц. Вот. Соответственно, 1 делить на вот это даст вам временной период. То есть у вас период с точностью до 10 минус 9 секунды.
2: 1 миллиардная секунда.
1: Да. Да. 10 минус 9 секунды. То есть нужны действительно очень точные часы. Ну вот вариант атомные часы.
2: Да, да. Ну, собственно, он и был реализован. И тут еще как раз подоспело то, что так получилось, да, что как раз в США появились первые серийные видеомагнитофоны. И местные астрофизики сразу на них, поскольку высокая была плотность записи, сделали, в общем-то, вот эту систему, которая позволяла на конкретно взятом радиотелескопе записать сигнал с вот этими самыми метками времени от атомных часов, потом в одно место привести все кассеты со всех, значит, телескопов и вот с этим работать.
1: Да, я, так как я же говорю, интересуюсь этим всем делом, читал историю радиоинтерферометрии и синтеза апертуры, вот, и там это все вот прямо описывается в красках.
2: Понятно, да, что здесь, конечно, здесь, понимаете, здесь множество нюансов, начиная от того, что вы пересекаете, с какой бы стороны вы ни ехали, вы в эпоху холодной войны едете между СССР и США и возите с собой видеокассеты с непонятно чем записанным сигналом. То есть это, разумеется, там, в общем, интерес был со всех сторон к этому процессу, но процесс шел.
1: Ну, вы сами подумайте, вот вы везете атомные часы. Ну, то есть, как мы понимаем, ну, то есть сейчас на любом спутнике навигационной системы стоят, собственно, атомные часы. Но штука вот в чем, что это устройство крайне высокотехнологично, на переднем краю развития техники. А у вас есть замечательная комиссия по экспорту оборонных технологий там, и технологий двойного назначения, которая, вообще говоря, вам может сказать, вот эта штука-то, она вот много для чего нужна, а вы ее собираетесь в Советский Союз везти. Вот. И так далее и тому подобное. То есть препятствий было множество, но люди были фактически одержимы идеей сделать классную науку. И да, справились. Да.
2: Это работало, и, в общем-то, было построено уже, по сути дела, сеть таких вот телескопов. То есть вот Крым это было начало, потом там активно использовался и телескоп. Впущено 22, тоже те же самые 22 метра. И, в общем, была, в общем-то, СССР вошло вот эту международную систему наблюдений с интерферометром со сверхбольшой базой. Здесь, к сожалению, тут нужно только отметить такой момент, что потенциально наша страна вообще может строить совершенно замечательные интерферометры благодаря своей большой долготной протяженности. Но здесь, к сожалению, вот, ну, мы будем это говорить, тут, до относительно недавнего времени, в общем-то, этот фактор использовался очень мало, к сожалению. Но в том числе и потому, что, ну, действительно, строить где-то в Сибири, вдали от основных технологических центров, большие серьезные обсерватории такие, ну, это чисто технически сложно.
1: Но мы уже упоминали РТ-70 в Уссурийске.
2: Да, мы будем еще приходить, поговорим еще там, и об иркутских телескопах, конечно. Но, в общем, это шло действительно тяжело. Но, тем не менее, в общем-то, очень важно, что советские, а потом российские астрономы в этом процессе участвовали очень активно. И, как мы уже упоминали, идея о том, что надо выносить... Что если мы вынесем один из телескопов в космос, то мы будем увеличивать вот это расстояние между тарелками вообще... еще больше, чем, то есть мы не будем ограничены диаметром Земли. Она была среди авторов так, этой классической статьи, была, в общем-то, понятна в 64-м году, ну и потихоньку ее начали пробивать в жизнь.
1: То есть, пока мы используем наземные радиотелескопы, у нас вот это D ограничено, ну, примерно 13 тысяч километров, да, диаметра Земли. Вот. А если мы вынесем в космос, то вот это D у вас, ну, теоретически может быть примерно любым.
2: Если вы привезете кассету от видеомагнитофона с орбиты на Землю. Ну,
1: на да, тот да, момент.
2: На тот да. момент это было так. И первый эксперимент о выносе достаточно большого радиотелескопа в космос, мы о нем говорили в лекции, которая у нас называлась «Советский астрономический космос». Это был эксперимент на станции «Салют-6» с телескопом КРТ-10. Вот. Там, к сожалению, не все прошло гладко. Он работал недолго, но, тем не менее, система один работала не как интерферометр, но как радиотелескоп, работающий в космосе. Там, там, кажется, такие самые яркие источники на небе, там Кассиопея А, крабовидная туманность, сигнал от них получили, то есть показали, что технология, в принципе, потенциально может работать, но а дальше это надо, надо развивать.
1: Тут надо просто понимать... Почему не было большого смысла, на самом деле, использовать эту штуку именно в режиме радиоинтерферометра на околоземной орбите? Ну, потому что это дополнительные там 400 километров.
2: Не сильно увеличивайте, а проблем у вас, конечно, сильно больше. Вам нужно туда и соответствующий атомный стандарт закинуть, и соответствующие наблюдения проводить. Ну, в общем-то, вот середина 80-х годов, и формально первый радиоинтерферометр был запущен в НАСА. Это был такой у них спутник Tracking Data Relay Satellite System. Это был спутник связи, по сути дела, но одна из его тарелочек пятиметровых, он такой из двух тарелочек стоит, мы дадим фотографию, да, то есть такой классический, явно не телескоп, а просто вот летающий, значит, связной спутник. Его протестировали и убедили, что да, идея работает. Смогли поймать вот картинку, не для науки, но для того, что технически это...
1: Ну, то есть на нем был, да, значит, стандарт, да, частоты, да, хороший, да?
2: Достаточно для этой цели, плюс соответствующий, тут понятное дело, что вам, поскольку мы кассету со спутника видео сбросить не можем, значит, вам нужно достаточно хорошую линию связи, которая вам этот сигнал, который он зарегистрировал, весь передаст без обработки, то, что называется raw data, то есть вот необработанные данные на Землю, вы их примете и сможете с ними работать. То есть это действительно заработало. И, в общем-то, сколько там Николай Семенович Кардашов, который к этому времени был одним из главных таких вот двигателей вот этого проекта космического телескопа, который уже тогда начали называть радиоастрон, не пытался, но у нас наступила перестройка, 90-е годы, и проект в очень вялом режиме шел в Россию уже. Поэтому первый такой космический радиоинтерферометр, который дал научные результаты, его запустили в Японии. В 97-м году запустили, он проработал 6 лет, это уже такой нормальный срок. 3 диаметра Земли, то есть это уже база, уже существенное улучшение того, что есть. То есть здесь уже можно было говорить о новых научных результатах, он там работал там на, тоже на сантиметровых длинных волн. Диаметр был почти 9 метров, там 8,8, то есть это вполне неплохой инструмент, значит, был. Вот, Wheelbase Space Observatory Program, вот этот спутничек. То есть это, в общем-то, технология себя показала, да, она работает. Но, опять-таки, прогресс не стоит на месте, и мы об этом говорили в лекции про уже российский астрономический космос. В 2011 году наконец-то был закончен и запущен космический аппарат «Радиоастрон». И здесь, конечно, был действительно прорыв очень серьезный по сравнению со всеми предыдущими аппаратами. Потому что, как это мы рассказывали в нашей лекции, у вас Сергей Лемещенко рассказывал про баллистику тоже, вот, про «Радиоастрон». Ему сделали действительно очень хорошую, уникальную орбиту. То есть орбита была почти до Луны. Он отлетал по сильно вытянутой траектории, летал вокруг Земли. Вот, там 350 тысяч километров, 28 диаметров Земли. То есть мы уже, ну, почти в 30 раз превосходим то, что можно достичь на Земле.
1: 10 раз, да, лучше,
2: это очень,
1: чем,
2: да, это очень серьезно, да. А, кроме того, что очень важно, вот, чтобы получить хорошую картинку, надо у нас, на самом, как мы уже говорили, двух тарелочек недостаточно, надо, чтобы даже если вы работаете, надо, чтобы собрать на картинке с разных расстояний между телескопами. Желательно, чтобы их было много. Там есть система, значит, стандартная, это когда у нас это все вращается просто за счет вращения Земли. А здесь у нас получалось, что какие-то телескопы находятся на Земле, а какой-то летает вокруг Земли по вытянутой орбите. И мы можем регистрировать сигнал на разных расстояниях от наземных телескопов.
1: Синтезировать.
2: Да, там дальше начинается, да, сложный математический, значит, аппарат включается, как из этого построить картинку. Тут очень важно, что эта орбита прецессирует, то есть один раз она вот так обернулась, потом она немножко по-другому начинает двигаться, и мы по небу прочерчиваем вот этот вот...
1: Розеточку.
2: Эту розеточку красивую, да. Это действительно позволило получать уникальные данные, о которых мы говорили, и вот собственно, самое высокое угловое разрешение, которое было достигнуто, это 7 микросекунд, то есть 7 миллионных угловой секунды. Оно до сих пор, кажется, является рекордным. Оно немножко превосходит даже те изображения, которые были получены вот для сверхмассивных черных дыр в центре нашей галактики, в центре галактики в созвездии Девы. Ну, там просто другие длины волн, поэтому... Да,
1: там миллиметровые длины волн, да. И мы сразу для наших замечательных комментаторов упомянем, что это так называемая тень черной дыры. Вот, да.
2: Когда я говорю изображение черной дыры, это, конечно, в кавычках, да, это такой вот жаргон.
1: И еще хочется просто упомянуть, что для вот этого спектра R аппарата, то есть смотрите, аппарат сам назывался спектр R, это сам спутник с 10-метровой антенной. 10-метровая антенна была, ну, по смыслу, примерно такая же, как вот этот КРТ-10, который на Салют-6 летал. То есть вот взяли, ну, если так грубо, взяли вот этот аппарат, который летал на Салюте, его поставили на спутник. Вы не можете просто на любой спутник поставить. Для этого была разработана новая платформа, на которой вот сейчас летает и спектр РГ, это платформа-навигатор, на которой летают Электро-Л, Арктика-М и другие. И плюс к этому еще будущие вот как раз обсерватории, Спектр-УФ, Спектр-М, о которых мы, надеюсь, поговорим. Да. Ну, мы и говорим, говорили, да. И еще, надеюсь, поговорим. Они тоже на этой платформе. Плюс к этому нижегородские ученые замечательные наши разработали супер классные и достаточно компактные, чтобы их можно было поместить на спутник, водородные атомные часы.
2: Да, причем две штуки, что тоже
1: аж
2: было.
1: Аж две, да, запихнули туда.
2: Там это отдельная вообще вещь, потому что там можно даже и там проводили эксперименты, в том числе там, по проверке общей теории относительности.
1: Ну,
2: но
1: да,
2: это
1: естественно.
2: Мы, да, раз уж такая штука у нас там летает. И, в общем-то, благодаря вот в том числе тому, что у нас их было два водородных стандартно, система проработала в 2,5 раза дольше, чем ей был гарантированный срок. То есть это, в общем, почти 8 лет. Это очень серьезный результат, потому что, во-первых, его пока еще никто не повторил, то есть следующего пока такого телескопа нету. В общем-то, не все он еще отнаблюдал того, что можно было бы. Да, понятно, что такой телескоп космический работает обязательно в связке с теми, которые стоят на Земле. Там очень много работали 100-метровые телескопы в США и в Германии, российские телескопы подключались. То есть это, в общем-то, огромная, большая международная программа, но мы о ней уже рассказывали, то есть это очень важно, да, кстати, что она вот в том числе способствовала вот такому еще объединению ученых, потому что и сам российский вот этот спутник, космическая обсерватория, он был открыт для подачи заявок на наблюдение вот для ученых всех стран, и там подавались, в общем-то, как говорится, предложения по исследованию объектов на небе, в общем-то, разными коллегами из разных стран.
1: Вот то, что Алексей перед этим упоминал, название «Радиоастрон», вот иногда просто путают радиоастрон и спектр R. Вот спектр R – это, собственно, сам спутник с антенной. А вот когда он работает вместе с наземным радиотелескопом, это получается вот такой космический радиоинтерферометр. И вот эта система у нас уже называется радиоастрон.
2: Вот, да. То есть это действительно вот очень, очень был серьезный выход по науке. Ну, а мы немножко теперь вернемся на Землю. Потому что, как мы уже говорили, радиоинтерферометр – это возможность не только хорошо рассматривать объекты на радионебе, но и точно измерять положение на Земле. И здесь, собственно, мы приходим к системе глобального позиционирования, в том виде, в каком она есть. Потому что с точки зрения, скажем, обывателя, да, вот мы выходим, ловим там сигналы GPS или GLONASS, потому что летают спутники. Вроде кажется, все понятно, да, нам нужно

0: эту систему, как называется, спутниковой группировки, надо привязать к Земле с очень высокой точностью. И вот для этого как раз уже нужно непрерывно, по сути дела, наблюдать различные радиоисточники на небе и спутники. Радиоисточники наблюдать именно вот с этой высокой точностью, чтобы, как говорится, поправлять координаты, и спутники знали, собственно, о чем они, а где они находятся, и как они это, ну, как они передают. Я сам не знаю, наверное, не будем это говорить в эфире. Но, в общем-то, это технология, которая завязана не только на то, что у нас существуют действительно вот эти самые реперы на орбитах, которые позволяют любому желающему определить свое местоположение, но еще система радиотелескопов, которые поддерживают точное положение координат этих спутников. И поскольку, в общем-то, Россия претендовала на создание независимой системы глобального позиционирования,
1: даже Советский Союз еще.
0: Ну, начиналось с Советского Союза, и понятно, зачем это нужно, мы даже не будем объяснять. Там, как говорится, да, что
1: каждый
0: как
1: день.
0: Говорится, да, мы вроде как можем пользоваться GPS, но когда нужно, этим воспользоваться уже нельзя. Соответственно, нужно иметь свою собственную независимую систему. И, в общем-то, одна из проблем того, что советская система ГЛОНАСС, которую начали еще в 80-х годах развивать, к концу 90-х полностью деградировала, была связана с тем, что существующих радиотелескопов не хватало для поддержки. Это один из фактов, но в том числе один из важных для поддержки точности координат этой системы. Ну, в общем-то, то, что нужно построить, хотели, не построили.
1: Ну, там комплекс, конечно.
0: Да.
1: Там...
0: И здесь, в общем-то, как раз движение началось еще в конце 80-х годов. И, в общем-то, мой учитель Виктор Леонидович Афанасьев, который был директором специальной астрономической обсерватории в тот момент, был одним из людей, который стал в основе организационного этого процесса, потому что в 87 году был основан, тогда уже был Санкт-Петербург или Ленинград? Наверное, еще Ленинград.
1: Какой?
0: Да, 87-й.
1: Нет, конечно.
0: Еще Ленинград.
1: По-моему, значит, Ленинград, да, был еще.
0: Был основан Институт прикладной астрономии, который должен был заниматься как раз этими задачами. Часть как специалистов с нашего телескопа Ротан-600, нашей обсерватории, как перешла вот в этот институт заниматься как раз вот этими новыми телескопами. Там был замечательный очень директор, великолепный организатор Андрей Михайлович Финкельштейн с очень тоже непростой судьбой в 90-х годах, но он смог это все вытянуть. В итоге за вот конец 90-х, начало нулевых годов, с 97 по 2007 годы, были построены целые новые комплексы радиотелескопов. Это были 32-метровые антенны, так называемая система квазар-кво, то есть кво это координатно-временное обеспечение, то есть астрономия вернулась к тем задачам, которые она решала всегда, навигация. Вот одна 32-метровая тарелка стоит под Ленинградом, обсерватория Светлая. Другая рядом с нашей обсерваторией в Карачаево-Черкесии, обсерватория Зеленчукска, а другая это Бадары, это Тункинская долина в Бурятии. И тут получается вот таких три, такой треугольник, маленькая сторона 2000 километров, большая там почти 4,5, ну то есть, соответственно, вот Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и, значит,
1: Бурятия.
0: Это вот действительно был замечательный, то есть не был, он сейчас есть, это замечательный комплекс радиотелескопов, как говорится, там еще тогда это была, да, это отечественная база, там действительно они, вот я там был, это красиво смотрится, это вот один из современных вот эти достаточно большие тарелки, к ним потом там были докуплены, у каждой там стоит еще рядом еще 13-метровый телескопчик, это уже был тогда их. Тогда они импортные были, значит, они для быстрого наведения. И, в общем-то, эта система обеспечивает нам в данный момент точность, собственно, необходимую точность работы системы ГЛОНАСС. Там добавлялись потом еще отдельные радиотелескопы. Вся эта система, вот эта вот Института прикладной астрономии, вот этот квазар-кво, она была включена в международную систему наблюдений с сверхдлинной базой. Я не знаю, правда, как сейчас в текущий момент, мне тут сейчас коллеги что-то последний раз не комментировали, но я знаю, что вот там еще до 22-м году еще работала, вот, в том числе в общей системе астрономических наблюдений. То есть это, в общем-то, действительно очень серьезный такой вот технологический шаг, который уже вот современная Россия смогла сделать. То есть это вот надо
2: отдать долг.

0: всем тем, кто вложил сюда свои знания и умения. Ну вот, кстати, вот еще такой уже забавный факт. Вот несколько раз мне там приходилось бывать в этом институте. Его найти очень просто. Вот вы в Санкт-Петербурге идете по Кутузовской набережной, там дворцы, дворцы, дворцы, там вот они так меняются друг за другом. Вот кто не питерец, он не сразу разберется. Но вы смотрите на противоположную сторону, и когда оказывается, что вот это вот баковое орудие «Авроры», которая, значит, как-то шестидюймовка Авророва, которая бабахнула, да, смотрит практически на вас, оборачивайтесь, и вы видите, значит, дом на Кутузовской набережной. Вот среди астрономов любят говорить о том, что Аврора стреляет точно в окно директора. Я проверял, нет, она стреляет в конференц-зал. Вот, но тем не менее,
1: Чтобы уж сразу всех, да, во время
0: да,
1: семинара.
0: то есть это вот известное место, да, для многих астрономов страны. Действительно, очень важно, что здесь удается заниматься и наукой. Телескопы, вот сейчас я знаю, что даже сейчас выходят научные публикации с использованием этой системы, потому что это достаточно серьезный инструмент, 30 метров, это хорошая большая площадь. И кроме того, очень важно, что это работает, в общем-то, для того, чтобы мы могли, ну вот, даже в своих бытовых нуждах, вот как я вот в первый раз, когда я шел в студию Дагник Медиа, где я никогда не был, да, я посмотрел на Яндекс.Картах маршрут, он мне был построен, вот благодаря вот тому, что когда-то вот радиоастрономы поработали в разных странах на то, чтобы мы смогли этим пользоваться. И здесь тоже важно понимать, что здесь это не просто вот это вот телескопы, технологии. Здесь собрано очень много научных результатов, потому что астрономы полвека наблюдали так называемые квазары. Мы сейчас знаем, что это сверхмассивные черные дыры, которые поглощают окружающую материю, излучают в том числе в радиодиапазоне. Собирали знания о них, понимали, что это источники компактные, яркие, что они на небе находятся четко в одном положении. На самом деле там есть нюансы, это сейчас тоже очень изучают, потому что там тоже там радиоизлучающие пятна могут меняться, и это тоже нужно учитывать. И вот, собственно, вот эти все знания позволили нам потом уже привязывать вот положение спутников, ну, вот к этим самым черным дырам на небе. То есть это и каждый, собственно, день вот эта работа происходит, и вот это вот знание, которое астрофизики получали, кажется, в абсолютно абстрактных вещах, они, в общем-то, нам постоянно пригождаются.
1: Ну, в космосе так практически все, я бы сказал.
0: Ну, это
1: Ну,
0: вот.
1: обратно тоже идет. Вспомним наше замечательное, которое мы уже упоминали, радары.
0: Да, конечно, конечно, безусловно. То есть здесь, разумеется, связь очень такая серьезная, но, в общем-то, об этом просто нужно понимать, потому что когда идут иногда разговоры о том, зачем там вот нужна фундаментальная наука, давайте мы от нее возьмем какой-нибудь такой кусочек, который нам вот прямо сейчас вот мы можем его на бутерброд намазать, да? А это не получается, это так не работает.
1: Не работает.
0: Мы не знаем, как будет, как то, что вот там какое-то знание, которое было получено сейчас, кажется совершенно вот отвлеченное, да, пригодится в последующем для действительно самых серьезных таких вот важных вещей, да, там кто мог подумать сразу, например, что скажем, вот мы это обсуждали, кажется, что когда космический телескоп Хаббл полетел и не совсем удачно работало его зеркало, был разработан математический аппарат для улучшения качества изображений, который потом применили в технике рентгеновской томографии. Вот даже вот совсем вот такие вот вещи, да,
1: Решение
0: вот,
1: обратной
0: да,
1: задачи,
0: да,
1: фактически.
0: да, да, ну там вот.
1: Ну, такой же просто пример, который вот, может, вы про него не знаете, но в реальности вы этим пользуетесь не то, что каждый день, а просто, ну, не каждую секунду, ну, все время. В интернет пошли и пользуетесь, практически гарантированно. Это тоже была такая мало кому нужная. В смысле, казалось, что практически абсолютно бесполезная наука, теория чисел. Ну, кому интересно, как там, какая сложность, какие алгоритмы есть для разложения чисел на простые множители? У кому это вообще нужно? А потом раз, и криптография такая выстрелила на криптография с открытым ключом. И фактически сейчас каждый раз, когда вы заходите куда-нибудь там, где HTTPS написано у вас в браузере, ну, если вы это видите вообще, вот, то, соответственно, вы вот что-то такое используйте.
0: Пользуйтесь, да, следующих алгебраических теорем еще там с древних времен.
1: Да, да, вот. И, ну и таких примеров на самом деле можно очень много приводить. Просто теория чисел почему часто используется для таких примеров? Потому что там обычно задачи, не все, конечно, но многие задачи можно сформулировать на языке, который понятен очень среднему школьнику. Вот решить их, правда. Вот так и здесь. Фундаментальная наука, она выстреливает практическими применениями зачастую там, где, казалось бы, ну, не ожидаешь.
0: Ну вот в качестве такой вот уже вишенки на торте, завершая наш разговор, я бы хотел еще рассказать об одном, о самом современном российском интерферометре, который вот, как ни странно, о нем мало знают, как я узнал коллеги, в общем-то, информации не так много даже в СМИ, в общем-то, а зря. Речь идет о сибирском радиогелиографе, который, кстати, аббревиатура СРГ, которую можно перепутать с нашим космическим аппаратом, ну, как-то вот так сложилось. Дело в том, что вот там же, там же самом, значит, вот этой Тункинской долине в Бурятии был построен еще в середине 80-х годов, в 86-м году он дал, так сказать, первое наблюдение, так называемый Иркутский крест. Это система из небольших радиотелескопов, там они, кажется, метрового диаметра были, которые там 600 на 600 метров, система, которая позволяет, 256 антенн маленьких, которые наблюдали за Солнцем. Но то есть это была в тот момент, конечно, система передовая, но время шло, она, в общем-то, уже устаревала. И где-то вот за последние 10-15 лет она была полностью перестроена, то есть просто были поставлены совершенно другие антенны. Сейчас там стоит 526 радиотелескопов диаметрами от 1 до 3 метров. Это вот, ну, мы покажем фотографии. Это очень-очень красиво смотрится, действительно. И это система, которая работает как вот интерферометр для наблюдения Солнца. То есть она каждую секунду строит картинку изображения Солнца на разных частотах, то есть на разных длинах волн, с хорошим там угловым разрешением, там несколько угловых секунд. Измеряет там еще и поляризацию, то есть измеряет одновременно магнитное поле. То есть просто вот можно в реальном времени видеть, что на Солнце происходит, что чрезвычайно важно вообще для того, что называется космическая погода. То есть что происходит с магнитосферой, какие опасности постерегает нашу спутниковую группировку и, собственно, что нам ожидать от нашего Солнца. Это вот действительно очень большая работа, которая вот в 23-м году вот она считается завершенной. Там был последовательный такой набор этапов. Сначала строилась там несколько десятков антенн, на них отрабатывались новые технологии, новые методы вот, собственно, вот формирования вот этого изображения. Вот, по сути дела, трехмерного, поскольку здесь действительно строится одновременно у вас и картинка, и еще по длинным волн сразу очень много точек, то есть вы получаете такой спектр. Вот. И, в общем-то, система в данный момент в мире аналогов не имеет. То есть вот таких гелиографов, их всего там работающих есть в США и Японии, и они по параметрам там уступают. Китай пытается строить, но никак его не может запустить. И, в общем-то, здесь действительно это то, чем, в общем, страна вполне может гордиться. Вот я сам сейчас получил очень большое удовольствие как член диссертационного совета, в котором вот в конце ноября Сергей Владимирович Лисовой, вот, скажем так, главный разработчик этой системы, защитил докторскую диссертацию, собственно, вот по этим результатам. Да, это вот надо просто понимать, что у нас вот астрономические обсерватории, они такими кластерами собираются в стране. Вот есть, наверное, таких вот, если брать вот именно вот такие кластеры, их таких основных в стране три. Это, ну, исторически первый Крым, там, и радиотелескопы, и оптические телескопы. Это вот этот наш Кавказский кластер, это вот Карачаево-Черкесия, мы о нем рассказывали о телескопах 6-метровом телескопе, радиотелескопе Ротан-600, там же вот один из телескопов системы Квазар-КВО, там еще там обсерватории от базы Пулковской обсерватории, новый 2,5-метровый телескоп МГУ имени Ломоносова. Кстати, вот прямо сейчас за этот телескоп дают премию правительству РФ. Должны были прямо вот час назад, кажется, это должно было происходить церемония. Я поздравляю там всех участников, значит, там...
1: Поздравляем, присоединяемся.
0: Да, это действительно высокое достижение, хотя телескоп как бы там тоже, да, импортный, но сделать обсерваторию, работающий механизм, оснастить его аппаратурой, и чтобы это приносило науку, это вот очень серьезно.
1: Ну, не только вот, же да. железо да. важно, еще и программное обеспечение, да, много всего важно. Свое.
0: И это вот второй кластер, как бы такой вот у нас... Кавказский, там еще есть Терскольский телескоп двухметровый. И третий, это вот от, там, от Иркутска до Бурятии, там тоже целый комплекс телескопов. Там есть и солнечные телескопы, нейтринный Байкальский телескоп. Я надеюсь, мы в наших лекциях как-нибудь до него все-таки тоже доберемся.
1: Я с удовольствием, да. очень интересно.
0: Там просто действительно очень большой прогресс. Я с удовольствием недавно слушал доклады коллег на конференциях. Там просто действительно очень серьезно идет улучшение возможностей этой системы, там все это интересно. И вот эти вот телескопы радио туда же относятся, то есть вот такой вот еще кусок различных обсерваторий. Там же находятся, мы рассказывали в наших первых лекциях, телескопы Саянской обсерватории, там два телескопа 1,60 оптических. Сейчас там строится еще новый большой оптический телескоп, то есть это, в общем-то, огромная работа. Которая сейчас вот такой настроится, вот такой вот, там, по сути дела, такой набор инструментов для изучения, ну, сейчас там серьезно сейчас делается внимание на изучение Солнца, потому что здесь тоже есть прикладные исследования, это у нас такой академик Гелий Александр Жеребцов это направление возглавляет.
1: Про Солнце. Вот,
0: да, про Солнце, да.
1: Гелий. Вот, логично.
0: Да. И здесь это тоже, в общем-то, здесь строится новый инструмент. Я думаю, мы тоже об этом как-нибудь еще расскажем.
1: Понятно. Ну, здорово. Алексей, спасибо большое, что выбрались к нам. Из Карачаева-Черкесии доехали до Москвы, до нас. Вот, и рассказали. Ну, еще раз, это, в принципе, начало нашего разговора про интерферометрию. Это такая обзорная лекция скорее. Вот, мы подробно про некоторые из инструментов еще, я надеюсь, в будущем поговорим. И главное, о результатах, которые на них получили. Например, мы не остановились на результатах спектра R, а там, конечно...
0: Ну, мы немножко упоминали, ну, когда-то, да, но я думаю, да. можно и повторить. Да, разумеется. Ну, вот я думаю, мы еще у нас будет как минимум одна лекция, если даже не одна, скажем, от отечественной радиоастрономии вот от 70-х годов до наших дней, да, потому что там есть и результаты, есть и много споров о том, куда двигаться вот
1: дальше.
0: Дальше нам здесь, в общем, такие тоже идут. Есть и интересные проекты, и, в общем-то, есть и разные мнения на этот счет, но, тем не менее, здесь, конечно, есть еще о чем поговорить.
1: Ну и потом, может, вы нам немножечко приоткроете завесу тайны, расскажете про спектр М. Как там дела продвигаются? Может быть. Ну, посмотрим.
0: Я один этим занимаюсь. Ну, конечно, мы... естественно. Я думаю, здесь у нас еще, в общем-то, вот эта тема телескопов разных и космических, и наземных, я думаю, она у нас пока еще не исчерпана до конца.
1: Как она может быть исчерпана, когда мы фактически сделали только обзорные лекции? Кстати, дорогие зрители, пожалуйста, пишите в комментариях, если вас какая-то определенная тема очень сильно интересует, мы рассмотрим и,
0: безусловно, будем учитывать, думать, как, куда нам тоже стараться. Двигаться дальше.
1: Ну что ж, Алексей, я знаю, что каждая такая ваша командировка в Москву – это очень много дел, которые нужно выполнить, и время ограничено. Большое вам спасибо, что к нам смогли выбраться. Большое спасибо за интересный рассказ. И надеемся, что сможете выбраться еще раз и рассказать нам еще больше. Вам же, дорогие телезрители, хотим сказать тоже большое спасибо за ваше внимание. Алексей, до новых
0: Александр,
1: встреч.
0: Спасибо, что пригласили. Ну, мы еще с вами, дорогие зрители, еще увидимся, надеюсь.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Александр, здравствуйте.
4: Добрый день. Всем привет.
3: Уважаемые друзья, также вас приветствую. Вопрос, который я сегодня хотел вам задать, это роль личности в истории. Вы каждый раз изучаете какие-то события, где сталкивается система и человек. В основном система всегда побеждает человека. Но иногда рассказывают то ли сказки, то ли не сказки, что человек побеждает систему. Вот в Советском Союзе, наверное, главная книга была, это «Как закалялась сталь». На герое Павлике Корчагине было воспитано целое поколение. Наверное, советский бестселлер, так можно современным языком сказать. Но куда-то эти Павлики Корчагина в конечном итоге исчезли. Всегда ли система сломает в конечном итоге человека и его труды? Или же бывает так, что человек сможет сломать систему под себя? Что думаете?
4: Ну, вопрос для философов, поскольку...
3: А мне кажется, вы как раз уже в том возрасте, когда можно пофилософствовать.
4: Я ненавижу философию, я считаю, это только сумасшедшие люди занимаются этим. Я считаю, это форма психического отклонения. Ну, вот как историк скажу, да, вот конкретные примеры. Смотрите, вот возьмем... Я в свое время изучал конкурентов Гитлера. У него было много конкурентов. И они были не только внутри нацистской партии, но и за пределами. И я понял, что если бы не было его, ничего такого бы ужаса не было. Потому что вот те люди, которые были за пределами его партии, ну, например, это так называемая Фелькиша Бевегунг, это такие крайне правые, они очень напоминают вот этих наших сейчас, вот Царьград, вот это все. Значит, они не были такими оголтелыми и в плане нападения на другие страны, и в отношении евреев, и вообще вот в отношении оппозиции. Но было бы там вот что-то такое более консервативное, более, менее демократическое. Но, с другой стороны, Гитлер действовал в самой демократической, либеральной стране мира вот до захвата власти. Вот там была самая либеральная конституция в мире. Ну, ничего подобного не было в других странах. Они бы, конечно, изменили бы это все как-то так, но ничего подобного не было. Был вариант того, что... Ну, вот возьмем, допустим, его конкурентов, братьев Штрассеров. Тоже ничего подобного бы не было. Ну, был бы другой вариант там какой-то, возможно, диктатуры, но без вот этих оголтелых последствий. Уж, по крайней мере, евреи бы точно отделались легким испугом. И вряд ли была бы такая большая война. А возьмем его конкурентов. У него был, помимо вот проекта вот этого партийного, был проект военный. То есть военные хотели взять реванш. Дорогие друзья, как вы знаете, мы уже практически подготовили книжку под названием «Черная книга сионизма». Дело в том, что последнее время те вещи, которые мы говорили о сионизме, о его роли в мировой истории, они стали общеизвестны. Если 3-4 месяца назад, я, помните, все свои выступления начинал с фразы «Ну почему я об этом один говорю?», то теперь уже об этом говорит Такер Карлсон и множество других людей, даже китайской, извиняюсь, национальности. И вот я просто смотрю на это и думаю, что, конечно, тут не в том дело, что я вот какую-то поднял тему, а они, так сказать, подхватили, я не такой самоуверенный. Я думаю, это связано с тем, что сейчас уже то, что происходит на Ближнем Востоке, многим людям стало очевидно. То есть вот эти все ужасные вещи про рыжую корову, Машааха и прочее, они стали очевидны всем. Да, и просто вопрос о том, что мы не контролируем СМИ. Эти люди контролируют СМИ. Да, есть такие, как Такер Карлсон и еще некоторые, там, Оуэнс, там, Хинкли и так далее. Там есть целый ряд вот этих честных американских ломов, но их мало. Это даже не 5% тех СМИ, которые контролируют сионисты. Поэтому очень важно эту книгу выпустить, и очень важно выпустить ее как можно большим тиражом. Мы ее практически заканчиваем. Сейчас осталось только вставить данные. Ну, я не знаю, будем вставлять, ждать еще погибших, вот последние, вот в этот конфликт, который продолжается уже практически месяц. Да, и... Ну, я думаю, что все-таки это вставить тоже надо. Но точных цифр нет. Мы даже не знаем, сколько погибло этих несчастных иранских девочек. Там цифры гуляют. Но, тем не менее, это, конечно, тоже мы вставим. Поэтому для того, чтобы издать тираж как можно больше, и сделать его как можно дешевле, мы просим тех, кто может, помогите нам финансово. Ниже, вот тут этот счет приведен. Да, если есть возможность, помогите. За нами не стоят мировые сионистские финансовые и медиакруги. Мы действуем, потому что так нам велит наша совесть и наша вера. Значит, и я думаю, что наше слово правды, даже если оно будет одно, оно окажется в 100 раз сильнее, чем те горы лжи, которые сионистские СМИ по всему миру, в том числе и в нашей стране, кстати, они пытаются или замалчиванием, или перевиранием пытаются навязывать людям. Поэтому еще раз просим, помогите, пожалуйста. Это очень важно. Издать как можно большим тиражом и как можно дешевле, чтобы все люди могли эту книгу приобрести. Спасибо за помощь. Спасибо всем за поддержку. Да здравствует Коммунистическая партия Израиля. И родоначальником их, вот, так сказать, вот этого, ну, я не знаю, заговора, это был генерал фон Сект. Такой достаточно безобидный дядька. То есть он, конечно, бы евреев не трогал и вряд ли бы вот так ввязался в такую авантюру. Он был более осторожный такой человек достаточно. Его быстро убрали, чтобы он не устроил какой-нибудь переворота. И был его, значит, сменщиком такой генерал фон Шлейхер. Вот, и этот Шлейхер даже стал канцлером. Но ничего такого он не сделал. То есть армия хотела реванша. Но армия понимала, что нужны какие-то народные массы. И вот Шлейхер, он как раз и должен был... Но у него ничего не получилось. И вот на примере... Да, и вот, например, в борьбе даже внутри НСДАП за лидерство, да, поначалу как-то так странно у них вышло, что... Гитлер, он контролировал только Баварию, а вся остальная огромная территория контролировалась вот этими братьями Штрассерами. Ну и Берлин, естественно. Но сила личности Гитлера была настолько велика, что он сумел перетащить на свою сторону их союзников. Вот, например, Геббельс, да, который в Берлине играл руководящую роль, он был поначалу ярым сторонником этих братьев Штрассеров. Гитлер с ним встретился, они побеседовали с глазу на глаз. Закипнотизировал. Он говорит, что-то в глазах там такое Геббельсу показалось. И он перешел на его сторону. То же самое вот этот руководитель Украины во время войны Эрих Кох, которого должен был вровно убить Кузнецов. То же самое, он как раз считался, там возглавлял такой рабочий регион, РУР, казалось, он такой, тоже перешел. Значит, вообще вот это интересный процесс такой, когда вот мы видим, что вот этот человек прям какой-то исчадие ада, но он не мог бы быть исчадием ада, если бы не было вот этой волны, которую он возглавил, понимаете? Если бы вот он с его способностями возглавил бы какой-нибудь, не знаю, там, христианско-демократический, ну, допустим, там была партия центра католическая, да, ничего бы у него не вышло. То есть он стал вот таким лидером, именно возглавляя вот это движение за реванш, за создание некого нового Третьего Рейха. И возьмем, допустим, у нас Ленина. Ну, я уже много раз говорил, что не будь... Ну, я уже это говорили все с самого начала. Не будь Ленина, не было бы Октябрьской революции. Первое. Не будь Ленина, не было бы партии большевиков. Абсолютно точно. Не будь Ленина, не было бы Октябрьской революции. Да? Но, допустим, а если бы Ленин не большевистское движение возглавил, а какое-то другое, да он бы никем был. Да? То есть он бы вряд ли бы где-то выдвинулся. Ну, какое даже теоретически, допустим, он бы стал кадетом, да? Кадетов народ не поддержал. Да, то есть тут вот вопрос, что... Ну, с Лениным, конечно, вопрос более сложный, потому что все-таки есть вариант, что, допустим, если бы он возглавил партию эсеров, допустим, то, возможно, бы она приняла какой-то другой характер. Но все равно тут какое-то революционное движение. Без этого движения он был бы никто. Да, он был бы никто. Ну, в лучшем случае он бы стал каким-то там крупным юристом, адвокатом, ну и дальше что. И, может быть, он бы стал ученым, допустим, философом или экономистом, да, ну, допустим, очень крупным, да, ну, дальше что. И тут надо сказать, что тут очень важно, чтобы было вот это движение массовое, лидер которого, наиболее адекватно выражающий вот сумму вот этих пожеланий этого движения, был сам с огромными, ну, с талантами, волей, харизмой и так далее. Вот, например, это видно, что когда нету такого человека, а движение есть. Вот мы видим, например, в Италии. Вот у нас любят говорить, что у России украли победу, что если бы еще полгода продержались, и что? Вот Италия победила в Первой мировой войне. И что она получила? Она получила такую разруху, о которой не мечтала. И началось очень сильное революционное рабочее движение. Очень сильное. Они захватывали заводы, устраивали там советы и так далее. Целые города. И, ну, там не было лидера. Не было лидера. Формальные лидеры партии, там, Бомбаччи, Бордига, они не были, ну, как бы вот вождями-вождями.
3: По натуре
4: да.
3: Не были вождями.
4: Да, ну, это Бордига, инженер, не знаю, ну, такой вот, короче, такой у него очень бюрократический мозг и так далее. Да, Бомбаччи, первый лидер партии, он хотя и учился вместе с Муссолини, но не обладал никакими...
3: Хорошие мужики, но не орлы.
4: Да, не орлы. Грамши, он, во-первых, не входил в центральное руководство, он как бы возглавлял региональное течение Ордена Нового, но он был, во-первых, калека фактически, он всю жизнь ходил в корсете. Когда вот его он умер, его фотографию страшно смотреть, как он вообще жил. И он не был, ну, вот, каким-то харизматическим абсолютно. То есть это был такой уродец. Конечно, гениальный мозг, но гениальным мозгом не захватывается власть. Да? И он не был вот, лидер-лидер. Его окружение, Тольятти и другие, они тоже не были. И в результате вот это движение объективное, которое могло, не было вождя, который бы сказал: ребята, вот идет такая волна рабочих, давайте создадим, как в России, Красную гвардию. Хотя бы это создали, да, и уже давайте привлечем солдат, которые вот... Солдаты, как везде, после войны были очень взрывоопасным таким. Это самое страшное дело. Победила армия, не победила. Демобилизация воюющей армии – это самое страшное для государства, что может быть. И там тем более в Италии, потому что тем более это армия, которую разбили все. Она войну-то выиграла, но все сражения проиграла. Ну, вот не оказалось такого. То есть волна была, а человека не оказалось. Вот в России вот волна была, человек был и возглавил. И вот он стал гений, все, да, но вот в Италии не было. И я бы сказал, что очень важно, чтобы у этого человека была какая-то, чтобы он был не один, а чтобы, ну, есть такое понятие контрэлита или антиэлита. Ну, контрэлита, мне кажется, точнее. А это не маргиналы, которые ущербны, а это люди, которые могут потенциально возглавить страну, но они сейчас не востребованы. И говорят, при всем богатстве выбора альтернативы нет. Да, там, всегда есть такая альтернатива, но она не всегда является сформированной контрэлитой. Вот сейчас, например, у нас кто контрэлита? Все возможные организации, они все маргинализированные. У них нет, во-первых, своих средств. То есть, ну вот у любой западной партии есть свои средства. Они не зависят от власти. Все наши партии зависят от власти. Деньги дают из одного кошелечка волшебного. И я думаю, что вот это очень сильная, кстати, вещь, которую сделал наш режим. И вроде бы в других областях особо никаких мы таких сильных вещей не увидели, но здесь это было сделано очень сильно. Сразу была зачищена возможность существования контрэлиты. Все возможные контрэлиты были взяты под контроль. Поэтому Но в других странах, вот те же большевики, это была контрэлита. И они нашли возможность получить поддержку среди народа. Они нашли, хотя партия была запрещена, но они, тем не менее, это все обходили. Они использовали все возможности, они не боялись, у них была воля к победе. Возьмем Соединенные Штаты Америки, да? Там вот очевидно, особенно на президентах, да, вот, например, сравнить Картера и Рузвельта, ну, небо и земля. Это у нас они все за капитализм, все против рабочего класса, все сволочи и подонки. Но Картер фактически не то что сливал, но как бы он был настолько слабый президент, настолько он... Он не был, короче, героем олигархического класса. Вот Рейган, он как раз герой олигархического класса. Он начал вот эту новую консервативную революцию, он начал наступление, он нанес мощный удар по Советскому Союзу, и во всем мире он организовал это наступление. Это просто поразительно. При этом, вот тоже интересный момент, он не был сам выдающейся личностью, как Ленин, например. Вот это интересно. Вот Грамши – выдающаяся личность, но не вождь. А этот хорёк оказался ничтожный актёришка, а вождь. И вот реальный вождь. И он сумел вот нанести колоссальный удар по врагам капитализма, по олигархии, по Советскому Союзу. И недаром вот Трамп считает его героем. И, кстати говоря, что, ну, с другой стороны, за ним тоже стояло это движение мощное, понимаете? То есть он, с одной стороны, возглавлял его, но, с другой стороны, был выдвиженцем. То есть они его выдвинули. Не он их сформировал, а они его выдвинули. Но вот эти люди, они в тени. И, кстати, многих мы узнали только сейчас, после дела Эпштейна. Это те самые люди, которые привели к власти Трампа. Они до этого, ну, молодые, с гранатой в руке, они тогда еще привели к власти Рейгана. Но это команда. Это люди, окрыленные одной идеей. То есть... Но вот именно такой вот триумф Рейгана свидетельствует о том, что тут, если человек опирается на движение и грамотно все делает, то очень даже безразлично, насколько он сам одарен, сравнить этого уродца Грамши, этого супермена Рейгана, который играл ковбоев, да, небо и земля. Ну, видите, Грамши проиграл, этот выиграл. И очень много такого в истории, когда люди, одаренные, ну, не имеющие поддержки, не имеющие вот такого вот движения, не опирают... Ну, если говорить марксистскими категориями, то это люди, опирающиеся на свой класс и сумевшие мобилизовать класс. Вот Ленин сумел, да, Рейган сумел, но у них разные враждебные классы были.
3: Исходя из ваших слов, я правильно понял, что должен быть симбиоз. И система, и человек должны сойтись в одной точке. Ни человек не имеет значения, ни система не имеет значения, если не сошлись два.
4: Да. То есть должно быть мощное движение. Даже не мощное, вообще должно быть движение, и должен быть человек, который возглавит это движение. Движение может быть мощное, не мощное, это вторично, но должен быть человек, который адекватно к этому движению его возглавит.
3: А бывает движение, но без лидера, или это движение затухает?
4: Ну, движение без лидера, которое бы победило, да, бывает, да, бывает. Ну, вот во время Великой Французской революции мы же видим, что... У тех же, значит, якобинцев, ну, нету яркого лидера. Ну, Робеспьер, ну, это самый... Я очень его, это один из моих любимых героев, но это совершенно не Ленин и не Фидель, а такой достаточно человек скучный, неинтересный, значит, да. Ну, он честный, неподкупный, да. Но мы видим вокруг него целый ряд примерно такого же Кутона, Сен-Жюста, там... Леба, там целый ряд таких же, до этого Марат был, и целый ряд таких же, да, то есть тут как бы, ну, это мощное движение, или жерандисты, ну, у них тоже куча вождей, ну, такого какого-то супер, ну, Д'Антон, допустим, да, ну, Д'Антон все проиграл, что мог, и вел себя совершенно безответственно, и, то есть, ну, он имел как бы физические данные, он был очень креативный, очень харизматичный, но чрезмерно харизматичный и абсолютно безнравственный человек, который, в общем, на этом и погорел. А остальные вожди жерандистов, ну, их масса, ну, ничего, и движение массовое, и поддержка была, но вот ничего не достигли. То есть бывает. И я думаю, что вот Парижская коммуна, где не было вообще... Вот даже я очень долго в детстве, я не мог смириться, я думаю, ну, кто же вождь Парижской коммуны? Ну, должен быть, вот есть движение, ну, кто же вождь? Ну, да, понятно, они все вот как бы депутаты, эти, депутаты коммуны. Ну, кто-то же должен быть лидером. Ну, нету. Вот как ни крути, никто не может сказать, а кто же лидер? Понимаете, как поразительно? Ну, они, движение было, они его возглавили, но отсутствие вот этого лидера, который бы решал все вопросы правильно, по уму, вот, ну, известны все ошибки, которые они допустили. Там банки не взяли под контроль, ну, и так далее, там масса. И там не вовремя наступление начали, там у них ошибки есть принципиальные, есть такие тактические. Но вот именно... Я думаю, что от отсутствия одного грамотного человека, от отсутствия Ленина, который сказал, вот сегодня рано, завтра поздно, надо вот сейчас, это банки, мосты разведите, это то. Вот у них не оказалось такого. Вот движение было, все было, как бы все козыри на руках. Если бы вовремя ударили, у них был перевес, они могли победить, но нету вождя, нету ничего. Но поразительно, что среди этих лидеров, ну, такие мощные были фигуры, такие авантюристы, которые по всему миру воевали, там бог знает, что делали, там писатели какие-то, там бог знает кто. Вот на тебе, ни одного вождя, и без вождя ничего не пошло. С другой стороны, вот смотрите, Мао Цзэдун, да, вот до Мао Цзэдуна Коминтерн очень сильно рулил Компартией Китая. Вот где-то, я не помню, там, где-то до середины 30-х годов. Потом они отстранили Коминтерн и взяли руководство в свои руки. Ну, не Коминтерн отстранили, а они отстранили ставленников, присланных вот Ван Мина и других, да, Ло Фу, других там была целая группа, которых в Москве обучили, и подумали, что раз они в Москве учились, там знают дважды два-четыре, ну, они сильно знали дважды два-четыре, ну, говорили максимум 5-6, ну, никак не 10, да. Но когда они туда приехали, оказалось, что мало в Москве учиться, надо знать жизнь, а это молодые парни. Представьте себе, в такой стране, это же не Россия, это гораздо больше. И вот эти приехали, обучившиеся в Москве закону отрицания-отрицания, перерастания количества. А это хера это в Китае, да? И вот они ничего не могли. И постоянно, значит, все как-то не шло. И вот сделали Мао Цзэдуна. Он захватил руководство, оттеснил этих ребят. И у них пошло, поперло. Ну, и вот он победил, и меня даже поражает его фигура мощная, да, вот вроде простой паренек, и мощная фигура. И вот казалось бы, да, вот он наделал кучу ошибок, ну, очевидно, даже можно быть маистом, восхищаться, но очевидно, что целый ряд провалов Сталину и не снилось. Я имею в виду вот то, что Сталин доверился Ежову. Ну, это на совести Сталина. Значит, но вот такого у Мао Цзэдуна в 100 раз больше. Да? И тем не менее, ну, великий человек создал великую страну, освободился от вот этого внешнего правления, объединил все земли, все. Мечтать никто не мог, да? Он обладал, создал партию, которая обладала огромной моральной силой. Ведь я говорю, вот меня больше всего поразило, когда присланные туда американцы, которые должны были поддерживать его конкурентов буржуазных, Чан Кайши, они посмотрели и говорят, слушайте, а мы давайте этих поддержим. Как этих, они коммунисты? Ну, они говорят, честные ребята, посмотрите, а эти жулики, воры, безобразники, эти хуже, чем при Ельцине в России будет. Они говорят, да не может быть. Да, говорят, хуже, посмотрите, Ельцину и не снилось, что они творят. Бандиты, натуральные бандиты. Вот родственники жены, мафия, людей, рэкет. Вы представляете себе, американцы обалдели. И они говорят, ну, мы не можем поддерживать этих. И стали поддерживать там, кто гласно, кто негласно, этих. Потом им это, их судили многих за это, выгнали с работы через года, когда Мадзудун. Но они не могли иначе, потому что они видели, что этот создал моральное движение на основе закона, порядка. И им не важно было, этим американцам, какие цели. Социализм. Они видели, что это люди моральные, а это аморальные. Говорят о национальности, они называют себя националистами, а сами бандиты. И, кстати, сейчас в Китае к ним очень хорошие отношения, что интересно. Да. Но именно по причине, что они националисты. Сейчас в Китае никто не вспоминает, что они бандиты. Вот это отсеивается. А вот то, что они там за национализм, что они объединили, это выпячивается. Это очень интересная политика.
3: Александр Иванович, если к современности роль Трампа и Нетаньяху в сегодняшнем мире, это все-таки лидеры движения или же движение родило этих людей, поставило, и сейчас оно рулит?
4: Нетаньяху очень сложно определить. Он лидер Ликуда. Его отец и дед были близкими людьми к Жаботинскому.
3: Ну, он вождь или же эта система?
4: Он очень такая? Хитрый человек, очень, он вождь, очень хитрый. Но вождь не вождь, вот как типа вот вождь-вождь, а такой скорее решало. Но очень активный и очень креативный. Он, безусловно, выдающийся человек. Я думаю, это связано с гибелью его старшего брата, который молодой погиб, стал национальным героем, и он вырос в тени этого брата, и он все время хотел доказать родителям и стране, что он не хуже. И я думаю, что вот он человек, конечно, который готов на все. Ну, он ходит под статьей, он Ленин не брал 200 крон и вообще ничего не брал. Да? А этот реальный вор, пойманный за руку, и я уже говорил, Трамп просил его не сажать. Ну, извините, то есть Трамп понимает, что его надо сажать, но так как он выгоден Америке, он говорит, не надо его сажать. Ну, они говорят, извините, а как? Вот сейчас посмотрим, выборы пройдут, посадят они его в конце концов или нет. Но он, безусловно, такой вот вождь решала. Он...
3: Ну, если бы не было Нетаньяху, было бы все то же самое, что сейчас Израиль делает или нет?
4: Думаю, что, скорее всего, нет, потому что какие-то другие лидеры Ликуда могли не пойти на союз вот с этими религиозными сионистами, Бен-Гвиром, Смотричем. Я не думаю, что вот это было легкое решение для Ликуда, да, потому что эти люди, ну, это вообще фашисты реальные, и их, так сказать, идеал... Каханы, ну, всю жизнь они говорили, что Каханы фашист, мы не такие, мы сионисты, но это вообще какой-то зверь. И вдруг они с этими его последователями, которые просто переименовались, да, они объединяются в единое правительство. То есть не думаю,
3: вы думаете, тут Нетаньяху сыграл роль?
4: Сыграл роль. И, ну, с другой стороны, больше роль сыграло то, что над ним вот эти все дела судебные.
3: А Трамп?
4: Трамп, он, конечно, я думаю, мага бы без него тоже создалась. Это было понятно.
3: Он дитя системы.
4: Ну, он дитя такое, enfant terrible, да, такое безумное дитя такое. Он придал этому движению какой-то такой своеобразный оттенок, что даже ключевые лидеры этого движения уже из него выходят. И уже вышли же, это очень многие. Там «Мама родная» сколько вышла, и Фуэнтес, и Такер Карлсон, и, ну, много, Оуэнс, много, очень много лидеров. Сейчас пока выходят в основном идеологи и пропагандисты, но не за горами, когда начнут выходить организаторы. Это будет для него очень чревато, тем более выборы в этом году. Сейчас ему важно любой ценой сохранить движение. Но движение было бы и без него. И это движение, оно было и до него. Были сторонники Голдуотера, были сторонники Джексона, вот этот Джексон, который с Веником вместе поправку против нас, ну, санкции фактически, да. А были там неоконы, то есть был Рейган. То есть это движение, ну, он просто это движение формализировал. То есть Рейган не создавал какую-то... Ну, были свои люди, но он не создавал вот партию внутри партии. Этот создал. И, в общем, это, конечно, говорит о том, что он человек достаточно крупный. Но он для политики не очень как бы подходящий человек, потому что он как слон в посудной лавке. Он делает много лишних движений и вредных и движению себе самому. Поэтому сказать, что он какой-то выдающийся политик, я не могу. Он выдающийся человек, потому что сколько он, ну, человечеству принес проблем, ну, никто не принес. Не, ну, Гитлер, конечно, принес больше, но как бы на сегодняшний день еще не вечер. И я думаю, что вот Трамп и Нетаньяху – это как раз не великие люди, это такие современные политики. Но, конечно, если брать других политиков, в том числе и в нашей стране, и везде, то это, конечно, какие-то великие люди. Потому что такого, как вот во Франции, в Германии, но везде, да, да, это Мелани, это же, вот она великая, там, с Трампом поссорилась, и что? И вот достаточно поссориться с Трампом, чтобы стать великой.
5: Большая политика никогда не делается на трибунах. Ее решают в узком кругу за закрытыми дверями, где слова весят больше оружия. Ближний Восток, международный отдел ЦК КПСС, тайные переговоры, первые лица арабского мира и дипломатия, о которой не писали в газетах. Читайте на delit.ru и приобретайте по ссылкам в описании.
4: Такого, ну, я не вижу. И тот же Орбан пролетел, да, как Гагарин. И я думаю, что... А вот эти женщины, вообще какие-то продавщицы-подавальщицы, лидеры социал-демократической партии Финляндии, которые втащили страну в НАТО. А кто-то, вот эти люди, которые разорились, там, наверное, четверть населения Финляндии, они придут и скажут: «Тетка, ты что натворила вообще? Ты вообще что, дура, что ли? Ты зачем это сделала?» Вот проблема в том, что эти какие-то сейчас не лидеры, а манипулируемые люди. Кто знает, вот, куда делись эти тетки? Где они сейчас? Их куда-то пристраивают, они где-то там болтаются в каких-то фондах, в каких-то вузах, каких-то, значит, под них создаются какие-то структуры, чтобы они сидели и молчали.
3: Последний вопрос, он будет провокационный, вы подумайте, как отвечать на него. А роль Владимира Владимировича в нашей стране какова? Это система породила человека или человек создал систему?
4: Вы знаете, сейчас уже последние буквально месяцы очень много разговоров о том, что мы управляемая страна, намекается, что англичане нами управляют, что просто эти англичане решили в 90-е годы доверить наши предприятия определенным молодым людям, около 25-30 лет. Их называют олигархи. И так как руководство этими людьми было неэффективным со стороны Ельцина, то решили выдвинуть какого-то другого человека, более эффективного, который был бы силовик и в то же время обладал способностями решалы, то есть он мог разные группы между собой сводить, договариваться и делать это идеально. Ну, насколько я сужу, лучшего человека на роли решалы, ну, по Ленинграду он выдвинулся, не было. И не только внутри страны, но и с заграничными, там, ну, с немецкими тогда, ну, с другими бизнесменами и так далее. И сейчас... А эти люди устарели, они стали неэффективны. И вот эти англичане, которые, ну, я не знаю, они, англичане не говорят, но подразумевается, что англичане. Значит, они решили сменить собственников, сменить вот это доверенных лиц. Теперь у этих заберут обратно и дадут каким-то молодым, новым. Ну, соответственно, и поменяют руководство. Я, вот честно скажу, в это не верю. Я не вижу, ну, доказательств этому. Это все высосано из пальца. Во-первых, в Англии дела обстоят очень плохо по всем позициям. Да, и не только у рабочих там и прочих. Там никогда не было таких огромных демонстраций, которые выводят крайне правые. Сейчас у них... Новые партии, с одной стороны, вот это крайне правая националистическая, с другой стороны, сейчас зеленые, которые вылезли, значит, очень левые, кстати, антипалестинские, поразительно, евреи возглавляют, очень популярные. То есть там какой-то развал и шатание. И вот и Францию, и другие страны Европы, я уже говорил, их отрезают отовсюду, от всякого сырья, от всякого влияния. Содружество английское не укрепляется, рассыпается. Значит, проблемы со странами Содружества нарастают. Я не вижу... Хорошо, если англичане такую огромную страну, как наши, контролируют и сосут все соки, почему так плохо все дела у них? И я не вижу здесь, в России... Значит, каких-то... А кто будут эти новые? Вот говорят, это будут офицеры, вернувшиеся с фронта. Это смешно. Мы видим этих офицеров, мы видим этих генералов. Это замечательные люди. Ну, мягко говоря, не те. И я думаю, что Путин был изначально... Ни англичанами никакими выбран, и не завербовали его. Вот мне очень многие пишут, он был в Германии. Они насмотрелись «Бриллиантовую руку», да, там вот эта жена, помните, да? Он завербовали, пытали. Да, нет, ничего такого. А он именно вылез, именно как вот такой идеальный решало, который не переходит определенные границы. Ведь в окружении Собчака, в том числе ближайшие люди Путина, они сели. Они где-то там лишнего сперли, где-то там не договорились. Он оказался идеально, который вот обошел все вот эти интриги, скандалы.
3: Так он создал систему или система его создала?
4: Система, конечно, он систему возглавил. Система была создана в середине 90-х годов. Олигархическая система.
3: А, СМИ, банки.
4: Да, но это условно. Гораздо больше же их.
3: Ну, сейчас их, понятно.
4: Да, сейчас их в разы больше. И вот... И не только эти, но еще и силовики, которые... И, кстати говоря, это не только у нас. Силовики влияют на все... Вот во Вьетнаме еще сильнее. Там и верхушка там каких-то других организаций, там вот это Шохин там и прочее, прочее. Да, там и армейская верхушка частично. Ну, не так сильно. И даже профсоюзы. Ну, это, понятно, шестерки, но все равно тоже с ними надо как-то. То есть он вот сумел максимально учесть мнение всех, и все были довольны. Сейчас система приходит в расстройство. Вот об этом все и говорят. И вот сейчас вот мне нравится вот эта версия, что все, что происходит там с коровами, с телеграммом и так далее, что все это делается очень грамотно, но делается очень грамотно нашими врагами.
3: Саботаж.
4: Да. А вот как было в конце 80-х годов. Да, но я думаю, что... Это просто система, она перестоялась, а эти люди постарели, они лишились хватки, и она уже, кроме того, они создали массу проблем в результате внешней политики, они слишком много на себя взяли, они влипли в какие-то ситуации, разрулить они их не могут. Они, короче, они слишком много на себя взяли, создали проблемы стране, поэтому решить их не могут. Поэтому вот это происходит. Но это не значит, что это делает какая-то вот внешняя сила. Я не вижу никакой внешней силы. Я, безусловно, уверен на 100%, что среди них много завербованных агентов. И даже, скорее всего, много именно англичанами завербованными. Ну, это традиционно, но думаю, что не меньше завербованных англичанами. Но думать, что какие-то агенты в какой-то стране могут как-то кардинально изменить ситуацию, ну, такого не было никогда. Да? Вот эти жерандисты, которых мы упоминали, вот они работали на англичан, там, ну, какая-то часть из них. Их быстренько поймали, арестовали, велели паспорт показать, херак, и все, головы нету. И монета не помогла. Да, то есть это все, ну, как бы теоретически могут строить какие-то заговоры, но чтобы где-то захватили власть в стране агенты, такого не было ни разу нигде. Якобинцы не были агентами ничьими, да. Нет, там, допустим, вот организатор победы Великой Французской революции, Лазарь Карно такой, он оказался агентом, но он организовал победу. То есть, понимаете, если бы, допустим, там, не знаю, какой-нибудь... Тимошенко или кто там еще, оказался вдруг неожиданно, сейчас нашли документы, что он агент англичан. Ну и что? Победа, мы же победили. То есть он ничего не смог навредить. Ну, в смысле, не, или там еще какой-нибудь, да? То есть вот это... конспирология, которая сейчас, это проявление кризиса. Почему сейчас конспирология популярно. Две причины. Первая – это проявление кризиса научного мышления. Люди, ну, растет мракобесие, растет антинаучные всякие знания. Это объективная причина. А субъективная причина, что в связи с ростом вот этого шестого технологического уклада, который мы сейчас изучаем, да, развивается информированность людей. И информированность, и дезинформированность. И поэтому в этих условиях, да, вот эта конспирология, она расцветает как никогда. И потому что мы узнаем все новые и новые реальные факты, которые раньше... Я, например, говорю сейчас всем, что я не удивлюсь, если есть рептилоиды. Потому что они же тоже какие-то, я просто не знаю, какие доказательства приводят, там какие-то фотографии, я знаю, вот посмотрите глаза, то все, просто мне это неинтересно, я не удивлюсь. Но говорить о том, что вот как-то принципиально, вот совершенно на 100% все изменилось, пока нельзя. Может быть, вот к середине века, когда вот этот шестой технологий,

0: появится Озон и Wildberries, да? И, ну, я не скажу, что полностью все изменилось, но изменилось.
1: Ну, лабиринты,
0: да,
1: сейчас.
0: Да. И я думаю, что вот во всех этих вопросах, да, вот где-то, когда вот этот шестой технологический уклад, там очень много будет и с робототехникой изменений, и с фармакологией, которая вообще нависшая на человечество меч, кладенец, и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас предсказать очень сложно. И сейчас роль личности, мне кажется, становится все меньше.
1: То есть вы думаете, что система... В принципе, всегда победит личность, которая будет там, например, какие-то свои интересы или там
0: которая,
1: реализовывать свой,
0: да,
1: потенциал.
0: Которая, да? Не будет опираться на вот эту контр-элиту, на какое-то мощное движение, объективно, которое... Ну, вот, допустим, большевики же, они объективно спасли страну. Вот страна рухнула. Все говорят, никто не возьмет власть. Ленин вышел, сказал, есть такая партия, да? А почему другие не вышли? Вот тут была объективная потребность спасти страну. Они оказались в нужное время, в нужное место. А если бы вот его убили, как старшего брата, да? Или он умер там, масса же умирала детей в это время, да? Вот это вообще трудно сказать, что было бы. Потому что, а нет, с другой стороны, вот смотрите, ведь когда Ленин вылазил, он же был не один, просто других не знают. Вот, например, был там такой Николай Федосеев в Поволжье, примерно его сверстник, там они год разницы, который до него вот начал уже вот это учение, он создал эти марксистские кружки, то есть это был потенциально большой человек. Но он оказался, вот, рано очень умер, я уж не помню, какая трагедия у него была. И, то есть потенциально все думали, что он даже такая крупнее фигура, чем Ленин. Ну, вот он сошел. Да, были другие какие-то вот создатели вот этих марксистских организаций и так далее. Думали на них, что они казались крупнее Ленина тоже. Кто-то женился, кто-то оказался... там психически больной были случаи, кто-то покончил с собой, кто-то не выдержал, да, ну, то есть, и вот он один дошел, и в дамке, да.
1: Но, исходя из ваших слов, я услышал, что система сильнее, чем личность. Личность влияет, но все-таки система сильнее.
0: Без системы, да, личность, одна личность, вопреки вот объективным обстоятельствам, развитию вот технологий, развитию производительных отношений, развитию производительных... она не может противостоять. То есть еще в детстве какой-то фильм был, «Колонна», что ли, как римские аристократы захватили власть, заговор устроили, хотели реанимировать Римскую империю, но все, да, все варвары, все их затопило просто. Они проиграли, потому что история была объективно против них. То есть вот эти законы железные... А Маркс и Энгельс ведь их не выдумали. Они просто, рассматривая исторический проект, выяснили эти закономерности и сказали, да, вот все, вы обречены. Это вот меня еще поразило в детстве, какой-то был, я уже не помню, у братьев Стругацких, когда там один какой-то упал куда-то в лес, и там, значит, были прогрессивное племя, и было такое вымирающее, слабое. И вот эти прогрессивные, по-моему, чуть не убили его, а вот эти слабые его выходили. И, ну, понимаете, но это ну, громко, может быть, сказано, но это была такая провокация против марксизма-ленинизма со стороны братьев Стругацких с фигой в кармане. Они как бы высмеяли исторический материализм, высмеяли то, что побеждает сильнейший, более приспособленный и так далее. Но в жизни-то так не бывает. И, нет, в жизни как раз это могло быть, да, но это не есть история чего-то, это есть просто индивидуальный случай. А они подразумевали, что не всегда вот более прогрессивное, более сильное, более выносливое, не всегда оно вот как бы прогресс. И я думаю, что сейчас вот задача в том, чтобы... Вот основная задача человечества в том, чтобы благодаря вот этим технологиям современным шестого техноуклада, чтобы отобрать власть у узкой кучки людей, которые, ну, совершенно могут быть невменяемы. Мы же видим вот этого Трампа, да, и сколько дел человек натворил. И чтобы люди сами решали судьбу.
1: Через референдумы, через новые технологии, да?
0: Да, через новые технологии, да. И начать надо с партий, чтобы в партиях не верхушка рулила, а чтобы все члены партии решали те или иные вопросы.
1: Опять же референдумы, да?
0: Ну, типа референдумов. Ну, это же с помощью...

0: Технологии, конечно, да, да.
1: Технологии позволяют референдумы каждые два часа проводить.
0: Да, да. Я думаю, это важно. Другой вопрос, что технологически мы приблизились к этому, и это реально можно сейчас сделать, но мы же деградируем, люди. Вот в результате потери Советского Союза люди деградируют. Это тоже очевидно.
1: Вы думаете, мы потеряем эти технологии, да?
0: Нет, я не знаю, технологии мы потеряем или нет, но то, что вот масса людей, ну, на Европе это особенно видно, вот эти беженцы, они, значит, работать не хотят, наркоманы, преступники, женщинам пристают и так далее. И они идут и голосуют, и пропихивают своих кандидатов, которые им, так сказать, подпевают, обещают им крышу и так далее. Ну, это же не прогресс никакой. Я не хочу сказать, что все мигранты такие. Конечно, нет. Но, извините, кто был на Западе, тот видел их в огромном количестве. И не видел вот этих хороших, которые профессора, доктора, ученые, полезные там. Да, я уверен, что они есть, но мы их там не видели. Мы видели вот этих. И я думаю, что вот этот процесс, связанный с тем, что в капиталистическом мире происходит деградация людей. Вы посмотрите, вот Америку показывают, целые районы эти, наркоманы, какой-то ужас, халявщики. Вот я тут недавно смотрел, как можно жить вообще нигде не работая, потому что там огромное количество фондов, господдержки. И вот он приехал откуда-то с Кубы, у него огромная семья, никто не работает. Что-то жрут, где-то ходят все время то сюда, здесь возьмут, здесь возьмут, здесь возьмут. Не то, что причем они где-то у магазина в помоях роются. Нет, они идут, вполне хорошие продукты им дают, то все. Да, конечно, они недовольны, что, то, что у них нет денег, да, но они вполне себе живут. И этим людям, они тоже должны иметь такое же право голоса, как и те, кто пашет, те, кто образованный, те, кто... Вот большой вопрос. И, конечно, мы за то, что все люди равны, всеобщее избирательное право, свобода, равенство и братство. Ну, как-то надо решать эту
1: без
0: проблему.
1: Без рейтинга нельзя обойтись?
0: Я думаю, что что-то надо будет тут придумывать. Просто нельзя допустить, чтобы хорошее дело превратить в нехорошее. А тут очень легко. Когда будет голосовать... Ну, как в царской России. Когда там от дворян, помещиков там от там, 10 один, а тысячи рабочих тоже один. Но это тоже ни в какие ворота. Да? А они могут сказать, а мы же грамотные, мы Чайковского любим и ценим, ну, не за это, а за музыку. А эти работяги темные, они вот неграмотные. Да? Ну, извините. То есть вот этого надо избежать. Как избежать? Это очень сложный вопрос. И почему сложный? Вот потому что, несмотря на то, что везде социологи, социолог на социологии и социологом погоняет, общество мы не знаем. Вот из кого состоит российское общество? Да никто не знает. Я специально искал в социологических журналах вот реальные цифры. Сколько этих, сколько тех. Да? Ну, я вот, правда, ну, это было уже давно, лет 10 назад нашел по сельскому хозяйству. Ну, сейчас же все изменилось. Сейчас понятно, что агрокомплексы полностью изменили социальный расклад на селе. Вот эти какие-то мужички, которые там выступают, какие-то председатели колхозов, говоруны, значит, такие простецы и прочее, да, они этого не говорят. Они просто сыпят какими-то шутками, прибаутками, какими-то интересными фактиками. А вот глобальной социологии мы не знаем. То есть это удивительно, но вот когда Андропов говорил, что мы не знаем общество, которое... Ну, как раз мы гораздо лучше знали, сколько рабочих, сколько тех, сколько этих, а сейчас... Не... Тогда же были цифры, сколько наркоманов в Советском Союзе. Это все было в МВД, там, где положено. Сейчас мы ничего не знаем. Разве кто-то поверит, допустим, если мы берем проституцию и... У МВД столько-то, там миллионы, у этих там 800 тысяч. Слушайте, слишком большой разброд. А сколько же их, в конце концов? Да, очевидно, что есть проститутки, которые только этим занимаются, есть подрабатывающие, да, есть вообще не пойми кто. И вот для начала нам надо хотя бы надо понять, в какой стране мы живем. Мы не знаем.
1: Александр Иванович, вы... Это уже последний вопрос на сегодня. Вы не жалеете, что личность уходит из истории? Что все больше и больше система начинает управлять? Ведь фактор неожиданности иногда и красок добавляет.
0: Да, конечно, я очень жалею. И тем более, что начинает вот эта система, это какие-то подпольные центры, Я вот, мы уже говорили по поводу Европы. Я вот тут спорил со своим товарищем сегодня буквально. Он говорит, ты это все придумаешь. Я говорю, я придумываю, что бюджеты военные, и это я сказал, или президент Сербии, что это бюджеты войны. Я придумал, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Я придумываю, что по всем опросам они боятся, что Россия нападет. Да? Это, хотя всем понятно, ну, даже, допустим, вы не знаете, нападет, нет. Но вы же видите, как мы зависли с этой Украиной. Да? Как мы на вас нападем? И вот это все, конечно, вот говорит о том, что есть вот эти закулисные деятели, ну, вы их системой называете, и причем они очень, я думаю, раньше же все думали, что это один какой-то центр, а теперь видно, что такие закулисные центры есть в регионах. Ну, по крайней мере, в Европе, я вижу, это точно такой есть центр. И они дают... Ну, мы же видим, да, что вот Макрон, Мерц и другие, они непосредственно... Биографии, посмотрите. Они связаны с крупными корпорациями. Да, там, вот с этими любимыми Катасоновым, Ротшильдами, Рокфеллерами и так далее. Они непосредственно там работали. Кстати, как и многие наши министры, практически все, они так или иначе связаны с какими-то олигархическими группами. Не с одним олигархом, а с группами. Вот и здесь как раз и вопрос, где, какие решения эти люди могут принять, кто там победит. Ведь это все устроено по типу тайных обществ. Это все не только не делает, не приближает человечество к прогрессу, а мы, наоборот, от прогресса уходим. Вот что страшно. То есть человечество уходит от прогресса. А прогресс для меня – это свобода, равенство и братство. Это когда люди сами определяют свою судьбу. Не какие-то закулисные деятели. Ладно, вот наши там, допустим, Кириенко и так далее. Это не закулисные деятели. Они просто действуют за кулисами, да? Но мы их все видим и знаем. А этих мы даже не знаем. Может быть, их и знаем. Их, может быть, найти можно в Википедии и так далее. Но мы не знаем, что это именно они. Они где-то там в Швейцарии, скорее всего, встречаются. Все думают, что у них там похороны или свадьба. А они на самом деле что-то там решают. И вот я еще раз говорю, и в Америке такое есть, да? И раньше я думал, честно говоря, что это... Ну, я не думал, просто говорили, что это среди демократов и так далее. А сейчас я вижу, что это, скорее всего, среди республиканцев. А может быть, среди части тех и части этих. И мы видим, что сейчас рассыпается все. Вот что плохо. То есть, если Рейган консолидировал республиканцев, то Трамп их рассыпает. И что дальше будет? Везде... Везде основная масса избирателей деградирует интеллектуально, морально, в человеческом плане.
1: Я надеюсь, что те, которые вас смотрят, как раз у них сейчас процесс в обратную
0: сторону. Мы надеемся на две вещи. Во-первых, мы надеемся на Китайскую Народную Республику, что они будут в нужном направлении развиваться и будут людям показывать пример того, что не надо делать. А второе, мы будем надеяться на все-таки, что ученые... вот эти все кибернетики, особенно молодежь, они как-то организуются, и действительно то, вот о чем мы проводим мероприятие, значит, какой-то вот какой-то коммунизм, не знаю, киберсоциализм они сделают и смогут вытеснить вот этих олигархов, вот эти закулисные
1: центры. Вы знаете, будет движение туда, а в конечном итоге все равно приведет к киберфашизму, потому что вот так устроено
0: человечество. Нет, сейчас такое впечатление, да, что идет движение к киберфашизму. Я говорю, да, это, ну, если провести голосование, то 99 человек из 100 скажут, что мы скорее движемся к киберфашизму. Но ничего не предопределено. Все зависит от нас. Есть китайцы, есть сторонники киберкоммунизма в Америке. Вот сейчас опять Нью-Джерси победила левая кандидатка. Это не просто демократы, это левое крыло. И я думаю, что даже в Америке... И еще история чем интересна, что приносит сюрпризы. Ну, кто мог подумать, что палестинцы и иранцы нанесут такой колоссальный удар по вот этому... с Трампом связанному, с Трампом и Нетаньяху движу, да? Кто бы мог подумать? Но они сумели переломить общественное мнение. И вот это и есть история. Вот у нас истории нет. У нас, ну, это там ЧВК, это не считается там. танк застрял в цирке. А вот реальная история у нас еще не началась, но она может начаться в любой момент. И это, я думаю, самое интересное в истории. Потому
1: обычно
0: что,
1: вот это самое интересное, оно очень кровавое.
0: Очень кровавое и приносит людям массу проблем. Поэтому и говорят, что нет хуже жить в эпоху перемен. Мы уже это пережили в 90-е годы. Но это же создал не народ, это создала вот эта элита, которая в середине 90-х годов пришла.
1: Александр Иванович, вам большое спасибо. Я думаю, мы продолжим этот разговор, да, потому что в нем, мне кажется, бесконечность.
0: Да, да.
1: Друзья, вам большое спасибо, что смотрели. До свидания.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И мы продолжаем работу в рубрике «Обратная связь с экспертами точки сборки». Сегодня с нами на связи эксперт-координатор проекта «Эра», геолог, наш замечательный друг и соратник Сергей Иванович Голомолзин. Сергей Иванович, приветствуем вас!
2: Здравствуйте, здравствуйте, Елена Анатольевна, здравствуйте, студия, здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Значит, сегодня мы пройдемся по тем вопросам, которые собрали в течение нескольких дней, которые написали наши пытливые зрители к анонсу вот этого нашего сегодняшнего разговора. Вопросов всегда к эфирам с вами, Сергей Иванович, всегда возникает много, потому что темы мы обсуждаем глобальные, темы мы обсуждаем, которые касаются всего человечества в самых разных его проявлениях, аспектах и направлениях жизни. Значит, вопросы собирались на разных площадках, и мы с вами предварительно посмотрели этот список вопросов и пройдемся по наиболее глубоким, по наиболее интересным, постараемся на них максимально полно и развернуто ответить. Первый вопрос, с которого я хотела бы начать. Вопрос звучит следующим образом. В своих описаниях будущего вы нередко употребляете прилагательное «гармонично», говоря о том, как должно развиваться человечество. Гармоничное развитие. Что это такое, кто будет определять и какое содержание вы вкладываете в это понятие? Сергей Иванович, вам слово.
2: Здравствуйте еще раз. Я... Честно сказать, первый раз в такой роли отвечающего на вопросы. Поэтому волнуюсь, как мальчишка перед экзаменом. И вот экзамен начался, вытянули мы первый билет, в котором стоит вопрос, а что такое гармоничность в нашем понимании?
1: Повезло, наверное.
2: Я геолог, напомню, и... Хотя у меня очень разносторонняя и обширная деятельность в абсолютно разных сферах. Вот. Но все равно взгляд у меня всегда исходит из того ракурса знаний и видения, которое отражает мое воззрение именно как геолога в комплексном понимании этого слова. Что такое гармоничность? Гармоничность – это когда... Всего в меру, все в нужное время и без каких-то перекосов, когда мы, сохраняя одно, пренебрегаем или уничтожаем другое. Вот. То есть необходимо, принцип необходимого и достаточного. Прежде всего, что мы, куда мы прилагаем это прилагательную гармоничность? Ну, к нашей жизни. Вот мы все завтракаем по утрам. И если мы съели одно яйцо, выпили чашку кофе и там две ложки каши вкусной, ну, нам этого необходимо достаточно, и это гармонично. Если мы при этом взяли и съели 15 яиц, ну, это явно не гармонично, да? Сразу приведет.
1: И залакировали еще с утра бутылкой водки, да, и вообще и соленым огурцом. Да-да.
2: Вот. Что касается отношения... Ну, интерпретируем этот всем понятный пример. Завтрак одна там, на страны, на какие-то регионы и так далее. То есть если с какого-нибудь региона богатого, чем бы то ни было, вывозится что-то, какой-то полезный продукт, там, неважно, лес, вода или, ну, неважно что, и местным жителям остается только корочка хлеба, и ходят они в рваных сапогах, а все это вывозится для кого-то, кто пользуется этим где-то там далеко, снаружи, то это явно не гармонично. Логично?
1: Конечно.
2: Вот. И вот приведение всех этих параметров в какую-то увязанную систему, которая бы функционировала обеспечивая самым всевозможное множество потребностей и нюансов и необходимости для производства каких-то процессов, действий и так далее, которые обеспечивают нашу жизнь, это, вот, наверное, можно назвать гармонией. И потом, гармония, что такое гармония? Вот слово «гармонь», музыкальный инструмент. Когда звучит красиво, и правильные аккорды применяются, их сочетание, то мы слышим красивую мелодию. Вот. Если же это беспорядочное тыкание по клавишам, ну, вот это дисгармония, какофония. Вот. То есть все должно быть разумно связано, упорядочено и приносить удовлетворение индивиду, семье, поселку, району, стране, животным, птицам и всему, что нас окружает.
1: Вот я как раз хотела еще подчеркнуть, что гармония же необходима не только в отношениях между людьми, но и в отношении человека и природы. Мы с вами в рамках проекта «Эра» очень много говорим о природных ресурсах, о том, что их ограниченность – это миф, навязанный нам с совершенно определенными целями. А гармония во взаимоотношениях с природой, она как раз, мне кажется, снимет и вот эту ограниченность восприятие ресурсов, которыми наделена планета Земля.
2: Ну, тут такой вопрос лукавый с подтекстом. Почему? Потому что как устроено взаимодействие каких-то вот технократических процессов с окружающей природой живой? Вот мне доводится много-много-много, очень много ездить по Соединенным Штатам самому за рулем. Там каждый день я вижу прямо несколько погибших на дорогах оленей. То есть вот система автодорог и вообще с коммуникационных связей в Штатах, она развита чрезвычайно. И в то же время животный мир очень богатый. Очень богатые. И вот олени, которые бедолазки выскакивают на дорогу, их прям действительно очень много. Причем их разновидностей всяких много. То есть кто-то когда-то подумал головой о том, как это организовать, и запустили некие правила, алгоритмы действия, и вот это все, так сказать, приводит к тому, что разнообразие живой природы поддерживается. И весьма эффективно. Да, там есть какие-то мосты такие, переходы через эти хайвеи, скоростные дороги, засаженные лесом, и, так сказать, они не выделяются из окружающего ландшафта, и животные перебегают по этим переходам, ну, как бы, не взаимодействуя с автодорогами.
1: Безопасно, да, для себя.
2: Вот. Потом, ну, в Германии мне много приходилось видать, там бывать, там тоже при бешеной, так сказать, перенаселенности и освоенности территорий. То же самое, лес, хочется сказать, содержит в лесу много-много-много всевозможных животных, птиц и так далее. В тех же Штатах гуси дикие, чувствуют себя абсолютно вольно в крупнейших городах. Вот в Денвере я однажды вышел из гостиницы утром рано и возвращаюсь домой, я передо мной прямо толпа гусей шла, как будто бы они шли с вечеринки, не обращая внимания ни на кого, что-то там гоготали, махали крыльями и направлялись ко входу в отель. Я даже снял это на видео, потому что, говорю, мужики идут, загулялись
1: по
2: вечеринке. Да. А почему? А потому что ландшафт бытия там, вот конкретно в Денвере, и вообще в Штатах это очень распространено, значит, одноэтажная застройка и большие площади, выделенные для каких-то, значит, зданий, домов, сооружений, инфраструктура, имеет большую площадь. Она вся ухоженная, то есть очень просторно все вокруг. И сохранены все элементы, искусственно сделаны там озера, газоны, деревья поливаются капельным способом практически везде, потому что штаты, наверное, половина, если не больше, это просто пустыня. Вот. Но тем не менее, все растет, цветет. То есть кто-то подумал головой, как это сделать красивенько, вот тем самым образом гармонично. И взгляду приятно, и человеку удобно жить, и гуси, и лебеди спокойненько тут живут. Хотя охота на тех же гусей или на тех же оленей в Штатах совсем не запрещена. И спокойненько, значит, тем, кому это интересно,
1: ну, эти занимаются,
2: охотятся
1: таким
2: на...
1: образом развлекаются. Да. Угу.
2: Не развлекаются, тут тоже. Вот у меня приятель есть, у него 5 дочерей. У
1: Богатство,
2: них...
1: богатый человек, да.
2: Богатый человек, да. И они, значит, используют такой метод охоты, охота с луком.
1: О, Господи.
2: На большого оленя, типа марала, вот это серьезное такое животное. Когда идет гон, они, значит, там месяц проводят в горах где-то, и вот задача выследить, подманить какую-то прекрасную, так сказать, трофейную особь, и с применением лука, значит, ее добыть. Вот. Так вот эти дочки его в 14-15 лет как бы такой экзамен сдают.
1: Угу.
2: На умение. Представляете, сколько надо знать, подготовиться, и менталитет, отношение к природе и прочее, прочее, чтобы вот подросток мог себе добыть такой трофей. Вот опять же, к слову о гармонии.
1: Сергей Иванович, ну больше всего беспокоит вот эта вот дисгармония возникает, когда речь идет о технологическом каком-то развитии, о строительстве предприятий, о добыче полезных ископаемых. Вот именно это как-то человечеству еще предстоит найти, наверное, баланс вот гармоничного получения вот этих природных богатств без ущерба или с восстановлением того ущерба, который наносится природе. Как вы думаете?
2: Вот смотрите, Елена Анатольевна, вы сейчас сказали привычное у всех на слуху клише. Чтобы не наносить ущерб природе. Вот давайте сейчас свяжем это с ограниченностью и неограниченностью ресурсов, которые мы со всех сторон пытаемся описать. И вспомним пример ленских приисков начала 20 века. Расстрел рабочих на ленских приисках царским гадким правительством. Вот в чем было дело? Рабочие были доведены до состояния полной нищеты и крайней эксплуатации. Причем в условиях, это, напомню вам, Бодайбо, Иркутская сейчас нынче область, ленские прииски, тайга, гнус, погода,
1: тяжелые
2: природа.
1: Условия, да.
2: Вот, и тяжелые климатические условия, длинная зима. Вот, кто владел этими ленскими приисками? Англичане. Что они делали? Они высасывали оттуда все. Кто их охранял там и давал им саму возможность производить какую-то работу на этих ленских признаках? Государство, то, которое существовало, которое действовало по каким-то алгоритмам. То есть полиция расстреливала этих рабочих, которые устроили бунт. Вот. То есть абсолютно негармонично с богатейшего места высасывались все соки, а людям не оставалось практически ничего. Вплоть до того, что они умирали, на их место завозили новых. А тогда не было вахтовым методом вертолетов и так далее. Они приезжали семьями.
1: Угу.
2: Вот где дисгармония. Что же мы сразу о природе? Начинать-то надо с себя. И вот... такая мысль сразу прыгает, что такое эти алгоритмы поведения, почему мы используем, попадаем постоянно в ситуацию дисгармонии. Почему? Потому что мы следуем каким-то алгоритмам, правилам поведения. Вот для того, чтобы открыть бизнес, надо там зарегистрироваться, там-то, значит, какие-то документы, печати иметь, какие-то там лицензии, пыры, значит, надо получить. Пройти кучу всего. А для чего? Да для того, чтобы у тебя заявлено То есть, чтобы осуществлять то, что ты пытаешься осуществить, открывая свой бизнес, неважно какой. Вот. И на этом пути, что называется, квест, да, можно сейчас современное слово сказать. То есть по лабиринту. Надо тебе сначала пройти по лабиринту и выполнить все условия, только потом ты можешь когда-то заниматься этим всем. То есть результат никого не интересует. Главное, чтобы ты шел по этому лабиринту, а тебя все на этом пути стригут. Вот. И то, чем ты хочешь заниматься, не очень-то и волнует. Но в определенный момент система, так сказать, открывает шлюзик, все, давай, поехал. Начинает работать. И смотрит, насколько ты успешно работаешь, или там компания, завод, и в это время готовы другие алгоритмы уже, которые, если ты успешен, то тебе начинают, так сказать, какое-то твое поглощение, скажем так, такой мягкий термин, примерно. Дружественное, там, недружественное поглощение. А по-другому сказать, отжатие бизнеса, там, какие-то формы рэкета государственного или прямого бандитского и так далее, и так далее. То есть это что, гармонично? Нет, не гармонично. Вот, и мы с 90-х годов, с краха, так сказать, перестройки, катастройки, когда, как сказал президент Путин, значит, случилась величайшая катастрофа 20 века, мы живем по наброшенным на нас чужим алгоритмам. Появившийся доллар, он во всех обменниках, он принес, то есть он не может существовать без обеспечения вот какого-то его движения, канализации, распределения этих средств. Соответственно, алгоритмы управления, оценки того же имущества, оценки каких-то наших запасов, ресурсов и так далее, они были одни, а стали другими. Для того, чтобы эти алгоритмы обеспечивают функционирование этого доллара. И вообще всей долларовой системы. И получается, что доллар как бы главный спусковой крючок, но на самом-то деле главная вот эта сеточка, которую на нас набросили. И все, что происходит с тех пор, люди вот этот момент даже не ощущают. Они его не видят, не воспринимают. Выросли уже поколения, полтора-два поколения, которые просто себе не представляют, как может быть по-другому. У них нет этой точки отсчета. И тогда-то мы все наивные советские люди в 91-м там году, мы-то воспринимали это с позитивной, наивной стороны, что сейчас мы, наоборот, сделаем все свою жизнь гармоничной. Нам казалось, что жизнь в Советском Союзе настолько негармонична, что это надо просто менять. Вот. А сейчас мы понимаем то, что насколько сейчас более дисгармонична стала система, когда у нас, как на тех ленинских приисках, людям, которые живут на этой территории, остался вот кусочек, корочка хлеба. И они лишены самой возможности что-либо делать. Ни производство развивать, ни науку. Они не могут реализоваться. Как вот индейцы в американских резервациях заезжаешь туда, заходишь на заправку, и видно сразу, что это полный депресняк, и люди, получающие там какую-то дотацию для жизни, базовый доход, вот говорят, там еще что-то, ну, то есть постоянную такую подачку. Вот они лишены самой возможности осуществить какие-то планы и как-то гармонично развиваться. Вот для них алгоритмы развития не предусмотрены. Они медленно исчезают с поверхности планеты Земля в угоду другой системе, которая занимается просто грабежом. Вот совсем примитивно и просто. Это как если бы в детском садике организовать, значит, при организованном питании и проживании, там, постельках, игрушках и прочих делах, значит, украсть половину котлет, мясо, вернее, украсть игрушки и так далее, и так далее. И на каждом шагу, значит, организуя этот детский садик, каждый участник, тот, кто доставляет продукты, тот, кто варит какую-то там кашу или вкусняшки для этих детишек, те, кто учебники изучает, как их воспитывать и какие надо применять игрушки, методы и прочее, вахтер на входе в этот детский садик, Я уж не говорю об охране. Каждый из них обязан что-то отстегнуть кому-то наверх.
1: Ну и себе
2: Какие там
1: еще.
2: 10-15 и себе любимому, да, а каких-нибудь там 10%. Вот за 10% прибыли или вообще, так сказать, гармоничного дохода, вот в германской системе, допустим, это мечта любого бизнеса в Европе. 10%. Ничего себе! Вот, не будем погружаться там в подробности, как там это функционирует, но вот там функционирует, в той системе функционирует достаточно гармонично, развивается наука и прочее, и прочее, и прочее социальное бытие. А у нас в огромной стране, ну просто это, вот как сказал Галушка когда-то, который презентовал свою книгу «Кристаллы роста», это просто убогость. И люди не понимают, почему так происходит, потому что они не видят изначальной точки отсчета, базисной точки отсчета. Чужие алгоритмы, чужие правила, чужие уставы. И все начинают что-то там, вот давайте такой закон, давайте вот тут вот такой-то, вот там ЖКХ проклятое, там тарифы поднимаются, как он президенту там вопросы задают миллионами. Вот. Люди просто не понимают, что они спрашивают.
1: То есть, получается, необходимо прежде всего гармонизировать взаимоотношения, вот эту вот систему взаимоотношения и управления людским сообществом внутри
2: опять
1: страны.
2: Абстрактный призыв и лозунг. Нужно сначала гармонизировать. Нужно поменять правила игры.
1: Угу.
2: Фундаментальные правила игры. Базис, на чем это базируется. Вот в нашей мировоззрении, которое мы утверждаем, ключевым является понятие неограниченности ресурсов. Если ресурсы не ограничены, не надо бороться за их быстрое, что ли, использование. Мы можем себе позволить добывать этих ресурсов и брать у природы, у планеты столько, сколько нам надо. Но это требует пересмотра обеспечения некой системой, которую мы привыкли называть деньгами. Существующей системе, которая нас просто грабит и убивает, это невыгодно. Значит, должна быть параллельная система тех самых каких-то других денег. Вот одно без другого не существует. Значит, базис, неограниченные ресурсы, возьмем где надо и сколько нам надо. А сколько надо для чего? Нам не надо брать, как тем рабочим с Ленинского прииска, там 100 каких-то килограмм в день, и отдавать это все и еще быть должными. Такого нам не надо. Мы должны нарубить себе деревья столько, сколько нужно для нашего дома. Трансформировать эти деревья, опилки использовать гармонично. Для того, чтобы дорожки отсыпать и сделать их там с какими-то заполнениями минералов, которые не горят, не гниют и не разрушаются десятилетиями, а то и столетиями. Вот почему нам нужно поменять базис.
1: И вспомнить, наверное, что слово «достаток» вообще однокоренное и вообще истоком имеет слово «достаточно». Не избыточно, не ради каких-то запредельных там прибыли и прочих вот этих вот придуманных вещей, а достаточно для счастья и благополучия.
2: Да, конечно, да, конечно.
1: В этой связи, знаете, у нас так логично получается переход к следующему вопросу. Одна из наших зрительниц внимательно смотрит эфиры с вами и вообще следит за вот этим вот обсуждением темы проекта «Эра», зацепилась за прошедший некоторое время назад эфир с нашим с вами общим знакомым, с геологом, вашим коллегой, товарищем Поливановым, и она как раз вот и обратилась ее внимание, насколько разные могут быть взгляды на то, что же Российской Федерации делать вот с самой большой своей кладовой, вот с этой самой Сибирью, которой Россия должна вот прирастать и богатеть и так далее. Есть мнение, что слишком сложные условия и заниматься каким-то освоением, масштабным переосвоением ни денег нет, ни сил нет у страны, вот, а вы-то придерживаетесь другого вот другой точки зрения. Вот хотелось бы вот ваши аргументы против того, чтобы в кладовой, как говорится, кладовая пусть себе пока или стоит, подождет, пока у нас деньги и силы будут до каких-то лучших времен, или в кладовую приезжаем, работаем, потом уезжаем, и жить там совершенно не обязательно.
2: О-хо-хо,
1: Да-да-да.
2: Владимир Павлович Поливанов – это легендарный человек. Легендарный. Он главный геолог Колымского края. Свою, так сказать, профессиональное время деятельности. Потом он организатор крупнейшей компании «Амурзолото» в Амурской области. Потом губернатор Амурской области. А потом он инициировал, один из инициаторов строительства космодрома «Восточный» и всей вот этой нашей инфраструктуры. И сам он рассказывает о том, как он доказывал Ельцину, что надо это делать. Он говорит, вы останетесь, Борис Николаевич, в истории человечества. То почему, находясь в нетрезвом состоянии? А потому что отсюда люди полетят первыми на Марс. Хорошо, давай, утверждаем твои бумаги. Вот такой вот трагикомический случай. Владимир Павлович сам это рассказывает в открытом доступе и лично мне. И он сменил Чубайса, самого Чубайса, великого злодея, на посту Росимущества и запретил входить туда с дипломатами. Тогда такие были чемоданчики, в которых несли либо водку, либо деньги. Вот. И уволил сразу там 35 человек вот этих вот американских деятелей забугорных, которые как раз вот эту сеточку-то, алгоритм действий нам тогда и устанавливали. На всех этажах устройства Советского Союза. Все институты были, имеется в виду, научные учреждения. Дальний Восток, Сибирь и прочее, прочее, прочее. Все были наводнены этими советниками, которые изучали, изучали, изучали и устанавливали там свою эту сеточку. То есть грабеж был колоссальный. Так вот, уникальный человек Владимир Павлович, он был уволен. И через там, 70 что ли дней нахождения на этом посту по прямому требованию МВФ либо очередной транш 6 миллиардов долларов, либо Поливанов на посту. Ему удалось спасти огромное количество предприятий, в том числе и оборонки, благодаря которому сейчас хоть как-то поддерживается и местами успешно функционирует наш оборонный комплекс. Вот, то есть это уникальный человек, и которому, к мнению которого, конечно, надо прислушиваться. Но когда он рассуждает о количестве, качестве и наличии ресурсов в той же Сибири, он автоматически расценивает это с точки зрения вот тех вот алгоритмов, принципов и способов оценки учета и применения, и применяемости, которые были тогда в Советском Союзе. И с этой точки зрения его позиция просто нерушима. Да, действительно, тяжело, плохо, ресурсов мало, и жить там, скажем сложно, так, некомфортно.
1: Сложно, да.
2: А в какой системе жить? Вот в этой вахтовой системе, которая сейчас, которая вообще антигуманна, антидемографична, она, ну, какая-то дурацкая. Не все равно, что человека в тюрьму садят, а дети папу не видят, и семья его там живет неизвестно где, и как, и, в общем, черт еще. Вот, это да. То есть алгоритмы, которые у него в мозгу восприятии и которые привычны, опять же, огромному количеству наших людей, вот, они такие, с тех пор поменялись технологии. Мы можем быстро бурить. У нас есть прекрасная техника, которая может быстро и эффективно копать. Мы можем достаточно быстро и качественно оценивать, что у нас есть в недрах, в каких количествах, и не только в недрах, и на поверхности Земли. И мы можем строить себе среду обитания, дома совершенно другого, так сказать, другого технологического, так сказать, уклада и строительства. Что нам мешает построить несколько комплексов, вот как, какие мы сейчас видим, торговые вот эти наши огромные там Ашаны, метро или что-то такое, построить их хоть где, в тундре. Ведь каждый из них – это готовый поселок. И он относительно недорогой в нашем времени. На его возведение не уйдет столько бешеного труда, как на возведение Норильска.
1: Ну, Сергей Иванович, какой обычно ответ на это дает? Денег нет.
2: В этой системе, когда рабочих с Ленинского прииска грабят до последних его портков, их и не будет. Их не может быть. Потому что деньги чужие. А если мы имеем сколько хочешь этих ресурсов, мы имеем армию, кто мешает нам ввести параллельные деньги? Владимир Николаевич Баглаев говорит, там талоны у всех были на водку, то есть не у всех, а кому их раздавали, к черту в этой перестройке, а деньги были у всех. Но купить могли только те, которые имеют талоны. Но это такой самый примитивный пример. Другой пример, непримитивный. В Польше есть злотые и прочие там кроны в других странах и так далее, и так далее. Хотя все это Евросоюз, а правильные деньги, кредиты есть. В деталях это все рассказывают наши умнейшие экономисты, почему, что, как, почему этот внутренний контур денег существует. Кроме того, существует у умнейших наших же, опять же, экономистов, все это описано в 18 рядов. Системы клиринга, системы взаимодействия, системы клиринга – это очистка, трансформация этих денежных средств на каких-то там барьерах, на таможенных границах, на физических границах, на виртуальных, так сказать, взаимодействиях с какими-то банками. Другое дело, что они не используются, потому что нет задачи на развитие, а есть задача на грабеж и уничтожение. Вот понимаете, фундаментальные сейчас условия, ресурсов мало, денег мы вам не дадим, потому что деньги только наши. Развиваться вы будете так, как мы вам скажем, извне. Действовать будете по нашим алгоритмам. А вашу последнюю защиту, армию, мы потихонечку сожрем. Вот какой происходит процесс. Поэтому говорить о деньгах и только о деньгах. Да не нужны нам эти деньги внешние. Их никогда не будет. Как вот кто-то сказал там, Рыжков на каком-то там съезде Верховного Совета. Все, товарищи, деньги в стране кончились, там Горбачев, как же так? Что ж такое, то надо брать нам кредит после Рейкьявика, после Мальты и так далее, после капитуляции. Вот. Вот у нас на Авроре Отерба, Катасонов и Лежава Александр и другие рассказывали, как так нету денег? Этого не может не быть, потому что деньги не являются производительной силой. Это смазка. Владимир Николаевич Баглаев рассказывает в деталях, как он при бешеной инфляции придумал некую денежную систему на комплексе заводов БелАЗ. Тогда, когда вот это все... инфляция была в месяц там 40%. Я сам участвовал в этом деле, и мы на этих денежных потоках что-то там зарабатывали. Вот. Он это сделал. То есть, если задача стоит и есть воля к осуществлению, и политическая, и воля людей живущих, посмотреть на это с другой стороны, можно все делать, нужны параллельные деньги, нужна параллельная система. Но так как этого не сделаешь в отдельно взятом доме или районе, невозможно. И такие попытки были, все это приводило к репрессиям, и этих людей просто попересажали, которые там пытались свои талоны ввести там, в колхозах, каких-то там вот, кооперативы, вот такие системы, как вот кооператив на основе метода Чертаева, у Игоря Белоусова. Вот. Объявили там всю эту систему, судят уже 8 лет, как что мошенники и прочее. Они создали вот такую параллельную систему, которая не требует кредитов. Мало того, они сами стали давать кредиты. Мало того, они отказались от аренды там, помещений в существующих системах. Все, они стали врагами этой системы, она их дожирает, скажем так. Вот, то есть... несколько, может быть, я отвлекся.
1: Да вы знаете, Сергей Иванович, не отвлеклись, а скорее перешли к следующему вопросу. Тут вот тоже был один вопрос от нашей зрительницы. Проект «Эра», на какие деньги вы, романтики и мечтатели, хотите это реализовывать? Опять-таки, денег-то нет. А вы тут нам про какое-то светлое будущее, освоение и переосвоение. Вот оно, вот алгоритмичность, да, вот эта вот традиционность мышления.
2: Да. Угу. Кто-то, вот все мы живем, и никто не сомневается в этом, кто-то нам дает деньги. Кто-то. Начальник, министерство, инвестор, Центробанк, Международный банк, система ФРС. И мы привыкли, что нам кто-то должен дать за что-то деньги. Вот здесь вот ментальное, тысячелетнее восприятие, что кто-то дает деньги.
1: Ну, получается, как в анекдоте, а где ты деньги берешь? В тумбочке. Ну, как они в тумбочку попадают вообще? Вот уже это уже в другой серии.
2: Не будем повторять и расшифровывать эту систему, которую прекрасно расшифровывает Хазин там и прочие Делягины и остальные. Это система управления. Денежная система – это система управления. Вот, давайте посмотрим с другой стороны. Вот повторюсь, я недавно говорил уже, некто Амштель Ротшильд когда-то давно сказал, который организовал вот эту существующую, в основном он или его система, существующую денежную систему, существующую экономическую модель. Дайте мне Центробанк, и мне без разницы, кто пишет законы в этой стране. Угу. Коммунисты, фашисты, папуасы и так далее. Главное, Центробанк, и я буду управлять. И, казалось бы, все, тупик. Нет. У меня есть знания, и знания о недрах. И мне без разницы, какого рода тут Центробанк. Почему? Давайте вот это рассмотрим повнимательнее. Угу. Обладая знаниями, обладая способностью к анализу многих и многих и многих там тысяч факторов, я как геолог могу посмотреть и оценить, изучить, из чего состоит существующая система устройства вот, местного общества, страны там и так далее. Какие заинтересанты, какие амбициями движут, какие мотивы вообще у них, изучить законы и в нужное место прийти к некоему заинтересованному лицу. Это заинтересованное лицо может быть на самом разном уровне. Это могут быть силовики, это могут быть банкиры, это могут быть какие-нибудь там течения политические. Неважно, вот вычислить это заинтересованное лицо и объяснить ему, что и где находится. И как это можно взять. Ну, предварительно, конечно, понимая, что я должен преподносить информацию так, что он не сможет в силу его знаний и рода деятельности, не сможет это игнорировать. Угу. И он уже, этот человек, займется трансформацией той системы, в которой он плавает, благодаря тому, что я ему какую информацию и как преподнес. Значит, власть у меня. И он будет применять любые денежные системы, любые алгоритмы, технологические, какие-то там и так далее, для того, чтобы решить задачу, которую поставил я. И он даже этого не поймет. Понимаете, да? То есть, вот вечный вопрос о власти. Угу. Это в моей власти, идущему с пустым рюкзаком и в рваных кедах, изменить очень существенно местный социум. Потому что у меня есть знания. И знания этих накоплено, в частности, в геологии, в частности, изученных средств, изученных ресурсов, площадей и нашей Земли, огромное количество. И эти знания не используются. Почему? Потому что это невыгодно наброшенной системе. Невыгодно. Их задача другая. Поэтому, обосновывая то, что у нас ресурсов просто захлебнутся, вот это некая ментальная составляющая, кроме денег, которых у нас якобы нет. Да деньги ерунда, завтра создадим. Деньги не нужны для того, чтобы начать вот этот вот процесс, который я вам сказал. Вот тот мой любимый анекдот, когда по пустыне двое идут, одного мешок золота, другого мешок тушенки. Устали, проголодались, он говорит, продай мне банку тушенки. Тот говорит, ну давай базар устроим. Разложил тушенку, этот идет мимо с мешком. Почем у тебя тушенка, брат? Тот говорит, одна банка, мешок золота. Он говорит, да ты чё? С дуба рухнул. Тот говорит, а ты пройдись по базару, может дешевле найдешь. Вот вам и весь вопрос, ответ на деньги. И какая вот тут, я уже говорил об этом как-то в эфире, что какие могут быть модификации этого события, банку тушенки за мешок золота. Тот, который с мешком золота, предположим, заинтересовал, ты сделаешь там, или этому мужику с тушенкой нужны серьги для дочки. И вот тот ему дал кусочек. За вторую банку кусочек, за третью банку кусочек. Потом стал давать бумажки. Зачем ты не несешь столько много тушенки и золота, тебе тяжело. Давай расписочку тебе дам. Все, поехала вот эта система, которая у нас сейчас существует. А какая альтернатива? Тушенка-то у мужика. И тот, хочешь не хочешь, должен что-то съесть. А вокруг пустыня. И он ему говорит, не надо мне твое золото вообще. И бумажек твоих не надо. Бери лопату, копай, нам нужна вода. Нам обоим нужна вода. Вот это альтернатива. Но тысячи лет мы живем вот под этой новой, вернее, системой, которая когда-то была обустроена. И, кстати, она обустроилась на абсолютно, так сказать, геологическом, геохимическом принципе.
1: Сергей
2: Иванович, тогда люди поняли, да.
1: Вот какой вопрос, наверное, тоже взаимосвязанный очень тесно с тем, о чем мы с вами тут говорили, с предыдущими вопросами. Один из вопросов, который нам прислали наши зрители, касается проекта поворота сибирских рек. А я бы предложила это пошире, наверное, взять. Насколько важно проектирование, прежде чем вот это совместное действие по освоению и переосвоению тех природных богатств, которые у человека есть. Которые есть у человека на планете Земля. Вот это общее проектирование, планирование и крупные масштабные проекты.
2: Переброска части стока северных рек. Идея очень старая. Это, наверное, еще на заре Советского Союза, когда осуществлялся поэтапно и комплексно план ГОЭЛРО, когда были определены, так сказать, регионы, так называемые территориально-производственные комплексы. Угу. Вся страна, вся территория вот была разделена, весь огромный СССР, на такие вот территориально-производственные комплексы. Не по принципу районирования или людей, которые там живут, или какого-то административного устройства, а по поводу вот, сочетания имеющихся ресурсов, ландшафтов и энергетики и возможности их взаимодействия. И вот наброски этих проектов, как часть вот переброски части стока северных вод, это часть вот той огромного проекта, который тогда осуществлялся, вернее, задумывался, разрабатывался.

0: в таком положении, которое сейчас происходит, грабеж и уничтожение нашей страны и вообще нашей цивилизации, надо с открытым забралом, с холодным цинизмом это понять. Нас уничтожают, нас расставкивают и так далее. Как этому можно противопоставить? Вот нам и нужно задумать этот проект и презентовать его. Тем более, что он уже нашими дедами задуман. Но даже вот эта часть этого гигантского проекта, как переброска северных рек, она может в корне изменить существующее положение вещей. Вот это только один проект. Потому что для того, чтобы разработать этот проект, работали там то ли 120, то ли 160 научно-исследовательских
1: Институтов,
0: институтов
1: да.
0: и групп этих институтов. Вот. И проработано это было, опять же, на том технологическом уровне, ну, до мельчайших деталей. Какие последствия и вообще какая цель была, так сказать, в канун перестройки, этот проект должен был начать осуществляться. Потому что это связало бы наши все вот эти территории среднеазиатских республик и так далее, ну, миллионами, миллиардами связей. Мы и так-то неразрывны, мы ментально неразрывны с нашими бывшими республиками. А так это вот прямая связь, это сельское хозяйство, обеспечение, наука, технология и прочее, прочее, прочее, прочее. И для того, чтобы это сделать, вот услышьте такой момент, это невыгодно китайцам, это невыгодно европейцам, это невыгодно каким-то ФРСовцам. Но это нужно нам, чтобы жить здесь. И я немножко подробности расскажу. Я был в Казахстане на ядерном полигоне, где моделировался вот этот вот канал для переброски северных вод ядерными взрывами. Вот, значит, это такой идеальный прямоугольник, ну, фрагмент канала, глубокий, наполненный водой, с высокими бортами, который был сделан то ли тремя, то ли пятью маленькими ядерными взрывами. На небольшой глубине, значит, с выбросом, все, все, бах, готовый канал. Вот. Причем мы мерили радиацию там, ну, естественно, не мерили альфа-излучение, а гамма-излучение остаточное. Это было фоновое значение для вот этих вот пород. Каких-то там кислых вулканитов. 40 микрорентген она показывала, это для них типично. То есть изначально они задумывались как абсолютно чистые взрывы. То есть, ну, через там какое-то время, год, два, три, или, может быть, быстрее, я тут детали не знаю, распад этих всех вредных компонентов, он вот так планировался. И это было, так сказать, наверное, краеугольным камнем, чтобы этот проект разрушить. Тогда вот это все это перевооружение, закрытие полигонов, Невада-Семипалатинск, там и так далее, и так далее. Все это вот элементы были захвата и установления контроля над Советским Союзом. Естественно, этот метод прокладки этого канала не удерживал критики. И там все эти журналы «Огоньки» и прочее, прочее на это навалились и разрушили. На самом деле, все говорят, переброска северных рек. Да не северных рек, часть истока.
1: Части, причем очень незначительной, да.
0: Вот сейчас идет опять паводок везде. Вот несколько лет назад там снесло половину там Оренбурга и половину Казахстана и прочее. А если бы эту воду в Орал перебросить? За один сезон сколько там кубических километров? А так эти воды ушли все-таки с этим наводнением, с паводком бешеным. Опять на тот же север попали, там в этот Ледовитый океан, подняли уровень этих болот, которых там и так просто невероятное количество. Вот. То есть, опять же, если это сделать гармонично, по современным технологиям, столько, сколько надо. Не кубокилометры для того, чтобы кому-то кубышку набить, а сколько надо, не рассматривая прибыль как цель проекта, а рассматривая саму возможность жить здесь людей. Да, конечно же, это можно сделать. Можно это сделать в существующей денежной системе? Нет. Значит, для этого нужны параллельные деньги. Параллельные деньги нужны

0: Ну, то есть можно сделать только обосновав их необходимость, введя новые параметры, как неограниченность ресурсов. И это нужно защитить. Нужна армия. Как мы с Богданом говорили, мужик на заборе с дубинкой, который отгонит этих посетителей нашей морковки.
1: Стратегическая оборона, как вы формулируете в своих эфирах?
0: Стратегическая оборона, да, вот это понятие стратегической обороны. Стратегическая оборона для существующей модели, текущей, она какая-то как коровье седло. Она не может быть никуда надета, это понятие стратегической обороны. Кого, чего, и если сейчас вот эти все конфликты ведутся, опять же, по чужим алгоритмам, по чужим правилам, и управление ими прямое или косвенное, оно внешнее. Вот иллюзий быть не должно. Лепехин Владимир Анатольевич вот четко это рассказывает в своих роликах, особенно последних, о роли государства, о его, так сказать, статусе и так далее.
1: Сергей
0: То есть вот
1: Иванович.
0: это взаимосвязано. Вот когда мы говорим, что ресурсы планетарные не ограничены, чтобы это все понять, надо понять, что и проектность это гигантская. И это сочетание наличия ресурсов и проектности, и потенции самой, оно должно осуществляться с помощью новой денежной системы. Эта новая денежная система должна быть защищена. Вот он наш тетраэдр.
1: Сергей Иванович.
0: Жесткая структура.
1: Да,
0: Да.
1: очень гармоничный у нас получился такой как-то плотный и гармоничный как раз разговор. Последний вопрос буквально одним предложением. Это ответ на один из вопросов, который нам прислали в том числе. Есть впечатление, что такими вопросами о будущем для всего человечества задаются только в России. Почему?
0: Нет, этими вопросами задается огромное количество людей на планете, но они тоже существуют внутри вот этой системы. У меня огромное количество знакомых специалистов и в Америке, и тут в Бразилии, и в Чили, и в Германии, и в Европе, и во Франции, в России, естественно, в Китае, даже в Африке. Наших вот окологеологических людей. А геология, напомню, это область знаний, она ровно такая же, как и медицина. Вот насколько медицина разветвлена и многоуровнева. Почему я вспоминаю про медицину? Потому что медицина более-менее всем понятна. Насколько она, так сказать, разнообразна и многообразна. Вот. И геология такая же. И еще раз говорю, пласт этот геологических знаний не используется. Так вот эти люди, которые каждый по-своему погружен в эту область, они очень сильно думают о тех вопросах, о которых мы сегодня поставили. Это раз. Во-вторых, математики, кибернетики, физики, химики, которые способны устанавливать причинно-следственные связи между кружкой пива и высадкой на Марс, потому что у них, так сказать, мозг так натренирован, они тоже задают этот вопрос. Мало того, вот эта вот древняя элита, у них же тоже дети-то появляются, иногда и умные, не только дегенераты. Вот. А они тоже задают вопрос, а какая может быть альтернатива? Вот. Но тут вот важнейший момент. Каждый из этих людей – это индивид. Вот особенно вот этих вот последних, вот представителей, так сказать, богемы, элиты, там каких-нибудь клубов закрытых. Это отдельный человек с его отдельной социализацией и с его навыками, чем он привык заниматься. И для того, чтобы поставить вопрос в полной мере парадоксально или по-другому посмотреть на происходящее, ему надо выскочить из этой системы, посмотреть на шарик сверху, лицом к лицу, лица не увидать, большой видится на расстоянии. И вот когда люди оказываются в силу каких-то там чаще всего личных катаклизмов, авария, болезнь,
1: Трагедия какая-то, да.
0: какая-то что-то, вот какие-то изменения там в семье, когда человек оказывается несколько в другом пространстве, и он смотрит, о, а что так можно было? И вот синергия вот этих вот прозрений, она потихонечку работает. Когда мы говорим, нам нужно построить огромный путь, трассу, становой хребет Минск-Анады, подразумевая автоматически, что потребуется там минимум 30-40 тысяч километров железных дорог, столько же водных путей, столько-то там тысяч самолетов, столько-то тысяч вертолетов, столько-то заводов, столько-то институтов, столько-то, значит, месторождений, столько-то миллиардов людей, столько-то там тысяч детских садиков,
1: жилья, да.
0: Жилья и прочего, и прочего. Вот мы сразу это видим. А человек, который бежит в атаку, его бесполезно об этом спрашивать.
1: Ну что ж, Сергей Иванович.
0: Он должен оказаться в этих условиях. Так вот, наше повторение, что ресурсы не ограничены, а об этом можно говорить очень много, спорить, доказывать и так далее. Вот простейший пример, вот быстро, по поводу ограниченных ресурсов.
1: У нас буквально пара минут.
0: Да, и крохотное месторождение, которое по существующим алгоритмам должно быть отработано в течение 25 лет. Почему 25, а не 10 или 50, никто не знает. Алгоритм установит. Вот. Мой близкий друг трансформировал это месторождение так, что его хватит на 1000 лет. Вот 25 лет по алгоритмам и 1000 лет. И никто это не может изменить. Вот живой понятный пример. Поэтому... Ноосферно, посылая эту мысль о неограниченности ресурсов и о том, что это можно понять и построить, и жить на Земле по-другому, мы медленно-медленно, но добьемся своего. Ноосфера работает.
1: Большое спасибо, Сергей Иванович. Очень интересный был разговор. На несколько вопросов мы ответили. Вопросов будет наверняка поступать новых на точку сборки. А наша с вами будет дальнейшая работа на них отвечать, если вы не против. Надеюсь, что да.
0: Я с удовольствием продолжу, потому что я чувствую, что мы сегодня только так краешком зацепились.
1: Тема большая.
0: Давайте продолжим.
1: Тема большая. Обязательно будем по ней двигаться дальше. Большое спасибо. Дорогие друзья, приходите на канал «Точка сборки», читайте, смотрите, думайте, спорьте с нами, задавайте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. До новых встреч. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Михаил Леонидович Хазин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас.
4: Алексей, здравствуй. Рад вас видеть и слушать. Вас поздравляю с праздником международной солидарности трудящихся, поскольку мы с вами, безусловно, трудящиеся.
3: Как там было? Я не интеллигент, у меня профессия есть.
4: Да? У меня профессия. Во-во-во-во. Видите, потому что мы в праздник сидим не за столом, я даже не буду говорить с чем, чтобы нас потом не поругали. Вот, а, соответственно, мы на рабочем месте. Без этого самого. Потому что если это самое употреблять на рабочем месте, это получится не программа, а безобразие.
3: Как говорил другой герой замечательного кинофильма, но только в нерабочее время и под хорошую закуску.
4: Под хорошую закуску, да. Хотя некоторые ветераны мне говорили, что 50 грамм перед эфиром очень повышает, так сказать, привлекательность всего зрелища в целом.
3: Стремительность речи, да. Ну, в общем, начнем, да, я думаю, начнем, вы знаете, с коровы, которая у соседа, да. У нас многие такие новости читаем, значит, вот здесь дефицит бюджета, вот здесь там закрылось предприятие. И, ну, чуть-чуть, конечно, есть у нас вот это вот злорадство по этому поводу.
4: На самом деле, я бы на месте инстанции не стал бы так. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать про, я не боюсь этого слова, дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки, то немедленно сразу у зрителя возникает: а у нас-то что?
3: Ну, у нас тоже есть дефицит бюджета, да, тут вопросов нет. Но, кстати говоря, вот уж не знаю, там, как прокомментируете, но ведь новость в том состоит, что, знаете, такие маркеры любят, рекорд, да, историческое событие, соответственно, госдолг превысил размер экономики, то есть 100, больше 100% получается, у нас-то точно меньше. 20, по-моему, 19, что ли, вот так вот, если я на память правильно помню.
4: Понимаете, в чем дело? Это, ну, как бы вещь такая сложная, да, потому что одним хорошо то, а другим хорошо это, да. А у одного на голове такая копна волос, и выглядит он таким дебилом, да, а другой, соответственно, у другого волос нет, ну, вот у меня их почти нет, да, но скоро совсем нет. Вот, и, соответственно, да, и выглядит это совершенно нормально. Вот этот самый, знаете, был такой замечательный американский актер в фильме «Великолепная семерка» Юл Бриннер.
3: Да знаю, да, даже о ком вы, да, лысый, как коленка.
4: Да-да-да, но который, соответственно, на самом деле был Юлий Бриннер, и соответственно... По-русски он говорил лучше, чем по-английски, поскольку происходил из Российской империи. Вот. Ну и заодно был знаменит тем, что он пел романсы русские, да, лучше всех в Америке. Но неважно. Значит, вот вся проблема стоит в том, что объем долга по отношению к ВВП – это очень абстрактный термин. Это очень абстрактный параметр. Например, по двум причинам. Во-первых, потому что не очень понятно, что такое ВВП. Вот, то есть это некоторый бухгалтерский параметр, и в тех же Соединенных Штатах Америки, если мы начнем считать ВВП по российским меркам, то у нас получится не там 24 триллиона, а в лучшем случае 14. В лучшем. А может быть и хуже.
3: Это в каких единицах, извините, чтобы я понимал?
4: Доллар.
3: В долларах, да? А, понял.
4: Методика, да. Вот. Значит, в Японии, например, объем долга там 200 с лишним процентов от ВВП. И ничего, они себе вполне живут. Но это понятно. Япония – это страна демократическая, поэтому там, как император скажет, так и будет.
3: Такая, значит, демократия и будет, да?
4: Такая демократия и будет, да. Значит, император скажет, вы поймите, да, демократия – это вовсе не свобода. Демократия – это готовность общество следовать правилам. Понимаете? Это принципиальный. Вот анархия – это когда никто не следует правилам. Диктатура – это когда правила спускаются сверху, а общество не согласно, а, соответственно, его все равно ломают.
3: А почему не согласно? Может, согласно?
4: Нет, если согласно, то в этом случае это демократия.
3: Ну, а если спускают сверху директивы? Но общество согласно. Вот обществу нравятся те директивы, которые спускают. Любят означает, царя, например, условно. А?
4: Что, это означает, что есть лидер общепринятый.
3: Угу. Ну, я и говорю, который, да, император, царь какой-нибудь есть.
4: Угу. Который хорошо чувствует свое общество. Вот. И вот в Японии император говорит, ребята, надо поддержать наше родное государство и купить государственные ценные бумаги. Значит, народ отвечает, есть, и идет покупать ценные бумаги. Значит, а дальше возникает вопрос. По американским меркам на бумаге должно быть написано, когда она погашается. Что написано на японской ценной бумаге, я не знаю, я их в глаза никогда не видел, но я знаю, что понимает народ. А народ понимает, бумага будет погашаться, когда скажет император. Поэтому долг может расти очень сильно. Знаете, вот у нас такие были 3%, облигации 3% займа. Вот они там не погашались, а потом бац, и погасились. Ну, там их частично гасили, но тем не менее. Вот так и тут. То есть это вот такое вот специфическое общество. А так вот, в Соединенных Штатах Америки ключевой вопрос – это не какой объем долга, а сколько стоит его обслуживание. Поскольку процентная ставка не как в некоторых странных странах, там 14%, 13%, а то и 22%. В Соединенных Штатах Америки ставка низкая, там 3,5%. По этой причине стоимость обслуживания вполне терпимая. Вот, вот и все. Поэтому, ну и наплевать. Там на самом деле основная проблема не в долге в государственном, а в том, сколько надо из бюджета поддерживать уровень жизни населения. Вот это проблема. То есть у них экономика совершенно дурная. У них она поддерживается через эмиссию. То есть вы печатаете деньги, их через бюджет как-то кидаете народу через бюджетные программы. Народ что-то покупает, и это рост ВВП. Вот. Понятно, что это как бы схема, которая дурная, а самое главное, реальный ВВП при этом сокращается. Ну вот, ну куда деваться? Да? Ну, то есть, на самом деле, разбираться в том, как устроена американская экономика, это очень увлекательно. Мы по этому поводу с Андреем Кобяковым, еще когда это было не так известно, как сейчас, написали книжку «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», который в этом году уже 23 года как вышло, скоро четверть века. Как вы самому страшно становится, да? Сколько же мне самому-то лет? Я уже такой, так сказать, дедушка. Вот.
3: Ну, что же делать? В этом есть приятные моменты, кстати.
4: Да, ну, как бы я не могу сказать, что они такие приятные, но как это, есть еще порох в пороховницах, а дальше я говорить не буду, потому что нас опять наругают.
3: Почему? Ну, мы про ягоды же не будем, правда?
4: И про шары.
3: Да, я понял. Ну, хорошо, а если сравнивать, ну, скажем, такой экономический бартер себе позволить, вот 2 триллиона, пардон, они должны будут платить каждый год, чтобы обслуживать этот долг, а вот бюджет Пентагона, ну, там 1 100 000 000 000, по-моему, на этот год. Ну, примерно такая цифра, порядок соблюден. Вот что скажете? Ну,
4: вы поймите, в чем вся проблема, да? Бюджет Пентагона, вот смотрите, в чем вся беда. Дело не в том, что бюджет Пентагона большой. Дело в том, что его сильно не хватает. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что раньше как работал бюджет Пентагона. Пентагон, как бы армию обслуживали компании, не только те, которые делают оружие и которые, в общем, больше инновационно-оборонные, чем гражданские. Хотя Boeing, например, делал и военные самолеты, и гражданские самолеты. Ну, а были какой-то там Northrop Grumman, да, который в основном работает на оборонку. Ну, вот поставку еды, поставку одежды, поставку всего. Да, ну, вот мы же понимаем, что такое авианосец. Авианосец – это железное корыто, которое должно обеспечивать довольно большое количество разных летающих монстров и плюс к этому содержать, ну, как бы почти дивизию на своем борту, там 3500 человек. Это, по-моему, не считая авиакрыла, ну, то есть, собственно, летчиков, да, и техников. А может, и считая, я не знаю, ну, не важно, все равно, 3500 человек. Вы же понимаете, их надо кормить, поить, одевать, стирать. И даже, простите меня за неприличное слово, знаете, как это, водоснабжение и водоотведение. Это такое политкорректное слово, заменяющее словом канализация. Вот. Вы сами понимаете, что канализация – это штука важная. Давайте, поскольку у нас праздник, я сделаю отступление. Значит, когда мы... Папа учился в школе, к нему пришел новый школьный учитель математики в 8 класс. Он, значит, вошел, такой человек с не очень высокого роста, с очень большим носом. И он написал на доске большими буквами, ничего не произнеся, Эммануил Эльевич Шнуль. Потом он повернулся к классу и сказал, меня так зовут. Я у вас буду классным руководителем. Угу. Эммануил Эльевич как бы... прожил с нашей семьей всю жизнь, да, но он абсолютно был гениальный человек. Но дело не в этом, а дело в том, что он был в армии 5 лет, потому что он окончил МГУ в 49-м году, но поскольку ему было 14 лет, то он, значит, на военной подготовке не был, военный билет не получил, и его сразу после университета взяли в армию. И он с 49-го по там какой-то там 53-й год служил в армии. И, соответственно, он или с 48-го по 53-й, я уже сейчас не помню. 20 лет ему было, 19, да. Значит, он 30, В общем, ну, короче говоря, я сейчас уже не помню, не важно. Важно, что он в армии написал диссертацию.
3: Любопытно.
4: И весь класс пришел, значит, на защиту его диссертации. И вот сидит такой ученый совет, это напоминаю, это еще там 50-й год, сидят такие профессора, еще дореволюционные, там, старенькие. Да? И там, как и полагается, когда, значит, человек серьезный, вообще любой, нужно писать положительные характеристики. И вот, значит, читают характеристику. Объявляется благодарность рядовому Шнолю за, как бы, строительство полкового гальюна. Ну и, значит, соответственно, там все ржут, да, ученые советы ржут. А тут один из членов ученого совета, такой дедушка, он, значит, встает и говорит: да что вы понимаете? Полковой гальюн – это сооружение, говорит он. Это, можно сказать, самая важная часть любой часть. Как только куда-то полк перебрасывают, первое, что надо делать гальюн. Потому что есть из котелка можно под любым кустиком, а вот, ну, дальше все понятно. Вот, короче говоря, вот авианосец – это очень сложная конструкция. И тут неожиданно выясняется, да, что самый дорогой авианосец Соединенных Штатов Америки, Джордж Буш, который сейчас, вот вчера, да, ушел, значит, обратно в Америку, но, во всяком случае, так в новостях написано. Он, соответственно, в нем то пожар в прачечной, то пожар еще где-то, то у него еще чего-то сломалось. Ну, мы, конечно, можем предположить, а там у него там как раз канализация забилась.
3: У него там у другого пожара, я не помню, то ли у Форда, то ли забыл.
4: Ну, значит, у Форда, неважно, не принципиально. Важно другое. А это все происходит не только потому, что там как бы такие пацифисты служат. Я не верю в то, что в американской армии служат пацифисты. Да? Вот. Они, конечно, могут не хотеть идти под бой, когда ракета летит. Да? Но... Так вот, вся проблема состоит в одной единственной вещи. Что качество поставок в американскую армию сильно падает, в том числе скорость ремонта. Потому что этот самый Буш пошел ремонтироваться. То есть его еще до конца не доделали, а его уже надо ремонтировать. Почему? Потому что раньше была инфраструктура Соединенных Штатов Америки, которая за нормальные деньги работала на армию в том числе. А сегодня, поскольку уровень жизни в Америке падает, Америка живет на импорте, то вот эта инфраструктура в значительной части уничтожена или стала очень дорогой. И по этой причине денег на нее нужно сильно больше. Цены растут, деньги не выделяются, в результате армия обслуживается по остаточному принципу. И по этой причине там все время какие-то проблемы. И вот это куда больше проблема, чем как бы формальный дефицит бюджета. Вот. А если вы хотите, чтобы инфраструктура создавалась на деньги армии, ну, то есть вы ищете, да, кто нам поставит, ну, условно говоря, какие-то там металлические унитазы, да, вот на авианосец. Выясняется, что металлические унитазы есть только либо китайские, либо вьетнамские. Опять-таки, упрощаю. Не-не-не, говорят секретчики, нельзя ставить китайские унитазы на американский авианосец, потому что в него может быть запечатана микросхема, которая будет шпионить. Поэтому унитаз должен быть американский. И в результате что получается? Что Пентагон должен создать производство металлических унитазов. А создать производство – это, во-первых, сильно дороже, чем купить там 3% выпуска уже существующей компании. А вторая проблема состоит в том, что если вы это все-таки сделали, это производство, и продали там для авианосца унитазы, то дальше, а дальше куда их продавать?
3: Ну, вот смотрите, если все-таки вернуться к первому пункту, там ряд экспертов говорит, что все-таки нужно срочно начинать что-то делать, потому что те проблемы, которые вы там сильно болезненными не назвали, они все-таки таковыми станут. Так вот, как вы считаете, ну вот попытался же Трамп сократить дефицит бюджета, там у него Маск с Рамасвами что-то пытались, так сказать, секвестировать, ну, избавиться от каких-то институтов дорогостоящих. Вот это нужно сейчас Америке делать? Или вот пусть идет, как идет, и нормально оно будет работать?
4: Отвечу. Как только вы собираетесь делать какую-то системную программу, ну, например, сократить дефицит бюджета, ну, например, его можно двумя способами сокращать. Способ первый – уменьшить расходы, способ второй – увеличить доходы. Значит, вы хотите уменьшить расходы. Должна быть системная программа, которая объясняет, какие доходы и почему надо уменьшить. А вы знаете, у меня есть один знакомый, очень такой продвинутый менеджер. И он рассказывал, как в начале 90-х или даже в конце 80-х к ним приезжали американские менеджеры, высокие, на пенсии, и учили их. Ну, когда вот была дружба, да?
3: Угу.
4: Вот. И там, говорит, была тетенька, бывший вице-президент IBM. Или какой-то такой же другой компании. А в те времена IBM это было, как сейчас, NVIDIA. И вот, соответственно, эта тетенька им рассказывала. Да, ну, там, с десятку менеджеров. До крупных, советских. Говорю, ребят, вот смотрите, да? А чем я занималась там? Я была назначена вице-президентом, отвечающим за сокращение хищений на складах.
3: Угу.
4: И у меня была совершенно колоссальная система, которая всех контролировала. Да, что люди выносят еще чего-то. Я задалась вопросом, каков объем хищений в норме, ну, до того, как это было создано. Объем вот такой. А каковы сейчас расходы на систему предотвращения контроля? А вот такая-то. Оказалось, что стоимость системы по предотвращению хищений больше, чем то, что
3: сами хищения, да.
4: Хищали нормально, да, в норме. Нет, это не значит, что надо всем объяснять, что можно похищать безболезненно. Еще один пример. В Российской империи были конекрады. И были губернии, где это был бич. Да, воровали. А есть, в которых этого вообще не было. Так вот, значит, было принято решение, что надо создать ведомство, которое будет заниматься конекрадством. Ну, то есть, бороться с ним. Беда состоит в том, что если вы делаете ведомство, то надо в каждой губернии сделать представителя.
3: Отделение,
4: что,
3: да.
4: Что вы думаете? Только в губернии лошадей появился человек, который должен бороться с лошадей, тут же стали воровать лошадей. Понимаете, это вот объективная реальность, да? Поэтому я как бы в этом вот Рамасваме, вот, я как бы Маск, я сомневаюсь, что их эффективность была высока. Вот. Но, опять-таки, существует целая куча разных законов Мерфи, которые гласят, что независимо от того, проводите вы сокращение ведомства или вы это сокращение не проводите, и это ведомство увеличивается со скоростью там, 7% в год.
3: Да,
4: это
3: так,
4: я,
3: так
4: это
3: и
4: я
3: есть.
4: Знаю на своем опыте. Да? Вот.
3: Ну, нет, я же не совсем об этом спросил. В принципе, американской экономике нужен в этом плане куда-то, уж простите, дергаться. Или вот пусть идет, как идет, не трогайте, будет хорошо. Ну, относительно хорошо. Так. Хорошо не будет. Наверное.
4: Ситуация такая. Американская экономика рушится. И катастрофа там совершенно в другом месте. Вот на прошлой неделе, сегодня пятница, я сегодня буду писать очередной обзор макроэкономический. Но неделю тому назад основная катастрофа, которая была в Соединенных Штатах Америки, она была связана с тем, что там есть такой индекс потребительской уверенностью. Поскольку США – это экономика потребительская, то для них этот индекс очень важен. Потому что если он начинает падать, то люди кредиты не берут потребительские, ничего не покупают, все сберегают, ну и так далее. Так вот, соответственно, индекс потребительской уверенности, который считает Мэрилендский университет, упал не просто до локального минимума, он упал до абсолютного минимума. То есть он сейчас ниже, чем был в кризис 70-х, а он считается с 52-го года. Кризис 70-х, кризис начала 2000-х, кризис 2008 года, ковидный карантин. Вот сейчас хуже, чем тогда. Но это и по другим данным видно, что уже доходит дело до ковидного карантина. Но вот это проблема. И вот с ней что-то надо делать. Что делать и как делать? Ну, скажем так, да, если они очень попросят, я, может быть, могу что-то придумать. Но они сами придумать не могут, потому что у них модели этого кризиса нет.
3: Еще две важные американские истории. Это история с золотом и история с ФРС. Насколько я понимаю, там Сенат одобрил нового главу организации, старый, с которым Трамп скандалил, уходит в отставку этим летом. Ну и, соответственно, новый известен тем, что, значит, занимал один из постов своих директоров во время кризиса 8-9 года. Вроде получил хорошую репутацию. Но вот в Трамп Трампу важно контролировать этот орган, насколько я понимаю. Какова его роль и как это все будет продолжаться в ближайшее время? Что новое руководство в этом плане сделает, чего хочет Трамп или не сделает?
4: Ну, это вопрос сложный, потому что, ну, как у них там все внутри устроено, это нужно быть инсайдером, то есть не просто там находиться внутри, но и как бы их знать достаточно давно. Значит, ну, есть, конечно, некоторые вещи, да, которые интересны. Да, например, Пауэлл не финансист, он по профессии юрист. А дальше, ну, как бы можно какие-то устраивать конспирологию какую-нибудь. Например, Пауэлл не еврей. То есть еще были евреи, евреи, евреи, значит, Гринпин, Гринке. А тут, значит, друг не еврей. А теперь, вот, значит, снова еврей. Потому что Кевин Уорш – это еврей. Вот. Но дело не в этом даже. Дело в том, что... Помните, был такой фильм «Мертвый сезон»?
3: С Бониониусом, да.
4: Значит, в котором один из нехороших, значит, персонажей пытает нашего хорошего Быкова Ролана, которого играет Ролан Быков. Фамилия, кажется, его Саушкин. По фильму. И, значит, все время ему паяльной лампой. И все время ему задает один вопрос. Кто с тобой работает? Вот понимаете, Кевин Уорш, зять Рональда Лодера, президента Всемирного еврейского конгресса, то есть это та самая группа транснациональных банкиров, финансистов, которая контролировала ФРС изначально. Это очень специфическая группа, которая, вообще говоря, не рассматривает Соединенные Штаты Америки как свою родину. То есть она вполне, как бы, им какая разница, где регулировать доллар. Они это могут делать и в Австралии, и там, в Сингапуре, и еще где-нибудь. Вот. И это ключевая проблема. То есть та задача, которая стояла перед Трампом, ну, по крайней мере, которую перед ним поставила часть, то есть глубинное государство американское, назовем его так, это была задача по превращению ФРС реально в национальный орган. То есть в орган национального управления экономикой. Ничего не вышло. И ФРС продолжает себя рассматривать как транснациональный орган. И вот это и есть ключевая проблема.
3: Ну, то есть как бы мировой экономикой будет опосредованно руководить ФРС или нет?
4: Ну, скажем так, понять, чьи интересы она будет в первую очередь преследовать, это вопрос, который будет зависеть вот от чего. Значит, что важнее, интересы Соединенных Штатов Америки в ущерб доллару или интересы доллару даже в ущерб американской экономике?
3: А вот знака равенства нет? То есть интересы доллара не есть интерес, не всегда есть интересы американской экономики?
4: Я вам сейчас расскажу. Есть, понимаете, поддержание мировой долларовой системы не обходится, не является для США бесплатным. То есть они от этого получают политические дивиденды. Но как страна, я могу сказать, значит, когда была принята Бреттон-Вудская система летом 1944 года, доля американской экономики в мировой состояла 52%. То есть экономика США была больше, чем вся остальная мировая экономика вместе взятая. Это было просто вот. А дальше, по мере расширения и развития мировой долларовой системы, доля американской экономики падала. Сегодня она составляет где-то меньше 15% по производству. Если Соединенные Штаты Америки попытаются сохранить мировую долларовую систему, то экономика рухнет еще сильнее. То есть сейчас еще они в состоянии что-то делать, и более того, они контролируют, владеют практически полным спектром технологий. То есть они уже много чего не производят, но технологии у них есть. И очень многие, скажем, китайские производства формально работают по американской лицензии. Но своего производства у них уже нет. Но очень скоро и это начнет сыпаться. И это будет жуткая проблема. И вот что с этим делать, совершенно непонятно.
3: А теперь второй момент. Зачем, как некоторые предполагают, зачем они закупают золото, причем не совсем чистое в юридическом смысле? То есть какое-то золото наркокартелей, еще в этом плане какие-то вещи, да? Вот они что, не могут легально его купить? Или это дешевле? И вообще, насколько это подрывает их реноме в мире экономическое? И вообще, что это за история, да?
4: Император в Римской империи, Веспасиан. Знаменит он был многими обстоятельствами. Например, именно в период его царствования его сын Тит разгромил Иудею и сжег второй храм. Но главное не это, а главное то, что Флавий Веспасиан, Флавий – это его как бы родовое имя. Так вот, Веспасиан обладал совершенно замечательным свойством. Он, в отличие от всех предыдущих императоров, ухитрился сделать бюджет Римской империи профицитным. Он очень много делал разных интересных историй. Например, он ввел налог на общественные туалеты.
3: То есть возвращаемся опять к этой красной нити нашей сегодняшней программы.
4: Красной нити нашей, да. Значит, нет, понимаете, что дело? Я просто объясню. Я вчера ужинал с лучшим в мире специалистом по очистке воды. Поэтому, соответственно, как бы тема, она как бы задана. Да? Это, кстати, будет очень актуальная тема очень скоро, потому что чем ниже будет уровень доходов граждан, тем труднее будет содержать систему водоочистки в крупных городах. Так вот, соответственно, к нему пришел его сын Тит, который не то до разрушения храма, не то после разрушения, историю умалчивает. И начал ему говорить: папа, что ты делаешь? Ну, это же неприлично. На что, значит, Веспасиан так засунул руку, значит, в сундук, вытащил оттуда золотые монетки.
3: И сказал, да.
4: Серебряные, как полученный от этого налога, показал сыну и сказал: ну что, пахнет? Вот. Поэтому, соответственно, вот, если вы думаете, что золото, конфискованное у наркобаронов, пахнет кокаином, то вы ошибаетесь. Золото кокаином не пахнет. А поскольку уже понятно, что мировая финансовая система трещит по всем швам, я напоминаю, что книжка наша с Андреем Кобяковым называлась «Закат империи доллар». То, соответственно, у всех сразу же возникает вопрос, а что может подкрепить национальную валюту? Вот выясняется, что самое лучшее, что может подкрепить, это золото. Вот и все.
3: Ну, просто с 85-го года у них закон, запрещающий приобретать иностранное, насколько я понимаю, золото. А тут еще и сомнительное. Ведь они зачем-то этот закон принимали. Можно было до этого покупать.
4: Есть разные перечни, в чем дело. Тут нужно еще учесть, что есть разные силы. И как бы лоббирование в Соединенных Штатах Америки носит очень такой творческий характер. Я могу сказать только одно, что понимание того, что золото нужно сейчас, и чем больше, тем лучше, оно, в общем, пришло. Хотя, опять-таки, напоминаю, что мы с Андреем Кобяковым писали об этом еще в 2003 году. У нас две главы книги посвящены этому обстоятельству.
3: Теперь еще одно такое взрывоопасное событие, а может и нет. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК, соответственно. И вопрос тут возникает такой. Ну, теперь получается, что они могут продавать столько, сколько добудут, без всяких ограничений. И ни с кем договариваться им не нужно. Да? Вот как это окажет влияние на мировую экономику, на цены и так далее?
4: Понимаете, в чем дело? Опять-таки, цены же не просто так цены. Это только в книжках для глупых детей имеется свобода рынка. Невидимая, значит, на самом деле реально имеется невидимая рука рынка, которая обычно представляет из себя некоторую, ну, как бы жесткий институт, который иногда все знают, а иногда не знают. Вот когда там, в 1974 году принимались разные договоренности со странами ОПЕК, когда был создан картель, то цель была вот какая. Цель была создание нефтедоллара. Что такое нефтедоллар? Это те доллары, которые образуются от капитализации нефтяных активов, в том числе от продажи нефти за доллары, но которые не могут быть использованы внутри тех стран, которые нефть добывают. Но если страна продает нефть там, на 100 миллиардов долларов, а внутренние инвестиции в нее 20 миллиардов, то эти 80 миллиардов надо же куда-то девать. И девались они в Соединенные Штаты Америки, неважно куда. Mm-hmm. Можно там покупать Лос-Анджелес, а можно, соответственно, покупать американские казначейки. Это не принципиально. Принципиально то, что Соединенные Штаты Америки получили мощнейший источник инвестиций. И это были нефтедоллары. Сегодня ситуация разительно меняет. Да, и, кстати, ОПЕК – это был инструмент, который позволял сдерживать объемы продажи нефти, регулировать цены и тем самым регулировать объем нефтедоллара. Угу. И это всегда все было согласовано. Потому что цена на нефть определяется не странами ОПЕК, а на биржах. Лондонской и Нью-Йоркской. Вот это главная проблема.
3: Но они же договариваются, вот мы столько продаем, а столько, значит, оставляем у себя. И цена в зависимости от этого меняется или нет? Или это слишком примитивно?
4: Ну, они договариваются, но не так примитивно. Вот. Но фокус состоит в том, что у вас была система. А сегодня уже понятно, что эта система рушится. В частности, например, у Объединенных Арабских Эмиратов имеется нефтепровод, который идет, значит, о том, что Объединенные Арабские Эмираты, у них есть выход к морю за пределами Персидского залива.
3: То есть Ормузский пролив им не нужен?
4: Им Ормузский пролив не нужен. Они большую часть своего экспорта могут туда направлять, в порт, который расположен в Арабском море. Все, им больше ничего не надо. И по этой причине, говорят, еще это мы будем согласовывать со всеми этими, когда мы можем без этого обойтись. Другое дело, что этот нефтепровод можно расфигачить дронами. Ну, собственно, у Саудовской Аравии тоже есть такой нефтепровод. Он идет в Красное море. Но проблема в том, что он маленький по объему. А у Кувейта нет, у Ирака нет, у Ирана нет, у Катара нет. У Бахрейна нет. А у Объединенных Арабских Эмиратов есть. И поэтому, видимо, они решили, что... Ну, они как бы известны, что они активно дружат там с Израилем, с Соединенными Штатами Америки. Может быть, они решили, что вот теперь типа мы будем хитрее всех. Всяко может быть.
3: Ну и в итоге, ну, если распадется эта структура, то это каким образом на ценах скажется? Нам, во-первых, с точки зрения нас, нам-то выгодно, чтобы высокая цена была?
4: Зависит от того, какая будет новая модель ценообразования. А то распадется мир на валютные зоны, и будет отдельное ценообразование в Нью-Йорке, отдельное ценообразование в Пекине и отдельное ценообразование в Москве. И отдельное ценообразование там, в Дели. Ну, или в Мумбаи, где там будет биржа. Все. И проблем никаких нет. То есть в этом смысле все очень легко и просто.
3: Давайте теперь попытаемся воспылать пролетарским гневом. Такая вот новость есть замечательная. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 16 миллиардов долларов, и в рейтинге Bloomberg 20 наших представителей нашей страны, их общее состояние 315 миллиардов. Почему экономика сжимается, граждане беднеют, а олигархи богатеют?
4: Потому что олигархи капитализируют свои активы на Западе. И это никак не связано с состоянием экономики нашей страны. Почему так получилось, что российские предприятия... Знаете, мне тут говорит основатель, как бы основатель там такой-то компании Мордашов. Я совершенно обалдел, как это основатель. Он приватизировал созданное в СССР предприятие. Понимаете, вот как бы вопрос в том, почему им дали за копейки приватизировать. Вот это вопрос, да. И не надо ли отобрать обратно Северсталь? Вот. Вот это вот вопрос. А соответственно, и вот это вопрос, ну, как бы на который нету нормального ответа. А соответственно, почему растет? Ну как почему? Потому что активы там, они там капитализируются. Вы поймите, все наши недра капитализированы там. И по этой причине мы тоже часть нефтедоллара. То есть под там, акции Северстали, которые принадлежат Мордашову, там выпускаются доллары. Они печатают доллары под наши активы. А почему мы рубли под них не печатаем? Непонятно. Мне это не ясно.
3: А это можно как-то сделать технически?
4: Конечно, разумеется.
3: Политическое решение нужно.
4: Но это многим не понравится, разумеется. Чтобы у нас была независимая система. Вы что, охренели, что ли? Независимая финансовая система? Ну, как можно? Знаете, существует такая версия, историческая байка это называется. Значит, в 1944 году СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, подписал там все документы, но их не ратифицировал, но выполнял. И до 1950 года рубль был привязан к доллару. А в 50-м году Сталин отвязал рубль от доллара и привязал его к золоту. Ну, а потом, как известно, он был привязан ко всем активам Советского Союза. Так вот, когда он это сделал, то один какой-то там, не то еврейский писатель, не то другому, сказал на каком-то мероприятии такого, то ли на заседании антифашистского еврейского комитета, то ли еще где-то, фразу такую. Ну, вот теперь-то Сталина и убьют. Ну, как мы знаем, умер он через, там, через 3 года, и я меньше, чем через 3 года. И как бы есть серьезные основания считать, что его вот такие убили. Вот это вот картинка. Поэтому как бы покуситься на монополию международных финансистов на доллары – это чревато. Но вот сейчас, например, утверждается, что Карл III приехал к Трампу, чтобы ему там ультиматум предъявить.
3: По поводу чего?
4: Предъяву сделать. Ну, там много разных. Я как бы небольшой политолог, но там разные вещи. Типа отдай нам Восточное Средиземноморье и Ближний Восток и дай нам денег. Ну, в виде свопов.
3: Кому это? Британцам, что ли?
4: Британцам, да. Лондон. Ну, можно.
3: А что значит «отдай»? Это вот как это? Как это «отдай»?
4: Вы себе представляете, что такое своп-линия?
3: Нет.
4: Значит, есть два центральных банка. Они формально печатают деньги. Значит, я напечатал, соответственно, 100 миллиардов долларов ФРС. Европейский там, банк Лондона напечатал 100 миллиардов фунтов стерлингов. Дальше банк Великобритании, банк Англии пересылает эти 100 миллиардов на счет ФРС. ФРС перечисляет 100 миллиардов на счет банка Англии. Эти 100 миллиардов Банк Англии может тратить, как хочет. Теоретически и ФРС может тратить эти 100 миллиардов. Вопрос в том, зачем. Они просто лежат на счету, и все, у ФРС. И им это не нужно. А вот Банку Англии, ну, например, чтобы там, совершать какие-то операции на Ближнем Востоке, очень даже вполне эти деньги могут быть нужны. Эти 100 миллиардов долларов. Вот там такая вот схема. Это все делается для поддержания курсов взаимных, еще чего-то.
3: А чем рубль обеспечен, с вашей точки зрения, вот сейчас конкретно?
4: Не знаю. Понимаете, я вообще не понимаю, чем руководствуются наши или не наши денежные власти, что они хотят, какие у них цели и задачи. Я пока вижу одну задачу, да, чтобы, не дай бог, экономика России не росла.
3: Ну, это, кстати, вот к тому, что вы в прошлый раз говорили, рубль – самая укрепившаяся к доллару валюта за последний месяц.
4: Ну, правильно, ну, потому что у вас, смотрите, да, цены на нефть выросли, мы получили много долларов. Значит, если эти доллары поменять на рубли, то появятся дополнительные рубли, которые можно вложить в российскую экономику. Это же нехорошо вкладывать в российскую экономику, неправильно. По этой причине надо опустить доллар так, чтобы излишних рублей не образовывал.
3: Еще пару минуток у нас осталось. Да. Ну вот раз уж мы о наших, не наших, ихних финансовых властях. Антон Силуанов, глава Минфина, странную для меня вещь сказал. Он сказал, что нужно создать запас прочности бюджета на 3 года. Ну вот если сейчас рассматривать ситуацию, то вроде бы как она перспективна для российского бюджета. Ну, цена на нефть – это важный параметр, держится, так сказать, на значимых величинах и так далее. А почему он сейчас тогда это говорит? Ну, только не говорите, что я не понимаю.
4: Я не понимаю, увольте меня. Понимаете, еще раз повторяю. Я смысла в действиях наших денежных властей... Знаете, я бы... экономист, я специалист по денежно-кредитной политике. Я возглавлял несколько лет департамент кредитной политики Министерства экономики. Я отвечал за кредитно-денежную политику в администрации президента, будучи заместителем начальника экономического управления президента Российской Федерации. Я был там ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Я был членом рабочей группы правительства по кредитно-денежной политике. Ну и так далее, и тому подобное. И по этой причине я очень хорошо понимаю, да, что если у вас есть цель развивать российскую экономику, то надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Но если у вас такой цели нету, то в этом случае у вас какие-то другие цели. Вот я вижу цель не допустить развития российской экономики. Вот эту цель я вижу. Да, но я, это же мое экспертное мнение, я могу ошибаться. Может, я, они считают, что я ничего не понимаю.
3: Да, понимаете, вы считаете, что они ничего не понимают?
4: Нет, я как раз считаю, что среди них есть люди, которые понимают, но вполне целенаправленно делают то, что делать нехорошо. Для нашей страны. А для них может быть хорошо.
3: Ну вот почему это для них хорошо, это, конечно, загадка. Спасибо большое, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, здесь в студии нашей радиостанции.
5: Уважаемые друзья, добрый день. Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России

В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них неотъемлемая, как я уже сказал, часть России и ее неповторимого многообразия. И хранитель уникальных традиций, культур, характеров. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, наше общее достояние. И его сбережение, приумножение, благополучие – это сбережение и приумножение всего многонационального народа России. Россия исторически, я хочу это подчеркнуть, мы, собственно, часто об этом говорим, но сегодня, по случаю праздника, сказать об этом еще раз будет абсолютно уместно. Россия формировалась именно как союз народов. Вот это хочу подчеркнуть. И вот сейчас я смотрю на супружескую пару, именно как союз в прямом и переносном смысле слова. Потому что вот девушка из Краснодарского края, да, вы из Ямало-Ненецкого округа, да, и семьи смешанные создаются, общие. Вот это нас сильно объединяет. В основе этого союза уважение к ценностям, самобытности разных этносов и еще со времен наших первопроходцев Семена Нежнева, Ерофея Хабарова, освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера. Хочу это подчеркнуть, не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей. Что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее. В итоге эти земли закрепились в составе Российской империи не в противоречии, а во взаимодействии с малочисленными народами, с уважением к их обычаям и традициям. Напомню также, что еще с XIX века, по сути, за столетия до того, как это появилось, например, в Северной Америке, создавались условия для образования, просвещения представителей разных народов, в том числе и малочисленных. И в СССР нужно отдать должное, и новейшей нашей истории, в СССР эта работа продолжалась. В середине 30-х годов, после создания Института народов Севера, многие языки коренных народов обрели свою письменность. Сейчас, кстати, в 30-е годы появились и первые ученые, кандидаты, доктора наук из числа малочисленных народов, представителей этих народов. Сейчас в российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов, оленеводства, охоты, да и многого другого. Должен сказать, что я когда бывал вот в этих местах, так напрямую, без всяких камер, общались мы с людьми, которые там работают с оленеводами, там, так далее. И была возможность посмотреть о том, как организован их быт. В общем, очень интересно, и люди очень приятные, добрые люди. Ну, занимаются конкретным делом, конечно, и живут в суровых условиях, надо отдать должное. Безусловно, это все накладывает на отпечаток на характер, на восприятие окружающего мира, на отношения между людьми. И многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс современных медицинских, социальных, образовательных услуг. Люди-то, честно говоря, непривередливые, надо сказать по-честному, непривередливые. Они трудятся, живут достаточно в сложных условиях. Даже минимальное внимание к ним уже вызывает положительную такую отдачу. В целом усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков бережно и желательно в полном объеме, передавать их новым молодым поколениям. Вы знаете, что сейчас мы реализуем масштабные планы по развитию Дальнего Востока, Сибири, Арктики. При этом интересы людей, в том числе тех, чьи предки веками жили на этих землях, в абсолютном приоритете. Должен сказать, что я, когда обсуждаю эти все проекты с
с членами правительства, с представителями

0: наших крупных компаний, вот говорю совершенно ответственно, всегда обращаю на это внимание. Ну и не знаю, если я в чем-то ошибаюсь, вы мне подскажете, но в целом я вижу полное понимание со стороны руководителей наших компаний, когда мы говорим о необходимости учитывать интересы людей, проживающих на этих территориях, веками проживающих, при реализации крупных масштабных инвестиционных проектов. Все эти планы, проекты, программы инфраструктурные, промышленные, социальные, экологические мы будем и дальше осуществлять в тесном диалоге с обществом, с представителями коренных народов. Хочу вновь подчеркнуть универсальность и силы России в ее многообразии. Казалось бы, здесь есть и, как в народе говорят, засада, да? Но очень разные культуры, разные традиции и обычаи, но когда это в едином таком делается пространстве с пониманием ценности, важности и важности взаимодействия между собой, это начинает не противоречить одно другому, а дополнять одно другому и создает очень сильную основу, базу, фундамент для нашего общего развития. Устои, культура, как я уже сказал, обычаи не поглощаются, а напротив, дополняют друг друга. Вот к этому мы должны стремиться и дальше. Людей самых разных национальностей, верований, жизненных укладов объединяет забота и о своей малой родине, и о России. Вот сейчас только вот мы разговаривали с молодыми людьми, да? Они и с удовольствием и с гордостью говорили о развитии малой родины, да, своей. Вот сколько, 2 года не были там, да? 2 года не были дома, вернулись и увидели, значит, изменения к лучшему. Но воевали-то они где? И за что? За общую большую родину. И вот это вот сочетание любви и желания поддержать и все сделать для развития и малой родины, и нашей общей большой, оно является очень важным. Оно составляет костяк нашего миропонимания и костяк того, что нас объединяет. И в том числе и готовность в сложные моменты встать на защиту как малой, так и общей большой родины. Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны. По праву были удостоены званий Героя Советского Союза и других высоких наград. Один из самых известных снайперов времен Великой Отечественной войны, как раз представитель одного из малых народов Севера. В наши дни в ходе специальной военной операции мужчины, да и женщины тоже с честью отстаивают интересы общего отечества, плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию. Я знаю, что участники специальной военной операции здесь находятся. Искренне благодарю всех вас и ваших боевых товарищей за службу Родине. В сложных ситуациях на первый план выходят всегда именно ценности единства, взаимной поддержки, а смелость, мужество, умение преодолевать трудности заложены в самом характере многих коренных народов нашей страны. Ну, природа сама воспитывает соответствующим образом и шлифует характер тех, кто живет в таких сложных условиях, поколениями из столетия в столетие. Хочу подчеркнуть, так много всегда, так было всегда, и мы вместе всегда добивались побед и свершений именно объединяя наши усилия. И идущий сейчас год единства народов России призван подчеркнуть и укреплять всеобщую созидательную роль такой солидарности. Сегодня здесь люди, которые многое делают для сбережения национальных культур и традиций. Все вы активно поддерживаете и развиваете идеи единства, в том числе на площадке общества знания в ходе проходящего сейчас просветительского марафона, да? «Знание первое». Не сомневаюсь ни на секунду, благодаря таким деятельным, неравнодушным людям, как вы, многовековая история народов России получит достойное продолжение. Получает и будет все это продолжаться, получит в дальнейшем. А Россия, в свою очередь, получит достойное продолжение как наше единое Отечество. Все мы вместе добьемся, будем добиваться новых успехов. Еще раз поздравляю всех вас, да, и представителей всех народов, малочисленных народов, всех граждан страны, как я уже сказал в начале, с праздником.
1: Спасибо вам.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Анатолий Александрович, хотелось бы с вами поговорить о рисках ядерной эскалации. У нас в МИД РФ заявили о том, что Запад серьезно прорабатывает вопрос передачи элементов ядерного арсенала Киеву. Параллельно Финляндия готовит, по крайней мере, почву под размещение ядерного оружия на своей территории у наших границ. На ваш взгляд, насколько мы близки к тому, что произойдет какая-то неконтролируемая ядерная эскалация, ну, как минимум на той же Украине, и дойдет до, ну, применения хотя бы тактического ядерного оружия?
2: Ну, во-первых, я совершенно уверен, что тактическим ядерным оружием дело не ограничится. То есть с него, конечно, могут начать, но им не кончится. Неизбежно пойдут процессы, уже давно и подробно исследованные многими специалистами и гарантированно приводящие ко всемирной катастрофе. Хотя я знаю, что многие аналитики НАТО надеются, что можно этот процесс остановить. Ну, так мало ли кто на что надеется. Есть вещи, на которые, в принципе, можно надеяться, но ни в коем случае нельзя рассчитывать. Вот это одна из них. Ну и что касается эскалации, то я думаю, из моих слов понятно, что я не верю в эскалацию в классическом смысле слова, то есть в подъем по лестнице с возможностью остановиться на какой-то ступеньке. Я совершенно уверен, что раз вступив на эту лестницу, вы будете по ней проваливаться до конца.
1: Это тогда получается скорее такой лифт, потерявший управление.
2: К сожалению, примерно так. Ну, а что касается террористической организации Украина, то, как и любые другие террористы, они собственных встроенных тормозов не имеют. Надо сказать, что традиция террора в мире очень давняя. По крайней мере, первые террористические акты зафиксированы еще задолго до нашей эры. И, в общем-то, если у былых террористов еще бывали изредка какие-то ограничения, то, скажем, у у русских террористов конца XIX века ограничения постепенно атрофировались. Ну, их можно понять. Начинали они вполне гуманно, но против них власть стала действовать неожиданно жестко и порою даже жестоко, а ожесточение обычно взаимное. Ибо какую меру вы мерите, такую и вам отмерено будет, сказал Йешуа Иосифович Давидов. И это правило подтверждается довольно регулярно. Так вот, у нынешних террористов вообще нет ограничений. А террористическая организация Украина в этом смысле структура особо патологическая, поскольку Украина изначально задумана как инструмент превращения русских в антирусских, то нынешние главари этой организации готовы уничтожить весь свой народ именно потому, что украинцы – неотъемлемая часть русского народа. Это доказано множеством разных способов и доказано вполне надежно. Поэтому главарям Украины совершенно все равно, кого убивать, своих сограждан или русских в других местах мира. И, соответственно, украинские террористы, ну, скажем так, для них слово «отмороженное» слишком вежливое.
1: А вот в этом свете, если мы понимаем, что это действительно опасные люди, да, где-то психически невменяемые сидят в Киеве, не пора ли нам пойти, скажем, путем того же Израиля и начать бить точечно как раз вот по вот этим самым представителям верхушки, по крайней мере, может быть, пока там кто-то вменяемый плюс-минус не появится, кто-то, у кого хотя бы один где-то тормоз будет?
2: Нет, боюсь, что это не имеет смысла, просто потому, что террористическая организация Украина, как, собственно, и большинство террористов, это не самостоятельно действующий субъект. Это объект, которым действуют совершенно другие люди и структуры, находящиеся в очень далеких от Украины местах. Ну, самое близкое Варшава, и то даже там принимается лишь небольшая часть решений, связанных с Украиной. Ну, а самое далекое – это Вашингтон, округ Колумбия. Соответственно, бить по местам, где принимаются решения, это не значит бить по Киеву. А условия для удара, скажем, по тому же округу Колумбия, насколько я могу судить, созреют еще не так скоро, как нам с вами хотелось бы.
1: Просто получается, что тогда у нас рано или поздно как будто бы все равно толкают в сторону какой-то ядерной конфронтации, которая просто будет либо раньше, либо позже, а в условиях накачки Киева постоянным оружием, как будто бы вот эта вся история не успеет закончиться до того, как дело дойдет до красной кнопки.
2: Да, к сожалению, примерно так оно и получается. Тут есть еще одна, так сказать, культурная проблема. Англосаксонская цивилизация формировалась в условиях аномально высокой плотности населения. Поэтому англосаксы по сей день совершенно искренне убеждены, что мир в целом перенаселен, что людей много, что, соответственно, житейских благ на все человечество заведомо не хватит, и надо человечество в целом сократить. Ну вот на печально знаменитых Джорджийских скрижалях это 8 десятков каменных плит. Ну, почему 8 десятков? На каждой написаны 10 пожеланий такого отборно-фанатичного эколожца. И каждое пожелание написано на 8 плитах, на 8 разных языках. Так вот, Первый пункт этих самых джорджийских скрижалей гласит: необходимо следить, чтобы человечество не превышало полумиллиарда человек. Когда эти скрижали были поставлены в конце прошлого тысячелетия, где-то примерно лет 30 назад, кстати, земля под них была арендована на 25 лет, и несколько лет назад их сняли. Так вот, когда их ставили, человечество насчитывало 5 миллиардов человек. То есть первый пункт этих скрижалей требовал уничтожить 9 десятых тогдашнего человечества. Скромненько, не правда ли? Ну а сейчас человечество выросло уже до 8 миллионов. Это на самом деле не страшно. Я еще в 2002 году опубликовал «Золотые миллиарды», где показал, ну, естественно, показал на основе серьезных исследователей, что, в принципе, уже тех технологий, что были доступны человечеству в конце прошлого тысячелетия, достаточно, чтобы по меньшей мере до середины нынешнего обеспечивать уровень жизни, считающийся характерным для так называемого золотого миллиарда, по меньшей мере 15-20 миллиардам человек. Но учитывая, что по прогнозам демографов человечество, ну, по многим разным причинам, совершенно точно не превысит этот уровень, это значит, что мы сможем всегда кормить население в 2-2,5 раза больше, чем сейчас. Но англосаксы по большей части в это не верят. Они верят, что население Земли избыточно, и поэтому они совершенно спокойно относятся к перспективе его сокращения в разы. И действуют их политики, исходя из этого представления. Ну, понятно, политики надеются, что их самих не истребят, но это, опять же, то, на что можно надеяться, но никак нельзя рассчитывать. Вот, поэтому у меня очень плохие предчувствия по части разных попыток примириться с англосаксами. Там, к сожалению, всегда будет достаточно отморозков, с которыми можно примириться только одним способом – отнести их на ближайшее кладбище.
1: Анатолий Александрович, спасибо вам большое за интервью. Хорошего вам дня.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И со мной в студии Андрей Игоревич Масолович, он же кибердед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте!
4: Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Тема нашего сегодняшнего разговора будет звучать следующим образом. Хакеры-романтики или воры? А поясню, почему. Ну, тема такая, она периодически то всплывает, то исчезает из какого-то активного обсуждения. И вообще мне показалось, что за вот этот период существования этого феномена обозначают начало зарождения хакерства, это где-то 60-е годы. Сейчас у нас уже, слава богу, 2026 год. И за это время вот этот образ хакера, он, мне кажется, какой-то претерпел такое вот своеобразное изменение. То есть, если мы вспомним, погрузимся в эту историю, то есть начиналось все со взлома телефонов, вот, телефонной сети. Вот. Потом, значит, один из таких знаковых событий, это 89-й год, манифест хакера по прозвищу The Mentor. И я прям процитирую вот это вот из этого документа. «Все мое преступление – это любопытство. Я горжусь своей принадлежностью к числу хакеров и публикую свой манифест. Вы, конечно, можете разобраться с отдельными членами нашего сообщества, но остановить нас всех вы не в состоянии». Это 89-й год. Потом, значит, хакеры, вот это вот романтический флёр, он так несколько потускнел, потому что пошло дело Митника, который 20 тысяч этих номеров кредитных карт стащил. Потом, значит, российские взломщики, вот это, кстати, русские хакеры, это отдельный какой-то подфеномен в этом, в этой картинке. Похитили из банка, из Ситибанка 10 миллионов долларов, перевели куда-то там, куда им там надо было. А мне кажется, в последнее время вот этот образ хакеров и хакерских групп, он опять начал обретать какие-то романтические черты. То есть они у нас становятся какими-то борцами с системами. То ли это связано с постепенным вот этим треском, который раздается от обрушения вот этой капиталистической системы. Вот это вот противостояние, то есть у нас уже есть группы хакеров, которые условно за нас и за наших врагов. Вот, вот хотелось бы как-то посмотреть на этот феномен в его, может быть, историческом бэкграунде и в перспективе. То есть вот все-таки это романтики или воры?
5: Ну,
3: Андрей Игоревич, вам слово.
5: Как обычно, мир ширше или ширее.
3: Ширее.
5: Ширее. Вот. Ну, если серьезно, там не метаморфозы, а метаморфозы. Это все шло там долго. Вот. Изначально миров было несколько. То есть был мир больших компьютеров, и хакеры в него вообще-то не вписывались. Потому что когда компьютер занимает полэтажа и пытается передать какой-то фантастический огромный файл размером в 10 килобайт такому же большому компьютеру, врисовать туда третий, который там вклинится и попытается стащить этот файл или что-то там сделать с этим компьютером, ну, немыслимо. То есть первое, ну, даже один из первых базовых протоколов интернета тогда, еще первого интернета военного, протокол FTP, он не просто не защищен, он антизащищен, там, в реферере, при установлении соединения в открытом виде передается адрес, логин, пароль, прям, да, еще и в сигнатуре жесткой, там, начинается на FTP, кончается на 21, то есть ловится вот мгновенно. Вот, то есть хакеров как-то туда не врисовывали в этот мир. Ну и вообще каждый раз, когда в интернете что-то новое происходит, потом на это начинают натягивать безопасность. Сначала оно рождается голеньким. А хакеры жили где-то отдельно, вот, жили отдельно, там занимались своими телефонами, кстати, один
3: синие из... коробочки какие-то.
5: Да-да-да, одна из там феерических историй была связана с тем, что модемы еще тогда пели, кто-то, может, вспомнит вот этот вот перепев диалапа, когда через модем пытались соединиться. Одна из таких песенок, ну, характерных звуков, была связана с выходом в международную линию, и оказалось, что если этот звук подделать, то телефонный провайдер соединяет, ну, переключает телефон на международную линию, вот, не проверяя, что там нужен вообще-то биллинг, и нужно денег снять вообще-то за это. Вот, да, и даже в какой-то, по-моему, то ли с чипсами, то ли, в общем, с чем-то клали свисток, который похож на коробочку, который был, да, который издавал как раз вот этот нужный звук. Вот, то есть хакеры жили в таком своем мирке. А при этом это не помешало, тогда еще появился мирок первых троянов, он тоже жил отдельно, как-то не связывали. То есть хакеры — это люди, которые что-то ломают. Вообще хак — это рубить, ну, перерубить, сломать. Mm-hmm. Вот это не... То есть изначально вот таких вот изощренных многоуровневых атак, что там сначала провести разведку, внедриться, расшириться, закрепиться там, установить долгосрочное там скрытое наблюдение, подготовить атаку, атаковать, такого тогда близко не было. То есть считалось, подошел, рубанул, все сразу получил. Ну и много лет, там даже... лет через 20 после того, как это перестало быть правдой, мы это в фильмах смотрели, когда запускают хакера, он так брить по клавишам, раз, и что-то сломал. Кстати, самое интересное, вот сам вот этот вот эпизод, может быть, и правда. Подошел, нажал, если что-то сломалось, но перед этим не показывают пару месяцев подготовки.
3: Ну, это скучно.
5: Ну да. Ну и складывается впечатление, что вот хакер не ломает просто потому, что он сегодня занят. А так, угу. Вот, а так бы он вас давно тоже сломал. Вот. То есть эти миры жили отдельно. При этом, напомню, в 87-м году появился первый такой реально злобный троян. Он назывался Брейн, там Брейн чего-то. Вот его написали два парня-пакистанца. Кстати, я потом посмотрел. Фирма до сих пор существует, называется по имени этого трояна. Сейчас это телекоммуникационная компания. Вот, но когда-то там был флёр, что это вот умные ребята. Сейчас, кстати, этой фирмой заправляет женщина, там фирма пакистанцев.
3: И занимается, наверное, кибербезопасностью.
5: Нет, телекоммуникационную связью занимается. Нет, начинали они именно как, ну, сначала как хакеры, потом как кибербезопасность. Тогда, кстати, вот на этом первом трояне взлетел Макафи, вот, 87-й год. В 90-м подтянулись наши. Касперский. Тогда он, это была еще группа компании Ками. Вот, а вот с 97-го уже лаборатория Касперского стала большой. И тогда миры начали смыкаться, что хакеры — это еще те, кто пишет трояны. То есть вообще-то злонамеренно программное обеспечение, которое нам что-то ломает, вредит, свинячит. Вот, но вот этот манифест, он был не один. Вот, причем он не... слышится зе-ментор, а он зе-ментер. Это одно слово, и оно плохое. Он не ментор. Вот, потом был культ мертвой коровы группа.
3: Да,
5: вот,
3: да,
5: у них
3: да.
5: тоже был манифест, там, что имя нам Легион, там мы... Это самое... Типа, имя твое неизвестно, подвиг свой. В общем,
3: бессмертен, да.
5: Да-да-да, в общем, их там нас много, и всех не переловишь. И вышла книжка в 90-е, называлась «Этика хакера». Вот, что это вот действительно романтики. Вот, и первый термин даркнета, это был интернет для своих, куда просто чужой народ не мог попасть, просто потому что адресов не знал. Что были адреса там любителей альтернативной музыки, любителей альтернативной там политики или взглядов, вот, каких-нибудь...
3: Альтернативной порнографии там пока не было вначале?
5: Нет, она сразу появилась, она была не альтернативной, это был...
3: Понятно.
5: Как только появились первые принтеры, на которых там можно было нарисовать Джоконду. Вот, уверяю вас, стали печатать не только Джоконду.
3: Грешен человек, хоть он хакер, ужас. Хоть не хакер.
5: Вот, но хакеры, это считались такие романтики, и вот эти вот мирки для своих, они тоже считались таким вот, ну, как бы кругом избранных. Вот, то есть был флёр вокруг этого дела. А на рубеже 2000-х выяснилось, когда как раз потащили туда электронную коммерцию, ну, то есть до 91-го, хакеров как мошенников не воспринимали, потому что в интернете не было людей, не было коммерции. Там были фрики, которые вот первые, которые пытались сделать там первые. У нас это называлось IRQ, Ирка. Это первая сеть, такая странный мессенджер, не мессенджер, не социальная сеть. Вот, были фидошники, фидонет, но с них много не возьмешь. То есть это были действительно люди, которые фанатики, которые ночами там что-то соединяли. Мы за ними уже присматривали. Меня...
3: Профессионально.
5: Вот, ну,
3: взглядом.
5: Я был тогда еще даже капитаном КГБ, у меня уже была персоналка с интернетом. То есть интернет еще только зарождался. А, и я сейчас нашел у себя первый e-mail, присвоенный сотруднику КГБ, первый e-mail адрес. Вот, ну, тогда, правда, те, кто его присваивал, были не очень в курсе, кому его выдали. Значит, то есть уже была романтика, но уже как-то службы за этим присматривали. Но когда начался вот второй интернет, в 91-м появился первый сайт, потом выяснилось, что сайты — это вообще-то визитки компаний, а вообще-то
3: да
5: компания... А?
3: Вообще про деньги.
5: Ну, сначала это были просто как бы поле для визиток. Ну, сайт это там 5 страниц, вот мы, вот как к нам добраться, вот наша история успеха, вот там сегодняшняя скидочка. Ну, и, собственно, их даже не ломали, и даже рекламы не было. С 91 по 93 в интернете не было рекламы, даже баннеров.
3: Это невозможно себе представить.
5: Вот сейчас, да. Ну, а мы это не застали. Домен .ru возник в 94-м. Вот. Ну и, кстати, первый, по-моему, зарегистрированный адрес в доменной зоне .ru, он принадлежал фирме там World by Net, ну там Russia by Net, там USA by Net, вот, которая это был как бы фирма, которая делала такие путеводители, что, оказывается, визит-то может быть не только у компании, но и у страны. Что вот, что посмотреть в России, куда поехать, как.
3: Угу.
5: Вот, это был, ну, если не ошибаюсь, это был первый сайт. Вот, компания World by Net. Вот, потом выяснилось, что раз уж мы уже в интернете, а что бы там платежи не проводить, появились платежные системы, а что бы там счетами не управлять, появились удаленные бизнесы, появилась электронная коммерция, и хакеры как-то увидели
3: новые возможности.
5: Увидели, да, конкретные возможности, большие, причем первые... тоже первые примеры сейчас воспринимаются все равно как такие маленькие романтики-одиночки. Там, ну, утащил 20 тысяч карт, стащил там 10 тысяч долларов.
3: Исключительно из любопытства, там, да?
5: Да, что-то из любопытства, что-то уже было за деньги, но какие-то по нынешним меркам совершенно смешные деньги. Вот, меня потом судьба сводила с хакерами уже более высокого уровня, даже с парнем по имени Макс Якубец. Вот, который на тот момент уже стоил там, по-моему, 5 миллионов долларов, его голова стоила у американцев.
3: Да. Угу.
5: И вот не парило, он ездил по Москве на Ламборджини с номером вор.
3: В общем, очень скрытно.
5: Да, в общем, как-то не очень беспокоился. И вот этот флёр пропал. Ну, у нас появились 272-я, 273-я статьи УК РФ. Вот, у американцев появилось там правоприменение после... 2001 года, когда там начали рушиться небоскребы, появился этот самый, как он, акт чего-то, в общем, акт, который там предписывает, предписывает в киберпространстве тоже, значит, по-жесткому наказывать. Но вот начало 2000-х как-то все друг на друга, оно выпало из общей истории, все друг на друга смотрели так, занимаясь своими делами. Почему? Схлопывался второй интернет, был так называемый Big Bubble, да, пузырь большого, ну, лопнул пузырь большого интернета. То есть все, что можно было из электронной коммерции выжить, выжили, и выяснилось, что объем рынка расти особо не может. Вот, нет, ну, вернее, может, но как-то так, как обычно бывает, фирмы, которые затевали следующий пузырь, занимались оптоволокном, оно нужно. Вот, что мир должен покрыться сетью этих оптоволоконных каналов, он покрылся таки. Но вот те, кто это, те, кто начинал, вот, умудрились разориться. Ну, потому что они денег набрали, а их обещания сбываться начали уже, уже на их костях силами. Ну, это вообще, наверное, проблема первых, что второй может на костях первого построить успешный бизнес, потому что ему не надо тратиться на ниры, он уже видит, что работает, что не работает, он уже может стащить готовые изделия и там его творчески переосмыслить. Вот. Но как бы то ни было, с 2000 по 2003 все занимались как-то своими делами, пытаясь разобраться с этим кризисом интернета. Вот. Ну, а в 2003-м и тогда вышел уже общий манифест про интернет 2.0, хотя я бы его назвал 3.0, потому что первый был просто для спецслужб, для передачи файлов, второй был вот с сайтами. Ну, вот сейчас фактически третий. А вот это интернет пользовательского контента, который там мы сами все выкладываем. И туда хлынул народ. Вот хакеры так тоже обалдели от обилия возможностей. Вот начали чем-то заниматься. И это перешло в разряд, ну, бытовухи. То есть хакер — это мошенник. Вот с 2000 по 2006 это мошенник. Это тот, кто там пытается разводить кого-то, но как-то хакеры старались, ну, выше какой-то планки не прыгать, потому что одно дело ты...
3: Не борзеть, уж прям,
5: да,
3: совсем.
5: Вот, да. Одно дело ты разводишь частных людей, там еще поди накопи дел, чтобы тебе предъявить в особо крупных, там каждое дело маленькое, совсем другое. Если ты ломаешь крупный банк, там уже дело принципа, там уже вмешиваются службы стран. Ситуация изменилась в 2006 году. Какие-то странные ребята начали делать какие-то странные, очень масштабные атаки. Вот. Их стали расследовать, и выяснилось, что следы ведут в Китай.
3: Угу.
5: И даже фирма Mandrant, которая, значит, этим очень увлекается, она написала целый трактат, что вот с 2006 по 2010 мы считаем, что это формирование китайских, этих самых, китайской кибервойск. Ну, на самом деле, официально они родились в 2009-м, эти им приписывают 2006-й, там немножко не сходится, потому что здание, в котором их в итоге накрыли, тогда, кстати, вообще не парились, то есть китайцы работали из конкретного здания в Шанхае, приходили.
3: Вывеска висела у них, мы вот здесь, мы здесь.
5: Потом нашли по вывеске, что это воинская часть, там номер такой-то. Вот. То есть это было конкретное здание на карте. Вот, они приходили, когда у них было 8 утра, там, в Шанхае. Они уходили, когда в Шанхае было 8 вечера. То есть работали по часам. У них были открыты IP-адреса. В общем, тогда все было. Вот, единственное, год не сходится. Здание построили в конце 2007-го. Угу. Вот, а атаки приписывают с 2006-го. Ну, видимо, они там из каких-то подъездов атаковали до этого. Вот, и официально они родились в 2009-м. И вместе с ними, ну, вернее, так получилось, в 2006-м по какой-то частной причине один из офицеров военно-воздушных сил США употребил термин Advanced Persistent Threat, APT, продвинутая угроза. Вот, что мы зафиксировали некоторые виды атак, которые явно готовятся. Это делает группа, и ее надо, нельзя воспринимать как отдельный акт. Что вот напали, а мы их расследовали и нашли. Вот, что это подготовка, потом внедрение, потом расширение, разведка, там, потом это самое, эскалация полномочий, потом там, долгосрочная организация удаленного захода. Там, ну, троян не сразу затаскивается, сначала сами внедряются там. Ползают, а потом уже ставят какую-нибудь программу с бэкдором, чтобы дальше заходить как себе домой. Ну, то есть, что появились группы, которые вот работают вот так вот.
3: Системно.
5: Вот системно. Так, да. И вот этот вот термин, то есть, его изначально просто в ВВС предложили, и он прижился. И сначала его подхватили спецы по безопасности, а потом его подхватило ФБР. APT. Ну, и, соответственно, у них появились номера. APT-01 — это вот эти вот ребята из Шанхая. И до сих пор они вот номер один. Параллель где-то в своем мире жили русские хакеры, просто потому, что они первыми начали атаковать банки.
3: Угу.
5: Потому что...
3: Самые меркантильные, что ли?
5: Нет,
3: просто... У русских же другая репутация всегда.
5: Нет, нет, нет. Просто американский хакер может атаковать соседа и спереть у него деньги. Для россиянина, что атаковать американца, что атаковать американский банк, примерно одно и то же, но с банка можно больше получить. Вот, появилось несколько примеров, где действительно речь шла про деньги. Потом появилось несколько примеров, где дело было не в деньгах, а кто-то атаковал просто там за интерес или в интересах какой-то страны, просто пробовал на зубок, причем такие серьезные вещи, как бы сейчас сказали КИ, критическую инфраструктуру, то есть транспортные компании, энергетические компании, финансовые, вот, и успешно. И при этом уже тогда... Публичная часть разделилась на две части. Если что-то сломали и народ начинает вопить, значит, его сейчас вычислят. Это работал там одиночка, скорее всего. А вот если что-то сломали, там в целом регионе отключился свет, то говорят, что это было стихийное бедствие, там вот, ветер, и как-то тихо. То есть старались не показывать, что, оказывается, хакеры могут причинить реальный ущерб. Вот. И в 2010-м пришло осмысление. Первыми в 2009-м китайцы сделали кибервойска Китая. Потом в мае 2010-го американцы сделали Cybercom. На тот момент 14-ю спецслужбу США. Вот. Но она была в статусе отдельной спецслужбы, хотя подчинялась там, стратегически подчинялась там комитету начальников штабов. Вот. Ну, то есть координировала свои действия с другими.
3: То есть они прям под военными были.
5: Да. И они... Ну, вернее, их первый директор, Ким Александер, он был до этого директором АНБ, Агентства национальной безопасности. То есть это считалось скорее разведывательным. И вот это вот дало, пожалуй, одну из таких настоящих составляющих, она не видна, что это видов вооружений не два, все думают, есть наступательные и оборонительные. На самом деле их три, наступательные, оборонительные и разведывательные. И вот разведывательные никто не видит, но они важнее всего. Вот, и заниматься надо именно этим. Ну, правда, с точки зрения теории войны и теории разведки, с чего начал Ким Александер, ему выделили, там, по-моему, в штате Юта пространство, они построили одно здание, всех туда посадили, которое хорошо ложилось там под одну пятитонную бомбу. Вот так нормально. А вот, ну, потом, правда, так рассредоточились. Вот, и вот, да, осенью 2010-го появилось самосознание у НАТО, был саммит НАТО, где включили, что там в уставе НАТО дописали, что запятая и в киберпространстве, что вот НАТО занимается защитой своих участников, в том числе в киберпространстве. В 2011-м подтянулась Россия, ну, вернее, сначала подтянулся Дмитрий Рогозин, сказал, что нам бы надо тоже кибервойска делать. Вот он первый, кто эти слова произнес. Вот. И все начали писать уже конкретные программы, ну, уже конкретные концепции, как именно. Ну, а потом по ним нормативку. То есть это стало частью войск. И вот тогда романтика возникла у военных. Они решили, что хакеры — это такие военнослужащие. Их можно взять на работу.
3: Что тут там... романтичного-то?
5: Ну, как... Они решили, что это существо управляемое.
3: А
5: это не так. Это романтика.
3: То есть поезд стой, раз-два.
5: Да-да-да. Вот... Да. И потянулись. То есть, ну, мы уже тогда знали, нас учили, что если ты едешь... на какую-нибудь хакерскую конференцию, то большая часть тех, кто тебя будет окружать, это не хакеры, а вербовщики из разных ведомств. Вот тоже первая российская конференция по ходайству, Positive Hacker Days, она произошла в 2011 году. Вот, и она тоже начиналась с романтики, что это место встречи пиджаков и футболок. Я думаю, знали бы вы, кто в этих пиджаках.
3: Что там под пиджаками,
5: что там под пиджаками, да, тех, кто... Вот, изначально там было 400 человек, но поскольку я из тех, я по глазам видел, что вот эти 200, это, наверное, хакеры или там сочувствующие, а вот эти 200 в пиджаках.
3: Звучит как оксюморон, это как съезд воров, ну, не знаю.
5: Типа...
3: Или там еще каких-то криминальных конференций, криминальных авторитетов.
5: Нет, ну, вот я поддерживаю там дружеские отношения с некоторым народом, в частности, там очень регулярно пересекаюсь с Димой Скляровым из фирмы Elcomsoft, ну, на тот момент. Вот, вообще фирма Elcomsoft прославилась тем, российская, что она делала программы для восстановления забытых паролей. То есть, если вы чей-то пароль забыли, вот, она вам его восстановит. Вот, и ее услугами пользовались там полиция и спецслужбы, ну, наверное, сотни стран. И вот Дмитрий Скляров совершенно серьезно и искренне поехал на конференцию в Лас-Вегас рассказывать, как сломать там одну американскую программу.
3: Американцам рассказывать.
5: Да, ну, конференция-то хакерская.
3: Наверное, большой интерес вызвал его.
5: Нет, вызвал интерес у этой конкретной фирмы, его арестовали там, потом мы ему всем миром деньги собирали. Вот. Но потом все-таки отпустили. Значит, вот, то есть... Изначально была такая взаимная романтика, потом она выветрилась, то есть выяснилось, все поняли, что на хакерских конференциях по большей части это вербовщики. Вот, молодые хакеры, которые решили, хотели на этом заработать и пытались пиариться, увидели, что у самопиара есть два пути, ну, кроме военного, либо тебе придут, заплатят за первую работу, а после второй скажут, либо мы тебя сейчас посадим, либо там будешь работать на нас и сидеть, остаток жизни проведешь там в полуподвале, и это будет какой-нибудь криминал. Либо будешь работать на нас, остаток жизни проведешь в полуподвале, но это будет какая-нибудь спецура.
3: И в погонах, да?
5: Да.
3: И будет вот. У тебя в столе лежать в ящике погоны, да?
5: Нет, военные пытались сделать, чтобы они приезжали на работу, ходили в погонах. Кончилось плохо. Хакер — существо неуправляемое. Вот, а в армии все хорошо, кроме одного. Ты не воюешь за там интересы народа или там какой-нибудь подвиг совершаешь, ты выполняешь приказ руководителя, и к руководителю,
3: и приказу, да.
5: Но у тебя есть личное отношение, там, как это, как в старом анекдоте. А что, говорит, отвечает рабочий? А рабочий ему объясняет, что он уже вступил в интимные отношения с мастером, с заготовкой, со всем заводом. Вот хакер, каждый с этим сталкивался, что ему ставят задачу, которую он со своей хакерской колокольни там не очень готов воспринимать, причем ставит человек, который он тоже не очень готов воспринимать как начальника. Но я тоже с этим сталкивался, потому что... В принципе, американцы там сильно повзрослели, когда вот такого рода структуры перевели в статус госзаказчиков, а не госкорпорации.
3: Угу.
5: То есть их задача — поставить задачу и дать тех требования. Не надо мне объяснять, как это делать. Вот, я сам сделаю, ты мне скажи, что сделать. Вот, а оказалось, что у многих структур, ну, есть там правильная двухходовка, сначала научно-исследовательская работа, потом опытно-конструкторская, ну, поскольку научно-исследовательская кончается стопкой бумаги, вот, то эти деньги пилили стопроцентно.
3: Да, мы того, с вами что... об этом да, говорили, да.
5: Вот, а уж когда делается опытно-конструкторская, там жесткое ТЗ, которое, ну, уже не поменяешь, там, это сам, запас крови не хватит, чтобы в этот процесс. Вот, оно дурацкое. Он написал какой-то прапорщик с представлениями там, 5-летней давности. Вот, то есть нужны системы, которые гибко доделываются, ну, все время меняются. Вот у нас там в 16-м управлении КГБ с этим решили, введя понятие так называемого действующего резерва. То есть люди на... Люди у исполнителя на критических должностях получали погоны, и дальше они понимали, что они делают, для чего они делают. Это раз в месяц рассказывали, что и как получается. И тогда удавалось вписываться в решение задачи.
3: Хакерство вот, сейчас это все-таки по-прежнему частично индивидуальное творчество или командная работа?
5: Ну, во-первых, ко всем обращаюсь, обязательно у вас должен быть работающий антивирус на компьютере и на смартфоне. Почему? Потому что дневная норма – это примерно 600 тысяч мамкиных хакеров, которые написали сегодняшний троян. Угу. Сегодня рождается 600 тысяч новых троянов. Но они живут одну атаку. То есть одиночка обречен. Вот его антивирус. На голый компьютер это зайдет. Ну, если вам не повезло, но выпустил в интернет, и троян успел набрести на ваш комп, вы попали. Вот, но они кончаются сразу. То есть одиночки, ну, там просто очень много тонких действий, сложных действий. Вот, значит, поэтому образовались следующие меры. Есть вот такие вот одноразовые романтики, в основном это школота, который там что-то начитался, что-то написал, выпустил там, потом удивляется, что ему сразу и позвонили вот, в двери.
3: Суровые мужчины.
5: Да, троян там не взлетел. Раз. Второе, есть целая когорта так называемых мамкиных хакеров, но, слава богу, там. Наконец термин появился, потому что мне раньше приходилось долго объяснять.
3: Методологически прямо это теперь вообще...
5: Не, раньше его не было, и было тяжело, потому что у американцев есть слово «хакер», вот, а есть слово «скрипкиди».
3: Ага.
5: Вот, то есть вот, у «скрипкиди» не было перевода. Пацаненок со скриптами.
3: Понятно.
5: Который сам не понимает.
3: Ну, то есть, по сути, если вот, не прямой перевод, то это как
5: это, раз мамкин хакер. Хакер. Мамкин вот сейчас хакер. Он появился, стало легче. Сразу понятно, о чем речь. Вот, то есть он ткнул один раз в форуме, прочитал, что есть сканеры, которые показывают свежие уязвимости, вот, и запустил. И он ему показал, что у этих есть свежая уязвимость. Ну, второй раз, что на нее есть эксплойт, программа, которая сама атакует. Запустил этот эксплойт, он там что-то сломал. Вот, то есть он сам при этом объяснить не может, что он сделал, почему у него получилось. Вот, что делать
3: завтра. То есть это именно вот эти вот любопытствующие, да?
5: Да, но они могут причинить...
3: То есть никаких меркантильных причин, там вообще вот каких-то понятных, внятных целей, хочу вот украсть миллион.
5: Нет, вот сами форумы вот этих пацанят, они довольно меркантильные. Там, как поднять бабла, не поднимая задницу.
3: А,
5: но это... Это тоже романтика в надежде на быстрый и легкий заработок, что ничего думать
3: все
5: не надо.
3: Будет,
5: вот,
3: и ничего все... мне за это не
5: будет. Да-да-да, вот две кнопочки нажмешь, и там все, и ты богат. Причем реально есть детишки, даже одно время там в России были, которые умудрялись начитаться и там сломать, делали двухходовки, взломали какую-нибудь кому-нибудь кредитную карту, и с нее там оплачивали себе интернет, например. А потом шли папе хвастаться, что папа, молодцы, у нас теперь интернет бесплатный. Вот, ну, а там до какой-то суммы достаточно все-таки данных с оборота карты, вот, чтобы там свои $10 заплатить. Вот, но эта статья-то уже начинает работать настоящая. А, вот, но параллель с этим настоящая хакерская жизнь – это большие организованные группы. Ну, не сильно большие, это может быть 5 человек, там 10 человек, но...
3: Они стабильные вообще?
5: Иногда
3: есть
5: стабильные.
3: Есть понятие каких-то, не знаю, самая как это, старая группа, которая существует
5: нет,
3: на
5: нет,
3: сегодня?
5: Нет, это было не группа, это было течение. То есть возникло хакерское течение, которое впервые, когда накрыли одну из... Ну, была одна из самых крупных групп, сейчас я уже в силу... Там, потому что давно это было. Вот. Короче, была одна группа, которая там несколько лет лидировала. Ее все знали. У нее была там даже штаб-квартира где-то там на Багамах. Их всех накрыли. И следующая группа, изначально итальянская, вот, они объявили другой принцип, что их объединяет только название. Ну, название и некоторый манифест. Вот. И каждый может... Ну, группа «Анонимус» они назвались. Вот, и взяли эту маску Гая Фокса, да, да, да, из этого «Ви, значит, Вендетта». Вот. И вот эта маска Гая Фокса и «Анонимус» одно время, ну, она вот... Просто статья про хакер без нее как-то не выходила. А, вот, у них не было структуры, и вообще структурности. Это было общее название, общий манифест. То есть любая группа говорила, мы анонимусы. Вот, все. А я вот из Химок, у нас химкинское крыло анонимусов, а я там из Италии, у нас итальянское крыло анонимусов. То есть люди никак не связаны между собой, которых нельзя накрыть просто потому, что накрывать некого.
3: Ну, получается, что общего целеполагания какого-то тоже нет, соответственно, какая же это
5: группа? У анонимусов не было и нет, но выглядело, что это какая-то очень могущественная, огромная
3: общий, не спрут. Знаю, бренд.
5: Да, это было не более...
3: Без головы.
5: Да, но потом он себя довольно, как легко понять, довольно сильно дискредитировал. Почему? Потому что под таким ярким брендом, тем более... У меня даже где-то валяется маска анонимуса, я даже какие-то там давал эти... А, есть канал Мультичел, парень до сих пор в этой маске интервьюирует этих самых приглашенных. А, вот, но поскольку под общим брендом появлялся какой-то совершенно сомнительный народ, который тему дискредитировал. Ну и решили, что когда на себя берет ответственность анонимуса, это пацанята, это неинтересно. То есть у настоящей группы есть имена. И вот в этот момент, вот с 2006-го появился термин APT, потом его подхватили спецы по безопасности, а в районе вот 2009-го его подхватило ФБР, когда появились китайцы. Вот, и у них появилась четкая четкий архив этих групп APT. Их... Ну, там цифры немножко разнятся, они хвастаются, что там примерно 20 китайских, но не сходится, потому что там всего порядка 40 групп, то есть групп мирового класса считается около 40. Они опубликованы, у них есть номера, они живут многие по много-много лет. Вот первый номер у китайцев, номер 23, это наш этот самый Фан-Сибе, этот самый прикольный медведь, его молва приписывает главному разведуправлению нашему армейскому. Еще одна, по-моему, 26 или 27 группа, самая таинственная, там ребята, которые прилетают, что-то делают, всегда успешно, исчезают, следов не остаются, каждый раз по-новому. То есть в эту группу записывают, все остальные группы копятся по подобию, по стилю атаки, вот эти копятся, потому что ни на что не похожи, но всегда успешно. Их приписывают нашему СВР. Вот, молва приписывает. Есть группы, которые уже четко определены. Там есть северокорейская, это Рипер, Жатка. Вот, есть иранская. Если так сильно грубо, то примерно 20 против России. Ну, иногда впрямую, иногда косвенно. Примерно 20 за. Вот, какое-то количество чисто российских. А у ФБР в открытом расследовании обычно, ну, штук 8 групп, которые уже доведены до участников. Что вот в розыске... Вот эта группа состоит из вот этих людей, они в международном розыске.
3: Вот. Ну что, да и аресты какие-то происходят?
5: Да, ну там...
3: По итогам этих расследований.
5: Кроме арестов, там они сделали еще более такую веселую хитрушку. Они вывешивают, люди гордо начинают писать, а вот, что вы мне сделаете.
3: Там, бе-бе-бе, да.
5: Бе-бе-бе, да, как Мадуро с балкона. Вот, а потом через год-два они объявляют, что мы всех накрыли, и этот список исчезает. И этот паренек, который там, я сейчас конкретный случай рассказываю, который там бе-бе-бе, вот, уезжает куда-нибудь в Турцию вот, отдыхать. Ну, все раз.
3: И уже. Все довольны, да?
5: Да, его там свинчивают. И, вот, оказывается, ой, вот там, когда что тебе сейчас голову откусит, надо рассказать заранее, потому что второй-то нету. И он уже никому ничего не расскажет. Вот что. Когда ему там голову откусывают. То есть они иногда, правда, добиваются и так официально всех арестовывают, иногда вот так вот ловят. То есть объявляют, что всех поймали, список убирают, ну и человек через год, через два расслабляется.
3: А ФБР это прям чемпионы в борьбе?
5: Ну, они просто, это мировые. Не чемпионы, это как бы те, кто делает это явно и публикует результаты. То есть по ним легко смотреть. Ну и потом само APT у них изначально, это правда, была черная папка с номером, там копились бумажные эти документы. Сейчас это такой электронный архив на каждую группу.
3: Да сейчас, наверное, опять бумажные уже, потому что говорят же о возвращении к бумажным носителям после целого ряда мероприятий.
5: Ну, может быть, да, если там будет из чего бумагу делать, может быть, будут какие-то глиняные таблички.
3: Так, Андрей Игоревич, получается, что любая сейчас хакерская группа, это так или иначе ангажирована тем или иным государством, той или иной государственной структурой?
5: Да, это так.
3: Или как ВЧК, нет, которая заключила какой-то разовый контракт с той или иной государственной структурой?
5: Разовых контрактов со спецслужбами не бывает. На крючок попадаешь.
3: То есть это иллюзия, да?
5: Это иллюзия, что с тобой поработали, сказали спасибо, все, теперь вот...
3: Иди гуляй.
5: Иди своей дороге, да. Вот.

0: с этого поезда не соскочить. Сами варианты договоренности бывают разные. Один из вариантов договоренности, что ты остаешься на свободе, ну, дальше Крыма, правда, не поедешь, отдыхать будешь только вот отсюда до сюда. Вот, но зато, если там, на чем мы тебя первый раз подловили, там чужой банк потрошил, ну, ладно, это твое хобби. Вот, мы сюда смотреть не будем. То есть, хочешь на этом зарабатывать, это твое. Ну, вот у нас есть свои задачи, а не наши. Ну, я так сильно-сильно утрирую, но суть примерно такая. То есть штат никто не берет, там другими делами заниматься не запрещает, но ограничения прав и свобод, разумеется, сразу возникают. Причем изначально это было вообще довольно забавно. У меня как минимум дважды был случай, когда я разговаривал с ребятами, с хакерами. Вот, они говорили, ой, изначально у нас была такая романтика, вот мы сидели на большой татарке. На большой татарке, я говорю, да, вот в такой-то кафешке. А вы откуда знаете? Я говорю, ну, про вас уже знают. Вот, и решали такие-то задачи. Я говорю, о, так это вы. Да, а я говорю, а еще была вот такая. Это тоже мы. Вот, я сижу, думаю, знали бы, кто вам эту задачу ставил. Я их в лицо не видел, но я знал, где они, кто они. Ну, им задачи поступали. Вот, то есть, ну, какое-то взаимодействие есть, но это не... Сейчас нет такого, что правая книжка лежала или там погоны были. Вернее, есть люди, которые в погонах, они приходят на работу, но у них там достаточно четко очерченный круг задач. Они себя уже понимают, что они военные. Их учили этому. Вот, ну, и есть несколько учебных заведений, из которых там берут выпускников, потому что они их правильно учат тому, чему надо. Вот, они потом туда пойдут.
1: Какое будущее у этого феномена вообще? Как вы думаете?
0: Ну, сейчас очень много разговоров про продукт, который называется CloudCode. Вот это самая фирма Anthropic, который показывает какие-то, ну, по их словам, показывает какие-то феноменальные результаты по поиску так называемых Zero Day, то есть уязвимостей нулевого дня. Вот, и по их, ну, во-первых, те, кто с ним работает, говорят, что он правда крутой. Сами они показали, ну, они объявили, что у них есть новая версия, она еще более крутая, но мы ее никому не дадим и не покажем.
1: Да,
0: потому что она слишком крутая. А то вы все поломаете.
1: Вот. Весь мир.
0: Весь мир, да. Они при этом сказали, что мы дали там грамотным людям, тебе сказали, вау, но никто этих грамотных людей теперь найти не может. Там хоть кто-нибудь подтвердит. Вот. Ну, правда, предъявили они всего два взлома реально крутых, но два, а не тысячу. Вот. Но готов поверить, что сейчас вот на современном уровне большую часть работы можно очень сильно автоматизировать. Ну и прошлой осенью прокатилась одна атака китайская, когда хакеры одномоментно сломали 30 порталов, причем однотипной атакой, вот, ну, слава богу, американских там. Вот, хакеры китайские, и похвастались, что 90% работы сделал искусственный интеллект.
1: То есть вот за этой маской скоро будет вообще только искусственный
0: интеллект? Только нет. Надо понимать, искусственный интеллект — это подсказчик, не заменитель.
1: Инструмент.
0: Инструмент. Последние 10% надо делать самому. Ну вот я каждое утро начинаю с того, что там искусственный интеллект ставлю на рога. Ну просто чтобы самому успокоиться, что все еще не все потеряно. Вот из моих любимых фишек там типа... Алиса, расскажи, как готовить свиные крылья. Она мне рассказывает. Вот. А что вкуснее, свиные крылья или бараньи? Она говорит, это там вопрос вкуса. Вот. А детям можно давать? Там нет.
1: Развлекайтесь, Андрей, да. Как можете.
0: Да-да-да. Или там... Да, почему я это вспомнил? Потому что один из любимых вопросов там... сколько дней осталось до 9... Сколько вторников осталось до 9 мая? Если вот конкретно... по буквочкам задать вопрос так, она говорит, один. А почему один? Ну, в мае, до 9 мая один вторник, 2 мая. Я говорю, Алиса, сейчас еще не 1 мая, ты уверена? Ой, я ошиблась, сейчас я посчитаю. Вот на это «ой, я ошиблась» кто-то должен рядом сидеть. Ну, или можно эти нейросети попарно скрещивать, чтобы вторая говорила,
1: друг другу, да,
0: ты уверен?
1: Промывали.
0: Да, ты уверен? Нет. Вот тогда можно обойтись без человека. Пока все-таки человек должен дирижировать, контролировать, ставить задачу, очерчивать, там, следить за адекватностью. Вот. Но это 10% осмысленной работы. А, вот. И вот это, вот именно это, может очень сильно ландшафт изменить. Потому что, ну, правда,

0: с профессиональной точки зрения это его улучшит, потому что эти 10%, которые нужно делать, должны делать реально грамотные люди. То есть сама тема, сама поляна опять станет маленькой профессиональной и, может быть, обрастет какой-нибудь новой романтикой. Потому что сейчас это уже и не мошенники, и не военные, это толпа мамкиных хакеров, которые там что-то пытаются изобразить, вот, которые, в общем, саму тему только дискредитируют. Вот, тем более, что те, кто занимается главной задачей, задачей разведки, они остаются невидимками.
1: Ну вот у нас явное сейчас идет противостояние, вот эта вот глобальная гибридная война, явное противостояние двух систем, двух вообще представлений о том, как надо жить. Вот это вот условно западное капиталистическое и незападное, да, в самом широком смысле этого слова. Получается, что ангажированность вот этих вот хакерских групп, она их делает участниками вот этой, то есть помимо, ну, вот этой меркантильной наверняка какой-то составляющей, как у них с, ну, не знаю, там, любовью к родине. Вообще, вот какая-то идеологическая заряженность какая-то есть, или они от вот этой романтики Робин-Гудской вообще сейчас просто вот, ну, ставьте задачу, мы вам сделаем, нам плевать вообще на что.
0: Ну, я сейчас пожалел, что с нами Айниса нет, потому что я стал, я хотел сходу сказать, что незападный мир, он очень неоднородный, их много вообще-то. Азия — это вообще много миров разных. А вот, потом сообразил, что я вообще не в курсе про индийских хакеров, они вообще есть, нету. То есть есть четко выраженный китайский.
1: Вот эта тема уж который раз, что что-то там с Индией, слона-то мы, походу, не приметили.
0: Да, они там что-то затевают, но как-то очень, очень тихо. Наверное, наверное, очень крутые, потому что никто их не видит. Вот. Но есть отдельно китайцы, есть отдельно северокорейцы, есть отдельно южнокорейцы, есть отдельно там какие-то эти самые, ну, пакистанцы, там, само собой. Вот. То есть много разных мирков. И в первые месяцы СВО была очень четкая такая политическая мотивация. То есть очень много ломали без финансовой составляющей, именно из, причем с разных сторон, и с нашей, и с у противника, вот, и с неких там патриотических соображений, которые каждый по-своему понимал. Вот, потом все-таки атаки стали более скоординированными и большими, а это уже военные операции, там политическая составляющая уже так в стороне. Потом выяснилось, что много атак делают группы, которым явно ставили задачи госорганы, но группы обладают самостоятельностью. Вот. Ну и сразу работают и в профессиональной сфере, и в сфере пиара. То есть еще и публично показывают результаты. Вот. При этом они вынуждены балансировать, то есть они не могут в таких случаях себе позволить там вымогать выкуп. Потому что их задача показать, что они все поломали, и там это была целенаправленная военная атака, и противник не встанет.
1: Ну, все вот, цели как, поражены, да?
0: И все цели поражены. Ну, как было с Аэрофлотом, к счастью, там. Все цели не поразили, Аэрофлот там очень болезненно лег, но потом очень красиво встал после этого за одну неделю. Вот, и вот тогда, если бы это была группировка, которая бы еще была с шифровальщиками и начала вымогать деньги, подозреваю, что пострадавшим было бы гораздо хуже. Вот. А тут, поскольку они должны были изобразить, что они работают по военным целям, и все цели поражены, вот это немного нам сыграло на руку. Вот, то есть те, кто вымогатели сейчас живут отдельно, их весь мир дружно там ловит, и это даже, наверное, одна из немногих тем, где Интерпол работает, готов с нашими разговаривать. Друг дружке, страны готовы разные друг другу помогать, потому что вымогатели уже всех так достали. Вот. Ну, кстати, в тему могу сказать, что первыми начали платить американцы. Если бы мне платили, тема бы сама и закрылась. Вот им начали платить. С вымогателями так нельзя. Их от этого становится только больше.
1: Как с террористами.
0: Вот. Так что сейчас это мир, в котором, с одной стороны, большую часть мы не видим, в том числе русских хакеров, которые качество не потеряли. Вот. Более того, в русском мире как раз остались и одиночки. Вот Джокер ДНР, например, много раз упомянутый. Вот. Есть группы, которые пытаются пиариться, ну, пиарить образ. Например, группа «Берегини», которая считается девичьей группой из Украины, которая работает на стороне России. Вот уже с 15-го года, там, да и до сих пор они там много чего постоянно интересного выкладывают. Вот. Есть большое количество пацанья, но приход искусственного интеллекта и усложнение военных задач и слияние искусственного интеллекта с военным управлением вот сейчас очень сильно рынок видоизменит. То есть останется небольшое число суперпрофессиональных групп, очень там дьявольски хорошо оснащенных.
1: Есть какие-то национальные особенности вот у этих групп, которые, ну, вроде как понятно, что они существуют, в работе или в целях? Или речь идет просто о том, мы их определяем по врагу, с которым они, которому они противостоят?
0: Ну, смотрите, у россиян, точнее, у жителей бывшего СССР, в частности, вот вы упоминали, там первый случай, когда с первых 10 миллионов сняли с банков. Uh-huh. А, по-моему, нет, это был не первый, это был второй случай, там было 20 миллионов.
1: Uh-huh.
0: А, там команду подвела, это самое, подвел наш советский коллективизм.
1: В смысле?
0: Они сделали классную атаку, сняли 20 миллионов, но физически деньги снимают дроп. Ну, то есть они получили доступ к картам, uh-huh. изготовили так называемый пластик, это копию карт. Вот, и с этими копиями пришли дропы, там их эти партнеры пришли снимать деньги, сняли в нескольких городах. И в духе советского коллективизма начали друг дружку тут же расплачиваться через WorldPay, PayPal, там, через кошельки. Вот, в суммах. Вот, банкомат сломали настолько-то. Вот эта сумма там пошла вот этим вот отсюда туда. Ну, то есть их накрыли сразу на коллективизме. Вот, ну, есть национальные особенности, что у нас там много времени было, когда хакер это считал. Ну, так же, как я хожу, радуюсь, что у меня есть строчка там персональных санкций.
1: Угу.
0: Вот, хакеры там выходили на балкон, как Мадуро, и типа, пойди меня поймай, я вот тут сижу в Питере, например, или в Москве и не парюсь. Вот. Ну и наши как-то так делали вид, что их не замечают, наши правоохранители,
1: mm-hmm.
0: вот, в таких случаях. Есть хакеры, которые сразу берут на себя ответственность, особенно вот в арабском мире это там, правила игры,
1: mm-hmm.
0: что если кого-то сломали, то это вот мы за Палестину, а мы наоборот за Израиль, а мы вот за нашу, вот, за нашу там... Не знаю.
1: Не советскую родину.
0: Не советскую родину, угу. Какой-нибудь ридный Катар. А, вот есть те, которые там работают профессионально тихо, и их вычисляют только по косвенным признакам, что это была вот такая-то группа. А, вот, но вот так сейчас пойдет череда весенних, летних конференций. Я думаю, что основной темой там будет то, что... Прямо сейчас весь ландшафт очень сильно изменится из-за того, что оказалось, что хакерство как раз те задачи, где относятся к той третьей задаче, которую искусственный интеллект решает хорошо, где надо проследить, что человек что-то там по недосмотру, ну, перебрать mm-hmm. миллион вариантов, которые человек по недосмотру пропустил, и найти там.
1: Вам, как вас, как подполковника КГБ в отставке, радуют эти грядущие изменения ландшафта?
0: Я реалист, к ним надо просто, не надо их игнорировать. У меня давно-давно уже нету романтики, я уже много лет знаю, что там под капотом, там нет интеллекта, у искусственного интеллекта. Вот, это просто новый инструмент, который надо воспринимать как инструмент и осваивать. И это, в принципе, вот меня лично, ну, у меня такое мироощущение, меня все радует, потому что все это дает шанс заработать. То есть пока там народ, что-то происходит, народ начинает щелкать клювом, паниковать, все, есть возможность заработать. Они паникуют, а кто-то должен работать. Вот. Возникает что-то для умных, о, классно, вспомню, что я когда-то был умный.
1: Понятно. Вот. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос. Как вы думаете, наступит ли какое-то такое время в развитии человечества, когда хакерство навсегда уйдет в прошлое?
0: Ну, хакерство в виде такого Робин Гуда, наверное, уже ушло
1: уже,
0: в прошлое, да.
1: Угу.
0: Вот, произойдет примерно как с конюхами или с фотографами, или с художниками. Ну, в принципе, конюхи не нужны, однако люди, которые ухаживают за лошадьми, остались. Просто это стало некой такой самобытной элитой.
1: Угу. Субкультурой вот. Такой, да?
0: Субкультурой, угу. Да. Точно так же ну, художник сейчас по большому счету не нужен, любую фотографию.